0: Вот я хочу библейский текст прочитать из книги «Притч». Здесь написано: «Подарок тайный тушит гнев, и дар в пазуху сильную ярость». Может быть, кто-то, ну, не ожидал из Библии вот такие тексты услышать, да, потому что понятно, у нас ассоциация, что взятка – это плохо, да, но вот здесь написано, что дар в пазуху тушит сильную ярость. То есть когда-то это как-то может помочь. Но интересно, что дальше следующий текст говорит, что соблюдение правосудия – радость для праведника и страх для делающих зло. Бывают подарки, бывает дар в пазуху даже, который делает праведный человек, для него это правосудие и радость и так далее. Вот я вспоминаю просто историю, например, Иаков, да, он возвращается на встречу с братом, но вы помните, что он делает? Он посылает одни подарки, другие подарки, третьи подарки, и вот почему? Он пытается вот эту ярость брата своего как-то задобрить, это поступок, нельзя назвать взяткой. Ни в коем случае нельзя назвать взяткой. И неправедным деянием тоже нельзя назвать. Потому что вот когда вот, рассматриваешь случай, что идешь к предпринимателю, от которого зависит решение, да, ты почему не можешь повлиять на его хорошее настроение каким-то приятным подарком и так далее. Но когда ты идешь к чиновнику, который должен это сделать, но он у тебя вымогает, да? Угу. Вот это уже взятка.
1: Или наоборот, должен это не сделать, а ты хочешь его...
0: Да, это... да, или должен не сделать, а ты его мотивируешь, да? Угу. Вот. Это совершенно другой вопрос. Но в связи с этим все равно возникает другой вопрос. А если мы в такой реальности, если по-другому вопросы не решаются, а что остается делать верующему человеку, если он хочет какое-то дело, например, продвинуть, да, но оно по-другому не решается. Здесь вот так вот, мы вот в такой реальности. Тогда что делать? Прибегать вот к взяткам так? Или все-таки оставаться вот...
2: Мне почему-то на ум пришел случай, когда Моисей с народом стоял перед морем, и весь народ сзади считал, что никаких вариантов нету. Мы погибнем. Они начали кричать, роптать, но Моисей знал, кому нужно доверять. Я считаю, что безвыходной ситуации не существует просто. Это невозможно. Если ты верующий человек, если ты есть у тебя какие-то этические понятия и нормы, то ты будешь выход искать. Его можно найти. А слово «нельзя» — это, скорее всего, оправдание будет. Угу. Ну нет, так нельзя. Ну, не выйдет решение ситуации. Можно, просто нет желания искать этого выхода.
3: Ну а другой вариант можно предложить из практической жизни. Я думаю, вот многие зрители слушают сейчас и говорят, ну, у меня были обстоятельства, когда я не мог не дать. Когда человек приходит, или мужчина привозит свою жену в роддом. И там понимает, что либо она будет там страдать, либо он сейчас либо в просто поговорит с кем-то, кому-то что-то подарит, и все будет совершенно иначе. И вот мужчина в подобных ситуациях, я думаю, чаще всего принимает решение облегчить страдания своей супруги.
0: Даже верующий человек.
3: Да?
0: Для него дико, как я поступлю по-другому. Ведь здесь он решает этот вопрос не с перспективы, взятка или это не взятка, mm-hmm. а с перспективы сделать своей жене хорошо, да, или оставить ее в других условиях, более худших.
3: Ну, может быть, подобные вопросы стоит рассматривать как вымогательство со стороны людей, которые не делают добросовестно свою работу.
1: Если рассматривать это с точки зрения вымогательства, тогда стоит другой текст, что не протився даже злому.
0: Да.
3: Ну да.
1: То есть, если от тебя прям вот вымогают, то получается, Библия оправдывает, если с тебя требуют, и ты даешь. А в каком случае тогда мы переступаем другую черту, что давая, мы поощряем. И когда у нас вымогают, почему бы не сказать извини, на это тоже есть закон. И пригласить кого следует, и задокументировать этот вопрос, и чтобы перестали вымогать.
2: Одна знакомая моя пошла к главврачу и говорит, я бы хотела палату, конечно, получше, сама договаривалась, не супруг еще. Угу. Но я не хочу это делать вот окольными путями, кому-то на руку давать. Она получила приходник на руки, где ей написали добровольное пожертвование на жалюзи. Ага. Она посчитала, что все в порядке. Я поступила честно, вот у меня есть документ, я внесла, и с другой стороны у меня более лучшие условия. Вот это хорошо или плохо?
1: Но это, вот этот вариант, по крайней мере, он звучит как обход такой, скорее даже даже своей совести, чем закона, потому что, по большому счету, палату ей предлагали на общих основаниях, а добровольные пожертвования с выбором палаты, по идее, не должны были никаким образом пересекаться, иначе это уже не совсем добровольные

0: пожертвования.
1: Но они свое дело сделали.
0: Ну, сделали, добровольно, но вопрос, законный или нет. Она же говорила, что она не хочет это делать неправильно. Но
1: можно из Евангелия от Луки прочитать несколько слов? «Благословляйте проклинающих вас, молитесь за обижающих вас, ударившего тебя по щеке, подставив другую, и отнимающему у тебя верхнюю одежду, не препятствуй взять рубашку. Всякому просящему у тебя давай, от взявшего твое не требуй назад». Может быть, стоит говорить о людях, которые требуют таким образом, потому что мы прекрасно понимаем, в некоторых обстоятельствах жизни просто требуют.
2: И ты не препятствуешь.
1: И человек понимает, рубашку. Что если он сейчас не даст эти деньги, то просто операцию никто даже не начнет делать.
0: Угу.
1: И вот в подобных ситуациях, я думаю, Библия как раз-таки говорит, что это не взятка.
0: Угу.
1: Это совершенно другие обстоятельства. Тебя требуют, у тебя нет другого выбора. И этот человек будет отвечать перед Богом за свои деяния.
3: Вспоминаю случай, когда в гаишной машине мне циферкой на рации показывают 2, второй канал. Я долго не мог понять, в чем дело. Потом я понимаю, 2, второй канал — это 2000 рублей. Когда я понимаю, я делаю вид, что до сих пор не понимаю. Они еще раз показывают, посмотри внимательно туда. Вы знаете, говорю, ребят, я со своей машины снял антирадар. Теперь я не меряю, ну, я не ищу ваших камер, потому что я стараюсь ездить законно. Я плачу налоги государству, честно, со своего бизнеса. Многие люди не платят, а я решил платить. Я говорю, я христианин, я хожу в церковь. Ребят, ну, у меня есть эти финансы в кошельке, и у меня рука чешется. Открыть кошелек, достать эту купюру и дать вам. Тем более, ну, я имею эту возможность сделать. Но моя вера не позволяет это сделать. Вы извините, пожалуйста, если нужно писать протокол, вы его пишите. Они переглянулись, сказали... Иди. Я думаю, что есть смысл пообщаться с тем человеком, который вымогает и требует, ну, на какие-то моральные, может быть, моменты подавить, рассказать, что у тебя внутри происходит. Все люди все равно люди.
1: Угу. Да, это как однажды знакомый мне рассказывал, вот в подобной ситуации в машине ему сотрудник конфетку показывает и говорит, ты знаешь, я хочу продать тебе эту конфетку. Обход закона. Вроде бы не взятка, конфетку продал.
0: Но в этом вопросе другой умудрился купить у сотрудника ручку, но купил ее недорого. Что самое интересное, он купил ее по цене ручки. Вот. Ну, может быть, немного больше, но рублей 50 он за эту ручку отдал ему. А когда коснулось дела писать протокол, а у сотрудника ручки нет.
1: Это же бизнес.
0: Так что он проявил смекалку в этом вопросе. Но смекалка смекалкой. На самом деле, действительно, люди некоторые пытаются оправдать вот подобные поступки свои, когда им приходится давать, или когда они считают, что им приходится давать, говоря, что это такие таковы обстоятельства. Это не они такие. Какие-то обстоятельства такие заставляют их. И в этом вопросе действительно очень сложно и людей судить, потому что не каждый может почитать Библию и найти в ней оправдание или, наоборот, осуждение. Он смотрит, исходя из тех обстоятельств, которые у него есть. А может быть, вот в вашем случае у вас были те 2000 рублей, которые они у вас хотели, но решилось все другим путем. А если человек попадает совершенно там, где он не рассчитывал, и ему говорят, извини, это может решиться за вот такую сумму, а она у тебя есть, а может не решиться, и решиться за другую сумму законно, но у тебя ее в принципе нет. Вот. Как ему тогда в этом случае быть? И этот человек в итоге говорит, Бог меня благословил, он дал мне выход дешевле. И он читает это благословением. Является ли это благословением? Или это было искушение?
2: Ну вот как мне кажется, что мы знаем, что во времена Христа Израиль, он как бы находился под римлянами. Он им платил налоги. И вообще вот из всего контекста Нового Завета сквозит, что любой иудей, живший во времена Христа, если ему удавалось не заплатить налоги, он не считал это грехом или проклятием, он считал это благословением.
0: Угу.
2: Вот такое мышление было у людей.
1: Ну, там и Христос, другие обстоятельства были.
0: Ну и Христос перевернул это мышление, сказав, извините, вот это Кесарево, отдай Кесарю.
1: Да, совершенно верно. Там они два раза налоги платили. Вот в этом была их проблема, они считали, что Кесарю они не должны платить.
2: Да.
1: Они были рабами.
2: И поэтому они всякий раз, когда уходили от налогов, они считали это благословением. И говорят, Бог меня благословил. Ну вот как вот, да, я нашел более дешевый путь, по Божьей милости.
1: Ну в нашей стране это не работает.
2: В нашей стране не работает.
1: Мы не рабы.
3: Ну да, можно сказать, мы живем в свободной стране, у нас страна такая богатая нефтью. Как вот можно привести пример? Там, в Саудовской Аравии ты рождаешься, ты сразу гражданин, и у тебя там карточка с круглой суммой лежит, потому что ты владелец нефти. Можно сказать, я же тоже владелец нефти, а государство на меня накидывает там какие-то обязательства, налоги, лишнее что-то требует с меня. Очень легко соскользнуть с этой темы.
0: Обратите внимание, что Библия осуждает вот, подарки или взяточничество, как вот мы определяли, да, там, где это касается правосудия. Uh-huh. А, если ты хочешь таким образом повлиять на правосудие, то так делать нельзя. Если ты таким образом хочешь там, потушить гнев, вот то, что вот вы читали, или просто расположить к себе какого-то человека, то подарок не возбраняется. Значит, получается весь вопрос мотива. Но с другой стороны, говоря о правосудии, а разве не нарушается правосудие вымогательством подобной взятки? Нарушается. И в то же самое время сказано, не протився злому, или если он тебя будет требовать, ты ему дай, и не препятствуй ему забрать и даже больше, чем он хочет. Тогда-то получается, это что же противоречие правосудию?
3: Кто будет отвечать за действия того человека, кто что-то нарушил или вымогает у тебя? Да. Ты или Бог у него спросит лично?
2: Ты должен поступать честно. Если вот вопрос от тебя зависит, взять взятку или не взять, да, вот ты должен поступать честно. А если ты попал в такие обстоятельства, то я бы вот согласился с ведущим, что осуждать человека, дающему так, по-нашему так сейчас вот разговору, взятку, это не всегда очень однозначно. Здесь нужно быть очень осторожным, прежде чем осудить такого человека.
0: Мы не знаем ни его обстоятельств, ни тех обстоятельств вообще ситуации.
2: Но мы знаем действительность, в которой мы живем, что это очень популярно сегодня. Это реальность, в которой мы живем. Большинство вопросов так серьезных решаются именно вот.
0: Многие люди,
2: подачи.
0: На самом деле, вот с кем я общаюсь, они вообще не относятся к подобной ситуации как к взятке. Они относятся к этому как к естественной плате за определенные услуги. Да. Вот эта услуга стоит столько, и все. И для них это просто цена услуги, никак не
2: взятка. Конечно,
0: не взятка
2: вообще даже не стоит вопрос, взятка это или нет.
0: Вот. Особенно, что касается здравоохранения, потому что, действительно, вы сказали, что мне позволить, чтобы близкий мне человек страдал или вообще умер просто потому, что ему откажется делать какую-то операцию. Вот. И я тогда становлюсь заложником ситуации. В этом плане интересно, оно может быть параллельно, но в Священном Писании есть принцип, что ли, он показан в отношении священников, когда Христос говорит, что вы вот обратите внимание, священники в храме нарушают субботу, но не виновны. То есть они должны были свято блюсти эту субботу, ничего в этот день не делать, но священники в храме занимались работой, им нужно было приносить жертвы, а это нужно было заколоть, это нужно было освежевать, это работа та еще. И Христос, комментируя их служение, он не говорит, что они не нарушают субботу. Он говорит, они нарушают, потому что делают работу, но при этом невиновны, потому что есть какой-то другой принцип или какое-то другое требование, которое стоит выше. В данном случае это было требование совершить то служение, на которое они поставлены. Можем ли мы сказать, что и в этом случае есть какая-то градация законов или требований по отношению к христианину и христианской жизни?
1: Думается мне, что здесь тоже стоит разделить некоторые вещи. В одном случае, когда человек дарит подарок или дает взятку, это можно как угодно назвать, но смысл не меняется. В одном случае это просто благодарность или расположение к себе. и здесь не виновен ни один, ни другой. Во втором случае, когда человек нарушил закон и пытается задобрить сотрудника, угу, он виновен, но может стать виновным этот сотрудник, когда он берет. Или наоборот, когда сотрудник предлагает возможность решить проблему иначе. Виновные вдвоем. Тут еще, мне понравилось, вы затронули тему мотивации. А что пытаюсь я достичь? Чего я пытаюсь достичь вот этим подарком или взяткой, или как хотите его называйте? Если действительно я там ставлю машину под ворота своему соседу, он на меня постоянно ругается, я ему тортик подарил, чтобы он не гневался на меня. Или другие обстоятельства, о которых мы уже поговорили. Вопрос мотивации очень важен здесь. И, возможно, даже стоит поговорить, вот мы говорили вначале, да, экзамен. Человек, студент, который несет подарок своему преподавателю и дарит его до сдачи экзамена, где-то в глубине души, надеюсь, рассчитывает что? На то, что, зная на четверочку, он получит пятерочку, потому что расположил к себе своего преподавателя.
3: Ну, если человек делает свое дело, будь то учитель или будь то судья, почему мы, ну, должны благодарить его за его работу? Другой момент, если, к примеру, ты знаешь, что это учительница, ну, как отец или как мать рассуждать можно, если эта учительница хорошо выполняет свою работу, она, ну, ты не узнаешь своего сына или дочку, потому что она делает преобразование. Он идет в школу, улыбаясь, с хорошим настроением. Разве плохо взять и прийти с коробкой конфет в этом случае?
1: Так после?
3: Я думаю, что нет.
1: Лучше после тогда.
0: Ну, нужно ли благодарить? Ну, в конце концов, вы же своей жене говорите спасибо после обеда. Да. Вот. И, хотя это была ее обязанность в некотором роде.
2: Да. Я думаю, что мы не сможем здесь дать универсального правила, да, потому что даже верующие люди в этом вопросе разделяются. И одни, как вот было сказано, считают это просто платой за услуги, а другие считают это, ну, как грехом, беззаконием. У них немножко другой принцип. Поэтому здесь можно какой-то дать совет. Поступать по вере. И вот буквально недавно со мной делилась одна женщина очень интересным опытом. Она тоже преподаватель в ВУЗе, и к ней подходили с таким предложением решить те или иные вопросы, я так понимаю, за определенные благодарности тогда, да? И она пыталась объяснить, что это не ее метод, что она так не работает. И вот говорит, сколько я бы не приводила вот так вот своими словами различные аргументы, начинает опять с другой стороны там подъезжать, с третьей, пятой, говорит, и тогда я просто открывала Библию и цитировала библейский текст. И вот, говорит, несколько раз, как я только открываю Библию и цитирую библейский текст, люди извинялись и говорили, извините, и вопрос решался, они больше не докучали ее. Это, конечно, очень серьезный опыт. Вот, например, это опыт веры. Человек поступал на основании своей веры, да, и Слово Божие вот в таких ситуациях помогало решить верующему человеку, да, но тут ситуация, когда ей предлагали, вот, конечно.
3: Я думаю, в каждый момент мы четко чувствуем, что у нас происходит внутри и для чего мы хотим, ну, подарок этот преподнести. Я думаю, что совесть, Бог однозначно стучится, если мы что-то делаем не так. Тут большая проблема возникает, если ты глушишь эту совесть, и говоришь, ну нет, это у меня тут благие и хорошие намерения. В каждого человека заложено это умение различать, наверное. И если стук этот игнорируется, ничего хорошего не происходит. Правильно, универсального, наверное, нету, но в любом случае ты услышишь, правильно ты делаешь или нет. Главное не сказать, все хорошо, все в порядке, а послушаться того, что ты чувствуешь внутри. Где-то лучше не сделать, не догнуть чуть-чуть, чем перегнуть и проблем привести себе больше.
1: Ну, лишь бы не получилось так, что человек привык уже давать. Мы же выросли в какой стране? Где все вокруг колхозное, все вокруг мое? И при таких обстоятельствах, конечно, человеку иногда стоит открыть Священное Писание и прочитать, увидеть, что советует Господь.
0: Определиться для себя с определенными принципами.
1: Да, это очень важно.
0: Ну, я попытаюсь подытожить немножко, как время подходит к концу. Я вижу так, что те вещи, которые касаются жизни или здоровья людей, они в любом случае превалируют над некоторыми другими, может быть, даже и моральными принципами, может, даже принципами десятисловия или закона Божьего, потому как жизнь человека, она в любом случае будет важнее, чем какой-то подарок, говоря вот о нашей теме. И если тебя вынуждают дать подарок для того, чтобы спасти жизнь, я считаю, не просто здесь нельзя упираться и говорить, нет, я не могу, это взятка, а скорее наоборот, ты будешь виновен, если ты этого не сделаешь, ты будешь виновен в крови того человека, который погибнет. Во всех же других случаях здесь стоит вопрос, действительно, законно или незаконно, и твоих мотивов, чего ты пытаешься достичь. Ну и в любом случае очень важно следить за своей совестью и своими взаимоотношениями с Богом, потому что Бог подсказывает, как себя вести и что делать. Спасибо вам, друзья. Вот. Продолжим еще в следующий раз. У нас есть еще тема схожая, но затрагивающая немножко бизнес. Это тема откатов. Мы увидимся с вами в следующий раз, поговорим о ней.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: «Бог мой, да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом».
2: Для вас поет группа «Вифлеемская звезда».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Молодежная программа «Пит-стоп».
2: Привет! В эфире программа «Пит-стоп». И в студии горячо любимые Аркадий, Оксана и Павел. Сегодня мы хотели бы поговорить о статусе. Такое понятие «статус-кво». Ну или просто статус. Это актуально для всех, кто бывает в соцсетях, правда? Что пытаются люди сделать с помощью статуса? Ну, давайте для начала в сети интернет.
3: Смотри, о каком статусе идет речь. Если это та фраза, которую ты вставляешь рядом с своей фотографией, то это, ну, я не знаю, показывает, наверное, то, о чем человек сейчас думает. Вот там девушки пишут что-то о любви, там.
2: Допустим, жизнь — это два мгновения, связанные между собой тонкой гранью чувств.
3: Да.
2: И все, и она это живет под этим статусом, потому что сейчас что-то такое подобное переживает.
4: Да. Мне кажется, все-таки статус — это больше относится к тому, как человек позиционирует, как его принимают. На мой взгляд, это больше статус.
2: То есть вообще в обществе, не в соцсетях?
4: Да, вообще. Угу. Ну и в соцсетях, то есть, конечно, если было бы такое в соцсетях, если можно было бы статус применить к человеку, я думаю, там с удовольствием клеймо такое ставили бы друг другу.
2: А, ну, короче, мы плавно переходим, то есть от статусов к навешиванию ярлыков, да?
4: Ну.
2: И такое может быть, но статус – это к чему люди стремятся. Даже есть такой термин, образованный от слова «статус» – статусность.
4: Ну, это повышение, может быть, статуса своего.
2: Ну да, человек определяет свою позицию в обществе. Давайте, ну-ка, взглянем в это определение словарное, чтобы пища у нас была в этой теме. Положение личности в системе социальных отношений. Где ты нашел себя?
3: Угу.
2: Какие статусы тогда могут быть? Ты живешь, растешь, развиваешься. Какие статусы проходишь?
4: Статусы взросления, статусы социального роста.
2: Допустим, есть такое понятие, когда ты в резюме пишешь, на работу устраиваешься, семейный статус.
3: Угу.
2: Соответственно, там, одинокий, женат, разведенный. Еще есть, тоже пишут в социальных сетях, в активном поиске. И это статус позиционирует человека, что он сейчас смотрит на окружающих.
3: Судорожно в активном поиске.
2: Ну да, если в активном поиске, значит, он ничем другим особо и не занят, кроме как этого самого поиска. И это отражает, вот это положение отражает права и обязанности во взаимодействии с другими людьми. Ну, допустим, статус студент.
4: Ну, ты должен соответствовать этому статусу. Если у тебя есть статус, соответственно, ты должен ему подражать. Он в тебе должен быть виден для всех. А, так как и в семейном, это все видят, что ты женат, замужем или разведен. И также статус студент, все понимают, что ты студент. И все это признают и видят.
2: Ну да, то есть человек с кольцом на руке... А, ну все, он в статусе, все, его
4: да.
2: Не трогаем. Соответственно, и такое же отношение,
4: да.
2: Раз он в этом статусе, ну, допустим, статус «высокопоставленный чиновник». Соответственно, требуется некий определенный подход к нему, манера поведения.
3: Субординация.
2: Допустим, не буду называть персоналии, но одна высокая леди... Ну, не в плане роста, в плане статуса, поприветствовала другую леди с другой стороны, королеву, пытаясь ее обнять и так по-дружески, значит, обнимашечки устроить. Что нарушает статус королевы? Потому что не положено ей по статусу ни с кем вот так обниматься. И это может даже звучать или выглядеть как оскорбление, когда вот эти характеристики статуса нарушаются. Тогда еще один вопрос относительно... того, а как верующий человек о своем статусе? То есть для него важно или все, он теперь от мира этого отрешился, он в другом измерении живет, и уже статусы не важны?
4: Ну, как-то статус верующего человека – это очень сильный статус. И как тебя воспринимают, ты должен не ударить в грязь лицом, и, соответственно, и к тебе люди по-другому относятся. Ну, по крайней мере, когда ты заявляешь о том, что ты верующий человек, я чувствую, например, о том, что как ко мне относятся другие. Это совершенно, мне кажется, совершенно по-другому.
2: То есть ты обозначил себя в обществе как верующий,
4: да.
2: от тебя ожидают соответственного поведения.
4: Да.
2: Если ты еще уточнишь, как именно ты веришь, то тогда могут тебя, значит, как это
4: оценить, спрашивать. Узкие рамки у тебя появляются.
2: Да, а тебе это можно, а ты это делаешь. В принципе, такое тоже важно, наверное, при приеме на работу или в какой-то компании, где есть определенная этика, да. сложившаяся, да, корпоративная этика. И человек со своими убеждениями, он может в эту этику, так сказать, не влиться.
3: Буквально сегодня у меня был случай. У нас намечается праздник в нашей компании, и мне сказали, что я должна там буду выступать. Сказали, что в четверг, я согласилась, все, а сегодня говорят, что в пятницу, там вроде как суббота наступает, все знают, говорят, а тебе можно, это ж не работа, ты же можешь пойти. И, то есть уже как бы знают, что что-то там можно, что нельзя, или там спрашивают, можно ли тебе вот это.
2: Люди начинают интересоваться характеристиками твоего статуса, чтобы с тобой как-то контактировать.
3: Да.
2: Ну, логично. Ну, давайте еще посмотрим тогда на что слагает этот самый статус. Так как в школе, слагаемые статусы. Ну, есть как бы энциклопедическое определение, это происхождение. Как ты родился, где ты родился. Это определяет отношение к тебе. То есть спрашивают, а кто твои родители?
4: Да.
2: Ну, какой-то пример можем вспомнить, что у нас по происхождению?
3: Ты знаешь, кто мой папа?
2: О!
3: Да.
2: Да я таких людей знаю. Но это уже родство, знакомство. Да.
4: Статус расовой принадлежности.
2: Расовой?
4: Да.
2: Это уже масштабно в рамках
4: я имею в виду,
2: всей планеты.
4: Сейчас отношения тоже имеют такое.
2: Ну да.
4: Как к людям относятся.
2: Кстати, есть такой термин полукровка. То есть если ты родился в семье представителей разных национальностей, то говорят, полукровка. Но если это, допустим, русский и белорус, это нормально, славяне и так далее, когда происходит между расами, то тогда и статус понижается, потому что ты не можешь полноценно принадлежать. То есть ты, допустим, если белый и черный, как в 19 веке было, да, еще когда рабство было, то полукровка, ты не дотягиваешь. То же самое даже еще в греческой мифологии было. То есть есть боги, а есть полубоги. Когда бог там налево сходил куда-нибудь на землю, получился очередной суперчеловечек, но не совсем бог. Так, происхождение определяет статус. Еще есть относительно интеллекта, который может как-то меняться. Допустим, из-за образования.
3: Безусловно.
2: Люди так относятся?
3: Важно.
2: Когда вы устраивались на работу, вас спрашивали, где вы учились, что и как?
3: Смотря, конечно, какая работа. Но чаще всего сейчас спрашивают. И играет достаточно большую роль, что у тебя есть.
2: Корочка. Так. Наверное, это в обществе тоже разница. Наличие реального образования и наличие корочки. Это уже сейчас стало разницей некоторой. Слишком много образованных людей.
4: Наличие в головной коробке всего того, что там написано на этой корочке.
2: Соображалки, да? Важно не только знать, но и соображать. Образование – это просто ты напрягаешься, ты учишься, и оно получается. Допустим, вспомним нашего земляка Михаила Васильевича Ломоносова. По статусу происхождения из крестьян. Отец немножко предприимчивый, рыбы торгует и так далее. Максимум, что светит Михаила, это только рыбачить и торговать. Все. Даже, наверное, до купеческого он не дорастет. Просто рыбачить. Образование тоже. Отец учил. Научил, чтобы просто был образованный крестьянин, не более того. И вдруг Михаила решил взяться, так сказать, судьбу там в устцы и пошел с обозом в Москву. Все, человек стал учиться. И получается, что он эти два слагаемых статуса он преодолевает. У него нет происхождения, нет образования, но человек напрягся и сделал.
4: Поменял свой статус.
2: В общем, да. Есть ли исключения? Вспомните что-нибудь из мировой практики, когда человек не может, как бы ни старался, поменять свой статус. Кастовое общество в Индии.
4: Угу.
2: Неважно, какие у тебя желания и какие амбиции, ты родился в семье прачек. Причем неважно, мужчина, женщина. Ты будешь всю жизнь прачкой. Если будешь хорошо вкалывать, родишься, допустим, доставщиком там каким-нибудь, курьером. А еще через 3 реинкарнации станешь, может быть, каким-нибудь человеком там на побегушках у чиновников. Все. Ты определен. Ну вот все, статус тебе на тебя и на твоих детей в придачу. Да. Еще одно слагаемое статус – это социальное положение. О чем речь? Социальное. Это как раз из категории «ты знаешь, кто мой папа». Угу. В семье чиновника. То есть помимо родства еще есть, ну, называют, золотая молодежь, сынок депутата, госчиновник. Кто еще может быть здесь?
3: Ну, в общем-то, понятно.
4: Люди с влиянием просто-напросто.
2: С влиянием, так, а другая противоположность. Допустим, раб. Ну, сегодня нам как-то полегче с этим. Вроде отменили. Но были времена, когда социальное положение определяло перспективу на долгие годы. В Петербурге у одного помещика был крестьянин крепостной, который был богаче самого помещика. Ну, предприимчивый, крутился и так далее. Вообще весь Питер знал. Но помещик не хотел отпускать этого крестьянина, миллионера, только потому, что ему было приятно сознавать, что у него на побегушках миллионер. И тот говорит, я тебе потом
4: давать ему не
2: чуть ли не половину все там, ну, гигантские суммы дам, только дай мне вольную, да, отпусти меня. Тот не хотел. И вот это его унижало. То есть у человека есть огромное богатство, но нет вот этого статуса свободного человека. Ты всегда, сколько бы ни было у тебя миллионов, ты будешь холоп. Это обреченность какая-то, это печально. Ну и упоминаемое богатство. Вот 4 составляющих статуса, которые определяют положение человека в обществе и отношение к нему в обществе. Есть такая проблема, когда человек уверовал, но он всю жизнь жил ценностями статусов. Земных статусов. Угу. Денежка, где родился, где чему научился. И он, узнав новую весть, там, сверхъестественную, все равно жизнь-то многолетняя продолжает влиять. И однажды такое произошло. Апостол Павел пишет письмо и говорит верующим. Посмотрите, братья, кто вы призванные? Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Вот из тех словарных определений слагаемых статусов, что к чему относится? Сильные, мудрые по плоти – это что?
3: Умные люди, наверное.
2: Образование.
4: Ну да.
2: Да, по уму. Так, немного сильных. В обществе это у нас кто силой обладает тогда?
3: Может быть, влиятельным.
4: Влияние
2: или власть. Угу. И немного благородных. Немного
4: как
2: с голубой
4: статус,
2: крови.
4: Вот, кровный.
2: Происхождение.
4: Происхождение.
2: И пишет он в город Коринф. А Коринф отличался тем, что он, основное население этого города были вольноотпущенники. То есть в свое время они были рабами. Теперь их отпустили, но никакого другого статуса не дали. То есть у них нет римского гражданства. Происхождение, ну понятно. Угу. И они стали заниматься серьезно бизнесом. Коринф находится там на морских путях, они торгуют, растут, все замечательно. В итоге что у них есть? У них есть много денег. Образования нет, у них нет происхождения и у них нет власти. Потому что если ты не римский гражданин, у тебя очень много прав просто урезано. И вот он, Павел пишет этим верующим, вот таких, которые имели статус, среди вас мало. Максимум, что у вас есть деньги. И проблема в том, что они продолжали говорить аргументы, продолжали спорить. Им хочется этого статуса. Они всю жизнь за него боролись. У них заработали для этого много денег, никак не преодолели. Вдруг уверовали. О, Господь мой Спаситель, хорошо. И они начинают между собой спорить. Ты знаешь, кто меня крестил? Ты знаешь, кто меня учил? Я Павлов. А я Петров.
3: Да-да.
2: Но не по фамилии. Это в плане апостола Петра. А я Аполосов, еще один великий проповедник. А другой говорит, я самый оригинальный, знаете, чей? Я Христов. И они между собой начинают вот эту по-человечески возню. Павел говорит, а почему вы так позволяете себе, почему вы гонитесь за этим статусом? Ну, понятно, деньги у вас есть, а вам чего еще не хватает? Почему даже этими, ну, так сказать, святыми категориями пытаетесь оперировать? Кто меня крестил, кто меня поучил в рамках церкви? Неужели вы самые обделенные? И вот он так серьезные претензии выдвигает. Вы уже присытились, вы уже обогатились, вы стали царствовать без нас. О, если бы вы в самом деле царствовали, чтобы и нам с вами царствовать. Позвольте, я немного иронизирую. Может быть, мне тоже как-то с вами там затесаться, с такими великими, раз вы между собой спорите. И знаете, в чем проблема? Человек, который недоволен своим нынешним статусом, он пытается им его всячески дополнить разными действиями. Он пытается лихорадочно как-то компенсировать. Ну вот не уважают меня, они ко мне так не относятся, как бы я хотел. И это получилось так, что верующие люди пустились на многие такие действия, которые вообще противоречат их убеждениям. То есть я хочу что-то доказать, поэтому давай-ка я сейчас буду свободен в отношениях. Бог мне любовь дал, Бог есть любовь. И появилось блудодеяние. Там два мужчины, отец с сыном, к одной женщине ходят. Павел говорит, а как это так? Вы себе что позволяете? То есть почему вы эти деяния? Почему вы друг с другом ссоритесь, в суд идете? Вы что, не можете, как братья, договориться нормально на своем уровне? Почему вы идете к тем, кто чужой для вас? Но самое важное, замечательный совет дает Павел, что никто не хвались человеками. Все эти земные статусы, все это приходящее. Вы же уверовали нечто особое, нечто неземное. И поэтому он говорит, вот Павел или Аполлос, там, какой-либо проповедник, или какая-то церковь, или субкультура, группа людей. Да это все ваше. Вы над этим. И настоящее, будущее. Вы сами вообще, по сути, вы Христовы, а Христос Божий. То есть, когда ты по-настоящему уверен в Боге, то тебе не важно ничего из земных статусов. Тогда ты самодостаточная и цельная личность. А с вами была программа «Питстоп». Спасибо, что были с нами.
4: Пока! Пока.
0: Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни. Но гнев Божий пребывает на нем.
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
6: Для вас поет группа «Алитея».

0: Живая проповедь. Ведущий – священнослужитель Виталий Киссер.
1: Тема проповеди сегодня тоже будет о любви. Или, вернее сказать, о правильном понимании любви Бога к нам и нашей любви к Нему. Вот. Очень тема, мне кажется, нужная и важная. Почему? Потому что она касается вопроса спасения, моего понимания вопроса спасения, и она очень сильно касается понимания вопроса благодати. То есть от правильного понимания вот этого глагола, да, или действия Божьего любви, от правильного его понимания, правильного его толкования, правильного его трансформации сквозь себя, и появляется правильное понимание прощения, правильное понимание спасения, правильное понимание благодати, когда вы правильно понимаете Божью любовь. Вот. Но эта тема требует, как, впрочем, все остальные, молитвы. Давайте мы помолимся, попросим Божьего благословения. Наш Отец Небесный, мы просим Тебя, Господи, Боже наш, чтобы Ты коснулся нашего ума и сердца Твоим Духом. Мы молим Тебя, милосердный, праведный Господь, понять, как апостол Павел пишет, вот, понимаем, что все, что нам открывается, это как сквозь тусклое стекло гадательно. Ну, хотя бы так, Господь, чтобы гадательно сквозь тусклое стекло, но нам открывалось понятие вот Твоей любви к нам. Я прошу Тебя, Отец Небесный, чтобы эту тему о Твоей любви, о нашем понимании этой любви, я донес наиболее понятно, Господь, просто доступно и понятно. За все мы Тебя, Господь, благодарим, за все мы Тебя славим. Я прошу Тебя, Господь, одного, чтобы каждый слушающий приходил пустым. Вот всегда Слово Божие надо читать пустым, без своих определенных точек зрения. Вот просто открыть свое сердце, что, Господь, Ты сегодня желаешь нам открыть. Тебе, нашему Господу, слава, хвала и благодарность. За все Тебя благодарим. Аминь. Присаживайтесь. Из письма верующего человека, адресованного мне. Вы не знаете, кто это писал. Там вопрос. Пастор, как полюбить Бога? Человек в церковь ходит больше 20 лет. Он задает этот вопрос. Как Бога полюбить? Или другой пишет. Я когда в церковь пришел, мне Евангелие открылось, я так влюбился в Иисуса Христа, а потом что-то куда-то растерялось. Как вернуть то, что было утрачено? И из этого письма мне сразу захотелось задать вопрос вот ко всем присутствующим. Вопрос такой, простой вообще. Любите ли вы Бога? Поднимите руку, кто Бога любит. Хорошо, прекрасно. Второй вопрос тут же. А что вы вкладываете в это понятие? Я люблю Бога. Что вы вкладываете в это? Вот что вы в это понятие вкладываете? Что значит вы любите Бога? В чем это выражается? Или в чем это должно выражаться? Я могу много сказать. Знаете, вот проблема западников и жителей России заключается в том, что понятие слова «любовь», вот мы говорим «любовь», у нас любовь выражается все вот этим словом. Я люблю картошку, я люблю сажать в огороде огурцы, я люблю, ходить скандинавской ходьбой, я люблю здоровый образ жизни, я люблю родину, я люблю партию, кто-то говорит, да, я люблю Ленина или Сталина. А кто-то говорит, а я люблю Бога. Все одним словом. А есть разница между любовь к картошке и любовь к родине? Какая? Вы понимаете, что мы вкладываем в это понятие или в это слово «любовь»? Дело в том, что Библия написана на греческом и арамейском, да, греческий и арамейский язык. И понятно, что преобладала в то время написание Нового Завета, преобладала больше греческая культура. И вы знаете, да, что Библия когда-то была переписана именно на греческий язык и хранилась в библиотеках Александрийских. Поэтому, когда Библия переписывалась на греческий язык, в нее уже закладывался вот это греческое мышление, греческое мышление. И сегодня, я сегодня решил вместе с вами вот посмотреть, а влияет ли на наше с вами боговосприятие или любовь к Богу наше понимание любви вообще, что такое любовь. Как мы любим, что значит любить, что значит быть любимым. И от этого многое в нашей жизни, многое в нашей жизни меняется. Или наоборот, наши отношения с Богом как раз выливаются в то, как мы себе понимаем это слово, как мы понимаем вообще любовь, эти отношения. Решил я сегодня вот с чего. Хочу я вам показать, как древние греки любовь описывали и что для них значила любовь. Это не просто слово, это определенный, то есть каждому, в каждом виде любви это был определенный эмоциональный, физический какой-то, духовный, моральный посыл. Они испытывали определенные чувства и эмоции к разным видам любви. И для чего я это делаю? И хотелось бы, чтобы вы до конца дослушали, не убежали никуда. Потому что в конце будет развязка. В конце будет развязка. А до этого нам надо с вами вот увидеть, как мы люди строим отношения, как мы люди любим и как мы понимаем любовь. Мы люди. А потом мы перейдем к Божьей любви. И что она из себя представляет? И вообще, в состоянии ли мы принять эту Божью любовь? И нужна ли она нам вообще в том виде, в котором она представлена? Или в котором ее пытаются представить? Итак, первый вид любви. Я взял 7 разновидностей. Ну, не знаю, наверное, для того, чтобы было это... 7 – это число совершенства. Ну, так уж, для красного словца взял 7. Первый. А какие вы знаете вообще греческие слова, которые любовь обозначают? Какие? Агапы, Василий Васильевич сразу, агапы. Еще какие? Эрос, филио. Как? Сторге, да? Ну, мы как адвентисты и так христиане, более-менее соприкасающиеся с вот этими видом любви. Вот нам 4 известно. Ну, их гораздо больше. Или описание любви гораздо больше. Я взял 7. Итак, первый вид любви – филия. Филио. Кстати, я вам задал вопрос. Спросил, любите ли вы меня? А там есть интересный ответ. Христос же тоже задает вопрос. Он говорит, любите ли вы меня? Они говорят. И дальше он дает ответ. Он говорит, любишь меня? И дальше что он говорит? Не-не-не-не-не-не, это есть такой текст, а есть такой. Любите, если ты любишь меня, то что? Соблюди заповеди мне. А какие заповеди у Иисуса Христа? Подождите, Василий Васильевич, подожди, не торопись. Не надо сразу пулять слова. Какие? Возлюби Бога и возлюби ближнего. Любишь меня? Возлюби Бога, возлюби ближнего. А понимаете, от неправильного понимания, когда задается вопрос, любишь Бога, и мне говорят, я 10 заповедей соблюдаю, это как раз говорит о том, что я люблю Бога. Понимаете? Мы сейчас посмотрим, так ли это или нет. Итак, филио, филио. Итак, что же это за любовь такая, филио? Кстати, вы знаете, что слово философия, филократия, библиофил, гидрофильность, и так далее, везде используется вот этот корень фил. Фил. О чем он говорит? Ну, фил больше, филио больше может быть любовь принятия или любовь расположения. Любовь филио можно можно сравнить с любовью агапы. Можно, можно. Но скажу вам, почему она не сравнивается. Чуть попозже. Филио – это любовь между родителями и детьми. Ну, к примеру, почему она, ее можно сравнить с любовью агапы? Ну, потому что это любовь. Ну, вот у меня есть любовь к моему сыну, и все. Это мой сын. Я его люблю, да, там, денежки ему даю, я его кормлю, пока он маленький. Одеваю, обуваю. Если он заболел, что я делаю? Я бегу в больницу, там, Валя вам скажет, я очень на этом деле помешан. У меня, когда у ребенка прыщик вскакивал, я ту же скорую помощь вызывал. Вот, вот у меня вот такая любовь. Мне нужно что-то от него, от ребенка своего. Ничего не нужно, понимаете? Филио – это вот такая любовь, которая, любовь, можно сказать, она вот такая бескорыстная. Вот она, филио, дружеские отношения. Вернее, отношения между родителями и детьми, отношения между детьми. Вот филио – эта любовь называется. Кстати, в Евангелии от Иоанна, когда Христос, чуть попозже об этом будем говорить, задавал Петру вопрос: «Петр, любишь ли меня?» Иисус говорит: «Агапе, агапе?» А Петр отвечает: «Филио». И по сути своей, если вы разбираетесь в любви, я слушал проповеди некоторые, что Петр там чего-то недопонимает, Петр отвечает, что «я люблю тебя бескорыстно». Филио – это любить бескорыстно. Понимаете? Итак, филио – это любовь расположения, привязанности. Любовь может быть филио к искусству, к музыке, к мудрости, к музе любовь может быть. Это бескорыстная любовь.

Это уже не филию. Ну, вот вы знаете, когда вы наблюдаете за проблемами в семье, вы понимаете, что филио у них, ну, не отсутствует, но оно не занимает главенствующую роль. И еще что оговорочку сделаю. Вы должны понять, что чистой любви как таковой в каждом из нас нет одной. Понимаете? То есть в каждом из нас есть средоточие определенных видов любви, но какая-то из них больше. Я не знаю почему. Может, потому что мы такими родились. Итак, первый вид – филио. Второй вид – эрос. Что за вид любви такой эрос? Любовь эгоистичная, любовь жаждущая, жажда. Говорят терминами психологии, это романтическая влюбленность, которой очень важны новизна, динамика. Еще не в полной мере удовлетворенное желание обладания. Эрос всегда строится на некоторой идеализации объекта, что заставляет чувствовать себя лишенным чего-то, что может дать только возлюбленный или возлюбленная. Восторженная, пылкая. Данный вид любви считается разрушительным для обоих партнеров после наступающих разочарований. Любовь проходит и начинается поиск нового партнера. Короче говоря, я был влюблен. Нет, не про меня. Про молодежь. Вот я им сколько говорил. Они все ходят за ручку, держатся, ко мне говорят: пастор, мы к тебе на консультацию. Мы хотим, не хочу учиться, а хочу жениться. И ты с ними начинаешь говорить и говорить: слушай, ну сейчас у тебя гормональный всплеск, у вас идет влюбленность, у вас на глазах розовые очечки. Пройдет время, не торопитесь. Вот походите, подружите, пройдет время, и вы вдруг увидите, что, слушай, что-то ты другой. Я тебя себе другим представлял. И вот я заметил интересную вещь, что когда люди влюблены до свадьбы, у них отношения одни. Как только они расписались, как только каждый из них получил то, что он хотел, а потом еще в придачу то, что не хотел, и через год... Так, это через год это хорошо, через полтора года это еще лучше, а через два года это просто супер, ты замечаешь. Вот они ходили, влюбленные такие, они вместе за ручку держались, телефончики у них были всегда в кармане, они никогда в телефоне ничего не писали, они друг на друга смотрели, любовались друг другом. Через полтора года смотрю, даже вот вместе сидят, и оба, один в одном телефоне, другой в другом, и уже никто никому не нужен. Вы должны уловить, что вот этот вид любви, и первый вид любви, и второй вид любви, который мы с вами разбираем, он также присущ нам с вами в взаимоотношениях с Богом. Многие, ходя на евангельскую программу, впервые там услышав истину о Божьей любви, они настолько были воодушевлены, какая-то новизна, все, они в церковь пришли. И как только они потеряли остроту ощущений, где они? В жизни то же самое. Как только люди потеряли остроту ощущений в этой любви эрос, они тут же уже ищут, ну, или на просторах интернета, или в другом месте свои чувства каким-то образом взбудоражит. Итак, данный вид любви считается разрушительным. После наступления разочарования любовь проходит и начинается поиск нового партнера. Но это не говорит, что его не должно быть. Это не говорит о том, что этот вид любви в нас не должен присутствовать. Он должен присутствовать. Да, если говорить о мужчине и женщине, да? Сейчас чуть попозже об этом поговорим. Следующий вид любви. Людус. Людус. Слышали про такой вид любви? А?

Я сейчас вам один пример прочитаю. Первая книга, а вторая книга Царств, 13 глава, с 1 по 17 стих. Надо быстро пройти, надо быстро эти все виды любви пройти. Второе Царств, 13 глава, с 1 по 17 стих. «И было после того у Авессалома, сына Давидова, была сестра красивая по имени Фамарь. И полюбил ее Амнон, сын Давида. И скорбел Амнон до того, что заболел из-за Фамари, сестры своей. Ибо она была девица, и Амнону казалось трудным что-нибудь сделать с ней». Чего его волновало? Что его? Какая проблема у него была? Что ему не нравилось? Она была девица. И чего? Ему было трудно, что это с ней сделать. А что он хотел? А? То есть Библия конкретно говорит, смотрите, что он хотел. Не буду я вам дальше всю эту историю читать. Читали вы ее? Чем закончилась история? Получил. И тут же, что произошло? Он сказал, он говорит, ты мне противна. Она ему говорит, слушай, не выгоняй меня, потому что второе зло больше первого. Тогда он позвал своих охранников и сказал, там такое слово, уберите ее вон. Уберите ее, даже имени нет. Эту, да, да, вот, уберите эту отсюда. Понимаете? Вот это любовь людус. Это любовь, желание только получить что-то для себя. И никакой отдачи. Это любовь в виде, знаете, такого спортивного интереса. Я хочу это иметь. Я буду это иметь. Это будет моим. Очень у многих людей, кстати, преобладает этот вид любви в современном мире. Люди живут только желанием что-то получить, чтобы это стало его. При этом они ничего не хотят делать. Александр Владимирович проводил нам семинар, и в этом семинаре там есть интересная тема. Тема мотивации. И когда вы изучаете тему мотивации, оказывается, что мотивация внешняя, она не должна быть сильной. Допустим, если взять мотивацию в виде 100%, то самые замотивированные люди, к примеру, от 50 до 70%. То есть человека надо держать в мотивации именно вот такого процента. Почему? Потому что когда 100% мотивация, человек перестает что-то делать. Человек, который только хочет получать, при этом ничего не делать, ничего не давать. Это любовь людус. Итак, пример, вторая книга Царств, 13, с 1 по 17 стих. Ну, а если говорить о отношениях с Богом, то значит, Бог нужен для чего? Вы заметили, как только у человека проблема, он куда бежит? Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык к Богу. Людус, Боже, дай! Бог, на! Дает ему, он тык-дык-тык-дык-тык-дык-тык-дык от Бога убежал. Получил, что хотел. Я уверен, есть знакомые, близкие ваши, кто в церковь ходит, или ходил, или продолжает ходить, но именно вот так. Когда ему тяжело, когда ему трудно, он к Богу, чтобы получить. Следующий вид любви – сторге. О, вот хорошая любовь, сторге. Первая книга Царств, 18 глава, первый текст. «Когда кончил Давид разговор с Саулом, душа Иоаннафана прилепилась к душе его и полюбил его Иоаннафан как свою душу». Кстати, знаете, какая разница в возрасте была у Иоаннафана и у Давида? Иоаннафан – это первый сын Саула, кому должно было царство перейти. Примерная разница в возрасте где-то было 30 лет. То есть Давид был юношей, это зрелый человек. И у него появилась любовь к Давиду сторге. Дружеская любовь. Я люблю тебя как друга. Эта любовь способна на самопожертвование ради друга своего. И вы помните по истории, что Иоаннафан неоднократно спасал Давида,
хотя было царское указание, что кто поможет этому человеку, тому голову с плеч. То есть вот такая любовь, любовь сторги, любовь забота, любовь нежность, любовь равных, в которых нет элементов достижения. Вероятно, она строится на некотором элементе эмоций. При данном виде любви у людей являются одновременно, люди являются одновременно, если говорить о семейных отношениях, и друзьями, ну и муж, и жена, то есть дружеские отношения. Данный вид любви часто возникает после многолетней дружбы или после многих лет совместного брака. Друг, сторге. Хорошо. Еще вид любви, пятый. Мания. Любовь-мания. Как вы это слово понимаете? Мания. Одержимость. Она заставляет страдать влюбленных. Она заставляет страдать влюбленного человека. И она же несет страдания и объекту страсти влюбленного. Любящий испытывает безумную страсть и ревность. Также влюбленный испытывает душевную боль, смятение, постоянное напряжение, неуверенность, тревогу. Почему? Да потому что он хочет полностью контролировать объект своей любви. Ты любишь только меня. Я люблю тебя, а ты любишь только меня и никого больше. В Библии вы встречали такие моменты, когда ученики проявляли именно такую ревность? И сегодня есть некоторые люди, которые проявляют вот эту любовь-манию. Любовь-манию. Пример, Марка 9 глава, с 38 по 40 стих. Был некто человек, который ходил, Евангелие проповедовал. Присем Иоанн сказал: «Учитель, мы видели человека, который именем Твоим изгоняет бесов, а не ходит за нами. И мы запретили ему, потому что не ходит за нами». Иисус сказал: «Не запрещайте ему, ибо никто, сотворивший чудо именем Моим, не может вскоре злословить Меня. Ибо кто не против вас, тот за вас». То есть такое отношение ревностное, знаете, вот Бог только мой и ничей. Бог должен любить только меня и никого больше. Бог должен отвечать только на наши молитвы. Спасенными будут только адвентисты. Все остальные веры не спасутся. Почему? Потому что даже плохо, если, знаете, как я как-то проповедь говорил, ко мне человек подошел и говорит: «А у меня вот сестра ходит там в церковь пятидесятников. Что мне делать? Мне ее нужно нужно мне ее перетащить в адвентизм? Или все-таки вот с ней поддерживать дружеские отношения, отношения любви, рассказывать о Боге? У меня вопрос: а почему вам хочется этого человека перетащить в адвентизм? Вы что, считаете, что Бог только адвентистов любит? Ну, это мания, любовь-мания. Я люблю Бога, и Бог любит только меня. Все чудеса только мне. Мне, для меня все мое. Да, такое. Вот. Ну, кстати, знаете, вот представьте, если вас кто-то вот так любит, все время за вами наблюдает, вы только кому-то посмотрели, улыбнулись, вам тут же: «Так ты что это улыбнулся? А? Ты что ей улыбаешься? Улыбайся только мне». Не помните фильм такой, старый фильм 61-го года «Развод по-итальянски»? Кто смотрел этот фильм «Развод по-итальянски»? Смотрели? Марчелло Мастрояни там, да, в главной роли играет. И там он, жена его достала. Знаете, чем его жена достала? Она говорит: «Ты любишь меня?» Он говорит: «Да, люблю». «Ну как ты меня любишь? Ну покажи мне свою любовь, докажи мне свою любовь. Твоя любовь должна быть только ко мне обращена». И он ее прикончил. Ну, достала она его, понимаете, своей любовью. Вы должны понять, почему я вам все эти виды любви рассказываю. Они есть у вас, в каждом человеке есть сочетание этих качеств. То есть мы, каждый из нас, любит именно так. Только чего-то больше, чего-то меньше. Может быть, больше филио, может быть, у кого-то больше сторге, но у него присутствует и мания, у него присутствует и любус. В нем это присутствует, ну просто в разных пропорциях.
И от этого, как мы любим, так же мы проецируем свою любовь в церкви. И из-за этого все такие разные люди, все по-разному, у всех разное отношение к Богу, у всех разное отношение к благодати. И еще один вид любви, и мы на этом переходим к основной мысли. Шестой вид любви называется прагма. Прагма. Сразу мысль какая? Прагма – это значит что? Нет, не прагматическая, представляете? Вот так слушаешь слово, вроде думаешь, прагматическая любовь. Нет, не прагматическая. Это любовь не прагматическая. И любовь не... Ну, можно сказать, что она любовь по расчету. Давайте я вам дам ее определение. Данный вид любви является комбинацией людуса и сторге. Людуса – желание, хочу получить, а сторге – это дружеские отношения. То есть как бы желание получить, но в то же время хочу с человеком, хочу принимать его и строить с ним отношения. Это рациональная, рассудочная любовь или любовь по расчету, но стоит в кавычках. Точно такая любовь возникает не от сердца, а от ума. То есть она рождается не от чувства, а от осознания принятого решения любить конкретного человека. В данном решении она основывается на доводах рассудка. Например, он меня любит, он обо мне заботится, он надежный и так далее. И этот вид любви носит корыстный характер. Этот вид любви носит корыстный характер. Ее еще можно назвать любовь-обмен. Ты мне, я тебе. Знаете, как вот я как служитель учу людей в семье строить отношения? И я всегда говорю, вот приходит ко мне пара семейная и говорит, мы хотим наладить семейные отношения. И я им сразу говорю, вы наладите их только в том случае, если оба партнера хотят наладить отношения. Если один не хочет, то вы можете из кожи вон лезть, и вы ничего не сделаете, потому что он не хочет. И поэтому важно, чтобы обе стороны двигались в этом направлении. Прагма. Здесь и любус, и сторге. Два вида любви присутствуют. Итак, прагма слово переводится как действие. Эта любовь основана не на прагматизме, а на действии. То есть вы видите определенное действие человека, и вы принимаете решение. Приведу вам пример, почему это любус и сторге. Я смотрел фильм. Раньше книг было мало. Раньше книгу, чтобы достать, надо было сдать много макулатуры, потом пойти получить такую бумажечку. Идешь в магазин, назывался «Букинист». Кто рос, тот помнит. Правда? И берете какую-то книжку. То есть книг было очень мало. Ну, те книги, которые у меня были, я прочитал. И поэтому, чтобы каким-то образом восполнять свою жажду познания чего-то, мне приходилось смотреть много фильмов. Различные фильмы я смотрел. И один из фильмов «Молодая жена». Кто помнит этот фильм? Хороший фильм. Помните? «Молодая жена». Сюжет фильма. Молодая девушка влюбляется в парня, который клянется ей в любви и верности, уходит в армию, с армии приходит, с другой девушкой приезжает. Это в расстроенных чувствах, предали, бедная, несчастная. Но в этой деревне есть мужчина, зрелый. У него была когда-то жена, она или умерла, я не помню, кто там по сюжету, умерла жена, у него есть ребенок. Он хорошо зарабатывает, обеспеченный, не пьет, не курит. Приходит к этой девушке и делает ей предложение. А у этой девушки родителей нет, бабушка. И он говорит, выходи за меня замуж. И бабка ей говорит, а она говорит, что делать? Бабушка ей говорит, а что делать? Выходи. За ним будешь как за каменной стеной. И эта девушка принимает решение выйти за него замуж. Любит она его? Ни капельки она его не любит. Но она принимает решение, потому что она его взвесила и подумала, за этим мужиком, как за каменной стеной. Проходит время, а я вам сказал, сторге, как появляется любовь сторге? От прожитых вместе лет.
Проходит время, она каким-то образом там встречается с этим, в кого была влюблена, а он, у него как был ветер в голове, так и остался ветер в голове, ему только нужно любус, больше ничего ему не нужно, и вдруг ее осеняет. Она возвращается домой и думает: слушай, да классный муж у меня. Он обо мне заботится, он все делает для меня. И в ней просыпается любовь к нему, ответная. Любовь сторге, дружественная. Потом я не знаю, что там дальше у них развилось, но я вам просто хочу показать, что любовь прагмы, любовь действия, когда к вам кто-то направил свои действия, и вы путем разума приняли эти действия для себя, через некоторое время с вами может произойти преобразование, метаноя, вы можете измениться. Вот шесть видов любви я вам перечислил. Для чего я это вам сделал? А вот для чего. Есть книга, называется «Пять языков любви». Тут же задаем вам вопрос, зачем этот автор написал эту книгу? «Пять языков любви». Свет, зачем автор написал книгу «Пять языков любви»? Чего-чего? Чтобы мы знали что? В этой книге автор нам рассказывает, что мы мир или любовь понимаем вот так. Ну, к примеру, для меня любовь – это подарки. Когда мне дарят подарок, я воспринимаю это, как меня любят. И я отвечаю, я разговариваю с человеком на своем языке любви. Я иду в магазин, покупаю подарок и дарю своей жене. Но у жены моей язык любви – не подарки. Она мне говорит, ты меня не любишь. А я ей что говорю? Ты в своем уме? Я на тебя столько денег потратил. Я с ней говорю на своем языке любви. И автор пишет, что с человеком, оказывается, нужно разговаривать на чьем языке? На его языке любви, если вы хотите выстроить отношения. Хорошо. То есть понятно, да, что каждый из нас, имея вот это сочетание любви, о котором мы с вами поговорили, пытается говорить на своем собственном языке любви. А теперь, друзья мои, мы переходим к любви агапе. Я специально оставил на потом. Сейчас я вам скажу, почему я это сделал. Сейчас. Агапе. Давайте так, что вы знаете об агапе? Что это за любовь? Безусловная, жертвенная любовь. Безусловная, жертвенная любовь. Вы знаете, что большая часть слов «любовь» в Библии написано словом, знаете каким? Агапе. И вы, когда вы имеете такое представление, то оказывается, вот этот, который сестру свою, как его, сын Давида, Амнон, там написано, влюбился агапе. И у тебя несостыковочка получается в голове, потому что это любовь безусловная. И эта любовь не имеет с человеческой любовью, в принципе, ничего общего. Это любовь безусловная. Это любовь жертвенная. Эта любовь сочетает в себе милосердие, нежность, надежность, преданность. Она может быть у людей, автор пишет, но встречается крайне редко. Очень редко встречается такой вид любви жертвенной. Что же это за любовь такая, агапе? А, кстати, Бог нам какую любовь-то являет? Агапе, хорошо. Давайте мы посмотрим на слово агапе сквозь призму Бога, сквозь Божье понимание этого слова, агапе. Итак, кем является Бог? Кем является Бог?
Буду научные термины вам, чтобы запутать вас. Бог трансцендентен. Миша, что такое трансцендентен? Бог, короче говоря, русскими словами сказать, Бог непостижим. Понимание Бога за пределами человеческого разума. Нельзя Бога понять. Поэтому делает Бог что? Он становится имманентным. То есть его можно увидеть только в его действиях, в творчестве его. Бога можно каким-то образом увидеть. В сыне его Бога можно увидеть. То есть Бог делает какое-то действие, и вы начинаете Бога как-то, каким-то образом, как апостол Павел пишет, сквозь тусклое стекло гадательно понимать. Так вот, Бог непостижим. Мало того, что Бог непостижим, еще и Бог самодостаточен. Что значит самодостаточен? Вот по-вашему, что значит самодостаточен? Ему никто не нужен. Он сам является источником того, что что-то появляется. Никто ему не нужен. Он самодостаточен. Ему вот... вот... Хорошо, идем дальше. Буду потихонечку разъяснять. Потихонечку. Бог самодостаточный. Деяния апостолов, 17 глава, с 24 по 28 стих. Бог, сотворивший мир и все, что в нем. Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, сам дая всему жизнь и дыхание и все. От одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитания, дабы они искали Бога, не щутят ли его и не найдут ли, хотя он и недалеко от каждого из них. Ибо мы им живем, движемся и существуем. Кто в ком нуждается? Бог в нас или мы в нем? Мы в нем нуждаемся. Он в нас не нуждается. Он является источником творения. Он, из него все выходит. Теперь вы должны понять, чему я все это клоню. 1 Коринфянам 13 глава. С 1 по 8 стих. Если я говорю человеческими и ангельскими языками, а любви не имею, это стоит слово агапе, то я медь звенящая и кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы передвигать, а не имею любви, то я ничто. Если раздам все имение мое и отдам тело мое на все сожжения, а любви не имею, то нет мне никакой пользы. Любовь долготерпит, любовь милосердует, любовь не завидует, любовь не превозносится, любовь не гордится, любовь не бесчинствует, любовь не ищет своего. Бескорыстная она. Она не ищет своего. И я вам привел как бы понимание самого, самой сути этой личности, что он непостижим, и постижим он только в своем действии. Он не нуждается ни в чем, потому что является сам источником любви. Бог есть любовь. Вот и он источник любви. Вот он мне свою любовь посылает. Для чего он посылает мне свою любовь? Чтобы я начал любить его. Если в этой любви, если в Божьей любви присутствует: «Я люблю вас для того, чтобы вы любили меня». Это агапе?
Я люблю вас для того, чтобы вы в субботу в церковь ходили. Ты, если ты будешь в субботу в церковь ходить, вот как раз это мне то, что и нужно. Я вот тебя для этого люблю. Сын, я люблю тебя и даю, кормлю тебя для того, чтобы ты вырос, а потом мне Феррари купил. Это не агапе. Молодец, Василий Васильевич, это суть Бога. Он не нуждается ни в чем. Это сущность его – любить, давать, дарить любовь. Он дарит любовь. Он одаривает любовью. И свою любовь к чем он нам доказывает? Он отдал сына своего. Вот чем он доказывает свою любовь. Даром. Вы должны уловить это. Даром он дал нам эту любовь. Проблема не в том, как Бог нам любовь дает, а проблема заключается совершенно в другом. Бог непостижим, человек постижим. Бог ни в чем не нуждается, человек во всем нуждается. Бог самодостаточен, человек не самодостаточен. И вот эта несамодостаточность человека, который, вот человек тленен, смертен, ограничен во времени, имеет нужду в пище, в питье, в воздухе, в отдыхе, в сне. Человек всегда нужно совершенствоваться. Человек устает и изнемогает. Ему нужно, чтобы зарабатывать деньги на жизнь. Ему нужно иметь жилье. Человек нуждается в принятии, человек нуждается. Как много того, в чем нуждается человек, не хватит мне времени, чтобы в это перечислять. И я вам привожу пример. Хочу показать вам, что агапа вам не нужно. Или... Я хочу вам показать, что агапа мы не в состоянии принимать в чистоте. Ну, такой пример, знаете, может быть, он поможет вам это понять. Приходит ко мне молодая пара. Не так. Перед тем, как она ко мне пришла, эта молодая пара, состоялся разговор. Это христианская молодая пара. У них состоялся разговор. Муж к жене говорит: «Я люблю тебя, моя дорогая». Безусловно, любовью. Мне от тебя совершенно ничего не надо. Я готов ради тебя свою жизнь отдать. За тебя жизнь свою положить. Молодая жена говорит: «Хорошо. Я что, тебе ни капельки не нужна?» «Нет! Мне от тебя совершенно ничего не надо. Я тебе не интересна. Я тебе как женщина не нравлюсь. У тебя есть ко мне какое-то желание, как женщина?» «Нет! Мне от тебя ничего не надо. Я люблю тебя безусловно, бескорыстной любовью». Знаете, что делает эта молодая девушка? Приходит ко мне. И знаете, какой вопрос она мне задает? Что она меня спрашивает? Как вы считаете? Какой вопрос у нее на повестке дня? Ее волнует один вопрос. Она спрашивает меня: «Неужели мой муж меня не любит? Неужели мой муж меня не любит?» Человек, он не такой, как Бог. И Божья любовь, агапе, она пропускается нами сквозь призму нашего вот этого, я не знаю, коктейля любви, понимания любви, отношения любви. И если у нас где-то не, там, какой-то вид любви неправильный зашкаливает, мы так и реагируем на Бога, на Божью любовь. И когда мы слышим, что Бог дает нам дар вечной жизни, когда мы говорим о том, что вечная жизнь – это подарок Божий. Почему это явлено? Да потому что Бог есть совершенная любовь. Он ничего не требует взамен. Когда Иисус спрашивает Петра, он спрашивает его: «Агапе, Петр?» Петр говорит ему: «Филио». Иисус ему опять говорит: «Агапе, ты любишь меня?» Он говорит: «Филио, люблю тебя». Другими словами, Иисус задает ему вопрос: «Петр, удовлетворен ли ты тем, что я принимаю твою любовь? Удовлетворен ли ты тем, что я принимаю твою любовь? Тебе от меня ничего не нужно. Ты удовлетворен тем, что я принял твою любовь?» Любовь агапы удовлетворена не тем, что вы ответили на эту любовь, а удовлетворена тем, что ее приняли.
Потому что она, безусловно, отвечать на нее не нужно. Вы приняли эту любовь? Почему? Потому что прагма у кого-то. У меня, к примеру, прагма. Мне, говорят, один брат написал, послушание нужно. Я хочу ему сказать, слушай, ты бы знал, вот каким я был до того, как я принял Бога? Вот если говорить о послушании, государство не могло меня заставить быть послушным вместе со своим институтом наказания. Я делал то, что я хотел. А Божья любовь, агапе, явлена мне бесплатно. Она пришла ко мне. Чего ты от меня хочешь? Я ничего от тебя не хочу. Хочу одного, чтобы ты принял эту любовь. И когда ты начинаешь думать и размышлять о том, что является в себе эта Божья любовь, что Богу ничего не нужно от тебя, все, что Он делает для тебя и ради тебя, не ради себя. Когда ты начинаешь книгу изучать, Библию от Бытия до книги Откровения, тебе открывается вся вот эта возня, которая на земле произошла. Тебе открывается грехопадение, тебе открывается борьба, которая была на небе, там грех зародился, потом борьба, которая на земле происходит. Тебе открывается вот этот путь спасения, который Христос открывает, и вечность, которую Он дает тебе даром. Прагма. Надо быть, извините, ну, скорее всего, у меня этот вид любви преобладает. Надо быть полным идиотом, чтобы отказаться вот от этого всего, что тебе Бог предложил. Я соглашаюсь с этим. Есть ли у меня к нему какая-то, я не знаю, филиосторг? Да ничего у меня нет. Но я начинаю с Богом ходить. Эта любовь мною принята. И эта любовь Божья, агапы, начинает во мне производить изменения какие-то. Я хожу с ним, проходит определенное время, и я откликаюсь на то, что Бог сделал. И я понимаю, что Богу этот отклик не нужен. Бог самодостаточен. Весь этот отклик нужен для меня и ради меня самого. Все. И когда ты, вот когда ты, вот у тебя там, допустим, зашкаливает твое, я не знаю, любус, хочешь ты что-то от Бога получить, ходишь в церковь, ты принял эту любовь, но ты только хочешь получать. Или у тебя зашкаливает, я не знаю, там, отеческая любовь, или там любовь в отношениях. И вот ты такой ходишь, добропорядочный, хороший, добрый. Или у тебя там любовь зашкаливает, вот эта любовь, спорт, любовь, игра. И ты там бегаешь, сломя голову, что-то делаешь, потом выдохся, устал и ушел. Правильное понимание Божьей любви приводит к правильному отношению. Но когда я слышу, что ставят на вперед понимание, вперед этой Божьей любви ставят отношения, делай вот это, делай то, делай то, делай то, и это Евангелие. Да никакому Евангелию это вас не приведет. Вы всю жизнь будете в церковь ходить, так никогда и не окунувшись вот в эту Божью любовь, потому что все время эту Божью любовь будете видеть сквозь призму, как вот эта женщина. Или мужчина, к примеру, муж говорит, жена ему говорит, я люблю тебя безусловной любовью, все, я для тебя все, я ради тебя все. Ну, как будто меня, как, он приходит и говорит, как будто меня нет. Дома все есть. Там она готовит, она убирает, она за детьми ухаживает, она детей в школу, все правильно. Но я не нужен. Я хочу что-то дать, а мне, иди гуляй. Вы понимаете, что мы всегда будем отвечать на Божью любовь тем видом любви, который в нас преобладает. И вот если у вас вид любви построен на не просто там взаимовыгодных каких-то условиях, я не знаю, там, может быть, вас неправильно в детстве воспитывали, я не знаю, что повлияло на то, что вот какой-то вид любви неправильный у вас формировался. Может быть, вас запугали в детстве. И там говорили, что если ты двойку получишь, будешь в углу всю дорогу стоять на гречке, и вы там испугались до ужасов, и теперь вы это перенесли на отношения с Богом, и вам сказали, если ты не будешь послушный Богу, будешь гореть в гиене огненной, и теперь вы послушны Богу. Это неправильно.
Божья любовь безусловна. Ей достаточно, что ее приняли. А примет эту любовь человек, который понимает, что он не самодостаточен. Я не самодостаточен. Я, вот, находясь в церкви больше 20 лет, будучи человеком не первого сорта, я понимал, что я грешник. Действительно, я делал многие вещи нехорошие. И столько с временем во взаимоотношениях с Богом до меня дошло, насколько я не самодостаточен. Я настолько не способен жить без Бога. Я не могу без Бога ни дышать, потому что воздух Его. Я не могу без Бога наслаждаться солнечным светом, свет Его. Я не могу без Бога что-то делать, таланты Его. Я, короче, вообще без Бога ничего не могу. Понятно, что это уже им сотворено, но это же им сотворено. Я без Бога ничто. Я прихожу к Богу в этой нищете, блаженны нищие духом. И говорю: Господи, дай мне духа Твоего, чтобы что-то понимать. И ты начинаешь понимать, что Богу-то от тебя ничего не надо. Все, что Бог делает, это для тебя. Ради твоего спасения, ради твоего блага. И ты просто, ходя с Богом, меняешься под водительством Его Духа. Под водительством того, что Бог делает. Но если ты достаточен хоть в какой-то мере, вот хоть в какой-то мере ты достаточен, тебе Бог не нужен. Именно в этой сфере ты сам себе Бог. Вот, друзья мои, вот, хотелось мне хоть чуть-чуть приоткрыть вот эту завесу понимания Божьей любви, агапы, или, другими словами, непонимание того, кем, что является на самом деле Божья любовь, и как мы это воспринимаем. И на самом деле вы увидите, что чистоте агапы нам принимать очень трудно. Нам не свойственно принимать чистоту агапы. Нам хочется что-то сделать, нам хочется быть любимыми, нам хочется, чтобы нас востребовали, нам хочется быть талантливым, чтобы оставить какой-то след после себя. А Богу ничего не надо. Он любит тебя, потому что это его сущность.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя.

0: В гостях у телекомпании «Три ангела». Ведущая – директор телекомпании «Три ангела» Юлия Уткина.
1: Что значит крещение Господне? Здравствуйте, дорогие друзья! Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Ефимовна Уткина, собрались сегодня, чтобы поговорить об очень важной теме, которая освещается в Священном Писании. Для чего верующие люди принимают крещение? Что означает для нас, для всего человечества, для всего рода людского крещение Господне? Коль, тебе слово. Как всегда, ты у нас специалист по Библии.
2: Ну, крещение люди совершают, наверное, по главной причине. Это потому, что Иисус Христос совершил однажды крещение сам в Иордане. Принял, да, погрузившись в воду. Иоанн Креститель ему при этом помогал.
1: Это было в реке Иордан.
2: Да, это было в реке.
1: В Палестине.
2: И таким образом Христос дал всем нам, верующим христианам, пример, что и мы должны поступать так же, как и Он.
1: А вот, Коль, я не знаю, насколько ты исследовала этот вопрос или нет, а до Христа в иудейском мире было крещение?
2: Ну, там были омовения, да, которые можно было называть крещениями, наверное, потому что крещение – это погружение, по-гречески звучит баптиза, по-еврейски я не знаю как, а вот в греческом, да, были частые омовения у иудеев.
1: Ритуальные.
2: Да.
1: То есть, которые носили характер именно религиозный.
2: Это этим считал, что ты смываешь нечистоты там какие-то или физически, или в духовном плане тоже. И если ты совершил грех, тебе нужно было омыть. Вот некоторые ритуалы так включали, вот это вот омовение одежд.
1: Водой.
2: Водой самого человека. Может быть, каких-то частей рук, например. И это было в порядке вещей, и даже приветствовалось, чем больше омовений, тем ты как бы
1: святее,
2: ближе к Богу. Да,
1: ближе,
2: да. Меньше грехов, что ли, на тебе, меньше нечистот, а значит, ты праведней становишься.
1: А Христос новый свет пролил на это? Или, в принципе, это была преемственность? То есть вот такие ритуальные омовения, просто Христос вот еще раз придал этому, ну, какую-то вот форму?
2: Ну, то, что сделал Христос, это, конечно, ну, необычное было омовение, как вот делали иудеи. Христос вложил здесь смысл более глубокий, чем это было ранее до него. Этим самым, погрузившись полностью в воду, он произнес как бы такое, ну не произнес, а совершил такое обещание своего рода, что отныне он полностью будет посвящен делу спасения. Вот с этого момента он полностью посвящает свою жизнь делу спасения человека и всего человечества. И этому он посвящает все, вплоть до смерти, и смерти крестной. Вот этой цели. И таким образом он как бы вот это обещание вот такое своеобразное, он принес и Богу, и, наверное, людям тоже.
3: Вот интересно, в Евангелии от Матфея, да, когда Иисус пришел креститься, да, то Иоанн, вот написано, Иоанн же удерживал его и говорил: «Мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» Но Иисус сказал ему в ответ: «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Тогда Иоанн допускает его. Это интересное такое вот свидетельство Матфея, да, что Иоанн сначала его удерживал. Ну, то есть Иоанн ведь начал призывать людей к крещению, да, покайтесь, да креститься, да. И в это время Иисус приходит к нему, и Иоанн его удерживает.
2: Ну, покаяние, это вот крещение покаяния, Иоанн к этому призывал, и омовение иудейское, они были очень схожи, потому что по омовениям иудейским я говорю, что я смываю нечистоту,
3: в том греха, числе
2: и греха, да, ритуал такой. И здесь то же самое: омойтесь, очиститесь. И вот, сколько мы раз читаем об этом в Ветхом Завете, призывы пророков были. И Иоанн призывал к этому. Долгое время пророков не было в Израиле, и тут вдруг раздается призыв людей: пора вам изменяться, пора вам оставлять свои грехи, свои пороки, свой порочный образ жизни.
1: Этот призыв был от Иоанна Крестителя, да?
2: Этот призыв был от Иоанна, который проповедовал в пустыне. казалось бы, глаз вопиющий в пустыне, но в пустыне, пустынные места, в том в месте, где было много воды. Иоанн подчеркивает, евангелист. И вот туда приходит Христос. Там уже было не пустынное место, там было уже много народу.
1: Ну, может быть, кстати, это вот такое, ну, фигуральное выражение, его тоже можно рассматривать как, ну, как образное. Глаз вопиющего в пустыне, то есть Господь-то он к нам вопиет, он обращается к нам все время, да, а на самом деле вот встречает пустыню.
2: А мы ее отвергаем, этот призыв, да. Как бы. Угу. Получается, что, как мы русские говорим, об стенку горох, то есть говоришь, да. И толку мало. Угу. Вот, наверное, в этом смысле этот глаз вопиющий в пустыне. Угу. Пустыне народов, вот где-то есть такой даже образ у пророков.
1: Глаз вопиющего в пустыне народов. Но это был глаз Иоанна, Крестителя, который говорил, обращался к народу, говорил, покайтесь, ибо приблизилось царство.
2: Но Христос, Он ведь был без греха, Ему не нужны были ни крещение покаяния, ни прощение грехов.
3: Ну, наверное, по этой причине Иоанн и удерживал его, да?
2: Да, да, именно по этой. Вот. То есть он считал, что Христос достаточно свят и чист, и ему нет нужды вот этих ритуальных омовений, там какую-то нечистоту смывать себе, он своей святостью и так все как бы поглощает всякую нечистоту и всякий грех.
3: Но это, значит, наверное, как пример нам всем, да?
2: Да.
3: То есть он отвечает, да, исполнить всякую правду. То есть Иисус как наш пример, что Он принимал крещение, и мы должны принимать крещение. И Он, ну, как бы не отделяет себя от от нас, людей. Угу. Да, Он, наоборот, пришел для того, чтобы стать одним из нас.
1: То есть Христос сказал, что Иоанну, когда Иоанн противился, Ему говорил, что разве тебе, святому, безгрешному, нужно принимать крещение, покаяние? А Иисус сказал, оставь теперь, ибо так нам надлежит исполнить всякую правду, да? То есть в этом правда.
2: Точнее, праведность. Правда и всегда переводится почему-то у нас в синодальном «правда», а на самом деле там лучше переводить «праведность». Потому что этим человек праведности достигает, оставляя свои грехи, и вот таким вот символом как бы омовения, то есть был грязный, стал после воды чистым, вот это символ же. Буквально грехи не смываются, конечно, таким образом.
1: То есть что-то еще, кроме вот просто погружения в воду, за крещением стоит, да?
2: Конечно, конечно. Крещение – это только, во-первых, это и конец, и одновременно и начало. Вот можно так рассматривать крещение.
1: А конец чего и начало чего?
2: А вот конец чего? Давайте текст прочитаем 1 Петра 3, где говорится вот как раз о крещении, в 3 главе.
1: Еще раз, какой это текст?
2: Это первое послание апостола Петра, 3 глава, из 15. Вот, я боюсь, слишком большой отрывок, но как бы смысл будет понятен лучше, если его прочитать весь.
1: Хотя Петра довольно-таки сложно воспринимать, да?
2: Ну, так же, как и Павла.
3: Да, да. У них есть свои особенности.
2: Один говорит про другого, что трудно понимать, а Павла, а Петра мы понимаем, да, как же он так написал. Уж больно, что-то витиевато, больно сложно.
1: Ну, дай нам Господь сейчас Духа Святого разобраться, что же такое.
2: Ну, вот давайте с 15 почитаем. «Господа Бога светите в сердцах ваших». Будьте всегда готовы всякому, требующему вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением. Имейте добрую совесть, дабы тем, за что заслоит вас, как злодеев, были постыжены, порицающие ваше доброе житие во Христе. Ибо если угодно воле Божией, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые. Ну, вроде бы ничего тут непонятного-то нет, да?
1: Да, все понятно.
2: «Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом». И вот дальше. «Которым Он, находящимся в темнице духом, сойдя, проповедовал, некогда непокорным, ожидающим их Божьим долготерпению, во дни Ноя». Здесь нас Петр отправляет во времена потопа, когда был Ноев ковчег построен. И дальше. «Во время строения ковчега, в котором немногие, то есть 8 душ, спаслись от воды». И вот самое главное, 21-22. «Так и нас, ныне, подобные всему образу крещения, то есть потопу,
1: Крещение подобно всемирному потопу.
2: Подобно, да, всему образу. И он выше говорит о потопе. И вот всему образу крещения не плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа.
1: Угу. Вот не плотской нечистоты омытия, то да. есть вот это не купание в реке в гигиенических целях, да?
2: Нет.
1: Но обещание Богу
2: доброй совести. Я должен подойти к крещению с каким-то планом, что ли, или с какой-то целью, или с каким-то состоянием духовным, когда я его совершаю. Потому что здесь говорится про обещание даже. Ну, с обещанием мы немножко попозже поговорим об этом. Доброй совести. То есть человек теперь хочет жить по-другому.
1: По доброй совести.
2: По доброй совести, да. И не желает быть осужденным за жизнь прошлую. Потому что...
1: За жизнь прошлую, которая у него была до крещения.
2: Которая у него была до этого, да, до омовения. Этого
1: момента. То есть, когда он просто жил, но еще вот не понимая, что он греховен, да?
2: Да, но тут получается, что Петр сравнивает вот это омовение наше в крещении сравнивает с всемирным потопом. Вот это что-то такое, вот, как бы несравнимое. Во время потопа погибли все, кроме 8 душ, как он тут пишет.
1: А почему погибли? Вообще, почему Бог навел потоп на землю?
2: Потоп был вызван состоянием духовным человечества, которое делало одно зло только. И Бог, там написано в книге «Бытие», что зло во всякое время творилось. Ничего доброго. Уже полностью настолько разложилось общество, что оно бы само себя уничтожило, если бы дать ему... Вот еще время, и эти бы 8 душ тоже наверняка бы погибли в этом обществе. Угу. И поэтому Бог, Он спасал вот именно тех, кто пожелал спастись.

0: будет плохо, это смерть влечет. То же самое было проповедано во время Ноя, с самим же Ноем. Грядет потоп. Бог мне дал весть, что будет все уничтожено здесь на земле. В результате греха это. И от греха спастись невозможно другому. И поэтому есть средства для того, чтобы вам можно было спастись от потопа. Вера ваша. Если вы поверите, войдете
1: еще
0: в ковчег.
1: Есть средства для того, чтобы спастись от уничтожения вот, потопом в данном случае. Но вообще, наверное, от уничтожения. Это вера.
0: Вера, да. И кто поверил, тот вошел в ковчег. И оказалось всего-то 8 их.
1: То есть из всего человечества, я не знаю, вот есть ли какие-то у нас данные исторические, может быть, ну, предположительные, конечно, сколько народу было на Земле в то время?
0: В общем, есть, конечно, кто-то считает, но я не помню, сколько.
2: Ну, это не такое большое количество, потому что, ну, там 1600 лет, да, прошло со времени Адама, да, и до этого времени, ну, как бы не очень много. Там же жили люди по 1000 лет.
0: Да, но сколько у них потомков за эту 1000 лет?
2: Ну, во всяком случае, вот тот ковчег, который построил Ной, все могли войти.
1: То есть он был таких размеров?
2: Да, все живущие в то время могли войти в это.
0: Ну да, если животный мир весь убрался, там каждый вид по две особи, то наверняка еще оставалось место для людей. То есть вполне всем хватило бы места.
1: Ну, да. И, кстати, вот то описание Ноева ковчега, которое имеется в Священном Писании, люди, когда его анализируют, то вот Елена Валентиновна говорит именно на основании этого, да. Что все люди тогда имели возможность покаяться и войти в ковчег. И ковчег – это такое плавучее, судно, закрытое со всех сторон судно, которого бы никакие воды не могли потопить. И не могли
2: И не потопили.
1: И не потопили. То есть все могли туда войти.
0: Интересно, что когда люди вошли туда, в этот ковчег, то там не было света, там же не было... Это не корабль, там какой-то лайнер, там не круизный. Не было даже окон там. Единственное окно было наверху, и то оно было закрыто. И там был полный мрак. Это как вот Иона в очреве вспоминается. Да, это тоже еще одна история библейская.
2: И ведь в течение... 8 дней, да, не было дождя?
0: Да, еще была проверка, а потом пошел ливень. Вот как написано в книге Бытие, разверзлись все источники бездны, и окна небесные отворились. И 40 дней шел вот этот вот дождь. А потом еще и бездны.
1: То есть земные какие-то,
0: подземных
1: воды.
0: Вот, то есть все вот это вот вся вода. Но если, однако, не будем сегодня о ней говорить, откуда взялась только воды. Но вот, тем не менее, весь земной шар был покрыт водой. Угу. Тамошный мир. Ни одна душа не спаслась из этой воды. Ни животное, ни человек. Кроме тех, кто был в ковчеге. Ну вот давайте представим себе вот этот ковчег.
1: Ну и водоплавающих животных, наверное.
0: Ну да. Да, рыб, водоплавающих птиц. Полностью во мрак погруженные люди. Все их, вот, прям, что там творилось с этим ковчегом, это, ну, это что-то некое подобие смерти вообще-то. Mm-hmm. Что там фактически смерть. Здесь тебе подобие этой смерти.
1: И вообще... То есть за стенами ковчега, за стенами этого судна на самом деле смерть. То есть если вода покрыла... вообще всю поверхность земли, включая все эти горы, которые были к тому времени, то, конечно, все живое погибло. Но внутри тоже подобие смерти.
0: Внутри тоже, да. Потому что, да, потоп – это не омовение. Как вот Петр хоть сравнивает эти два, как сказать, два события – крещение в воде и потоп, но это и там смерть, по сути. То есть человек внутри этого ковчега должен будет испытывать что-то подобное, похожее, подобие смерти какое-то в полном мраке. И сам-то он находился в каком состоянии человек? Все гибнет. И я могу тоже. Я вот-вот-вот, я на краю гибели вообще. И вот там еще в этой тьме. Если уж говорится здесь вот о смытии какой-то плоской нечистоты, то смысл вот омовения... Крещение – это смывает все последствия греха, как во время потопа.
1: То есть вот такой силы должно быть, вот что-то, да, вот омовение, оно должно быть такой силы, как потоп, чтобы смыть последствия греха.
0: Подобие смерти что-то. Вот да, крещение
1: даже подобие смерти.
0: Смерти,
1: не просто потоп.

0: Потому что, вот опять же, смывались все последствия греха с земли. Там ничего не осталось же. Все было, и все, кто с грехом не расстался, тоже были умершлены, погибли.
1: Угу. То есть только смерть может избавить от греха, так?
0: И в этом было спасение. Вот то, что
1: Петр, в этом было и спасение.
0: Петр пишет тут, некогда проповедовал ожидавшим Божию долготерпение одно во время строения ковчега, в котором 8 душ спаслись от воды. Вообще, правильнее было бы привести спастись посредством воды или водой, что ли.
1: То есть это в языке оригинала такой предлог стоит,
0: как-то,
1: да?
0: Тут, да, он такой оборот здесь. Не от воды, а благодаря воде, может быть, даже.
1: Да.
0: То есть вода являлась как спасительным Божьим средством от развития греха. Вот
1: на
0: так
1: земле.
0: Еще можно рассматривать это событие. Это не гибель, не только гибель людей, это еще и гибель греха. И спасение тех 8 душ, которые пожелали от греха избавиться. По сути дела, спасительное средство, вода, явилось тоже, в то же время, одновременно. Вот мы поэтому говорим, что крещение – это как бы одновременно и конец жизни прошлой, и одновременно и начало жизни новой.
1: То есть конец греха?
0: Да, конец греха. Я теперь не ответственен, вернее, несу ответственность за те грехи, которые я совершил. Они прощены благодаря моему покаянию и крещению последующему.
1: Вот такую параллель.
0: Это как бы точку я ставлю. Да, вот я на этой жизни ставлю крест.
1: То есть так же, как потоп поставил точку греховной жизни на земле.
0: Да, вот, наверное, поэтому
1: Петр так. Так же и крещение, еще раз, Коль.
0: Да, так же крещение ставит мне точку на моей греховной жизни. Жизнь во грехе, что ли.
2: Вот мы к крещению именно подходим вот с такой позиции, или все-таки, даже наше крещение, если вспомнить, сейчас, вот такой глубокий смысл я вот в то время не вкладывала.
0: Тем не менее, крещение, оно сродни катастрофе какой-то. Вот сродни тому потопу.
1: Да, Лен, а ты какой смысл вкладывала?
2: Я вкладывала, да, изменение жизни – это точно. Потому что я вспоминаю, хотя это было, конечно, очень давно, 30 лет назад, но я вспоминаю, что для меня сначала, когда я узнала весть библейскую о библейском крещении, для меня было, это как бы заключить завет с Богом.
1: А что значит заключить завет?
2: То есть пообещать Богу нечто, что я буду жить другой жизнью, что та жизнь, которая, да, она была, но вот так вот, чтобы со смертью это связать и потом с воскресением, да, для новой жизни, такого глубокого смысла я тогда не вкладывала. На протяжении 30 лет я читаю Священное Писание, и я, все больше и больше понимаю, что Господь, во-первых, сделал для нас, для нашего спасения, да, и какое отношение мы должны иметь к этому, ко всему. И поэтому я сначала думала, что я не буду принимать крещение, пока я не изменюсь. Было во мне нечто, что меня не удовлетворяло. И я думаю, что сначала нужно измениться и только потом принять крещение.
1: А ведь так очень многие люди считают, что я недостоин, я недостоин крещения, я недостоин Бога, я недостоин церкви. Я должен сначала измениться, я должен сначала преодолеть свои привычки какие-то или особенности, или какие-то черты характера. И только после этого... Бог меня примет, только после этого я могу принимать крещение.
2: А это ведь заблуждение и очень большое, ведь только Бог нас может именно очистить от всего того, что мешает нам самим и мешает Ему в наших отношениях с Ним.
1: То есть пока мы с Ним не в завете, пока мы с Ним не в связи, то мы и не преодолеем ничего своими силами, да? Это бесполезно, наши усилия.
2: Да, поэтому если Бог кого призывает принимать крещение, то бегите к Нему, не останавливайтесь.
0: Мы сейчас посмотрим, почему это нужно делать, именно бежать. Опять же, проведя параллель с Петром, можно найти у Павла такие тексты в 6 главе послания к римлянам, Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножить благодать? Никак. А вот дальше. Мы умерли для греха.
1: Ага, Лен, вот видишь, в Священном Писании.
0: Как нам жить в нем? Неужели вы не знаете, что... А вот конкретный текст. Мы, крестившись в Христа Иисуса, в смерть Его крестились. Тут, по-моему, вот полная параллель вот здесь между тем, что описывает Петр, такую иллюстрацию с потопом, и то, что говорит нам Павел.
1: В смерть Его крестились. Параллель-то, может быть, есть, но как-то вот смысла этого не очень-то легко увидеть.
0: Ну, дело в том, что Петр нам пишет еще в другом месте о том, что миру придет конец, близок всему конец. И там он говорит об огне, что мир будет уничтожен огнем. Придет же день Господень, как тать ночью, когда все разгоревшие стихии разрушатся, и все дела на ней сгорят, на земле. Вот такие вещи он пишет нам. Тот же
1: это
0: Петр.
1: То, что еще ждет нашу землю впереди, да?
0: Да, то есть потоп только огненный уже в таком вот виде. И если я думаю, что этот мир ждет конец, да, к чему мы идем? Почему? Вот на что мы теперь, вот на что мне надеяться? Мир этот рухнет однажды. Ну, так говорит Священное Писание. Так я узнаю, когда читаю об этом.
1: Ну да, вот у Петра мы прочитаем. И
0: поэтому я думаю, что как же мне тогда, это, если он погибнет, если я доживу до этого, и все тогда.
1: Я сгорю вместе с этим миром, так же, как в водах потопа погибли.
0: Точно
1: люди.
0: Так же, да. И точно так же мне дает весь спасение, мне дает надежду, что вот во Христа крестившись, я это избегаю. Я спасаюсь.
1: Как?
0: Благодаря смерти Христа. И благодаря тому, что я умираю этой смертью тоже в Иордане, образным, конечно, языком говоря.
1: Вот давайте еще раз. Мне кажется, что это вообще очень существенное утверждение, что вот когда умирает Христос, когда умер Христос на кресте, то мы умираем вместе с Ним. И крещение как раз вот и является символом этого. То есть ведь вот ты сказал, что было погружение полное в воду. Вот когда человек полностью погружен в воду, он же не может дышать, да, то есть это является таким...
0: Он во тьме находится.
1: Да, он во тьме, у него закрыты глаза. Вот. Давай продолжим.
0: Некое подобие смерти. То есть происходит катастрофа. Старый мир рушится, но он рушится там, в воде. А теперь я из воды встаю оттуда. Это символ воскресения уже для новой жизни.
1: То есть... Мой старый мир рушится под водой, потому что в этот момент я верой, может быть, я и не понимаю даже этого, или не полностью это понимаю, как вот Елена Валентиновна говорит, но в это время я верой оказываюсь со Христом на кресте. То есть я участник Его смерти на кресте.
0: Так говорит нам Павел, что вы в смерть Его крестились.
2: Но то есть... в то же время, вот как мы говорим, для нас и надежда, если мы далее читаем 6 главу послания к Римлянам, да, то там написано: «Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть».
1: Со Христом.
2: Да. «Дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни».
1: Вот-вот-вот. То есть из воды-то мы поднимаемся, нас там никто насильно не удерживает.
0: Ну, просто воздуха не хватает, ты хочешь вырваться оттуда, из этой могилы. Это естественное желание человека – жить. И Бог дает жить. Он, все, вставай оттуда.
2: Но это вот благодаря все Христу, потому что далее, да? Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его,
1: на кресте.
2: То должны быть соединены и подобием воскресения. То есть вот здесь вот, это одновременно происходит, да? И смерть, и воскресение для новой жизни.
0: Отсюда
2: во Христе,
0: теперь,
2: кто во Христе, тот новое творение, да? Это вообще чудо, конечно, совершает Господь.
1: Это сверхъестественное?
2: Это сверхъестественное.
0: Вот это такой глубокий символ погружения в воду и выход из воды.
1: Еще раз, погружение в воду – это я погребен вместе со Христом в Его смерть.
0: Кончается жизнь
1: во грехе. То есть, как я? Что значит, я погребен со Христом на кресте или умер? Как же, я же не умер, я же ведь живой. Даже когда я в водной могиле, я же все равно живой. То есть через что происходит-то вот это вот что я погребен. Откуда у меня это берется?
0: Опять же, это символ. Это вера, крещение – это символ, это не буквально.
1: Да, это символ, но в этот в это надо
2: верить.
1: Верить.
0: Мы в этот символ вкладываем то, что Христос умер за мои грехи.
1: То есть это мы верой вкладываем?
0: Конечно.
1: То есть вот я верой, вот будучи здесь, в 21 веке, в своем теле, ну или я тоже крещение в 20 веке еще приняла, так что у нас с тобой уже, да. Хотя лет не так много, но уже опыт вековой. Вот, то есть я, находясь здесь, опускаясь в воды крещения, я верой погребаю, умираю со Христом на кресте. Вот я верю в это. Я в это время перенеслась, что ли, Коль? Или это я фантазирую?
0: Ну, нет, это не фантазия, потому что у Павла так и написано. Угу. Вы погрузились. А как мы еще можем, кроме как верой, быть сопричастниками смерти Христа?
1: Угу. То есть сначала мы верой сопричастники смерти, потому что смерть Христа, она уносит все грехи. Ведь правильно, да?
0: Да.
1: То есть он же ведь умер, неся на себе все грехи всех людей всего мира, когда-либо живших или которые будут жить. То есть все, он на кресте, эти все грехи, а значит и мои тоже, угу. Он своей смертью все их забрал на себя, да ведь?
0: Да. То есть наступает конец света, то есть, вернее, конец тьмы. Вот все, угу. Тьмы больше нет. Я теперь для света восстаю.
1: То есть конец тьмы, вот я когда опустился в воду, то я был во тьме. Когда я поднялся из воды крещения, то все, я к свету вернулся.
0: Да,
1: вот. И опять же, я верой, вот, Лен, ты подняла этот вопрос, то есть я верой совоскрес со Христом, да? И к чему я совоскрес-то? К какой жизни? Он-то ведь воскрес, уже он не нес на себе грехи мира, эти все грехи там остались, они все на кресте остались.
2: Да, и вот дальше вот как раз текст Павла в 6 главе послания к римлянам, он прям очень чудесно вот так это подводит, да? «Зная то, что ветхий наш человек распят с ним», то есть со Христом, вот то, о чем ты говорила, да, «чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха». И если мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с ним.
1: А жить-то будем уже в безгрешном состоянии. Ведь Христос жив, мы же ведь знаем, что Он жив.
0: Ну, не в безгрешном состоянии только.
2: Да, вот
0: мы
2: да.
0: остаемся все-таки греховными. Мы для безгрешной жизни воскресаем. Мы не хотим больше в грехах жить. Это наша воля уже, это наше желание. Но мы греховное тело стоит. Павел говорит, бедный я человек, но все-таки вот хочу, а не делаю, не хочу, а делаю.
1: Грех
0: вот
1: влечет.
0: Грех все равно, остатки там, тело-то греховное осталось. Мы же не обновились телом, и оно не стало безгрешным. Но вот для жизни теперь все зависит от моей веры.
1: Вот да, это вот главное.
2: Да, да, да.
1: То есть если я верю, что я совоскрес со Христом, а Христос без греха. Просто проблема-то в том, что эта вера, она, вот, ну, как я считаю, она то приходит, то уходит. Мы, конечно, верующие. Это не значит, что мы то верующие, то неверующие. Но вот эта вот связь с Богом, она то приходит, то уходит. И вот, Коль, я не знаю, могу я быть неправа или нет, но мне кажется, что когда мы в связи с Богом, то мы безгрешны. Потому что Он не даст нам грешить в это время. То есть когда я в состоянии молитвы, когда я в состоянии, ну вот, в Святом Духе, что ли, проникаюсь Его Словом, Его волей. Я не могу грешить в это время. Вот мне так кажется, что подняться из вод крещения со воскресшим, со Христом, это означает, что когда я с Ним в связи, то я без греха.
0: Петр об этом и пишет. «Вы род избранный, царственное священство, народ святой». То есть безгрешный, что ли?
1: Ну да.
0: Хотя святой остается и грешным народом, но тем не менее вот
2: отделенным от
0: он греха. Свят как раз вот то, о чем ты говоришь, в связи с Богом.
1: Да.
0: Исключительно его праведностью свят,
1: да.
0: И его святостью.
1: Да, но ведь мы не всегда в связи с Богом. Вот именно наше греховное тело, вот наша плоть, наш ветхий человек, вот именно этим и отличается, что ну, ему нужно прилагать, человеку нужно прилагать осознанные усилия, чтобы быть в связи с Богом. И это ведь ну, не всегда с нами.
0: Ну, насчет усилий тут тоже вопрос. Потому что Ну, я же что, у сельми должен себя на колени заставлять молиться, вставать? Или там псалом в церкви петь через силу? Там, ну, нет, все-таки я вот хорошо поступаю. Надо мне петь псалом. Я, ну, ну, это, я не считаю, что вот это правильно.
1: Если то есть не усилиями, тут, а желаниями?
0: Усилием человек не спасается. Желаниями, да, вот я должен просто... У меня другие желания возникают. Я хочу во Христе быть чистым. Я желаю этого всем сердцем. Я стремлюсь к этому. Угу. Я хочу все для этого сделать. Ну, может быть, да, какие-то усилия прилагаю для этого. Но это усилие в борьбе с грехом. Вот я с ним усилия применяю. Вот, вот с ним мне надо разделаться. Вот с ним, вот с этими моими остатками, вот этими нехорошими качествами характера. Ну, да. Вот это да. Но, опять же, вот Петр тут пишет об обещании. А что мы обещаем Богу?
2: Добрую совесть.
0: Доброй совести. Вот.
1: То есть, еще раз, крещение – это не плоской нечистоты, а омытие, но обещание Богу доброй вот совести. Нашем... Ко крещению возвращаемся.
0: И вот, опять же, наш синодальный перевод нас немного тут дезориентирует.
1: Но вообще, в целом, надо сказать, что очень хороший синодальный
0: я
1: перевод.
0: Я очень, да, согласен с этим, потому что прекрасный перевод. Отдельные тексты, да, требуют переосмысления, может быть, перевести их надо поглубже, повдумчивее. И вот один из таких текстов вот тут как раз... Одних слов даже, от одного слова. Слово имеет вот это обещание, с греческого переведено не очень корректно. Правильнее перевести вопрос, обращение, просьба, требование. Вот это основной перевод вот этого слова.
1: То есть там было обещание Богу доброй совести, это то, как в синодальном переводе переведено, а на самом деле это слово переводится как?
0: А вот давайте я другой перевод прочитаю. Перевод у Института перевода Библии из Заокска. «Тут прообраз того крещения, через которое и вы теперь спасаетесь. Не в том здесь, конечно, дело, чтобы смыть грязь с тела, но в готовности с чистой совестью». То есть вот тут переведено как «готовность». Угу. А вот другой международный английский перевод NIV называется, New International Version. «Эта вода символизирует крещение, которое сегодня также спасает нас, не удаление грязи с тела, но мольба о доброй совести».
1: То есть крещение, как в этом переводе сказано, это мольба, просьба к Богу просьба. О доброй совести.
2: Это наша мольба, да?
1: Да.
0: То есть мы в крещении это выражаем просьбу: «Господи, сделай меня чистым, омой мою совесть».
1: То есть я этого хочу.
0: Я это прошу у Бога, потому что я понимаю, что я сам этого не смогу сделать. Я вот когда принимал крещение, вспоминаю, у меня... Вот не, я не помню, что я что-то обещал, что говорил, да, отныне я покончу вот с моими, со всеми грехами, там, со всеми там, порочным образом жизни. Но у меня было другое, у меня было страстное желание покончить с той греховной жизнью, которую я вел раньше, и изменить мой характер. И я чувствовал, что мне вот без крещения сейчас вот не жить просто. Вот мне надо сделать сейчас, вот всю минуту, вот сейчас, чтобы освободиться от вот этих всех грехов и пороков. Вот это меня побуждало. Но обещать... Я ничего не обещал. Угу. Даже больше скажу. После крещения у меня даже было: «Господи, а вот это вот я никогда не оставлю. Вот это не могу я оставить просто». Угу. И Господь делал так, что со временем это доходило, и ты думаешь: «Господи, а как же это? Зачем это мне нужно было вообще?» Угу. То есть приходят другие желания. Они вместо вот моих, тех старых желаний, они приходят другие совсем. Угу.
1: То есть, когда вот эта просьба у Бога доброй совести,
0: да.
1: То есть, благодаря нашей просьбе, он начинает действовать. Он не действует насильно, хотя он многое в нас делает, даже того, чего мы не понимаем. Но все-таки он не действует насильно. А когда мы просим, то вот он освобождает от да. грехов.
0: И он дает нам права при этом. Мы понимаем, что... Теперь вход в Царствие Божие для меня открыт, что имя мое там в другом месте Библии написано, записано на небесах. Теперь Господь меня ведет, Он гарантирует, что я буду спасен, Он дает гарантию.
1: Это когда происходит? Как это связано с крещением?
0: Это как раз во время крещения Он дает залог Святого Духа, как вот Павел также написал. И мы это залог, то есть гарантию Святого Духа, что Он будет с вами до скончания века, как и Христос обещал. «Се, я буду с вами до скончания века». Оставил заместителя, вот, Духа Святого. Он с вами прибудет и будет вас научать и поступать так, как нужно, по тому пути идти правильному в Царстве Божие. То есть все это дело рук Божьих, не мое. Я сам себя спасти не в состоянии.
2: Но это чудо вообще, которое совершает, конечно, только Господь. Только Он может такие чудеса совершать над людьми, когда мы, привязанные ко греху, да, желаем жить без греха. Потому что Господь нам это обещает, и это чудное.
0: Это скорее Его обещание.
2: Да, это Его обещание нам.
0: Да. Он нам, да, освободить, если Он сказал, Он сделает. Обещание Его всегда и выполняется.
2: Да.
0: А вот то, что обещает человек, к сожалению, не всегда.
1: Ну, зато сегодня очень так вот прозвучало ободряюще то, что не обещает человек, а то, что просит человек у Бога. Так что, дорогие друзья, давайте мы все будем просить у Бога доброй совести. Пусть наша связь с Ним будет постоянной. Пусть Он постоянно очищает нас от греха. И в это время, когда мы размышляем о крещении Господнем, пусть Он нам даст все более глубокое осознание того, что с нами уже произошло, а с кем-то, может быть, еще не произошло и должно произойти. Обязательно должно это произойти с каждым. Огромное спасибо, Елена Валентиновна поделилась своим личным опытом. Николай Генрихович рассказал и о своем пути, и, главное, о своем видении Священного Писания, как крещение связано с Ноевым потопом. Очень-очень интересно. И я также благодарю вас, дорогие друзья, что вы были с нами это время. Благослови вас, Господь, каждое мгновение вашей жизни. До свидания.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Закон Господа совершен, укрепляет душу.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Загадки древних рукописей. Ведущий – историк, богослов Олег Габрусевич.
1: Сегодня известны случаи, когда люди называют своего ребенка Иисусом. Ветхий Завет повествует нам о нескольких героях с таким именем, в их числе Иисус Навин. А в Новом Завете содержится рассказ о жизни самого Спасителя, которого тоже звали Иисус, и который был распят и воскрес. Встречались ли люди с именем Иисус в Новом Завете? Или это имя упоминается только в отношении Христа? Сегодня на наши вопросы отвечает наш гость Александр Богданенков, филолог, литературовед и богослов. Здравствуйте, Александр.
2: Здравствуйте, Олег.
1: Александр, с детства нам известна песня из мультфильма о капитане Врунгеле. Имя вы не зря даете. Я скажу вам наперед, как вы яхту назовете, так она и поплывет. Скажите, вот как относились к именам, именоречению вот в Иудее во времена Христа? Ну, имеет ли она какую-то сегодня актуальность для людей, может быть, и верующих, которые называют детей вот библейскими, может, именами?
2: Имеет актуальность, огромную актуальность. Ну, давайте вот такой экскурс сделаем. В разное время свои популярные имена. Я помню, вот в школе учился, в класс кто-нибудь забегает: «Сашка!» И тут сразу пять голов. Дык-дык-дык-дык-дык. Потому что вот там этих Сашек, как этих, сплошь и рядом. Там или там три Лены, четыре Насти. Вот, то есть в советское время были. Уже на исходе советского времени были популярные имена. Такое же было и во времена Иудеи. Кстати, выбор имен был очень узкий. Очень узкий.
1: Это вот в Иудеи, да?
2: В Иудеи, времен Иисуса Христа. Ну, там 200 лет туда, 200 лет сюда. Там, скажем, 200-й год до нашей эры, 200-й год нашей эры. Вот этот
1: вот такой промежуточек.
2: Да-да-да, промежуточек. Вот, к примеру, есть такие списки топовых имен. Я вот для себя выписал топ 5 мужских имен времен Иисуса Христа и топ-5 женских имен. Вот как вы думаете, самое популярное мужское имя времен Иисуса Христа?
1: Иуда.
2: Нет.
1: Нет?
2: Нет. Близко, но нет. Иуда, да, в топе, конечно.
1: Но Захария.
2: А, вот нет. Захария, кстати, очень далеко. Далеко, самое, да, популярное имя – Симон.
1: Симон?
2: Симон. Или его форма Симеон, к примеру. Ага. На втором месте – Иосиф.
1: Иосиф.
2: На третьем месте Лазарь, ну он же Елиезер.
1: Елиезер.
2: Третье место. Четвертое место, уже озвученный вами.
1: Иуда.
2: Иуда. И пятое место, одно из самых популярных русских имен сегодня.
1: Иоанн.
2: Иоанн. Иоанн. Ну или Йоханан, мы бы сказали.
1: Иван.
2: То есть, да, женское имя топовое, вот просто с закрытыми глазами, можете закрыть и сказать. Вот просто вне конкуренции, вообще вне конкуренции.
1: Сара.
2: Нет, Сара, не Сара.
1: Не Сара?
2: Не Сара, конечно. Да вы в Евангелии когда читаете?
1: Мария.
2: Просто. Мария. Мария. У креста три женщины.
1: Ну да, да.
2: У Иоанны, все они три Марии, да. Вот Мария – это топовое женское имя. Ну а дальше уже имена, которые менее нам известны. Ну, женских имен, к сожалению, в Библии меньше, чем мужских.
1: Меньше, да?
2: Ну, конечно, если вы посчитаете.
1: Нет, я не читал. Я...
2: Да, ну, на втором месте, к примеру, Соломия.
1: Ого, не ожидал,
2: что менее известное имя. Но здесь огромное влияние оказало период именно Маковеев. Вот эти имена ключевые, они связаны с Маковеями. Там есть и Симон, там есть Иосиф, там есть Иуда. Да. Вот, поэтому вот так вот. Эти имена, они были в тренде. Ну и понимаете как? Вот, а давайте, знаете, какой эксперимент проведем? 12 апостолов возьмем. Вот 12 мужчин, 12 апостолов. Там есть повторяющиеся имена? Самое популярное есть, имя, да, в числе 12 какое?
1: Ну, повторяющиеся?
2: Ну, давайте вообще вспомните, какие там имена.
1: Ну, я повторяющийся. Да, Иуда, да, у нас, да, есть, да, правильно?
2: Там есть Иуда. Сколько Иуд?
1: Два.
2: А нет.
1: Нет?
2: Нет, не два, нет. Наверное, плохо вы помните.
1: Ну, Иуда уже потом брат. Ну,
2: давайте
1: уже,
2: какие, да, вспомним, давайте вспомним их.
1: Ну, Иуда Искариот.
2: Иуда Искариот, то, что вот просто...
1: Иуда Зелот? Или он, нет, он,
2: нет,
1: не,
2: он
1: не Зелот.
2: Симон.
1: Симон, Симон,
2: Симон,
1: да, да.
2: Он Иуда Искариот, еще один.
1: Ну... Вы уже третьего хотите?
2: Нет, да, второго. Первый, ну, Иуда Искариот, а второй. Ну. Не помните, так выскакивает?
1: Ну, вот...
2: Иуда Иаковлев и
1: Иаковлев.
2: Еще один Иуда.
1: Еще один?
2: А его почти нельзя увидеть, но он Иуда.
1: Ну,
2: Фома.
1: Ты... Фома.
2: Фома Иуда.
1: Я всегда думаю...
2: Потому что Фома... Ну, сейчас мы об этом скажем. Угу. Два Симона. Угу. Да? Ну, Симон Петр.
1: Симон Петр.
2: И Симон Зелот, или Симон, Симон Кананит.
1: Зелот. Да? Да, да, да.
2: А два Иакова. Иаков Зеведеев и Иаков Алфеев. Да? И поэтому представьте, вот 2, 2, 3. И сколько уже получается?
1: 2, 2, 3, 11.
2: Ну ладно, вы же не математик, вам можно. Вот. Поэтому, видите, а как их различать? Вот встает проблема, а как их различать? Крикнешь, Иуда, принеси мне рису.
1: Вот название.
2: И смотрите, должно. Какие штуки приходят. Значит, к именам у них же не было фамилии еще, как у нас с вами. Сегодня же проще по фамилии.
1: Ну, конечно, конечно.
2: Вызвали по фамилии. Это, знаете, как у меня, у старшей дочери в классе. Значит, есть она, Анастасия Богданенкова, Настя Богданенкова. Есть Полина Богданович и мальчик Артем Богданов. И все. Богданенкова, Богданович и Богданов. Вы понимаете, они же рядышком идут в списке, в журнале.
1: Да.
2: И на доску почета повешали вообще какого-то странного ребенка. Но фотография моей дочери. Полина Богданенкова. Да нет у меня Полины в роду.
1: Нет. Ну, ошибка уже.
2: Да, да. Ну, видите, как путаница. Так это созвучное. Да. А если одно и то же? А если одно и то же? И поэтому целый ряд вещей с именами добавляется. Вот, например, используются патронимы.
1: Объясните.
2: Ну, мы бы сказали отчество. Патрос, отец, да-да. Отчество. Вот, например, Иаков Зеведеев. Это как так?
1: Ну, получается, Зеведеев.
2: Да, или Иаков отец. Алфеев.
1: Алфеев.
2: Алфей.
1: Да.
2: То есть используются патронимы, и уже понятно, да? Или используются...
1: Не, вот, кстати, вот в деревнях где-то вот в Беларуси это всегда такое вот используется. Да, там, например, Евгений, там, например, там... Ванин, там, как вот иногда говорят.
2: Не, ну там, а как его зовут? Как его зовут? Петрович. Петрович, я не знаю, как его зовут. Ну, Петрович.
1: Ну, да.
2: То есть, ну, патроним, по сути, отчество, да. Или иногда даже, вот, иногда даже патроним заменяет имя. Ну, например, среди апостолов. Варфоломей.
1: Бартоломей, да?
2: Бартоломей.
1: Бартор, да,
2: сын Толомея. А Толомей – это искаженное Птолемей.
1: Искаженное.
2: Да. Вот, поэтому сын Птолемея, сын Птолемея, да, мы даже не знаем, как его зовут. Ну, или, если не из 12 апостолов, Вартимей.
1: Тоже
2: и даже Марк проясняет,
1: помните? Бартомей, так?
2: Да.
1: Сын. Ну, Бар – это арамейское
2: отсюда. Да, сын, да. Сын Бар. Ну, а это в произношении, в транскрипции по Рейхлину. Ну, не суть важно. Вот. Вартимей, мы не знаем, как его зовут, он просто патроним занимает. Или прозвище очень часто. Вот Петр у нас звучит, Петр как будто имя. Да Петр не имя.
1: Угу. Камень.
2: Он Симон.
1: Симон,
2: а да. Петр – кличка. Мянушка на белорусском языке, да. Мы бы сказали. Кличка.
1: Угу.
2: Симон Петр. Эй, Симон Кирпич, идем сюда. Симон Камень, ну, Симон не... Скала там, да?
1: Ну, Кирпич, оно не
2: это
1: так,
2: просто... вот
1: Камень, ну да.
2: Кирпич, помните, там был «Место встречи изменить нельзя», кажется, да? Там где-то был, ну, где-то в каком-то фильме был Кирпич.
1: Шулер
2: да?
1: такой был, да.
2: Да, или вот... А второй Симон Зелот, это тоже кличка. Или Канонит, это греческое и арамейское. Зелот. Вот. Или добавлялись иногда еще прозвища вместо имени. Вот Фома. Фома. Угу. Или Томас на английском, да? Или на древнегреческом он говорится Дидим. Фома. И что значит близнец?
1: Ага, вот так.
2: И Иуда его зовут. Иуда. Да? Иуда Фома. Да.
1: Какой Иуда вы интересный Фома. Анализ сделали. Именно это. Не предполагал,
2: знаете, как,
1: даже.
2: Почему он Фома? Потому что он родился в паре. Это, ну, близнецы. Двое родились.
1: Так Яков и Исав, наверное, да? Может быть, нет?
2: А это не близнецы, это двое.
1: Это двойняшки.
2: Двойняшки.
1: Двойняшки.
2: Да. Поэтому он родился и близнец, и все понятно. Это третий Иуда. Или, например, добавлялись место рождения. Место рождения. Ну, Иуда Искариот. Или, если из 12, или Мария Магдалина.
1: Угу.
2: Да, из Магдалы.
1: Магдалина.
2: Или это вообще очень распространено, например, ну, Симеон. Воспитатель сыновей Алексея Михайловича.
1: Полоцкий?
2: Симеон Полоцкий,
1: да.
2: Симеон Полоцкий или Ефросинья Полоцкая, да. Или Кирилла, известный проповедник, Златоуст славянский.
1: Знаете, мне кажется, в современном даже тоже, вот я помню, школьником был, и вот эта трагическая авария на Чернобыльской АЭС, и в городе у нас появился целый район, и называли это Чернобыльский район. Чернобыльский район.
2: Ну, да,
1: то есть
2: такой.
1: Те люди, которые приехали, ну, после этой аварии.
2: Такое, там, да. Да, если даже вы вспомните, знаете, как это так вот иронизировано.
1: То есть говорили там, он Чернобылец там, да? Вот, то есть
2: Чернобылец такое, да, по месту. Да. Ну, видите, здесь трагедия. Там,
1: ну, здесь трагедия,
2: это
1: да.
2: Это стало
1: да.
2: даже...
1: Ну, оно в хорошем, то есть не то, что в каком-то негативном, но просто, чтобы понятно было. То есть,
2: отличительный
1: отличительно, признак. Да, да,
2: вот
1: да.
2: То есть, людей,
1: там, где на каком районе живет, вот там вот в Чернобыльском районе.
2: А вы вспомните,
1: живет,
2: вот да. как это иронизируется в «Джентльмены удачи». Помните, там, Микола Питерский. Да?
1: Ага.
2: Ну, вас же никогда не называли Олег Мостовский?
1: Нет.
2: Нет, нет, ну звучит. Вот, поэтому вот или иногда добавлялись именно на двух языках. На двух языках, скажем, ну, вот у нас есть Филипп. Филипп вообще не распространенное имя. И вряд ли еврейского мальчика могли назвать Филиппом.
1: Греческое, да, наверное?
2: Да, Филиппос – это филия, ипос – любящий лошадей.
1: Лошадей, да.
2: Да. Или Андрей. Андрей – не еврейское имя. Его не звали Андрей.
1: Андрес, возможно, греческое, да, тоже?
2: Да, Андрес – греческое, мужественный.
1: Но это влияние-то все тоже греческое,
2: ну,
1: вот такой культуры.
2: Ну, смотрите, вот, например, не из 12, но из 12. Савл. Он Шауль.
1: Шауль, да.
2: Савл Павел. А Павел, Паулос, древнегреческое, поэтому иногда двойные имена используются. То есть у него есть такое имя и такое имя. Иногда они по созвучию подбираются по-разному. Поэтому ввиду того, когда так... Ну, вот как этих пять Сашей в одном классе различить? Как их?
1: Фамилия.
2: Ну, у нас есть фамилия, да. Фамилия. Клички же, ну, это среди своей среди. Поэтому вот эти вот имена, они тоже, вот там все это было. Род занятий иногда могли использовать. Это у нас тоже такое. Это фамилия потом пошла. Матфей Мытарь.
1: Да.
2: Да, прям Матфей Мытарь. Поэтому ввиду того, что имен мало, и, скажем, половина всего мужского населения приходится на 10 имен. 50% всех мужчин носит 10 имен, вы представьте.
1: Конечно.
2: Вот насколько они популярны. И нужно их различать, и целый спектр дополнительных возможностей в связи с этим происходит. Потому что, ну, вот, я это на себе ощущаю. Вот, ну, в любом случае, смотрите, как это работает. Вот назовите меня по имени-отчеству, и у вас сразу моментом ассоциации в русском.
1: Ну, Александр Сергеевич.
2: Александр Сергеевич, ну, тут, да, да. Тут обязательно, да, кто-нибудь там хихикнет. Пушкин.
1: Пушкин,
2: да. Вот, поэтому вот так имена...
1: Хорошо, Александр. Ну, вот спасибо, знаете, это интересно. Читая Священное Писание, вроде бы, вот, ну, там, в памяти, в тексте имена апостолов, а вы еще так вот не такой сделали экскурс и вот сравнили имена, может, даже происхождение какое-то греческое, влияние, там, не знаю, там, профессии, влияние, там, что там по отчеству отца, патронимы, да,
2: правильно называли?
1: Ну, интересно. Ну, хорошо, а давайте вот все же с Иисусом. У нас часто вообще это встречается в Библии имя Иисус.
2: А как вы думаете, какое место во времена Иисуса занимало имя Иисус?
1: Во времена Иуда.
2: А вот мы с вами топ-5 обозначили. Вот я сейчас еще раз зачитаю. Симон, Иосиф, Лазарь, Иуда, Иоанн. А как вы думаете, какое место Иисус занимал? Вот я специально посмотрел.
1: Мне вот сложно сейчас сказать, но мне стало любопытно, кстати.
2: А вы знаете, как исследуется?
1: С учетом того, что вы говорите, знаете, вот оно вот мне наталкивает на мысли. Действительно, а какое это имя?
2: Да, а знаете, как исследуется? Вот берутся, к примеру, как, почему мы решили, что в период с 200 года до нашей эры по 200 год нашей эры эти имена самые популярные? С чего мы решили? Берутся книги, да? Тот же Иосиф Флавий, Священное Писание, Филон Александрийский, рукописи. Берутся могильные плиты, анализируются, и потом делается вывод. Значит, мы проанализировали, там, допустим, количество имен в районе 1200. Из них это. И мы тренд, в принципе, видим. Так вот, а какое имя Иисус, как бы вы сказали? Популярное оно было, как Симон?
1: Не знаю, мне кажется, оно какое-то все же выделялось от других имен, потому что, ну, с учетом того еврейского слова «Ешуа», то есть «Бог спасает», это не совсем может быть популярное, но какое-то вот, не знаю, это особое, может быть, человек, который, может, брал на себя роль мессии какого-то, освободителя,
2: ну,
1: политического лидера.
2: Йоханан, ну, что же?
1: Да.
2: Йоханан.
1: Ну, давайте, ладно, Александр, говори.
2: Шестое имя. Я специально не сказал,
1: да?
2: Топ-5. Шестое имя по популярности, имя Иисус.
1: Ну, а в тексте Священного Писания?
2: Да, вот давайте мы заглянем даже вот в текст Библии. Как вы думаете, сколько вы Иисуса вот так сразу прикинете?
1: Ну, знаете? Ветхий Завет вспоминается, Иисус Навин.
2: Да, ну, а. Да, сразу. Хотя Иисус Навин не совсем Иисус. Его-то зовут.
1: А я вот, вот это знаю.
2: А его-то зовут, а
1: я знаю.
2: А вы знаете,
1: я,
2: как
1: я его когда-то, да. Когда-то было его имя Оси.
2: Оси.
1: Оша – это спасение, а вот уже Иисус, Иешуа – это уже Бог спасает.
2: Да, да.
1: Мне было стало любопытно, почему тут
2: спасает.
1: Такое вот...
2: Совсем рядышком.
1: Да, да,
2: совсем
1: да.
2: Совсем рядышком, да. Получается, ну, первый Иисус, который известный Иисус, книга его именем названа, да? Сразу идет шестикнижие, после Второзакония идет книга Иисуса Навина, да. Вот, есть популярные Иисусы, ну вот как, тоже бросается в глаза. Там следующий такой, наверное, популярный, это первосвященник, который выходит из Вавилона вместе с Зарававелем. Иисус, сын Иосидеков.
1: Иосидеков.
2: Да, мы знаем его по книгам Захарии, Аггея, Иисус, сын Иосидеков.
1: Да, в Захарии встречается.
2: Да, Иисус, это такой яркий. А между ними, к примеру, ну давайте откроем. Первая книга царств, первая книга царств. Вот Иисуса, которого практически нельзя вспомнить. Первая книга царств, 6 глава, 14 текст. Так называемый Иисус Вевсамитянин. Колесница же пришла на поле Иисуса Вевсамитянина и остановилась там. И был тут большой камень, и раскололи колесницу на дрова, а коров принесли во всесожжение Господу. Житель Вевсамиса. Кто его помнит сегодня, да? Иисус Вевсамитянин, да? То есть есть известные и неизвестные. Вот. Иисус сын Иосидеков, потом известный Иисус так называемого периода второго храма или называемого еще межзаветнего периода, но это не совсем корректно, это Иисус Бен Сира.
1: Бен Сира – это сын.
2: Да,
1: Бен Сираха.
2: Сын Сираха. Сын, да, Иисус Сирахов. Известный, по имени его названа замечательная толстая книга «Премудрости», да, написанная...
1: Ну, не каноническая Библия.
2: Не каноническая, ну, да, в этот период. Ну, очень хорошая, авторитетная и в иудаизме, и в христианстве, да. Вот, когда мы смотрим уже Новый Завет, тоже мы видим ряд Иисусов. Ну, в частности, самый известный Иисус вообще всегда – это Иисус Христос.
1: Ну, конечно.
2: Да, Иисус Назарей, да, Иисус сын Марии и Иосифа. Вот, мы его знаем. Есть еще один загадочный Иисус. Вот давайте мы откроем книгу Матфея, 27 главу. Мало кто знает, что он Иисус, потому что он не называется в синодальном. Мы же говорим все-таки о переводах Библии, в том числе современных. Ну, пока вы открываете 27 глава, в Деяниях есть известный Иисус. В Деяниях Иисус есть известный. Не вспомните? Известный колдун и маг.
1: И под именем Иисуса?
2: Но он вар Иисус, бар Иисус, сын Иисуса. Иисуса.
1: Да, мы, да.
2: Известный он, да. Деяние 13 глава, 6 текст. Вар Иисус он там называется. Но мы помним, опять-таки, в данном случае патроним занимает, заменяет имя. Илима Волф, кажется, он.
1: Может Илима быть, Волф, я не могу так вот с точностью не скажу.
2: Значит, давайте откроем 27 глава Евангелия от Матфея. Вот тот,
1: 27, да?
2: Да, тот момент, почему современные периоды архиважны. И здесь богословский нюанс, здесь не филологический. 27 глава, 16-17 текст. Значит, суд перед Пилатом, Пилат на судилище. И следующая картина происходит. 27, 16, 17. «Был тогда у них известный узник, называемый Варавва». И вы сразу воспринимаете, Варавва это что?
1: Бар, сын, Ава, отец, сын отца.
2: Что, его отца звали отец?
1: Это даже и не патроним.
2: Это не патроним.
1: Это даже не патроним.
2: Это кличка.
1: Это кличка,
2: кличка,
1: да.
2: Да. Варавва. И так, когда собрались они, сказал им Пилат, кого хотите, чтобы я отпустил вам, Варавву или Иисуса, называемого Христом? Вот так в привычном для нас синодальном переводе. А я вам прочитаю два современных перевода. Заокская Библия, это же самый отрывок, 27 глава. Матфея 16:17, смотрите, как здесь написано. «А тогда под стражу был всем известный узник, которого звали Иисус Варавва. Пилат и спросил собравшийся тут народ, кого мне для вас отпустить? Кого вы хотите, Иисуса Варавву или Иисуса Христом называемого?»
1: Слушайте, вот, Александр, вы очень любопытную вещь такую озвучили.
2: Ну, в современном переводе РБО, Российского библейского общества, этот же самый отрывок, смотрите. «По случаю праздника, с 15 текста, наместник обычно освобождал одного из заключенных, за которого просил народ. Был тогда один узник, пользовавшийся громкой славой. Звали его Иисус Бар-Абба. Когда собрались люди, Пилат спросил у них, кого хотите, чтобы я вам освободил, Иисуса Бараббу или Иисуса, которого называют помазанником?
1: Слушайте, Александр, у меня сразу вот вопрос, почему вот в одних переводах есть Иисус, вот этот Бар-Абба, да? А вот в привычном для нас синодальном
2: мы его не встречаем. Потому что, вы помните, когда делался синодальный перевод, мы уже обозначили с вами этот момент, он делался... в тот момент, когда еще многих хороших рукописей не было найдено. И они не могли быть учтены. То есть текстологическая основа синодального перевода, она неважная. Неважная. И да еще и не такая, не единственная. В общем, в этом случае здесь огромная проблема.
1: То есть в рукописях встречается это имя Иисус Варавва.
2: Да, понимаете, если бы это была рукопись какая-то незначительная, или очень поздняя, или единственная, то понятно, что этот текст не попал бы в сам текст Библии. Он в лучшем бы случае был отмечен в сноске. Угу. Но мы видим, что и Заокская Библия, и современный перевод Российского библейского общества включают их в библейский текст в основной. Собственно, так и в греческом тексте критического издания там Nestle Aland, если мы говорим, или Объединенных библейских обществ, это не суть важно. По сути, картина следующая. Два Иисуса. Но... Два Иисуса. И ведь а как их отличить? И Пилат говорит, кого вам отпустить?
1: Так тут не то, что еще отличить. Здесь мне уже на другие какие-то мысли наталкивают. Вот это вот какое-то соседство двух Иисусов. Значит, Матфей, он что-то намеренно как-то он это поставит?
2: Вот, почему мы начали разговор, это правильно было, с именоречения во времена Иисуса Христа. Ну, помните знаменитый советский фильм «А мало ли Донов Педров в Бразилии?» Да? «А мало ли там Симонов в Иудее первого века?» Да их вагон там. Да. Там куда ни ткни, обязательно в Шимона попадешь. Вот. С Иисусами картина, конечно, не такова, но и Иисусов достаточно. Вы помните, это топ-6.
1: Да, я...
2: Шестое место в топ-6. Ну, вот, поэтому Иисусов много. Например, Иосиф Флавий упоминает Иисуса, Иисуса-пророка, который ходит и непосредственно перед Иудейской войной говорит о разрушении храма. Вот. Поэтому Иисусов достаточно. Мы всех даже не открывали. Есть известные Иисусы, есть не совсем известные. И так получается, такое стечение любопытных обстоятельств, что одновременно в канун Пасхи осужденными у Пилата оказываются два Иисуса. Или же их больше, а он выбирает двух Иисусов намеренно. Но и один известнейший. Они боятся, что он возмущение проведет. И второй, помните, как написано, славный, который тоже известный. Они оба известны. Вот, поэтому и тут же добавляется этот, называемый помазанником, Христом, переводится греческое слово, а этот, носящий кличку Бар-Абба.
1: Сын отца.
2: Сын отца.
1: Но Иисус тоже сын отца.
2: Да, вот смотрите, как интересно получается.
1: Потому что вот так вот все любопытно.
2: Во-первых, вот у нас два судилища Пилата, два осужденных на смерть Иисуса. Помните, Пилат все время пытается отпустить Христа. Угу. Ну, не потому что он добрый, а потому что он хочет насолить иудеям и первосвященникам в частности. Вот. Вот два Иисуса осуждены на смерть. Более того, смотрите, как интересно и любопытно здесь сходится. Кличка второго – сын отца. Сын отца. Это же прозрачный намек. Сын отца – это Божий сын. Божий сын. Угу. Вы помните, что Матфей стремится избегать вообще слова «Бог». Вот, например, у Марка и Луки «Царство Божие», «Царство Божие». Матфей никогда не говорит «Царство Божие».
1: Израилево?
2: Нет.
1: А что?
2: Царство Небесное.
1: Царство Небесное.
2: Царство Небесное. И поэтому «Сын Отца» — это такой намек на имя того, на то имя, которое нельзя произносить. Более того, заповедь говорит, запрещает произносить. Поэтому «Сын Отца», по сути, это «Сын Божий».
1: Получается вот
2: это... А второй, смотрите, как интересно. То есть он кто? Он за кого себя выдает?
1: Он какой-то преступник. Ну,
2: нет, он не преступник с точки зрения Уголовного кодекса. Наш
1: так вот,
2: кодекса.
1: Вот,
2: он политический, он религиозный товарищ.
1: Ну,
2: он,
1: вот я веду, да,
2: с одной стороны... Сын Божий. Он на кого претендует вообще?
1: Мессию?
2: Конечно.
1: То есть,
2: конечно.
1: Ну, здесь поначалу, когда читаешь, вот это, наверное, ну, в первое впечатление складывается, что ну, какой-то преступник, там, какой-то мятеж он там поднял. Но когда вы сейчас вот вы видите вот эти детали, освещаете, Александр, то вот здесь явно какой-то тут
2: он его мессианское, да? Революционер. Да. Религиозный. Он не какой-нибудь там, знаете, СССР. Mm-hmm. Кадет. Ну, кадеты нормально, все. СССР. Mm-hmm. Да? Какой-нибудь там это. Он претендует, а одновременно с
1: этим... На роль освободителя?
2: Конечно. Мессианского освободителя. На роль Христа. Сын Божий, сын Отца. Всем понятно, о каком Аббе идет речь. В конце концов, как Иисус к Отцу обращается? Вы же вспомните.
1: Ну, Авва-Отче.
2: Авва-Отче. Да. А он Бар-Абба, сын Отца. Все понятно. А Христос, любопытно, при этом себя называет сын человеческий. Бар-Анаш, мы бы сказали на арамейском.
1: На арамейском.
2: Да, Иисус Бар-Абба и Иисус Бар-Анаш.
1: Матфей очень интересен.
2: Вот, конечно. И при этом мы понимаем, что это. По сути, у нас два Иисуса. Их клички свидетельствуют. Прозвание, прозвище, давайте так, прозвище, кличка просто с животными. Их прозвище свидетельствует о том, что они претендуют на мессианство, на помазание, на сверхъестественную миссию, которую им получил непосредственно отец. И они выражают два пути. Вот вспомните, значит, если Варавва, Иисус Варавва, это путь вооруженного сопротивления, он не преступник, он не вор, он религиозный, ревнивец, знаете как, ревнитель. Угу.
1: Революционер.
2: Революционер, но видите, революционер у нас в смысле 17-го года, ну ладно, в смысле 5-7 года, 20 века, 1905-го. Да, у нас революционер или в смысле французской революции, или английской буржуазной революции, но он не в этом смысле революционер. Нет, он религиозный, он за освобождение, он в духе Маккавеев против римлян, понимаете?

0: И совершенно два разных пути. Два Иисуса, два Христа, два помазанника, два Мессии, два претендующих на роль сыновей Отца. Помним, Бог говорит Христа, сей есть Сын мой возлюбленный. Да? Но два совершенно разных пути. И в этом смысле особенно интересно, и это мы видим только благодаря современному переводу.
1: Александр, спасибо вам. Знаете, вот вроде бы маленькая деталь. Текст Священного Писания, который, может быть, ну, иногда неизвестен для читателя, но с появлением переводов она вот вообще вот меняет наше какое-то представление. И действительно, вот два Иисуса, два пути, какой человек выбирает? Вот тот, да? А ведь же тогда иудеи же сказали, что вот отпусти нам Вараву. И это был неправильный выбор.
0: Да, и это тупик, и это разрушение.
1: Спасибо, Александр. Было очень интересно, что вы нам познакомились с текстами Священного Писания, с новыми переводами, и вот о важности и имени Иисуса, вообще имени, как оно играет судьбоносную такую роль в жизни человека и в жизни так всех древних евреев, которые вот в свое время сделали тоже там выбор. Спасибо и вам, что вы были с нами, дорогие друзья. Читайте Священное Писание. Вы видите, что Библия предлагает путь добрый, хороший, который ведет к вечной жизни, благодаря нашему Спасителю Иисусу Христу, который предлагает путь мирный, путь покаяния и спасения. Делайте свой выбор, правильный выбор. Не ошибитесь в сторону мятежника, не ошибитесь в сторону того, чтобы потерять вечность. Пусть вас Господь благословляет. Пусть Господь вам дает мудрости, всего вам наилучшего. До новых встреч на нашей программе. До свидания.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах.
1: Для вас поет Марат Мартыканов.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Мужчину и женщину сотворил их. Ведущий Роман Маринин.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в нашей студии практикующий психолог, клинический психолог Ольга Лебедева. Здравствуйте!
4: Здравствуйте, Роман!
3: Мы сегодня взяли с вами очень интересную тему. Тема, которая показывает состояние, часто это состояние встречается у женщин, женщина в роли жертвы. Угу. Хотя некоторые мужчины тоже бывают в роли жертвы. Угу. Расскажите немножечко об этом состоянии, что это за состояние и как описать человека в роли жертвы.
4: Ну, прежде всего, человек в роли жертвы характеризуется тем, что возникает у него самого такое событийное ощущение, что он как будто бы в жизни ни за что не несет ответственности. Как будто бы все случается с ним. Какие-то обстоятельства внешние на него влияют очень сильно. Люди какие-то на него влияют очень сильно. И таким образом он вообще здесь ничего поделать не может. Ни с собой, ни со своей собственной жизнью.
3: Это человек со сломанной психикой? Или, может быть, абсолютно здоровый человек?
4: Не обязательно. Это просто человек в состоянии жертвы.
3: Он сам себя жалеет, все плохо.
4: Да, он мир видит через нехватку. То есть не через, как бы, не через достаток, а именно концентрируется на том, что ему не хватает. Конечно, он находится в состоянии постоянной жалости к себе, постоянного недовольства.
3: Он постоянно кого-то обвиняет, такой человек?
4: Да, очень часто человек может быть несознательно, но неосознанно кого-то человек винит. Потому что обязательно, когда есть жертва, то есть агрессор. Жертвы без агрессора не бывает. И агрессором назначаются иногда другие люди, чаще это мужчина, там муж, партнер. Агрессором также могут назначаться какие-то внешние обстоятельства. Также человек может, человек, который говорит, что вот я вот такой, вот у меня вот ничего не получается, потому что у меня такие родители были, или у меня такие, такое детство было, или так вот моя жизнь сложилась, этого мне не хватало, это тоже человек в роли жертвы. Ну, в данном случае он как бы все свои неудачи, которые есть у него сейчас, валит на какие-то обстоятельства, на детство, либо на других людей.
3: Ну, это вот такие вопросы локального характера. Семья, муж, жена, дети, профессия, которую хотел получить, но не получил. Или, может быть, не хотел, но потом понял, что нужно было получить. И вот здесь вот уже обвиняет родителей, которые не дали образование. Либо есть и глобальные вопросы, связанные там, с экологией, с состоянием, политическим состоянием, может быть, или родился не в той стране, может быть.
4: Все может быть, абсолютно. Да, то есть человек испытывает какие-то неудачи в личной жизни. Эти неудачи его, ну, там, ранят, но он ничего как бы не меняет сам, не встает в позицию ответственности. Он вот именно находит виноватых. То есть жертва, она обязательно находит виноватых вокруг.
3: А вот чем такое состояние выгодно для человека в состоянии жертвы? Вообще он получает от этого какие-то бонусы?
4: Ну, первая выгода – это то, что не надо брать ответственность за собственную жизнь. Потому что иногда вот эта вот ответственность за собственную жизнь очень сильно пугает человека. Что так вот винить, сидеть и винить всех вокруг – это очень удобно. Ничего делать не надо. Всегда кто-то виноват. Понятно, что это состояние приносит очень много минусов человеку, но какие-то бонусы тоже есть. То есть вот первый вот бонус, как я уже сказала, не нужно брать ответственность за свою собственную жизнь, потому что это страшно, ну, подчас бывает. Во-вторых, какой еще бонус? Обычно жертвы получают достаточно много внимания со стороны окружающих людей. То есть, когда они жалуются, жалуются, все время находятся люди, которые готовы их выслушивать. Но очень часто так бывает, что бесконечно выслушивать человек не может. Да? То есть, на какой-то период люди, которые вот именно, но не видят, что человек в роли жертвы, да, и включаются вот в эту вот игру, обычно что здесь получается? Человек сначала выслушивает, пытается помочь, пытается какие-то советы давать, но проходят годы, проходят месяцы и годы, иногда это проходит десятилетия, и человек понимает, что он вроде как эмоционально вкладывается в этого человека, переживает, но ничего в жизни этого человека не меняется. И некоторые люди уходят, то есть перестают. На это место обязательно приходит другой человек. То есть и таким образом вот эта череда лиц, которые выслушивают, которые проявляют сочувствие, какую-то эмпатию, какое-то внимание, через это человек в роли жертвы получает очень много внимания.
3: Вот находясь в роли жертвы, человек что чувствует вот в этот момент? Угу. Ему все должны, может быть, угу. Или он, наоборот, в депрессивном состоянии находится, когда угу. чувствует себя угу. хуже, меньше ага. и так далее.
4: Не обязательно в депрессивном, хотя тоже, конечно, оно может быть, но не обязательно, не факт. Человек что чувствует? Он чувствует вину, он чувствует обиду. Он чувствует огромную обиду на мир, огромную обиду на других людей, которые якобы несправедливо с ним поступили. Почему говорю якобы? Потому что это иллюзия. И, mm-hmm. конечно же, он чувствует, что ему все должны, естественно. То есть это такое как бы невысказанное, может быть, даже неосознанное требование к другим людям, к окружающим, к жизни, к государству, ну, неважно, к Богу, неважно к чему. Вот, то есть... неосознанные вот эти вот требования, что мне должны.
3: А может быть противоположная ситуация, когда mm-hmm. человек осознанно выдвигает требования, что ему все должны, и осознанно себя помещает в роль жертвы, понимая, что он может работать, mm-hmm. что он может там учиться или mm-hmm. что-то может, воспитывать mm-hmm. своих детей там, и так далее. Mm-hmm. Но он видит, что ему могут помогать, mm-hmm. что есть те, которые... проявляют жалость к нему. И вот он uh-huh. так вот искусственно uh-huh. себя делает жертвой, при этом понимая, что он совсем не жертва.
4: Вполне возможно. То есть специально человек играет эту роль. То есть это, как uh-huh. сказать, театр такой, да, перед окружающими. Может такое быть, да. Очень часто так делают манипуляторы. Очень uh-huh. часто так делает человек, у которого есть какая-то выгода, скрытая, неосознаваемая.
3: А если это в семье происходит, когда жена, к примеру, uh-huh. вот себя... такую роль поместила, uh-huh. взяла такую роль, uh-huh. и муж, который рядом с ней постоянно находится, uh-huh. как он относится к такой жене?
4: Uh-huh. Все очень по-разному.
3: Но его это удовлетворяет, либо приходит время, когда это надоедает, и он начинает ей высказывать, какие-то претензии предъявлять. Uh-huh, uh-huh. Что чувствуют окружающие?
4: Что чувствуют окружающие, да. Ну вот, отвечая на ваш вопрос, какая здесь ситуация может быть? Допустим, жена в роли жертвы. Uh-huh. Тогда автоматически муж в ее собственной голове ставится либо в роль агрессора, то есть почему она жертва? Из-за мужа. Uh-huh. Ну там, это он плохой, это он там ее не любит, чего-то не делает, там не обращает на нее внимания, еще что-то. В общем, короче, жизнь ее не удалась, потому что муж такой. Ну, если говорить как бы двумя словами.
3: Если бы вышла замуж за другого, то все было бы хорошо.
4: Все было бы прекрасно, да, если бы детство было другое, если бы родители были другие, да. Но это совершеннейшая просто иллюзия. Либо здесь может быть что? То, что муж кинется жену спасать. То есть он будет не преследователем, не агрессором, а именно спасателем. То есть он будет всячески поддакивать ей и говорить, да, ты бедная, несчастная, да. То есть он будет... ведь что такое спасение жертвы? Спасение жертвы в кавычках. Mm-hmm. Это когда спасатель берет ответственность на себя другого человека, что, в принципе, делать, ну, как бы не надо. То есть муж mm-hmm. взваливает... У мужа своя ответственность есть в семье. А он еще плюс взваливает ответственность жены. То есть двойная нагрузка. Долго в этом состоянии человек, ну, как, протянуть не может. Но отношения – это, как сказать, это перекос. Это не совсем, это не здоровые отношения. Это отношения эмоциональной зависимости, созависимости. Это не два равных партнера, это не партнерский брак. Иногда, ну, у мужчины, ну, или у людей терпение заканчивается, все. Иногда нет, они могут тащить вот это вот бремя другого человека. Это потом не очень хорошо на них сказывается. Например, у мужчины может начаться какие-то психосоматические заболевания, ну, от этой вот перегрузки.
3: Ольга, а вот такой вопрос. Сейчас нас смотрят много людей, uh-huh. и это абсолютно разный зритель. Uh-huh. Это люди, которые вспомнили кого-то, кто действительно жертва, по их мнению. Uh-huh. А есть среди зрителей и те, кто в роли жертвы. Uh-huh. Как вы считаете, они сейчас понимают, что они вот в этой роли?
4: Сложный вопрос.
3: Насколько кто-то реально понять, что я играю
4: понять,
3: эту
4: конечно,
3: роль?
4: Реально. Конечно, реально понять и осознать эти вещи. То есть... Важно, вот, ну, обычно у жертвы, как я уже говорила, плохое самочувствие. То есть важно понять, почему я так плохо себя чувствую. Ну, я имею в виду эмоциональное, психологическое самочувствие. И важно задать себе вопрос, виню ли я кого-то в своих проблемах? Если человек кого-то винит в своей проблеме, то это уже он получается в роли жертвы. И из этой роли жертвы, ну, можно выйти сознательно, можно перестроить свое мышление, и это очень полезно сделать, и жизнь, она меняется обычно кардинальным образом. Стоит человеку взять ответственность за свою жизнь, стоит перестать обвинять всех вокруг, стоит понять, что там, где я оказался сейчас, это результат моих собственных выборов. Никто не виноват.
3: Череда последовательных выборов.
4: Череда последовательных выборов, да. Что я уже взрослый человек, я уже вырос. И вините там детство или родителей, это абсолютно неправомерно. Я уже взрослый человек, я все сейчас, детство прошло. Родители были такие, какие были. Я сейчас сам все могу себе дать. Я сейчас хозяин своей судьбы. И я могу уже превратить вот эти вот проблемы в какие-то задачи, которые нужно решать.
3: Вы как-то, отвечая на один из вопросов, говорили о том, что сложно почувствовать свою проблему, свою собственную проблему.
4: Да.
3: Вот здесь, когда, ну, скажем, появляются мысли, может быть, кто смотрит сейчас и думает, вот действительно, может быть, моя проблема заключается в том, что я играю роль жертвы, желание победить эту проблему, оно легко дается?
4: Оно, ну, иногда сложно, конечно, смотря насколько глубоко и долго человек находился в роли жертвы.
3: Может быть, он полюбил находиться в этой роли?
4: Конечно, какие-то психологические преимущества есть. Ну, я вот уже рассказывала, что это, во-первых, нахождение в состоянии ребенка маленького, которому все должны. Это возможность вот так вот всех обвинять. То есть человек в роли жертвы, он серьезно думает, что он белый, пушистый, ни в чем не виноват. Он беленький, хороший.
3: А вокруг все... Что выиграет человек, когда вот это состояние победит?
4: Он станет хозяином своей жизни, станет творцом. Для него откроются просто перспективы. Он очень много перспектив. Он сможет творить свою жизнь, создавать и достигать своих целей, идти к своим мечтам. То есть это, во-первых, это взять ответственность за свою жизнь, это выйти в состояние взрослого. Это, ну, очень прекрасное состояние. Вот. И жертва, она не может быть творцом своей жизни, потому что она полностью зависит от обстоятельств.
3: Но почему
4: зависит? Постоянно что-то
3: вот,
4: случается.
3: Простите, не соглашусь, может быть, с вами немножко. А если, наоборот, это очень интересно и очень даже здорово, когда ты в роли манипулятора, и все, кто тебя окружают, они очень четко просто выполняют то, что ты хочешь. Человек в роли жертвы, он вдруг... захотел чего-то. Он начинает плакаться в жилеточку кому-то, что вот никогда в жизни он не путешествовал, не был там за границей, или не был на Черном море, и тут люди уже собирают пожертвования, чтобы отправить этого товарища отдохнуть там куда-нибудь. И по большому счету человек, может, даже получает удовольствие от подобных методов манипуляции.
4: Обычно манипуляторы, они не способны на близость. Они не способны на настоящие, ну как, искренние, живые отношения с другими людьми. И поэтому это в глубине души очень-очень несчастные люди. Конечно, они могут обмануть кого угодно и раскрутить там на что-то, да, на поездке на море. Но самое-то главное, что черную дыру в их душе это не убирает. Они также и продолжают сидеть в этой роли жертвы, также плакаться, также они несчастны. То есть жертву нет такой силы, которая может сделать жертву счастливой, пока человек находится в состоянии жертвы.
3: Окружающие такого человека, они могут ему чем-то помочь?
4: Нет.
3: Вообще ничем?
4: Ничем.
3: Но если желание все-таки появилось?
4: Единственная помощь будет окружающих, это не включаться в роль спасателя, не играть в эти игры.
3: Ну тогда этот человек автоматически переходит в список врагов. А если это муж или дети? Вот как быть тогда?
4: Список врагов. Но, опять же таки, нельзя играть роль спасателя, да, жертвы, боясь потерять его хорошие отношения, в кавычках, его добрые отношения. Это неправильно. Вообще, на самом деле, мы, вот взрослые люди, мы не несем ответственности за чувства и эмоции другого человека. Потому что чувства и эмоции другого человека – это в зоне ответственности этого человека, который испытывает эти чувства и эмоции. И здесь бояться чувств и эмоций не надо, что кто-то рассердится, или кто-то там перестанет разговаривать, или там еще обидится. Наоборот, мне кажется, муж, вот, ну, да, близкие такого человека, но в частности, там, если идет речь о муже и жене, муж делает жене большое благо, если он выключится из роли спасателя, если он перестанет играть в эти игры, если он вернет ответственность человека, ну, тому человеку, кому это надо, если он снимет это с себя. Угу. Потому что в этот момент он станет здоровее сам.
3: У нас есть еще несколько минут. Угу. Вы можете дать несколько конкретных советов нашим зрителям, которые, возможно, понимают сейчас свое состояние? Первые шаги. Если человек открытый, он может легко пойти к специалисту, к психологу, mm-hmm. получить конкретные советы, если нет такой возможности. Вот несколько шагов можете описать?
4: Mm-hmm. Ну, первый шаг, да, это перестать обвинять окружающих, mm-hmm. снять с них вину, да, абсолютно, снять с них все требования и понять, что в том, что произошло, вины окружающих нет. Угу. Постепенно это, конечно, процесс, вот именно взросления, процесс взятия за себя ответственности. Есть еще такая фраза замечательная, мне, когда я ее прочитала, она мне очень понравилась, очень затронула меня. Вот когда что-то случается плохое с человеком, обычно, ну, человек думает, это случилось со мной, почему это случилось со мной? А можно эту фразу немножко переформулировать, что это случилось не со мной, а для меня. Это совершенно меняет вообще абсолютно, ну, как сказать, парадигму даже мысленную. Вот это случилось со мной, ну, и когда так человек говорит и сетует, это как раз позиция жертвы, что есть какая-то внешняя злая сила, как-то так вот все сложилось, и так вот раз, и вот со мной что-то плохое мне сделано. Но когда человек думает, что это случилось для меня, для чего? Для моего какого-то роста личностного, духовного, для того, чтобы я испытала эти чувства, для того, чтобы я прожила эту ситуацию. Это какой-то бесценный опыт, которому я могу научиться. Чему я могу научиться в этой ситуации? То есть это вот уже правильные вопросы, и это как раз вопросы не жертвы, а вопросы там, королевы своей жизни или хозяина своей жизни. Это намного более приятная роль.
3: Да, действительно, Ольга, потрясающий ответ, интересная тема. Я думаю, что многие наши зрители для себя действительно много ценного и полезного сегодня почерпнули. Время наше подходит к завершению. Дорогие зрители, мы с вами прощаемся. Обязательно смотрите следующие наши программы. Всего доброго и до свидания.

0: надейтесь и верьте. Господь обязательно поможет вам.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Контрасты души. Ведущий Алексей Бритов.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программы «Контрасты души». И у нас в гостях Олег Вячеславович Воронюк, преподаватель Заокской духовной академии, магистр богословия. Здравствуйте, Олег Вячеславович.
2: Здравствуйте.
1: Тема о браке, которую хотелось бы сегодня поднять. И вот сегодня в современном обществе большинство людей считает, что это свободный выбор. Жениться, выходить замуж, либо оставаться неженатым, просто жить гражданским браком и так далее. И многие разные вариации есть сейчас, особенно на Западе, даже брака, да, вот, имеется в виду, кто в него может вступать. Что Библия говорит об этом? Действительно ли человек свободен в этом отношении, что касается брака?
2: Видите, здесь на самом деле интересно, когда мы смотрим вообще-то, о чем говорит Библия. Удивительно с той точки зрения, что Библия дарует свободу, вот. Но с другой стороны, если мы хотим по-настоящему воспользоваться этой свободой, то Библия учит нас, на каких принципах мы можем это сделать. И, конечно, вопрос касается там, не только браков, целый спектр, но по поводу брака действительно Библия представляет интересную концепцию. И такое впечатление, что Священное Писание не очень сильно оставляет человеку
1: плюрализма
2: в этом вопросе, да, каких-то дискуссионных моментов. То есть Библия четко определяет несколько положений, которые в человеческом обществе должны происходить. Вот. И причем, ну, какие-то положения, то есть положение о том, что человек, во-первых, не должен жить один. Библия никак не представляет этот вопрос как выбор между тем, там, что лучше или что хуже, или выбор между тем, ну, как ты решишь, как тебе понравится. Библия четко говорит о том, что человек один быть не должен, раз. Второе, человек говорит о том, Библия говорит о том, что когда человек нашел, последуя этой заповеди, нашел себе помощника или помощницу, супруга.
1: Как это так, помощник или помощницу?
2: Сегодня говорим.
1: Разве есть варианты в этом вопросе?
2: Я себе найду помощницу, а моя супруга найдет себе помощника в таком ключе, да. То есть когда мужчина или женщина нашел себе вторую половинку, так будем говорить, здесь еще одна заповедь, которая сегодня, как показывает практика, не очень удобна. Библия учит, что в этот самый момент надо уйти от родителей. Вот. Это тоже не выбор. То есть это тоже то, насколько Священное Писание учит, как правильно строить семью.
1: Что значит не выбор?
2: Что значит не выбор?
1: Что нет выбора в этом вопросе?
2: Да, самое главное, что Священное Писание ни разу, никогда на своих страницах не ставит эту заповедь в зависимость от каких-то внешних обстоятельств. Так точно, как и десятисловный закон. То есть, когда мы смотрим на заповеди, там, не сотвори себе кумира, не прелюбодействуй, не кради, не убивай, почитай родителей, не лжесвидетельствуй и так далее, нигде не сказано, что есть хоть какой-то элемент,
1: условия, при котором
2: можно не эта делать. Заповедь не действует. Да. То есть,
1: нет, но эти заповеди хотя бы написаны в десятисловном законе. Где такая заповедь, что обязательно нужно жениться и обязательно нужно уйти от родителей?
2: Вот прослеживаем. Значит, когда человек был сотворен, когда Господь, Творец, сотворил человека, он дает модель, по которой человек должен в обществе существовать. И эта модель состоит из тех вещей, которые мы упомянули. Первое – это человек не должен быть один, и человек не должен быть с кем-то и с родителями. То есть, я ссылаюсь на библейский текст, когда говорится, что человек оставит должен отца и мать и уже быть со своей второй половиной.
1: Хорошо, когда так мы размышлять, говорим... когда, вот, например, жили они там в шатрах, да?
2: Да.
1: Сделал себе новый шатер, поставил его рядышком, и все, ты уже оставил отца и мать, и прилепился к жене своей, и стали вы с нею двое одна плоть. А сейчас, в современном нашем мире, ведь мы не в шатрах живем, особенно вот в нашей полосе, где зимой холодно, это нужно жилье себе какое-то иметь. А где же его взять молодой семье, которая, может быть, студенты, или только-только начинают свою трудовую деятельность? И как это, куда это переехать они должны? от родителей?
2: Сейчас мы открываем очень интересный широкий спектр. Значит, удивительно, когда мы смотрим на Библию и как человек относится. Библия, Священное Писание, ну, то есть Господь через Священное Писание показывает ту модель, которая считается правильной. Человек, как показывает история, ищет модель, которая проще, легче, удобнее, вот, не создает дополнительных неприятностей и так далее. Ну да, действительно, никто не говорит. Конечно, любой, наверное, любая девушка, а может, иногда и парень скажет, ну, конечно, с родителями проще и так далее. Но вот интересно, все-таки я хочу вернуться.
1: Когда... Так мало того, что может и не проще, так выбора нет. Куда идти-то?
2: Когда мы возвращаемся к Священному Писанию, все-таки я хочу это проговорить. Никогда, ни одного разу Священное Писание не употребляет никакого условного, ну, будем говорить, условного придаточного, да, то есть не говорит, что, значит, человек должен быть, ну, должен быть не один, а с супругой, вот, и это установление вечное, и с этим сделать ничего нельзя. Потом Иисус Христос в Новом Завете сказал, ну, вы настолько, как бы, Моисея, так скажем, уже немножко придавили к стенке, что он по вашему жестокосердию махнул рукой и сказал, ладно, на таких-то и таких-то принципах разводитесь. Вот. Но вообще-то, он говорит, моя задумка, задумка Творца никогда не была такой. То есть никогда Творец не ставил зависимость. Значит, семья... Это не цирк, где обязательно должно быть интересно. Вот сейчас часто приходится слышать, что, ну, мне перестало быть интересно с этим человеком, вот я решил себе найти другого.
1: Или просто оставить.
2: Или просто оставить. Библия не говорит, что это в цирк, когда ты приходишь в кино, тебе должно быть интересно, если неинтересно, ты уходишь, не досиживаешь, больше не идешь, не покупаешь билеты и так далее. А семья – это заповедь Божья, которая не зависит от того, интересно тебе или нет. Да, более того, в Священном Писании говорится о том, что это даже не зависит от того, что вторая половина выполняет свои обязанности или нет. Нигде не сказано, что, значит так, брак – это установление божественное, на мужа и на жену возлагаются определенные обязательства, и они выполняются и имеют силу до тех пор, пока вторая часть, как мы сейчас контракты составляем, пока вторая часть тоже их выполняет. Как только кто-то перестал выполнять, это существует, это значит представляет собой юридический повод для того, чтобы этот договор расторгнут.
1: Ну, что касается расторжения, мы согласны, да, мы говорили уже неоднократно, что есть всего лишь две причины для расторжения брака – это супружеская неверность и насилие.
2: И насилие, конечно.
1: Согласен. Но мы-то сейчас говорим, вы пытаетесь убедить нас в том, что заключать брак – это обязанность, а не просто выбор.
2: Да, потому что Творец, когда сотворил человека, сказал, человеку быть одному нехорошо.
1: Ну, может, нехорошо.
2: В русском языке это нехорошо, но вообще-то, если...
1: Ну, что делать? Нехорошо, не все хорошо.
2: Да, вообще-то, если смотреть на язык, которым это написано действительно, то это звучит как заповедь. Это и, знаете, где-то внутри я, может, и склонен согласиться с постановкой вопроса о том, что в современном мире нелегко, ну, про родителей вы сказали,
1: да. Но это уже другой вопрос. Это еще и жить отдельно. Мало того, что нужно обязан жениться, ты еще и жить не имеешь права, допустим, в своей комнате с родителями.
2: Но,
1: да, в квартире.
2: Здесь как раз-таки дух священного, не дух, даже буква в этом, в этом отношении, когда говорит, значит, оставит человек отца и мать, значит, по духу этого термина не имеется в виду в обязательном порядке географическое оставление. То есть эта заповедь, она дана как молодым людям, так эта заповедь дана и родителям, и она говорит о том, что как только, ну, с точки зрения родителей, твой сын или дочь заключили брачный союз, вы можете жить в одной квартире, но ты на них права не имеешь.
1: То есть это должна быть другая семья.
2: Это абсолютно другая семья. Ты не можешь указывать, ты не можешь говорить, ты не можешь становиться на сторону кого-то.
1: У них могут быть свои какие-то правила.
2: Да,
1: обязательно, наверное, бюджет должен быть
2: да,
1: свой.
2: Да, это абсолютно другая ячейка. И несмотря на то, и опять-таки, что интересно, Священное Писание опять-таки не говорит. Вот смотри, отдал ты дочь свою замуж, да? Дальше смотри. Значит, вообще-то, конечно, оставит человек. Угу. Но надо посмотреть, а вдруг муж о ней не заботится. Угу. Она-то вышла, вы за ней тут там 18, 20, 25 лет
1: растили,
2: ухаживали, покупали, смотрели, отдавали. А сейчас у них там совсем не так, как в отеческом доме. Значит, надо немножко помочь.
1: А разве плохо это?
2: Да, надо немножко вмешаться.
1: Я думаю, что многие родители с удовольствием, если есть возможность, помогут семье, что Бог это запрещает.
2: Прямое нарушение заповеди. Но я, конечно, немножко утрирую. Разные виды помощи бывают. Ну, понятно, да. Что здесь для родителей есть указание теперь с этими двумя людьми работать на паритетной основе. То есть если раньше можно было бы сказать, ну, на правах родителя, я говорю вот так, так, здесь поступаю, здесь это мы будем делать, это не будем, то сейчас, когда появилась новая ячейка, все, нет никаких прав. И это тоже заповедь. Заботиться, не заботиться о твоей дочери кто-то там, значит, смог ее обеспечить,
1: ну, что, получается,
2: одним
1: просто,
2: или вторым, или не сможет.
1: Плюнуть и все, и если есть даже возможность, все равно не помогать.
2: Нет, эта заповедь не призывает нас к бездействию. Ни в коем случае не к бездействию. Но вот выражение «на паритетных основаниях» дает приблизительно нам направление, в котором можно было бы подумать. То есть теперь родители, прежде чем они вмешаются во что бы то ни было происходящее в молодой семье, должны получить разрешение. Угу. Они, конечно, я тоже отец, и я тоже прекрасно понимаю, что если мой сын, создав семью, попадет в какую-то там неприятность или в какую-то ситуацию, где я смогу помочь, конечно, я не буду стоять в стороне. Но нельзя прийти и сказать, давай я решу вопрос. Раньше можно было. Раньше он был мой сын, раньше я за него решал вопросы, если надо было. Но прийти и сказать, так, значит, подтекст какой? Ну ладно, понятно, вы сейчас не можете, не способны, вот смотрите, я сейчас решу вопрос. Нельзя. Человек вместе со своей женой, как новая ячейка, по заповеди Божьей, должны абсолютно независимо, свободно принимать решения.
1: Ну, в том числе и принять решение, принять помощь от родителей, они могут.
2: Да, конечно, они могут прийти, хорошо, сказать спасибо большое и так далее. Ценим,
1: оставит человек отца и мать, да, и прилепится к жене, и будут двое на плоть. Это заповедь, не дающая права тут для размышлений. Но что быть, как быть, если человек с удовольствием готов жениться? Вот он, может быть, он хочет жениться и ждет, и ищет себе вторую половину. Но есть у него какое-нибудь, например, уродство физическое, либо какой-то недуг врожденный, либо просто человек, ну, вот несимпатичный, такой средненький. И никто особо за него не выстроился в очередь замуж выходить. Что ему делать? Он рад, он готов, он ищет, он ходит там в церкви ищет, и в интернете ищет, и нет. И как тогда эту заповедь исполнить? Получается, он невольно ее нарушает против воли своей?
2: Да, здесь тоже интересно про действие и бездействие. Даже десятисловный закон построен таким образом, что могут прийти обстоятельства, когда заповедь просто выполнить нереально.
1: А вы же говорили, что нет никаких условий.
2: В каком ключе?
1: Вспомогательному уклонению нельзя.
2: Нет, в каком ключе я говорю? То есть, если человек... у нас есть простая десятая заповедь, коротко сформулировать, не пожелай. Так вот, если бедуин живет сам со своими верблюдами, у него нет физической возможности исполнить или не исполнить эту заповедь, просто потому, что в его обстоятельствах невозможно не то что пожелать, даже хоть посмотреть глазком бы на то, что можно было пожелать. Или если с тебя не спрашивают какого-то свидетельского показания, но у тебя нет физической возможности не врать. И, конечно, про прелюбодейство. Если, если ты не состоишь в браке, то как тебе исполнить эту заповедь?
1: И нарушить ее не можешь.
2: И не нарушить, то есть она вроде как пока что и не про тебя.
1: Хорошо, понятно. А вот другая ситуация. Человек симпатичный, красивый, и многим девушкам нравится. Но вот родился он и гомосексуалист. И пришел он в церковь. И он рад бы жениться, бы исполнить Божью заповедь, но он не может, потому что вот не тянет его к женщинам. Он понимает, что если даже он как-то сделает это авось на авось, а вдруг Бог поможет, он испортит жизнь и этому человеку, и этой женщине, и себе. Что ему делать, как ему эту заповедь исполнить? Многие церкви сегодня на Западе решили этот вопрос. Угу. Они говорят, да, нехорошо быть человеку одному, пусть он себе другого найдет такого же. Но мы знаем, что Библия этого не поддерживает,
2: нет,
1: и наоборот осуждает.
2: Библия категорически
1: осуждает,
2: против этого.
1: Как эту заповедь
2: исполнить? Конечно, Библия категорически против. Значит, я в данном вопросе позволю себе сформулировать таким образом. У меня нет устоявшегося мнения, на основании той информации, которая сейчас существует. Мне был интересен этот вопрос. Угу. Я его изучал. Вот, посвятил немало времени этому.
1: Какой практический совет дать этим людям?
2: Но я не пришел к однозначному заключению. По-моему, современная вообще-то наука тоже не пришла к однозначному заключению о том, какова природа гомосексуализма. Есть два независимых и равносильных мнения. Вот вы предложили формулировку «родился гомосексуалист».
1: Я не сказал «родился», я сказал, что к тому моменту, когда он пришел в церковь,
2: он
1: сформировавшийся, да. Вот таких вот...
2: Понятно. То есть для этого надо бы сначала, конечно, определиться с тем, насколько вот это явление гомосексуализма поддается, я бы не хотел говорить, лечению, иначе мы сразу отводим это в сторону болезни, заболевания. Вот я пока воздержусь от комментариев, пока мы не определимся с истинной
1: природой.
2: Времени
1: у нас не остается размышлять, что делать такому человеку, как исполнить эту заповедь.
2: Такому человеку не нужно портить жизнь ни себе, ни окружающим до тех пор, пока он не приведет вот этот свой вопрос в соответствии
1: с... И оставаться безбрачным, как апостол Павел советует, да?
2: В этом случае, конечно, да.
1: Спасибо большое. Сегодня мы, дорогие друзья, размышляли на тему заповеди о вступлении в брак. Мы сказали о том, что Библия не просто предлагает это как возможный вариант, но в идеале своем каждый мужчина должен быть женат, обзавестись семьей, оставить свою родительскую прошлую семью и жить своей отдельной семьей. Да, есть исключения, о которых мы проговорили с вами, но идеал Священного Писания таков. Пусть Господь благословит нас в том, чтобы стремиться к этому идеалу. Всего вам доброго. До свидания.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Господь ждет вас и хочет, чтобы вы жили вечно. Изберите жизнь.
2: Для вас поет группа «Алитея».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Взаправду» для самых любознательных.

0: Перед окном к зубному одна девочка заходила. Крики по всей больнице были, а я ни одной слезинки не уронила.
1: Ну ты герой, Марк.
0: Завтра опять пойду в больницу, пломбу надо поставить. Угу. Мне теперь целую неделю нельзя сладкого есть, ни шоколада, ни конфет.
1: Да, ну и как ты выдержишь?
0: Подумаешь, конфеты, я уже большой, могу обойтись.
2: А это у тебя что такое?
1: А, это друзья подарили. Они знают, что эти конфеты я очень люблю.
2: У тебя что, день рождения?
1: Да нет, просто так подарили.
2: Хорошие у тебя друзья, не то, что у меня. А я такие конфеты, между прочим, тоже люблю.
1: Между прочим, я эти конфеты принесла специально, чтобы с тобой поделиться.
2: За правду? Ну тогда давай, делись.
1: Ой, Марк, я же совсем забыла, а тебе же нельзя сладкое-то.
2: Ну вот, всегда мне не везет. У кого-то и зубы здоровые, и конфеты вкусные, и друзья хорошие, а у кого-то ничего нет.
1: Ну, у тебя друзья тоже хорошие, Марк. Помнишь, тебе на день рождения они подарили самолетик? Ты еще хвастался. Смотрите, говорит, какой у меня самолет с двумя пилотами.
2: Да, ведь самолет не съешь.
1: Но конфеты съешь, и ничего не останется. А самолету можно сколько хочешь играть.
2: Да, сколько хочешь. Он же давно сломался, а пилоты вообще потерялись. Вот если бы у меня были конфеты, я бы ни одной не успел потерять.
1: Это уж точно, Марк. Ну хорошо, на следующий день рождения я подарю тебе не роликовые коньки, как хотела, а конфеты.
2: Роликовые коньки? Ты взаправду хотела подарить мне роликовые коньки?
1: Ну, вообще-то да. Но теперь мне кажется, Марк, что конфеты лучше.
2: Да нет же, конфеты съешь, и ничего не останется. А на роликах можно сколько хочешь кататься.
1: А ролики могут сломаться или потеряться, или еще хуже, можно упасть и лоб себе разбить. Нет, Марк, ты прав. Конфеты лучше.
2: А ролики? От конфет у меня зубы болят. Вот.
1: Ну ладно, так и быть, подарю тебе роликовые коньки.
2: Только чтобы были как у Мишки. Нет, лучше как у Петьки.
1: А какие у Петьки?
2: А еще у Петьки велосипед есть. Послушай, велосипед намного дороже роликов стоит.
1: Марк, так у тебя же есть велосипед.
2: Да, но Мишке лучше.
1: Но ты фрукт. Пора заканчивать нашу дискуссию, иначе пока ты вспомнишь все, что есть у твоих друзей, программа закончится. А нам еще очень много нужно сделать всего.
2: Например, что?
1: Например, историю рассказать ребятам про Иосифа и его братьев.
2: А, я знаю такую историю.
1: Тогда давай расскажем.

0: был один человек. Звали его Иаков.
1: У Иакова было 12 сыновей. Он очень любил своих сыновей, но больше всего он любил Иосифа, потому что, как написано в Библии, он был сыном старости его.
0: Ну, то есть родился, когда Иаков был уже пожилым человеком.
1: Однажды Иаков подарил любимому сыну красивую разноцветную одежду.
0: Братья стали завидовать Иосифу. «Чем он лучше меня?» – думал каждый из них. «Почему отец не подарил такую одежду и мне?»
1: У Иосифа был дар от Бога – видеть пророческие сны, а также толковать сны других людей.
0: И вот как-то ночью Иосифу приснился такой сон. Солнце, луна и звезды пришли, собрались вокруг него и поклонились ему.
1: Иосиф пересказал этот сон отцу и братьям. В ответ отец укорил его. «Неужели ты думаешь, что я и твоя мать, и твои братья придем и поклонимся тебе?»
0: А братья еще больше разозлились и решили как-нибудь отомстить Иосифу.
1: И вот однажды старшие братья пасли овец далеко-далеко от дома.
0: Отец послал Иосифа к братьям, чтобы он принес им поесть и узнал, как у них дела.
1: Когда братья издали увидели Иосифа, они быстро договорились между собой. Как только Иосиф пришел к ним, они схватили его и сорвали с него разноцветную одежду.
0: Потом они бросили его в яму и стали думать, что делать дальше.
1: В это время мимо проходил караван, который направлялся в Египет.

0: братья пошли к чужестранцам и продали им Иосифа в рабство за 20 монет. Чтобы отец не узнал правду, братья придумали хитрость. Они разодрали разноцветную одежду Иосифа и измазали ее кровью убитого ягненка.
1: «Где мой сын Иосиф?» – спросил Иаков, когда братья вернулись домой. И тогда они показали ему одежду Иосифа и сказали, что его растерзал дикий зверь.
0: Нечего и говорить, какое великое горе пережил Иаков. Он навсегда распрощался со своим любимым сыном.
1: Обманув отца и продав своего брата в рабство, сыновья Иакова совершили большое зло.
0: Но, к счастью, эта история имеет продолжение. А вот чем она заканчивается, мы узнаем в следующий раз. Ну как, теперь ты понял, что завидовать – это плохо?
1: А что ты понимать? Я и раньше знал.
0: Да? А как же конфеты? Как же ролики? Велосипед там?
1: А, ты об этом? Я вообще-то независтливый.
0: Неужели?
1: Честное слово, это все из-за зубов. Как подумаю, что завтра пломбу надо ставить, так все настроение падает. Почему всем завидовать тогда хочется?
0: Ну ладно, чтобы поднять твое настроение, предлагаю сделать самолет. Но не простой, а сладкий.
1: Как это? Он что, съедобный?
0: Вот именно.
1: Мне же нельзя сладкое.
0: Я думаю, что такой сладкий, Марк, можно. Итак, берем большой банан. Далее мы будем делать крылья. Теперь хвост. А пилотов мы будем делать из каких-нибудь фруктов. Ну как, Марк, тебе нравится?
1: Очень нравится.
0: Кстати, таким способом можно сделать все, что угодно. Главное, чтобы фантазия работала.
1: Слушай, я придумал. Завтра приглашу своих друзей и к их приходу наделаю всякие же такие штучки.
0: Хорошая идея, Марк. Я смотрю, у тебя настроение поднялось.
1: Да, даже петь захотелось.
0: Ну тогда пой, а мы послушаем.

0: Наша программа, ребята, подошла к концу. Но вы помните, что если у вас поселились вредные завидки, гоните их прочь, иначе они поссорят вас с вашими друзьями.
1: Да, как это случилось с Иосифом и его братьями, когда они позавидовали ему.
0: Напишите нам, что нужно сделать, чтобы никогда никому не завидовать.
1: И всегда быть в хорошем настроении.
0: До свидания, ребята.
1: Ждем ваших писем и рисунков. Пока!

0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные подделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
1: Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас поет детский хор «Тропинка».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Проповеди священнослужителя Андрея Кочелабы.
2: Все говорят: готовься, готовься. А как это понять, готов я или не готов? Готовность – это либо состояние, либо согласие. Почему написано «будьте готовы на всякое доброе дело»? Очень часто мы слышим: я не готов к серьезным отношениям, мы не готовы завести ребенка, я не готов. Интересно, Авраам, когда он ему говорит: принеси на горе Мария своего сына в жертву, он не торгуется. А когда он говорит, что я истреблю Содом и Гоморру, он торгуется. Итак, друзья, приветствую вас сердечно, и мы продолжаем исследовать Библию шаг за шагом, текст за текстом, принимая для себя все новые интересные уроки для того, чтобы нам измениться в лучшую сторону, ибо Библия для этого и создана. Итак, сегодня мы с вами говорим о готовности, потому что готовность – это такое вроде бы понятное, но и размытое понятие вместе с тем. Когда мы слышим: а ты готов к пришествию Христа, то вроде бы как-то, ну да, готов, что, прямо так, вы видели людей, которые прямо вот меняются вот до неузнаваемости, ну, знаете, как бы нечастый случай. Обычно говорят, как в той песне: каким ты был, таким ты и остался. Но мы всегда говорим, что нужно меняться в лучшую сторону, нужно что-то делать. И мне мой друг прислал открытку, такую интересную фотографию, два человека. И написано там: один такой с большим животом, а второй такой накачанный, знаете, кубики, маечку поднял, и вот они смотрят. Один такой постарше, другой помоложе. А там было написано: одинаковый возраст, но совершенно разный выбор. То есть один выбрал такой путь, и он так выглядит, другой выбрал другой путь, он так выглядит, а возраст, оказывается, у них одинаковый. То есть очень интересные вещи. Когда мы говорим о готовности, мы можем, с одной стороны, угадать и сказать: да, я готов. Знаете, как обычно, вот смотришь спортсмена или перед прыжком с моста, он говорит: ну что, готов? Он говорит: сейчас, подожди, подожди. Казалось бы, ну что изменится? Он как стоял, так и стоит. Все равно он полетит. Ну, минутой раньше, минутой позже. Нет, подожди, подожди, все, потом, все, давай. То есть я согласен. Или нырять там с камня какой-нибудь с высоты в воду. Нужно собраться с духом. Так вот, как понять, вот эта готовность к пришествию Христа, она имеет такое же значение или все-таки нет? Вот это интересный момент, и я хочу, чтобы мы о нем сейчас немножечко больше поговорили, потому что очень много интересных текстов есть. Ну, давайте начнем с самого главного текста. Матфея, 24 глава, 44 стих. Матфея 24, 44. Напомню, что 24 глава Матфея – это апокалиптическая глава, говорящая о конце мира, о пришествии Иисуса. Итак, 24, 44, мы читаем следующее. «Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий». Выше он здесь говорит о том, что был допотопный мир, они не думали, пока не вошел Ной в ковчег. И точно так же потом он продолжает говорить о том, что бодрствуйте, потому что не знаете, в какую стражу придет господин, хозяин дома, или в какую стражу придет вор, подкопается, да, когда придет хозяин, когда придет вор. Поэтому, говорит, будьте готовы. И вот это важная истина библейская о том, что мы все-таки должны быть готовы. Я, вы знаете, для себя, когда начал изучать этот вопрос, начал сравнивать переводы, смотреть словари, я был поражен, что, оказывается, готовность, она так много имеет, ну, подступеней. Ну, например, лук в плове готов или не готов? К чему он готов? Готов, чтобы мы его съели, или готов по своей кондиции? То есть это много интересных текстов. Так вот, есть понятие готовности. Первое. Готовность – это в первую очередь состояние. То есть, вот как я уже сказал, да, есть готовность продукта, когда ты его варишь, есть готовность армии, есть, например, готовность каких-то инструментов, когда они, вот он уже готов к тому, чтобы им можно было пользоваться, и так далее, и так далее. То есть первое – это состояние готовности. И второе состояние – это согласие. Согласие или желание сделать что-то. И интересно, у классиков написано, вот Гоголь, «Мертвые души», у него есть такое выражение. «Хозяйка уже изъявила готовность послать за пуховиками и подушками, но хозяин сказал, ничего, мы отдохнем в креслах». То есть она была готова идти, она была готова бежать, она была готова варить, она, то есть... Личность может быть готова, это еще не значит состояние, а только желание сделать что-то. Или, например, интересная тоже из классиков цитата есть, что с радостной готовностью он помогал в работе другим. Вот этот Кожевников, старший сержант. То есть с готовностью помогать. Вот как дети иногда, да, вот он, польза от него может быть ноль, но он готов папе помогать что-то там тяжелое нести. Ну, как он готов? Готов, видите, и мы понимаем, что это слово очень многозначительно. Поэтому готовность или согласие сделать что-то, желание содействовать чему-то, или еще, как говорится, быть в полной готовности, приравнено, как я уже говорил, к какому-то продукту. Почему я на этом хочу остановиться? Потому что, когда мы начинаем подменять понятия, нам кажется, что я не готов к пришествию Христа. Я не готов к тому, чтобы кому-то рассказать о Христе. Я не готов, потому что я не пастор. Ну, я сейчас начну, он мне задаст трудный вопрос, а я не смогу ответить. Вот если бы я выучился на пастора, если бы я был богословом, я бы тогда начал говорить, я бы сказал, а вот так написано, а вот у меня есть степень, а вот я знаю, а я учился. А когда ты начинаешь, или имея степень и знания, и ты тоже смотришь, да, человек не готов говорить. Почему? Чего-то другого боится. И вот таких, как говорится, готовности, неготовности очень по жизни становится очень много. Мне понравилось очень сильно одно выражение. Успех приходит тогда, когда возможность встречается с готовностью. Успех приходит тогда, когда возможность встречается с готовностью. И поэтому, когда мы читаем, что он говорит «будьте готовы», это означает, что человек готов, как бы морально, да? Это не значит, что он идеален, что он безгрешен, что ему чуждо все мирское, что он совершенно по-другому смотрит на мир, он уже весь там в облаках, в Господе и так далее. Это совершенно не так. Это означает, что он готов что-то сделать для Христа. Это означает, что он готов меняться, но у него не получается, он падает, он спотыкается, он опять падает. Почему о праведнике сказано, что он 7 раз упадет и встанет? Это значит, что праведник падает. А вам нравится праведник, которого вы знаете, что он как минимум 7 падений у него? И вы скажете, да какой он праведник? Я не праведник, и то у меня столько нету. Ну так мы, по крайней мере, считаем свои падения. Падения мы иногда не засчитываем как падение, мы можем засчитать как что угодно. Но это так, скажем, как лирическое отступление. Опять же, говоря о готовности, апатия уничтожает готовность действовать. А готовность действовать уничтожает апатию. Вот интересно, да, как бы, вот вроде бы одно и то же. Но подожди, когда ты... не хочешь утром вставать, чтобы бежать утреннюю пробежку, и потом ты все-таки встал и побежал. Какая совершенно разная реакция, и как ты совершенно по-другому себя чувствуешь. И поэтому людей очень часто беспокоит вопрос, а что я должен сделать для Христа, чтобы вот он засчитал, что я готов? Вот ты молодец, ты готов, мы тебя возьмем на небо, говорит Господь и ангелы. И вот это, наверное, один из неправильных немножко вопросов, потому что сатана тут же поспешит вам потрепать, как сказать, постучать по плечу и сказать, ты не готов. Ну как, я же хотел, я старался. Не, какой ты готов? Посмотри, как ты вчера со своей женой разговаривал. Посмотри на своих детей. Посмотри на то, посмотри на это, посмотри в зеркало, в конце концов, и ты не будешь готов. Или люди думают, я должен стать каким-то особенным. Я должен думать о духовном. Я должен, открывая глаза, видеть там, знаете, ангелов летающих. А человек открывает глаза. И, как я иногда говорил некоторым людям, да, открывает глаза и говорит, неужели сегодня опять идти на эту работу? А потом закрыл глаза, опять открыл глаза. Или другой человек открывает глаза и говорит, опять этот кредит. Когда же я, в конце концов, за него смогу расплатиться? И так далее, и так далее. Поэтому мы, говоря о готовности встретить Христа, должны прочитать еще несколько интересных текстов. А именно, когда мы откроем Тита 3 глава 1 стих, мы находим одну интересную истину, которую очень многие люди, кстати, неоправданно и не, ну, необоснованно забывают, потому что Тита 3.1 написано следующее. «Напоминай им повиноваться и покоряться начальству и властям и быть готовыми на всякое доброе дело». Никого не злословить, там, и он продолжает быть несварливыми, тихими, оказывать всякую кротость ко всем человекам. Опять же, посмотрите, какую разницу. Он говорит, повиноваться, покоряться начальству. Там не написано, которому очень хорошему начальству, праведному начальству, воспитанному начальству, богобоязненному начальству, духовному. Нет, он говорит, покоряйся начальству. И заметьте, вот если бы мы сейчас вот взяли и вот это духовное перевели совершенно в плотскую сферу. Просто работодатель и нанятый у него работник. И вот читаем теперь в этой связи. Напоминаем повиноваться и покоряться начальнику и властителю и быть готовым на всякое доброе дело. Вот скажите, как вы думаете, вот такой начальник, или вы, если начальник, и у вас появился работник, который говорит, я закончил, что мне еще делать? Следующий вопрос, он говорит, я все сделал, я, если надо, я могу остаться. Если вы хотите, я могу вот это перенести, потому что оно мешает. Да вы бы не нарадовались на такого работника, потому что он готов на всякое доброе дело. Хотите, с ребенком с вашим посижу, хотите, сбегаю в магазин. То есть человек готов, и вы неосознанно начинаете его любить и уважать. А теперь представьте себе, когда мы здесь читаем этот же текст и на одно слово обращаем внимание. Быть готовым. Возможно, никогда не понадобится это. Но если ты готов, это хорошо. Говорят, очень интересное такое наблюдение. Я читал, что когда люди изучали дружбу. Вот, ну, помните вечный вопрос. Может ли быть дружба между мужчиной и женщиной? Ну и так далее. А вот между ребятами, между друзьями. Вот как это вообще это происходит, вот дружба? И таким образом происходит следующим, следующее, что люди, которые дружат друг с другом, они фактически довольствуются не тем, что один из друзей им помогает решать все вопросы, а что он только лишь выразил свою готовность помочь, если вдруг понадобится такая помощь. И вот это желание помочь, вот эта готовность человека, она греет, она заставляет человека верить в этого человека, любить его, прощать ему и совершенно по-другому себя чувствовать. Вот простой банальный диалог, когда вам кто-то говорит, ну давай, вот тебе телефончик на мой, счастливо, если что надо, любой вопрос, обращайся, звони, все поможем, решим, встретим, отвезем, все будет хорошо. Вот пожалуйста, вот что, какие чувства наполняют после такой фразы? Да я, как говорится, обнятый, да, любовью. Может, никогда не придется позвонить. Ну, так получится. Но человек сказал, что он готов для меня сделать много. Он готов для меня пожертвовать что-то. Он меня встретит. Он меня накормит. Он меня еще что-то делает. И мы уже готовы его благодарить даже больше, чем, может быть, он нам сделает. И вот это очень интересная мысль. Особенно, когда по отношению ко Христу. Он для нас умер на кресте. Это важнейшая драгоценная истина. Пролилась драгоценная кровь Иисуса для прощения моих грехов. За мой грех пострадал Иисус. То есть Он для меня уже сделал. И теперь как бы ожидается, что Он хочет услышать, а на что ты готов? А мы Ему начинаем задвигать какие-то интересные такие вещи, совершенно нелепые. Мы говорим, Господи, я пока не готов к вечности. Я вот сейчас готовлюсь, я вот потом, я пока не готов. Я не готов крещение принимать. Ну, потому что если я приму крещение, мне потом нельзя будет грешить, там, курить, я не знаю, что-то еще. У каждого свои какие-то, знаете, заморочки, которые его держат. Но хочу сказать, что любой грех, хоть ты крещен, хоть ты не крещен, он тебя убьет, он остается грехом. Но если ты крещен, все небо идет на твою защиту. Это важно понимать, и поэтому мы говорим, Господи, я не готов. Он говорит, давай послужи для меня что-то, да, или кто-то приглашает в церковь. Человек говорит, я не готов. Такое чувство, что с ним что-то такое произойдет, он так изменится. И потом небо скажет, вау, этот человек просто перевернет весь мир. Вы знаете, это не так. А по той лишь причине не так, что когда читаешь 25 главу Евангелия от Матфея, там написано, что спасенные, они так удивляются, что они спасенные, а Христос им напоминает интересные вещи. Он говорит: я был голоден, вы меня накормили. Они говорят: да понятия не имеем, когда мы тебя кормили. Я был в темнице, вы пришли ко мне в гости. Я нуждался, вы посетили меня. Я пить хотел, вы дали мне попить. И вот и спасенные никак не могут вспомнить. Слушай, да как это так? Где, когда? Это был их образ жизни. Они готовы были помогать разным людям. А нечестивые или те неспасенные, которым Христос скажет то же самое, они тоже не могут вспомнить. Как это, когда было такое, чтобы они такого важного человека и так не почтили? Ну, то, что они простых отшивали, это нормально. Ну, чтобы важного, то есть, Господи, да если бы ты пришел, да я бы тебе свою спальню уступил, я бы там лег где-нибудь на матрасе на полу. Ну, а когда гость пришел, мы иногда говорим: ну, что это, неудобство будет нам, будет человек тут спать, пусть идет куда-нибудь, пусть снимет гостиницу. То есть вот эти моменты, они очень дорогие, они очень глубокие. Поэтому он говорит: что значит готов? Ты готов что-то для меня сделать? Я для тебя много сделал. Я проявил это готовство или готовность. И вот интересно, что мы читаем или знаем из русской поговорки: готовь сани летом, а телегу зимой. То есть вот эта мудрость, когда ты понимаешь, что придет время, и сани не готовы, будет мороз, и ты будешь стоять на морозе и что-то там крутить. А сейчас тепло, сделай то, что надо. А потом будет наоборот, когда будет тебе нужны сани, а телега будет стоять. Ты можешь заняться телегой спокойно, без спешки, одно колесо, второе, третье, четвертое. То есть без проблем. Бог показывает, что мудрость заключается в том, что когда человек внутренне начинает быть готов для Иисуса что-то сделать. Вспоминаем жертву Авраама. Опять же, интересный персонаж. Он приходит на гору, приносит своего сына, ведет с собой. И он, как бы говорит, отвечая на вопрос Бога: принеси мне в жертву своего сына. И он делает, как бы он его кладет на дрова, берет в руки нож. Ангел останавливает руку и говорит: теперь я вижу, что ты готов для меня что-то сделать. Мне непонятно, Авраам торгуется с Богом, когда он ему говорит, что я буду губить Содом и Гоморру. Неужели Авраам не знает, что Содом и Гоморра – это такие нечестивые города? И он говорит: Господи, подожди, а вдруг там найдется 50 праведников? Ты же не погубишь за 50? Он говорит: нет. Подумал, да не найдется там 50 праведников. Но ведь это же города, поэтому понимаете, о чем он говорит? Может, 40? Говорит: хорошо, будет 40, пощажу. Может, 30? Вот отсюда пошла идея, что евреи торгуются, да, что как бы и написано, и Бог перестал с ним говорить, потому что иначе бы он доторговался до такого состояния, что Бог был бы ему должен. Ну, говорит, может, 10, но мы видим по истории 10 не нашлось. Был Лот, его жена осталась соляным столпом, его две дочери, которые были с ним, опять же, поступили не очень правильно. То есть не все так просто. Малый остаток остается верных Богу детей. И поэтому, когда мы смотрим на Авраама, на его готовность вообще что-то сделать, и Бог это засчитывает, как будто он это сделал. То есть, когда мой друг мне говорит: ты мне позвони, любая проблема, позвони, я приеду, я все сделаю. Я это расцениваю, как будто он мне уже это сделал. И я уже хочу для него что-то сделать. И я говорю: слушай, я приеду, не приеду, не знаю, но ты, когда приедешь, ты 100% должен остановиться у меня, я тебя встречу. Вы понимаете, что происходит? Желание засчитывается как действие. Вот почему апостол Петр говорит: каково же должно поступать в святой жизни нам, ожидающим и желающим пришествия Господня. Вот это важная истина для любого из нас. Поэтому, когда мы смотрим на Авраама, на его желание принести в жертву Исаака... Кстати, я нашел одну интересную вещь, что есть неправильный перевод, что он как бы должен был сделать, ну или еврейское слово «акидат Ицхак», оно обычно переводится как «жертвоприношение Исаака», Ицхака дословно. А на самом деле там дословно переводится «акидат Ицхак» как «связывание Ицхака». То есть не жертвоприношение, а связывание. Он проявил свою готовность в том, что он связал своего сына, и поэтому получается, что, естественно, Бог не хотел жертвоприношения Исаака. Он хотел видеть готовность, как далеко ты пойдешь, Авраам. А на этом фоне фактически показал свою любовь к людям, грешникам. И он говорит, Иисус пошел до конца. Я отдал сына своего. И если ты был готов, и я тебя остановил, то я пошел до конца. Вот почему апостол Павел в послании к евреям, в 11 главе уже, вот или в 10 даже главе, 10 глава, вот он здесь говорит интересные вещи. Он говорит, не будем оставлять собрания, как есть у некоторых обычай, 25 стих, но будем увещевать друг друга, тем более, чем более усматривайте приближение дня оного. Что для меня пришествие? Почему я адвентист, и я проповедую о том, что Христос скоро придет? Да потому что для меня идет ко мне тот, кого я люблю, тот величайший Бог, который однажды за меня так дорого заплатил, что сегодня ни одно мое самое доброе дело, оно даже не годится ни в какие подметки, чтобы можно было сказать, ну вот видишь, мы адекватно рассчитались. Нет, конечно. И поэтому он здесь говорит, если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня готова пожрать противников. Если отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, которой освящен, и духа благодати оскорбляет. То есть он отрекается от Бога. Фактически это дьявольская идея вот так жить, потому что пророк Исаия говорит, мы презирали его, мы ни во что ставили его, то есть Иисуса, да, это дьявол делал. Паче всякого человека обезображен был лик его. И вот мы видим здесь очень важную истину для нас, что фактически Бог научил свой народ очень простой вещи. Дорожи жертвой Иисуса. И когда ты этим дорожишь, ты готов на все. Вот почему иногда, когда я смотрю, я приглашаю людей к крещению, я приглашаю человека отдать свое сердце Иисусу и пойти за ним. И вдруг я слышу, я не готов. И когда ты вникаешь в причину, не готов, я еще там что-то делаю греховное. Оно того не стоит, это греховное, оно же его и губит. Оно же отнимает его семейный бюджет. Или, например, какая-то там работа, да, очень такая, как для него кажется важная. Но ты смотришь на эту работу и по принципу, знаете, чем тяжелее работа, тем легче ее найти. И ты думаешь, ну а если ты для Господа чем-то пожертвуешь, а как он отреагирует? Я думаю, что окна небесные отворятся, когда он увидит, что человек скажет, я готов, Господи, остаться безработным, потому что эта работа требует от меня нарушения закона Божьего. И Господь скажет, ну раз ты для меня был готов, я дам тебе такую работу, чтобы ты больше никогда об этом не сожалел. Я помню, когда я шел в армию служить, и у меня была очень серьезная дилемма. А каким служить вот солдатам? Как христианин? Но это же проблема. Суббота, там, еда, ну, много проблем. Оружие брать, не брать, да, скажем, присягу принимать. Или как все, просто, ну, так, знаете, с поправкой на ветер. Я помню, кто-то сказал, ну, смотри, там может дисбат быть, как бы. И я говорю, Господи, ну, что будет, то будет. Все, я пойду как христианин. И вот я помню, внутренне я это себе сказал. И вот эти первые знакомства, когда я подхожу в пятницу к старшине и говорю, товарищ старшина, разрешите обратиться? Обращайся, рядовой. Я хотел сказать, что у меня есть убеждение, я верующий человек, я христианин, я завтра не смогу выйти на работу. Не понял, солдат, и пошли беседы. И вот когда ты начал так, и потом Бог сделал так, что я все субботы, и Володя, мой друг, мы все были эти субботы в церкви, кроме трех или там четырех, ну, суббот, недель, когда мы были в учебке, где было прям сильно строго. Бог позаботился, он увидел, что вот эти два молодых пацана, они готовы жертвовать, рисковать. И как сказал мне капитан, замполит, он говорит, сынок, ты 2 года не будешь знать, что такое увольнение. Это я тебе обещаю. А ты знаешь, что такое 2 года без увольнений? Да я месяц как служу, говорю, ну, никак нет, как бы, или там, не помню, знаю. Он говорит, ничего ты не знаешь, я тебе покажу, что это такое. Поэтому то иди давай, думай над своей верой. Но Бог сказал, зачем тебе с ним воевать, пойдем сюда. И переводят в другую часть, и мы совершенно по-другому уже служили. Да, мы работали, да, мы трудились, да, мы с честью пронесли это звание христианин. И по сегодняшний день мы в хороших отношениях с офицерами, я их поздравляю на разные праздники, которые для них важны, и они с уважением помнят имя и все остальное. Поэтому это очень интересно, когда ты готов для Христа, что Христос готов для тебя. И вот тут надо понять, что он не жадный. Он сказал, если ты для меня, или как написано в слове, ради меня и Евангелия дашь чашу холодной воды, не потеряешь награды своей. Какая щедрая любовь. А нам иногда кажется, что Бог у нас последнее хочет отнять. Это дьявольское учение, оно совершенно неправильно. Интересно, что в 25 главе 10 стих, когда мы читаем Евангелие от Матфея, когда читаем про 10 дев, то тут сказано, что 10 стих. «Когда же вошли, пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились». Готовые пошли. То есть они были готовы жениха встречать. Вот как могли. У них не было цистерны масла за спиной. Вот на тот час у них было все готово. И этого достаточно было, чтобы они вошли на пир. То есть это очень глубокая истина. И опять же, если подвести такой итог интересный, да, есть такое выражение. «Пойдя на принцип, будь готов идти на жертвы». И вот Христос пошел на жертву. Но вспомните Луки 22:33. Кстати, очень интересный текст, легко запомнить. Луки 2:2:3:3. 2:2:3:3. Это, знаете, двоечники и троечники. Наверное, многие запомнят, когда 2:3 было в школе. Помните оценка? Ну, а если посмотреть на текст, 22 глава, 33 стих, мы здесь находим следующее. «И отвечал ему, Господи, с тобою я готов и в темницу, и на смерть идти». Петр говорит, да я готов, вот он я, Господи, надо в тюрьму, пожалуйста, на смерть, я готов, смотри, я готов, я тренирован. А Христос посмотрел на него, говорит, Петр, ты не готов, петух не пропоет два раза, а ты три раза от меня отречешься. Да как так? И вот поэтому, когда мы говорим, я готов, Бог может сказать, ты не готов. А когда мы говорим, я не готов, Господи, я недостоин, Бог может сказать, ты готов, я хочу тебя взять к себе. Поэтому пусть Господь благословит нас всегда использовать возможности. Давайте сделаем вывод. Готовность – это состояние или же все-таки согласие? И мы с вами поняли, что это согласие. Согласие плюс практика равно состояние. Если ты согласен делать добро и появилась возможность, и ты это делаешь, ты готов. Хотя будет казаться, что ты еще не готов. Пусть Бог благословит нас быть всегда готовыми на доброе дело. Быть готовыми заступиться за слабого, за безгласного, как говорит книга притчи. И быть готовыми послужить для Христа. Ему приятно от этого. И когда мы его встретим, то, скорее всего, мы будем чувствовать себя не готовыми. Так, как чувствовал себя Шиндлер, когда он находил какие-то драгоценности у себя и говорил, я мог бы спасти еще двоих детей. И он никогда не чувствовал себя довольным. Вот какой я молодец, я столько детей спас. Он чувствовал себя недовольным. Он корил себя за это. И мы будем корить себя, что мы что-то недоделали, кого-то недолюбили, кому-то недопомогли, кому-то не рассказали о Христе. И в этот самый момент мы услышим слова Христа. «Хорошо, добрый верный раб, в малом ты был верен. Войди в радость Господина твоего». Я над многим тебя поставлю. Пусть Господь благословит нас быть готовыми для Него. Помолимся. Отец Небесный, благодарим Тебя, что Ты был готов за нас пойти так далеко, пойти до конца, пойти на Голгофский крест. Прости нас, когда мы ради Тебя не готовы даже на такие мелочи, на маленькую жертву, на маленькое пожертвование, на какую-то уступку, на мир. Боже, прости нас. Помоги нам сегодня переосмыслить свое приготовление к Твоему пришествию. И помоги нам быть готовыми на всякое доброе дело, зная, что и для него Ты дашь нам силу. Благослови, Господь, каждого из нас, чтобы было как можно больше готовых людей к спасению. А Ты будь прославлен, наш великий Искупитель, Тот, Кто ради нас не пожалел свою собственную жизнь, на чьих дланях начертаны наши имена. Да будешь Ты прославлен, Владыка Небес, Господь и Царь, Бог наш. Аминь.
3: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
0: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье. Полезная минутка.
2: Каждый из нас знает, что наиболее полезная еда – это овощи и фрукты. И именно их несут в родильные дома, больницы, угощают детей и украшают праздничные столы. Это правильно и логично. При этом нам полезно узнать некоторые факты об обработке фруктов и сделать соответствующие выводы. Не секрет, что многие экзотические фрукты – гости из дальних стран. Как же они прибывают к нам, такие красивые, неповрежденные и без единого пятнышка? Для этого понаблюдаем, что с ними происходит сразу после снятия зеленеющей ветки под солнцем. После того, как фрукты доставлены в цех по обработке, они осторожно пересыпаются из ящиков и контейнеров, чтобы не нанести им повреждения. Перед мойкой фрукты помещаются в бак для отмачивания, который обычно содержит моющее средство, очищающее их поверхность, и антисептик для уничтожения гнилостных бактерий. Часто для сохранения привлекательного вида производители наносят на поверхность фруктов и овощей консерванты или красители. Производитель не обязан откровенничать об этих веществах, если их кожура не идет непосредственно в пищу. Например, при обработке фруктов используются консерванты Е230, Е231 и Е232. Вот откуда апельсины или бананы на магазинных полках, не портящиеся месяцами. Упомянутые добавки представляют собой не что иное, как фенол. Тот самый, что, попадая в наш организм, даже в малых дозах провоцирует рак. А в больших дозах он просто чистый яд. Противогрибковая обработка фруктов может проводиться также Е284. Под этим номером скрывается борная кислота, которой в советское время с успехом травили тараканов. Для человека борная кислота тоже не приносит пользы. Отмечались тяжелые отравления после приема внутрь или контакта со ссадинами на коже. Она токсична для почек, печени, сердечно-сосудистой и репродуктивной нервной систем. Большое количество раннеспелых сортов апельсинов подвергается цветовой обработке с помощью пищевого красителя, который придает бледной кожуре более яркий и однородный оранжевый цвет. Этот процесс обычно дополняет процесс отделения этиленом. Цветовую обработку фрукты проходят в красящем растворе в течение 2-3 минут при температуре около 50 градусов Цельсия. Далее для цитрусовых плодов используется парафиновый аппликатор. Тонкий слой парафина позволяет плодам дольше сохранять влагу и товарный вид. Иногда к парафину добавляют другие химические вещества, предохраняющие плоды от порчи. Парафиновой обработке подвергаются и некоторые сорта яблок с зеленой кожурой. Поэтому единственный способ, которым мы в данном случае можем себя защитить, следить за тем, чтобы на стол или в руки детям попадали только тщательно вымытые плоды, так как эти вещества, как правило, смываются водой. Чтобы смыть парафиновый слой, нужно больше усилий. Горячая вода с использованием щетки. Это следует учесть тем, кто любит добавлять кожуру лимона в чай или компоты. Важно мыть перед едой и бананы. Особенно следить за тем, чтобы немытые бананы не попадали в руки ребенку. Ведь фенол с кожуры легко может быть перенесен руками на мякоть банана. Обработку проходят и скоропортящиеся сезонные фрукты. Вас никогда не удивляло, что нежный персик может пролежать на полке в супермаркете всю зиму и не сгнить? Это происходит из-за того, что прежде чем отправить их в наш город, производитель обработал их газовыми серными консервантами. Если вы захотите узнать, насколько сильно были обработаны плоды, разломите один из них и рассмотрите косточку. Если с химзащитой переусердствовали, косточка внутри будет высохшей и съежившейся, а то и вовсе развалится. Из таких персиков можно приготовить только компот, пирог или варенье. Главное не есть их сырыми. По крайней мере, не давать детям. Если же косточка персика осталась целой и выглядит естественно, ешьте и наслаждайтесь. Только не забудьте тщательно вымыть. Итак, общие рекомендации для покупки по-настоящему полезных фруктов таковы. Покупайте их в разгар сезона созревания. Перед употреблением мойте абсолютно все фрукты, включая киви, бананы и апельсины. Яблоки, кожура которых защищена воском, лучше мыть щеткой, используя горячую воду. Либо можно обрезать кожуру. Всего вам доброго, будьте внимательны и здоровы!
3: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
4: А теперь прибывают сии три – вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
5: Для вас поет Расимя Шишова.

0: Познавательный цикл «Библия».
1: Для меня, как христианина, литература – это своеобразный мост, который связывает два материка – мир светский, скажем так, и мир религиозный.
2: Но есть духовная литература. Очень много того, что связано с Библией.
3: В этой программе «Связь литературы с Библией». Библейские темы в произведениях Варлама Шаламова. Истории Самсона и Дмитрий Карамазов.
1: Мы продолжаем размышлять о Библии, о ее художественном и теологическом измерениях и, разумеется, о светской литературе, которая есть не только человековедение, но и боговедение.
2: Когда некоторые люди говорят, что литературу читать не надо, у меня возникает вопрос. Простите, а какую литературу не надо читать? Что вы имеете в виду, говоря литература? Это же огромное, это целый мир. Хорошо, простите, давайте посмотрим в Библию и увидим. Павел в Деяниях цитирует. Вот он в Афинах оказался, и он цитирует, как один из ваших стихотворцев сказал, «Критяне всегда лжецы, ленивые утробы». Павел знаком с античной поэзией. Павел в одном из посланий цитирует Минандра. «Ибо худые сообщества развращают добрые нравы». Это из комедии Минандра, это классика античная. Павел знает, для того, чтобы проповедовать светским людям, вы должны немного ориентироваться в светской культуре. Что касается русской литературы, она не просто светская. Есть светская, да, но есть духовная литература. Очень много того, что связано с Библией.
1: Писание дает нам не только высшее откровение, но и описывает реальность исторических судеб, потомков Авраама, которые одолеваемы грехом, страстями, разного рода бедствиями. Описывает она эту реальность по законам литературы. Вот это чрезвычайно важно. В этом смысле вся последующая литература только подражает библейской. Скажем, она не являет миру некие новые божественные истины, откровения, но лишь представляет мир, лежащий во грехе.
2: Вот Шаламов, Варлам Тихонович, человек, который открывает лагерь, ГУЛАГ, Колыму для непосвященных. Атеист, убежденный атеист, говорит о себе как об атеисте. У него есть очень интересное произведение. К примеру, есть такая вещь «Выходной день» называется. Она описывает православного священника, выдался выходной день в ГУЛАГе, который был крайне редок. И вот он решил служить литургию Иоанна Златоуста. Он выходит, служит, возвращается в барак, и блатные дают ему, на, поешь, баланды батяня. Голод. Есть хочется. У блатарей все по-другому. Он берет, ест, вылизывает миску, приносит им назад. А они говорят, ну как, вкусная была собачка. Он выскакивает и машинально, автоматически тошнит в выходной день. Но это одна история. Тут же рядышком другая история. Не связанная как будто бы с этой, но если они стоят рядом, они уже связаны. Это в колымских рассказах. Герой альтер-эго Варлама Тихоновича Шаламова беседует с военным. Военный за что-то попал в ГУЛАГ, в лагерь, работает в морге. И вдруг становится известным, что он из трупов вырезает самые жирные куски мяса и ест их. И вот они разговаривают, и автор пишет, мы читаем, что он абсолютно спокойно рассказывал о том, как он ест куски мертвечины. И вот мы соотносим два рассказа рядом, находящихся. Верующий человек, который недобровольно, который не зная, неосознанно был накормлен собачиной, собачатиной, вдруг машинально и автоматически тошнит. Его вера настолько пронизала его, что желудок не может воспринять, когда узнал то, что он съел. Даже вопреки этому голоду. И тут рядом светский атеист, солдат, ест человеческие, куски человеческого тела, мертвечины, и абсолютно нормально. И вот мы видим светское сознание, атеистическое сознание и религиозное сознание. Они несоотносимы, потому что здесь человечина, а здесь собачатина. Но даже вопреки этой несоотносимости, и то, и другое запрещено, и то, и другое в Библии табуировано. И то, и

0: другое мясо есть нельзя. Но этот ест спокойно, а этот тошнит. И это пишет атеист, человек не заинтересованный в том, чтобы представить верующего красиво, симпатично, расположить. Нет, он пишет страшные вещи и показывает то, как это было. И мы видим, опять-таки, как вера в этих рассказах открывает мир человека.
1: Возьмем еще один пример. Рассказ о Самсоне. Удивительный герой. Для меня это герой-загадка. Он окутан тайной. Его судьбу нужно разгадывать. Парадокс на парадоксе. По существу такому герою нет места на страницах Священного Писания. Но прежде чем мы погрузимся в эту тему, я процитирую мнение одного ученого, раввина.
2: Противоречивая фигура Шимшона кажется неуместной в контексте Священного Писания. Казалось бы, можно было ожидать, что из мальчика вырастет святой человек, человек высоких нравственных качеств и пророческой мудрости. Однако, когда юноша возмужал, он не только не стал святым пророком, он даже не соответствовал образу судьи, чья личная жизнь была, как правило, безупречной, а деятельность на благо людей внушала уважение современникам. Шимшон в этом отношении представляет собой весьма специфическое исключение. Это вспыльчивый, часто не владеющий собой человек, поведение которого характеризуется импульсивностью и бравадой. И то, как он использовал свою необыкновенную силу, возможно, и могло быть полезно для его соплеменников, но выглядело как выходки молодого повесы.
1: К сожалению, Самсон ведет себя крайне нелепо и недостойно, больше похож на молодого повесу, на бритера-скандалиста, жизнь которого завершается трагически. Но хотел ли этого Бог? Вот мне думается, что это ключевой вопрос. Давайте вспомним, как начинается повествование. Отметим пунктиром главные моменты. Израильтяне в плену у филистимлян. Вот уже 40 лет. Надежды никакой. Избавителя десятилетиями уже нет. И, похоже, не будет. Но где-то в глухом селении Цоре жила семья Маноя, бездетная.
2: В то время был человек из Цоры, от племени Данова, именем Маной. Жена его была неплодна и не рождала. И явился ангел Господень жене и сказал ей: «Вот, ты неплодна и не рождаешь, но зачнешь и родишь сына. Итак, берегись, не пей вина и секера, и не ешь ничего нечистого, ибо вот ты зачнешь и родишь сына, и бритва не коснется головы его, потому что от самого чрева младенец сей будет Назарей Божий, и он начнет спасать Израиля от руки филистимлян». Жена пришла и сказала мужу своему: «Человек Божий приходил ко мне, которого вид, как вид ангела Божия, весьма почтенный. Я не спросила его, откуда он, и он не сказал мне имени своего».
1: Рождается, наконец, Самсон. Имя его означает «солнце». И вот это солнце, как ни печально, сверзилось, скатилась с высоты своего высокого призвания в низину, в трясину всяческих безобразий. Кажется, он забыл о своем призвании, о своем статусе. И вот однажды Самсон идет к филистимлянам и сник, оробел, спасовал. Нет, нет, не перед филистимлянами, а перед кем? Перед филистимлянкой, сразившей наповал своей красотой. Вот у Достоевского замечательная формула «красота – страшная сила». Вот тут она сработала в опыте Самсона. Но Самсон еще молод и доверчив, послушен родителям, и он обращается к ним с просьбой. Я бы сказал, что это не столько просьба, сколько едва ли не требование. «Возьмите ее мне в жены!» Родители вынужденно дают согласие. Он снова пошел к ней и рассказал об этом одобрении родителей. И, как говорится в тексте, она полюбилась ему еще больше. Состоялся пир, огромнейший пир. А потом вдруг конфликт. И не просто конфликт, а убийство 30 филистимлян. Гнев, наконец. Полное разочарование в своей юной жене и расставание с ней. Жену Самсона отдали одному из юношей, что был на свадьбе другом. Но этим дело не кончается. Через несколько дней он возвращается к прежней жене, но его не пускают в дом. Возникает очередной конфликт, который оборачивается бедствием для филистимлян. В гневе и ярости Самсон сжигает собранный в снопы урожай. Филистимляне, потрясенные случившимся пожаром, разыскали его жену и отца, тестя Самсона, и сжигают их. Затем последовал жуткий этнический конфликт и очередные убийства. Не буду пересказывать подробности. 1000 врагов, забитых ослиной челюстью. Страшная картина. Не хотел напоминать. Замечу только лишь одно. Самсон неуправляем. Никого не слушает. Поступает по своей прихоти, по своим амбициям. Казалось бы, эта последняя трагедия должна была отрезвить Самсона. Ведь 3000 из иудеев пришли к нему, взмолились, попросили его прекратить вот это вздорное самоуправство. Но никаких перемен. Он все так же движим местью, а как только месть угасает, он оказывается в власти плотской страсти. И вот он в очередной раз отправляется к филистимлянам, но снова его интересуют женщины. Сходится в Газе с блудницей, затем, некоторое время спустя, воспылал страстью к другой красотке филистимлянке Далиле.
2: И сказала ему Далида: «Как же ты говоришь, люблю тебя, а сердце твое не со мною? Вот ты трижды обманул меня и не сказал мне, в чем великая сила твоя». И как она словами своими тяготила его всякий день и мучила его, то душе его тяжело стало до смерти. И он открыл ей все сердце свое и сказал ей: «Бритва не касалась головы моей, ибо я Назарей Божий от чрева матери моей. Если же остричь меня, то отступит от меня сила моя, я сделаюсь слаб и буду, как прочие люди». Далида, видя, что он открыл ей все сердце свое, послала и звала владельцев филистимских, сказав им: «Идите теперь, он открыл мне все сердце свое». И пришли к ней владельцы филистимские и принесли серебро в руках своих. И усыпила его Далида на коленях своих, и призвала человека, и велела ему остричь 7 коз головы его. И начал он ослабевать, и отступила от него сила его. Она сказала: «Филистимляне идут на тебя, Самсон». Он пробудился от сна своего и сказал: «Пойду, как и прежде, и освобожусь». А не знал, что Господь отступил от него. Филистимляне взяли его и выкололи ему глаза, привели его в Газу и оковали его 2 медными цепями, и он молол в доме узников.
1: И здесь вновь мне приходят на память слова Достоевского о красоте как о страшной силе, и это действительно так, важное напоминание. На мой взгляд, русский писатель вывел в «Братьях Карамазовых» психотип Самсона в лице героя Дмитрия Карамазова. Естественно, возникает вопрос, уместны ли эти параллели? Мне кажется, они законны, эти параллели, поскольку Достоевский читал Писание, очень тщательно читал, извлекая уроки. И тут же вспоминаются его замечательные слова о Библии.
2: «Господи, что за книга это священное Писание? Какое чудо! И какая сила, данная с нею человеку! И сколько тайн разрешенных и откровенных! Любите книгу сию! Гибель народу без Божьего слова! Ибо жаждет душа сего слова и всякого прекрасного восприятия».
1: Так вот, Самсон для него библейский прототип и, безусловно, урок. Кстати, Дмитрий Карамазов представлен в романе гораздо подробнее, чем образ Самсона в библейском повествовании, достаточно скупом и лапидарным. Отмечу, однако, лишь некоторые моменты. Дмитрий Федорович – молодой человек, от природы был раздражителен, говорит Достоевский, вспыльчивый, импульсивен, ума отрывистого и неправильного. Весь город, подчеркивает рассказчик, знал о его чрезвычайно тревожной кутящей жизни, которой он предавался. Есть, кстати, в тексте, среди прочего, исповедь Дмитрия, в котором раскрывается многое из того, что осталось сокрытым в древнем сакральном тексте, а именно невысказанная мука Самсона, одержимого, как и Митя, стихией всесожигающей страсти. Тяжба с самим собой и Богом, от которого он отвернулся. Получается, что на русской почве Достоевский выводит русского Самсона. Следуя Самсону по темным закоулкам и злачным местам русской газы, герой Достоевского говорит о страшной внутренней борьбе, которой он, герой, неизменно терпит поражение. Без сопротивления, как подчеркнуто автором, погружая в самый глубокий позор разврата, это слова Достоевского. Вот нечто подобное мы наблюдаем и в жизни Самсона, который точно так же вспыльчив, раздражителен, ума неправильного и погружается в омут чувственных страстей. Очень много схожих черт, очень много схожих параллелей. Но в судьбе Дмитрия особенно впечатляет его исповедь, в которой он искренне называет свою жизнь мерзостной, а себя чувственного сравнивает с насекомым. Потрясающая метафора. И Дмитрий, и Самсон сознательно, судорожно, обреченно кормят в себе вот это сладострастное насекомое. Вот эта потрясающая формула Достоевского.
0: К примеру, мы, проповедуя Евангелие, сталкиваемся с разными людьми. И в их головах иногда красивое блюдо, там, не знаю, в виде лазаньи, а иногда борщ, где все намешано, перемешано, какие-нибудь щи. И мы, знакомясь с какой-то точкой зрения, высказанной писателем, мы можем понимать миры, сознания, убеждения отдельных людей. И это тоже может быть ключиком к чему-то пониманию. Послушай, вот Иешуа изображен так в романе «Мастер и Маргарита». Но там много не библейского. А вот библейский Иисус, а вот булгаковский Иисус. Мы можем сопоставить, увидеть, что созвучно, а что противоположно. И это тоже может быть продуктивно.
1: Больше того, Дмитрий сравнивает себя даже с ненасытной фалангой, что кажется очень тоже неожиданным. Это еще одна метафора, которая как нельзя лучше подчеркивает паучье сладострастие. По его признанию, он всегда переулочки любил, темные, глухие, закоулочки. А за площадью там приключения, неожиданности, там самородки в грязи. Это он однажды рассказывает об этом Алёше, младшему брату. Собственно, такие же инфернальные переулочки манили и самого Самсона. Он точно так же жадно искал в филистимских темных закоулках самородки в грязи. Но если Дмитрий осознает свое безумие, точнее, безумие своей страсти, Самсон молчит, его разум помутнен, он не успевает рассказать о себе, он гибнет. Самсон одержим страстью, его гибель не позволила ему высказать себя вполне. Но вместо него это делает его собрат по крови, Дмитрий, в котором тоже полыхал вот этот инфернальный огонь безудержной страсти. Но он это осознавал и проговаривал. Красота! Перенести я притом не могу, что иной, высший даже сердцем человека, с умом высоким, начинает с идеала Мадонны, а кончает идеалом Содомским. Ужасно то, что красота есть не только страшная, но и таинственная вещь. Тут дьявол с Богом борется, а поле битвы – сердца людей. Вот как литература дает ответы на глубочайшую проблему.
0: «Преступление и наказание», «Идиот», «Братья Карамазовы» – это светская литература в строгом смысле? Нет, конечно. Это все пронизано духовностью. Это все библейское, это все вечные темы. Когда говорят, не нужно читать литературу, ну да, быть может, какую-то массовую литературу и не стоит читать. Ну, не буду называть каких-либо писателей, чтобы никого не обидеть. Ну да, не стоит. Но, простите, есть вещи, которые не то что неплохо бы, я бы даже сказал, нужно читать.
1: Ну, впрочем, вернемся к прототипу, к Самсону. Как понимать этого героя? Зачем он в Священном Писании? Вы знаете, с ранней юности, несколько десятилетий подряд, я не вполне понимал это повествование. Я воспринимал Самсона как великолепный пример мужества, героизма, исполнения воли Божьей. О таком Самсоне я слышал проповеди, Так порой воспринимали мы его на молодежных собраниях, когда знакомились с героями Библии. Естественно, меня впечатляла его сила, ум, находчивость, сноровка. Но статус Назарея и судьи заковали мне глаза. Впрочем, даже сам повествователь рассказывает о нем, намекая, что месть законная и необходима. Может быть, потому я не видел его в объятиях блудниц. Я воспринимал это как некий безобидный эпизод в его жизни. Не смущали меня и тела убитых филистимлян, не слышал запах крови, коим пропитаны эти страницы. Одним словом, никаких страстей, слабостей, пороков я не видел. И как бы не было для меня, точнее для моего христианского сознания, ведь это священный герой Священного Писания. Там не могут содержаться дурные примеры. Недостойные герои, беззаконие, плотские страсти – это на страницах мирских романов. А тут Слово Божие, и все герои правильные. Вот сегодня мне открываются совершенно другие измерения и другие глубины. С одной стороны, я еще больше восхищаюсь Библией. Это действительно памятник ближневосточной литературы, но в равной степени это Слово Божие. Она мне стала еще дороже в своем беспощадном художественном реализме и правде о человеке, его природе. Оказывается, Библия не покрывает беззаконие своего праведника, который только незадолго до смерти обрел Бога. С другой стороны, меня впечатляет Яхве и его величие. Это действительно Бог любви и долготерпения. Да, изначально он хотел, чтобы Самсон стал орудием в его руках, праведным судьей для бедствующего Израиля. Но Создатель не мог пойти вопреки воле Самсона. Потому Бог долготерпит, не ярится, не строит козней, не рушит его планов, а идет за ним по темным и скверным переулкам Газы и печалуется, и скорбит о нем. Он видит, как Назарей роняет, растрачивает себя, губит свой дар. Да, он избрал гибельный, тупиковый путь, но я сделал его своим вестником. Он осуществит мою миссию. Не сейчас. Придет время. Главное теперь вернуть его ко мне. Я не радуюсь его мести, его несметным убийством. Я радуюсь одному. Он воскрес. Умерла его плоть, и воскрес дух.
3: Человек и душа человека сделались предметом наблюдений. Я оставил на время все современное. Я обратил внимание на узнание тех вечных законов, которыми движется человек и человечество вообще. Книги законодателей, душевецов и наблюдателей за природой человека стали моим чтением. Все, где только выражалось познание людей и души человека, от исповеди светского человека до исповеди анахарета и пустынника, меня занимало. И на этой дороге, нечувствительно, почти сам не ведая как, я пришел ко Христу, увидевши, что в нем ключ к душе человека, и что еще никто из душезнателей не всходил на ту высоту познания душевного, на которой стоял Он.

В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.

0: Духовное наследие.
1: Тема одиночества, я думаю, близка и понятна многим из нас. Эта тема находила отражение в творчестве великих поэтов, великих писателей. Сегодня мы беседуем об этом с писателем Анатолием Юрьевичем Мавшевичем. Сегодня мы говорим о творчестве Михаила Юрьевича Лермонтова. Человек, который был один среди светского общества тогдашнего. Я прав, как вы думаете?
2: Ну, в какой-то степени. То есть в глубоком смысле, духовном, наверное. Потому что так Лермонтов был и, к сожалению, остался навеки молодым. И, конечно, у него было много приятелей, друзей.
1: С которыми общались, конечно, и так далее. И так далее. То есть круг общения был достаточно широким, да, но, тем не менее, все-таки он был один.
2: Ну вот ни у кого, наверное, в русской поэзии нет таких пронзительных стихов об одиночестве, о тоске, о какой-то отгороженности от людей и в то же время о желании соединиться с миром, с людьми, с Богом. Вот это у Лермонтова удивительно сильно. Лермонтов, с одной стороны, всем нам это имя известно со школьной программы, но, мне кажется, это едва ли не самый загадочный поэт в русской литературе. И вот в подтверждение этой мысли я хотел бы привести такой факт. На рубеже вот уже прошедших веков, когда прошло уже много лет со дня гибели Лермонтова, писатели, философы, мыслители спорили так о нем, о его творчестве, как будто речь идет о современнике. Это само по себе поразительно. И более того, эти споры, которые велись на рубеже 19 и 20 века, они сейчас уже в 21 веке вызывают огромный интерес. О чем идет речь, чтобы было понятно? Вот цитата из прозы о Лермонтове. «Произведения Лермонтова, так тесно связанные с его личной судьбой, кажутся мне особенно замечательными в одном отношении. Я вижу в Лермонтове прямого родоначальника того духовного настроения и того направления чувств и мыслей, а отчасти и действий, которые для краткости можно назвать ницшеанством, по имени писателя, всех отчетливее и громче выразившего это настроение, всех ярче обозначившего это направление». Mm-hmm. Это писал Владимир Соловьев о Лермонтове. Вот он его, видите, отнес к Ницше. Но справедливости ради тут надо оговорить. Дело в том, что долгие годы Ницше у нас ругали, и это было одномерное отношение. На самом деле это очень тонкий, глубокий философ. Но вот Мережковский ему ответил на это. И если Владимир Соловьев говорил как раз об отсутствии религиозного начала в Лермонтове, то и Мережковский, возражая Соловьеву, говорил, что с Лермонтовым у него как раз связаны религиозные переживания. И он говорил, что он для него, во-первых, детские молитвы и первые стихи Лермонтова, которые он прочитал в детстве, вот это все слилось. «Я буду любить Пушкина, пока я жив, но когда придет смерть, боюсь, что это примирение. И пусть у гробового входа молодая будет жизнь играть, равнодушная природа красою вечную сиять. Покажется мне холодным, жестоким, ничего не примиряющим. И я вспомню тогда детские молитвы, вспомню Лермонтова. Пушкин дневное, Лермонтов ночное светило русской поэзии. Вся она между ними колеблется, как между двумя полюсами, созерцанием и действием». Важно не то, кто из них, так сказать, был точнее или глубже, два выдающихся мыслителя русской культуры. Важно то, что Лермонтов был для них буквально живым человеком, о котором они спорили страстно и азартно. Почему это происходило? И почему этот человек приковывает нас и сейчас? Вот это интересно.
0: Духовное наследие.
2: Давайте попробуем обратиться, может быть, к каким-то хрестоматийным вещам, которые, казалось бы, знают все, и в то же время, чем мы больше их перечитываем, тем в них больше недосказанного и непонятного. Вот давайте обратимся к одному из самых известных стихотворений «Выхожу один я на дорогу». И мне кажется, тут много такого, что действительно поражает. «Выхожу один я на дорогу, сквозь туман кремнистый путь блестит, ночь тиха, пустыня внемлет Богу, и звезда звездою говорит. В небесах торжественно и чудно спит земля в сиянии голубом, что же мне так больно и так трудно, Жду ли чего, жалею ли о чем? Уж не жду от жизни ничего я, и не жаль мне прошлого ничуть. Я ищу свободы и покоя, я б хотел забыться и заснуть. Но не тем холодным сном могилы я б желал навеки так заснуть, чтоб в груди дремали жизни силы, чтоб душа вздымалась тихо грудь, чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея, про любовь мне сладкий голос пел надо мною, чтоб вечно зеленее темный дуб склонялся и шумел. Здесь нечто удивительное. Здесь, с одной стороны, картина мироздания. Даже есть интереснейшее размышление о том, что сейчас между звездами находят какие-то сигналы, там уже астрофизики.
1: Звезда звездою говорит.
2: Да, звезда звездою говорит, но это уж специалисты пусть, так сказать, находят. Вот я не специалист в этих вещах. Вот сигналы там между звездами, много интересного. Но вот это образ мироздания, почти физический вот этот образ мироздания, человек и вот это общение с этим миром беспредельным. И в то же время потом вот эти вопросительные интонации. Человек задает вопросы наедине, только вот наедине с кем мы спрашиваем, да, и кого, вот о самых сокровенных смысле бытия и смысле.
1: Наедине с Богом.
2: Да. Ну, вот это, так сказать, такая очевидная, да, это некое глубинное вот это вот и одиночество, и уединение от мира, да.
1: А человек ищет ответы.
2: Да, и сколько лет прошло, а эти стихи, они очень современные. Интонации и стиль, и все они. И потом переходит вот от этого поразительного. Вот чем хороша действительно великая поэзия, что она непредсказуемо движение стиха, да? Логика необъяснима. Мы никогда не можем предсказать, что зачем. Вот даже перечитывая знакомые, все равно удивляемся. И потом вот этот образ желания, так сказать, ну, какого-то бытия, да? Вот
1: другого
2: бытия.
1: Светлого, чистого, радостного.
2: Но самое здесь интересное, что оно обретает реальные черты. Вот возникает образ дуба, дерева, который бы вечно вот шумело, шелестело. Вот это вот опять предметная реальность. И вот от мироздания до вот дерева, да, которое шелестит листвой, между звездами, которые говорят, и дубом, который шелестит, между пустыней, которая внемлет Богу, и душой человека. Сколько раз оно звучало, положено на музыку, но это всякий раз поражает, удивляет и вызывает.
1: Наверное, потому что находит отклик в душах многих и многих людей сегодня.
2: Конечно.
1: Потому что что-то подобное и мы переживаем, что-то подобное переживают и многие люди. Через великую поэзию многие люди открыли для себя Творца и Создателя. Спасибо, Анатолий Юрьевич, спасибо за эту встречу, за беседу. Дорогие друзья, завершилась наша программа. Ждем ваших писем, ждем ваших звонков, ваших откликов. Пусть Бог благословит вас.

Господь — свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь — крепость жизни моей, кого мне страшиться? Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Народ Библии. Вчера, сегодня, завтра. Ведущий доктор богословия Александр Болотников.
1: Итак, мы увидели первые плоды Пятидесятницы. 3000 набожных иудеев, пришедших для того, чтобы послушать слово о том, как Бог дал Тору, 10 заповедей израильскому народу, приняли Новый Завет, который с ними заключил Господь через кровь Иисуса. Но это еще не все. Проходит некоторое время, и мы видим следующее интересное событие. Петр и Иоанн шли вместе в храм. Зачем двое учеников Иисуса, прекрасно уже в тот момент понимавшие, что Иисус является тем агнцем, который был заклан, согласно пророчеству Исаии, 53 глава, идут в храм. Неужели в храме они собирались приносить жертвоприношение? Ответ, конечно же, нет. Для этого я вам вот показываю на картинке храм, чтобы вы могли увидеть соотношение того, что из себя представлял храм в целостности и святилище в частности. Вы видите, вот святилище, вот оно, а вот весь храм. То есть святилище, где непосредственно приносились жертвы, являлось лишь малой частью храма. Иисус постоянно бывал в храме при жизни. Вы где-нибудь читали, чтобы он хоть раз решил принести жертву? Храм во времена Ирода – это не было только место жертвоприношений. Храм – это был религиозный центр еврейского народа. И поэтому туда приходили по разным причинам, в частности, вот здесь, в этом углу, северо-восточном, вернее, юго-восточном, находился известный притвор Соломона, где учили фарисеи. Там Иисус в 12-летнем возрасте еще бывал и учился у раввина. Там была так называемая, я бы сказал современным языком, дискуссионная площадка, где люди рассуждали об истинах Божьих и исследовали Слово Божие. И там они молились в 9 час. 9 час – это у нас полдень. Полдень – это время как раз, когда люди собирались на молитву. И сейчас примерно в это же время иудеи, вот я, если походишь по Иерусалиму, в ортодоксальном районе, допустим, я вот так часто бывает, зайду в книжный магазин, и где-то около часу дня, и меня спрашивают, вот сейчас у нас время молитвы, мы обслуживать не будем. Если вы, евреи, хотите с нами вместе помолиться, то мы вас приглашаем тоже с нами помолиться. Они закроют двери магазина вот, и проводят минут 20 в молитве. Вот, потом опять открывают. И вот дальше история она известная, потому что на пути к храму в 3 главе у нас описано, как они встретили парализованного человека, как этот парализованный человек исцелился, как потом они проповедовали, сколько было на молитве, мы не знаем, но сколько уверовали, 5000 евреев. Вот вам 3000 евреев из диаспоры, 5000 евреев из Иерусалима. Знаете, сколько народу в Иерусалиме, население Иерусалима на начало, на середину первого века нашей эры, сколько проживало? 20 тысяч. Из них как минимум 5 тысяч были христианами. Это большой процент или маленький? Вы понимаете, как можно говорить, что евреи отвергли Христа? Это не соответствует Священному Писанию. Вот. Ну, давайте теперь разбираться, кто каменовал Стефана и что там произошло. Ничего, как говорится, сложного, видите, мы не делаем. Мы просто внимательно Библию читаем. Вот давайте внимательно почитаем, что, с чего у нас начинается история. Слово Божье росло, и число учеников умножалось в Иерусалиме. Соответственно, кто были эти ученики в Иерусалиме? Туристы из Африки. Дальше. И многие из священников покорились вере. При том, что Каяфа, первосвященник, хотел убить Иисуса, он не зря хотел убить Иисуса. Это угрожало его политической позиции, понимаете? Потому что даже из его собственного рода племени, если он был таки из племени Аарона, обращались, покорялись вере. Благодаря кому? Благодаря Стефану. Хорошо, но тут возникает интересная коллизия. Некоторые из так называемой синагоги либертинцев и киренейцев, и из александрийцев, и некоторые из Киликии и Асии вступили в спор с Стефаном, но не могли противостоять мудрости и духу, которым он говорил. Тогда научили некоторых сказать, мы слышали, как он говорил хульные слова на Моисея и на Бога. То есть результат дальше мы видим. Стефана судили за богохульство, ну и каменовали. Но кто эти либертинцы, киренейцы, александрийцы и еще киликийцы? Давайте посмотрим. Мы немножко уже разбирались с тем, что из себя представлял еврейский народ в первом веке до нашей эры, в первом веке нашей эры. И мы говорили с вами о том, что вот здесь, на этой маленькой территории Иудеи, проживало лишь 30% всего еврейского населения. Остальные же евреи, начиная с момента Вавилонского нашествия 586 года, жили в Египте, в Риме. Вот у вас Киренаика, это сегодняшний район ливийского города Бенгази. Вот у вас александрийцы, вот у нас Киликия. Вот у нас все эти диаспоры. Это были богатые диаспоры, и они здесь, при Иерусалимском храме, держали свои подворья. Почему? Потому что паломники приходили, им надо было где-то жить, ну и поэтому они оплачивали. То есть это были так называемые эллинизированные иудеи, в основном саддукейского направления, которые вступили в спор с Стефаном. И, естественно, саддукейский синедрион на то время приговорил Стефана к каменованию. Но означает ли каменование Стефана тот факт, что... То есть можно ли поставить знак равенства между каменованием Стефана, произошедшим в Иерусалиме, и между тем, что евреи отвергли Иисуса? Вот она в чем проблема. Правильно ли такая парадигма? Правильно ли такой такая постановка вопроса? Давайте посмотрим, что говорит Библия. Прежде всего, читаем внимательно книгу «Деяния апостолов». И здесь у нас написано: «Между тем, рассеявшиеся от гонения после Стефана прошли до Финики, Кипра, Антиохии, никому не проповедуя слово, кроме кого?» Друзья мои, или я не так читаю Библию, или здесь что-то не то написано. Но для меня на основании того, что написано, я делаю вывод, что ученики, которых действительно изгнали из Иерусалима, никоим образом не понимали, что теперь надо поменять проповедь Евангелия и вообще не обращать внимания на своих соотечественников. Хорошо. А соотечественники-то принимали? Давайте посмотрим. Были же некоторые из них. Из кого них? Из иудеев них. Киприяне, киренейцы. Так, а кто такие киприяне? Это иудейская диаспора на Кипре. Вы знаете самого известного в Библии киприянина? Его зовут Варнава. Он левит, киприянин. Вот, киренейцы, я вам показывал Киренаику, это нынешний город Бенгази. Они пришли в Антиохию, и вот там они говорили еленам. То есть вы понимаете, с чего начинается христианство? Христианство начинается с того, что рассеялись ученики из Иерусалима, евреи, им там не дали жить, но они переместились во главе с киприянином Варнавою, они переместились в Антиохию. Вот что происходит по истечении 70 седмин. 70 седмин даны для народа, для города. Город Иерусалим, который имел ключевое значение все эти годы. Гора Дома Господня, мы уже читали в книге пророка Исаии, должна была быть центром поклонения всего мира. Но мы видим, что ситуация меняется, и теперь центром распространения Евангелия становится не Иерусалим, а Антиохия. И вот отсюда Евангелие начинает распространяться прежде всего по иудейским диаспорам. Вы видите синим и красным, синими значками обозначены крупные иудейские общины, прежде всего на территории Малой Азии и Греции. Вот как пошло Евангелие. От Иудеи, где стало проповедовать трудно, в еврейскую диаспору. И вот еврейская диаспора теперь стала центром, который начал притягивать не только евреев, но и греков. Вот как у нас об этом описано в 11 главе с 23 по 26 текст «Деяния апостолов». Вот у нас начало христианства. Христианство начинается с Антиохии. Речь не идет о том, что Бог отрезал евреев и куда-то выбросил. Речь идет о том, что храм выполнил свою задачу, Иерусалим выполнил свою задачу, и теперь начинается центробежное движение. Вы понимаете, вот так если говорить о самой, об еще одной разнице между Ветхим и Новым Заветами, мы об этом говорили уже в лекциях, мы говорили, Ветхий Завет основан на том, что Дух Святой, Божья Шехина находится во Святом Святых над Ковчегом, где находится закон. Новый Завет, закон где? Сердце. Храм где? А вот сидят храмы. И вот эти храмы пошли, получив Святого Духа, они теперь пошли по всему миру. Понимаете? Речь здесь не идет. Евреи не справились, давайте других возьмем. Речь идет о том, что Новый Завет, Ветхий Завет подразумевал центробежное стремление всех народов на гору Господню, а Новый Завет подразумевает центростремительный разброс Слова Божьего по всему миру, по всем концам земли. Но опять же, давайте посмотрим, на чем центрируется это слово.

мертвых, пострадать и так далее. И некоторые из них, из кого? Из тех, кому он проповедовал в синагоге, уверовали, и также из еленов, чтущих Бога. Кто такие елены, чтущие Бога? Это что, он их понаходил в храме Артемиды? Он их в синагоге увидел. Это уже люди не язычники. Я вам постоянно буду об этом говорить на семинаре. Бог язычников не спасает. Бог спасает независимо от национальности тех, кто чтит Бога Авраама, Исаака и Якова. Вот здесь и тоже были и евреи, были и елены, которые приходили уже в синагогу. И если бы это было 20 лет назад, они все спокойненько прошли весь путь обращения в иудаизм, обрезались бы и были бы уже как из народа земли. Да? Но вот на этом этапе они присоединились к Павлу. Ну, опять же, Павла не все любили. И здесь были неуверовавшие иудеи, которые устроили гонение. То есть, вот вам первый пример. Потом Павел пишет фессалоникийцам, и мы уже теперь знаем, что фессалоникийская община первохристианская, почему и называется иудео-христианская, она состояла из иудеев, уверовавших во Христа, и еленов, которые ходили в синагогу и тоже уверовали во Христа. Дальше. Ну, они, конечно, уже не были частью той синагоги. А вот вам другой пример. Все любят Верею брать пример, что это были люди, которые исследовали Священное Писание. Давайте посмотрим. А тех, кто благомысленнее фессалоникийских. Откуда они и кто эти были здешние? Куда Павел и Сила пришли? В синагогу иудейскую. И здесь написано, они приняли слово. Кто они? Те, кто были в этой синагоге. Понимаете? Многие из них уверовали, и также из еленских почетных женщин. Да, то есть уж вы видите, эта диаспора, каждая синагога состоит из евреев и уже из еленов, которые отказались от язычества. Вы понимаете, вот что такое иудейско-христианство. Иудео-христианство, оно не основано на какой-то одной национальности, на какой-то голубой крови. Оно основано на принципе, что есть единый Бог. И есть люди, которые, да, иудеи, а есть те, которые не иудеи. Но тем, которые не иудеи, надо отказываться от язычества. Другого пути нет. Как при исходе из Египта египтяне должны отказаться от язычества, так и здесь Павел работает как с иудеями, так и с еленами, которые отказываются от язычества. Всякий раз Павел начинает свою проповедь в любом из этих городов в синагоге. А в синагоге уже есть и евреи, и елены. То есть уже почва подготовлена, чтобы убедиться вам в том, как Павел проповедовал непосредственно язычникам, я вам покажу другой пример. Вот что у нас написано в 17 главе книги Деяний апостолов. Павел и Сила и Тимофей
Вот они до

проводили, вернее, Сила и Тимофей проводили Павла до Афин. И вот Афины – это был таки языческий город. И вот вы видите, Павел возмущается здесь, как много там идолов в этом городе. И опять же, Павел решил пойти здесь за пределы синагоги. Понимаете? То все два примера, Павел в синагоге. А тут смотрите, он в синагоге поработал с иудеями и с чтущими Бога. А также пошел на площадь. И на площади он столкнулся с еленами, не чтущими Бога. Это были эпикурейские философы. И вот здесь мы видим, какая реакция. Что хочет сказать это суеслов? Кажется, он проповедует про чужих богов. Что им не нравилось? А им не нравился сам факт. Воскресение из мертвых. И мы видим, его приводят в Ареопаг. И здесь, конечно, Павел старается как может рассказывать им, показывать им об этого безымянного Бога. И как только он опять за воскресение заговорил, вот вам. Одни насмехались, другие говорят, послушаем тебя в другое время. Вот и успех проповеди Евангелия язычникам. Вы понимаете? Пока эллины были в синагоге, они принимали. Но только Павел выходит за пределы синагоги к настоящим язычникам, как говорят на старославянской, к поганым, вот к этим философам, все, как об стенку горохом. В синагоге всегда находятся те, которые его принимают. А за пределами синагоги этот эллинизм, это полностью, полное непонимание. Вы видите, что происходит? Ну, хорошо. Мы видим иногда... Павел говорит о том, что он отправляется к язычникам проповедовать. Давайте тоже в контексте разберемся, как это произошло. Ну, во-первых, у нас говорится о Коринфе. И здесь он находит некоего иудея Акилу и Прискилу, которые помогают ему. То есть вот с чего начинается работа Павла в Коринфе. Иудеев, да? И, конечно же, здесь он опять в синагогам проповедует. И вот здесь, как часто мы не понимаем, в синагоге было сопротивление. Вот здесь нам написано 18 глава 6 текст. Так как они противились и злословили, то он, отрясши одежды свои, сказал к ним, «Кровь ваша на головах ваших, я чист, отныне иду к язычникам». Ну и к каким язычникам он пошел, давайте посмотрим. И с кем он пошел? Вот, например, с ним пошел язычник, который был начальником синагоги на минуточку. Его звали Крисп. Вы видите, с чего начинается проповедь христианства? Друзья мои, с синагоги. Вот посмотрите, Ефес. И здесь он приходит в синагогу. Вот посмотрите, Аполос, и здесь он встречает иудеев. Вопрос же возникает, а о чем, собственно, говорит пророчество о
70 седминах. Неужели это пророчество теперь, посмотрев, мы можем интерпретировать, что Бог кого-то отвергает? Посмотрите, для чего было дано 70 седмин? Друзья мои, весь язык этого пророчества говорит, часто его не понимают. Люди думают, что это евреи должны были покрыть преступление. Это евреи должны запечатать грехи и загладить беззаконие. Вы понимаете, может ли человек покрыть свое преступление? Может ли человек загладить свои беззакония? Может ли человек стать праведником сам? Смотрите, здесь очень хорошо написано. Покрыто. Это означает, кем-то покрыто. Заглажены. Кто-то загладил. Кто может покрыть беззаконие? Кто может загладить грехи? Только святой святых, который помазан в народе израильском во время того, как голубь с неба сошел. Вот что такое 70 седмин. 70 седмин показывает определенный этап. Этап, на котором заканчивается храмовое служение на земле и начинается храмовое служение на небе. 70 седмин даны для того, чтобы был помазан наш Господь Иисус, который только Он может загладить наши преступления и беззаконие. Аминь.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Господня земля, и что наполняет ее, вселенная и все живущее в ней.
2: Для вас поет группа «Глина».

0: Программа «Независимость». Константин.
1: Когда я начинал употреблять, я не понимал, в общем-то, чего я делаю, и что как это потом отразится на всей моей жизни. То есть я, ну, начал употреблять. Я, ну, помню, что меня всегда интересовало. У меня почему-то, ну, образ такого мужчины сложился такой вот. Не тот, который вот там зарабатывает как-то честный, там, муж, отец. А мне что-то вот мужчина стал ассоциироваться с таким вот с детства. Я вспомню свое восприятие. Что такое настоящий мужик? И вот у меня как-то это всегда воспринималось такой вот с Беломориной и со Стаканом. То есть вот это вот мужчина. Я помню фильм такой вот, который повлиял на меня, как это ну, «Судьба человека», где он там на глазах гестаповцев 3 стакана водки там еще дошел куда-то. Я думаю, вот. А когда я мое первое знакомство с алкоголем, мне стало плохо, я как-то так вот это подумал, ну, наверное, я как-то не мужчина, надо им становиться как можно быстрее. Я любил своего деда, и он постоянно мной занимался. То есть, и он так вот сидит, наливает, выпивает, закурит, и как бы и общался со мной. То есть, и у меня вот, и вот этот вот образ мужчины сформировался вот такой. То есть, прошедшего войну, с такой стаканом, с сигаретой, который хорошо относится там ко всем. Вот, и... То есть, и как-то вот это я уже, видно, детские впечатления, вот, которые я запомнил, они, вот, видно, уже прошли потом через всю жизнь. И в школе я уже, в общем-то, в 9 классе, начиная с 9 класса, в общем-то, алкоголь – это был как бы непременный атрибут всех выходных. То есть, вот это вот стало моим таким основным досугом, и то, к чему я стремился, то, чего я ждал. Когда вот учишься в институте, кто-то кормит, кто-то с тобой всегда рядом, нелегко признать, что у меня проблемы с веществами, с алкоголем, еще, ну, то есть и вообще, что я живу неправильно. Но когда я так вдруг жизнь резко поменялась, то есть как-то собутыльникам без денег не особо-то не нужен, нигде ничего, из института выгнали, то есть вообще, то есть ни перспектив, ничего. Я как-то, мне показалось, что, наверное, надо бросить пить. Или нет, вначале я думал, что надо пить поменьше, вот, но тут я с ужасом обнаружил, что меньше не получается. На тот момент мне было 22 года. То есть 22 года, то есть у меня к 22 годам алкоголь скрутил, что вообще уже. Мне казалось, что если я брошу пить, то есть я, в общем-то, классный, хороший парень, только пью запоем. То есть, и мне казалось, что если я брошу пить, в общем-то, как бы все мои проблемы уйдут. Я пойду по жизни победителем, над людьми и обстоятельствами, сорву аплодисменты и так далее. Но и вот в один как бы из раз меня эффективно так пролечили. Я не пил 7 месяцев. То есть это время было как бы самое ужасное в моей жизни. То есть самое ужасное, я вспоминаю, я ходил худой, злобный на весь мир. То есть вообще, то есть я как-то... Я вот за те 7 месяцев нажил врагов больше, чем за всю жизнь до и всю жизнь после. То есть вот что такое, вот я как бы без, ну, без Бога, без поддержки других людей, то есть и без алкоголя. То есть и без алкоголя, то есть в общем-то, с которым я могу быть нормальным человеком. То есть я был в состоянии, я вот сейчас смотрю, жесточайшего стресса, то есть когда нет, ну, нет алкоголя. Вот, и я потом уже, естественно, я сорвался потом, и уже когда я уже был в анонимных алкоголиках, я выздоравливал, я просто понял, что если бы я тогда не сорвался, я бы, ну, с ума сошел бы просто. Вот анонимные алкоголики, то есть мне помогло. Во-первых, я уже стал не одинок. То есть я увидел, что в общем-то мне всегда, я всегда чувствовал себя вот до анонимных алкоголиков каким-то прокаженным. То есть как-то я чувствовал, что я отличаюсь в худшую сторону от других людей. То есть я какой-то, ну, не может нормальный человек, ну, такие вещи вытворять. А когда я пришел в анонимные алкоголики, когда мне сказали, да ты не стесняйся, здесь у всех сексуальная распущенность и криминал. То есть, как, мне вот это, и все трезвые, довольные, не стесняются там ничего. То есть, я как-то, мне вот это вот понравилось, и, в общем, я стал ходить. То есть, я стал ходить, и с того времени я протрезвел. То есть, но потом... Здесь еще предлагались шаги, там 12 шагов. Я к ним относился долгое время так, что может мне, может надо, а может не надо. На самом деле я даже в анонимных алкоголиках долгие годы не считался алкоголиком. Я считал, что ну, алкоголиком обреченным. Я как-то флиртовал больше словом алкоголиком. Я просто считался человеком, которому нужна помощь анонимных алкоголиков даже больше, чем вот когда у меня вот полное принятие где-то уже пошло уже на серьезном сроке трезвости, когда я увидел, что я все-таки, даже если я трезвый, я отличаюсь от других людей. Да, отличаюсь от других людей, что мне что-то нужно другое. Какой-то у меня постоянный голод внутри, какой-то источник дискомфорта сидит, что мне, ну, не знаю, то есть ничто мне... Я вот видел, что... Да, я протрезвел, я увидел, что, наверное, ну, теперь я могу как зажить, как нормальный человек. Ну, нормальный человек – это как бы семья, машина, работа. Ну, такой советский набор, то есть там... Дача, квартира, машина. Вот. То есть, мне... вот. То есть, и я на этом успокоюсь и буду счастлив. То есть, ну, я как-то достигал каких-то материальных вещей, то есть, какие-то там отношения, то есть, как-то реализовывался. Но я видел, что мне каждый раз почему-то плохо по-разному. Но я как-то, но я все равно оставался трезвый при этом. Да мне четко сидело, не будешь ходить на собрания, то есть, это... Ну, все плохо кончится. То есть, у меня на самом деле вот это вот... У меня была вера в группу, что группа мне помогает оставаться трезвым. Но дальше там... То есть, но группа анонимных алкоголиков, они не только помогают оставаться трезвым, они еще помогают изменить свое мировоззрение, отношение к миру, то есть, отношение к себе, отношение к другим людям. Но эти моменты я упустил. То есть мне казалось, что материальный мир решит мои все проблемы. И для этого я должен оставаться трезвым и могу использовать Бога иногда для этого. Да, то есть вот, то есть хотел использовать, ну, относиться с Богом не как к Богу, а как к джину такому, который там, где надо там какие-то ритуалы совершить, что-то еще сделать, и тогда он мои проблемы быстренько так это поможет мне вот, что вот решить. То есть я с Богом долго торговался, но при этом оставался трезвый, потому что, ну, Бог мне помогал расти, то есть дорастать до каких-то вещей. Ну, еще вижу, что расти и расти. И тут я подошел к тому, то есть к 12 шагам, которые, в общем-то, предлагает программа выздоровления. Чтобы я увидел, что ничто не решает мою проблему, я на протяжении всей трезвости, я вроде как и трезвый, но каждый раз несчастлив по-разному. Я отличаюсь от других людей. То есть мне не приносит, ну как-то все равно, чего бы у меня не было, я вечно остаюсь недоволен, мне дискомфортно, мне плохо. И тут у меня вот как бы пошла работа серьезная по вот этим шагам анонимных алкоголиков, которые предлагаются. Для начала мне предлагалось, ну, вкратце я расскажу, что делается. То есть для начала там как бы предлагалось мне составить списки всех тех людей, которые в жизни, которым я испытывал нехорошие чувства. То есть их было 504 человека. То есть все организации, которыми... Организации и сообщества людей, которым я в жизни испытывал тоже нехорошие чувства. Их было порядка 120. Да, то есть все принципы, по которым устроена жизнь. Да, по которым устроена жизнь. То есть там, ну... Там без труда не выловишь рыбку, без труда быть вежливым, там, уважать старших там, и так далее. Ну, вот такие вот принципы, в общем-то, по которым живут люди. Их тоже было за 100, 102 или 103, что-то вот такое, в таком вот. То есть мне вот это предлагалось, то есть и я увидел, в общем-то, что хоть я остаюсь трезвым, но я живу в аду. в общем-то, в аду. То есть меня все не устраивает в этом мире. То есть вообще все не устраивает в этом мире. Все организации, все как бы государственные учреждения, все мои знакомые, все родственники, я сам себя, Бог не устраивает, все. То есть я... Как мне казалось всегда, что я очень приятный, хороший человек, да. То есть, когда я увидел эти списки, я как-то увидел, что не совсем, мягко говоря. Так что, как я живу, что раз меня вообще, то есть, не устраивает все, вообще все в этом мире. Я когда вот это написал, увидел, то есть, вообще всю глубину своей проблемы, которая мне, в общем-то, как бы... даже в страшном сне не видел. У меня выработались какие-то уже благодаря этой работе свои понятия, свое ощущение Бога, с которым я могу комфортно существовать, с которым могу разбираться, с которым могу быть полезен другим людям, с которым я могу решать свои проблемы. То есть, ну, у меня появился как-то новый друг, который заботится обо мне, который учит меня, который еще что-то. И мне, в общем-то, не нужно анализировать понятия, те понятия о Боге, которые у других людей. Это их, а вот это вот мои личные, неповторимые, только мои вот отношения с Богом, за которых я держусь, в которых я развиваюсь, то есть и которые меня, в общем-то, устраивают. Что я могу быть полезен другим, я могу как бы эффективно помогать, люди это чувствуют, меня это вдохновляет, что нет неразрешимых проблем. В общем-то, у меня сейчас там кризис там, жизни, там еще что-то, но я чувствую, что я не разваливаюсь, я при этом еще помогаю другим. Я не лезу в то, что там не облегчаю свое состояние с помощью там сигарет, игрушек, секса и так далее. Я вот как бы, я чувствую, что внутри появился какой-то стержень, который, в общем-то, у меня никогда не было.
0: Если у вас или ваших близких есть алкогольная зависимость, найдите группу анонимных алкоголиков или программу «12 шагов» в вашем городе. Нигде вас так не поймут, как там. Вместе бороться легче. Вы также можете обратиться в реабилитационный центр «Ковчег». Здесь помогают алкоголю и наркозависимым. И помните, ваша жизнь может измениться к лучшему.

0: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Радуйтесь! Господь всегда рядом!
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: лицу. Радиопрограмма.
1: Здравствуйте. У микрофона Виталий Олейник. Вы слушаете программу «Наука и религия». Во время нашей прошлой программы мы сделали краткий обзор исторически складывавшихся взаимоотношений между христианством и наукой. Эти взаимоотношения были непростыми. Когда церковь достигла политической силы, она во многом оставила использование логики, взвешенного, спокойного анализа и научного метода. Вместо этого использовалась сила, принуждение, запреты и преследования, которые часто заканчивались лишением жизни известных ученых. И вот когда церковь лишилась политической власти в Европе, представители свободомыслия взяли реванш, объявив не только церковь как институт неправильным, неверным, безнравственным учреждением, но отказавшись и от самой идеи существования Бога, Творца, Создателя. Сегодня мы продолжим с вами разговор о взаимоотношениях между наукой и христианством. И посмотрим на его светлую сторону, на светлую сторону этого процесса. Начнем с того, что на протяжении истории существования науки было просто огромное количество ученых, имена многих из которых мы все знаем наизусть, которые были не только верующими, но именно христианами. Помним некоторых из них. Луи Пастер, французский ученый, основатель бактериологии, был верующим человеком. Он доказывал, что самозарождение невозможно. Основатель вычислительной техники Чарльз Бэббидж также был верующим человеком, христианином. Грегор Мендель, монах, настоятель одного из монастырей, который является основоположником генетики, был христианским ученым. Леонардо да Винчи, основатель гидравлики, также. Блез Паскаль, основатель гидростатики. Джеймс Симпсон, основатель гинекологии. Исаак Ньютон, основоположник динамики. Роберт Бойль, создатель науки о динамике газов. Иоганн Кеплер, основатель небесной механики. Карл Линней, основатель систематической биологии. Майкл Фарадей, создатель теории поля. Уильям Рамсай, основатель химии изотопов. Джозеф Листер, хирургическая антисептика. Подобный список имен можно было бы продолжать довольно долго. В действительности, буквально десятки имен, которые сияют, как яркие звезды на небосводе науки. Они были не только верующими людьми, но и христианами. В их мировоззрении, в их опыте не существовало противоречия между подлинным христианством, между верой в Бога и серьезной, основательной, фундаментальной наукой. Они соприкасались с материей настолько близко, что не могли игнорировать очевидный факт. Существует закономерность, существует порядок, существует то, что является отражением стоящего за всем этим великого разума, художника, творца, создателя. Равно как и сегодня, существуют десятки исследовательских институтов, которые являются креационистскими. Термин «креационизм» латинского происхождения. От латинского слова «творение» или «сотворение». Это тысячи современных ученых, которые работают в самых разных областях науки, и они показывают и доказывают, что идея создания находится в полнейшей гармонии с тем, что представляет сегодня современная наука и ее данные. Пишутся сотни научных трудов по креационизму, и современные ученые на пороге 21 века по-прежнему считают для себя вполне естественным делом веру в Создателя, веру в Творца и принадлежность к какой-либо из религий. Особым образом, говоря о взаимоотношениях между христианством и наукой, следует упомянуть христианство и медицину. Вместе с христианством, пришедшим на Русь из Византии более тысячи лет тому назад, мы унаследовали высокие духовно-нравственные ценности, которые проявлялись в милосердии, сострадании, в служении ближнему. Христианство приняло дело врачевания под свое непосредственное покровительство. Из Византии вместе с христианством пришли на Русь и многие взгляды на врачебное дело, в частности, как на предмет ближайшего ведения и попечительства церкви. Носителями этих идей были монастыри, которые являлись культурными центрами Древней Руси, средоточием знаний, в том числе и медицинских. Из Византии в монастыри попадали многие лечебники и произведения античной медицины, в частности, сочинения древнеримского врача Галена. Древнерусские монастыри были центрами культуры и медицины. Сюда поступали античные и раннесредневековые медицинские рукописи. Их переводили на славянский язык. Наиболее известными переводчиками были монахи, летописцы Никон, Нестор и другие. Написанные на пергаменте, эти книги дошли до наших дней. Многие древнерусские монастыри были центрами просвещения. В них обучали медицине по греческим и византийским рукописям. В процессе перевода рукописей из греческого и латыни монахи дополняли их своими знаниями, основанными на опыте русского народного врачевания. Одной из самых популярных книг XI века был «Сборник Святослава», в котором содержались медико-гигиенические сведения. «Сборник Святослава» является энциклопедией Древней Руси. Монастырская медицина была организатором первых на Руси больниц. Первые упоминания о монастырских больницах относятся к XI веку. Они были открыты при монастырях в Переяславе на Днепре, Киевско-Печерской лавре, позднее в Новгороде, Смоленске, Львове. Ни один монастырь на Руси не строился без госпитальных палат. Монастырские больницы превращались в военные госпитали при военных действиях, осадах городов, в карантинные больницы при эпидемиях. Именно церковью, именно христианством в России была создана целая сеть медицинских учреждений, больниц. Медицинские учреждения, которые сегодня являются самыми видными и известными по причине особых открытий, производимых в них, которые, в свою очередь, дают помощь и возможность оказать помощь часто тем, кто был бы обречен на неминуемую гибель. Они были основаны представителями христианской церкви. Очень большой вклад в этом отношении внесла и католическая церковь. Сегодня сеть медицинских учреждений, принадлежащих католической церкви, насчитывается сотнями по всему миру. Одна из протестантских церквей в этом отношении также особо заметна. Это церковь адвентистов седьмого дня. Количество лечебных заведений, которой уступает по числу только католической церкви. Один из медицинских центров церкви адвентистов седьмого дня, Лома Линда в Калифорнии, является крупным исследовательским центром. Там была впервые в мире произведена операция по пересадке сердца новорожденному младенцу. С тех пор тысячи детей обрели новую жизнь, обрели шанс прожить на этой земле благодаря деятельности врачей и христиан. Подобных примеров достаточно много. Между подлинным христианством и подлинной наукой нет противоречий. Об этом свидетельствует как огромное число ученых-христиан, так и все, что сегодня происходит в этой области. Исследовательские институты креационистские, десятки и сотни медицинских учреждений показывают, что между христианством и наукой противоречия быть не может, ибо методы и подходы здесь одни и те же. Мы продолжим разговор об этом во время нашей следующей встречи. Желаю вам всего доброго, здоровья и мира. С вами был Виталий Олейник. До свидания.
0: Ждем ваших писем и пожеланий по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
2: Лицом к лицу. Радиопрограмма.
3: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом.
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: В эфире молодежная программа «Найди свой путь».
1: Здравствуйте! Это программа «Найди свой путь». Сегодня у нас в студии ведущая Велина, я Сергей и наш гость Размик. Сегодня мы поговорим об очень важной, серьезной теме. Звучит она так – зависимость от порнографии. Для начала некоторая информация. На порнографии ежегодно зарабатывается почти 5 миллиардов долларов. Восьмая часть всех мировых интернет-сайтов – это порнография. Каждую секунду порнографию смотрят 28 258 интернет-пользователей по всему миру, тратя при этом 3000 долларов.
2: Как бы это странно ни звучало, но от порнографии зависимы также и люди, которые считают себя христианами. По данным опроса, 50% мужчин-христиан и 20% женщин-христианок зависимы. И это значит, что они не просто один раз посмотрели, а регулярно смотрят порнографические материалы.
1: И вот сегодня у нас в студии интересно, что вот три человека, которые регулярно бывают ведущими на нашей программе, на сегодня наш ведущий Размик нам пришел со своей историей в роли гостя. Поэтому, Размик, пожалуйста, мы тебе даем слово. Расскажи о том, может быть, как эта проблема коснулась тебя в твоей жизни и что еще ты хочешь начать.
3: Так, ну, начать хотелось бы с того, что как всего это началось. Вот, началось это еще со школы, когда я ходил в школу в подростковом возрасте, в школе, но это основная тема для обсуждения у парней. Вот.
1: Примерно с какого класса? Можно с первого класса, так скажем, ты ходил в школу?
2: Класса мальчишки об этом всегда говорили.
3: Не знаю, как сейчас, но в мое время, лет, наверное, в 12, в 13, вот, уже как бы началось обсуждение, вот, кто-то там уже на телефоне, у кого был телефон, типа, вот, смотри, там прикольно и так далее, вот, и, ну, как-то началось уже с того момента, что уже, допустим, если в школе показывали, уже дома начал там сам заглядывать, вот, пока там, допустим, в комнате один, вот, зайду-ка я посмотрю, там интересно. Ну, в общем,
1: то
3: с того
1: уже лазил момента в интернет, чтобы искать подобные ролики, фильмы.
3: Да. Вот. Ну, и с того момента все началось. Вот. Когда я понял, что это плохо, так это в тот момент, когда я уже был в церкви. Вот, и...
1: То есть ты начал, будучи в школе, 13 лет, ты еще не ходил в церковь, и ты, можно сказать, не был христианином, или
3: да.
1: ты не знал закон Божий, ты не верил в Бога.
3: Как ну, то есть, было? Если начал я смотреть лет в 12-13, пришел к Богу лет в 18, вот, то все только в тот момент, да, я как бы начал осознавать.
1: То есть ты до тех пор, это тебя вообще никак твою совесть не угрызала, ты не чувствовал?
3: Нет, наоборот, это было прикольно, смотрели,
1: все вокруг,
3: обсуждали с друзьями, да, поэтому...
2: Интересно, ну ты говоришь, что твоя совесть тебя не осуждала, но тем не менее ты это делал, прячась от родителей. Почему?
3: Ну, много что мы делаем, прячась от родителей. Вот.
1: Тем более, я так полагаю, что...
2: Папа, давай вместе посмотрим.
1: Я так полагаю, что семья Размиков... Ну, Размика. Размика и его братьев. То есть она довольно-таки строгая, зная его родителей и зная вообще как бы воспитание в армянской семье, то действительно, наверняка, родители были против подобных просмотров.
3: Да вообще, мне кажется, даже дело ну, как бы не касается родителей, а вообще, ну, как бы, эту тему не принято обсуждать. Вот.
2: Старшими.
1: Ну, со конечно, старшими. В обществе неужели у нас, например, на Первом канале или где-то еще показывают в обычное время подобные программы? В обществе на это наложено табу официально. Но, как говорится, среди молодежи это очень популярно. И вот мы читали статистику сегодня, сколько людей на этом зациклен, сколько людей зависимо от этого.
3: И только благодаря каким-то исследованиям, то есть мы можем узнать, что то есть реальные цифры. Вот.
0: Найди свой путь.
1: Ты уже начал приходить к Богу. Проблема существовала.
3: Да.
1: Можешь ли ты сказать, что ты уже был зависим от этого?
3: Да, ну, естественно, я был зависим, если я вот с 13 до 18 лет, ну, как бы смотрел, значит, мне нравилось, какое-то удовольствие приносило, вот, поэтому, когда я даже пришел в церковь, ну, как бы это не вот так, раз, я пришел в церковь, и все, я оставил, да, вот, я пришел, и даже ходя в церковь, участвуя в служении, вот, все равно, как бы, на неделе мог зайти, посмотреть. Ну, то есть зависимость у меня была. Вот. И я пытался как-то с ней сам бороться.
1: Ты пытался бороться?
3: Да.
2: То есть ты понимал уже, что что-то не то, а вот находясь в церкви, ты чувствовал, ну, что-то, что тебя гложет, может быть, за это? Или было все нормально?
3: Я просто понимал, что это ненормально, и когда, ну, то есть, Библию изучаешь, там, про, ну, то есть, в Ветхом Завете написано «не прелюбодействуй», а Иисус сказал, что если ты в своем сердце, в разуме своем прелюбодействуешь, то есть, возжелаешь, то ты уже
1: нарушил
3: эту заповедь, да. Вот, поэтому, ну, как бы для меня, меня это начало мучить как-то, что, ну, как бы это плохо, это ненормально, вот, mm-hmm. нужно от этого избавиться, mm-hmm. вот.
1: Скажи, как оно влияло на твои отношения с друзьями, с родными? Как это вообще влияло? Или никак оно
2: все? Ну, это все делается в тайной комнате, я так понимаю. Ну, в смысле, такое выражение. Никто об этом не знает.
1: Это логично. Я здесь говорю, сейчас хочу говорить о самом внутреннем мире Размика.
3: Да, я понимаю, что ты имеешь в виду.
1: Вот.
3: Ну, как сказать, очень сложно вычислить того человека, который смотрит... подобные материалы, порнографические, да. Я думаю, что нет. То есть как-то плохо это очень как бы не влияло. Это связано было именно с моим внутренним миром. Вот, что меня это мучает и что от этого нужно избавиться. А, ну, то есть как-то негативно, с какой-то агрессией я к людям не относился.
1: Вот. Ну, например, как просмотр там боевиков или там жестких там фильмов, да, оно влияет там на то, что ты начинаешь эту жесткость в своей жизни проявлять. Ну, такое бы. То есть порнография, она особо не влияет. Но здесь, так скажем, напрямую тогда есть зависимость, если ты смотришь порнографические фильмы, значит, влияние на твое отношение к девушкам.
3: Соответственно,
1: на это как-то, ну,
3: если
1: повлияло?
3: Посмотреть какой-то, ну, у всех парней, наверное, такое было. Если смотришь какой-то боевик, и там делается какой-то трюк, ты хочешь обязательно его повторить.
2: Вот. И повторять в домашних условиях.
3: Да. Вот тут, наверное, та же самая ситуация. И, ну, как бы, когда ты смотришь и фантазируешь, вот, в реальной жизни, если ты идешь по улице, вот, можешь, ну, то есть, заметить девушку и нафантазировать себе.
2: Представить
3: ее. Представить, да, уже.

0: Со мной такой проблемой. Во-первых, мне было как бы неловко, что он со мной этим делится, потому что мы не были особенно близки. Но я подумала, сколько людей не рассказывают об этом, и у скольких людей есть эта проблема.
1: Да, и поэтому очень хорошо, что мы ее сегодня подняли, и очень ценно, что ты, Размик, сегодня нам об этом рассказываешь, потому что действительно очень много ребят и парней не говорят об этом. Если, например, ну, легко признаться, там, например, я курю, хочу от этого избавиться, например, там, я еще что-то делаю. Но вот об этом все умалчивают, потому что это стыдно, это как-то считается, ну, очень... зазорное, понятно, что тебя сразу осудят, тебя сразу будут унижать, то есть все этого боятся. Поэтому мы сегодня об этом говорим, и очень важно, может быть, услышать разве от тебя дальше, что ты предпринял и как ты от этого избавлялся, чтобы вот...
2: Что я предпринял? Ну, пытался своими силами как-то, ну, то есть избегать подобных сайтов, хотя, когда смотришь фильмы, и там начинаются такие, такие моменты, сцены, да, то оно как бы все всплывает в памяти, вот, и, ну, все всплывает, в общем.
1: И в любом случае.
2: Вот. Своими силами у меня, ну, как бы никак не получалось от этого избавиться, вот.
0: И что тогда ты сделал?
2: И что я тогда сделал... Как-то вечером, когда, ну, то есть уже было ближе к ночи, вот, после просмотра такого материала, вот, я лежал и думал о том, как это плохо. Ну, то есть я был уже в церкви, и как бы я желал от этого избавиться, искренне желал от этого избавиться, вот. И, с другой стороны, это меня не оставляло. И когда я лежал... уже, ну, то есть я закрыл глаза и, ну, то есть размышлял, то есть просто лежал, размышлял закрытыми глазами, вот. И в этот момент, хотя и в комнате были другие люди, они не слышали голос, но я слышал голос внутри себя, и он звучал так: «Как это мерзко». Вот. И этот голос, он был не так, как будто, ну, то есть с осуждением тебе говорят, что ты мерзок или... я почувствовал, что это, ну, что-то такое, ну, то есть какая-то забота, и что мерзость именно к этому греху. Вот. И,
1: не к тебе лично, как человеку, как личности.
2: Да, и я сам почувствовал это на себе, что это действительно мерзко, и мне захотелось это оставить. Вот.
1: Интересно. То есть это, ты считаешь, это был голос Бога, который обличил тебя? Который, может быть, дал тебе вот такое, передал тебе отношение к этому греху, получается, да? К
0: порнографии. Показал со стороны.
2: Ну, если бы это не был голос Бога, давайте представим, чей бы голос это мог быть. Если бы это был мой голос, он бы мне не сказал, что это мерзко, потому что я продолжал это смотреть. Если бы это был голос дьявола, он бы...
1: наверняка такого не сказал.
2: Наверняка такого не сказал.
0: Как это мерзко!
2: Внучок, перестань. Нет, это... Ну, я считаю, да, что это был голос именно Святого Духа. Вот.
1: И он тебе передал вот тот момент, вот отношение к этому греху, да, к порнографии вообще, к тому, что ты делал, и ты понял, что действительно это мерзко.
0: Но осознание — это же еще не избавление от зависимости.
1: Да.
0: Что было дальше?
3: Найди, найди свой путь.
1: Что было дальше? Действительно ли ты после этого отрезал раз и навсегда подобные проявления, и ты никогда больше, тебе не хотелось даже возвращаться к этому?
2: Конечно, хотелось. Ты что? Вот, и, ну, в тот момент, в тот вечер, когда я услышал этот голос, ну, я, ну, то есть, как сказать, ну, когда такая ясность приходит, ты начинаешь уже с открытыми глазами, ну, как бы, уже размышлять над этим, вот, и, ну, как бы, меня это сильно шокировало, вот. С того момента, да, я перестал смотреть, вот, но все равно, когда желание у меня возникает, вот, сейчас я... пытаюсь, ну, сдерживаться, чтобы не зайти на этот сайт или на там фильмы какие-то не посмотреть. Вот, и...
1: То есть на самом деле оно, эта зависимость, она никуда не пропадает?
2: Она никуда не пропадает.
1: Она сразу не уйдет?
2: Она, наверное, меняет отношения.
1: Ага. То есть в тот момент Бог тебе помог, и Он дал такую силу, что ли, понимание, чтобы ты изменил отношение к этому. Вот. И... Но с тех пор ты также борешься с этим?
2: Да, да, да. И, ну, как бы, не обязательно, ну, то есть, я знаю, что есть такие в церкви, вот, люди, ну, вот, кто, допустим, есть у него отношения, вот, ну, то есть, я общаюсь с подростками, да,
1: ага.
2: Вот, и он, допустим,

0: такой человек может посмотреть, вот, но он говорит, что это никак не влияет на мои отношения с девушкой. Вот. То есть он не будет изменять, не будет это в какую-то в реальность mm-hmm. воплощать. Mm-hmm. Вот. Но бывает и такая зависимость.
1: Mm-hmm. И как ты, ну, на это смотришь? Что ты думаешь? Действительно ли оно не влияет на отношения с девушкой, когда ты смотришь порнографические фильмы
0: честно
1: дома,
0: говоря,
1: а потом общаешься с девушкой и строишь с них отношения, и хочешь, чтобы они были чистые? Вот. Как ты думаешь, может ли это...
0: Я думаю, что это грязь, и она, то есть, обязательно отпечатается. Может быть, ее отношения с девушкой будут хорошие, может быть... Не знаю, как это правильно сказать.
1: Может, она никогда
0: сказать.
1: Не узнает, что человек, ее молодой человек, парень...
2: Вы знаете, просто мне кажется, что просмотр такого материала, он абсолютно меняет отношение к интимной близости. Если Бог дал нам ее как дар, который должен быть в браке, который должен быть между любящими людьми, то здесь это представляется как удовольствие просто. Просто физическое удовольствие. И это приравнивается, как бы там, я съел вкусную еду, я там послушал классную музыку, я там посмотрел порнографический фильм, я там занялся сексом, и это все на одном уровне теперь становится. Mm-hmm. Просто меняется отношение. Если мы, например, если человек вступает в интимные отношения, будучи в браке, то это конкретный человек, и это твои с ним отношения, а это не просто какое-то действие, которое приносит тебе удовольствие и счастье, причем сиюминутное, и с каждым разом все нужно больше и больше.
0: Да.
1: И даже очень важно понимать то, что когда ты допускаешь себе до брачных отношений вот, подобные просмотры порнографического материала, ты себя, так скажем, дальше и дальше отдаляешь от того, что в дальнейшем в интимной близости с твоей уже супругой, которую ты будешь любить, тебе будет сложнее почувствовать настоящее удовольствие, которое задумал Бог, и настоящую вот эту интимную близость, не только физическую, но и душевную, что очень важно для отношений.
0: Ну да, хотелось бы.
1: С этим человеком. Поэтому если ты хочешь, чтобы у тебя брак был счастливый, и чтобы ваша интимная близость доставляла вам удовольствие не только физическое, но и душевное, чтобы вы были одним целым, то действительно надо себя очень ограничивать и удалить это из твоей жизни, потому что она очень сильно будет мешать и влиять на это.
0: Хотелось бы привести пример как раз об этом. Когда я, ну, то есть уже ходил в церковь вначале, я... Ну, общался с девушкой, вот, и вот из-за того, что из-за моего опыта такого, mm-hmm. вот, общение с ней, то есть я интересовался не с ней, то есть
1: не ее характером,
0: не ее личностью, uh-huh. вот, а когда мы общались, там, хотелось, там, допустим, ее за ручку взять, потом что-то побольше, там, приобнять, mm-hmm. дальше еще больше, и, ну, то есть это достаточно mm-hmm. далеко дошло, вот, и поэтому...
2: Это влияет.
1: Размик, в конце хотелось бы, чтобы ты все-таки пару слов сказал зрителям о том, как бороться с этой зависимостью, как что тебе помогло
2: избавиться.
1: И что ты, да, как избавиться от этой зависимости.
0: Ну, друзья, как я могу ответить на этот вопрос, что пока не впустить Бога в свое сердце, mm-hmm. вот вместо этой привычки появится другая привычка, там, допустим, зависимость к еде, к фильмам, к чему угодно.
2: Курение,
0: да, да, да, да.
2: Алкоголь.
0: К алкоголю, курению. Пока не впустить Бога, это будет пустая ячейка, которая будет
1: заполняться чем-то плохим.
0: Вот. Поэтому нужно впустить Бога, Христа.
1: Человеку сам по себе вообще нет смысла бороться. Он не может справиться сам.
2: В какой-то степени.
1: Но когда ты впустил Бога...
0: Да, наши недостатки дополняет Бог.
1: Спасибо большое. Спасибо большое, Размик, за твою историю, то, что ты был с нами сегодня на этой программе. Друзья, сегодня мы говорили о зависимости от порнографии, и эта тема очень важная. Пусть Господь вам поможет справляться с этим, впустите его в свое сердце, и Он будет вас вести. До свидания.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам душевного мира и здоровья.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: хлеба на земле.
1: Ведущий Алексей Бритов.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем с вами изучать Священное Писание, рассматривать различные виды жертв, чем они отличаются друг от друга, в чем их схожесть, как они указывают на будущую жертву Иисуса Христа. И у нас в гостях вновь олейник Виталий Иванович. Здравствуйте, Виталий Иванович.
3: Добрый день.
2: Сегодня мы рассматриваем с вами мирную жертву. Чем она отличается от других видов жертв? Зачем нужна вообще была вот такая градация? В чем разница между хлебной жертвой и бескровной и кровными, мы поняли из прошлой программы. Но вот остальные четыре вида жертв, там приносится в жертву животное, проливается кровь. Недостаточно ли было одной какой-нибудь? Зачем вот нужна мирная?
3: Давайте начнем читать текст Торы, текст Пятикнижия, Священного Писания, книга Левит, 3 глава. Третья глава, первые пять стихов.
2: «Если жертва его жертва мирная, и если он приносит из крупного скота, мужеского или женского пола, пусть принесет ее Господу, не имеющую порока, и возложит руку свою на голову жертвы своей и заколет ее у дверей скинии собрания. Сыны же Ааронова священники покропят кровью на жертвенник со всех сторон. И принесет он из мирной жертвы в Господу тук, покрывающий внутренности, и весь тук, который на внутренностях, и обе почки, и тук, который на них, который на стегнах, и сальник, который на печени. С почками он отделит это. И сыны Ааронова сожгут это на жертвеннике вместе со всесожжением, которое на дровах на огне. Это жертва благоухания, приятная Господу».
3: Предлагаю вначале рассмотреть ритуальные действия.
2: Да.
3: Что делалось с этой жертвой? О том, как приносили жертву всесожжение, мы говорили довольно подробно и выяснили, что в этих действиях, в каждом из них, был свой важный смысл. Здесь говорится о том, что от закланного животного отделяли весь жир.
2: Тук – это жир.
3: Да, он сжигался. Вот. А вопрос, а что с оставшейся тушей происходило? Так, ответ у нас есть в 7 главе книги Левит, в стихах с 31 по 33, где продолжается описание жертв, но уже даны дополнительные постановления именно для левитов и священников. Итак, 7 глава, стихи с 31 по 33. «Тук сожжет священник на жертвеннике, а грудь принадлежит Аарону и сынам его».
2: Это о мирной жертве идет речь, да?
3: Да, вот здесь в 7 главе продолжается разговор о мирной жертве. «И правое плечо, как возношение из мирных жертв ваших, отдавайте священнику. Кто из сынов Аароновых приносит кровь из мирной жертвы и тук, тому и правое плечо на долю». Только лишь жир сжигается.
2: И часть ливера.
3: Да, части даются священникам, но это по-прежнему только лишь часть туши. А что делается со всем остальным? Книга Левит, 7 глава, 15 стих. Левит 7, 15.
2: «Мясо мирной жертвы благодарности должно есть в день приношения ее, не должно оставлять от него до утра». На пасхальную, похоже, тоже, да, жертву?
3: То есть оставшуюся часть туши ест сам жертвователь. Вот это вот первое отличие мирной жертвы от предыдущих.
2: От всесожжений, например, где целиком сжигалось все, кроме кожи.
3: Кроме кожи, да, которая использовалась священником. А здесь сжигается совсем небольшая часть, остальное вот берет сам человек, кроме вот той доли, которая принадлежит священнику. То есть здесь новая идея появляется, что человек приобщается жертве. То есть он становится соучастником вот того, что приносилось на жертвеннике. Получается, то, что ест священник, то ест и человек из той же туши, из того же животного. Продолжая разговор об особенностях этой жертвы, давайте зададим вопрос, чем она была вызвана? Вот, то есть была ли это обязанность, была ли это необходимость, или, вот как в случае с предыдущими двумя жертвами, это было желание человека?
2: Ну, предыдущие две жертвы мы поняли, что там хлебное приношение приносилось теми, у кого не было средств.
3: Так.
2: Да? А здесь не в этом да, смысл.
3: Ну и вновь важно упомянуть, что ни жертва всесожжения, будь то телец или мелкий рогатый скот, или птица, или вот хлеб, не были необходимостью. То есть человек, сказано, если захочет. Что вот в этом контексте с мирной жертвой? Давайте посмотрим на 12 стих в начале этой же 7 главы книги Левит. «Если кто в благодарность приносит ее». И дальше говорится, что надо сделать. То есть первая причина – благодарность.
2: То есть за какое-то событие в жизни, за которое человек хочет Господа отблагодарить, приносилась мирная жертва.
3: Столько много всего в нашей жизни от Господа мы получаем. И вот когда наполняет душу человека осознание благодарности Господу, он может выразить это, принося мирную жертву. Дальше в 16 стихе говорится еще о двух причинах.
2: «Если же кто приносит жертву по обету или от усердия, то жертву его должно есть в день приношения».
3: Угу. Значит, говорится «по обету». Обет – это очень интересная форма взаимоотношений между Богом и человеком. Обет – он состоит из следующих компонентов. В обете всегда присутствует, во-первых, нужда.
2: Обет – это обещание.
3: Обет – это обещание, да? То есть нужда какая-то. У человека что-то, допустим, не ладится, или какая-то беда, или какое-то горе, или какой-то нерешенный вопрос, да, в котором, или с которым он сам справиться не в состоянии. Он понимает, что он в Господе остро нуждается. И он говорит: «Господи, если ты дашь мне то-то и то-то, если ты вот посодействуешь и совершишь чудо и прочее, то я дам тебе». И вот дальше человек сам принимает решение, что он даст Господу. То есть обет, во-первых, нужда, во-вторых, обещание. И в-третьих, когда Господь свою... Если Господь принимает эти условия... Вот штука тут в том, что это уникальность этих взаимоотношений с Господом, что человек предлагает Богу условия.
0: Далее в программе.
2: Ну а какой смысл иначе приносить жертву по обету, если не повлиять на Божий выбор?
3: То есть вначале нужно войти в завет с Господом. Сказано, что он своими руками должен принести. Я раньше, когда читал, мне вот, вот такая картина представлялась. Эта заповедь подталкивала людей делиться.
0: Небо на земле.
2: В прошлые разы, в прошлые программы мы с вами говорили о том, что Господь говорит: «Я не ем эти жертвы, мне они не нужны, они и так все мои».
3: Да.
2: Вот, а какой же смысл тогда человеку манипулировать или влиять как-то на Господа? Господи, вот неразрешенный вопрос. Угу. Но если ты поможешь, я вот тебе жертву принесу.
3: Видите, манипуляция-то в сравнении с язычеством как раз-таки отсутствует, потому что язычник знает и верит, что если он принесет эту жертву,
2: Бог обязан,
3: если он произнесет эти слова, то это обязательно и гарантированно даст ему результат. А здесь отношения основаны на свободе выбора. Если Бог посчитает, что просьба человека в действительности ему во благо, если Бог увидит, что она не идет вразрез с его волей, и в действительности это реальная нужда и прочее, то есть Бог принимает решение. Бог не обязан их принять. Там именно если. Господи, если ты мне это сделаешь, то тогда я со своей стороны. Ну, например, вспоминаем, значит, Анну, бездетную женщину, да, которая всегда, вот, приходя в дом Господень, была огорчаема тем фактом, что у нее не было детей. И она говорит: «Господи, если ты дашь мне младенца, то я, и вот обет, я посвящу его Господу на все дни». Господь мог сказать: «Я вижу и знаю, что тебе лучше без детей», например, да, и так далее. То есть обет – это формат взаимоотношений с Господом, когда человек предлагает Богу условия, которые Бог может принять, может не принять. Но вот когда Господь свою сторону исполняет, то тогда человек исполняет обет. То есть таким вот форматом выражения своей стороны или участия вот в этом договоре может быть жертва. Крупный рогатый скот, мелкий и так далее, и так далее. То есть по обету. По обету. И в-третьих, сказано у нас в 16 стихе «или от усердия».
2: Это что значит? Чем отличается?
3: Да. В подлиннике у нас слово «недоба» дословно говорится «добровольно». Вот просто захотелось. Да, то есть без какого-то повода. Есть благодарность.
2: По обету.
3: Есть во исполнении своего слова, потому что в Библии это очень строго. Если дал обет Господу, исполни его. Лучше тебе не обещать.
2: Ну да, Бог-то ведь он и так может выполнить просьбу, да, не обязательно. Но вот если у человека вдруг возникло такое желание как-то повлиять на Божий выбор, мне кажется, ну а какой смысл иначе приносить жертву по обету? Если не повлиять на Божий выбор. Господи, я тебе за это вот дам. То есть что-то
3: знаете,
2: пожертвую.
3: Обет, к великому сожалению, это нечто, что многие современные христиане ни разу не вкусили. А он представляет собою форму взаимоотношений с Господом, которая открывает потенциал испытать Божье чудо. То есть, когда человек говорит, например, «Боже небесный, ты знаешь, что у меня сейчас вот финансовые проблемы, но если ты дашь мне, скажем, зарплату, вот такую-то, или работу с такой-то зарплатой, конкретно называется сумма, то есть минимум с такой-то зарплатой. Я тебе, допустим, буду отдавать, допустим, 50% от того, что я зарабатываю, в течение одного года. Это нечто очень конкретное. И само по себе оно не может случиться и произойти. И если Господь дает ему именно вот это, и потом человек именно выполняет свою часть договора, то тогда он обретает новую меру осознания реальности Божьего присутствие в его жизни,
2: его участие в жизни,
3: Божьих чудес. То есть обет несет в себе огромный потенциал. И вот как раз-таки мирная жертва была способом выполнения своей части обета.
2: Интересно.
3: Давайте мы посмотрим на 106-й псалом, где, я думаю, это дело чуть-чуть яснее нам станет. Псалом 106, ну, во-первых, 22 стих прочитаем. Псалом 106, стих 22.
2: «Да приносит ему жертву хвалы, и да возвещают о делах его с пением».
3: Вот эта фраза «жертва хвалы» в оригинале «зебатода» – это как раз-таки термины из 7 главы книги Левит.
2: То есть это то же самое, что по обету?
3: Жертва хвалы –
2: это мирная?
3: Это именно мирная жертва, это не образ здесь. А именно пусть приносят вот эту жертву, которая предписана в 3 и 7 главе книги Левит. Так? И она связана с чем? И возвещают о делах его с пением. В 106 главе описан целый ряд невзгод, которые у любого человека могут иметь место. Вот с первого стиха сказано: «Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Тогда скажут избавленные Господом, которых избавил Он от руки врага». Видите, серьезная ситуация, сам не спасешься. «И собрал от стран, от моря и запада, от севера и моря». И, то есть от востока и запада, от севера и моря, они блуждали в пустыне, по безлюдному пути, не находили населенного города. То есть человек заблудился.
2: Пустыне,
3: да, вот
2: страшно
3: ситуация. Страшное дело. Терпели голод и жажду, душа их истаивала в них, но воззвали Господу в скорби своей, и Он избавил их от бедствий их и повел их прямым путем, чтобы они шли к населенному городу. И вот 8 стих. «Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих».
2: И можно принести еще и жертву.
3: Вот именно так. Угу. То есть вот когда человек оказывается в такой ситуации, где он явно знает, что он не справится, то вот дать обет Господу значит испытать Божью силу. И здесь дальше в 106-м псалме описывается иная ситуация. Кто-то вот в путешествии по воде попал в беду, в бурю и так далее. Вот-вот умрет, дает обет, и Господь избавляет. Как, например, было в случае с Ионой. Если помните, когда вот это была буря, то сказано, что корабельщики дали обеты Господу. Вот эта вот ситуация. И когда Господь спасает, то вновь «да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих, пусть приносят мирную жертву». Итак, мы отвечаем на вопрос, когда она приносилась. Благодарность, во исполнение обета или от усердия. Ну и теперь несколько особенностей отметим. Я приглашаю вернуться к книге Левит, 3 главе, к 5 стиху, где указана взаимосвязь жертвы мирной с одной жертвой, которую мы уже в этом цикле рассматривали.
2: «И сыны Аароновы сожгут это на жертвеннике вместе со всесожжением, которое на дровах, на огне. Это жертва – благоухание, приятное Господу».
3: Итак, оно приносится, вот эта жертва приносится, сказано, вместе со всесожжением на дровах. То есть вначале приносится жертва всесожжения. То есть вначале нужно войти в завет с Господом, и на дровах, на углях, оставшихся от жертвы всесожжения, переносить мирная жертва. Вот эту взаимосвязь никак нельзя пропустить. Потому что мы должны вначале заключить завет с Господом. Это первое, что должно состояться. Но дальше Господь нас учит, что самого завета для подлинной, реальной, духовной жизни недостаточно. Жизнь с Господом и жизнь в Господе продолжается, и человек должен понять, что не только сам Господь себя отдает в жертву, как было в жертве всесожжения, там все сжигалось, так? Но он может приобщиться к Господу, он может есть эту жертву. Как написал в своей книге «Евангелие в Ветхозаветном святилище» Александр Болотников, мирные жертвы в таких ситуациях свидетельствовали о том, что одного лишь заключения завета еще недостаточно. Агнец, как заместительная жертва, должен стать частью жизни человека, вступившего в завет с Господом. То есть, когда съедаешь эту жертву, она становится частью твоего естества. И Господь здесь учил о том, что должна быть вот эта живая связь человека с Господом. Общение и взаимоотношения с Богом в завете продолжаются.
2: Опять же, напоминает обряд причастия, когда человек частичку тела Господня съедает, и Господь становится частью. Если жертвы указывали на Христа, то, наверное, тот же механизм, тот же образ
3: общения. И те же слова.
2: Те же слова.
3: Господь повторяет слова Торы, когда вот говорит там в верхней горнице, еще ранее, вот мы можем прочесть в 6 главе Евангелия от Иоанна, он говорит о том, что нужно есть тело, пить кровь Господа. Естественно, это образный язык, да? Но вот тот факт, что нечто материально употребляется, это отнюдь не образно. Вот смысл в нем образный. И это все, конечно же, из Пятикнижья Моисеева. Это корнями уходит вот сюда, в мирную жертву. Еще один очень важный момент. Давайте посмотрим на 7 главу книги Левит, стихи с 28 по 31. 7 глава с 28 по 31. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи сынам Израилевым, кто представляет мирную жертву свою Господу, тот из мирной жертвы часть должен принести в приношение Господу, своими руками должен он принести в жертву Господу. Тук с грудью должен он принести, потрясая грудь пред лицем Господним. И тук сожжет священник на жертвенник, а грудь и так далее». Значит, интересный момент. Сказано, что он своими руками должен принести. Вот. Уже начиная с жертвы всесожжения, мы видим, что грешник, что человек, приносящий ее, был участником церемониала. Человек заколол ее. Священники разделывали. Человек определенную часть выполнял, часть священники. Но нигде, ни в одной, ни по поводу какой-либо из жертв, не сказано, что своими руками вот это принесет. И вот очень интересно обратиться к традиции на эту тему, которая этот момент давно заметила. В частности, говорится в комментарии Кли Якар, рави Эфраим Шломо Лунчиц пишет, смотри, ведь ни об одной из жертв не говорится, чтобы владелец доставил своими руками долю, предназначенную Всевышнему. Лишь о мирной жертве сказано своими руками. Вот. И здесь дальше он говорит, поэтому человек приносит их через священническое служение, это вот те предыдущие жертвы. Однако мирные жертвы являются подарком. То есть он обращает внимание на фразу «своими руками», и дальше у нас вот такое нечто не очень понятное в синодальном переводе «потрясая». То есть я раньше, когда читал, мне вот, вот такая картина представлялась. На самом деле глагол здесь, который используется в подлиннике, говорит о покачивании. Вот, допустим, когда мы кому-то что-то дарим, мы обыкновенно говорим, возьмите, пожалуйста, да? То есть это вот такой вот естественный жест. Речь идет о вручении подарка. И ты делаешь это своими руками. То есть человек настолько Господу признателен, что он как бы лично входит в его присутствие на территорию святилища и говорит, Господи, возьми, возьми, пожалуйста. Вот смысл этой жертвы.
0: Небо на земле.
3: Теперь хотелось бы вернуться к тому важному моменту, что эту жертву съедает сам человек.
2: Да, вот с Пасхой также я вот уже заметил эту параллель. И должен съесть ее в тот же день почему-то нужно было. Так же, как и пасхальную жертву ели до наступления утра, да, то есть ночью они съедали ее с горькими травмами. И вот здесь такие параллели. Почему это так?
3: Здесь есть у нас нелегкий вопрос. Смотрите, написано, что если из крупного скота, то пусть делает так-то и так-то. Представляете, сколько надо съесть мяса,
2: ну да,
3: чтобы съесть ее в тот же самый день.
2: Современные вегетарианцы – это просто смерть для них. Съесть, конечно, столько мяса сразу.
3: Да, так, а и в ту эпоху тоже. Мы уже отмечали, что мясо ели редко, в принципе, в то время. Да? Вот. И когда это бывало, то это был обыкновенно праздник. Ну, я хочу, во-первых, удостовериться в том, что в действительности есть такая заповедь в тот же самый день съедать. Да? Вот, например, Левит, 22 глава. Мы вскользь упоминали, но лучше, если мы еще раз это выделим. Книга Левит, 22 глава, стихи 29 и 30. 22 глава, 29 и 30.
2: «Если приносите Господу жертву благодарения, то приносите ее так, чтобы она приобрела вам благоволение. В тот же день должно съесть ее, не оставляйте от нее до утра, я Господь». Это вот жертва благодарения, тоже мирная жертва, да?
3: Да, именно так. Вот это вот термин, который именно вот ее, значит, описывает, «зебато дав».
2: Это же вредно, столько мяса сразу съесть.
3: Ну, послушайте, что говорит один из комментаторов Торы, в данном случае я цитирую Абрабанеля. Он говорит, цель ее, заповеди, упомянутой в нашем стихе, известить о чуде. Когда владелец благодарственной мирной жертвы увидит, что ее едят только в течение одного дня и последующей ночи, ну, ночью, как говорится, можно понять, что много не съешь, потому что отдыхать надо, он непременно пригласит своих братьев и друзей разделить с ним трапезу и радоваться вместе с ним. Когда же они начнут расспрашивать, за что была принесена благодарственная жертва, то есть какой повод, чего мы вдруг собрались, он ответит им: «За чудеса и знамения, которые соделал со мною Господь. Увидев у себя в доме большое количество мяса и хлеба, и зная, что все это надлежит съесть в течение лишь одного дня, он непременно пригласит на трапезу своих многочисленных знакомых и друзей, чтобы ничто не осталось на завтрашний день». То есть мысль, которую предлагает этот исследователь, в том, что эта заповедь подталкивала людей делиться этим. И в действительности...
2: И при этом свидетельствовать еще о чудесах и знамениях.
3: Да. Мы читали уже, помните, в 106-м псалме, 22 стих, давайте я быстренько верну нас в это место, где вот эта «зебатуда», она увязывается с одним очень важным действием уст.
2: А что такое «зебатуда» еще раз?
3: Жертва благодарности.
2: А, все, понятно.
3: Сказано, да приносят ему жертву хвалы, и да возвещают о делах его с пением. Угу. То есть эта жертва хвалы всегда была сопряжена с провозглашением о милости Господней. Рядышком посмотрим на 115-й псалом, стихи 7 по 10. 115-й псалом, 7 по 10.
2: «О Господи, я раб Твой и сын рабы Твоей, Ты разрешил узы мои, Тебе принесу жертву хвалы и имя Господне призову, обеты мои воздам Господу перед всем народом Его во дворах Дома Господня, посреди Тебя, Иерусалим, Аллилуйя».
3: Итак, несколько моментов. «Ты разрешил узы мои».
2: То есть, когда...
3: Господь спас.
2: Или вышел
3: освободил,
2: человека какого-то,
3: да. Да, то есть от какого-то бремени освободил. Mm-hmm. То есть Бог явил свое чудо. И дальше он говорит, тебе принесу жертву хвалы. То есть если Тору не читать, как полагается, то жертва хвалы...
2: Жертва вот, уст, например, можно воспринять.
3: Обыкновенно именно так это понимается, да. Но в оригинале снова... Вот тот самый термин, который описывает именно конкретную кровную жертву. Да,
2: то
3: жертву
2: есть это не просто хвала, возносимая голосом, устами, в пении, а это именно жертва мирная.
3: Да, потому что тебе принесу жертву хвалы и имя Господне призову. То есть вот эта жертва мирная, она сопровождается провозглашениями. Дальше сказано, обеты мои воздам Господу перед всем народом его. Обет воздам, значит, исполню то, что вышло из уст моих во дворах Дома Господня посреди тебя, Иерусалим. То есть жертва мирная представляла способ собрать народ, устроить праздник,
2: и засвидетельствовать веселье, о Божьем
3: чуде. И засвидетельствовать о Божьем.
2: Слава Богу.
3: И это сегодня мы можем делать точно так же. Уже в Иисусе Христе, который есть причина хлеба нашего, воды нашей, жизни нашей, сил наших, охраны нашей и так далее, во Христе Иисусе эта жертва реализовалась. Потому кровную жертву мы больше не приносим. Но вспомнить Иисуса Христа, Агнца Божия, и провозгласить помощь от Него, и рассказать людям о Нем.
2: То есть можно просто накрыть стол, позвать гостей, так, и также засвидетельствовать.
3: Родился ли ребеночек, дали ли, как говорится, повышение по службе, или любой повод,
2: помните, за который хочется
3: благодарность,
2: прославить, восхвалить.
3: Да, по обету, или просто так, от усердия. Это жертва говорит об обязанности, о долге человека. Если Господь тебя как-то облагодатствовал, обязательно расскажи, обязательно поделись. Ну и еще один важный момент, который мы уже так вот подспудно провозгласили, упомянули, но тем не менее я хотел бы его отметить. Книга Второзакония, 27 глава, 7 стих, говорит о том настроении, о самой атмосфере, в которой эта жертва должна приноситься. Второзаконие 27:7.
2: «И приноси жертвы мирные, и ешь там, и веселись перед Господом Богом твоим».
3: Жертва мирная – это веселье.
2: Вот, ее варили или жарили?
3: Не указывается ничего.
2: То есть если жертву нужно было одну варить в воде, не печь, то это, наверное, раз не указывает, что варить ее все-таки пекли на дровах.
3: Человек мог делать, что хочет с этой тушей. То есть ее главное нужно было съесть. Кому-то нравится вареное мясо, кому-то нравится, там, не знаю, жареное, кому-то, может быть, шашлык и так далее. То есть это уже свобода человека. Но вот элемент, который я хочу подчеркнуть – радоваться, веселиться. Вот Господь это именно предписал. Вот эта радость пред Господом, она является заповедью Божьей, потому что есть одно место – радость пред Господом – подкрепление ваше. Когда человек выражает эту радость, когда он радуется о всех Божьих благих делах, это дает ему силы. Когда об этом свидетельствуешь, еще более укрепляешься в истине о благости Божьей. И это способ не только самому радоваться, но и распространять благовестие о Господе окружающим.
2: Большое спасибо, Виталий Иванович. Дорогие друзья, очень много нового, интересного мы узнаем из этих программ. Если у вас возникают вопросы, вы можете задавать их нам по бесплатному многоканальному телефону, либо в письменной форме, посылая ваши письма по почте, либо через форму обратной связи с нашего сайта www.3angels.ru. Да благословит вас Господь!
3: И это звучит странно. Евреи идут креститься. Незнание закона освобождает от ответственности. Роги представляли место Божьей защиты. Передавалась идея тяжести греха. Когда вот есть это вот исповедание, оно всегда конкретно. Вес, цвет, форма.

0: Небо на земле.
1: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Жив Господь и благословен защитник мой.
2: Для вас играет камерный оркестр «Кредо».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Духовный дом. Ведущий Максим Каминский.
2: Здравствуйте! В нашей сегодняшней программе прозвучат две истории. И объединяет их лишь одно. В трудных, стесненных обстоятельствах люди встречаются с Богом и, к удивлению многих, находят в своих обстоятельствах радость, видят радостные моменты. Первая история взята из письма Алексея Захарова, который пишет нам из мест лишения свободы. И вот что он нам пишет, что произошло в его жизни. «Я познакомился с Вячеславом уже здесь, на пожизненном заключении. Мы оба, недавно уверовавшие в Бога, только ставшие христианами, довольно быстро подружились и стали поддерживать, стали духовно наставлять друг друга. Самой большой бедой Вячеслава было отсутствие каких-либо сведений о сыне. Сам Вячеслав находится на пожизненном заключении. Его жена тоже отбывает срок, а сын в детдоме. Как мой друг не бился, куда только не писал письма, и в сам детдом, и в различные организации, все было бесполезно. Он не мог получить никакого известия о своем сыне», пишет Алексей. А дальше он продолжает, говоря о том, что его собственные молитвы, молитвы Алексея, в то время были довольно эгоистичны. Он просил у Бога лишь всяческих благ для себя самого. Но видя проблему Вячеслава, однажды Алексей задумался. Ведь Вячеслав был его другом, был его братом, тоже христианином. И он вроде как бы даже и не упомянул ни разу его в своих молитвах, подумал Алексей. И ему стало очевидно, что он поступал неверно. И с того момента Алексей начал каждый день в молитвах просить Господа, чтобы он послал его другу Вячеславу хоть самую маленькую весточку о горячо любимом сыне. Прошло чуть больше недели. Им, наконец, выдали давно копившуюся почту. И сев читать пришедшие ему несколько писем, Алексей, как он выражается, лишь краем сознания, отметил, что его друг Вячеслав какую-то реплику бросил о том, что получил письмо от жены, какое-то очень важное письмо. Но не прошло и минуты, как чтение Алексея было прервано взволнованным восклицанием его друга. Алексей повернулся к нему, чтобы узнать, в чем дело, и поразился его внешнему виду. Весь бледный, с горящими от какого-то радостного возбуждения глазами, из которых вот-вот готовы были палиться слезы, Вячеслав был растерян и, похоже, не знал, как ему себя вести, плакать или смеяться. Из всех его восклицаний Алексей мог разобрать лишь одно. «Представляешь, мой сын, мой сын!» Лишь тогда Алексей разглядел, что в дрожащей своей руке Вячеслав держит маленькую, примерно 5 на 5 сантиметров, черно-белую фотографию, явно вырезанную из какой-то газеты. Мальчик на фотографии был как две капли воды, похож на друга Алексея, на Вячеслава. Так что Алексею даже не потребовалось смотреть на подпись внизу фотографии, чтобы понять, кто это. Оказалось, что жена Вячеслава освободилась и, видимо, догадываясь о чувствах своего мужа, сразу же вырезала из какой-то газеты фотографию сына и отправила в места лишения свободы Вячеславу. Счастью отца, увидевшего сына, не было предела. Дальше Алексей пишет: «Я забыл про свои письма. Так меня захватывали чувства моего товарища. Глядя на Вячеслава, мне хотелось вместе с ним и радоваться, и плакать. Я был очень рад, что получил такой ясный ответ на свою молитву. Но позже, когда первое волнение от событий уже улеглось, я смог обдумать все трезво и понял, какой важный урок мне преподал Господь. Он охотно ответит на наши молитвы не тогда, когда мы заботимся лишь о себе, прося всяческих благ, но тогда, когда мы заботимся и молимся о наших ближних». Этими словами Алексей Захаров из поселка Харп заканчивает свое письмо. Как видите, мне даже не пришлось делать каких-то выводов. Алексей сам все сказал.
1: «Приступая к нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный».
2: Вторая история, честно говоря, трогает до глубины души. Надеюсь, вы поймете, почему, когда услышите эту историю. Меня зовут Назарова Любовь Федоровна. Сейчас мне 51 год. До 35 лет я была такая же, как все. Ходила, бегала, где-то суетилась. И вдруг я стала плохо ходить. Иду по дороге, и вдруг как будто кто-то бьет меня под коленки. Ноги ослабевают, и я не то что идти, даже стоять не могла. Боли были невыносимые во всем организме. Обострение чаще всего приходило к Любовь Федоровне, когда она уставала или не высыпалась во время смены погоды, особенно в грозу. Любовь Федоровна со своей мамой обращалась к врачам, неоднократно ложилась в больницу, но врачи не могли поставить долгое время правильного диагноза. Наконец, через 2 года Любовь Федоровну окончательно парализовала. Через 2 года после того, как первый раз она почувствовала недомогание. Любовь Федоровна перестала ходить вообще с тех пор. Ее перевезли к 65-летней маме, и мама стала за ней ухаживать. Какие только шарлатаны, как пишет Любовь Федоровна, не пытались нажиться на ее горе. Как-то они по объявлению пригласили за большие для них деньги профессора магии, и он с умным видом подтвердил неправильный диагноз, который был поставлен. Потом они узнали, что диагноз был неправильный, а он его подтвердил. Крутил возле ее головы куриным яйцом, снимал порчу, что-то пыхтел около нее, посылал в космос негативную энергию, оттуда передавал положительную энергию. Что-то он делал вокруг Любови Федоровны. Но, слава богу, она и ее мама довольно-таки быстро поняли, что это очередной шарлатан, отказались от его услуг. И только через год, наконец-то, профессор из Екатеринбурга поставил Любови Федоровне правильный диагноз, после чего ее срочно направили в Москву на операцию. Заболевание спинного мозга оказалось, как выражаются врачи, эксклюзивным, необычным. В Москве сказали, что если бы

0: Стали приходить люди из церкви, часто приходил служитель. Они много рассказывали им о Боге, приносили духовную литературу. Сейчас Любовь Федоровна уже какое-то время живет отдельно от мамы. Она научилась с Божьей помощью жить самостоятельно, изучает Библию, читает христианские газеты. И теперь она пишет, хотя много еще остается неясных вопросов, но многое стало понятно Любови Федоровне. Сейчас она знает, что у Господа был и для нее предусмотрен план спасения. И она пишет, если я раньше была шумлива, гневлива, властна и непримирима, то сейчас стала намного спокойнее, терпимее и доброжелательнее. По свидетельству Любови Федоровны, ее характер сильно изменился за эти годы. И она пишет, лично я знаю, что если бы Господь не посадил меня в свое время на инвалидную коляску, то, скорее всего, меня бы уже не было бы в живых. И я бы так и не узнала, какую цену Иисус Христос заплатил за всех людей, в том числе и за меня лично. Если я пока больна физически, продолжает Любовь Федоровна, то, по крайней мере, духовно, я выздоравливаю, но верю, придет день, когда Бог вернет мне мое физическое здоровье. Назарова Любовь Федоровна, Свердловская область, город Каменск-Уральский. Друзья, после такого письма хочется сказать лишь одно. В любых обстоятельствах Бог действительно дает человеку надежду.
1: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас поет группа «Алитея».

0: Три кувшина. Ведущая – доктор практического богословия Наталья Щеглова.
1: Есть в Иерусалиме удивительное место – купальня Силоам. С этим местом сопряжено очень загадочное повествование, изложенное евангелистом Иоанном в 9 главе 4 Евангелия. Купальня Силоам находится в нескольких стах метрах от стен древнего храма. Священники черпали воду из купальни Силоам для ритуальных нужд. Во время праздника Кущи, праздника света и праздника воды, купальня Силоам служила тем источником, из которого процессия священников, левитов с музыкальными инструментами набирала воду и поливала роги жертвенника. Купальня Силоам находится южнее храма, в конце долины Сыроваров, которая разделяет город Давидов, храмовую гору, от горы Сион. Купальня Силоам питается подземными источниками. Следует заметить, что эти подземные источники были загадкой для древних людей. И некоторые из древних людей пытались обнаружить истоки, которые питают купальню Силоам. Этим занимались также и археологи. Примерно полтора века назад известный богослов и археолог Робертсон, используя все силы, возможности и массу времени, пытался пройти тоннель, который связывает купальню Силоам с источником Гихон. Источник Гихон находится в скале за стенами древнего Иерусалима. Он был вне черты города. Гихон фонтанирует время от времени в течение суток, иногда в течение полутора суток, и вода в нем пребывает. Эта вода растекается по сети подземных пустот, и часть ее попадает в купальню Силоам. Археологи и ученые попытались создать макет системы, которая снабжала купальню Силоам и другие места из источника Гихон. Макет получился достаточно сложным. Исследовать все карстовые пустоты, которые находятся в этом районе, не представляется легким делом. Робертсон оставил запись о том, что в некоторых местах, следуя вверх по течению воды от купальни Силоам, ему приходилось пробираться на карачках. Для этого не хватало даже дневного времени. Он боялся, что его изыскания зайдут в тупик. Однако он вышел к источнику Гихон. Пещера, в которой находится источник Гихон, снабжена ступенями. Эти ступени очень древних времен. По этим ступеням, как повествует предание, за водой сюда ходили люди Давида. Источник Гихон назван позже, во времена раннего христианства, источником Девы Марии, потому что древнее предание гласит о том, что, воспитываясь в Иерусалимском храме как сирота, она приходила сюда за водой и приходила сюда стирать одежду. Важно заметить, что это единственный источник, который питал древний город. Езекия попытался прорубить новый тоннель, чтобы вода источника Гихон полноценнее могла снабжать город водой. Наличие этого источника и тот факт, что он скрыт в пещере, работал против завоевателей, окружавших Иерусалим, потому что если скрыть вход в пещеру, источник мог стать недоступным для врагов Зато город всегда был обеспечен водой. Наличие этого источника делало город практически неуязвимым во времена осады, что касается запасов воды. Хотя на самом деле источник Гихон не выглядит как очень полноводный источник. И система карстовых пустот настолько велика, что возникает сомнение, что этой воды может быть достаточно для города, каким является Иерусалим, даже в древние времена. Древние города не были очень большими, как известно. Однако Иезекия старается прорубить тоннель, и следы его работы восхитили древних инженеров. Об этом труде мы находим запись у ряда историков. Тоннель Иезекииля доступен и сейчас. Туристы проходят по нему и встречают тот поворот, где, прорубая этот тоннель, строители этого тоннеля сомкнули свои топоры. Запись об этом находилась на стене в тоннеле, и когда ее обнаружили более полутора веков назад, она перекочевала в музей. В наше время эта надпись находится в Стамбуле, в музее древней истории. Иисус посылает человека, который был слеп от рождения, умыться в купальне Силоам. Купальня Силоам находилась не так далеко, и слепой человек мог на ощупь вдоль стен храма спокойно добраться до этой купальни. Однако в этой истории много загадочных моментов. Во-первых, Иисус совершает это исцеление после того, как Он заявляет о том, что Он — свет миру. 8 глава Иоанна, 12 текст, как раз-таки цитирует это Его утверждение. Возможно, Иисус использует врождённую слепоту этого человека как иллюстрацию к тому, что человечество в целом невосприимчиво к божественному свету. Но ученики спрашивают Иисуса, кто согрешил, он или родители его? Ученики Иисуса, опираясь на убеждение о том, что всякая болезнь является наказанием за соделанный грех, думали, что слепорожденный мог согрешить до рождения. Иисус отрицает такой подход. Его ответ предполагает, что болезни могут быть запланированы Богом в жизни человека с какой-то благой целью. Иудеи реально полагали, что человек может грешить до рождения. Они верили в то, что Дух Святой ваяет кости в чреве беременной и учит человека всей Торе. Когда ребенок рождается от избытка знаний, он хочет кричать. И в древней легенде говорится, что ангел ударяет его по губам в этот момент, и малыш забывает все, чему учил его Дух Святой. Эта жизнь дана для того, чтобы он снова постигал Тору. Это забавное предание отражает еще ту мысль, что человек может быть объектом Божьего творения и является таковым, находясь в материнской утробе. Однако есть еще одно предание, которое поддерживало убеждение в том, что человек может грешить до рождения. Мидраш о Ревеке, в утробе которой бились близнецы, говорит буквально следующее. Когда она проходила мимо алтарей Яхве, Иаков начинал радоваться и пытаться выбраться из ее утробы. Когда же она проходила мимо языческих капищ, это делал Исав. Далее комментируется, что человек будучи объектом Божьего творения в утробе матери, может противиться влиянию Святого Духа, и в этом заключается его грех до рождения. Такой грех почитался самым серьезным бунтом. Именно в этом фарисеи пытаются обвинить слепорожденного, когда говорят ему: «Во грехах ты весь родился». Есть в этой истории еще один интересный момент. Господь плюнул на землю, сделал брение, то есть замесил глину из пыли, и помазал этим составом глаза слепорожденного. Нам кажется, что он совершает какие-то бессмысленные манипуляции, которые ничего не говорят нам о его намерении. Однако для иудеев того периода эти действия были на грани богохульства, поскольку существовало предание о том, что Господь слепил Адама из брения, то есть из глины, а замесил эту глину на собственной слюне. Слюна понималась как сугубая сущность. Слюной лечили обычно глазные болезни. Раввины дискутировали о том, чья слюна более действенна — слюна первородного отца или слюна первородной матери. Следы этой полемики мы можем найти во многих текстах Талмуда. Однако, наблюдая то, как Иисус замесил глину, иудейское большинство было возмущено не только фактом того, что он имитирует действия Яхвы при сотворении Адама, но и тем, что он делает это в субботу. В субботу запрещалось даже плевать на землю. Запрет основывался на опасении, что, плюнув, человек может полить какую-либо былинку или семя, и оно прорастет, а это приравнивалось к труду землепашца. Господь демонстрирует то, что Он является Творцом. Он не боится подсказать эту идею иудеям, используя брение. Далее он посылает слепорожденного к купальне, а купальня Силаам по-еврейски звучит как «шилах». Это означает «посланный», купальня посланного. Первые христиане нередко называли Иисуса этим термином, поскольку он сам говорит о себе как о посланце Бога. «Мне нужно делать дела пославшего меня. Как послал меня Отец, так и я посылаю вас». Таким образом, купальня Силаам была символом Иисуса Христа. Слепорожденный человек должен быть пересотворен самим Богом. Иисус, помазывая его глаза брением, досотворяет то, что не было сотворено в утробе. Но только послушавшись Его повеления и крестившись во имя Его, крестившись во Христа Иисуса, человек обретает прозрение. Это первый этап физического исцеления слепорожденного. Но Христос довершает исцеление слепорожденного духовным исцелением этого человека. После бурной полемики с фарисеями, которые угрожают ему камнепобиением, сказав «воздай славу Богу», слепорожденный встречает Иисуса. Тем, кого готовились побить камнями, всегда говорили «воздай славу Богу». Человек отторжен от синагоги, но Иисус, добрый пастырь, встречает его и говорит ему о Сыне Человеческом. Слепорожденный ранее не видел лица Иисуса, Он только слышал голос его. И теперь, сопоставив этот голос с ликом Господа, он обретает духовное прозрение и понимает, что перед ним сам Мессия, божественная личность, которую Даниил называет сыном человеческим. Падая ниц, он произносит «верую». Далее Иисус скажет: «Овцы мои знают голос мой». Первые христиане придавали огромное значение этому эпизоду. Силаам выступает в роли символа Иисуса Христа, род которого кто изъяснит? То есть, как купальня Силаам питалась иным источником, источником, который находится вне, так Иисус Господь жил среди людей, родился как один из нас, но Он происходит не от земли. Благодаря источнику Гихон, который питал купальню Силаам, Иерусалим мог быть непобедимым городом. Каждый, уверовавший в Иисуса, может стать непобедимым. Он может обладать всеми возможностями утолять свою духовную жажду. Первые христиане придавали огромное значение чуду уверования слепорожденного. Оно воспринималось ими как парадигма всех христиан. Сначала человек слышит голос Духа Святого, который повелевает ему идти в воды крещения. И если человек послушен, то он начинает видеть окружающий мир, постигать то, что было недоступно. Он видит даже лик самого Господа, как Стефан во время камнепобиения. Поэтому слово «верую» стало кредом первых христиан, которое они произносили при крещении.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам здоровья.
2: Для вас поет Анжелика Вишня.

0: Открытый разговор. Ведущая Лидия Нейкурс.
1: Приветствую вас, дорогие мои слушатели. Мы продолжаем серию наших тем о счастье в семье. Как воспитывать своих детей, чтобы вся семья чувствовала себя хорошо, спокойно, чтобы дети росли благоразумными, послушными. У многих родителей возникает вопрос, как это сделать, особенно когда дети немножко подрастают и начинаются проблемы подросткового возраста, проблемы возраста установления личности где-то около 3 лет. И родители задают вопрос, что же делать, как поступить? Как решать эти проблемы? И поэтому давайте сегодня мы зададим себе очень важный вопрос. Какого возраста нужно начинать воспитание ребенка? Многие, отвечая на этот вопрос, говорят, можно воспитывать где-то, когда начинает ребенок что-то понимать. Но когда он начинает понимать? В лет 5 или 7, или когда он пойдет в школу. Многие даже останавливаются на такой дате дня рождения к 12 годам. Вот тогда нужно уже немножко посерьезнее заниматься с детьми. Но мы обозначим другой путь и другое начало воспитания. В начале пути. Так говорит нам Библия. Это записано в книге Притчей, 22 глава и 6 стих. «Наставь юношу при начале пути его, и он не уклонится от него, когда и состареет». Начало пути – это когда? Начало пути, многие считают родители, это приблизительно детский садик. И они ошибаются, потому что самое первое начало пути – это когда он еще не родился, когда мама носит его под своим сердцем, и она уже может его начинать воспитывать. Период беременности – это период воспитания ребенка. Благополучие ребенка будет зависеть от привычек матери. И когда мать носит под сердцем своего ребенка, больший процент информации, которую он пронесет через свою жизнь, около 70%, уже влагает ему в его мозговые клетки мама. Она передает ему информацию, которая закладывается в мозге как основание будущей личности, его характера, его взаимоотношений с окружающим миром. Многие родители считают, что предродовое влияние непродолжительно и поэтому незначительно. Однако небо думает по-другому. Этот вопрос заслуживает самого внимательного исследования. Итак, период беременности – это очень важный период. Это основа, без которой невозможно создать полноценный характер и личность ребенка. Если мы посмотрим на весь период беременности, 9 месяцев, это мы знаем, это все знают. Но он делится приблизительно на равные 3 части, или так называемые 3 триместра. То первый триместр – это самый важный в моменте воспитания будущего ребенка. Триместр первый начинается приблизительно с 8-го дня после зачатия, когда начинает активно развиваться оплодотворенная клетка, делится и с такой неимоверной скоростью, фантастической скоростью развиваются будущие нервные клетки, центры ребенка. Около 120 тысяч клеток в 1 минуту появляется каждую минуту у ребенка в мозге, в будущем его мозге. Все ли равно, как ведет себя мать в этот момент? Вот это мы должны знать, что это не все равно. Почему? Потому что многие проблемы, которые переживает сегодня человек, будучи взрослым, можно унести именно в этот период, первые 3 месяца беременности. Какие проблемы могут возникнуть у ребенка, и уже вы, как взрослые люди, можете оценить и себя, перечитывая вот этот список комплексов неполноценности, ощущений неприятных, которые могут возникнуть у вас, когда вы уже стали взрослыми. Итак, комплекс неполноценности, слабый иммунитет, последствия послеродового стресса, слабые семейные узы, нет привязанности к одной личности или недоверие к людям. Неверие в глубокое чувство, скрытность и замкнутость, некоммуникабельность или замедленное психическое развитие, или какие-то сексуальные проблемы. Все это может появиться и позже, но могло появиться и именно в этот период очень раннего развития плода. Благополучие ребенка будет зависеть, во-первых, от привычек матери. Привычка мамы, например, ее склонность, могут служить принципом каким-то, управляться этим принципом, который иногда мама даже не понимает, что ее период беременности очень важен для того, чтобы ребенок, например, в будущем был спокойным. Что же мама может сделать? Многие думают, что беременная женщина должна остерегаться каких-то больших проблем. Например, пожар или авария какая-то. Для беременной женщины это очень страшно, это неприемлемо. И они стараются сохранить, чтобы женщина не посмотрела, не испугалась сильно. Но врачи выяснили, что даже большие стрессы, но краткосрочные, они не влияют на нервную систему ребенка. Они больше влияют на маму, но не передаются ребенку. Но если мама полна, например, отчаяния, горя, переживает, если, например, узнала о беременности ее супруг или человек, от которого она забеременела, и он ее оставляет, испугавшись этого будущего отцовства, вот эта молодая мама носит под сердцем ребенка с чувством отчаяния, горя, она плачет, она переживает, что будет. Вот именно это состояние больше влияет на ребенка, и она думает в этот момент, как бы избавиться от этого. Я не хочу, чтобы мой ребенок рос без отца. Она думает о том, чтобы от него как-то уйти. И вот этот момент переживания, когда он получается в первый триместр, когда создается будущая нервная система, центральная нервная система ребенка, переживает такие стрессы, которые оставляют глубокие следы в психике будущего ребенка. Этот момент у матери называется конфликт отторжения. То есть мама не желает этого ребенка. Даже если мама в этот момент подумала, может быть, она переживала неделю или две, а потом решила: ладно, так будет, как будет. У нее свои убеждения есть, аборт она не захотела делать, пусть будет ребенок. Она согласилась с этим. То те клетки, которые эти две недели появлялись в будущем мозге ребенка, они будут окрашены вот этим стрессовым состоянием или состоянием конфликта отторжения. Чем же это потом отразится на психике ребенка? Это будет то, что в нашем списке стоит номером один. Этот ребенок в жизни своей будет иметь какой-то глубокий комплекс неполноценности. Мы не можем сказать точно, что будет у ребенка, какой именно комплекс. Но то, что в течение двух недель появилось огромное количество нервных центров, клеток, которые были окрашены этим моментом отчаяния, это отразится на поведении ребенка. Итак, поведение мамы и привычки мамы могут передаться ребенку. И в этот момент то, что этот ребенок вместе с мамой переживает, отразится и в будущем характере. Один талантливый дирижер, молодой, пришел домой после таких переживаний в консерватории, где он учился, и сказал: «Мама, я не понимаю себя. Я не знаю, что со мной. Я какой-то не такой, как все». Что случилось? Мама испугалась. Она растила этого ребенка. Папа у них умер. И она, когда воспитывала его, она вложила все в него, что можно было, самое лучшее, что она могла. Она испугалась, что что-то случилось с ребенком. Ну, ребенок-то уже большой, ему уже было 25 лет, и поэтому она обняла его и спросила: «Что-то случилось, дорогой мой?» Он сказал: «Мам, я не такой, как все». «В чем дело?» «Ты знаешь, я когда слушаю», он учился в консерватории, «я когда слушаю произведения некоторых классиков, я чувствую, что я знаю, когда начинается это произведение, я знаю, чем оно окончится, хотя я его слушаю в консерватории там первый раз». И это ненормально, мама, что со мной? Но многие произведения для меня, так же, как и для всех, я слушаю их как будто первый раз и не знаю, как будет развиваться это произведение. И он говорит: «Мам, таких немного произведений, но они есть». Мама говорит, дала ему такой бумажку, кусочек, дала ручку и говорит: «Ты напиши мне, пожалуйста, список тех произведений, которые возникают такие ассоциации непонятные». Он сделал список. Это было 6 классических произведений. Мама, когда прочитала их, она сразу пошла в кладовку, достала старую пластинку. И на этой пластинке был список произведений, которые она слушала, будучи беременной, когда она сидела в кресле, вязала для будущего малыша рукавички, разные там тапочки. И она слушала эти произведения из дня в день, потому что у нее другого ничего не было. И в течение этой беременности она много-много раз сама слушала, никак не ожидая, что это такое большое впечатление произведет на ее малыша, на ее будущего мальчика. Это был тот список вот тех произведений. Мы можем сделать вывод, что поведение мамы, то, что она слушает, то, что, на что она смотрит, играет огромную роль в развитии будущего ребенка. Ни в коем случае я прошу вас, дорогие женщины, мамы, будущие мамы, не отвергайте будущего ребенка как нежеланного. Возможно, вы пожалеете об этом потом и скажете: «Пусть будет, не могу совершить такой грех». Но вы можете обрести такие комплексы и в своей жизни, и в жизни будущего ребенка, с которыми он не сможет потом справиться. Ваше спокойное душевное равновесие и ваша связь с Богом сделают очень много для вашего ребенка. Ваше молитвенное состояние. Обратите внимание, на что вы смотрите, что вы слушаете. Невыносимо даже то, что многие молодые мамы, даже будущие мамы в самом начале, может быть, они еще не знают о том, что они беременны. Они курят, они выпивают алкоголь, они принимают многие наркотики, они ведут безобразный образ жизни, они питаются непонятно и как и чем. И поэтому все это откладывает свой след, причем не очень хороший след, на будущем ребенке. В Санкт-Петербурге в одном из родильных домов установлен орган, который время от времени включается, используется для исполнения классической органной музыки. И в этом зале, где появляются новые дети, всегда звучит вот эта прекрасная органная музыка. И результат не заставил себя долго ждать. Снизилась смертность детская и заболеваемость среди новорожденных детей. Да и матери стали намного здоровее и крепче. Итак, мы можем сделать вывод, что беременность – это одно из тех условий, которые Господь создал женщине на 9 месяцев вложить самое лучшее в сознание будущего ребенка. Итак, мы читаем опять Библию. «Наставь юношу при начале пути его». Итак, начало пути – это то, что произошло с ребенком в утробе матери. Но вот приходит момент рождения. Рождение – это не просто так. Человек родился, и это как факт принимается, кто-то с радостью, кто-то с удивлением. Многие родители считают, что предродовое влияние непродолжительно и поэтому незначительно. Однако небо думает по-другому. Этот вопрос заслуживает самого внимательного исследования. И вот моменты, когда мама переживает что-то, особенно перед самыми родами, опять имеет огромное влияние в жизни ребенка. Итак, послеродовый стресс. Ребенок рождается, и все думают, это радость, это счастье, все улыбаются, а ребенок плачет. И не потому, что ему больно или неприятно, или он что-то ощущает. Он должен заплакать, он должен восстановить полный объем легких. Но момент рождения для ребенка – это стрессовая ситуация. Потому что там, внутри, в утробе мамы, он чувствовал себя уютно, тихо, спокойно, никаких лишних звуков, никакого особенного сотрясения. Он плавал там, охраняя его жидкость от различных ударов или сотрясений. Но когда ребенок родился, он попал в другую температуру, там, где много звуков, там, где много стрессов различных для него. И вот в этот момент он нуждается в том, чтобы его успокоили. И поэтому я очень довольна, и слава Богу, что сейчас в родильных домах после рождения ребенка его берут и кладут на грудь матери. Когда он слышит знакомый стук сердца, который он слышал уже 9 месяцев, он успокаивается. И нужно подержать его там, у мамы, хотя бы полчаса. Он успокаивается и теперь может ожидать своего первого кормления. Но если мы не сделали этого, то влияние вот этого стресса будет длиться долго. Он не успокоится до первого кормления, пока его приложит мама к груди. И очень важно теперь еще один момент. Первое кормление. Оказывается, оно играет огромную роль в жизни будущей личности. Когда мама его кормит первый раз, она ему как бы вливает от себя ключ от его иммунной системы. То есть включается иммунная система, которая помогает ребенку не болеть весь первый год жизни. Если это кормление было произведено правильно, если первая порция молока предназначалась для этого ребенка, то иммунная система начинает тут же включаться и активно работает. Вообще, по идее, первый год жизни, Когда мама дает ему грудное молоко свое, ребенок вообще не должен болеть. Если он болеет, значит, что-то с его иммунной системой случилось. Он не мог включить эту иммунную систему. Или было кормление не так, или поздно дали, перегорело молоко уже, и его надо было сцеживать. И это тоже потом влияет на весь ход жизни ребенка. Он может быть склонным к различным заболеваниям. Даже иногда на 3-й, 4-й, 5-й день в роддоме ребенок начинает болеть. Это уже признак того, что у него что-то неладно с иммунной системой. Но вот через несколько часов случается нечто удивительное в жизни ребенка. Мы видели новорожденных детей. У них глазки иногда расплываются в разные стороны. Он не может адаптировать их на каком-то предмете. Но интересно то, что через 3 часа после рождения, предположим, он находится как раз на руках у матери. Мать после рождения с удовольствием рядом находится с ребенком. Он лежит около нее, и это правильно. Ребенок вдруг адаптирует взгляд. И приблизительно на предмете, который находится около 40 сантиметров от его лица. Конечно, вы догадываетесь, что это та точка, на которую смотрит пристально ребенок. В течение нескольких часов он может пристально смотреть на эту точку. Это лицо матери. Он фиксирует ее портрет. И, возможно, это несознательно. Он не понимает, куда он смотрит. Но Бог сделал это удивительное явление специально для этого ребенка в начале пути. Портрет матери как бы отражается в его подсознании и будет потом многие годы способствовать его нормальным связям с другими людьми. Портрет матери должен быть первым. И как много матерей не способствует этому. Они оставляют своих детей, они не подходят к ним, или они вообще лежат в другой комнате. И эти 3 часа проходят так, что ребенок фиксирует свой взгляд на каком-то предмете решеточки боковой, кроватки, или где-то какой-то предмет еще он зафиксировал свой взгляд. Но это не портрет матери. Эти дети потом будут с трудом устанавливать связи с другими людьми. Эти исследования проводились на многих маленьких детях, потом следя за их жизнью, за развитием их отношений с другими людьми. И это себя оправдало. Действительно, это так. И вот у нас ребеночек уже прошел адаптацию зрением, зафиксировал портрет матери, и теперь он переживает первый год жизни своей. В первый год жизни у ребенка много потребностей. Мы знаем, маленькие дети требуют к себе внимания, требуют какой-то заботы. И у него потребности есть биологические, есть физические и есть психологические. Они все соединяются вместе, и мы можем их разделить как бы на 3 большие потребности. Психологические и физические, которые связаны между собой. Первая потребность первого года жизни, которая имеет огромное влияние потом на всю жизнь ребенка, мы ее можем обозначить несколькими словами. Это потребность первоначальной связи. Она устанавливается только 1-е 6 месяцев. То есть ребенок смотрит, общается в первую очередь с тем, с той личностью, которая должна установить с ним вот эту первозданную цепь, которая называется первоначальная связь. Между матерью и ребенком, между ребенком и отцом должна восстановиться вот эта связь. Как она восстанавливается? Посредством постоянного общения. Многие мамы отдают, хотят немножко погулять, куда-то пойти к подругам, оставляют для кормления мамам, бабушкам своего ребенка. И если они уделяют мало внимания этому ребенку, у него не удовлетворяется вот эта потребность. А потребность огромная в первоначальной связи. Там должна быть мама и папа должен быть, который с ребенком общается, который прикасается к нему. Это очень важно. Эта потребность в первоначальной связи имеет огромное значение на развитие психики в будущем этого ребенка. Удовлетворенность в этой потребности дает совершенно интересные результаты. В семейной жизни такие люди, которые были удовлетворены в этой потребности, причем мы помним с вами, что она удовлетворяется только 6 месяцев, в семейной жизни такие люди имеют сильную привязанность. Вы, наверное, слышали такое слово, как «однолюб». Это человек, который любит один раз и на всю жизнь. Ведь если мы проследим вот эту картину, получается, что Господь в своей любви и милости к людям все продумал. Ребенок, который находится первые 6 месяцев на руках матери и отца, он привязан к ним, и мама привязана к нему. И на основании той маленькой тропинки, которая была установлена в мозге ребенка, в его подсознании, еще в первые 3 часа его жизни, первые минуты, когда он появился на этой земле, и когда он полгода общался с этой же личностью, у него устанавливается способность привязывать себя к одной личности. И так этот ребенок, когда вырастет, женится, и он будет любить одну личность на всю жизнь. И мы даже помним и знаем все, наши мамы и бабушки. Вы вспомните, когда они теряли мужей, это были войны, какие-то неприятные случаи жизненные, и глава семьи уходил. И мамы, и бабушки, имея много детей, они вешали портрет на стенку, портрет отца, и посвящали свою жизнь воспитанию детей. Они даже в мыслях не могли себе подумать, что они могут жениться или выйти замуж за кого-то другого. Они были верны даже после смерти. Почему? У них в мыслях этого не было, что они могут создать семью с кем-то другим. Но со временем эти моменты стали истаивать. И когда человечество развивалось, мы дошли до нашего времени, теперь никто не обращает внимания на то, однолюб это человек или не однолюб, как он рос, каким образом развивались его социальные связи, какая была связь с матерью. И мы знаем, много детей сегодня росли без удовлетворения вот этой первой потребности в связь с одним человеком или с двумя, причем в первые полгода. Если этого не было, что будет с этим ребенком? Если потребность первоначальной связи не была удовлетворена, этот человек по жизни не может привязать себя крепкими узами с одной личностью. Он даже иногда не имеет такого основания и желания привязывать себя к одной личности. И таких людей, когда ко мне на консультацию приходят, я их спрашиваю: «Любите свою жену?» А они уже живут в браке лет 15. И он отвечает на этот вопрос: «Вы знаете, я не могу ответить на вопрос. И, может быть, это привычка. Я не хочу без нее остаться. Я хочу быть с ней. Но чтобы я ее любил, вот так сказал, что я вот так люблю страстно именно эту женщину, я не могу». Они в личной беседе об этом признаются. И, конечно, мы можем подумать, как он рос, этот мальчик маленьким, кто к нему подходил, какая связь была установлена. Когда мы уходим в эти корни детства, обнаруживаем, что то папа, то мама, то бабушка, то тетя приходили и общались с этим ребенком. Мама была на работе, она редко была с этим ребенком. И вот у него вот такая неудовлетворенность была, и он не понимал, что происходит, но он не мог привязаться к этой личности на всю жизнь. Вторая потребность, очень важная потребность, это в первоначальном доверии. Как организовывается это и удовлетворяется эта потребность? В течение всего первого года. Что же нужно сделать, чтобы удовлетворить этого ребенка в этой потребности? Физические потребности, о которых мы говорили. Ребенок голоден, вы его накормили. Ребенок мокрый, вы его переодели. Ему плохо лежать на одном бочку, вы его перевернули на другом. И когда он начинает давать сигналы, что ему плохо, он знал уже в течение этого года, что будет удовлетворен. И он доверяет теперь. И когда ему плохо, он начинает кряхтеть. Он не начинает громко плакать, он начинает кряхтеть, то есть подавать сигналы, что ему нехорошо. Мама берет его, удовлетворяет его физическую потребность, прижимает его к себе, и ребенок успокаивается. И многие папы в этот момент заявляют: «Ты не бери его на руки, приучишь к рукам, будешь потом таскать его все время на руках». Действительно, надо ли брать ребенка на руки, когда он кряхтит? Надо. Потому что маленькие дети, они не капризничают, они дают сигналы, что им плохо. Может быть, это плохо состоит в том, что он хочет иметь общение с кем-то. То есть он разговаривать не будет, но он должен куда-то смотреть, он должен сосредоточить свой взгляд. И эта потребность, которая называется первоначальное доверие, когда вы его удовлетворяете, этот ребенок организовывает свою внутреннюю жизнь особым образом. Как? Первое, что делает ребенок, это он воспитывается как открытая личность. Он доверяет людям. Он может быть коммуникабельным, И в то же самое время открытым. Не все коммуникабельные люди открыты. Они могут говорить много, но ничего о себе. А эти люди, которые удовлетворены в первоначальном доверии, люди открытые. То есть эти люди иногда могут совершенно незнакомым людям рассказать какую-то свою историю и попросить помощи или там какого-то совета. Это люди с первоначальным доверием. У них складываются хорошие такие отношения с другими многими людьми. Но вот если не было удовлетворения в этом, эти люди страдают потом в жизни. Они очень недоверительны. Они всегда скрывают что-то. И представьте, если такой человек, который не может рассказать товарищу своему или супруге своей, или мужу своему что-то внутреннее, о чем они переживают, они более скрытные люди, они не могут открыться, они сами страдают и заставляют страдать других. Почему? А потому что если что-то случилось, они говорят об этом в общих фразах и говорят: «Да не надо тебе это знать», или вообще не говорят об этом, не могут открыться. И сколько они пересиливают себя, они не знают, что с ними творится. Но они говорят потом на консультациях: «Я не знаю почему, я люблю эту женщину, но вот у меня такое что-то внутри есть, что я не умею открывать себя. Научите меня это делать». И когда мы исследуем этот вопрос на консультациях, мы видим, что это неудовлетворенность в первоначальном доверии. Эти люди будут немножко замкнуты и не проявляют никакого желания открыться для окружающего мира. И это приносит им боль. Они не знают, что будет дальше. Итак, следующая наша важная потребность в первоначальной любви. Это очень важный момент. Ребенок в первый год жизни имеет такую потребность в первоначальной любви. И вы, конечно, удивитесь. Ведь ребенок, которого все любят, носят на руках, удовлетворяют его потребности. Как его не любить? Но любовь матери в этот период и передача или удовлетворение потребностей ребенка заключается в том, чтобы эти отношения, дружественные отношения между ребенком и матерью, имели такой небольшой сексуальный окрас. Как это? Если ребенка обнимают, если он голенький лежит, его начинают поглаживать, его прижимают к себе, и его целуют, вы всегда увидите ответ ребенка. Он обнимает человека, который его целует, и губами ищет, за что бы зацепиться. Вы, наверное, это уже обнаруживали. Он ищет или ухо, или подбородок, или нос, что-нибудь, и начинает целовать. Маленький ребенок, которому 4, 5, 6 месяцев, и так целый год. И ребенок нуждается в этом именно общении, общении удовлетворения любви. Ребенок должен быть любим. И не просто, когда он лежит в кроватке, не просто хвалить его, он в этом еще не нуждается. А вот чтобы его прижать, чтобы его погладить, чтобы его обнять и поцеловать, в этом ребенок очень нуждается. Это будет удовлетворение его следующей потребности, потребности в любви. Если это произошло, если вы достаточно любили ребенка, что будет? Каким вырастет ребенок? Ребенок будет очень понимающим, чутким супругом или сексуальным партнером. Именно в первый год жизни можно вызвать это чувство откровенности в сексуальных актах в будущей семейной жизни. Дети, когда растут в этой атмосфере любви, они желают больше отдать, чем взять. Но человек, который рос, которого не обнимали, маленький мальчик или девочка, которых не целовали, не прижимали к себе, обычно они растут в этом отношении с большим изъяном. И там может быть два вида изменений в их психике. Один вид изменений – это фригидность, то есть у этих, особенно это у девочек получается, они не понимают потом в жизни, зачем Бог создал такую сферу человеческих отношений, как сексуальная жизнь. Она для них неприемлема и даже противна. Они выходят замуж, но избегают всяких отношений с супругом. И многие пары страдают от этого. Есть такие супруги, мужчины, и есть женщины. Это люди без удовлетворения первоначальной любви. Они не могут себя пересилить, и они многое не понимают, зачем это, и страдают оба. Но если это было удовлетворено в жизни первого года жизни ребенка, эти супруги, когда находят другого человека, любят его, они партнеры, которые хотят отдать. И это характерно для этих людей. Они удовлетворяют эти потребности своего друга жизни. И они не так думают о себе, как думают о другом. И поэтому, когда происходят какие-то проблемы сегодня в супружеской жизни, и когда мы уходим на консультацию в этот первый год жизни, каким образом рос этот ребенок, в большинстве случаев оказывается, что некому было обнимать и целовать, некому было ласкать этого ребенка, потому что все были на работе. И за этим ребенком ухаживал кто? Тот, кто имел больше времени и в любое время суток приходил к этому ребенку. А страдает потом человек в эти долгие будущие годы своей жизни. Итак, давайте мы посмотрим. У нас есть ребеночек, который родился год назад. Представьте себе, что этот ребенок в вашей квартире сейчас, годик, он встал на ножки. И, конечно, все, кто находится рядом с этим ребенком, радуются ему. Они любят его. Они прям в восторге от того, как он выглядит, какой он милый, какой он хороший. Но, может быть, никто не знает, как прошла беременность, как прошел первый триместр этой беременности, как мама не хотела его, может быть, она его не хотела всего полчаса. Но за эти 30 минут были организованы такие клетки, которые потом дадут о себе знать в жизни этого ребенка. Ребеночек миленький, хороший. У нас день рождения сегодня, ему исполняется 1 год. И если родители нарушили все те правила, о которых мы сегодня говорили, начиная от зачатия и кончая вот этим периодом 3 потребностей первого года жизни, давайте мы посмотрим, что же уже заложено в психике этого ребенка. Вот здесь и мы находим комплекс неполноценности, который был от того, что его не желали, низкий иммунитет, потому что его неправильно кормили, последствия послеродового стресса, потому что его не положили на грудь матери, не

в объятиях, поцелуях и в общении. Если у него могут быть сексуальные проблемы, вы уже знаете, откуда они. Он не пережил удовлетворения этой потребности. Давайте мы посмотрим другого ребенка. Ему тоже сегодня год. И он был воспитан в такой семье, где об этом знали. И удовлетворяли все потребности ребенка. Его необыкновенно ждали. Они молились о нем, когда он был еще в утробе матери. Они хвалили его и держали его на руках. Какие у него будут особенности психики и взаимоотношений с другими людьми? Давайте посмотрим этот список. Во-первых, это человек без комплексов неполноценности. Это редкое явление сегодня. Все почему-то чувствуют какой-то комплекс. У него сильный иммунитет, он редко болеет. Нет склонности к аллергиям в связи с тем, что у него сильный иммунитет. Нет склонности к депрессиям, потому что он был удовлетворен во второй потребности, которая для него была очень важной. Он хороший семьянин, и он привязан к личности. То есть он выбрал супругу, и такие браки теперь все меньше и меньше появляются, когда супруг и супруга живут 50 лет, 60, 70. Все больше появляется пар, которые разрушают свои семейные союзы в первый же период, первые 10 лет брака. Эти люди способны проявлять глубокие, сильные чувства. Они понимают, что это такое, потому что к ним были проявлены вот этот момент доверия, коммуникабельность и удовлетворение потребностей. У него будет доверительное отношение во взаимоотношениях с друзьями, с незнакомыми людьми. То есть он готов помочь, готов выслушать, готов поговорить. Но самое интересное, что эти люди, которые склонны к тому, чтобы доверять другим, они также быстро доверяют Богу. Если они слышат, что Бог говорит, нужно вот так жить, они тут же мгновенно это принимают. И мы это замечаем. Когда мы читаем Библию, и человек с чувством первоначального доверия открывает страницы Библии, он слышит там голос Божий, который говорит ему: «Вот так жить надо, это делать, это не делать». И этому человеку не надо много толковать ничего. Он сразу воспринимает это, потому что у него есть удовлетворенная потребность в доверии, первоначальном доверии. Это чуткость и понимание в супружеской жизни. Итак, мы знаем, что сегодня многие родители, я знаю, что вы сейчас обдумываете, что вы упустили в воспитании ваших детей, что было упущено родителями в вашей жизни. Можно ли это исправить? Я не хочу, чтобы вы после этой программы чувствовали какую-то вину, чтобы была какая-то неудовлетворенность, чтобы вы не знали ответа, что делать. Давайте мы прочитаем Божий совет. Что же надо делать? Родители должны всецело полагаться на силу Христа, чтобы исправить порочные наклонности, которые передались их детям. Будьте терпеливы, отцы и матери. Часто ваша прошлая нерадивость осложняет воспитание ваших детей. Но Бог даст вам силы, если вы будете полагаться на Него. Итак, если вы что-то упустили, вы заметили из этих списков, что-то присутствует в жизни ваших детей. Не опускайте руки. Давайте вместе обращаться к тому, кто может исправить эту ошибку. Не старайтесь сделать это своими силами, потому что человеку это невозможно, а Богу все возможно. И поэтому, когда вы рассказываете Богу: «Господи, у меня вот такая проблема с ребенком, я не знал, я упустил это, помоги мне это исправить», я думаю, что Господь услышит вашу молитву. Он поможет вам. И вы увидите ответ Божий, когда Он вам покажет, каким образом вы можете исправить то или другое, то, что было исковеркано в жизни ребенка. Дети — это радость нашей жизни, это цветы нашей жизни. И как важно, чтобы в самом начале, когда мама готовится к тому, чтобы иметь ребенка, она была серьезно информирована о том, как она должна себя вести. Мамы сегодняшнего дня, будущие мамы, я хочу предупредить вас. Будьте внимательны ко всему тому, чем вы занимаетесь в этот очень важный период беременности. Это очень важно, о чем вы думаете. Я думаю, не напрасно в такой прекрасной стране, как Япония, сооружены уголки для беременных женщин, в которые они приходят, там есть камни, там есть красивые цветы, составлены цвета эти особым образом, и мамы по 3-4 часа в день находятся в этих прекрасных уголках природы, чтобы можно было посмотреть, подумать, повосхищаться.
Я думаю, что около вас...

наших домов, селений, городов, и есть прекрасные уголки природы. Беременные женщины должны ходить туда каждый день, успокаиваться, смотреть на голубое небо, смотреть на воду, смотреть на зеленую траву, деревья и кусты, то, что будет успокаивать вас, и вы будете носить под сердцем здорового, нормального, интересного, хорошего ребенка. Но ни в коем случае не допускайте того, чтобы нарушать все основные принципы здорового образа жизни. Привычки, которые могут потом сделать очень большую беду в жизни вашего ребенка, вы не должны допускать в своих привычках, в своем жизненном опыте. Давайте будем избегать их. Нам нужно, чтобы наши детки были здоровы. И я очень молюсь за всех детей, которые рождаются в нашей стране, чтобы они были здоровы, хотя этих детей становится все меньше и меньше здоровеньких, потому что мамы не следят за тем, как они ведут себя в этот очень важный период беременности. Первый год жизни, дорогие мамы и бабушки, тети и дяди, которые ухаживают за детьми, дайте возможность мамам первые 6 месяцев быть рядом с ребенком. И чем больше они будут там, тем лучше для этого ребенка. Вы избежите больших проблем потом, когда эти дети вырастут. Желаю вам и Божьих благословений для каждого ребенка, который рождается, для каждой мамочки, которая носит этого ребенка. Пусть Господь поможет вам воспитать прекрасных, благородных, здоровых, искренне относящихся к окружающим людям детей. Желаю вам семейного огромного счастья.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» верит, что Христос скоро вернется. А вы?
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Открытая книга.
1: Чтение Священного Писания вызывает множество вопросов. Мы поможем вам найти ответы на них. Открывайте Библию вместе с нами. Сегодня мы продолжаем разговор о духовности, и на наши вопросы отвечает доктор богословия Юрий Николаевич Друми. Юрий Николаевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Итак, мы продолжаем разговор о духовности, и первый вопрос такой. Какие правила духовной жизни Бог открывает на примере социальных отношений?
2: Духовность, чтобы ее объяснить, требует того, чтобы посмотреть на различные аспекты этого явления религиозной жизни христианина. И мы, читая Священное Писание, должны привыкнуть к тому, что Священное Писание – это книга образов, это книга, где очень много различных иллюстраций, и не столько мы должны переписывать язык Священного Писания, подстраивать его под свою жизнь, сколько мы должны напрячь свой ум и, читая Священное Писание, проникать в его суть и пытаться понять мир людей, которые тогда жили, и на языке которых изъяснялся Иисус Христос. В частности, говоря об образности языка Священного Писания, я хотел бы процитировать слова апостола Павла, который в первом послании к Коринфянам в 7 главе, в 22 стихе, сказал следующее. Я напомню, что я буду читать по переводу Нового Завета на современный русский язык в редакции доктора богословия Михаила Петровича Кулакова. Так вот, читая 22 стих 7 главы 1 послания к Коринфянам, здесь написано: «Раб, призванный к новой жизни в единении с Господом, воистину вольноотпущенник Господа. А всякий свободный человек, коли он призван, есть раб Христов». Обратите внимание на смену статусов и вообще на язык, который использует здесь апостол Павел. Говорится о рабе, который становится вольноотпущенником Господа, и потом говорится о свободном, который становится рабом Христа. Вот раб, вольноотпущенник, раб, свободный. Это один пример образности Священного Писания, когда речь заходит о социальных отношениях. Так вот, в то время существовали взаимоотношения, существовали статусы, так же, как статусы существуют и сегодня, только сегодня мы не используем такие слова, как «хозяин» и «слуга», или «господин» и «раб». Мы говорим там «начальник» и «подчиненный», например, или «учитель» и «ученик». Мы говорим «старший», «младший», мы говорим «человек более там, высокого положения» и «подчиненного положения» и так далее. То есть мы используем другие слова. Но суть, в общем-то, осталась прежней. Поэтому в Священном Писании мы можем увидеть, как на примере вот этих социальных взаимоотношений, социальных статусов иллюстрируется тема духовности, то есть как все-таки нужно поступить духовному человеку, если он считает себя христианином. Поэтому давайте обратимся к первому эпизоду, к первому примеру из 22 главы Евангелия по Луке, к стихам с 24 по 27. Здесь написано, что между учениками произошел спор. Кто из них должен считаться самым главным? И Иисус же сказал им: «Цари язычников господствуют над своими подданными, и те, кто властвует над ними, благодетелями именуются. Но у вас не должно так быть. Кто у вас выше других по своему положению, тот должен вести себя как младший, и начальник как слуга. Кто же больше? Тот, кто за столом, или тот, кто прислуживает ему? Не тот ли, кто за столом? Я же среди вас как слуга». А что делает Иисус? Иисус констатирует существующее положение вещей в сфере управления обществом и государством. И говорит о том, что одни господствуют, и таких людей очень мало, а другие им служат. И таких очень много. И здесь всегда возникают социальные трения, социальная напряженность, потому что господство одних, неправедное управление их над другими, приводит к протесту, к мятежу, к восстанию, потом меняются местами эти люди, начинается то же самое. Так вот, Иисус говорит, понимаете, среди моих последователей, среди людей, которые хотят быть духовными, все должно быть по-другому. Вы должны стремиться не к господству, а вы должны стремиться к тому, чтобы послужить. И тот, кто из вас считает себя большим, высоким, значимым, должен подтверждать это готовностью послужить другому человеку. И в этом будет ваша духовность, в этом будет ваше превосходство, если вы способны унизить себя ради того, чтобы послужить кому-то другому.
1: Здесь речь идет о том, что кто считает себя выше других, тот должен смириться. Или о том, кто в действительности является, ну, господином, например, над своими рабами. Потому что если господин, ну, берем для рассмотрения эту ситуацию, когда были рабы и были рабовладельцы. Если господин будет служить своим рабам, то что он за господин? У него не будет никакого авторитета перед своими слугами, перед своими рабами. Его никто не будет слушать. О чем вообще здесь говорит Иисус? Каким образом нужно смириться и стать слугою? Что здесь имеется в виду?
2: Я не знаю, как вы смотрите, например, на воспитание собственного ребенка. Или как вы рассматриваете свои взаимоотношения со своим работодателем, например. Или, принадлежа христианской общине, как вы позиционируете себя. То есть, что для вас является приоритетным в христианском сообществе, в христианской общине. К чему вы стремитесь? Дело в том, что в человеке живет это от природы, по-видимому, в силу испорченной, греховной природы. В человеке живет стремление к господству над другим. И мы действительно должны быть людьми волевыми. Мы не должны превращаться в тряпку, о которой вытирают ноги окружающие, и называть потом это смирением, христианской духовностью или еще. Ни в коем случае не об этом речь. Воля наша должна быть на своем месте, и мы должны поступать по воле своей, то есть не давать никому другому растаптывать собственное достоинство. Да. Но с другой стороны, опять возвращаясь к вопросу семьи, к вопросу о том, кто ваш работодатель и как вы выстраиваете взаимоотношения с ним или с ней, или к вопросу о христианской общине. Вот здесь прежде всего проявляется духовность. То есть здесь должна быть постоянная готовность у человека оказать услугу, послужить нуждающимся, послужить тому, кто нуждается в моей помощи. Это может быть мелочь, но эта мелочь демонстрирует мою приверженность каким-то иным, более высоким принципам духовной жизни, чем те, которые исповедуются в мире. Конечно, это отдельная тема, что делать, как быть, если кто-то начинает злоупотреблять моей добротой, если кто-то начинает злоупотреблять моей услужливостью, как я должен здесь вести себя. И здесь мы не должны переходить переходить черту, за которой начинается унижение одного человека другим человеком, или же какая-то скрытая форма господства мужа над женой, жены над мужем, или детей над родителями, потому что даже младенец, который кричит и требует к себе такого внимания, начинает манипулировать своими родителями. Дети очень хорошие психологи. Немножко не об этом речь, но в том мире, где вот эти статусы были очень тщательно выверены, где каждый сверчок должен был знать свой шесток, вот здесь Иисус говорит, понимаете, я не могу перенести эти же принципы на жизнь своих последователей, на жизнь общины или той семьи, которую я собираюсь создать. Поэтому если у вас, ведь с чего начинается этот эпизод, что среди учеников произошел спор, и спорили они о том, кто из них должен считаться самым главным. И когда Иисус видел эти тенденции, вот это стремление к превосходству, к главенству и к господству, он их останавливает и говорит, нет, не так. в моем царстве, в моей семье все должно быть по-другому. Каждый занимается своим делом, но каждый пусть будет готов оказать услугу кому-то другому.
1: То есть, вот. Если у нас появляется желание, стремление к первенству, именно желание господствовать, подчинить себе другого человека, нужно в этот момент помнить о том, что, в общем-то, мы можем поменяться местами, и мы должны быть готовы, наоборот, служить тому, кого мы желаем подчинить себе.
2: Вы знаете, один писатель, великий русский писатель, которого я очень люблю, Варлам Тихонович Шаламов, однажды сказал, что самый большой грех – это давить на волю другого человека. Я с этим согласен. И представьте, насколько тяжелее становится этот грех, если это происходит под зонтиком христианской религии. Это недопустимо. Иисус в корне пресекает эту тенденцию и говорит, что среди моих последователей, в той церкви, которую я создаю в вашем лице, такого быть не должно. Но чем выше ты поднимаешься по капиллярам социальной системы или церковной системы, тем больше в тебе должен жить или тем пространнее должен себя чувствовать этот дух услужливости, готовности послужить. И только тогда это не будет карикатурой на истинную религию, но будет сущностью этой религии. И в данном случае Иисус, например, говорит, что кто больше, тот, кто за столом, или тот, кто прислуживает ему. И ученики, конечно, думают здесь, не тот ли, кто за столом, вот он больше. А Иисус вдруг неожиданно для учеников говорит, но я среди вас как слуга. То есть вы сейчас между собой выясняете, кто из вас больше, кто главный, кто вправе доминировать над другими, а вы не заметили, что я среди вас как слуга. И я хочу, чтобы вы усвоили этот урок. И без этого христианской духовности нет. Это первое.
0: Открытая книга.
2: Если мы откроем 12 главу Евангелия по Луке, мы увидим, как Иисус продолжает эту тему, и как на примере взаимоотношений слуг и господ Он какие-то новые грани христианской духовности открывает вниманию своих последователей. В частности, в 12 главе, в стихах 42 по 46, мы читаем следующие слова. «Представьте себе верного и разумного управляющего, которого господин может поставить над всей прислугой своей, чтобы каждому раздавать пищу вовремя. Блажен тот слуга, которого господин, придя, найдет поступающим точно так. Заверяю вас, он поставит его управлять всем своим имуществом. Но если тот слуга скажет сам себе, «Не скоро вернется мой господин», и начнет бить слуг и служанок, будет пировать и кутить, то господин того слуги придет в день, когда тот не ждет его, и в час, о котором тот не ведает, и предаст его ужасной смерти, подвергнув одной участи с неверующими». Можно сказать, что характер слуги проявляется во время отсутствия хозяина. Как ведут себя ученики, когда учительница выходит из класса? Как ведут себя солдаты в казарме, когда отлучается дежурный офицер? Например, да? Вот здесь такая же самая ситуация. И Иисус говорит, понимаете, это не пример духовной жизни. Каждый должен заниматься своим делом, независимо от того, присутствует ли хозяин или отсутствует. И я хотел бы, чтобы вы тоже занимались своим делом. Есть ли я с вами или меня нет? Или так, пока я рядом с вами, вы думаете, ну, как-то в присутствии Иисуса сделать это такое, сказать так, поступить, как-то не к лицу нам. Но когда его нет, а его действительно нет, потому что он вознесся, его нет, он уже не имеет того физического присутствия, что ли, на земле, которое было вот за время его земного служения, 3,5 года. И Иисус говорит, ну подумайте сами, правильно ли это? Можно ли назвать такого слугу порядочным слугой? Поэтому я хотел бы, чтобы вы относились серьезно к своим обязанностям. Каждый выполнял то, что я вам поручил, независимо от того, на каком я расстоянии. Потому что если вы забросите все эти обязательства или начнете, как он здесь говорит, кутить, пировать, начнете бить слуг и служанок, то есть начнете господствовать над ними, начнете управлять ими, начнете издеваться над ними, то знайте, наступит день, придет час, час, о котором вы не думаете и не подозреваете. Я вернусь, и тогда вам не миновать беды. И это тоже один из аспектов христианской духовности. Как мы ведем себя, как мы проявляем свой характер во время отсутствия господина нашего. В этой же главе, несколькими стихами выше, с 35 по 38 стихи, мы читаем призыв, фактически призыв и такое настоятельное требование, с которым Иисус обращается к своим ученикам. Он говорит: «Будьте наготове, подоткните одежды ваши длинные, светильники держите горящими, как те слуги, что ожидают возвращения господина своего с брачного пира, чтобы тотчас открыть ему, когда придет он и постучит. Блаженны слуги те, которые господин, вернувшись, бодрствующими найдет. Заверяю вас, сам он, одежды свои подоткнув, позовет слуг к столу, подойдет и станет им служить. И в какой бы час он ни вернулся, в полночь или на рассвете, если застанет их бодрствующими, блаженны они». Та же идея, несколько иным языком. Иисус доводит ее до сознания своих учеников, но он здесь говорит: будьте наготове, то есть будьте готовы, бодрствуйте, бодрствуйте. И подоткните одежды ваши длинные. То есть что значит подоткнуть одежды? Одежды длинные, одежды мешали при обслуживании тех, кто возлежал вокруг стола. Он говорит, что подоткните их или же перевяжите их, чтобы вы были готовы сразу обслужить хозяина своего. И дальше тоже наблюдается такая неожиданная перемена. Он говорит, что и хозяин сам призовет слуг к столу, подоткнет одежду свою, подойдет и станет им служить. Что это такое? Слуги должны быть готовы встретить хозяина и послужить ему, а хозяин на самом деле не господствует над слугами, а служит им, и он тоже готов сделать это для них. И здесь ядро, здесь сущность христианских взаимоотношений, взаимоотношений в семье Иисуса Христа, чтобы никто никем не пользовался, чтобы никто не злоупотреблял своим положением, своей властью, чтобы, находясь на каком-то, имея какой-то статус, или будучи в каком-то статусе, чтобы мы не делали из этого статуса идола и не поклонялись собственной персоне, собственной власти, чтобы не было в человеке этого стремления доминировать над другими, но чтобы мы готовы были послужить. Конечно, отец всегда должен оставаться отцом, даже когда он служит детям. Муж должен быть мужем, когда он служит жене. Жена должна оставаться женой, когда она служит мужу. А дети должны оставаться детьми, когда они служат родителям. Пастырь, священник и паства должны сохранять свой статус, беречь его и отвечать ему, соответствовать ему. Но дух служения никогда не должен покидать ни одного из последователей Иисуса Христа, и он должен отличать христианина истинного от христианина мнимого. И в этом еще один аспект христианской духовности. Итак, мы с вами посмотрели на социальные статусы, на некоторые социальные взаимоотношения, и на этих примерах, которые использовал Иисус Христос, увидели несколько новых граней христианской духовности. Но это еще не все, потому что Иисус некоторые свои уроки и выводы относительно духовной жизни делал на примере еще одной категории людей, которая то время, можно сказать, была маргинальной, то есть находилась на обочине социальной жизни, что ли, людей того времени. И речь идет о детях. Давайте вместе откроем 9 главу Евангелия по Луке. Я снова буду пользоваться Новым Заветом в современном русском переводе. 9 глава Евангелия по Луке. И прочтем здесь стихи с 46 по 48. «Однажды возник среди учеников спор. Иисус же, зная, чем были заняты их мысли, взял ребенка, поставил его возле себя и сказал им: кто примет этого ребенка во имя мое, меня принимает, а кто меня примет, принимает пославшего меня, ибо кто меньше всех из вас, тот истинно велик». Ах, какие слова! «Зная, чем были заняты их мысли». Думаем ли мы, что Господь сегодня уже не знает, чем заняты наши мысли? Эти мысли занимают не только, простых людей на каком-то самом начальном уровне социальной лестницы. Эти мысли занимали и продолжают занимать умы великих мира сего. И иногда от этих мыслей зависит политика целого государства, как внутренняя, так и внешняя. Это очень серьезные вещи. И Иисус здесь что-то необыкновенное, революционное, какое-то радикально новое предложение делает человечеству, если хотите, в лице своих учеников. Он, зная, о чем они помышляют, чем они озабочены, берет ребенка, ставит его возле себя и говорит: вот если вы не научитесь замечать маленького человека, если вы не научитесь обращать внимание на того, кто где-то на периферии жизни, если вы не научитесь этого человека согревать, ему послужить, то вы и меня недостойны, потому что я как вот этот маленький, я как этот ребенок. Если вы принимаете такого ребенка, маленького человека, скажем так, то вы принимаете и меня, и в моем лице вы принимаете того, кто послал меня, вы принимаете самого Бога, Отца моего.
1: А каким было отношение к детям в обществе в то время? Вот сегодня все-таки, наверное, отношение к детям несколько иное. Ну, все мы знаем лозунг «Лучшее детям». И для нас, я думаю, дети – это вовсе не мелочь.
2: Да, да, конечно, ценности меняются, и во многом благодаря христианской религии. Если говорить о нашем времени, у меня очень двоякие, очень противоречивые чувства относительно того, какое я наблюдаю отношение к детям. С одной стороны, действительно декларируется, что все лучшее мы должны дать детям. С другой стороны, вы знаете, я прохожу мимо школы, я смотрю на стены, потрескавшиеся стены, я смотрю, что крыша течет, я смотрю, как огорожена эта школа, как она оборудована скудно, примитивно. Я далек от мысли, что люди, отвечающие за эту школу, сделали все лучшее и дали все лучшее своим детям. Это не так, к великому сожалению. То есть существует какая-то пропасть между декларируемыми ценностями и тем, что на самом деле имеет место быть.
0: Открытая книга.
2: С другой стороны, можно было бы привести здесь печальную статистику относительно того, что, например, около 55 тысяч детей в год числится пропавшими без вести. То есть они где-то в бегах, никто не знает, где они живут, по подвалам, где-то в каких-то люках. И страшные вещи происходят, случаи надругательства приобрели масштабный характер для нашего государства, и это стало проблемой номер один. То есть Дети, на самом деле, очень много детей в нашем обществе лишены, самого главного, лишены детства. И это великий грех взрослых перед детьми, что взрослые не обеспечили минимально хороших, достойных условий жизни для детей. Если, как ваш вопрос, ну, если я его озвучу снова, и первая часть вопроса касалась того, каким было отношение к детям в то время, и здесь, наверное, лучше всего было бы мне ответить эпизодом, который произошел тоже в служении Иисуса Христа и его учеников, когда матери приносили детей, младенцев, к Иисусу, чтобы он возложил на них руки и благословил их. А ученики что сделали? Написано, ученики прогоняли их. Вы представляете, как, какое мышление было у этих людей, что, видя матерей, несущих детей к Иисусу, ученики, ближайшие помощники Иисуса, прогоняли их. Иисус их останавливает и говорит, не смейте это делать, пустите детей приходить ко мне, не препятствуйте им, потому что таковых есть Царство Божие. Для таких я пришел, я сам пришел как младенец, я пришел как ребенок беспомощный, я тоже был лишен детства в некотором смысле, потому что за мной охотились, родители должны были бежать со мной. Я пережил очень много как ребенок, угрозу уничтожения. И теперь, когда я повзрослел, теперь, когда я осуществляю миссию Божию, я хочу, чтобы вы не упустили и не прошли мимо, чтобы вы увидели, что одна из задач моих – это вернуть детям детство, защитить и оградить детей, чтобы родители могли принести их ко мне, и я мог благословить их, взять их на руки, чтобы печать моего благословения была на каждом ребенке. И в этом миссия всех последователей Иисуса Христа, и в этом тоже одна из граней христианской духовности – отношение к детям, отношение к самому себе и к Богу, когда мы готовы умолить себя и как дети в детской простоте и готовности откликнуться верой на то, что предлагает Иисус Христос.
1: Я думаю, отношение человека, ну вообще его суть, что ли, внутренняя, она проверяется потому, как он относится к тем, кто ниже его. А дети – это существа, в общем-то, ну, можно сказать, ну, если не бесправные, то беззащитные. Вот. Дети, да. Они беззащитные, они не могут ответить, например, нам, допустим, ну, часто случаи, когда на детей кричат, когда их бьют, они не могут сами себя защитить, они не могут постоять за себя.
2: Видно, что эта тема задевает очень сокровенные струны души каждого человека. И что интересно, казалось бы, когда люди, окружавшие Иисуса, приходившие к Нему со своими вопросами, думали, а что же такое духовный путь, что же такое духовное возрастание, что такое духовная жизнь, Он, Иисус, не поставил им в пример священников, пастырей, книжников, фарисеев, старейшин, экспертов Священного Писания, богословов? Нет. Он был далек от этого. Он фактически на примере слуг и господ, детей, и сейчас мы еще поговорим о вдовах, на примере вдов, он создает альтернативную картину христианской духовности, альтернативную систему духовных ценностей и показывает, нет, духовные не эти, то день и ночь молятся. Духовные не те, что думают, как бы им угодить Богу, как бы им сделать что-то для Бога, как бы им не обидеть Бога, чтобы Он не отнял своего благословения. Нет. Духовные, оказываются другие. И говорит кто? Давайте теперь посмотрим на вдов в 21 главе Евангелия по Луке. Мы читаем о том, что произошло в храме. Это известный случай, и на протяжении веков христианские проповедники проповедовали об этом, и христиане утешались этими словами, потому что в этом определенная модель, что ли, какой-то идеал, какой-то эталон духовности. Но кто это? Вдова. Что такое вдова? Беззащитная. Где-то на периферии социальной жизни. Итак, 21 глава, стихи с 1 по 4. Когда Иисус поднял взор, Он увидел, как богатые люди клали свои приношения в сокровищницу храма. Заметил Он и очень бедную вдову, опускавшую туда две лепты, и сказал: «Поверьте мне, эта бедная вдова положила больше всех. Все они клали в дар от избытка, а она при всей своей бедности положила все, что имела на жизнь». Вот здесь, в этом коротеньком отрывочке, две духовности. Духовность истеблишмента, да, духовных лидеров, и духовность вдовы. Две духовности. Одна духовность от избытка, другая духовность от скудости. Одна духовность определяется тем, сколько отдал человек. Вторая духовность определяется тем, сколько у него осталось. И здесь вдова фактически, вот эта очень бедная вдова, предвосхищает то, что сделает через несколько дней Иисус Христос. Она, написано, положила все, что имела на жизнь. Иисус положил все, что было у него, собственную жизнь, и этим продемонстрировал высочайшую кульминацию христианской духовности. Но здесь он ставит ее в пример, говорит, что она делает что-то подобное тому, что сделаю я через несколько дней. И это, безусловно, пример христианской духовности. В 18 главе Евангелия по Луке Иисус ставит в пример другую вдову. Здесь написано в стихах с 1 по 5. Затем Иисус рассказал им следующую притчу, желая показать, что им, ученикам, нужно постоянно молиться и духом не падать. В одном городе был судья, который и Бога не боялся, и людей не стыдился. В том же городе жила одна вдова, и она постоянно приходила к нему и просила: «Защити меня от обидчика моего». Он долго отказывался, но потом сказал самому себе: «Хоть я Бога не боюсь и людей не стыжусь, но эта вдова не оставляет меня в покое. Заступлюсь за нее, чтобы она больше не приходила и не досаждала мне». И снова здесь видим, как Иисус человека из периферии ставит в центр внимания своих последователей и говорит, что если вы хотите знать о христианской духовности, вы должны подумать и об этой вдове. Человек беспомощный, человек слабый, человек бесправный и человек, не имеющий связи, не имеющий средств для того, чтобы, не знаю, дать взятку или еще как-то решить свой вопрос. Но вот этот слабый человек, это слабая женщина, хрупкое существо, благодаря своей настойчивости, смелости, открытости, добивается своего. И если, обратите внимание, судья размышляет в себе, он говорит про себя: «Я Бога не боюсь, людей не стыжусь», то есть он про себя размышляет. А эта женщина не про себя размышляет, она вслух, открыто, прямо, в лицо говорит: «Защити меня от обидчика моего». И это делает ее сильной, то, что она может так разговаривать с судьей, от которого зависит ее судьба. И в этом тоже пример христианской духовности, духовности, связанной с молитвой. Нужно быть настойчивым, нужно быть смелым, и нужно вслух не бояться произносить то, что волнует человека. Духовность – это не смирение в ложном смысле этого слова, когда человек втайне гордится своей беспомощностью, втайне гордится своей несостоятельностью. Ни в коем случае.
1: И это не инертность.
2: Нет, нет. Духовный человек – это сильный человек. Если уж Иисус ставит в пример вдов слабых, но не просто, чтобы и другие стали слабыми, а наоборот, чтобы другие стали сильными. Потому что та вдова, которая положила все, что у нее было, это был сильный человек. Я восхищаюсь. Я не способен на такое. Пока, к сожалению. Но она это сделала, потому что это был сильный человек. Это какое доверие к Богу нужно было иметь, чтобы это сделать? Эта вдова тоже идет к юристу, идет к судье, идет, не знаю, кому она там ну, в нашем понимании, ну да, судьи сегодня есть. Идет и говорит: защитите меня, защити меня, как она говорит, от обидчика моего, да, издевается, обижает меня, мне некому больше обратиться. И это тоже пример христианской духовности. И, наконец, хотелось бы сказать о том, что Иисус вот в этом, на фоне вот этих случаев, что мы с вами рассмотрели уже, которые, ну, социальный ландшафт, скажем так, Евангелие по Луке, Иисус говорит еще о семье, о новой семье, которую Он создает, то есть новую форму социальных взаимоотношений, которую Он пришел создать. И вот в чем ее суть. В 8 главе, в стихах с 19 по 21, мы читаем, что когда к нему пришли его мать и братья, опять мы слышим, да, дом, семья,
1: да, родственники.
2: Родственники, социальные отношения, когда к нему пришли его мать и братья, они не смогли пройти к нему из-за толпы. Иисусу сказали: там, позади всех, стоят твои мать и братья. Они хотят видеть тебя. Но он ответил им: мать моя и братья мои – это те, кто слушает Слово Божие и повинуется Ему. Иисус не упразднил семью, но Он расширил семью. Иисус не упразднил границы семьи и дома, но Он перечертил их и сделал это таким образом, чтобы основным принципом родства человека и Бога было послушание воли Господней. Он говорит, что мои настоящие мать и сестра и братья – это те, кто слушает Слово Божие и повинуется Ему. И это тоже пример христианской духовности, рождение или же появление нового родства в Боге через Христа на основе послушания Слову Божьему. Нет духовности там, где нет послушания воле Господней, заповедям Господним, Слову Господнему. Это не только чтение, молитва, размышление, это еще и повиновение, исполнение написанному. И вот это тоже неотъемлемая, одна из важнейших характеристик христианской духовности.
1: Я благодарю вас, Юрий Николаевич, за эту беседу. Это была программа «Открытая книга». Пишите и звоните нам. Мы ждем ваших откликов, пожеланий и вопросов. Всего доброго, и пусть Господь благословит вас.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Радуйтесь всегда в Господе.
2: Для вас поет Виктория Ахундова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Детская программа «Вместе веселей».
3: За компьютером сидела, хмуря брови, щуря глаз. Руки-ноги онемели, без движения третий час.

0: Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые взрослые. Отвлекитесь от ваших важных дел ненамного, всего на 10 минут. И сделайте с нами зарядку, она поможет вам чувствовать себя лучше.
1: Первое упражнение. Птичка чистит перышки. Опускаем голову и касаемся подбородком груди.
2: И поднимаем ее.
1: Раз.
2: Два.
1: Три.
2: Четыре.
1: Пять.
2: Шесть.
1: Семь.
2: Восемь.
1: Девять.
2: Десять.
1: Закончили упражнение. Следующее упражнение — маятник. Кладем голову на правое плечо, а потом на левое.

0: Закончили. Следующее упражнение – сова. Поворачиваем голову сначала на правую сторону, а потом на левую. Раз, два, три, четыре,
1: чтобы было веселее, пять, можно поукать, как шесть, сова.
0: Семь, восемь, девять.
2: Похоже, Марина. Хорошо, следующее – мячик.
0: Следующее упражнение – мячик. Кладем голову на одно плечо и перекатываем на другое. Только помедленнее, чтобы не навредить позвоночнику.
3: Самое главное – шее.
2: Угу. Хорошо. Дальше упражнение для рук, Олег.
0: А, упражнение мельница. Крутим руки вперед.
3: Раз, раз, два, три, четыре,
0: пять, шесть, семь, восемь. Назад. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Закончили. Теперь берем гимнастическую палку. Первое упражнение. Берем палку в правую руку и крутим. Сначала в правую сторону, потом в левую.
2: Хорошо. Дальше.
0: Поменяли руки. А теперь берем палку двумя руками и также крутим.

0: Закончили. Следующее упражнение. Берем палку двумя руками внизу и поднимаем ее, поднимаясь на носки.
1: И опустились. Это можем делать быстро. Раз, два, три, четыре,
0: пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Закончили. Следующее упражнение. Поднимаем палку вверх, отставляем ногу назад и прогибаемся.
1: И смотрим на палку. Хорошо. И раз, два,
0: три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Закончили. Следующее упражнение. Кладем палку на лопатки и наклоняемся. Сначала вправо, потом влево. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Закончили.
1: Теперь палку назад.
0: Да, захватываем палку назад и прогибаем спину.
1: Смотрим вперед.
0: Раз, два, три, четыре.
1: Вдох,
0: выдох. Пять, шесть, семь.
1: Выдох,
0: восемь.
1: Вдох.
0: Девять, десять.
1: И еще разочек. Хорошо, палка вперед. А, там у нас локти.
0: Теперь зажимаем палку в локтях и поворачиваемся. Вправо, влево.
1: Смотрим прямо перед собой. Раз, поворачивается только
0: два,
1: корпус.
0: Три, четыре, пять,
1: энергичнее,
0: шесть,
1: Олег, энергичнее.
0: Семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Закончили. Теперь ставим палку перед собой и прогибаем спину.
1: Пружинящие движения. И раз, два,

0: и обратно.
1: Два. И еще раз.
2: Следующее упражнение – махи ногами. Да.
1: Поднимаем палку вверх, делаем махи ногами и опускаем палку. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь.
2: Так, теперь садимся,
1: да.
2: Не касаясь пола.
1: Руками. Смотрим на палку. Теперь поднимаемся.
2: Так.
1: Еще раз садимся.
2: Еще встаем.
1: И еще раз садимся. Теперь уже ложимся. Палку назад и притягиваем палкой ногу к груди. Два. Три. Четыре.
2: Так, теперь садимся. И
1: раз. Два. Три.
2: Это упражнение на пресс.
1: Четыре. Пять.
2: Хорошо, полежали, расслабились. Так.
1: Теперь встаем и садимся на колени.
2: Гребли.
1: Да, гребем на байдарке.
2: Энергично плывем. Хорошенько разрабатываем мышцы талии, да, нашего туловища. Плывем, плывем, плывем. Хорошо. Так.
1: И приплыли.
2: Хорошо.
1: Теперь встаем.
2: Прыжки.
1: Да.
2: Палка вверх.
1: Палка вверх.
2: Ноги в сторону.
1: И прыгаем.
2: Хорошо. Так.
1: Следующее упражнение – бег. Палку держим перед грудью и прыгаем.
2: Бежим.
1: Да.
2: Бежим. Побежали. Ну что, положили палочку, расслабимся. Руки вверх, опустились, выдох. Ну вот, мы с вами сегодня особенно интенсивно позанимались. Ну, я надеюсь, что вам нравятся наши упражнения, и вы делаете их с удовольствием. Ждем вас завтра, потому что вместе
3: веселей!
2: До свидания!
4: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес – 603 028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
5: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес – 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните. Код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
6: Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их.
7: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
8: Для вас поет детский хор

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. У микрофона Виталий Олейник,
2: руководитель Центра духовного просвещения.
1: Мы занимаемся богословием, исследованием учения о Боге, рассматривая природу божества с точки зрения учения о триединстве Бога, которое стало классическим учением христианской церкви. Говорит ли Библия о том, что Бог триедин? Это вопрос, на который мы ищем ответы в начале Ветхом Завете. Мы уже выяснили, что Бог с первых строк Священного Писания говорит о себе как о множестве, используя термин «элохим», «боги», термин множественного числа, и помимо того, в первой главе книги Бытие в 26 стихе говорит следующее, Бытие 1:26, «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и довладычествуют они над рыбами морскими, над птицами небесными» и так далее. Мы находим не только имя Божье во множественном числе, но и глагол, описывающий Божье действие во множественном числе, и местоимение, описывающее Бога, также во множественном числе. Слова «по образу нашему», «по подобию нашему» указывают, что лица, к которым он обращается, имеют тождественный с ним образ и природу. Здесь Творец советуется с равными себе по достоинству, кем не может быть ни ангел, ни кто-либо другой, а только подобный же Бог. Далее в книге «Бытие» в 3 главе, в 5 стихе мы находим следующее. «Бытие» 3 глава, 5 стих. «Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». Сейчас мы только кратко укажем, что в синодальном переводе в одном случае слово «элохим» переведено как «бог» в единственном числе в этом пятом стихе, а во втором случае как «боги» во множественном числе, хотя в оригинале используется одна и та же форма. И это нам понадобится чуть позже, когда мы будем говорить о том, что Библия далее рассказывает о природе божества. Итак, несмотря на то, что 26 стих достаточно ясно и в переводах, и в особенности в оригинале доносит идею множественности в Боге, тем не менее есть теории, которые ставят перед собой цель каким-то образом уменьшить значимость этого места Священного Писания, свидетельствующего о единстве нескольких в Боге. И одно из объяснений, одна из попыток сводится к тому, что Бог якобы здесь использует так называемую уважительную форму и обращается просто сам к себе на «вы». Как, например, во фразе «мы, Николай II, повелеваем» и так далее. В действительности ли Бог говорит сам с собою, обращаясь к себе на «вы»? Дело в том, что везде во всем Священном Писании к Богу везде и всегда идет обращение на «ты», как в известной молитве «да приедет царствие твое», а не «царствие ваше». В древнееврейском языке вообще отсутствует форма уважительного обращения, которая совпадала бы с конструкцией русского языка, когда используется множественное число для того, чтобы передать уважение. Таким образом, вот эта теория, выросшая, очевидно, на базе языков, где существует вот такая форма уважительного обращения, несостоятельна в свете оригинала, в свете фактов Библии. Таким образом, остается только одно приемлемое объяснение. Несколько личностей божества, или лиц божества, или ипостаси божества. Это термины, которые используются как взаимозаменяемые, и в свое время мы, надеюсь, подробнее поговорим о них. Несколько в Боге совещаются между собою, планируя свою деятельность, и посему используется глагол во множественном числе, местоимение во множественном числе и само имя Божие «Элохим» во множественном числе. Далее, продолжая исследование того, как Бог творил землю и все, что на ней, мы находим еще один очень важный момент, раскрывающий нам природу божества. Книга «Бытие», 1 глава, 27 стих, рассказывая о том, как Бог сотворил человека, говорит: «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. Итак, если верить синодальному переводу, то человек – это мужчина и женщина. Прочитаем еще раз. «Сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его». Пока речь идет о единственном числе. И дальше. «Мужчину и женщину сотворил их». Таким образом, понятие «человек» вмещает в себя двоих – мужчину и женщину. Эта идея повторяется чуть позже в 5 главе книги «Бытие», в стихах 1 и 2. Стихи 1 и 2 говорят так. «Вот родословие Адама. Когда Бог сотворил человека, по подобию Божию создал его, мужчину и женщину сотворил их и благословил их и нарек им имя, двоеточие, человек, в день сотворения их». Таким образом, мы узнаем, что человек – это понятие, вмещающее в себя двоих – мужчину и женщину. Для нас это заявление Библии важно тем, что человек был сотворен по образу Божию и подобию Божию. Это означает, что понятие о человеке отражает понятие о Боге. Человек – это единство нескольких, единство двоих в данном конкретном случае. Бог тоже должен быть единством нескольких, потому что образ Божий в человеке свидетельствует о том, каков Бог. Говоря на эту тему чуть подробнее, мы находим в книге «Бытие» во 2 главе, в 24 стихе, следующее утверждение. «Бытие», 2 глава, 24 стих. «Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть». Библия делает еще одно заявление, укрепляющее и утверждающее постулат о том, что человек – это мужчина и женщина вместе, говоря: «Они будут одна плоть». Слово «одна» по-древнееврейски «эхад». И это слово используется здесь для обозначения единства нескольких. Посмотрим, где еще используется древнееврейское «эхад» в Ветхом Завете. Например, книга пророка Иезекииля, 37 глава. Иезекииль, 37 глава, стихи с 15 по 17. 37 глава, стихи с 15 по 17. «И было ко мне слово Господне: Ты же, сын человеческий, возьми себе один жезл и напиши на нем Иуде и сынам Израилевым, союзным с ним. И еще возьми жезл и напиши на нем Иосифу, это жезл Ефрема и всего дома Израилева, союзного с ним. И сложи их у себя один с другим в один жезл, чтобы они в руке твоей были одно». В оригинале «эхад». Таким образом, мы обнаруживаем, что соединение мужчины и женщины в браке, когда оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей, описывается термином «эхад» – «один». Но «один» не в смысле, естественно, единичности, а в смысле именно единства. Очень важно, что именно это древнееврейское слово «эхад» используется и для обозначения природы Бога. Самая известная в иудаизме вероисповедническая формула взята из книги Второзаконии 6 главы. Второзаконие 6 глава, 4 стих. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть. Шма, Израиль, Адонай Элогейну, Адонай Эхад». Таким образом, мы встречаем здесь тоже древнееврейское слово «эхад» для описания природы божества. Мы узнаем, что Бог описывается тем же самым термином «эхад» – «един», что и мужчина и женщина, соединенные вместе, ставшие одною плотью в древнееврейском «эхад». Узнав таким образом, что человек сотворен по образу Божию, и термин «человек» отражает в себе единство двоих, мы, помимо того, узнаем, что и слово, описывающее это единство «эхад», используется и для обозначения божества. При этом очень важно отметить, что в древнееврейском есть и термин, который описывает именно одиночество или единственность. Это древнееврейское слово «яхид» и переводится как «единственный», «одиночный», «один». Не «един», а именно «один». И, например, книга «Судей», 11 глава, 34 стих, нам дает пример использования этого слова. 11 глава, стих 34. «И пришел Ифай в Массифу, в дом своего, дочь его выходит навстречу ему с тимпанами и ликами. Она была у него только одна, Яхид, и не было у него еще ни сына, ни дочери». Так вот, очень важно отметить, что древнееврейский Яхид никогда в Ветхом Завете не используется для обозначения Бога. Всегда говорится «эхад» – «един», а не «яхид» – «один». С вами был Виталий Айлиник. Всего вам доброго. До свидания.
3: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Бог милует и спасает.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
0: Живой источник.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Это программа об истинном источнике нашего здоровья – физического, эмоционального и духовного. Одна из удивительных возможностей, данной человеку Богом, – это возможность слышать. Как сохранить слух в любом возрасте? И можно ли его улучшить? Об этом в нашей сегодняшней программе с врачом-отоларингологом Натальей Гавриковой. Здравствуйте, Наталья!
3: Здравствуйте!
2: Я рада продолжить серию встреч с вами. Кажется, когда мы молоды, что проблемы со слухом – это не про нас. Все это вопросы глубокой старости и далекого будущего. Так ли это?
3: Не совсем это так, потому что нарушение слуха может случиться в любом возрасте. Оно есть и врожденное, и приобретенное. Есть детки, которые уже рождаются с сниженным слухом или полностью глухие. Вот в таком интернате мне приходится работать со слабослышащими детками. И я вижу, как много из них имеют проблему слуха. Но есть неприобретенные проблемы. И вот здесь мы можем вмешаться в этот процесс и сохранить свой слух подольше.
2: Какие бывают причины, которые приводят к снижению слуха, если человек изначально имел хороший слух?
3: Давайте же опять вспомним строение уха. Оно имеет три части. Помним уже наружное, среднее и внутреннее.
2: Да, наружные и средние части мы уже говорили. Это что, проблемы внутреннего уха?
3: Вы знаете, могут быть и наружного, и среднего. Я коротко снова скажу, что это может быть инородное тело в ухе, это может быть серная пробка в ухе. Очень часто, кстати, частая причина обращения людей к доктору – это просьба удалить серную пробку. И когда ее удаляешь, человек настолько неимоверно рад, что я не думал, что так можно хорошо слышать.
2: Как бы новый мир открывается.
3: Новый мир звуков. Причем оно начинает это ухо слышать лучше даже, чем ухо здоровое.
2: Оно отдыхало все эти годы. Я вспоминаю свою бабушку, как это с ней произошло. Действительно, это было здорово.
3: Кроме этого, есть поражение среднего уха. Здесь на любом этапе. Или перфорация, то есть дырочка в барабанной перепонке, или нарушение ее функции. Или когда она склерозируется, прорастает твердой слизистой тканью. Тимпаносклероз, так называемый, происходит. Или повреждение цепи слуховых косточек. Если молоточек не ударяет по наковальне, не двигает стремечко, то тоже не будет механического проведения слуха. Если это дисфункция слуховой трубы, если это перепад давления, то, опять же, движение слуховых косточек не будет свободным, или оно движется в жидкости. Тугоподвижность, формирование спаечек между ними. Все это тоже может быть причиной так называемой кондуктивной или проводниковой тугоухости. Но если мы доходим уже до полости внутреннего уха, тут развивается уже совершенно другая тугоухость. Называют ее нейросенсорной, потому что она связана с рецепторами и нервами.
2: То есть причин очень много, и что, мы как-то можем на них влиять?
3: Можем влиять. Мы можем заниматься профилактикой воспаления в ухе, мы можем заниматься профилактикой образования серных пробок, мы можем грамотно их убирать, чтобы не повредить ухо и не возникло снижение слуха. Мы можем даже, когда мы работаем, защищать свое ухо. Бывает даже акустическая травма, когда очень сильный громкий звук произносится, то может повредиться ухо от звуковой травмы. Мы можем принимать правильные лекарства или не заниматься самолечением, потому что некоторые лекарства, антибиотики или противовоспалительные средства, средства для лечения остеохондроза вызывают развитие тугоухости, острой тугоухости, которая потом может перейти в хроническую форму.
2: То есть мы просто можем, так сказать, сами себя лишить этой прекрасной возможности?
3: Прекрасной возможности. Хотя сегодня, знаете, столько шумов, что некоторые хотят слушать хуже. Но когда я, может быть, не совсем понимаю, я иногда сама хочу не слышать все, что я слышу вокруг.
2: Неприятную речь, шум. Ну да, едешь в маршрутке, ты вынужден слушать это радио.
3: Там, должен например. Слушать все, что тебе неприятно. Но общаясь с людьми, которые имеют сниженный слух, ты видишь, что они тоже испытывают массу дискомфорта от этого. Им хочется слышать больше, им хочется понимать людей, им хочется понимать все, что они сказали, они не могут это сделать.
2: Ну, давайте сейчас как-то, да, может, по полочкам вот разберем, вот, например, каждую причину и как, может быть, можно улучшить слух в этом случае.
3: Ну, с чего мы начнем?
2: Ну, не знаю. Наверное, давайте с детского возраста, как обычно.
3: Детский возраст. Детский возраст, опять же, приобретенную тугоухость.
2: Да, приобретенную.
3: Приобретенную тугоухость. Частая детская проблема – это средние отиты. Средние отиты могут закончиться тугоухостью. Мало того, что они сопровождаются некоторым снижением слуха, и врач всегда у такого ребеночка будет проверять слух. Если снижение слуха продолжается больше, чем 2-3 дня, или особенно 5 дней, не происходит восстановление слуха. Даже с первых дней доктор уже может определить, какая это потеря слуха. У него есть набор камертонов, у него есть специальный прибор, аудиометр для того, чтобы отличить различные формы тугоухости. Если он видит, что поврежден слуховой нерв, ребеночка сразу нужно, или взрослого человека сразу нужно лечить правильно, чтобы вернуть ему слух. То есть здесь возможно токсическое действие. Токсины действуют через мембранку, проникают в область внутреннего уха, действуют на волосковый аппарат, на клеточки, которые воспринимают звуки. Эти клеточки теряют свои волосочки, погибают, и не восстанавливается тогда слух, если вовремя... Все, что можно сделать, это сохранить как можно больше этих клеточек для того, чтобы слух остался...
2: Хотя бы на каком-то уровне, да?
3: Хотя бы на каком-то уровне.
2: Как мы все-таки тонко устроены, мы этого не осознаем совершенно. Для нас это так привычно слышать, да?
3: Да.
0: Живой источник.
2: Хорошо, а если касается уже более старшего возраста, например, молодежь, громкая музыка, это как вообще?
3: Это очень сильный повреждающий фактор. Молодые зачастую не задумываются, насколько сильно может быть повреждено их ухо. По роду своей основной профессии я занимаюсь тем, что проверяю людей, насколько они пригодны в свою профессию. Причем я проверяю людей, которые связаны с движением поездов.
2: То есть там очень высокий уровень шума,
3: очень,
2: да?
3: Очень должен быть очень хороший уровень слуха у молодежи. И очень часто я вижу, как молодые люди расстраиваются от того, что они не могут выбрать полюбившуюся для себя профессию только потому, что у них снижен слух. А когда приходишь в училище, еще на раннем этапе говоришь им: ребята, обратите внимание, когда вы идете на дискотеку или когда вы слушаете в наушниках очень громкую музыку, это очень опасно, это может повредить ваши ушки. Если мы подвергаемся воздействию шума порядка 80 дБ и более часа это происходит, то уже начинается гибель волосковых клеток. А если совместить это с общей вибрацией, то есть это движение в каком-то транспорте или работа, которая связана с постоянно, что тело перемещается, общая вибрация, то здесь может быть и при 70 дБ повреждение слуховых клеток. То есть это очень важно.
2: Но человек это ведь поначалу даже не ощущает и никак не чувствует.
3: Да, он поначалу не чувствует. Сначала ему кажется, что это легкая заложенность или легкое снижение слуха. И только уже удивление для него. Он говорит: я же все слышу. Но вот аппаратура уже определяет, что слух снижен значительно.
2: А как вот уже в более, так сказать, зрелом возрасте, когда уже люди, ну, скажем так, приближаются к пенсионному возрасту, здесь можно как-то тоже препятствовать снижению слуха?
3: Можно. Основная причина снижения слуха в пожилом возрасте – это нарушение микроциркуляции, то есть нарушение движения крови по мелким сосудам.
2: Да. Это, кстати, проблема частая всего причина организма, для...
3: Да, проблема всего организма. У нас и артриты могут развиваться, и все, что нарушается питание. Так и здесь нарушается питание, подвод питательных веществ к слуховым клеточкам. И тогда они к такому воздействию становятся неустойчивы и быстрее гибнут. Поэтому нужно сохранить хорошее питание, нужно сохранить хорошую проходимость.
2: Мы вроде бы про уши говорим,
3: кровеносных сосудов, да? Тут не должно быть отложения холестерина. Поэтому общие рекомендации, что питание с более низким количеством холестерина, меньше вот жирных продуктов, особенно молочных жирных продуктов, активные физические упражнения, достаточное употребление теплой воды. Все это улучшит кровоснабжение и питание слуховых клеточек. Часто вот в пожилом возрасте меня люди, которые хотят иметь надежду на восстановление слуха, особенно при той тугоухости, когда отмирают нервы или слуховые клеточки, спрашивают: скажите, может мне какие-нибудь капельки покапать? А вот если я герань в ухо положу?
2: Да.
3: А если я вот погрею ушко, что-нибудь я могу сделать, что-нибудь улучшится? И мне, к сожалению, приходится констатировать этот факт. Вы знаете, можно улучшить только временно, может быть, шум в какое-то время. Но полностью вот уже те клетки, которые погибли, мы знаем, что нервные клетки
2: они
3: не восстанавливаются.
2: Хотя это и шутка, но это правда.
3: Это правда. Единственная наша задача – это сделать так, чтобы оставшиеся клетки остались в живых. Поэтому вся наша терапия будет направлена на то, для того, чтобы остались живы те, кто еще живы.
2: То есть получается, что мы вроде бы говорим о слухе, да, о проблемах в ушах, а сейчас мы перешли к таким общим принципам, как вообще принципы здорового образа жизни, да?
3: Да.
2: А вот вы уже упомянули такую проблему, как шум в ушах. Это с чем связано? Это связано с ухом или это с головным мозгом? Это тоже большая проблема.
3: Причин для шума в ушах тоже очень, очень много. Вот если заложено среднее ухо, там выпад в области среднего уха, тоже может сопровождаться шумом в ушах. Развитие спаечной болезни в области уха. Около 5 причин есть, которые могут давать шум в ушах. Но наиболее частая причина – это, опять же, повреждение волосковых клеточек, сенсорных клеточек и нерва. И часто пожилые люди – это самый мучительный для них синдром.
2: Да.
3: Помню одного больного, который настолько вот сильно испытывал неприятные ощущения, что он просто бился головой об стенку. Это хоть как-то помогало ему изменить свои симптомы. Но в пожилом возрасте это очень мучительный симптом. Я помню одну женщину, которую все просят, чтобы мы как-то избавили их от шума. Помню такую ситуацию, приходит пожилая женщина ко мне и говорит: «Доктор, у меня так в ушке шумит, вот снова шумит, слышите? Не слышите? А моя соседка слышит». То есть собираются две бабушки и слушают каждый свой шум.
2: То есть, да, у них общие проблемы, они понимают друг друга. Как можно все-таки подытожить, так сказать, рекомендации по профилактике снижения слуха? Вот, чтобы какие-то рекомендации, которые были нужны в каждом возрасте?
3: Ну, во-первых, вовремя обращаться и убирать инородные тела из уха. Это поможет улучшить.
2: В том числе серные пробки.
3: Не допускать, заниматься профилактикой отитов. И вовремя лечить отит, не затягивать. Угу. И вот частым симптомом появляющегося поражения это заложенность уха. Кажется, что даже нарушение слуха проявляется в виде заложенности. И вот на нее часто всего не обращают внимания, особенно после гриппа. Это самый серьезный симптом – заложенность. Это тот симптом, при котором нужно немедленно, иногда идет время о часах, даже не о днях, идти к доктору для того, чтобы разобраться с причиной снижения слуха. Если это нейросенсорная тугоухость, то здесь профилактика воздействия шума. На производстве использовать шумоснижающие средства, специальные наушники. Вот мой муж очень любит работать с бензопилой, допустим, в бытовых условиях. У кого-то есть дома станки, деревообрабатывающие станки.
2: В общем-то, на даче практически все мужчины имеют такие инструменты.
3: Сверло тоже.
2: Перфораторы. И что, это сильный шум?
3: Очень сильный шум. Нужно специально покупать наушники. Всегда они продаются для того, чтобы защищать свои уши. Мой муж, он-то муж отоларинголога, он знает это, и он надевает специальные наушники. Или даже буквально беруши можно использовать.
2: Жаль, маленькие, что я с вами раньше не встретилась.
3: Поролоновые прокладочки, которые можно тоже вставлять
2: то
3: уши и уменьшать
2: вредно,
3: уровень шума.
2: Оказывается, да?
3: Очень вредно. Даже иногда люди не замечают. И вот причина заложенности – это вот очень важно. Я хочу опять же подчеркнуть, это очень важный симптом, который нужно сразу обращаться и устранять причину.
0: Живой источник.
2: Вот вы говорили о некоторых лекарствах, которые могут вызывать снижение слуха. Становится как-то вообще даже страшно. Мы ведь порой сами себе лекарства прописываем, спокойно идем в аптеку, покупаем и пьем. Что хоть вообще за лекарства-то могут нам слух повредить?
3: Ну, я помню, я уже говорила, что это антибиотики, некоторые группы ототоксичных антибиотиков, которые их побочным действием является вот воздействие на волосковые клеточки, и они погибают, если длительно их использовать. Ну, лучше вообще не использовать. Очень многие капельки в ухо, они имеют в составе антибиотик, и если вот есть дырочка, то эти капли, имея в своем составе вот эти вот антибиотики, могут вызывать тоже повреждение слуха. Поэтому не каждые капельки можно в ухо назначить. Только те, которые безопасны только для слуха.
2: И если врач посмотрел, что там действительно нет вот этой перфорации, как вы говорили, да?
3: Да.
2: А еще какие лекарства от остеохондроза?
3: Да, совершенно верно. Вы правы. От остеохондроза лекарства, нестероидные противовоспалительные средства, они тоже осложняют слух. Тоже оказывает побочное действие на слух. И надо очень осторожно с этим быть.
2: Где-то именно то, что когда вот как бы там радикулит вроде,
3: то, что
2: да,
3: сами себе
2: делом
3: назначают в первую очередь. Соли тяжелых металлов, аспирин даже тот же банальный, тоже может действовать на слуховой нерв.
2: Но это, наверное, в каких-то больших количествах, когда мы принимаем
3: эти лекарства. Безусловно,
2: при
3: индивидуальной чувствительности не у каждого человека, но тоже может быть.
2: То есть вообще как бы с лекарством надо быть поаккуратнее.
3: Некоторые вещества, такие как свинец, соли тяжелых металлов, тоже могут воздействовать. Но это для тех людей, кто работает на токсичном производстве. Им тоже надо быть очень осторожным, соблюдать время нахождения, дозы воздействия Ну, за этим у них особый персонал следит.
2: А вот еще такие ситуации бывают, когда человек вроде бы звуки слышит, но он не понимает, так сказать, слов, не понимает речи, не понимает смысла. Это с чем связано?
3: Это связано с тем, что хотя ухо и воспринимает звуки, но по слуховому нерву информация передается в мозг, в височную долю мозга. И вот здесь уже происходит анализ и обработка звукового сигнала. И здесь формируется уже восприятие речи, которую мы слышим. И человек может хорошо слышать простые тоны, отдельные звуки, но вот анализ и компоновка вот этих отдельных звуков у него не происходит, и страдает разборчивость речи. Это часто происходит при нарушении мозгового кровоснабжения, после инсультов у больных. Поэтому профилактикой такого состояния будет, опять же, забота о своих кровеносных сосудах, для того, чтобы кровь бежала по ним легко и свободно. Это питание, это физические упражнения, это хорошие эмоции, это формирование взаимоотношений друг с другом.
2: То есть это опять-таки все то, что положительно влияет на весь организм человека в целом. Да. Вот мне кажется, это вообще очень важно и самому человеку понимать, и врач, чтобы это мог донести до пациента, что мы сотворены, так сказать, в удивительной взаимосвязи, да? Правильно, что мы, начав говорить про слух, не становились только на ушах, а перешли все-таки к головному мозгу, да? Кошки и собаки, они тоже слышат человеческую речь, тем не менее.
3: Ну, наверное, они ее не как-то, все понимают. Как-то разбирают, но человек создан таким, что он очень сложно устроен, и до конца даже ученые до сих пор не могут понять, как он все это в нем происходит. Даже элементарно до сих пор мы даже не знаем, почему мы слышим. Существует несколько теорий, откуда происходит слух, вот уже в улитке. Это была и резонаторная теория. Я помню, в детстве я очень любила разбирать свое пианино, и когда я снимала все панельки, я любила произносить различные звуки и слушать, как пианино вторит мне. Вот этот резонат. И думали, что слух таким образом воспроизводится, что под действием слуха определенная струнка у человека в улитке начинает звенеть. И эта теория, она нашла свое частичное подтверждение. И теория волны звуковой. Но до сих пор, до конца, ученые еще даже не знают, насколько сложно мы устроены и как это все исследовать.
2: Удивительно, Наталья, а я-то думала, что врачи-то, они все-таки уж наверняка знают, как мы устроены.
3: Знаю только то, что доказано в особых исследованиях. Остальное иногда только можно предположить.
2: Я люблю вообще так всегда слушать об этом, потому что восхищаешься на самом деле, насколько Бог удивительный и тонко все в нас продумано. Это здорово. Спасибо, Наталья. Наше время подошло к концу. Вы можете позвонить или написать нам, а также задать вопрос на нашем сайте. Будьте здоровы и счастливы. Божьих вам благословений.
4: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
5: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
4: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.

0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас играет Самсон.

0: Уроки в Коране. Ведущий – священнослужитель Анвар Гиндулин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! На прошлой программе мы говорили о таких характеристиках Аллаха, как «милостивый и милосердный». И мы с вами цитировали слова из первой суры, где мы видим, встречаются эти слова. Но также в этой первой суре мы видим, что в четвертом аяте написано, что Аллах является властелином судного дня. Так что же говорит Коран о судном дне? На наши вопросы сегодня отвечает Вадим Качкарев, священнослужитель, магистр богословия, человек, который родился и вырос среди мусульман, и очень хорошо знающий религию ислама, а также с большой любовью и уважением относящийся к людям, которые исповедуют ислам. Здравствуйте, Вадим Николаевич.
2: Здравствуйте.
1: Так что же Коран говорит о судном дне?
2: Коран вообще о суде говорит достаточно часто. Почему? Потому что, говоря о милостивом и милосердном Творце, и вот остановиться на этом было бы неправильно. Почему? Потому что есть еще и другая сторона Божьего естества, которая называется справедливость. Как бы два полюса таких, знаете, милость, любовь, милосердие, понимание, теплота по отношению к человеку. Но с другой стороны, и есть понятие такое, как справедливость. Наш Творец весьма и весьма справедлив. Что такое справедлив? Это значит, что Творец честно относится к любому обстоятельству, с которым он встречается, без какого-либо лицеприятия к кому-либо или к чему-либо. Поэтому Коран достаточно часто говорит о том, что грядет время, грядет день, который он называет днем суда. Что такое суд? Суд как раз-таки это то обстоятельство, где торжествует справедливость. Но в это же время, где торжествует справедливость, рядом с этим, где проявляется милость и милосердие. Поэтому к этому дню суда, человечество разделится на две категории. Об этих двух категориях говорит и Коран, и Библия. Будут люди, угодные Аллаху, которые всю свою жизнь связали с правильным образом жизни, с творением добра, любви. Будут люди, которые отвечают и всю жизнь свою отвечали божественным требованиям, выраженным в заповедях
1: Божьих. То есть они были послушны всем тем
2: заповедям? Были послушны требованиям Бога. Вот. А эти же требования, они тоже выражены в Коране очень хорошо. Бог един. Одно из требований. Второе требование. Мы, люди, которые не видели Бога, поэтому не можем его изображать в том или ином виде. Или в своей жизни делать кого-то, или сажать кого-то на место Бога.
1: То есть не поклоняться кумирам,
2: не поклоняться идолам. Да, совершенно верно. Уважительно относиться к имени Божьему. Потому что в имени Божьем сокрыто его содержание.
1: Не допускать использовать имя Божие в каких-то шутках или просто неосознанно использовать это имя священное.
2: Да, совершенно верно. У Бога есть день, который, соблюдая человек, строит свои правильные отношения с Богом, как со своим Творцом, признавая своего Творца. И вот Коран об этом дне говорит как о дне субботнем. Пятая заповедь гласит о почитании старшего поколения.
1: Отца и матери.
2: Да, и речь здесь идет не только о кровных отцах и матерях, а речь идет вообще о старшем поколении.
1: Об уважении.
2: Уважении к старшему поколению, в ком запечатлен опыт прошлого.
1: Да, это так не хватает сегодня.
2: Да, а мы знаем с вами, у кого нет прошлого, у него нет и будущего. Потому что весь наш мир, он подвержен причинно-следственной связи. Поэтому и выражено это в заповедях о почтении к старшему поколению. Заповедь «Не убивай». Человек не является хозяином жизни, собственником жизни.
1: То есть жизнь ему дана.
2: Да, жизнь ему дана как дар. Поэтому единственный, кто может продлить жизнь, отнять жизнь, это может сделать только Аллах.
1: Да.
2: Это может сделать только Всевышний. Вопрос семьи. Не прелюбодействуй. Это же почитается очень в исламе.
1: То есть будь верен своей жене, своему мужу.
2: Своему мужу.
1: Нравственная чистота.
2: Да, супружеская верность. Заповедь, которая говорит о супружеской верности.
1: Да.
2: Заповедь, которая гласит, как «не укради», «не присваивай себе то, что тебе не принадлежит». Это же очень высоко ценится в народах Востока, в исламе. Честность. Не видел, не говори, не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. Ну и последняя, десятая заповедь – не завидуй. Не завидуй, не пожелай того, что у ближнего твоего. Живи в довольстве тем, чем тебя наделил Бог. Будь доволен.
1: Вот эти 10 заповедей, они есть и в Священном Писании, и в Коране?
2: Конечно, конечно. В Коране очень высоко ценится такой человек, как Муса, Моисей.
1: Моисей, пророк.
2: Моисей и был тем самым человеком, которого Бог пригласил на гору и вручил ему эти 10 заповедей. И эти 10 заповедей, в свою очередь, становятся мерилом праведности человека. То есть, другими словами, у Бога по отношению к человеку есть определенные требования.
1: Многие просто сегодня считают, что эти 10 заповедей были даны Моисею для евреев, для народа Израиля. Так ли это?
2: Ну, как можно так утверждать, что для других народов уже не свойственны или не имеют значение такие принципы, как «не убей», как «почитай отца и мать». Нет, мы видим с вами, что это принципы универсальные.
1: Для...
2: Они не могут принадлежать какому-либо одному народу. Просто Моисею эти принципы были даны и переданы народу израильскому с условием, что они начнут распространять эти принципы всем народам. Всем народам.
1: То есть на основании вот этих 10 заповедей, на основании этих святых принципов Бог будет оценивать и в день суда будет смотреть на то, соблюдал ли человек эти принципы или отверг их.
2: Совершенно верно. Это совершенно конкретные божественные требования, обращенные к человеку. И человеку нужно будет отвечать за свою жизнь. Почему? Потому что и Коран, и Библия говорит о том, что пишутся памятные книги. Каждая секунда человеческой жизни запечатлевается.
1: Вот в Инжиле есть такие слова. Во втором послании к Коринфянам, в 5 главе, в 10 стихе написано: «Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». Вот мы видим здесь, что все люди, которые живут на земле, однажды предстанут пред судилище. И здесь написано «и судилище Исама Сиха», да? То есть он будет судить. Так, что об этом говорит Коран?
2: А вот если мы вспомним знаменитый текст из Корана, который говорит о том, что Иса Масих, он и будет знаменем этого судного дня. Ну, вопрос, почему именно Иса будет знаменем этого судного дня? Потому что весь судебный процесс, который пройдет над человеком, он обязательно будет связан с личностью Иисуса Христа и с взаимоотношением между человеком и Иисусом Христом. Почему? Это очень серьезный вопрос, потому что, по крайней мере, Священное Писание говорит, что войти в правильные отношения с Богом, с Творцом, с Всевышним невозможно, минуя личность Иисуса Христа.
1: Вот в суре 43, в 61 аяте записаны такие слова в Коране. «Истинно Он», речь идет об Исе, «Он, Иса, знамение судного часа».
2: Да.
1: «Нисколько не сомневайтесь в этой истине и следуйте за Мною. Если и есть правильный путь, то это Он».
2: Совершенно верно.
1: И вот мы видим, что и Коран, и Библия, они говорят, что будет суд. Но кто-нибудь знает ли, когда он начнется?
2: Ну, вот здесь прежде всего необходимо обратить внимание на Мухаммеда. Как он относился к Исе? Видите ли, многие на сегодняшний день считают, что Иса – это такой же пророк, как и все остальные. Но, по крайней мере, мы не читаем в Коране, чтобы кто-то мог бы быть знамением этого судного дня. Что за знамение? Вообще, что такое знамение? Знамение – это образ, это некий показатель какого-то определенного события. Так вот, Коран говорит о том, что Иса, он и будет этим знаменем, он и будет этим образом этого суда. То есть суд непосредственно связан с ним, с Исой. И Мухаммед, он, обращаясь к последователям, призывает следовать именно этим путем. Именно этим путем. Поэтому без личности Иисуса Христа миновать, и причем миновать положительно для себя, суд будет категорически невозможно. Поэтому вы правильно упомянули вот этот текст, что всем нам должно явиться пред судилище Христово. И здесь и Коран, и Библия, они едины. Я сейчас не говорю об интерпретациях чьих-то, комментариях чьих-то, понимании кого-то. Понимаете? Речь идет

0: образом дал посыл человеку, чтобы человек, живя, проживая эту жизнь, был бы готов к этому суду каждый день.
1: Если бы люди знали, что суд произойдет, ну, допустим, лет через 10 или 20,
0: да,
1: то многие, скорее всего, бы могли перестать как-то следовать за Богом. Это привело бы к какому-то такому расслаблению, своеволию. Но каждый человек, понимая, что для него судный час может настать прямо сегодня, потому что да, никто не гарантирует, что будет с ним сегодня или завтра, да?
0: Да.
1: И поэтому каждый должен понимать, что он перед Богом, перед Всевышним, должен ходить в чистоте, соблюдая его требования, да?
0: Совершенно верно. Совершенно верно. Суд для каждого человека может начаться в любую минуту.
1: Но вот вопрос. Если человек понимает, что он грешен, и понимает, что грядет великий суд над всеми людьми, в том числе над ним, то что ему делать в данном случае? Как ему найти выход? Может ли он как-то сам решить эту проблему?
0: Угу. Ну, опять-таки, возвращаясь и к Священному Писанию, и к Корану, мы видим, что ни один человек не обладает такими возможностями, чтобы решить вопрос своего спасения самостоятельно. Мы с вами уже говорили о том, для того, чтобы обрести или вернуться в состояние совершенства, в каком был Адам до грехопадения, для этого нужно освободиться от греха. Но давайте с вами посмотрим, сможем ли мы за все поколения, которые прошли, родились здесь, на этой земле, указать хотя бы на одного человека, который смог бы освободиться от греха. Такого человека на земле не было, кроме одного. Одного единственного. И этим человеком был Иисус Христос. Он был единственный, кто не подчинился греху, кто не пал перед искушением дьявола. И вот этот факт, что он остался чистым и непорочным человеком, и делает Иисуса Христа вот этим знамением суда.
1: То есть на земле, согласно Священному Писанию, согласно Корану, нет ни одного человека, который мог бы
0: назвать себя праведным.
1: И я вспоминаю текст, записанный также в Священном Писании, написано: «Кто родится чистым от нечистого?»
0: Никто.
1: Ни один.
0: Ни один.
1: И святой апостол Павел пишет, что нет праведного ни одного. Все согрешили и лишены славы Божьей.
0: Славы Божьей. Совершенно верно. Все.
1: А как же Мухаммед? Был ли Мухаммед безгрешен?
0: Мухаммед тоже родился здесь, на этой земле, от обычных родителей. Он был таким же человеком, как и все. Вот. Но Мухаммеда от всех людей отличала особая мудрость, особая мудрость и особое отношение к Всевышнему. Он настолько любил Всевышнего, что мечтой его жизни было сделать со своей стороны все возможное, чтобы люди полюбили Всевышнего и стали относиться к его требованиям по-другому. Мухаммед посвятил на это свою жизнь. К сожалению, он умер не старым человеком, вот, но и тем не менее он посвятил этому всю свою жизнь. Это было его мечтой – вернуть, примирить человека с Богом. Вот почему он говорит об Иисе. Потому что Иса – это как вот эта самая точка, в которой человек и Всевышний примиряются. Почему он его и называет знамени

0: этого судного дня. Потому что именно с пришествием, с возвращением Иисуса Христа на нашу землю и приходит на нашу землю этот судный день, когда каждый человек должен ответить за свои дела. И вот здесь каждый человек столкнется с большим-большим вопросом, серьезным вопросом. Вот посмотрите, как совершаются наши земные суды. Есть судья, есть подсудимый, и есть еще один человек, который называется обвинителем. Обвинителем, но напротив него сидит еще один человек, который называется адвокатом.
1: Заступником.
0: Заступником за этого подсудимого. Ну, функцией обвинителя понятно, что является. Ему нужно максимально доказать, что этот человек виновен, и наказание к нему должно быть неотвратимым.
1: По сути, обвинителем сегодня является дьявол, Иблис или шайтан.
0: Совершенно верно. Он является обвинителем вас, меня, любого человека. Но напротив него стоит адвокат, заступник, который делает возможным наше оправдание. И вот этим заступником, вот этим адвокатом и является Иса.
1: Не хотел бы я оказаться в суде перед обвинителем и без заступника.
0: Без заступника. Совершенно верно. Потому что если ты заходишь в зал заседания суда без заступника, то тебе самому придется себя защищать. А пусть каждый подумает, а может он сам себя защитить? Нет, конечно, не может. Поэтому каждый человек нуждается в заступнике. Вот об этом заступнике и говорит Мухаммед.
1: Ну, наверное, об этом мы поговорим еще и в следующий раз.
0: Еще и в следующий раз. Обязательно.
1: Спасибо, Вадим Николаевич. Дорогие друзья, сегодня мы говорили о том, что говорит Коран о судном дне. И мы с вами узнали о том, что все люди на земле нуждаются в заступнике. И перед тем, как мы придем на этот суд, нам нужно об этом серьезно подумать. Спасибо вам. До свидания.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Все заботы ваши возложите на Господа, ибо Он печется о вас –

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Люди и судьбы. Ведущий Денис Кныш.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Вновь подошло время нашей программы «Библия, люди и судьбы». Я горячо благодарю вас за то, что вы уделили несколько ваших драгоценных минут для того, чтобы подумать о судьбе очередного библейского героя и сопоставить ее с вашими сегодняшними проблемами. Я очень хочу, чтобы наша сегодняшняя тема помогла вам их решить в свете личности библейского героя, о котором мы с вами будем говорить. Итак, Иисус Навин. Этот человек был вождем израильского народа. И Господь поставил его на такую ответственную должность, верил ему такое важное служение сразу после смерти великого человека по имени Моисей. Библия говорит о том, что уже время странствования Израиля по пустыне подходило к концу. Израильтяне подошли к бурной реке Иордану. Господь говорит Иисусу Навину: «Ты должен пойти вперед и провести израильский народ через эту бурную реку». Иисус думал, каким же образом можно войти в долгожданную землю, на пути к которой мы странствуем уже 40 лет. Когда я в это время года весной подходить к Иордану, то уже за несколько километров слышен шум ревущей реки. Дело в том, что в это время года талая вода с Ермонских гор стекается к руслу реки и устремляется в долину таким бурным потоком пенящейся грязи. И поэтому Иордан не похож на реку. Он похож на настоящий поток бурлящей грязи, который с огромной скоростью идет по своему руслу. Ширина реки в это время года достигает 50 метров, а глубина – 5 метров. Итак, как же можно преодолеть эту неприступную реку? Как можно перейти на тот долгожданный берег? Почему Бог избрал именно это время для перехода Израиля через Иордан? И Господь говорит Иисусу Навину: «Ты не печалься, не страшись, я помогу тебе это сделать». И Господь дает повеление, что израильский народ должен выступить в этот путь. И впереди должны идти священники и нести Святой Ковчег Божий, святыню, которая символизировала присутствие Бога на земле. И Господь говорит о том, что этот ковчег должен идти впереди всего Израиля на расстоянии 1 километра. Итак, эта процессия однажды утром двинулась в свой путь. Израильтяне подходят к этой бушующей реке. Уже за несколько сот метров невозможно ничего слышать в разговоре друг с другом, потому что Иордан ревет со страшным шумом, и священники идут впереди. Они подходят ближе и ближе и ближе к этой воде. Что же с ними станет в течение нескольких минут? Что произойдет с этими отважными людьми? Почему Бог выбрал это время для перехода через Иордан? Что Он хочет сделать? Погубить священников, либо сделать какое-то чудо? Священное Писание говорит об одном важном условии, которое Господь оставил Иисусу Навину и всем священникам. Он говорит, что вы можете перейти через этот Иордан. Я явлю великое чудо, и для этого священники должны войти в холодную воду Иордана своими ногами. Заметьте, друзья, что Господь не говорил о том, что священники должны потоптаться на прибрежном песке, а Господь говорит, они должны войти в холодную воду, и только лишь потом вода иорданская иссякнет. И представьте, друзья, священники решаются на это. Они входят в эту холодную воду, и вода, которая течет, она останавливается огромной стеной. И через несколько минут русло реки Иордана становится сухим. И весь народ сухим путем переходит на другую сторону этой реки и овладевает долгожданным вожделенным жилищем. Как интересно, друзья, почему же Бог потребовал от священников то, чтобы они вошли в холодную воду ногами? Это наводит нас на такую интересную мысль, что нельзя добиться благополучия в своей семье людям, которым мы призваны служить, не идя на какую-то жертву. Господь говорит о том, что если мы желаем кому-то добра, то на берегу чудес не бывает. Господь говорит о том, что мы ради наших близких, может быть, ради семьи, которая не понимает нас, мы должны пойти на какие-то жертвы. Левиты пожертвовали своими ногами, пожертвовали своим здоровьем. Они стояли в холодной воде все время, пока израильский народ переходил на другую сторону. Господь говорит о том, что мы должны сегодня укрепить наши сердца, чтобы наше долготерпение не имело границ. Потому что я уверен, что сейчас есть много людей, которые утирают свои слезы, скрываясь от своих семейных проблем. У многих жен есть мужья, которые одержимы алкоголем. У многих мужей есть жены, которые им приносят немало хлопот. Есть много людей, которые страдают от непонимания. Дорогие друзья, если вы желаете вашим близким добра и благополучия, последуйте примерам, примеру тех отважных левитов, которые вошли в воды холодной реки Иордана. Этот незыблемый пример сегодня дает нам силу действовать так, как действовали эти отважные священники. Священное Писание говорит о том, что весь Израиль перебрался на другую сторону. И Господь говорит Иисусу Навину: «Ты помни хорошо об этом переходе. Возьми себе 12 камней со дна этой реки, этого Иордана, и поставь их на берегу. Пусть эти камни напоминают тебе о том, как Бог перевел тебя на ту сторону». Мне хочется сказать еще об одном, друзья. Какие бы проблемы не страшили вас, какие бы преграды не были у вас на пути, помните, что Господь может перевести вас на любую сторону реки, может вам помочь преодолеть любое препятствие своей силой и своим могуществом. В послании апостола Павла к римлянам, 8 главе, есть замечательные слова, где Господь успокаивает, наверное, не только тех отважных левитов, а каждого из нас с вами. Он говорит: «Если Господь с нами, то кто против нас? Какая проблема может нас сломить, если сам Господь будет помогать нам так, как некогда Он делал это ради этих левитов?» Дорогие друзья, Бог говорит: пожертвуй чем-то, пожертвуй своим здоровьем, пожертвуй своим терпением ради того человека, который приносит тебе много скорби и печали. Господь говорит о том, что мы должны сегодня немножечко набраться долготерпения и любви к этому человеку, может быть, к этим людям, которые нас сегодня не понимают. Господь говорит о том, что мы нашим терпением можем спасти их, желая им благословения и снося эти обиды, кротко молиться за них, черпая незыблемый пример от тех отважных левитов, которые стояли в холодной воде для того, чтобы весь народ перешел сухим путем на другую сторону Иордана. Пусть благословит вас Господь в вашем терпении. Ну, а я прощаюсь с вами. До следующих встреч.

0: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас».
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Любовь Гусева.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Просто о сложном. Ведущий – священнослужитель Александр Синицын.
2: Однажды к митрополиту Антонию Суржскому обратился человек, который во время войны случайно застрелил любимую девушку, свою невесту. Одним выстрелом он разрушил все, о чем они вместе мечтали. Счастливую жизнь после войны, рождение детей, учебу, любимую работу. Все это он отнял не у кого-то, а у самого близкого и дорогого человека на земле. Этот несчастный прожил долгую жизнь, многократно каялся в своем грехе, но чувство вины не уходило, хотя со времени того злополучного выстрела прошло почти 60 лет. Такова сила этого чувства. А сейчас попробуем разобраться со значением слова «вина». По одной из версий, слово «вина» происходит от индоевропейского корня, который имеет значение «поворачивать», «гнуть», «сгибать». Отсюда можно вывести следующий смысл. Вина – это что-то неправильное, гнутое, кривое, свороченное с прямого правильного пути. Позднее слово «вина» в русском языке стало определяться как проступок или преступление. Человек совершил какой-то плохой поступок – значит, виноват. Он повинен. Это его вина. Это он искривил и загнул правильный путь. И если человек осознает свою вину, понимает, что он сделал, тогда возникает чувство, то есть ощущение чего-то неправильного в его душе на уровне эмоций. Похоже, так и возникло выражение – чувство вины. Чувство вины – это сильное эмоциональное переживание. Человек его воспринимает как негативное, с ощущением тяжести, боли от совершения недолжного поступка. Чувство вины можно сравнить с сигнальной лампочкой на панели прибора какого-нибудь устройства. Она сообщает о каком-то повреждении оператору. Причина, повлекшая за собой сбой или создавшая аварийную ситуацию, должна быть устранена. Чувство вины – это сигнал, помогающий понять, что человек сделал что-то не так. Здоровое чувство вины связано с ответственностью человека перед собой, другими и Богом. Как относиться к чувству вины? Стоит отметить, что в психологии к чувству вины неоднозначные отношения. Одни считают чувство вины негативной эмоцией, разрушающей психику человека. От такой эмоции рекомендуют избавиться. Другие считают чувство вины необходимым, положительным инструментом развития личности человека. Даже в религии к чувству вины относятся по-разному. Одни насаждают его, а другие пытаются от него избавиться. Проблема в таком разделении, на мой взгляд, в том, что недостаточно четко определяется, что это такое. Ведь существуют здоровые чувства вины и ложные чувства вины. Подробно о том, что такое ложное чувство вины и как его определить, смотрите видео «Ложное чувство вины». Чувство вины – настраиваемый, нравственный инструмент. Он обусловлен культурными, этническими и религиозными обычаями и правилами. С одной стороны, оно может навязываться нам теми, кто хочет получить над нами власть и манипулировать таким образом. Такому подходу нужно поставить границу, чтобы сохранить собственный внутренний мир в гармонии. С другой стороны, чувство вины может оградить нас от будущих ошибок, которые мы можем совершить, причиняя боль и страдания не только себе, но и окружающим нас людям, близким и дальним.

В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Уповай на Господа и держись пути Его, и Он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: В эфире программа «Преодоление».
2: Сын преподавателя одного из петербургских вузов, подающий надежды студент факультета иностранных языков, Андрей с легкостью совершал восхождение на вершину своей карьеры. Но пристрастившись к наркотикам, он так и не смог ее достичь.
3: Одновременно с этим я очень страстно увлекался музыкой. Очень сильно. Сначала это была просто меломания, которая была с детства. А впоследствии с годами я сам стал играть. Играть в разных группах. И всегда уже давно-давно бредил этой мечтой. Наверное, хотелось какого-то самоудовлетворения, самоутверждения. И музыка был легкий, как мне тогда казалось, очень доступный такой способ получить все это. В самом деле, уже позже, с годами, я понял, что причина она совсем не в этом. А причина была в той пустоте, которую я испытывал для себя. Я все время чего-то искал, но не понимал, где это найти. И рано или поздно мое пристрастие к анаше, мне нравилось это делать, я отдавался полностью этому целому обряду, покупке, курению, кальяны, всякие штучки. Мне нравилось, вот нравились движения вокруг всего этого. И самое главное, я считал лохами всех тех, кто не пробовал всего этого. Я считал, что употребляя все это, я что-то приобретаю, какой-то очень ценный опыт. А потом в город ворвалась волна рейв-культуры. Тогда она не была еще массовой. В Питере открылся тоннель. Это первый техноклуб, куда в то время еще приезжали только бандиты и тогда еще дорогие наркоманы. Потому что наркомания в то время очень четко делилась на тех, кто употребляет опиум, на чернушников, с которыми в наших кругах с пренебрежением все относились. И тех, кто употребляет экстази, питерскую кислоту, которая предшествовала всем этим западным наркотикам и просто заполонила Питер. И всякие вот другие вот бодрящие штуки. И галлюциногены. И я просто с упоением погрузился во все это. Ну, там вот я вот наобщался со всякого рода духами. Это было время такого, вообще бесшабашного такого вот времяпрепровождения. Вечеринки. Где-то, если негде было чего достать, я мог уколоться опиумом. Но при этом считал, что это какая-то бычья тяга, это просто какой-то пьяный наркотик, который очень похож, там, как мне тогда казалось, на водку, на какое-то такое опьянение очень физическое. И мне это не нравилось. Мне нравились изменения обстановки, реальности, всякие такие вот сильные штуки, которые врываются и, как мы говорили тогда, взрывают сознание. Мало-помалу начались проблемы с группой, состав разваливался, потому что во Францию уехал наш гитарист, и адекватной замены мы не могли найти ему. Постепенно друзья, с которыми мы начинали играть, они начинали чего-то добиваться, а мы буксовали. И на фоне этого был какой-то вот внутренний излом. И я пристрастился к героину. Сначала это было, может быть, там раз в две недели, раз в неделю. И так это все перешло в своеобразную систему, когда я колол себе героин там раз в три дня, умудряясь поддерживать более или менее приличное состояние и материальное, и физическое, и думая о том, что я в маленькой проблеме. Я еще не познал тогда всех прелестей и думал о том, что в принципе смогу выбраться сам. Хотя самое большее, что за это время я провел без наркотика, наверное, может быть, там неделю максимум. Когда я, держась вот так, скрипя зубами, под аплодисменты тусовки, говорил, я не колюсь уже который день. Более того, ситуацию усугубляло то, что в то время прийти на свой концерт или куда-нибудь в клуб в героиновой эйфории было нормально и даже модно. Тогда еще люди не узнали, насколько страшно это зло и насколько это сильно меняет людей.
1: Что делать, если в вашей семье жизнь полна боли и страха? Как помочь нашим близким, попавшим в зависимость от наркотиков? На эти и многие другие вопросы отвечает книга «Выход из кризиса», которую мы предлагаем вам в подарок. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, радиопрограмма «Лицом к лицу». Вы слушаете программу «Преодоление».
3: Это продолжалось какое-то время. Из-за наркотиков я потерял работу, но, будучи очень изворотливым человеком, я умудрился все это списать на какие-то другие причины. Непонимание, то, все, но только не наркотики. Одновременно с этим стал приходить успех к группе. Это был третий состав, в котором я играл. Это питерская группа «Сканк», она существует до сих пор. Мы выпустили альбом, сначала первый, который стал расходиться, еще по старинке «Магнитоальбом». И потом мы выпустили компакт-диск, и это уже стало очень активно продаваться. И мы стали востребуемы в Москве, ездили туда раза 2-3 в месяц. И на волне вот этих вот экстремальных передач «Учитесь плавать», вот всей этой волны, потому что играли довольно-таки жесткую музыку, стали набирать популярность в клубах. Мне приходилось скрывать ото всех, что я наркоман. Тогда, когда пришла популярность, и когда, казалось бы, должно было прийти удовлетворение от жизни, произошел настоящий перелом, потому что в тот момент я понял, что меня больше не интересует ни группа, ни деньги, ни жена. Я к тому времени успел жениться. Я не могу сказать, что это была какая-то любовь, так было удобно. Я понял, что меня больше ничего не интересует. Я осознал, что я в чудовищной проблеме. До этого все мои попытки как-то переломаться, конечно, они были, но они сводились к тому, что день-два я лежал, и на третий день на кумаре я вставал. Я даже умудрился какое-то время побороть этот кумар. Я настолько к нему привык, что он стал ослабевать потихоньку. Но тяга, чудовищная тяга и ощущение пустоты и бессмысленности всего происходящего, оно только возрастало. Я успел полежать в больнице за деньги. Это вообще не помогло, не сработало в моей жизни. И вот так вот просто играя со всеми в какой-то вот кошки-мышки, потому что особенно в последнее время все уже видели о том, что у меня есть какая-то проблема. Зная о том, что я когда-то употреблял, но твердо веря в то, что я не употребляю теперь и уже много лет, ни родители, ни друзья не могли понять, откуда во мне берется. То, что я беру в долг и не отдаю, а мне легко давали в долг. В конце концов, стали просто давать, даже не спрашивая, отдам ли я когда-нибудь. Потому что мне удавалось вот на том грузе каких-то прошлых заслуг, то, что я перспективный рок-музыкант, и то, и пятое, десятое, мне удавалось как-то вот разводить людей. И в конечном итоге и это просто все рухнуло, потому что никто уже не мог понять. Когда ворует наркоман, всем понятно, он наркоман, поэтому он крадет. Но когда ворует совершенно нормальный человек, это непонятно и необъяснимо. И от этого еще тяжелее. Я помню отчаяние родителей, когда произошли какие-то первые пропажи у них дома. Я был вхож, мне оставляли ключи, они были у меня. Хоба-хоба, и вдруг исчезла библиотека, исчезло золото. В конце концов, подвал просто пришел в мою жизнь. Мы с женой продали совершенно все. Была пустая квартира. И вот такими вот волнами, в основном спад, потом вот какой-то всплеск, там где-то я что-то заработаю, где-то чего-то украду. И вот то ощущение пропасти, оно усиливалось с каждым днем. Я зашел в тупик, и в тот момент Бог буквально пронес меня на руках. Он привел людей, к которым я смог обратиться и попросить о помощи, потому что выхода для себя я не видел никакого. Я попал в центр, но долгое время не мог принять. Наверное, месяца полтора-два я просто тусовался в центре. Был ошарашен. Я никак не мог отойти от той прошлой жизни. Я не был в каких-то позициях такого отрицалого. Но и принимать боялся и не хотел. Был слишком сильно прилеплен. Но потом внутри появилась такая теснота. И я с такой завистью смотрел на ребят, которые смеются, которые радуются непонятно чему, потому что время было тяжелое, время авральное, много трудимся, мало спим. Я не понимал и говорил своему старшему. В центре есть такая система, старший, младший, очень полезная и нужная. Я просто не мог поверить, ну почему они вот так вот радуются жизни, когда, казалось бы, ну нечему радоваться. Когда холодно, когда мы под дождем, когда мы копаем какую-нибудь там картошку или носим какие-то там контейнеры, делаем, как мне тогда казалось, очень тяжелую работу. Но в этих обстоятельствах я все-таки услышал Божье Слово и воззвал к Нему. И Бог чудесным образом коснулся, наполнил и просто изменил все. Я не представлял, как это можно жить, Если мне хотелось бросить наркотики, в принципе, я понимал, что это проблема. Но я не понимал, что проблема курить. Я не понимал, что проблема пить. Я не понимал, что в моей жизни существует масса проблем, о которых я даже не догадываюсь. И Бог чудесным образом стал менять все вокруг. Стал менять само отношение к вещам. И просто, ну, покрыл своей рукой и дал вот тот стержень, который делает мою жизнь очень светлой и радостной. Даже в самые тяжелые моменты, когда вокруг все рушится, когда внутри может быть какой-то душевный облом. Но я чувствую все время любящую руку своего Отца, Господа, который дал мне жизнь. И это наполняет меня просто радостью. Не такой проходящий, когда радуешься какой-то, я не знаю, мелочи, но настоящей радостью.
2: Андрей, некогда перспективный рок-музыкант, погруженный в музыку, теперь работает в реабилитационном центре, выполняет простую работу и помогает проходить реабилитацию таким же, как он, ребятам. И в этом он видит подлинный смысл своей жизни. Если вы или кто-то из ваших близких попали в зависимость от наркотиков или алкоголя, вы можете обратиться за помощью в реабилитационный центр «Новая жизнь». Здесь вам предложат пройти курс реабилитации сроком 1 год. Для того, чтобы попасть в центр, вам необходимо позвонить в понедельник утром в Санкт-Петербург по телефону 540-71-43 или 585-07-07.
4: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали».
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
6: Для вас поет Марат Мартыканов.

0: Слово на сейчас. Ведущий Валерий Малышев.
1: Здравствуйте. Наш век называют стремительным веком. Порой события развиваются настолько быстро, что мы просто не успеваем на них отреагировать. Мы бываем зрителями, как бы зрителями в зрительном зале, а какое-то осмысление наступает позже. Как вы относитесь к таким событиям? Может быть, вы испытываете дискомфорт, может быть, стресс, а может быть, ощущаете себя как рыба в воде? Сегодня мы откроем Евангелие от Марка. И у нас в гостях Вениамин Владимирович Дашкевич, священнослужитель, богослов. Здравствуйте,
2: Вениамин. Здравствуйте.
1: Что интересного в Евангелии от Марка?
2: Ну вот действительно, все в нашем мире меняется очень быстро, и Евангелие от Марка тоже показывает быстроту смену событий. Мы порой не успеваем не то что понять, иногда даже не успеваем среагировать, то, как вокруг нас меняются различные события, происходит что-то. Мы не понимаем, как вести себя, мы не знаем, как правильно, как неправильно. То одна болезнь, то другая, коронавирус, делать прививку, например, или нет. Да? То есть мы слышим разные мнения, а свое мнение иногда не успеваем сформировать по тому или иному вопросу. И нам приходится, не успев вот мы осмыслить вот, события, взвесить все «за» и «против», приходится полагаться на чужое мнение. Приходится как бы вот так вот реагировать неосознанно. Угу. И вот это вот непонимание, что происходит и как правильно, оно может вызывать в нас такое состояние обессиленности. Потому что мы вроде бы как бы реагируем так же, как и все. Но мы еще не определились, а как правильно, а как было бы лучше для меня. И поэтому вот это вот состояние депрессии у общества увеличивается в последнее время, состояние опустошенности. Из-за того, что смена событий происходит в наш информационный век очень быстро. И это очень похоже на Евангелие от Марка, где действительно все происходит очень быстро. Это самое такое коротенькое Евангелие.
1: То есть, вообще-то, это характеристика не только нашего века, но получается, что и 2000 лет назад подобное тоже происходило.
2: Ну, можно сказать, что да. Вообще, в наш век события действительно меняются гораздо быстрее. Развивается все очень стремительно, техника развивается, возможности человека, информационное поле. Но вместе с тем понятие вот осмысленности, смены событий, ведь это же субъективное понятие. Ученики не понимали, что происходит. И им кажется, что то, что происходит, все очень быстро меняется, потому что они не понимают, куда все движется.
1: Тогда вопрос. Правда ли, что они испытывали вот этот вот стресс? Правда ли, что они ощущали, что не понимают? Или, может, они как раз думали, что понимают?
2: Это непростой вопрос. Это непростой вопрос. Может быть, когда мы читаем Евангелие от Марка, мы найдем некоторые ответы на этот вопрос. Но в целом мы видим, что Иисус понимает, что происходит, да?
1: Ну, было бы странно, если бы не так.
2: Да. Понимают фарисеи, законоучители, саддукеи, но они понимают по-своему. У них есть свой готовый ответ, поэтому у них есть понимание. И проблема в том, что Иисус и законоучители, священники, они понимают по-разному. Да? Угу. А вот ученики оказываются между двух огней. И вот эта вот неопределенность, состояние неопределенности, оно и вызывает вот такое вот напряжение внутри учеников. Вроде бы, с одной стороны, учитель, которого они признали мессией, но с другой стороны, все, что происходит, оно веру их не укрепляет. оно вызывает какие-то вопросы, сомнения, противоречия. И вот в этой вот неопределенности они находятся, и поэтому им кажется, что все стремительно летит к своему завершению. И когда мы читаем Евангелие от Марка, то мы видим вот именно вот такой вот акцент делает евангелист, показывает быстроту смены событий. А именно самым главным словом, которое встречается, мы находим в Евангелии от Марка, знаете, какое слово является? Угу. Это слово «тотчас». Вот оно встречается, чтобы уж мне не ошибиться, 41 раз. 41 раз, то есть постоянно, постоянно, вот тотчас, одно, другое, третье событие, и оно происходит вот тотчас, неожиданно.
1: Вот это вот слово «тотчас», оно как-то сгруппировано там ближе к концу или просто вообще по Евангелию?
2: Оно с самого начала. Вот именно с самой первой главы у Марка мы встречаем несколько раз это слово, уже в первой главе. Я хочу прочитать некоторые тексты Евангелия от Марка в синодальном переводе. Первая глава, 10 стих. «И когда выходил из воды Иисус Христос после крещения, тотчас увидел Иоанн разверзающиеся небеса и Духа, как голубя, сходящего на него». Далее 12 текст. «Немедленно после того Дух ведет его в пустыню». Слово то же самое встречается.
1: То есть Марк с самого начала, как вот
2: напряжение
1: начал излагать, он ускоряет все.
2: Он
1: темп показывает.
2: Показывает напряжение, показывает вот ускорение, да, действительно, этих событий. Ведь это же субъективное восприятие. Да? Оно может быть там, кто-то очень долго там ждал Мессию, потом, значит, чудеса ждал, требовал. А для учеников все происходит очень быстро. И позвольте прочитать еще один текст, 17-18 стихи. «И сказал им Иисус, идите за мною, и я сделаю, что вы будете ловцами человеков». Это призвание апостола, да? «И они тотчас, оставив свои сети, последовали за ним». То есть, опять же таки, они не понимают до конца, что происходит. Но они понимают, что что-то очень важно. И вот эта вот быстрота смены событий, быстрота происходящего, она порой больше нас лишает сил. Мы устаем именно от быстроты смены.

0: уже все, и они уже пошли за ним. С первой главы прямо. Раз, и мы оказываемся в гуще событий. Вот именно у Марка, без всяких вот длинных там вступлений, там родословных, как у Луки, да, там Иоанн Креститель родился, там, проповедовал, все, раз, и все. И они уже... Это вот внутреннее...
1: Это интересно, приключение.
0: Это внутреннее ощущение передается, внутреннее ощущение апостолов. То есть вот их призвали. Петр проповедует. Марк за ним записывает эту проповедь о Христе, излагая ее в Евангелии от Марка. Да? Это вот проповедь Петра, апостола. И он передает вот это вот ощущение внутреннее. Мы вдруг неожиданно оказались апостолами. И мы все, конечно же, бросили и тотчас последовали за ним. Вот это вот интересно. Да? Вот это. Но иногда вот эта вот быстрота событий в нашей жизни, она утомляет, потому что мы не успеваем среагировать, осознать свои реакции, осознать свои эмоции, проанализировать. И поэтому мы не понимаем происходящего. Так же, как ученики не понимали, что происходит с ними. До конца не понимали.
1: Ну, ученики не понимали. Христос, очевидно, понимает. И вообще вот в этой всей ситуации вот картина Христа, каков Он. Потому что, ну, получается, что вот отдельно всякие обстоятельства внешние, вроде как-то отдельно от этого ученики, которые вот постоянно должны принимать со своей стороны какие-то решения. Ну и, в общем-то, опять отдельно Христос, который вот все это дело ведет.
0: А вот очень точно вы подметили, что действительно как бы отдельно Иисус Христос. И Марк показывает здесь... одну очень интересную грань божественной личности Иисуса Христа, Спасителя, но он показывает Иисуса Христа как человека, который переживает все наши человеческие эмоции, чувства. Все, что показано вот в Евангелии от Марка, оно помогает нам понять, что Иисус был настоящим человеком. Помимо того, что вот он как бы Бог, но он человек.
1: То есть он тоже переживает какие-то вот моменты неуверенности, какие-то моменты неожиданности, там еще что-то.
0: Ну, может быть, не неуверенности, потому что Иисус-то как раз был уверен в том, что он делал, он понимал. Но быстрота смена событий, его эмоции, потом, значит, одиночество, которое испытывает Иисус Христос, непонимание, все это показано в большей степени именно в Евангелии от Марка. И даже само содержание, если, скажем, мы будем смотреть другие Евангелия, там очень много частей, то вот у Евангелия от Марка фактически, кроме пролога, вот, крещение Иисуса Христа и призвание апостолов, вот две части. Это служение Христа в Галилее языческой и заключительное путешествие Иисуса в Иерусалим, чтобы принести себя в жертву, искупление всех нас. Вот получается, очень быстро все происходит. Очень быстро все происходит. И сами ученики оказываются вот в этом круговороте событий и, ну, как бы не успевают осознать все происходящие события. Очень интересно в этом плане, вот, что Иисус, он чувствует непонимание учеников. Да? Так же, как вот мы иногда не понимаем, что происходит, и не понимаем друг друга. Так же Иисус чувствует непонимание учеников.
1: То есть, ну, то есть получается, что Иисус все время одинок. То есть он что-то делает, он понимает необходимость или, ну, как сказать, неизбежность каких-то дальнейших событий, а все окружающие этого не видят.
0: Да.
1: То есть он что-то, ну, что-то должен предпринимать, поскольку, ну, поскольку понимает логику событий. А все остальные не понимают, и поэтому вроде как-то и...
0: Да, действительно. Вот именно одиночество Иисуса Христа, оно подчеркивает его вот такую вот человеческую человечность, человеческие качества, которые он принял на себя, как Бог, став человеком. И несколько раз подчеркивается, что предан он был. Слово «предан» тоже встречается в этом Евангелии часто. И, намекает на завершающее событие, что Христа

0: предадут с самого начала. С самого начала предан Иоанн Креститель. Потом Христа предает Петр, Иуда. И затем Христос предан на смерть. Это вот слово «предан», «предан» повторяется. Подчеркивается одиночество. Потом, значит, есть такой интересный момент, что во время крещения даже, во время крещения мы знаем, что голос с неба звучит и провозглашает «Сей есть Сын мой возлюбленный». Да? Так вот, в Евангелии от Матфея во время крещения голос Божий говорит, Господь говорит, «Сей есть Сын мой». Угу. Он как бы, вот эта вот фраза, видно, что обращение ко всем. «Это есть Сын мой», то есть кому-то говорит. Угу. А вот у Марка, знаете, как звучит эта фраза? «Ты Сын мой». «Ты Сын мой возлюбленный». То есть такое впечатление складывается, что никто больше не слышит, и Бог обращается лично к Иисусу. А потому что действительно люди не понимают Иисуса Христа, не слышат этот голос, мало кто услышал. И передается одиночество Иисуса Христа. Он идет впереди учеников, они сзади за ним идут, разговаривают, кто из них больше. И вот именно из-за этого вот такого вот непонимания даже учеников у Марка Иисус не просто благословляет детей, как в других Евангелиях. У Марка он, написано, обнял ребенка, обнял дитя. И потом благословляя детей. Вот такое вот состояние, что ну, одиночество никто не понимает, и поэтому даже ребенка Иисус обнимает.
1: Ну, может, хотя бы ребенок и оказывает самым близким в этот момент, да. Кто что-то способен.
0: Тот, который тянется, тот, который относится непредвзято, но чувствует открытость и думает не о том, какое место занять в Царстве Божьем, да, как ученики. Вот. Не между собой даже спорят, а ребенок открытый. И показано вот это вот как бы чувства Иисуса Христа, они тоже переданы у Марка больше, чем у других евангелистов. Иисус глубоко вздохнул, говорит Марк в 8 главе. Он сжалился, в 6 главе об этом упоминается. Дивился, удивлялся неверию их. Да, не мог сотворить чудеса, удивлялся их неверию. Это вот очень ярко передает именно Марк. Давайте прочитаем один текст. Марка 3 глава, 5 стих. Смотрите, как здесь написано. «И воззрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их, говорит тому человеку, протяни руку твою. Он протянул, и стала рука его здорова, как другая». Если сравнить, например, с Евангелием от Матфея, там передается, как мы говорили, у Матфея Христос – это царь. Угу. Матфей показывает, что пришел Мессия как царь. Марк показывает вот, человеческую составляющую личности Христа. И Матфей говорит, «Сколь же лучше человек овцы, и так можно в субботу делать добро, тогда говорит человеку тому, протяни руку твою, и он протянул». И стала она здорова, как другая. Угу. Слышите, да, Матфея 12 глава. Царственные слова у Матфея, а у Марка?
1: Ну, жалился, все правильно.
0: Скорбя об ожесточении непонимающих. То есть чувства, переданы эмоции. Бог действительно скорбит, переживает. Он полон переживаний о нас с вами, о нашем мире. Он не лишен эмоций. Это тоже очень важно. Показать человеческую вот составляющую Иисуса Христа, подчеркнуть ее, что Бог действительно, мы сотворены по образу Божьему. Бог обладает всей гаммой чувств, переживаний. Любовь, она же дана Богом нам.
1: А вы знаете, мне сейчас мысль в голову пришла, что ну, вот такая странная ситуация была, в том числе потому, что Христос, в принципе, понимал какие-то дальнейшие, ну, может быть, не все, но глобальные события, которые должны произойти. И это ему давало возможность жить вот этим моментом. То есть проявлять эмоции, ну, то есть отдаться вот этому моменту, его прожить полностью. Да. А все остальные, они чего-то ждали в будущем. И поэтому все их чувства были куда-то вот загнаны в ожидание чего-то, что когда-то как-то произойдет.
0: Да, то есть Иисус, если я правильно понял, Иисус, угу. Он понимал, что происходит, и его эмоции, чувства были настоящими,
1: да?
0: То есть осознанными. Потому что, ну, как бы, ну, все эмоции настоящие, да, но есть осознанные и неосознанные. И вот, да, правильно вы сказали, я тоже согласен, что все остальные, они как бы свое ждали, своего Мессию, свой образ даже Бога.
1: Ну, даже не просто, дело не только в том, что они своего, а дело в том, что они ждали каких-то последующих событий и вот находились в каком-то состоянии неопределенности. А как это случится? Угу. В то время как Христос, он просто проживал каждый вот этот момент сейчас.
0: И вот возникает поэтому у всех вопрос. И у учеников тоже возникает вопрос. Ну, в первую очередь, и фарисеи, там, саддукеи, священники, законоучители. А кто ты такой? А кто это вообще? Да? То есть вот этот вот вопрос непонимания. Если ты Мессия, почему ты не соответствуешь нашим представлениям о Мессии? Если ты, значит, царь, почему ты не соответствуешь нашим вот ожиданием, что должен нам сделать, как Бог должен нам ответить на наши молитвы, просьбы, ожидания. То есть вот это вот несоответствие, оно возникает, оно вызывает непонимание, ну, какое-то вот состояние неопределенности. Но Иисус понимал. И вот этот вот вопрос «Кто ты?», он постоянно тоже звучит в Евангелии от Марка. Давайте прочитаем Марка 4 главу 41 стих. Смотрите, что происходит. «И убоялись страхом великим, и говорили между собою, кто же сей, что и ветер, и море повинуются ему?» Ученики, которые последовали, которые уже знают, которые уже исповедали, «Ты Мессия», да? Они в какой-то момент, когда Иисус укрощает море, ветер, волны укрощает, они говорят, кто же ты?
1: Да?
0: Кто
1: каждый же раз сей? Возвращаются, собственно, к этому вопросу.
0: Потому что остается непонимание. Mm-hmm. То есть как бы для себя ответили, да, Мессия? Мессия, но тот, который вот он у меня в голове. Вот. Да, он Сын Божий. Да, он исполнение пророчеств. Но тех представлений исполнения, которые были у меня в голове. И вдруг что-то неожиданное происходит. Не готовы к этим событиям. И заново нужно отвечать самим себе на вопрос – так что же происходит в моей жизни? И вот вы знаете, в свете Голгофского креста только открывается, кто же это был? Кто же это был? И вы знаете, кто исповедует? Сотник. Угу. Римский воин, угу. Сотник. Марка 15 глава 39 стих. Сотник, стоявший напротив его, увидев, что он, так возгласив и спустил дух, сказал: «Истинно человек сей был Сын Божий». Вот только благодаря кресту Голгофскому, ну, что-то как-то встало на свои места.
1: Может быть, как раз именно потому, что у сотника не было каких-то ожиданий. Он идет казнить...
0: Предвзятости.
1: Да, он идет казнить преступника. Угу. Ну, его ощущение. Угу. А вся толпа народа, которая вокруг, они смотрят... А вот это тот самый Мессия провозглашенный. И что, его сейчас ведут казнить? И что, и все?
0: То есть, как?
1: И он с креста не сойдет? Он прямо там сейчас умрет, как, ну, как самой позорной смертью?
0: Да, ну, а мы знаем, что даже Иуда добивался того, чтобы Иисус именно совершил свое вот такое вот освобождение величественно и доказал свою силу и власть. То есть подталкивали его все к этому. Давай, сделай то, что мы наконец-таки вот хотим увидеть от тебя. Прояви, ответь на наши ожидания. Вот это вот несоответствие ожиданий и того, что делает Бог. Порой вот это больше всего озадачивает людей, озадачивает верующих людей и неверующих тоже. Что происходит в нашем мире, куда смотрит Бог? Да? Почему Бог молчит? Да? То есть вот этот вопрос, он всегда звучит. Если Бог добр, почему так много зла? Если Иисус Христос нас любит, наш Спаситель, почему же Он не спасет нас всех? Вот это вот непонимание, несоответствие того, что я имею вот в своем сознании, как должно быть, и как оно в реальности.
1: То есть мы, по большому счету, ничем не отличаемся от тогдашних людей, от иудеев. Ну, не буду проводить параллель с апостолами, но во всяком случае мы чего-то ждем, мы на самом деле не знаем будущее, но все равно чего-то ждем. И это будущее, оно почти никогда не соответствует нашим ожиданиям.
0: Ну да, это так, потому что нам приходится снова и снова анализировать то, что происходит с нами, и то, что нас ожидает завтра. То есть мы как бы что-то планируем свои дела, не всегда совпадает. А тут еще какие-то события мирового масштаба тоже выбивают нас из колеи, заставляют как-то ориентироваться в мире, что это было вот с апостолами, да, тоже они не понимали, что происходит. Но что интересно, вот что нам открывает Евангелие от Марка, оно показывает человечность Иисуса Христа. Христос понимает, Он именно пришел как человек, Он понимает все наши слабости, Он понимает все наши сомнения, все наши переживания. И Он не говорит апостолам, не говорит, что же вы такие негодные, почему вы никак не поймете. Бог не говорит, давайте, наконец-таки, определитесь, исправьтесь и придите тогда ко мне. Вот именно то, что Иисус Христос показан как человек, это важно. Почему важно? Потому что Бог принимает наши слабости. Бог принимает нас такими, какие мы есть. А что значит принять себя таким, какой ты есть? Вот я такой, как есть, ты такой, как есть, и давайте теперь будем вести
1: все,
0: себя...
1: Все, как есть.
0: Да, все, как есть, и хамить
1: что
0: друг другу, и грубить.
1: Что естественно, то не постыдно.
0: Но вот вы знаете, вот в чем проблема? Принять себя таким, какой ты есть, как Бог нас принимает, это не то же самое, что позволить себе вести себя, как ты хочешь, не считаясь с мнением других, не считаясь с моментом таким уважения к другим. Бог уважает нас, принимая нас, все наши слабости. Он ценит, потому что все наши немощи, все наши слабости, они составляют, можно так сказать, нашу индивидуальность, нашу сущность. И Он не говорит, вот вы просто вот станьте никем, тогда приходите ко мне. Нет, Он нас принимает такими, какие есть. Но что значит принять себя таким, какой ты есть? Это не значит оправдать себя, все плохие качества свои оправдать. О, принять себя, вот смотрите, я вот такой, это значит, это что? Это значит, это хорошо. Нет, принять себя, это значит признать. Да, у меня есть вот такая вот зависимость, вот такой вот грех, вот такая вот слабость характера, плохая черта. То есть принять себя, это на самом деле для этого нужно силу, внутреннюю такую силу. И вот эту уверенность дает нам Господь, что Он нас принимает, поэтому примите себя, то есть признайте себя. Быстрота смены событий, мы говорили сегодня об этом, непонимание того, что происходит. Вот чтобы понять то, что происходит в этом мире, нужно понять свое отношение, нужно понять свою реакцию, нужно признать себя, признать, как ты воспринимаешь события вокруг себя, признать, как ты относишься к людям, как ты принимаешь или не принимаешь людей, как ты признаешь или не признаешь свои внутренние проблемы. И опять же таки вот эти вот предвзятости, да, ожидания какие-то, требования друг к другу. Вот это вот момент принятия себя. То, что Иисус показал нам человечность. Он принимает нашу человечность, не осуждает, но хочет, чтобы мы тоже признавали. Через признание наше мы приходим к Господу.
1: Спасибо, Вениамин, за такое... за раскрытие темы.
0: Спасибо за интересные вопросы.
1: Дорогие друзья, благодарим вас, что это время вы провели вместе с нами. Вы смотрели программу «Слово на сей час. Путешествие по Евангелию». Смотрите нас на YouTube-канале «Три ангела», подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Мы будем рады любой обратной связи. Всего доброго, до свидания.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже.
1: Для вас поет Марат Мартыканов.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Иначе говоря, ведущий Вадим Трусюк.
2: Привет, друзья! Мы рады вас приветствовать на программе «Иначе говоря». На программе, где мы иначе смотрим на те вопросы, которые сегодня особенно волнуют молодежь. Скажите, наверное, каждый из вас хотел найти работу своей мечты. Давайте сегодня поговорим об этом. У нас сегодня в гостях бизнес-практик, коуч предпринимателей и управленцев, директор по подбору персонала Руслан Ларин. Руслан, здравствуйте.
3: Здравствуй.
2: Есть такое устоявшееся мнение, что сегодня руководителям нужен молодой сотрудник, 20-25-летний сотрудник с 30-летним стажем работы. Так ли это?
3: Ну, если так шутить, то да. Так и есть, действительно.
2: В каждой шутке есть доля шутки, как сейчас говорят.
3: Да, это точно. Все хотят, чтобы он был молодой, потому что молодой значит энергичный, драйвовый, да, да, значит он готов чуть ли не круглосуточно работать.
2: И с многолетним багажом работы.
3: Да.
2: Опыта.
3: Да. Это точно. Но если смотреть, ну так вот, правде в глаза, то разложить эти два момента. Действительно обращают внимание на опыт работы. Все хотят опытного сотрудника. И здесь уже не имеет значения, сколько тебе лет. Потому что это миф, когда некоторые считают, что типа, ну, если тебе 40, то ты уже не найдешь работу. Самое главное, чтобы ты оставался энергичным.
2: Ну, это не будет работа мечты. Потому что, ну, сейчас, я не знаю, я не соглашусь с тем, что это миф, что сейчас реально тем людям, которые уже за 40, им найти работу легко. Да, он может пойти, я не знаю, подметать или кондуктором устроиться, но на работу своей мечты, в кавычках, даже не в кавычках, а просто это, мне кажется, это не миф. Либо разбейте это мое мнение.
3: Конечно, разобью. Смотри, мы на самом деле живем сейчас во время огромной демографической ямы, которая была, ну, скажем так, то есть случилась благодаря вот 90-м годам.
2: Да.
3: И сейчас квалифицированного персонала становится все меньше и меньше. Вот эта демографическая яма, она продлится еще в ближайшие 15 лет. Сейчас найти качественного сотрудника, у которого есть хороший опыт работы, плюс действительно энергия и драйв, вот это задача любого работодателя. Другой момент, что люди к 40 годам, некоторые, да, там, не инвестируют в себя с точки зрения меняться, развиваться, узнавать что-то новое, быть современным, текущим реалиям. Либо второй момент, к 40 годам вели такой неправильный образ жизни, что они уже, приходя на собеседование, на них смотришь, а им как будто бы 60. Ну, в том смысле, я имею в виду, что, не знаю, там, уставший, какой-то измученный.
2: Жизнь помотала, в общем.
3: Жизнь помотала, да. Нет драйва, огня в глазах, энтузиазма и так далее. Вот это ищут работодатели. Может быть, из-за этого и складывается такое впечатление, что кому-то там отказывают, а ему, если за 40, и он обвиняет работодателей в том, что его не взяли, потому что ему за 40. А на самом деле причина совершенно в другом. Люди очень часто не получают обратную связь от работодателя. Ну, то есть они там сходили на собеседование, не узнали, почему его не взяли, обвинили вот мне просто за 40, поэтому меня не взяли. А в реальности причина может быть другой.
2: А работодатель имеет право, ну, как бы, говорит, почему тебя не взяли?
3: Конечно, конечно.
2: Чаще всего, опять же, стереотип, что мы вам перезвоним, и все, это последний вопрос, точнее, последняя фраза, на которой все заканчивается.
3: Ты знаешь, заканчивается почему на этом? Потому что и сам работник не проявил никакой большой инициативы узнать. А у работодателя, у него там сотни резюме, ему нужно их обрабатывать. А потом, значит, помимо того, что обработать, это все перечитать, назначить собеседование, встретиться с людьми, поговорить с ними. И еще и давать обратную связь. Ну, это знаешь как? Это альтернативно. Но если он не спрашивает обратную связь, ну, обзванивать и говорить, почему вас не взяли, никто просто так не будет делать, потому что трата времени. Вот. Но если кандидат поинтересуется, ему всегда скажут.
2: Ну, я не знаю, как бы, кто будет звонить и спрашивать, почему вы меня не взяли? Это странно.
3: Да нет, это не странно. Очень часто звонят и спрашивают, говорят, что, ну, например, это же смотря как подать, угу. если ты пишешь официальное письмо, вот в соответствии с Конституцией Российской Федерации требую дать мне, значит, обратную связь, почему вы меня не взяли, угу. конечно, такой кандидат вызывает, ну, некое напряжение у работодателя. А если ты звонишь с целью, я понимаю, что я мог не подойти, потому что кандидатов очень много, но есть что-то, да, угу. что сделало меня, там, не знаю, на фоне других хуже. Могли бы дать обратную связь. Может быть, у меня опыт работы не подходит. Либо я себя проявил не очень коммуникабельным, а для этой позиции коммуникабельность. Либо я прошел, ну, не знаю, там, какие-то тесты профессиональные иногда используются, да, там, по Excel, не знаю, там, по знанию программирования, несмотря на какую позицию. И все. И ему скажут, да, что было три кандидата, у вас опыт работы, ну, не знаю, там, программирование в этой программе хорош, но другие кандидаты имеют в трех видах программ программирования, и этот кандидат был лучше, потому что нам нужно в трех видах. Здесь нет ничего такого.
2: Хорошо. Я решил найти или сменить работу. Да. С чего начать?
3: Ну, первое, надо понять, где ты будешь искать эту работу, да, через какие каналы ты будешь искать работу. Потому что можно, ну, как по старинке искать работу, да, там написать всем
2: газету,
3: своим
2: друзьям. Да, и вычеркнуть. Или еще раньше.
3: Смотря какие, у кого какие методы. Значит, я по старинке имею в виду, что ты только там, значит, всем друзьям сказал, ребят, у кого там вдруг где-то вакансия, меня порекомендуйте, да. Вот. Но это такая, в общем-то, пассивная, хотя она вроде бы активная, потому что ты сообщил друзьям, но не очень активная,
2: сказал, я бы сказал. Успокоился.
3: Да, сказал, успокоился. Нужно начать все-таки с своего резюме, с которым ты должен действительно качественно поработать над этим резюме. В реальности то, как создать резюме, так много комментариев есть. Есть масса нюансов в интернете, обучений, каких-то роликов. Я могу обратить внимание на какие-то основные моменты, да? Как создать правильное резюме, если это интересно.
2: Заходим в Google и пишем, как создать резюме. Нет?
3: Ну, конечно, да. И можно, конечно, массу получить статей по этому поводу.
2: Чем, возможно, противоречащих друг другу.
3: Да, да. На что бы я, да, вот человек, который видит резюме каждый день в своей практике, да, я вижу резюме, которое мне присылают для того, чтобы финалистов отобрать, и то среди финалистов я иногда вижу эти резюме и отправляю их, что называется, в мусорное ведро, потому что либо полная вода. Вот, понимаешь, это сразу видно, когда человек написал резюме, там, значит, не практика, а теория. Когда человек какие-то фразы вот из интернета набрал, значит, накопировал. Либо второй момент, когда там масса орфографических ошибок. Хочешь задать вопрос. Тебе сложно было, значит, в Word включить орфографию проверку? Но если ты так отнесся к резюме, которое должны посмотреть работодатели, и даже не проверил орфографию, то, наверное, ты также некачественно делаешь свою работу. Понимаешь, вот такие мелочи, а они влияют на принятие решения. Да все, там фотографии иногда люди ставят в резюме. Это классно, когда ставят фотографии.
2: Ну да, вот я третий справа в правом ряду.
3: Ну типа того.
2: Хорошо, да. А ошибки, да, соглашусь.
3: Да.
2: А вот то, что, о чем ты сказал в первом случае, это когда человек, ну там, может быть, там что, лишнего что-то написал. Далеко ли всегда означает, что вот он не справился с резюме, значит, он и как сотрудник, как человек не устроит? Ведь может быть такое, что ну, не умеет человек писать резюме. Ну, вот первый раз он сел в жизни это делать. И он с силой своей неопытности, ну, плохо его составил. А на самом деле компания потеряла ценного сотрудника.
3: Понимаешь, когда на позицию отклик одно резюме, то, может быть, ты будешь очень внимательно изучать, пытаться этого человека, значит, оправдать. Человек впервые пишет резюме или не впервые. Но, с другой стороны, я сразу же делаю вывод, впервые он или нет, по количеству мест его работы. Да? То есть, если он уже пару мест поменял работы, уже наверняка не первый раз.
2: Это плохо иметь в резюме много мест работы? Или,
3: нет,
2: наоборот, это хорошо?
3: Нет, неплохо. Здесь в зависимости от того, с какой периодичностью ты меняешь. Если я вижу в твоем резюме, значит, ты каждый год меняешь работу, что-то значит
2: вопрос.
3: Не так.
2: Хорошо, а если ты 20 лет на одном месте работы, то тоже что-то не так. Вот ты засел в одном месте, и все.
3: Да, это может быть тоже очень сложным с точки зрения поменять работу. Человек, который 20 лет просидел на одном месте, как ты выразился, да, для него перейти в новую компанию, в новое окружение, на новые какие-то, не знаю, там, функциональные обязанности будет огромным стрессом. Он может даже не перестроиться. Поэтому, ну, сейчас такой нормальный, скажем так, промежуток, когда человек меняет работу, это там 4, 5, 6 лет, это считается нормальным. Когда человек каждый год прыгает с места на место, или человек там, действительно, как ты говоришь, 20 лет на месте, на одном месте. Тут еще такой момент. Если человек 20 лет в одной компании, но постоянно растет, либо его зона ответственности расширяется, либо он растет вертикально, должности меняет, да, там, и либо переходит даже горизонтально с должности на должность. Это хорошо. Ничего плохого там нет. Вот. А если он на одной должности 20 лет, вот здесь вопрос, что же такое побудило его менять работу?
2: Хорошо, ты упомянул, что ты в день там обрабатываешь огромное количество резюме. Почему ты это делаешь? Кто ты? Кто ты являешься? Какая твоя должность?
3: Ну, я же директор по персоналу.
2: Так, в какой фирме? Что ты делаешь?
3: Это крупная международная корпорация, это японская компания, хотя наш офис подчиняется в офис в Великобритании, но все равно мы являемся японской компанией. Хай-тек индустрия, это печатное оборудование, методы сканирования документооборота, то есть современные методы управления документооборотом.
2: Ну, то есть в твоей ежедневной обязанности входит именно вот обработка этого большого числа резюме, которые постоянно приходят?
3: А у меня есть отдел по подбору персонала. Эти люди ежедневно это делают. Я же в данный момент участвую только на этапе финалистов при подборе руководителей отделов, либо в коммерческой службе.
2: Хорошо, вопрос, который волнует сегодня молодежь. Найти работу без опыта реально?
3: Конечно, реально.
2: Хорошую работу?
3: Ну, смотря что ты подразумеваешь под словом «хорошая работа».
2: Ну, хорошая работа — это работа, которая... Хорошо, я зачитаю такую цитату.
3: Давай.
2: Услышал я его у одного ютуб-блогера, довольно хорошо раскрученного. Такую фразу он сказал. Работа должна приносить либо деньги, либо удовлетворение, либо прокачивать тебя как личность. А лучше и то, и другое, и третье.
3: Да, мне прям хотелось сказать, а почему он скажет «или-или»? Так цитату построил. Мне кажется, нужно искать работу, чтобы прокачивала все эти
2: Потому направления. Потому что звучит это как сказка. Вот найти такую работу, которая тебе будет и платить хорошо, которая будет тебя развивать всесторонне, и которая будет тебе, ну, то есть...
3: Работа мечты, да?
2: Вообще, да, работа мечты. То есть ты будешь просто ходить на нее, и вот это тебе вот приходит такое удовлетворение. Потому что звучит как сказка. Поэтому он и говорит, что либо деньги, либо она тебя будет удовлетворять, но ты будешь мало получать, там, либо она будет тебя развивать всесторонне, и тебе этого будет достаточно.
3: Ну, смотри, понимание звучит как сказка, это определенный миф, который вот кто-то сказал, другой подхватил, смотря что ты хочешь слышать. Работы достаточно, мир меняется. Просто нужно успевать меняться за этим миром. Ты знаешь, вот если посмотреть на сегодняшний момент, вот взять такую работу, типа там администратор Инстаграм, но еще лет 5 назад, наверное, вообще даже и не думали об этом, да? А сегодня можно жить в любом городе, там, не знаю, России или вообще даже за пределами России и быть администратором Инстаграм, каких-то ведущих блогов, блогеров в разных странах мира. К примеру, да? Если ты изучил эту новую тему, изучил этот тренд, разобрался в этом, прокачал себя профессионально. И даже, возможно, это вообще твое там первое место работы, так сказать, да? Ну, там оно может быть дома, не в офисе где-то. Но ты прокачиваешься вот на этих темах тренда. Поэтому нужно просто открывать, там, не знаю, свой взгляд пошире. И не думать, что это миф найти работу мечты. Я бы сказал, нужно искать работу мечты. Потому что мы большую часть своего там светового времени, да, там с утра до вечера, находимся на работе. Если ты находишься на работе, которая тебе не нравится, тебе не платят, там, не знаю, ты там не развиваешься, что ты там делаешь? Срочно меняй работу.
2: Ну хорошо, все-таки мы ушли от вопроса поиска работы без опыта. Вот у меня нет опыта,
3: Давай.
2: Я только закончил институт.
3: Давай,
2: что мне делать?
3: Смотри, например, крупные транснациональные корпорации, такие как моя или мои предыдущие компании, в которых я работал, у нас есть такая программа. Мы ищем лучших студентов, лучших вузов. То есть мы прям ездим по вузам, выбираем вузы, приезжаем в разных городах нашей страны, проводим какие-либо тренинги, воркшопы, обучение для того, чтобы познакомить студентов с нашей компанией. Для чего мы это делаем? чтобы они, там, закончив свой университет, не только лишь все хотели идти в «Газпром» работать, потому что mm-hmm. есть миф, что там самые большие зарплаты. Вот, ну, понятно, действительно, на топовых позициях там действительно очень высокие зарплаты. Ну, вот туда. А мы хотим, чтобы и к нам шли.
2: Ну, вы ищете вот. Лучших сотрудников, лучших им, студентов.
3: Конечно, естественно.
2: А я вот обычный среднестатистический хорошист.
3: Кто тебе виноват, что ты среднестатистический? Почему ты не можешь быть лучшим? Почему ты должен ставить себе ограничитель, что ты должен быть среднестатистическим?
2: Ну, хорошо, я уже такой, что мне делать?
3: Дальше все? Стремиться. Смотри, компаний
2: свободная
3: много.
2: Свободная касса?
3: Смотри, компаний много. Каждый ищет себе свой определенный угу. типаж, по свою корпоративную культуру и разные должности. Ведь что ты подразумеваешь под понятием среднестатистический человек?
2: Ну, потому что я тоже учился в институте, я знал, что среди курса, где там, я не знаю, 30 человек в одной группе, угу. ну, может быть, один человек, скажем так, ну, хорошо учится.
3: Да.
2: Остальные обычные ребята... Угу. Которые, в принципе, ну, то есть не зубрят, но и, конечно, там, ну, двойки не получают.
3: А теперь посмотри на успешных людей. Вот вокруг посмотри. Вот самые успешные предприниматели — это точно не те, которые были отличниками.
2: Ну да, есть такая шутка, что если ты через много лет решил собрать собрание этих, встречу одноклассников, ага. то найди телефон хотя бы самого отъявленного двоечника, его служба охраны всех отыщет.
3: Хорошая шутка. В ней есть очень большая доля правды, да? Потому что
2: Может быть, тогда вы не тех ищете?
3: Нет, а ты опять сейчас попытался увидеть, кого же мы ищем, ну. понимаешь? Ты сам сделал вывод, кого мы лучших. А я совершенно не имел в виду у тех, у которых IQ самый высокий. Потому что те, у которых IQ самый высокий, угу. им, возможно, лучше всего развиваться в науке. Им будет там комфортно. А в бизнес-корпорациях там нужны другие компетенции. Там нужна, не знаю, там, энергичность, коммуникабельность, умение устанавливать контакт с другим, умение, значит, добиваться своей какой-то там точки зрения, mm-hmm. быть очень командным. Это важные компетенции. И быть обучаемым, постоянно расти. И если проанализировать, то среди среднестатистических, вот в институте, да, там, mm-hmm. или в колледже, чаще всего именно такие ребята. Те, которые, как ты говоришь, там, отъявленный двоечник, он был, там, не знаю, самый коммуникабельный, mm-hmm. умел со всеми договориться, и даже с учительницей, чтобы ему там, не знаю, за четверть все-таки два не поставили. Поэтому мы смотрим на совершенно другие компетенции.
2: Сегодня такой стереотип существует, что если диплом вообще сейчас не нужен. Диплом — это только бумажка, которая, ну, как бы есть у тебя бумажка, хорошо. А именно вот в сфере потом дальнейшего трудоустройства диплом никакой роли не играет. За исключением того, что диплом нужен просто как, ну, такой фактор. Диплом есть — хорошо, проходи. Uh-huh. В общем, вот как открывает двери, а дальше на него не смотрят вообще. Он не нужен просто.
3: Ты знаешь, для, скажем так, людей старшего поколения, да, людей, которые получали там, в 90-х годах образование, а сегодня работают по совершенно другой специальности, я, например, сам юрист по образованию, да, работаю в управлении персоналом. Диплом, он не настолько важен, как твой опыт работы, потому что вот этот вот промежуток, там, 90-е годы до 2000-х, действительно у нас шла некая перестройка. Нас чему-то учили, то, что сегодня уже не актуально. Но для нынешнего поколения диплом важен. Вот те, которые сегодня учатся, на их диплом смотрят, потому что сегодня другое качество образования. Мы уже как, как страна, которая научилась бизнесу, управлению, маркетингу и так далее, у западных стран, да, уже давно прокачались. Мы уже действительно выпускаем высококлассных специалистов, поэтому на диплом мы уже смотрим.
2: Есть такая цитата, что сейчас время не кандидатов, а работодателей. Поэтому проходить собеседование стало сложнее, и готовиться к ним теперь надо тщательнее. Вакансий стало меньше. Хороших среди них вообще катастрофически мало. На каждую более или менее приличную вакансию сейчас приходится около 100-200 человек. В принципе, о чем ты и говорил. И это число не уменьшается. Читая такие фразы, какая-то депрессия накрывает, что ну, работу мечты, опять же возьмем эту фразу, найти очень сложно.
3: Смотри, здесь все очень зависит от вакансии. Потому что на одну вакансию у тебя может быть 100 заявок, 100 резюме. На другую вакансию у тебя будет всего лишь 3. И ты будешь их прямо искать. Потому что, повторюсь, нужно постоянно быть на каком-то вот на острие трендов. Нужно смотреть, что сегодня востребовано. Немножко смотреть в будущее, понимать для себя, что есть профессии, которые немного устаревают. Если ты думаешь сегодня принимать решение о том, чтобы идти обучаться, подумай, изучи тему. Это масса есть информации о том, что устаревает, а что будет в будущем востребовано. Если ты видишь, что, не знаю, там, кибербезопасность в будущем востребована, а программирование, ну, там, какой-то определенной программы устаревает, ну так ты не иди на программирование этой программы, пойди на кибербезопасность. Это приблизительно одинаково с точки зрения образовательного процесса, но в будущем это будет более востребовано. То есть это тоже нужно учитывать.
2: Если каждый человек будет стремиться к работе такой высокой, скажем так, кто будет заниматься всем остальным?
3: А чем ты имеешь в виду всем остальным?
2: Ну, работой низкооплачиваемой. Кто будет дворы подметать, кто будет убирать, кто будет за кассами стоять в магазинах?
3: Всегда будут те, которые не будут стремиться, как ты говоришь, к вот этим высоким должностям, к высокооплачиваемой работе. Давным-давно уже психологи, даже в советские времена, когда труд был обязательством для людей, и даже тогда были люди, по исследованию того времени, 10% людей, которые не хотели, у них не было никаких там целей, амбиций, они вот что-то вот где-то рядом с домом спокойно будут делать. Поэтому не беспокойся.
2: Хорошо, давай поговорим о ошибках в поиске работы. Какие самые распространенные?
3: Так, ну, про резюме я уже чуть сказал, да? Потом я немного вот сказал по поводу того, что там позвонить, узнать, да? Вот здесь есть обратная сторона, некая навязчивость. Иногда при поиске работы начинают люди использовать, ну, такую прям навязчивость. Они отправляют резюме тебе, значит, на e-mail. Они находят твой личный Facebook, отправляют тебе в личку в Facebook, пишут письма. Потом они находят тебя, не знаю, где-то там ВКонтакте, пишут туда. Они везде тебя достают, лишь бы, значит, показать себя. На самом деле, излишняя навязчивость — это тоже не очень хорошо.
2: Подаваться на ту работу, которую ты мечтаешь, но в которой у тебя нет опыта, и даже не то, что опыта, а может быть, даже знаний каких-то не хватает. Это ошибка?
3: Нет. Ты знаешь, работодатель всегда завышает требования к позиции, ожидая найти звезду, да, для себя на рынке. Ты говорил о том, что сейчас время работодателя. Я с этим не соглашусь. Сейчас время кандидата. Но кандидата, качественного кандидата, тот, который действительно есть звезда. Что я подразумеваю под звездой? Я уже говорил, определенный, да? Это не только опыт. Когда приходит человек вообще без опыта работы, он пришел со студенческой скамьи. Мы смотрим на что? Мы смотрим, чем он жил в студенческое время. Мы смотрим, не знаю, принимал ли он волонтерские какой-то жизни, принимал ли он участие в жизни университета, был ли он активным, социально активным, да? Или он просто где-то тихо, спокойно, не знаю, там, зубрил только уроки для себя. А, то есть мы смотрим на полный комплекс. И если даже мы написали полный перечень больших, значит, там, требований, а у него нет этого полного перечня, все равно стоит подаваться. Потому что работодатель потом смотрит все, кто подались к нему. И если все приблизительно подались, ну, не очень хороший опыт работы, а ты оказался самым интересным, написал какую-то такую реальную практику, что-то делал там в своей работе, да, свои какие-то достижения, и он увидел, что ты активный, целеустремленный, коммуникабельный, захотел с тобой пообщаться.
2: Окей, он тебя вызвал на собеседование.
3: Да.
2: Следующий этап у нас идет собеседование. Ага. Да? Продать ручку — это миф?
3: Не, не миф. Некоторые это делают. Некоторые до сих пор это делают. Я это никогда не делаю, вот, потому что... Но это не тот уровень переговоров, который мне нужен для моего департамента продаж.
2: Например. Расскажи про свой опыт, который сейчас...
3: Но вот мой опыт работы, когда я прочитал... Я такой, знаешь, начинающий юрист, который разочаровался в этом, там, 2000-е годы, понял, что я не буду юристом, я хочу быть... ну, просто зарабатывать деньги, хотя бы как-то содержать свою семью. Я только недавно женился, у меня вот родился ребенок, и я понимаю, что надо пойти туда, где меня точно возьмут. Я, в общем-то, коммуникабельный. Торговый представитель, почему нет? Я могу туда пойти. Хотя у меня вообще нет никакого опыта работы. И я читаю резюме, там, вакансию, там написано, значит, опыт работы в Москве там от стольки-то лет, знание, значит, клиентов, знание там территории. Все написано, международная компания. У меня вообще ничего нет. У меня этого вообще ничего нет. Но компания серьезная, и денег много платят. Я отправляю им резюме. Ты знаешь, они мне звонят. Я с ними говорю. Видимо, мой разговор нормально, уверенно показал им, что со мной стоит поговорить. И меня приглашают в офис. В центре Москвы, западная корпорация. Я прихожу, думаю, мама родная, это моя мечта. Я только в фильмах видел такие красивые офисы. Я еще до сих пор не работал. Вот. Но когда я начал с ним общаться, там были три человека, я не метушился, значит, я рассказывал о себе, о своем опыте, где в чем я там разочаровался, где в чем я был успешен. Вот.
2: И самое интересное... задавали вопрос, почему ты подал свое резюме, если
3: конечно,
2: там такие
3: задавали.
2: Требования?
3: Нет. Такой вопрос не задавали. Почему я подал... Мне задавали, почему я заинтересовался этой позицией, почему... Этот вопрос зададут всем. Если вы идете на собеседование, знаете заранее, вам точно зададут вопрос, почему вы подались на нашу вакансию.
2: Ну, хорошо, прошло собеседование, после этого начинается работа.
3: Да.
2: В сегодняшнем мире современной молодежи, так у нас все-таки программа христианская, у нас молодежь верующая, есть такая, ну, сложность, проблема в том, что молодежи сейчас сложно отстаивать какие-то свои религиозные убеждения. Свои религиозные взгляды. Стоит ли об этом заявлять сразу же на собеседовании? Или же это можно как бы оставить на потом, а потом тихонечко авось как прокатит?
3: Смотри, это не то, что тихонечко авось как прокатит. Это нужно оставить на потом. Почему? Потому что когда ты с ним сидишь на собеседовании...
2: Потому что это же сразу же жирный минус твоей...
3: Ты еще для него никто. Ты еще никак себя не проявил. Но когда ты стал для него сотрудником, и ты показал, какой ты классный сотрудник, ты можешь быть для него лучшим сотрудником. И он будет готов любые твои принципы поддерживать и уважать, потому что он видит, что ты лучший сотрудник и с такими принципами. Но когда он тебя узнал? А меня удивляют те молодые ребята, которые пришли на собеседование, они еще никто, и зовут их еще пока никак для работодателя. И они сразу же работодателю заявляют, мне нужно вот это, вот это, вот это, вот это. И работодатель думает, а зачем ты мне такой? Ты еще ничего не сделал, у тебя так много требований, если у него есть другой выбор. Поэтому лучше себя зарекомендовать и потом показать то, что тебе нужно вот это, и вот это, и вот это. Когда ты уже в контакте с человеком, ты нормально человеку говоришь о том, что тебе необходимо, не знаю, там, сегодня там, или там еженедельно тебе нужно вот несколько часов времени за свой счет ты будешь брать, но тебе это важно там, для того-то, того-то. И работодатель, уважая тебя, делает для тебя это. Это нормально.
2: Какой самый главный принцип, какое самое главное действие нужно человеку, чтобы получить ту или иную работу?
3: Самое главное действие. Знаешь, как-то шел я по улице, и стоят две женщины с каким-то опросом. И они меня останавливают и спрашивают, молодой человек, а можно маленький опрос? А с чего начинается ваше утро? Я говорю, мое утро начинается с молитвы. Они такие немножко опешили. Вот это да, спасибо. Я пошел дальше. Видимо, они были верующими людьми, какой-то там опрос, знаешь, вот, то есть я попал в точку, то, что они, наверное, хотели услышать от меня. И я хочу сказать верующей молодежи, не забывайте, что мы всегда сильнее всех остальных конкурентов, которые идут и претендуют на эту вакансию. Если эта должность необходима нам, и мы действительно соответствуем тому, что требует эта должность, молитесь, и Бог всегда вас поддержит.
2: Спасибо большое, спасибо за эту удивительную беседу. Спасибо вам, друзья, что были это время с нами. Помните, что если Бог за нас, то кто против нас? Ищите работу, не бойтесь ничего и верьте, что Бог с вами. Всего вам доброго, до свидания.
1: Вы слушали программу «Иначе говоря».
4: Хвалите Господа! Аллилуйя!
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет Ксения Лапицкая.

Зашла. Горацио Спаффорд, 43-летний адвокат из Чикаго, отец пятерых детей, однажды перенес утрату. У него умер сын. Но, как говорится, беда не приходит одна. Спустя всего один год все состояние семьи Спаффордов было уничтожено пожаром. Позже, находясь в Америке, Горацио посадил свою жену Анну и четырех своих дочерей на пароход, который следовал на восток, в Европу, желая через год присоединиться к своей семье, сделав какие-то дела. И вот спустя 9 дней он получил от жены телеграмму. Всего несколько слов. «Я спаслась одна». 2 ноября 1873 года пароход «Вилле де Харве» столкнулся с «Лагеан» – английским судном. Пароход затонул за 12 минут, унеся с собой 226 человек, среди которых значились 4 дочери Горацио. Удар за ударом. Можно представить себе, что чувствовал Спаффорд. Конечно, услышав эту весть, он бросил все дела и сел на первый попавшийся корабль, чтобы как можно скорее присоединиться к своей жене, чтобы в эти мрачные минуты она не была одна. И вот во время этого путешествия капитан корабля, проплывая мимо определенного места в океане, пригласил Горацио выйти на палубу и сказал о том, что вот именно вот в этом месте произошла злополучная трагедия, унесшая жизнь 4 его дочерей. Горацио всматривался в морскую пучину, а надо сказать, что глубина в этом месте достигала 5 километров. Что чувствовал Горацио, можно себе только вообразить. Но вдруг в определенный момент произошло нечто такое, что сделало эту историю известной всему христианскому миру. Горацио, потерявший все имение, всех своих детей, что-то почувствовал, нечто такое, под влиянием чего он написал очень известный христианский гимн. «Когда Божий мир наполняет сердца, пусть грозная буря страшит, без страха я с верою в Бога пою, мой Господь от всех стрел верный щит». Есть нечто такое, что мы испытываем в определенные моменты жизни. То, что в Библии называется «мир Божий». Вот как пишет о нем апостол Павел в послании к Колоссянам. Послушайте. «Итак, облекитесь, как избранные Божие, святые, возлюбленные, в милосердие, благость, смиренно мудрее, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Как Христос простил, так и вы. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства, и да владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы призваны в одном теле. И будьте дружелюбны». Итак, мир Божий – это нечто такое Богом данное, что стоит на страже человеческой души. Души, что заботится вот о тех качествах, присущих христианам. Ну, по крайней мере, верующие люди должны быть таковыми. Смиренно мудрыми, милосердными, кроткими, долготерпеливыми, снисходящими друг к другу. Ну, и, наконец, любящими. Вот что написано в послании к филиппийцам. Послушайте. «Итак, братья, мои возлюбленные, вожделенные, радости венец мой, стойте так в Господе возлюбленные». Радуйтесь. «Всегда в Господе, и еще говорю, радуйтесь. Кротость ваша да будет известна всем человекам. Господь близко».

Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что добродетель и похвала, о том помышляйте. Чему вы научились, что приняли и слышали во мне, то исполняйте, и Бог мира будет с вами. Послание к Филиппийцам, 4 глава. Складывается впечатление, что Богу очень важно поддержать человека, чтобы он не разочаровался. Как будто бы Господь хотел сказать Спафорд: на пути, ведущем в царство, я рядом, что бы ни случилось. Надо только поверить. Михаил, Алексей, Надежда, простите, я не знаю вашего имени. Господь хочет сказать вам: я рядом, что бы ни случилось. Надо только поверить. Жизнь продолжается. Библия говорит о том, что есть путь от Бога. Путь, предначертанный Творцом для людей. Ну, путь жизни, по которым идут люди, называемые праведниками. Путь веры, упования на Бога. И очень важно идти по этому пути, потому что именно он приведет в Царство Небесное. Путь праведника прям. Ты уравниваешь стезю праведника. И на пути судов твоих, Господи, мы уповали на тебя. К имени твоему, к воспоминанию о тебе стремилась душа наша. Эти слова написаны пророком Исаией. К сожалению, с самого детства мало кто ценит это. Порой мы не задумываемся о путях Господних. Да из чего бы? Мы думаем о чем-то, что ограничено вот этой жизнью тут, на земле только. Какой закончить институт? Как заработать на жизнь? Это неплохо, но Слово Божье говорит, что на то, что происходит здесь, на этой земле, это еще не все. Что есть продолжение, следовательно, надо думать о большем. Интересно, что во время финансового кризиса 2008 года некоторые, имевшие огромное состояние, столько, сколько нам с вами не снилось, в общем, самовольно ушли из жизни, разочаровавшись в ней полностью. Причем поговаривали о некоторых из них, которые не потеряли все. Того, что у них оставалось, хватило бы на всю оставшуюся жизнь. Им не было нужды зарабатывать. Они лишились лишь возможности прибыли. Что ж, получается, что все стремление, вся жизнь этих людей заключалась в постоянном накоплении богатства. И это все? Их путь – это путь веры в собственные силы и деньги. Этот путь оказался слишком короток, чтобы довести до Царства Небесного. Он окончился здесь, на земле, и дальше не продолжился. А где-то в онкологическом центре кто-то готов был любые деньги заплатить, чтобы только жить. Да болезнь была сильнее. А были такие, кого можно было бы спасти, да не было денег. А были такие, у которых все было в порядке со здоровьем. И денег у них было немного. Но во время кризиса они кому-то отдали свои деньги, чтобы спасти чью-то жизнь. Они ценили не только свою жизнь, но еще чью-то. И при этом не просто не разочаровались, потеряв деньги, но чувствовали удовлетворение от выполненного долга. У всех у этих людей, согласитесь, ценности разные. Верующий человек, который стоит на пути, предначертанном Богом, никогда не разочаруется в жизни.
не разочаруется до того, чтобы свести с ней счеты. Он стоит на пути, ведущем в Царство Небесное. Этот путь предначертал сам Бог. Он Богом предназначен. И даже смерть не преграда. Ведь Библия говорит о воскресении мертвых. Верующий человек просто знает это. Он в это верит. И вот когда идешь по этому пути, невольно понимаешь, что Бог есть. Его можно в определенные моменты жизни почувствовать рядом с собой. Путь верующего человека тернист. На нем все может быть. Но этот путь предначертан для того, чтобы привести в Царство. Даже если все плохо, есть панацея верить, потому что Бог с вами. Вот как описывает жизнь христиан своего времени апостол Павел. Послушайте. «Под ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах и бдениях, в постах, в чистоте, в благоразумии, в великодушии, в благости, в Духе Святом, в лицемерной любви, в Слове истины, в силе Божией, с оружием правды в правой и левой руке, в чести и бесчестии, при порицаниях и похвалах. Нас почитают обманщиками, но мы верны. Мы неизвестны, но нас узнают. Нас почитают умершими. Но вот мы живы. Нас наказывают, но мы не умираем». Эти слова вы можете увидеть во втором послании к Коринфянам в 6 главе. Это похоже на то, как корабль заходит в незнакомую капитаном гавань. Капитану надо подвести корабль как можно поближе к берегу, чтобы матросы могли побыстрее выгрузить груз. Но вот в чем дело. Дно капитану неизвестно. Вот что делал капитан корабля в таком случае. Он приказывал спустить на воду шлюпку, и затем матросы на эту шлюпку помещали якорь корабля. И шлюпка отплывала по направлению к берегу. При этом матросы на корабле высвобождали цепь, на которой висел якорь. И вот, отплывая, матросы постоянно измеряли глубину, и отплывали как можно дальше от корабля, насколько хватало цепи. И вот, когда цепь заканчивалась, якорь бросали в воду и подтягивали корабль поближе к берегу, наматывая цепь. Якорь цеплялся за дно, и корабль подтягивался к берегу. И капитан знал, что корабль на мель не сядет, ведь матросы измерили дно. Итак, чем дальше шлюпка увезла якорь, тем ближе подплывал к берегу корабль. Это похоже на веру человека, потому что вера – это мечта, это якорь, за которым мы идем. Чем дальше эта мечта, тем дальше мы пойдем. Чья-то мечта не заходит дальше гастронома, где продают спиртные напитки. Чья-то мечта ведет грабителя грабить банк, чтобы хорошо прожить тут на земле. Чья-то ведет в бордель. А кто-то становится честным и хорошим человеком, получает образование и любимую работу, что, собственно говоря, неплохо. Но вот в чем дело. Дело в том, что здесь, на земле, это еще не все. Ведь Бог приготовил царство и проложил путь, ведущий к этому царству. Тот, кто поверил Богу, встал и пошел по этому пути. Он смотрит дальше. Якорь его мечты закинут очень далеко, туда, где царство, Царство Небесное. И очень важно, что если вы никогда с Богом до сих пор не считались, сейчас начать это делать. Встать и пойти по пути, который Бог предназначил только для вас. И не переживайте, дно на этом пути измерено, чтобы вы не сели на мель. На нем, на этом пути невозможно разочароваться, потому что на этом пути сам Бог.
И у него для каждого из вас есть свое предназначение. И я глубоко уверен, что на пути, ведущем в Царство Небесное, Бог рядом, что бы ни случилось. Надо только поверить. Если сказать по правде, то порой кажется, что Бога рядом совсем нет. Что все, о чем говорят христиане, выдумка да и только. Что жизнь проходит год за годом, а кажется, что ничего, собственно-то, и не происходит. Будто к Богу приходят не совсем разумные люди. Вера в Него якобы приводит только к одним убыткам. Но это только первое впечатление. Сложность заключается в том, что на протяжении долгого времени непонятно, почему происходит то, что происходит. Что же я имею в виду? Давайте рассмотрим один из примеров жизни патриарха Авраама. Послушайте, как написано в Священном Писании. «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Верою и сама Сара, будучи неплодна, получила силу к принятию семени, и не по времени возраста родила, ибо знала, что верен обещавший, и поэтому от одного, и притом омертвелого, родилось так много, как много звезд на небе и как бесчислен песок на берегу морском». Эти слова записаны в Новом Завете, в послании к евреям, в 11 главе. Это удивительная история. Бог повелел Аврааму выйти из города, в котором он родился. То есть он должен был оставить свой дом и пойти туда, куда Бог повелел, сказав, что вот всю землю, по которой Авраам будет ходить, Бог даст ему в наследие. И еще Бог пообещал, что от Авраама произойдет большой народ, многочисленный, как песок морской и как звезды на небе. И повеление было ни за что, ни при каких обстоятельствах не возвращаться в родной край, где царило идолопоклонство. Это условие. И Авраам пошел. Как вы думаете, какую часть этой ханаанской земли Авраам получил в наследие за свою очень непростую жизнь? Только подумайте. Пещеру для погребения мертвых, где его потом и похоронили. Что? Извините, но Бог вообще-то обещал всю землю. Он обещал, что всю землю Авраам получит в наследие, всю. А всю свою жизнь на самом деле он на этой земле был изгоем. И все, что он смог приобрести на этой земле, это только могилу. А что касается обещанного наследника, да, всю жизнь Авраам ждал, когда Бог даст ему сына, наследника. Вот какая беда. Его жена Сара была бесплодна. Нет детей у Авраама. Нет и нет. Проходят годы, никого нет. Вообще никого. Дошло до того, что не выдержал Авраам, решил помочь Богу. Взял себе еще одну жену, кроме Сары. И у этой жены с Авраамом родился сын Измаил. Но каково же было смущение, когда Господь явился Аврааму и сказал: «Не будет Измаил наследником обетования Господнего, а будет им тот, кто родится от Сары». При том, что Сара стареет, а скоро вообще не сможет никого родить физически. И лишь когда Саре было за 90 лет, произошло чудо. Сара забеременела, и у Авраама появился сын Исаак. Наконец-то! Но сколько времени прошло! Почему? Как это понять? Да кто же может все это вместить? А потом Авраам получил еще один сюрприз. Только сын Авраама подрос,
Вдруг Господь повелевает: ты пойди, принеси его в жертву на горе Мория. Ты всю жизнь, Авраам, ждал этого сына, да? Старый стал? Угу. И наследник у тебя только один, да. Вот ты пойди и убей его. Причем не просто убей, а принеси его в жертву. И не просто в жертву, а в жертву всесожжения. Ну, в Священном Писании, в Библии описываются некоторые жертвы. Среди них была и жертва всесожжения. Как же ее приносили? Нужно было зарезать животное, вынуть внутренности и вымыть в воде. Затем рассечь животное на части, заранее сняв шкуру, возложив части на жертвенник и сжечь это все. Вы можете себе представить, что Авраам должен был проделать над своим сыном? Простите, есть ли предел пониманию? И тем не менее Авраам пошел на это и уже занес нож. Да, ангел Господень остановил его. Оказалось, что Богу это было неугодно. Бог сказал, что усмотрит другую жертву за грехи людей. Ей стал Иисус Христос. Так спрашивается, зачем же нужен был весь этот спектакль? Но ведь не просто же для того, чтобы поиздеваться над стариком Авраамом. Такого не может быть. Бог в сущности не такой. И только спустя много времени стал ясен Божий план. Замысел Всевышнего не был раскрыт сразу и поначалу понятен не был. В планы Бога входило то, что должен был появиться народ, принадлежащий Богу. И должен был появится он от Авраама, но не без Бога. И из этого народа должен был произойти тот, кого назовут Иисусом Христом. Да, таков был замысел. Бог принципиально ждал, когда Сара не сможет родить, и совершил чудо. Рождение Исаака было чудом от Бога, и теперь Авраам не мог сказать, что это он породил этот народ. Не Авраамово это дело, а Божье. Не Авраам это сделал, а Бог. Не Аврааму, а Богу принадлежит авторство, если можно так выразиться, появление евреев как народа Божьего на земле. Авраам в этой истории был лишь верным слугой, исполнившим то, что Бог повелел ему. А после истории с жертвоприношением мы читаем Ветхий Завет и понимаем, что же чувствовал внутри себя сам Бог, когда отдал в жертву своего родного сына Иисуса Христа. А как понимать обещание Бога? Ну, что земля будет отдана в наследство Аврааму. Ведь Авраам приобрел себе только могилу. А вот что написано в Писании про это. Послушайте. «Все сии умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели оные и радовались, и говорили о себе, что они странники, пришельцы на земле, ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут отечество». И если бы они в мыслях имели то отечество, из которого вышли, то и имели бы время возвратиться. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Посему Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город. Верою Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака, и, имея обетование, принес единородного, о котором было сказано: «В Исааке наречется тебе семя». Ибо он думал, что Бог силен из мертвых воскресить, почему и получил его в предзнаменование.
Вы можете найти эти слова в послании к евреям в 11 главе. Вот как Авраам исполнил предназначение, потому что шел по Божьему пути. И на этом пути тоже возможны разные злоключения, возможны разные беды. Но что бы ни происходило, важно всегда помнить, что на пути, ведущем в Царство Небесное, Бог рядом, что бы ни случилось, надо только поверить. Более того, на этом пути Богом дан чудесный навигатор, который ведет в правильном направлении. И это Священное Писание. Оно показывает путь. Чего бы я пожелал вам? Пожалуй, выражу это словами Горация Спафорда. Когда Божий мир наполняет сердца, пусть грозная буря страшит. Без страха я с верою в Бога пою. Мой Господь от всех стрел верный щит. И вы знаете, у евреев есть такое приветствие. Шалом алейхем, мир вам! И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы и призваны. И важно помнить вот что. На пути, ведущем в Царство, Бог рядом. Что бы ни случилось, надо только в это поверить. Каждый день приносит все новые и новые заботы. Чем накормить, во что одеть, как заработать и многое другое. Заботясь о насущном, важно не пропустить главного. И Иисус однажды сказал: «Ищите прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Очень важно не пройти мимо главного. Бог приготовил вам Царство. Начать думать об этом никогда не поздно. Для того, чтобы каждый день узнавать, что Господь хочет сказать вам, необходимо иметь Слово Божие, Библию. Если у вас ее нет, мы поможем вам, но мы не хотим брать денег. Мы ценим ваше святое желание. А посему мы просим выполнить нашу просьбу. Если вы внимательный слушатель, то вы заметите, что каждая из программ «Познавая истину» начинается с ключевой фразы, которая несколько раз за программу повторяется как утверждение. Напишите 5 ключевых фраз из 5 любых программ «Познавая истину» и пришлите нам. В ответ мы вышлем вам Библию бесплатно. Спасибо тем из вас, кто жертвует нам свои средства на приобретение Библии.

Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».

0: Счастливый день. Рассказывает Виталий Кисер.
1: Моей жене захотелось построить дом. Я никогда не строил дом, я не знаю вообще, что это такое, с чего начинается. Но я знаю, что дом начинается с фундамента. Я так сильно перепугался и сказал ей: «Валечка, ты что, мы никогда не сможем этого сделать». Она сказала: «Не бойся, у нас все получится». Но так как у нас не было ни средств, ни людей, которые бы нас этому научили, мы решили вместе с ней написать такую записочку, положить ее в сундучок, записочку для Бога, как бы нашу молитвенную просьбу. И в течение года молиться, напоминая самим себе, наверное, напоминая Богу о нашем желании. И вот мы написали наш план, что мы хотим в этом году заложить фундамент, опустили в этот сундучок и начали молиться. Год даже не прошел этот год. Бог таким образом чудесно ответил нам. Мы нашли бригаду, людей, которые в этом понимают. Мы нашли человека, который нам помог с деньгами. И в этом году самый счастливый день был, когда я пришел вместе с женой своей на участок. Там уже был готовый этот котлован, палубка была сделана. И вот залили этот фундамент. И получилось так, что Бог нам дал удивительную возможность не только залить фундамент под дом, но и под баню. Это прекрасный день в моей жизни. И я понял, что Бог отвечает даже на такие молитвы. Как бы они вам, несбыточными ни казались, Бог может все.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Вера Левтер.

0: Радость жизни во Христе. Ведущий – священнослужитель Вадим Бутов.
1: Однажды во время заключительной беседы с учениками Христос сказал: «Да не смущается сердце ваше! Веруйте в Бога, и в Меня веруйте! В доме Отца Моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». Иисус Христос сказал: «Я приду опять». Он пообещал, что вернется во второй раз. И с тех пор, как с Его уст слетели эти слова, слова «приду опять» стали великой надеждой, живым упованием миллионов христиан на протяжении последних 2000 лет. Вместе с этим, за несколько дней, находясь на Элеонской горе и пророчествуя о конце мира, Христос говорил, что перед Его возвращением появится множество людей, которые попытаются подделать Его приход в этот мир. Он говорил: «Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных». В Евангелии от Матфея, 24 главе, стихах 4 и 5, он также подтверждает эту мысль и говорит: «Ибо многие придут под именем Моим и будут говорить: Я Христос, и многих прельстят». Мы видим, что это пророчество сбывается в нашу эпоху. Появилось множество людей, а их более 2000, которые называют себя именем Иисуса Христа. Возьмем мы с вами человека по имени Давид Кореш в Северной Америке. Он основал организацию, которая впоследствии совершила акт самосожжения – «Ветвь Давидова». Это и Джорджо Бонджованни в Италии, человек, которого многие объявили живым воплощением Христа. Мария Деви Христос, которая на Украине, а затем это движение распространяется по всему бывшему Советскому Союзу, основывает Великое Белое Братство. Виссарион Христос на юге Красноярского края. Этот долгий список можно было бы продолжать. Мне лично удавалось встретиться со многими такими людьми, например, Григорием Гробовым, который также объявил себя самим Иисусом Христом. Но вот вопрос: как узнать пришествие Христа? Представьте, что сегодня, после того, как закончится эта передача, вы включаете программу новостей и слышите слова, что сегодня в Москве на Красной площади великий сюрприз, чудо свершилось, или компании съехались туда, объявился сам Иисус Христос. Как поступите вы в этот момент? Может быть, тогда, когда будет объявлено о приходе Христа, вы поспешите на самолет, на поезд, в автобус, чтобы спешить, лететь в Москву, в столицу нашей Родины, на Красную площадь и же самим лично узреть Христа. Как вы поступите в тот момент? Сегодня я предлагаю вам простой алгоритм. Обратитесь к Библии, к Слову Божьему. Однажды в книге пророка Исаии было сказано: «Обращайтесь к закону и откровению. Если они не говорят, как это слово, то нет в них света. Если появился человек, но он не соответствует критериям Священного Писания, в нем нет света, и это не Христос, а лжехристос. Читайте Библию, сделайте ее своей настольной книгой, зачитайте ее до дыр. Эта книга всегда поможет вам определить, где правда, а где ложь, где истина, а где заблуждение». И вот в Евангелии от Матфея Христос дает совет. Итак, если скажут вам: «Вот он в пустыне, не выходите». «Вот он в потаенных комнатах». Не верьте. Христос предостерегает нас от падкости человеческой на сенсацию. Он говорит: «Ибо как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого». Мы видим, что пришествие Христа, согласно Библии, будет событием внезапным и будет носить общеземной, глобальный характер. Христос говорит, как молния это произойдет. Мы знаем, что молния появляется неожиданно, ее никто не ждет появления, но она освещает все небо, она поражает нас своим величием и своей могущественной энергией. Точно так же произойдет и пришествие Христа, когда весь мир, согласно Евангелию, будет оповещен об этом, и наступит тот золотой день и час небесного вмешательства в мировую историю, Христос вернется, и Его приход в этот мир будет как молния. Позвольте предложить сегодня для памяти вашей пять ключевых признаков, согласно Евангелию, которые помогут нам с вами не обмануться, но узнать настоящее второе пришествие Христа. Итак, первое. Пришествие Христа будет видимым. Откровение, глава 1, стих 7. «Се грядет с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его, и возрытают пред ним все племена земные, ей аминь». Здесь говорится, что Христа увидят не только жители Австралии или Новой Зеландии, или, может быть, в Татарстане. Христа увидит всякое око. Подобно тому, как все человечество может следить за Солнцем, Луной, движением звезд и планет Солнечной системы, точно так же, когда произойдет глобальное событие, и сам Бог и Сын Божий придет в этот мир, весь мир, все человечество увидит, узрит второе пришествие Христа. Оно будет глобального характера, оно будет видимым. Есть и второй признак пришествия Христа. Приход Христа на планету Земля будет слышимым. Книга Откровения, глава 16, говоря о пришествии последних семи язв, последних мировых катастроф, кризисов, говорит, что впоследствии происходит землетрясение. Откровение, 16 глава, стих 18. «И произошли молнии, громы и голоса, и сделалось великое землетрясение, какого не бывало с тех пор, как люди на земле». Такое землетрясение, такое великое. Вы спросите, что же будет причиной этого уникального всемирного катаклизма? Что же сотрясет нашу планету Земля? Мы видим, что Христос предсказывал, что перед Его приходом в этот мир на Земле умножится голод, болезни и землетрясения. Мы видим, что количество землетрясений с каждым годом растет, согласно данным сейсмологии, в геометрической прогрессии. И это говорит, что однажды мир подойдет к своей кульминации, к большому последнему кризису и к самой большой последней природной катастрофе, к огромному всемирному землетрясению. Так вот, есть тому простое объяснение согласно учению Священного Писания. Мир, в котором мы живем, очень похож на мир Ноя, на допотопную цивилизацию. Когда мы читаем книгу «Бытие», мы увидим, что во дни Ноя было велико развращение человеков на земле. Земля, как говорит Моисей в книге «Бытие», растлилась пред лицом Божьим и наполнилась земля злодеяниями. И мы видим, что наш мир мало чем отличается от допотопного мира. Если мы включим программу новостей, то мы увидим, что сегодня для нас стало привычным слышать о новых войнах, конфликтах, убийствах, террористических актах. Сегодня популярны программы «Криминал», «Детектив». Мы видим различные программы, где людей постоянно судят и на что-то осуждают. Мы видим, что беззакония людские в мире умножились и увеличились. Умножение беззаконий говорит о том, что мир сегодня буквально купается, а точнее захлебывается в океане зла и греха. Так вот, когда праведный и святой Бог и Сын Божий Иисус Христос, Царь царей и Господь господствующих, приблизится к Солнечной системе и затем к нашей грешной земле, то она затрепещет. Она задрожит в присутствии святого Божества, ибо грех не может существовать в присутствии святого Бога. Это и станет причиной этого уникального глобального катаклизма. То есть пришествие Христа будет, во-первых, видимым, все это увидят, во-вторых, оно будет слышимым. То есть весь мир это действительно услышит. Мы также услышим глас Архангела Господень и трубу Божию, говорит Священное Писание. То есть Христос провозгласит, Он объявит свое пришествие этому миру. Архангел Божий, все небожители благодаря трубе Господней и голосу Архангела говорят, вот Он возвращается, Царь царей, вот Он идет, Господь господствующих, встречайте, выходите навстречу Ему. Есть признак третий. Христос придет в этот мир таким, каким Он однажды вознесся на небеса. Мы открываем книгу «Деяний апостолов», главу 1, и прочитаем стихи 10 и 11. Представьте себе тот день, когда Христос умер, воскрес, и, наконец, на 40-й день должен был оставить землю и вознестись на небеса. И вот, когда Он поднялся пред глазами учеников, им являются два прекрасных ангела Божьих. И когда они смотрели на небо, во время восхождения его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали, «Мужи галилейские, «Что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо». Позвольте подчеркнуть эту мысль. Он придет таким же образом, как ученики видели Его восходящим на небо. Так каким же вознесся на небеса Иисус Христос? Некоторые люди считают, что Христос, когда воскрес, Он не воскрес телесно. Он воскрес как привидение, как духовное существо. И именно так поначалу воспринимали Его ученики. Но Библия опровергает эту точку зрения и говорит о том, что Христос был воскрешен Духом, то есть воскрешен Духом Святым. Это первое послание Петра, 3 глава, стих 18. Но вместе с этим Христос воскрес телесно. В Евангелии от Иоанна, в 20 главе, мы с вами читаем о встрече Христа с Фомой, который в русском фольклоре назван Фомой неверующим. Мы читаем с вами: «Фома же, один из двенадцати, называемый Близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему: „Мы видели Господа“. Но он сказал им: „Если не увижу на руках его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, не вложу руки мои в ребра его, не поверю“». После 8 дней опять были в доме ученики его, и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, встал посреди них и сказал: „Мир вам“. Потом говорит Фоме: „Подай перст свой сюда и посмотри руки мои. Подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим“. Фома сказал ему в ответ: „Господь мой и Бог мой“». Мы видим, что поначалу Фома сомневается в живом, телесном воскресении Христа. Но когда он увидел, когда он узрел Иисуса, когда он подошел и ощупал его, он падает пред ним на колени и, не скрывая своего восторга, восклицает, называя Христа Господом и Богом: „Господь мой и Бог мой“. Христос воскрес в теле. Мы видим, что по воскресенье он ел, пил с учениками, он помогает им ловить рыбу, он беседует с ними, он воскрес телесно. В теле же Христос и придет. Если мы читаем евангельский текст, мы обнаруживаем, что Христос воскресает, но на руках и ногах и в ребрах его остаются следы от гвоздей. Вы спросите, зачем же они там? Так вот, следы от гвоздей на руках и ногах Христа останутся на нем навсегда. Они всю вечность будут говорить спасенным, искупленным Богом людям о том, какую цену однажды Бог Отец заплатил за спасение человечества, о том, что однажды на кресте в страшных, жутких, невыразимых человеческих страданиях святой праведный Сын Божий умер за нас, нечестивых и грешных, отдал Себя, умер за грехи наши и таким образом открыл доступ к небесам, открыл дороженьку к спасению человека. И сегодня любой из нас, если скажет: „Христос Иисус, я верую в Тебя, я верую в то, что Ты умер за грехи мои“, в то самое мгновение, когда с покаянным сердцем и слезами мы приходим к Нему, Он дает нам спасение и вечную жизнь. Есть также и признак четвертый. Когда Христос вернется, произойдет уникальное, невиданное доселе чудо – воскресение из мертвых. Первое послание Фессалоникийцам апостола Павла Святого: «Потому что сам Господь при возвещении, при гласе архангела и трубе Божьей сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем». Библия многократно, особенно в учении Нового Завета, подчеркивает мысль о воскресении мертвых. То есть произойдет чудо, событие, обратное смерти и тлению, когда Бог полностью реставрирует, восстановит человека в теле. Он подарит ему бытие и подарит ему вечную жизнь, и тело это будет прекрасным и совершенным. В другом послании, апостол Павел к Филиппийской церкви говорит, что Бог уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силой, которой Он действует и покоряет Себе все. Он сотворит новое тело человеку, не подверженное болезням и тлению, хотя личность будет та же, но личность эта будет абсолютно праведной, святой и совершенной. Первое послание Коринфянам, глава 15, и мы читаем с 51 стиха. «Говорю вам тайну. Не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетление, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: «Поглощена смерть победой! Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?» Произойдет уникальное событие, когда Христос вернется. Смерть, главный враг человечества, умрет навсегда. И, наконец, позвольте увенчать наше рассуждение пятым признаком. Когда Христос вернется, Он придет во славе и в сопровождении всех небесных ангелов. Евангелие от Матфея, глава 25, и мы с вами прочитаем стих 31. «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей». Здесь две важных детали в тексте. Первое. Христос придет во славе. Его будет освещать такое яркое сияние славы Божьей, что сиянием своим оно даже затмит свет солнца. Оно ослепит нечестивых, но в то же самое время вызовет чувство восторга, радости и вечного блаженства в душах и сердцах всех искупленных Богом людей. И мы видим, что Христос придет в сопровождении всех небесных ангелов. Все небожители, все жители небес будут сопровождать Его во время этой уникальной спасительной экспедиции. Позвольте выделить в нашей памяти пять ключевых признаков пришествия Христа. Итак, первое, Христово пришествие будет видимым, то есть весь мир это увидит. Во-вторых, оно будет слышимым, то есть мы услышим это событие. Произойдет, как вы помните, глобальное землетрясение в момент встречи с совершенным и святым Сыном Божьим. Третье, Христос придет на землю таким, каким Он вознесся на небеса. Четвертое, Христово пришествие будет сопровождаться воскресением из мертвых, реальным, живым, но не виртуальным. И пятое, Он придет в ярком сиянии славы, и все небесные ангелы придут с Ним. Если вы, дорогие гости нашей телепрограммы, будете помнить и знать эти признаки, тогда никто не сможет ввести вас в заблуждение. И если приходит к вам человек и объявляет себя Иисусом Христом, но вы видите, что действия, поступки и учения его не соответствуют тому, что говорит Священное Писание, знайте, пред вами стоит не Христос, но лжехристос. И сегодня ни один из существующих так называемых Христов в этом мире не соответствует библейским критериям пришествия Христа. Поэтому мы можем с легкостью назвать их лжехристами. Настоящий Христос еще не пришел. Его приход – это событие будущего. И в то же самое время мы знаем, его приход не за горами. И Библия говорит: «Потому и вы будьте готовы, ибо в который час, не думаете, придет Сын Человеческий». Мы знаем, что когда Христос придет, мир разделится. Одни будут погибшими, другие будут спасенными. Христос придет не для того, чтобы погубить людей, но спасти. Но Он придет для того, чтобы погубить грех. И те, кто так полюбили этот грех, что никогда не пожелали с Ним расстаться, погибнут вместе с Ним. Те же, кто полюбили Христа, будут спасены навеки. Вместе с Ним наследует вечность и небесное царство. Так говорит Библия. И о том, в какой группе людей будем мы с вами сегодня решать, и тебе, дорогой друг. Христос говорит: «Потому и вы будьте готовы, ибо в который час, не думаете, придет Сын Человеческий». Но вы спросите: а как же я могу приготовиться ко второму пришествию Христа? Для этого не нужно многого. Нужно только посмотреть на ясные факты Священного Писания. Бог есть. Бог любит тебя. Бог однажды отдал в этот мир Сына Своего на смерть на кресте за грехи твои. И сегодня, если ты верой отдашься Ему, если ты скажешь: «Да, я верю, Боже мой, я верю во Христа, я принимаю Его в свое сердце, я принимаю Его в свою жизнь, я хочу пойти за Ним, я хочу соблюдать заповеди Божьи, я хочу, чтобы Христос вселился в меня, изменил жизнь мою, сердце мое, подарил мне новое рождение, новые мысли, новое мировоззрение, я хочу быть сыном, я хочу быть дочерью Христовой». И вот тогда, когда мы говорим Богу это великое волшебное слово «Да, Господи», в то самое мгновение мы наследуем спасение и вечность. И тогда пришествие Христа – это самое прекрасное событие на свете, потому что тогда мы встретимся не просто с личностью Иисуса, мы встретимся с тем, кто любит нас, как родной отец, кто является отцом нашим, кто желает подарить нам дом на небесах, ибо сам сказал: «Я приду приготовить место вам». И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». Бог любит вас. Он отдал своего Сына на смерть ради вас. Он желает спасти вас. Отдайте Ему сегодня сердца свои навеки, навсегда, и будете спасены в день, когда Христос явится. И да благословит вас Господь.

0: Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его –

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет. Мы и наше окружение.
1: Игнорировать истину опасно.
2: Да брось ты! Забудь ты про этот знак! Кто сказал, что здесь нельзя купаться?
3: Ты что, хочешь сказать, мне нужно спасение? Я не вижу никакой опасности.
4: Смотри, здесь не глубоко. Вода не очень холодная, течение не сильное. Чудо как это, да?
3: Я не преступник. Я уживаюсь с людьми. Даже с тещей. А потом, я верю в существование Бога. Зачем мне спасение?
4: Да посмотри ты, какой знак, этот уже старый. Ну, может быть, раньше здесь и было опасно, но сейчас-то чего бояться?
3: Иисус жил на земле 2000 лет назад. Его слова устарели.
0: Игнорировать истину опасно. Иисус не раз предостерегал об этом людей. Он говорил: «Вы умрете в своих грехах, если не поверите мне».
5: Акулы?
6: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва».

0: Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чьем духе нет лукавства. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет квартет Зарокской духовной академии.

0: Дорогие друзья, сегодня я приглашаю вас следовать за Иисусом.
1: Когда мы по-настоящему доверяем Иисусу, тогда мы соглашаемся с тем, что все, что Он нам предлагает, это лучшее, даже если мы не все понимаем. И тогда мы ориентируем наше поведение не в направлении наших желаний, но в соответствии с волей Божьей. В первом послании к Коринфянам, в 10 главе, в 11 стихе мы читаем: «Итак, едите ли, пьете ли, или иное, что делаете, все делайте во славу Божью». Это значит, все наши действия имеют своей целью прославить Господа. Даже если мы что-то еще недопонимаем, но главное для себя мы уже усвоили, нет никого в этом мире лучшего, за кем мы могли бы следовать, кроме нашего Спасителя Иисуса Христа. Поэтому мы стараемся, чтобы наш внешний вид, наши слова, которые мы употребляем, все наше естество свидетельствовало о том, что мы являемся последователями Иисуса Христа. Наш текст говорит, что все, что мы едим или пьем, все это должно быть во славу Божью. Если Библия называет наше тело святым храмом Божиим, тогда вполне понятно, что этот храм может быть святым, и там могут быть только вещи, разрешенные Богом. Не правда ли? Логически мысли. И ничего не должно разрушать этот храм. Я имею в виду курение, употребление наркотиков, алкоголь и так далее. Все это неизбежно приводит к разрушению нашего здоровья и, следовательно, к разрушению нашего храма. В наше время в христианских кругах принято считать, что умеренное употребление алкоголя – это нормально. Но позвольте мне прочесть вам первое послание к Коринфянам, 6 главу, 9 по 10 стихи. «Или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют? Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царства Божьего не наследуют». Как мы видим, Библия ставит пьянство в один список с другими ужасными грехами. Из этого следует логический вывод, что если мы можем умеренно употреблять алкоголь, это значит, что мы также умеренно можем воровать, умеренно прелюбодействовать и все остальное, потому что пьянство стоит в одном списке с этими ужасными грехами. И если мы не допускаем мысли о совершении в ограниченных количествах одного из перечисленных здесь грехов, то логически я хотел бы спросить, это также относится и к умеренному употреблению алкоголя. Можем ли мы употреблять в пищу все, что нас окружает? Что по этому поводу говорит Библия? В день сотворения первого человека Бог сам, как Создатель, как конструктор наш, определил, что лучше употреблять в пищу. Первая глава Бытия, 29 стих, мы читаем. «И сказал Бог человеку: вот я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя, вам сие будет в пищу». Итак, в первом меню для человека Творец заповедал употребление здоровой растительной пищи. После потопа, в связи с тем, что растительной пищи было недостаточно, Бог разрешил употребление мяса. Заканчивая наше сегодняшнее рассуждение, я хотел бы еще раз напомнить вам, дорогие друзья, что следование за Иисусом иногда включает в себя некоторые трудности для нашего понимания. Однако вместе с апостолом Петром скажем: «Хорошо, если я даже недопонимаю что-то, но к кому мне идти? Кто в этом мире может быть лучший? Кто может мне дать мир? Кто может мне пообещать жизнь вечную? Никто. Поэтому я хочу следовать за Христом. И я еще раз хочу пожелать вам, дорогие друзья, следуйте не за людьми, более внимательно исследуйте Священное Писание. И если сегодня мы говорили о пище, как это важно, помнить правила Божьи. Помните, что первый человек впал в грех только из-за неспособности обуздывать свой аппетит. Сегодня дьявол делать пытается то же самое. Но мы, последователи Христа, мы послушны Ему во всем, точно так же и в вопросах нашего питания. Мы хотим, чтобы наш храм внутренний был чист и свят. Хотели бы вы этого? Будем внимательно исследовать Писание и будем верными Господу исследовать за Ним, куда бы Он ни пошел. Да благословит вас в этом Бог! Аминь.
2: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
3: Бог любит вас и желает вам счастья.
4: Для вас поет Андрей Балкан.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.

0: радиопрограмма.
1: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию телепрограммы «Мастерская добрых дел».
2: Если ты сегодня грустный, пообщаться захотел, для тебя всегда открыта мастерская добрых, мастерская добрых дел.
3: Анна?
4: Здравствуй, дядя Афанасий.
3: Привет, а что ты тут делаешь в такую рань?
4: Да мы с Владиком должны были встретиться. У нас дело важное есть.
5: И какое же, если не секрет?
4: Да я сегодня участвую в конкурсе часов. Владик обещал пойти со мной.
3: Это чтобы тебя поддержать, ну?
5: Да это как сурок в тепленькой постельке. И сноцветный видит.
3: Да что, Марья Ивановна? Что в самом деле? Владик не такой, он человек ответственный. Анна, так, ты самое главное не переживай. Успокойся.
4: Я тогда уж лучше пойду, а то и я опоздаю.
3: Давай.
5: Бедняжка, а? Чего ж Владик-то все-таки не пришел? Афанась Филиппович?
3: Да.
5: А он, кажется, Вадик бежит, а?
3: А, да, счастливый какой.
5: Ага, как будто ничего не случилось.
6: Здрасте.
7: Здрасте.
6: Марья Ивановна,
5: а?
6: Когда Аня придет, вы ей не говорите, где я. Я хочу для нее сделать сюрприз.
7: Мы с Аней договорились встретиться в 8, а я как раз пришел пораньше. Пораньше.
3: Владик, время-то сейчас без 5:09 будет. Анечка давно ушла.
6: Как ушла? Как 9? Ну, их 8.
5: Так твои часы тебя просто обманули.
6: А что я ей скажу?
3: Ну, скажи, как есть, Анечка тебя поймет.
6: Это она.
5: Ну что, Анечка, как конкурс прошел?
4: 2 место получила.
3: А почему так нерадостно?
4: А потому что все пришли с кем-то, а я одна.
3: Всякое может случиться с человеком.
5: Да, конечно же, да Владик хороший, добрый.
6: Прости меня, пожалуйста.
5: Да у него часы на час отстали. А так он пришел вовремя по неправильным часам. Прости его, пожалуйста, видишь, как он переживает.
4: Да я не обижаюсь.
3: Вот и прекрасно.
5: А ты не проспи в следующий раз.
3: Вы знаете, мне это сегодняшнее происшествие напомнило одну историю. Если хотите, я вам ее расскажу.
4: Да, дядя Афанасий, рассказывайте.
3: Итак, однажды прохладным темным вечером Иисус с учениками пришли к Гефсиманскому саду. Обычно в дороге учитель беседовал с друзьями, наставлял их. Но в этот вечер он был печален и молчалив. Видя в его глазах глубокую тревогу, ученики не осмеливались спросить, в чем дело, поэтому все шли в полной тишине. Оказавшись у входа в сад, Иисус позвал с собой 3 учеников – Петра, Иакова и Иоанна. Они прошли вглубь сада, и Иисус сказал друзьям: «Душа моя скорбит смертельно. Побудьте здесь и бодрствуйте со мной». Отойдя немного от них, он упал на колени и стал горячо молиться. «Отче, для тебя все возможно. Сделай же так, чтобы эти страдания прошли мимо меня. Впрочем, не как я хочу, но как ты». И тут ему явился ангел, чтобы укрепить и поддержать скорбящего Иисуса. Тогда Сын Божий стал молиться еще усерднее. После молитвы он вернулся к ученикам и увидел, что они спят. Он сказал Петру: «Неужели вы не могли пободрствовать со мною 1 час? Бодрствуйте и молитесь». И снова отошел и стал молиться, говоря: «Отец, если ты хочешь, чтобы я пережил эти страдания, я сделаю, как ты хочешь». Потом он опять вернулся к ученикам и увидел их вновь спящими. Тогда он сказал им: «Вы все еще спите? Вставайте, пойдемте! Настал час, и Сын Человеческий предан будет в руки грешников». Когда он это говорил, появилась разъяренная толпа людей, и среди них был предатель. Он мог от всего этого отказаться, но любовь, которую он возлюбил людей, победила страх. И Иисус пошел на эту смерть. Марья Ивановна, у этой грустной истории счастливый конец.
7: Дядя Афанасий, расскажите.
6: Да.
3: Не все сразу, самое интересное впереди. Ну, а теперь нам пора прощаться. Дорогие друзья, пишите нам и задавайте ваши вопросы, мы с удовольствием на них ответим. Всего вам доброго, до свидания.
7: Пока.
6: Пока.
1: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес – 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните. Код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
0: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.
8: Господь на Сионе велик, и высок Он над всеми народами.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
9: Для вас поет детский хор «Тропинка».

0: Библейский словарь «Слово Твое». Читают Ирина Кириченко и Алексей Лысаков.
1: «Ибо воля Божия есть освящение ваше, ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости».
2: Освящение – божественное действие, позволяющее верующим людям уподобляться святому Богу в мыслях, словах и поступках. Освящению предшествует покаяние грешника и его оправдание Богом на основании веры в спасительную жертву Христа. Согласно первой главе первого послания Петра, Святой Дух освящает верующих для послушания Иисусу Христу. Он обновляет наш ум, вписывает в наше сердце Божий закон любви и дает нам силу жить святой жизнью. Благодаря этому мы становимся причастниками божественной природы и получаем заверение в спасении. В 6 главе послания к римлянам апостол Павел призывает верующих побеждать грех силой Божией. «Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. И не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности». Важно помнить, что освящение, как и оправдание, не заслуга человека, но дело Божье, принятое через веру.
1: «Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа».

В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Полезная минутка. В студии врач-терапевт санатория «Наш дом» Наталья Назарова.
3: Добрый день, дорогие друзья! Мы с вами сегодня продолжаем наши небольшие передачи по поводу тех простых советов, которые мы можем применять при некоторых заболеваниях. Сегодня наша тема будет о гипертонической болезни, то есть о состоянии, сопровождающемся повышенным артериальным давлением.
2: Полезная минутка.
3: Как правило, при этом состоянии мы применяем травы, которые обладают успокаивающим эффектом и легким мочегонным эффектом. Это травы такие, как валерьяна, пустырник, ортосифон и боярышник. В нашей прошлой передаче мы говорили о том, что боярышник, как правило, мы завариваем отдельно, потому что для того, чтобы он хорошо заварился, ему нужно настояться хорошо. То есть лучше его заваривать в термосе. А остальные травы можно заваривать вот в таком вот чайнике, который занимает объем примерно 700-750 мл. Для того, чтобы взять необходимую дозу этих трав, мы берем десертную ложку. Потому что валерьяна и пустырник – это травы, которые чуть-чуть похожи по действию. Поэтому мы берем неполную дозу каждой из этих трав. Десертную ложку. Валерьяна – десертная ложка. Пустырник – тоже десертная ложка. Следующее. Ортосифон – десертная ложка. И, наконец, боярышник, который лучше заварить отдельно, но его мы советуем брать в количестве 1 столовой ложки. И теперь мы этот чайник заливаем водой. Если вы заливаете боярышник отдельно, то потом просто он у вас настоится несколько часов, и вы можете его влить в этот чайник. И у нас с вами получается количество чая на один день. Потом мы советуем его пить по 1 стакану 3 раза в день. Обычно до еды.

0: Хочу сказать, что так же, как и в прошлый раз мы говорили при сердечных заболеваниях, фитотерапия не является основным методом лечения гипертонической болезни. Потому что обязательно нужно изменить свое питание и изменить вообще свой образ жизни. Гипертоническая болезнь, она относится к заболеваниям, возникающим вследствие неправильного такого излишнего употребления жирных продуктов, излишнего употребления животных продуктов и большого количества соли. Поэтому мы советуем снизить количество всех этих продуктов в питании, особенно животных жиров и соли. Но если говорить о соли, то лучше всего ограничить ее в день количеством 1 чайная ложка. Примерно так вот, без горки, 1 чайная ложка. Это максимальное количество, которое должно входить во все. То есть в те продукты, которые вы уже готовите, в те продукты, которые вы уже покупаете. Рассчитывайте так, чтобы вы могли сами добавлять эту соль в пищу. Но при всем при этом обязательно употреблять еще и воду, потому что если воды нет, то кровь она сгущается, и это уже ведет за собой другие проблемы. Более густую кровь ее сложнее проталкивать по сосудам. Лучше для организма, когда она будет достаточно жидкой. Поэтому, если вы пьете воду, и если вот вы, например, принимаете такой чай, в который входит ортосифон. Ортосифон – это легкое мочегонное средство. То в этом сочетании вода лишняя, она не будет задерживаться в организме и будет выводиться. Кроме того, в питании очень важно увеличить количество продуктов, богатых клетчаткой, которые препятствуют повышению холестерина и выводят его из организма. Это продукты растительные, неочищенные растительные продукты. Очень важно еще обращать внимание на отдых, своевременный отдых и на решение проблемы стресса. Помните, что это очень важный момент. И фитотерапия в этих условиях, когда вы будете обращать внимание на эти принципы, то она будет иметь свой хороший эффект.
1: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
2: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
1: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
2: Славьте Господа! Ибо вовек милость Его.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: В эфире программа «Тайна жизни».
1: Здравствуйте! Сегодня мы будем говорить об исторических и археологических свидетельствах в пользу достоверности того, что содержит в себе Священное Писание. А наш собеседник – филолог, магистр богословия Олег Владиславович Воскресенский. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Ирина.
1: Олег Владиславович, кому же прежде всего адресованы вот такие подобные свидетельства? А почему я задаю вам такой вопрос? Один из хасидских мудрецов говорил: «Я не могу понять просвещенных людей, которые, когда заходит разговор о вере, без конца требуют ответов, как на суде. Для того, кто верит, нет вопросов. Для того, кто не верит, не может быть ответов».
2: Ну, ответ этому хасидскому мудрецу, в ответ на его недоумение, содержится у христиан. «Ибо нам, следующим за Христом, его ученикам, он оставил свидетельство, в которые мы можем верить или не верить, удостаивать их своего доверия или не удостаивать». Вот поэтому-то и встреча наша с вами посвящена поиску свидетельств достоверности того Писание, которое нам оставил о себе Христос, о своей жизни на земле, о своей казни, смерти и воскресении.
1: Могут ли неверующего человека убедить, тем не менее, вот какие-либо вообще свидетельства?
2: Свидетельства, наверное, могут привести человека, подвести к разумному отношению к вере, не как в сфере эмоций или традиций, или какого-то национального творчества, или какой-то отвлеченной философии, а к тому, что это имеет отношение вера, и вера в Бога имеет отношение к реальной жизни. Что события эти и библейские события происходили не в каком-то там духовном измерении, в каком-то там особом пространстве, до которого нам дела нет и которому до нас дела нет. Мы живем в реальном мире. Имеет ли вера отношение к миру реальному? Исторична ли она? Происходили ли эти события, к которым мы обращаемся в Священном Писании, реально в человеческой истории? Библия, как исторический документ, пишет философ Давид Нобель, письменное слово. Иисус Христос, живое слово, являются двумя краеугольными камнями христианского мировоззрения. Чтобы развеять христианское мировоззрение, христианское учение, необходимо лишь разрушить его исторические основания. Вера христиан исторична. Она покоится на историческом основании.
1: То есть и поэтому нам очень важно эти исторические основания, и в том числе археологические, как-то вот, чтобы они были.
2: Да, чтобы... Дело не в том, чтобы они были, они и так есть. Дело в том, чтобы мы о них знали, чтобы они стали частью нашего достояния, чтобы мы могли к ним апеллировать, мы могли к ним обращаться, полагаться на них. А они и так есть. Факт – это такая вот вещь очень упрямая. Да? Вот казалось бы, с точки зрения этого только что приведенного высказывания, если вера покоится на фактах, чтобы ее развеять, надо только развеять эти факты. Но факты – вещь упрямая, они есть. Да, казалось бы, как соблазнительно. Вот только разделаться с ними. А они есть, они никуда не деваются. О них можно забыть, можно сделать вид, что их не существует. Но честное отношение к действительности, к реальности, заставляет человека и более серьезно отнестись к остальному, содержащемуся в этой книге, учению и философии, и богословии, и пророчеству, и так далее. Применить, то есть, к своей реальной жизни.
1: Какие же у нас есть независимые вот такие свидетельства после того, что...
2: Прежде чем мы перейдем к свидетельству независимому, давайте еще вспомним, что для нас значат эти свидетельства для людей верующих. Мы говорили о том, какое влияние они могут оказать на человека неверующего. Для человека верующего это еще и императив самой Библии. Будьте всегда готовы всякому требующему у вас отчета в вашей вере, в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением. Что значит с кротостью и благоговением?
1: Эти слова записаны
2: в первое послание Петра 3:15, да? Это заповедь, которая оставлена нам, верующим во Христа, в отношении этих самых свидетельств. Эти свидетельства должны... Мы должны представить эти свидетельства людям.
1: То есть и сам
2: людям,
1: Бог заинтересован в том, чтобы знали
2: мы
1: об этом.
2: Знали.
1: Могли дать любому ответ достойный.
2: Да, не заставлять человека поверить в то, во что верите вы, не за уши тащить его в церковь, не насиловать его волю, а представить ему факты, свидетельства, с тем, чтобы это самое важное в своей жизни решение человек принял разумно, ответственно, лично и осведомленно. тогда и в вере своей он будет стоять тверже и делиться с нею охотнее и
1: даже увереннее.
2: Увереннее, да. Совершенно правильно. Увереннее. Потому что если вера человека лишь эмоциональна, это вот такое чувство какое-то внутреннее, нежное, интимное. Как я им поделюсь с другим? У одного оно есть, у другого нет. Его я сам испытывал. Вот вчера испытывал, завтра не знаю. Сегодня придет. Если это эмоционально, то оно и неуловимо, и делиться им трудно. При этом я, конечно, не хочу сказать, что только этими фактами можно и нужно и должно приводить людей к Богу. Конечно, нет. Господь приводит к себе людей путями неисповедимыми, множеством путей и через чувства. И за компанию просто люди приходят к Богу. Вот приходят в церковь поначалу.
1: За
2: потому
1: компанию
2: что?
1: Просто посмотреть,
2: что это за люди там такие собираются.
1: А почему они в этом так заинтересованы? Да?
2: Почему
1: они туда ходят?
2: А что это такое в этих людях особенное? И вот как бы сначала придя в церковь, уже в церкви люди узнают о том, кто, что и кто делает этих людей такими особенными.
1: И почему эти люди верят?
2: Да, и в кого, и почему, на каком основании, совершенно верно. И обстоятельства иногда заставляют человека, подвигают к вере. Иногда трагические обстоятельства, иногда радостные обстоятельства. Но ведь и обстоятельства меняются. Вот они сегодня есть, а завтра уже и нету. Вот сегодня они побуждают, а завтра вроде уже и не побуждают. Изменились обстоятельства, да? И компания делала такое. Сегодня есть, завтра все разъехались, там, не знаю, поссорились, да мало ли что. И эмоции, чувства, очень такое летучее дело. Факты, с другой стороны, это такая вещь, которая вот если они есть... то они есть. И никуда они не денутся. Не обязательно с ними постоянно вот носиться везде. Если они не нужны, пусть лежат. Когда они нужны, к ним снова можно обратиться. Они лежат на том же самом месте. Их только еще больше стало за это время. Да? Поэтому, если наша вера покоится не только на эмоциях и традициях, и то, и другое очень важно и очень красиво, и существенно, и истинно, но и на фактах, кроме того, на свидетельствах, тогда... Вот как мы с вами и говорили, люди и в вере своей стоят тверже и делятся ею с другими гораздо увереннее. Поэтому, наверное, и имеет, и обретает смысл вот эта заповедь, да, свидетельствовать о своей вере с кротостью и благоговением, не насилуя человеческую волю, а представляя факты и предоставляя человеку.
1: Это очень важно.
2: Да,
1: это...
2: также ведь уважительно Господь относится и к нам с вами. Он нам предоставил свидетельство своего бытия в этом мире, своей любви.
1: В себя верить, хотя он очень хочет.
2: Он очень хочет, но уважает нас с вами.
1: Да, он уважает нашу свободу. Итак, сколько же есть таких, как много таких свидетельств внешних? О чем говорится
2: в Священном Писании? Мы говорили до сих пор о внутренних свидетельствах Библии, она свидетельствовала о себе количеством копий, точно.

0: к евангельскому тексту. Устоит ли он? Возьмем для примера, ну, любой можно текст евангельский взять, что бросается в глаза, когда читаешь Евангелие. Его историчность, количество конкретных исторических лиц, географических названий, дат, определенных дат, когда происходили эти события. Вот у меня перед глазами Евангелие от Луки, начало 3 главы. В 15-й год правления Тиверия Кесаря, когда Понтий Пилат начальствовал в Иудее, значит, 15-й год. Не когда-то там, давным-давно, при царе Горохе, да? Нет, конкретный Тиверий, конкретный Кесарь. Когда Понтий Пилат начальствовал в Иудее, не за лесами, за морями, в 39-м царстве, в 30-м государстве, в Иудее, Ирод был четвервластником в Галилее, Филипп, брат его, четвервластником в Итурии, Троханицкой области, Лисаний четвервластником в Вавилинее, при первосвященниках Анне, Каиафе. Зачем?
1: Лука очень детально и подробно описывает, где и когда.
0: Казалось бы, посвящено его повествование жизни одного человека. Он привлекает такое количество исторического материала. Зачем? Фредерик Брюс, замечательный историк, пишет об этом. Писатель, подобным образом соотносящий свое повествование с широким контекстом мировой истории, призывает беду на свою голову, если он при этом не слишком щепетилен. Поскольку критически настроенные читатели его получают столь обширную возможность уличить его в неточности. Лука берет на себя такой риск и с честью выдерживает испытания.
1: Лука был ученым, скажете,
0: Лука был,
1: да?
0: Историком, как видно, и великолепным историком.
1: И он понимал, для чего и почему ему это нужно и важно.
0: Ему это важно, чтобы нам была ясна историчность этих событий, что эти события не умозрительны, это не философия, не богословие, хотя через нее и философия, и богословие становятся обоснованными. Это не мудрствование каких-то эзотерических мудрецов и философов. Это реальные события реальной жизни. Сколько раз евангелисту Луке и другим авторам Евангелия предъявлялось обвинение в том, что один из центральных персонажей повествования евангельского, Понтий Пилат, отсутствует в древнеримских документах. Казалось бы, скандал. Как же так? Такое видное лицо, римский наместник в Иудее, и вдруг
1: то
0: не
1: есть,
0: упоминается.
1: Этот человек не упоминается в источниках римских?
0: Римских документах. Как же так?
1: Может быть, это не столь значительное лицо было?
0: Или, может быть, вымышленный персонаж, и вся эта история вымышлена о нем. То есть он, кстати, упоминается в более поздних документах, но только в связи с этой конкретной историей. А стало быть, он как бы часть этой истории, вот он вместе с ней и путешествует из документа в документ. Вы помните, о ком идет речь, да? В белом плаще с кровавым подбоем 14 числа весеннего месяца Ниссана в крытую колоннаду дворца Ирода Великого вышел пятый прокуратор Иудеи, всадник Понтий Пилат.
1: Булгаков,
0: вот. И Маша, о нем и писал Михаил Афанасьевич Булгаков. Вымышленный персонаж или истинное историческое лицо? Вымышленный, говорили скептики долгое время, пока на берегу Средиземного моря при раскопках города Кесария не был обнаружен удивительный строительный блок, камень с надписью на нем. «Понтий Пилат, наместник в Иудее, посвятил народу Кесарии храм в честь Тиберия». Тот самый Понтий Пилат.
1: Мы уверены, что это именно о том самом Понтии Пилате.
0: В том же самом месте. Там один был наместник в Иудее в это время. Их не несколько было под одним и тем же именем. И вне какой-либо связи с историей казни над Христом. Совершенно независимый источник. Вот если
1: исполняется как пророчество Иисуса Христа. Если люди будут молчать, камни вопиют.
0: Камни вопиют. Совершенно верно. Камни вопиют. Другой персонаж. Каиафа. Первосвященник, лицо такое видное,
1: это
0: значимое.
1: Это человек, который был непосредственно заинтересован в казни Иисуса Христа.
0: И присутствовал, да, на этой казни. Почему от нем-то никаких следов? Ну, как сквозь землю провалился. И видное лицо-то, казалось бы, подлинное или вымышленное? Ну, чтобы выкопать из-под земли персонаж такого значения, тут уже, понятно, лопаты мало, тут нужен целый экскаватор. И экскаватор нашелся. Выкапывал он, правда, не Каиафу, а выкапывал он траншею под фундамент какого-то дорожного сооружения в окрестностях Иерусалима. Дело происходило и провалился в подземную известковую пещеру, провалив ее свод, в пещеру и в своде, под сводом этой пещеры, в нишах, в стенах этой пещеры, было обнаружено 12 небольших ящиков, мраморных и глиняных, керамических ящиков, 6 разбитых, 6 целых, но все разграбленные, к сожалению, там уже кто-то побывал в этой пещере. И на одном из этих ящиков, это урны, называются они ассуарии или по-русски косницы, то есть это урны для вторичного перезахоронения останков жителей Иудеи того времени. И Рима того времени обычай недолго просуществовал, около 100 лет.

0: Временные рамки нам известны. И на стенках одного из этих ассуариев археологи прочли надпись «Иосиф Каиафа». Наш старый знакомец. Угу. Тот самый первосвященник Каиафа. Это была его родовая усыпальница, который присутствовал на казни над Христом. Вполне конкретно там были, историческое лицо.
1: Предполагают, что там были его останки, да?
0: Да,
1: перед захоронением.
0: То есть понятно, что тело человека в такой небольшую урну не помещалось бы. Тело умершего предавалось земле. И причем до захода солнца оно должно быть предано земле. Ввиду высокой температуры и низкой влажности в течение года тело иссыхало, оно состоит из воды, главным образом человеческое тело. Через год останки, то есть кости, помещались вот в такое, на постоянное уже захоронение, в небольшой ассуарий и помещались в родовую усыпальницу.
1: Такой вопрос можно еще на встрече?
0: Конечно.
1: Не могли ли эти надписи, ну, допустим, и Понтия Пилата, и Иосифа Каиафы, ну, каким-то образом быть написанными позже?
0: Да, этим занимается наука археология, которая идентифицирует надписи, в частности, и каждый артефакт, все, что добывается из-под земли, его достоверность доказывается целым комплексом археологических методов. Их много, на самом деле. И это называется перекрестный метод, когда используется целый перечень методов, и их датировка должна совпадать. Только тогда этот артефакт признается идентифицированным по времени. Если датировка не совпадает, у них очень разные бывает разброс по точности, да, там, не знаю, изотопный метод дает в одних случаях точность до 60 лет, в других случаях чуть не до 600, в зависимости от материала и так далее, и так далее. И он дает некий разброс, если параллельный метод, допустим, метод графический по тому, как исполнена надпись, совпадает с этим, вот это уже два совпадения. И таких методов несколько. Если они совпадают, тогда датировка признается достоверной. В этой датировке не сомневается никто. Это подлинный ассуарий, подлинная костница того самого Каиафы, о котором идет речь в Евангелии.
1: А где находятся сейчас эти находки?
0: Они находятся в частных, в большинстве случаев, в частных коллекциях, но к ним доступ имеется, к свидетельству, к документам археологов, которые освидетельствовали все эти находки, доступ имеется, и каждый, кому это интересно, может приложить усилия, понятно, да, надо получить доступ в эти музеи и удостовериться в том, что они есть. И, кстати, они не хранятся там под секретом, под семью замками, они публикуются в журналах, они публикуются в солидных изданиях, к которым могут обращаться простые смертные и получать удостоверение из вполне солидных источников научных, причем не обязательно занимающихся христианской там, библеистикой и так далее. Этим занимаются археологи, в том числе люди неверующие.
1: Вот я хотела как раз спросить, археологи, они заинтересованы, собственно, в нахождении подобных вещей? Или это независимые эксперты, и им все равно, что раскапывать, где раскапывать? Вот просто нашли, ну и как-то вот подтверждается.
0: Чем, как мы говорили, уже занимается археологическая наука? Она берет некий текст, будь то текст записок Галльских войн или текст нашего с вами Евангелия, изучает его, находит место расположения, где эти события предположительно происходили, и производит там раскопки. Когда производятся раскопки, неизвестно, эти артефакты докажут, опровергнут, подтвердят или уточнят текст Евангелия. Дело только в том, что до сих пор все, без исключения, находки, артефакты подтверждали. И у нас есть на этом основании вера в то, что и будут подтверждать. Уже 250 лет существует почти наука археологии, в том числе и библейская археология существует уже не первое столетие. Все без исключения факты подтверждают, не противоречат тексту Евангелия. То есть это исторический документ.
1: Раскопки подобного рода вот для подтверждения текста Священного Писания Нового Завета ведутся на территории Палестины, да?
0: Да, естественно, там, где и происходили эти события.
1: Каждый ли может поучаствовать в таких раскопках?
0: Ну, вообще говоря, наверное, средства таких путешествий дальних не всем доступны, но я знаю археологические сайты на интернете археологов, которые каждый год набирают к себе в партии археологические добровольцев и приглашают каждого приехать и своими руками выкопать столько доказательств достоверности Евангелия, сколько вам будет достаточно.
1: Да. В этих раскопках участвуют зарубежные археологи или наши российские тоже?
0: Все больше и больше российские. Понятно, что в течение 20-го столетия российская библейская археология отстала от большинства
1: не было
0: других
1: заинтересованности.
0: Да, да, согласитесь, Советский Союз не выражал большой заинтересованности в участии в таких раскопках, потому что понимал, к чему они приведут. Но и в 19 столетии, и теперь вот в нашем 21 веке ничто не мешает, и все больше и больше историков, и археологов, и историографов обращаются к этим материалам и производят эти раскопки, и мы к ним можем обращаться уже сейчас.
1: Кто эти ученые? Вы можете назвать имена?
0: Да, вот давайте по памяти, наверное, Миллер Бёрроуз – это американский историк, Уильям Рэмси, ныне покойный уже, британец, Шервин Уайт – тоже американец, Глюк или Глюик, израильский археолог, которому принадлежит крылатая фраза о том, что у Библии замечательная память. Библия действительно помнит очень много и очень точно. Нельсон его зовут, Нельсон Глюик. Ни одно археологическое открытие еще никогда не вступало в противоречие с фактами, упоминаемыми в Библии. Вот это его утверждение. Таким образом, историки вполне независимы. Вот, кстати, Шервин Уайт, о котором я упомянул, он не занимается собственной библеистикой. Он специалист по римскому праву. Он изучает римское право. На основании какого документа, вы думаете, он изучает римское право? На основании документа, который только мечтать в своих руках может археолог. Самый достоверный. Мы с вами рассматривали свидетельство достоверности этого текста, этого исторического текста на наших предыдущих встречах. Понятно, что если археолог хочет обратиться к тексту достойному доверия, подтвержденному самым большим количеством копий, самыми древними копиями, самой точной передачей текста, он, понятно, обращается к тексту Евангелия. Книга Деяний для него бесценный исторический материал.
1: То есть он изучает право?
0: Изучает римское право на основании исторического документа, который подробные сведения о практике римского права содержит.
1: И что, более чем в «Деяниях апостолов» нигде не содержится подобной информации?
0: Подобная содержится, и она сомнительна, потому что дошла до нас в меньшем количестве копий, дошла до нас с меньшей точностью передачи текста, в более поздних копиях. А этот документ дошел до нас в самом достоверном виде. Поэтому историки и обращаются к нему не только изучающие, собственно, Библию, библеистикой занимающиеся, но и историки, занимающиеся как бы светскими вопросами, что ли, не вопросами веры.
1: В Ветхом Завете тоже есть много исторических каких-то вещей, персонажей, мест. Есть ли подобные археологические подтверждение тому, что происходило в Ветхом Завете?
0: Хороший вопрос. Очень часто спрашивают, ладно, это как бы относительно недавняя часть библейской истории, всего 2000 лет. А как насчет Ветхого Завета? Может быть, Новый Завет историчен, а Ветхий представляет из себя сборник мифов, легенд, нравоучений, нравоучительных историй, в частности, история Содома и Гоморры, вспомним ее. Ведь города эти не были найдены.
1: Эти города были уничтожены по воле Божьей.
0: Да, согласно Библии, 18-19 главе книги Бытия, эти города были уничтожены. Но почему же тогда ни на древних картах никаких следов этих городов не существует, ни современная археология не может найти никаких их даже останков? Может быть, это вымышленная вся эта история? Ну, такая притча, да, о том, как надо себя вести, как не надо себя вести, да, и что будет с теми, кто будет плохо себя вести. Так думали многие, пока в северо-западном углу сирийской пустыни при раскопках царства Эбла не были обнаружены археологом останки. Вот счастливый день был в жизни археологов. Представьте себе, нашли не дворец, не крепость, не храм даже, а городскую библиотеку с 20 000 глиняных табличек. Вот археологи обеспечили себя чтением, да, на долгие годы. 20 000 глиняных табличек, на которых мелким-мелким убористым почерком были описаны события тех времен. И как ни в чем не бывало, подробнейшим образом описываются живейшие торговые отношения, которые существовали между царством Эбла и городами Содом и Гоморра. И датируются эти таблички 2500 годами до Рождества Христова, то есть как раз перед временами патриарха Авраама. И время совпадает, и место совпадает. Ну, правда...
1: А на тех местах, вот где были, предположительно, эти города, удавалось археологам что-либо найти?
0: А вот о месте городов, да, о месте городов до сих пор продолжаются споры. А где же тогда эти города? Вот скептиков тоже эта находка угомонила ненадолго. Они вот говорят, ладно, это упоминание о городах. А где сами-то города? Такие были видны города, там улицы, дороги, крепости, стены. И вдруг исчезли. Куда же они подевались? И в этом смысле мне все чаще напоминают и подсказывают, не пора ли вводить в оборот и в научный обиход сведения о недавно найденных, буквально несколько лет назад, найденных на дне Мертвого моря останках двух городов. соседствующих городов, тоже вот и с улицами. Понятно, что на дне Мертвого моря. Это самый соленый водоем на свете, да, это едкая среда, поэтому археологические раскопки вынуждены ученые проводить прямо в воде, ничего на свет Господень поднимать нельзя, все рассыпается тут же в прах. Поэтому очень тонкое дело, очень дорогостоящее, очень медленное дело подводной археологии, да еще в такой среде. Но что уже археологам удалось сделать, это произвести анализ наслоений, покрывающих эти останки. И результаты были опубликованы. Они-то и подвигли многих ученых к тому, чтобы выдвинуть эту гипотезу о том, что это Содом и Гоморра. Потому что, во-первых, обнаружился толстенный слой пепла. То есть эти города когда-то серьезно горели.
1: Было извержение вулкана, да, колоссальное?
0: А вот вулканов в тех местах никто не упомнит. Вот. А пепел был. Значит,
1: то
0: они,
1: есть откуда-то с небес? Откуда,
0: видимо, эти пепел? Города горели, и, что замечательно, в этом пепле обнаружены, как было сказано, вещество, не характерное для данной местности, а именно сера. Откуда на дне Мертвого моря сера? Да? Причем в капельках, в гранулах. Она так и застыла в пепле. Вот на основании этих пока предварительных раскопок многие, некоторые ученые и поторопились назвать эти города Содомом и Гоморрой. На мой взгляд, это пока что гипотеза, но очень-очень правдоподобная гипотеза. Вот когда эти раскопки будут произведены в более полном объеме, мы, может быть, и узнаем, каким именно образом Господь, как сказано, ниспроверг города сии и всю окрестность сию. Может быть, действительно ниспроверг, погрузив их на дно Мертвого моря. Это пока гипотеза.
1: Каким выводом приводят ученые и приходят ученые вот в результате подобных открытий?
0: Ну вот некоторые из этих выводов мы уже сегодня приводили. Это ученый израильский Нельсон Глюек говорил, да, о достоверности текста. Наш соотечественник, архимандрит Антонин, настоятель русской миссии в Палестине, произвел раскопки на территории русской миссии и доказал, что, например, древняя стена когда-то проходила гораздо ближе к центру города. И храм Гроба Господня, в котором православные всего мира, христиане всего мира уже 15 столетий поклоняются этому месту, не случайно находится сейчас в пределах городской стены. Ведь многие говорили, раз он в пределах городской стены, значит, это не то самое место. Значит,
1: кстати, это место тоже считается достоверным? Верным.
0: Да, ну, теперь благодаря тому, что архимандрит Антонин Капустин произвел вот раскопки, как археолог произвел раскопки на территории русской миссии еще в 19 столетии, эти сведения были опубликованы, было доказано подлинность этого места, что стена городская была позже построена гораздо, ну, город вырос, понятно, и та стена, которая существует сейчас, она находится за пределами, она включает в себя этот храм. А на самом деле, в те времена он находился внутри города, поскольку это было городское кладбище. Кладбище в те времена, в пределах городской стены никто никогда не строил, понятно. И вот наши археологи, ну вот 19-е столетие приходится вспоминать, и археологи британские, Уильям Рэмси писал о том, что история в изложении Луки является непревзойденной по ее достоверности. Лука – историк самого высшего разряда. Вот мнение ученых. Миллет Бёрроуз приглашает каждого присоединиться к его партиям. На интернете можно записаться к нему в археологическую партию и добровольцем поработать. И самим добыть те свидетельства, которые, может быть, кому-то необходимы. Свидетельства Шервина Уайта мы уже приводили, историка, занимающегося римским правом. И так далее, и так далее. Эти свидетельства... Ну, наверное, еще одно свидетельство мне хочется упомянуть. Это свидетельство отца Александра Мени, нашего соотечественника и почти современника. Повествования евангелистов подтверждаются и дополняются античными иудейскими авторами, а также открытиями современных археологов. На основании этого мы вполне можем с вами сделать вывод о том, что этот документ исторически достоверен не только по своему внутреннему свидетельству, но и по свидетельству внешнему, независимому, по тем фактам, артефактам, которые они называются, вещественным доказательствам, которые добывает современная наука.
1: Олег Владиславович, спасибо за интереснейшую беседу. Мы продолжим разговор в следующей передаче. Дорогие друзья, до сих пор мы приводили свидетельства в пользу новозаветного текста. В следующий раз мы обратимся к событиям, описанным в Евангелии, и посмотрим, насколько они достойны нашего доверия. Всего вам доброго, до свидания.
2: Вы слушали программу «Тайна жизни».

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Иаковлева.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Поэзия судьбы.
2: Поэзия есть искание и нахождение высшей жизни, доступной человеку. Дмитрий Шаховской.

0: робкой веры первый взмах крыла, и душа просторы обрела. Пусть полет не смел и не уверен, и еще пугает высота, но небес безоблачно доверие, и ушла из сердца пустота. Ведь его переполняет свет, солнце правды, ветер вдохновения, безграничность вечного прощения, обещание будущих побед. Всегда интересно, как рождается в душе поэзия? Как впервые человек слышит сердцем зов неба? Как вера, проходя сложный путь испытаний, крепнет и озаряет судьбу? Судьба Натальи Щегловой в стихах и в жизни, которой не угасает небесный свет, уготовил ей непростой жизненный путь. В суровых северных условиях, где она родилась, закалялся характер. Пример отца придавал силу духа. Глубоко верующая семья помогала выбрать верный путь. Но в те времена религиозные убеждения приходилось отчаянно защищать. Для взрослого человека и то эта ноша порой казалась невыносимой. А что уж говорить о детской душе?
1: Тогда ты, ребенок, попадаешь в этот расколовшийся мир. Дома ты видишь и наблюдаешь, как Бог действует в жизни твоих родителей. И как они получают ответы на молитвы, приходишь к нормальным людям и видишь, что большинство людей смеются над этим, называют это глупостью. Для ребенка пережить вот этот конфликт — это просто что-то страшное.
0: Первым серьезным испытанием для верующего сердца Наташи стало вступление, вернее, отказ от вступления в пионер. Любимая учительница, которой девочка бесконечно доверяла, стала ее палачом.
1: И было очень больно вдруг в третьем классе наблюдать ее поведение, совершенно неожиданное для меня. Я сказала ей, что я не могу вступать в пионер. Она спросила, почему. Ну, поскольку дома мы этот вопрос с папой и с мамой обсуждали, я уже понимала, почему я не могу. То есть мама и папа мне сказали: «Наташа, ты можешь вступать в пионеры? Ты можешь вступать в пионеры? Но только пионеры делают очень много хорошего. Но только то плохо, что эта организация, она отрицает существование Бога. И ты прочитай клятву, которую дают юные пионеры. Вот посмотри, клятва хорошая. Ты можешь ее, эту клятву, принять. Но клясться человеку в чем-то — это очень рискованно. И это против библейского учения. Действительно, Иисус в Библии, написано об этом, говорит: «Не клянитесь ничем, потому что вы люди, вы не можете гарантировать верность. Не клянитесь ничем».
0: После долгих уговоров учительницы и принципиальном отказе Наташи ее стали подвергать всеобщему осмеянию. Ее травили, как загнанного зайчонка. Ребята дразнили богомолкой, сектанткой. Но что может десятилетний ребенок ответить на такое? Ей было страшно.
1: Ну и что произошло? О, я потом молилась Господу, чтобы Он не заступался так за меня. Я так потом плакала, и я так жалела, что все так получилось. Может быть, это не имеет отношения к тому, что она сделала, а может быть, имеет. Но буквально через 2 недели, в мае уже, мы пришли в класс, и почему-то нет Клавдии Григорьевны. И к нам пришла завуч и сказала: «Клавдия Григорьевна лежит в больнице, она не придет. Сегодня с вами уроки будет проводить другая учительница. Клавдия Григорьевна заболела сахарным

0: Наташа очень переживала за любимую учительницу. Потом, спустя какое-то время, она вернулась в этот город и первым делом навестила ту, которая оставила неизгладимый след в ее жизни.
1: Когда я увидела ее, она вышла уже такая постаревшая, и она меня сразу узнала. И она говорит: «Наташа, это ты?» Вот, и она заплакала. И мы посидели вместе, она меня угощала. И я, когда она плакала, вот я пила чай, она плакала. И я тогда подумала, что, наверное, она вот все-таки мучается, вспоминает вот это все. А я поставила чашечку, телевизор работал, и она говорит: «Ты на меня не смотри, ты смотри, смотри телевизор, Наташа». Вы знаете, вот я не могла, конечно, смотреть телевизор, и не могла с ней откровенно поговорить и сказать, что я не сержусь. Вот, я так в окно мимо нее глядела, а она поплакала, слезы утерла, стала спрашивать об оценках. Вот я ей стала рассказывать, как там на Камчатке эти годы я провела, но мы молчали об одном и том же.
0: Каменный склеп над лозою доверия, тяжкой обиды власть. Прощенье друг друга — часть смирения, самая его нелегкая часть. Первый закон сотворения чуда, веруя, сделай шаг. Прощать — это значит поверить друг другу, а не просто выбросить белый флаг. Но это было только начало. Впереди был комсомол, не менее тяжелый опыт, опыт выбора – остаться с Богом или дать клятву на верность делу компартии. Потом Наташа училась в пединституте на вечернем отделении в Алма-Ате. Она не могла сидеть на шее у родителей и поэтому пошла работать экскурсоводом в зоопарк. Отец передал дочери всю любовь к животным, присоединив к ней много знаний. Но и тут, среди фауны, где, казалось, можно чувствовать себя в безопасности, Наталье Щегловой вновь предстояли испытания на прочность.
1: Работаю экскурсоводом, и учиться мне очень нравится. С большим упоением я училась. И когда я вожу экскурсии по зоопарку, и вот доходим до обезьян. Но я, как человек искренне верующий, а вы представьте себе, что такое рубеж 70-х, 80-х, то есть вот это 81-й год, когда я впервые водила экскурсии. Доходим мы до обезьян. Я начинаю им рассказывать о приматах. И после того, как я все основные данные излагаю, все, что положено, где обитают, чем питаются, и вот я начинаю говорить о том, что Дарвин, он после того, как изложил свою гипотезу, через несколько лет пришел в ужас, сам опроверг эту гипотезу, отрекся от этой гипотезы, но теперь ее преподают в школе как факт исторический. На самом деле это неправда. Господь сотворил человека. Человек – образ и подобие Божие. И, конечно, не могли смириться с этим слушатели, и на меня пошли жалобы.
0: В один непрекрасный день приехал «Черный Волга» и последовали разбирательства. Наташа была шумом изгнана из экскурсоводов и переведена в дворники. Она считает это большим благословением, так как получила возможность учиться на дневном отделении и продолжать научные наблюдения за своими питомцами. Но самое главное, она получила закалку, выдержку и поддержку Господа.
1: Сейчас другое время. Вот мои дети учатся в христианской школе. Я говорю мужу всегда: «Ты понимаешь, какое это счастье? А наши дети школьный день начинают с молитвы. А наши дети, представьте себе, учат в школе закон Божий. Они произносят это вслух, они зубрят это дома. Я слушаю и думаю: Боже!» Вообще, какое счастье!
0: Времена меняются, и мы меняемся вместе с ними. Но, тем не менее, у наших детей есть другие искушения. Но если присутствует в сердце Господь, Он поддержит и поможет сделать верный шаг. Жизнь – бесконечная условность, но в лабиринтах бытия разгадка словно луч в пещере. Есть выход – дерзновением веры преодолеть самих.

0: программе прозвучали стихи Натальи Щегловой.
1: Воскликните Господу вся земля!
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Так написано.
2: В студии священнослужитель Александр Панков.
3: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы приступаем к исследованию 14 главы послания к римлянам, где апостол Павел затрагивает тему об отношениях между христианами. Хочу сразу сказать вам, что всякие разделяющие признаки в церкви противоречат Евангелию. На кресте Иисус упразднил всякую вражду, все барьеры устранил, всякое разделение между святым Богом и грешным человеком, а также между людьми. Если в церкви наблюдаются отличия расовые или социальные, то она не может явить этому миру силу Евангелия. К сожалению, проблема межличностных отношений всегда была главной в истории христианской церкви. Достаточно прочитать 3 главу 1 послания к Коринфянам, как вы обнаружите признаки разделения в этой церкви. Мы читаем 1 Коринфянам 3 главу, 3 стих. «Потому что вы еще плотские, ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы, и не по человеческому ли обычаю поступаете? Ибо когда один говорит «я Павлов», а другой «я Аполлосов», то не плотские ли вы? Когда Павел узнал об этом, то немедленно пишет письмо, в котором укоряет верующих в Коринфе. Нечто подобное может происходить и сегодня в христианском мире, не так ли? Все это противоречит Евангелию. Есть только один Господь в церкви – Иисус Христос, и есть только один наставник в церкви – Святой Дух. Послушайте, что Павел пишет верующим в Галатии, 5 глава, послание к Галатам, 15 стих. «Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом». Угрызаете и съедаете друг друга. Какие странные для христианского сообщества слова. Тема единства церкви была одной из главных в посланиях апостола Павла. В посланиях к Ефесянам и Колоссянам Павел напоминает верующим, чтобы они были едиными во Христе. Почему апостол был так обеспокоен тем, что происходило в церкви? Разногласия и деления в церкви наносят вред делу проповеди Евангелия. Филиппийцам, 1 глава, 27 стих. «Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне, приду ли я и увижу вас, или не приду слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую». В римской церкви также происходили разделения, о чем мы читаем в 14 главе. Некоторые были убеждены в том, что нельзя есть мясо, и они ели только овощи. Они полагали, что грехом было несоблюдение постовых дней Ветхого Завета и настаивали на своей точке зрения. Проблема была не в том, что у верующих были разные мнения, но в том, что каждая группа настаивала на своем мнении и обвиняла тех, кто имели иное мнение. Если каждый верующий имеет свое мнение по тому или иному вопросу, то в этом нет никакой проблемы. Почему? Потому что мы все находимся на разных уровнях духовного возрастания. Так что, нам делить церковь на возрастные группы? Школа Христа – это один класс, в котором учатся ученики разного возраста, и у этого класса один учитель. С каждым из учеников учитель разговаривает на его уровне развития. Проблема появляется, когда кто-либо начинает настаивать на своих идеях, оказывая давление на других. Когда такое происходит, церковь разделяется. Теперь нам должно быть абсолютно ясно, что такие действия не могут способствовать единству в церкви. Мы имеем Библию, Слово Божье, где сказано, что мы должны делать и как мыслить, что и будет способствовать нашему возрастанию в вере. Немощные в вере. В 14 главе мы встречаемся с проблемой, которую Павел характеризует как немощные в вере. Читаем первый стих 14 главы. «Немощного в вере принимайте без споров о мнениях». В церкви часто встречаются люди, немощные в вере. Есть положение в Библии и церковном порядке, где мы должны быть едиными, а есть такие положения, где мы можем проявлять терпимость друг к другу. Если наши мнения по тому или иному вопросу не сходятся, невозможно для греховной природы, подобной нашей, видеть все в одном цвете. Даже в лучших домах, в лучших семьях встречаются несогласия. Если этого нет, то один из супругов будет в рабстве. Всегда находится то, с чем вы, как личность, можете не соглашаться. Вот почему Павел рассуждает над тем, как мы должны относиться друг к другу в подобных случаях. К сожалению, мы имеем подобные проблемы в церкви сегодня. Во всех церквях мы имеем проблемы в теологии, реформах, диете, одежде, методах служения. Будем внимательными при исследовании этой главы, потому что написанное в ней является чрезвычайно важным и для нас. Сохраняя это в уме, приступим к рассмотрению этой главы. Эту главу можно разделить на две части. Первая. В первых 12 стихах Павел консультирует верующих в Риме, как им поступать друг с другом при наличии разных мнений. Принимайте друг друга без спора во мнениях. Второй совет мы находим в 13 по 15 стихи, а именно, чтобы мы не судили друг друга и старались не подавать случая к преткновению или соблазну. Принимайте и наставляйте друг друга. Я не думаю, что в первой части Павел затрагивает тему о реформе здоровья или здорового образа жизни. Эта тема никогда не затрагивалась в новозаветные времена. Павел разделяет верующих на две группы – немощных в вере и сильных в вере. Нам будет чрезвычайно интересно наблюдать, как он определяет немощных в вере, потому что мы будем склонны к тому, чтобы не согласиться с ним. Павел говорит, что те христиане немощны в вере, которые очень скрупулезны во всех аспектах христианской жизни. Их постоянно соблазняет поведение их ближних. Те, кто обрели истинную свободу во Христе, не будут спотыкаться, осуждая себя и других. Второй стих читаем. «Ибо иной уверен, что можно есть все, а немощный ест овощи». Итак, в римской церкви были две группы христиан. Одни пришли в церковь из иудаизма, воспитанные в строгом законничестве. Они соблюдали постовые дни, в которые не ели мясо, а только овощи. Другие были главным образом из язычников, воспитанные в эллинской культуре. Они не соблюдали постовые дни, и это служило соблазном для тех, кто постились. Но была и другая проблема. Многие эллины, приверженцы греческой философии, верили, что тело было злом. Когда эти люди стали христианами, то некоторые из них говорили, мы не должны нежить свое тело, мы должны лишать свое тело хорошей пищи, мы должны питаться только овощами, и не только в постовые дни, а всегда. Возможно, они были приверженцами стоической школы. Когда такие люди приходили в церковь, или и приходят в церковь, то начинают исповедовать аскетизм во всем, в включая и еду. Они не ели даже фрукты и орехи, только овощи, чтобы умерщвлять свое тело. Когда Павел писал коринфским верующим, что усмиряет и порабощает тело свое, то он имел в виду совсем не это. Итак, овощи, особенно в те дни, означали безвкусную пищу. Это не имело ничего общего с вегетарианцем. Сегодня есть множество людей, которые убеждены, что вегетарианская диета очень невкусная. Но адвентисты седьмого дня во всем мире доказывают, что вегетарианская пища может быть очень вкусной и полезной. В Украине есть оздоровительные центры, где каждый может в этом убедиться. Но в дни Павла речь не шла о реформе здорового образа жизни. Были люди, щепетильные в вопросах еды, и были те, кто ели все без исследования, что касается идоложертвенной пищи, мяса и овощей. Они были слабыми, одни были слабыми в вере, а другие сильными. Почему те, кто соблюдали дни и ели овощи, названы апостолом, слабые в вере? Потому что они ставили спасение в зависимость от своих дел. Именно по этой причине они соблазнялись поведением других и осуждали их. Из этого следует вывод, что дело было в вере. Вера, как и Царство Божье, не имеет ничего общего с едой и питьем. Нам следует остерегаться уничижать и судить друг друга, если наши мнения по тому или иному вопросу не сходятся. Читаем третий стих. «Кто ест, не уничижай того, кто не ест. И кто не ест, не осуждай того, кто ест. Потому что Бог принял его. Христиане не имеют права судить один другого». Почему? Потому что Бог принял его, того, кого мы судим. Рассматривая проблемы о нормах взаимоотношения между христианами, Павел указывает на важную доктринальную истину. Бог – наш судья. Каждый из нас должен дать ему отчет о своем образе жизни. Поэтому, говорит апостол, никто из вас не живет для себя, и никто не умирает для себя. Каждый из нас живет для Господа. Он помогает нам и заботится о нас. Он силен поднять и восстановить нас. В вопросе совести и норм поведения мы будем судимы Богом за наше отношение к верующим, которые не согласны с нами. Есть две группы христиан церкви – слабые в вере и сильные в вере. И обе группы приняты Богом. Обе группы имеют одного Господина. Поэтому… Четвертый стих. «Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед своим Господом стоит он или падает, и будет восстановлен, ибо силен Бог восставить его». Кто ты? Мы никогда не будем согласны друг с другом во всем. Некоторые из нас не едят мяса, некоторые не едят яиц и сыра, некоторые едят и то, и другое. Некоторые носят кольца и ювелирные украшения, а некоторые не носят. Некоторые сестры носят брюки, а некоторые не носят. Проблема не в этом. Пожалуйста, никогда не навязывайте своей точки зрения на пищу, питье и одежду другим и не соблазняйтесь, если они не придерживаются вашей точки зрения. Многие так и думают: о, если ты не будешь пить и есть, как я, одеваться, как я, думать, как я, то ты недобрый христианин. Дорогие мои, только Бог может судить человека. Иной отличает день от дня, а другой судит о всяком дне равно, всякий поступай по удостоверению своего ума. Если мы посмотрим на это в историческом контексте, то увидим, что это относится к соблюдению постовых дней и праздникам церемониального закона. Некоторые христиане уверены, что это относится к субботе Господней, но на самом деле даже многие из евангелических богословов, которые соблюдают субботу человеческую, воскресенье, согласны с тем, что христиане из язычников соблюдали субботу Господню. Как вы думаете, христиане из иудеев, которые требовали от христиан из язычников обрезания, соблюдали они субботний день? Вот слова одного из столпов ранней христианской церкви, Иакова, книга «Деяния апостолов», 21 глава, 20 стих. «Они же, выслушав, прославили Бога и сказали ему: „Видишь, брат, сколько тысяч уверовавших иудеев, и все они ревнители закона“». Представьте себе, что говорили бы христиане из иудеев, если бы язычники, которые пришли в церковь, не соблюдали субботу Господню. Но нигде в Новом Завете не сказано о том, что христиане из иудеев выдвигали обвинения в адрес христиан из язычников за их несоблюдение субботы Господней. В церкви были те, кто соблюдали праздничные дни, церемониальные субботы, такие как Пасха, Пятидесятница, Кущи и другие менее значимые дни. Христиане из язычников не праздновали эти дни, что вызывало нарекания со стороны христиан из иудеев. Наша церковь не соблюдает никаких праздничных дней или церемониальных суббот, кроме субботы Господней. Другие христианские конфессии празднуют церемониальные субботы, многочисленные праздники, как ветхозаветные, так и новозаветные, но не празднуют субботу Господню. Теперь о главном. Мы не должны судить друг друга. Будем всегда помнить, о чем здесь говорит Павел. Он не касается незыблемых принципов Евангелия, но тех вопросов, которые не имеют никакого отношения к спасению. Соблюдение постовых дней и несоблюдение этих дней, соблюдение церемониальных суббот и несоблюдение этих суббот, а также какую пищу принимать в эти дни – лично дело каждого. Читаем 6 стих. «Кто различает дни, для Господа различает, и кто не различает дней, для Господа не различает. Кто ест, для Господа ест, ибо благодарит Бога, и кто не ест, для Господа не ест, и благодарит Бога». Вот она, основополагающая истина. Каждый христианин искуплен Господом. Церковь определена в Новом Завете как тело Христа. Каждое тело имеет голову, которой подчиняются все его члены. Вы знаете, кто является главой церкви? Это не ваш пастор и не ваш церковный совет. Это и не президент конференции. Правильно, это Иисус Христос. Павел говорит, что каждый из нас должен жить согласно воле главы церкви Христа. Нужно сказать, что он не руководит нами по шаблону. Он знает наш состав, знает наше сердце, знает наши способности, знает наш духовный возраст. Он управляет каждым из нас по-разному. Наша голова не дает членам нашего тела одинаковые команды, и члены нашего тела не осуждают друг друга за то, что исполняют разные команды. Будем же всегда помнить о том, что мы не имеем права судить друг друга, чтобы не судить нам Христа, который один управляет процессом духовного роста каждого из нас. «Ибо никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя».

И мы призваны слушать и исполнять все то, что Он повелел нам. Да поможет нам в этом Господь. Аминь.

Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий – магистр общественного здравоохранения Андрей Прокопьев.
2: Здравствуйте! Мы продолжаем рассуждать о праве и обязанности, о праве, которое приводит человека к стрессу. И сегодня я представляю вам несколько тех эгоистических прав, которые очень часто живут в мировоззрении человека и разрушают, приводят к разным конфликтам его. Право на справедливое отношение. Что такое право на справедливое отношение? Ко мне все.

все должны относиться справедливо. Все, кто меня окружает. Иногда даже такой человек идет в церковь, и ему кажется, что вот это общество обязательно будет вести по отношению к нему себя справедливо. Вы все должны меня любить. Еще одно мировоззрение, которое очень часто постигает человека. И если его не любит никто, для человека трагедия. И если все его любят, а один человек его не любит, для человека тоже это трагедия. Как правило, подобное мировоззрение очень часто угнетает и приводит к частым стрессам. Успех должен быть везде. По крайней мере, что бы мы ни делали, мы делаем это с целью того, чтобы получить какой-то успех. Но, друзья мои, если мы этого очень ожидаем, то к нам придет не только успех, но к нам придет и разочарование, потому что не все, что мы делаем в своей жизни, обязательно будет идеальным, обязательно приведет к какому-то успеху. И я предлагаю вам взять эти личные притязания, просмотрев их в своем мировоззрении, заметив их в своем мировоззрении и уступить их Богу. Просто мысленно скажите: «Боже, желаю, чтобы ты взял эти притязания под свою опеку, чтобы оно больше не мешало моему нормальному сосуществованию с другими людьми». Ведь это главное в человеколюбии. Если мы уступаем проблему Богу, то мы заручаемся силой и поддержкой, что Он изменит наше несправедливое, неправильное право на то, чтобы устранить раздражитель, и даст нам еще один повод испытать благодарность по отношению к нему. Нам очень важно отметить основные различия между правами и нашими обязанностями. Вы чувствуете разницу или нет? Мы вольны уступать свои права, но не должны уклоняться от своих обязанностей. Это решающее различие. Рассмотрим несколько прав от претензий, на которые с точки зрения управления стрессом можно было бы отказаться. Как мы с вами говорили, право на неизменное справедливое отношение. Нам бы хотелось, чтобы с нами всегда обходились справедливо. Продолжайте так говорить. Это нормально, чтобы к вам относились справедливо. Я не исключаю, чтобы к вам относились справедливо. Но если я буду требовать этого от вас, тогда всякий раз, когда мне покажется, что вы обходитесь со мной несправедливо, между нами произойдет конфликт. Это справедливо для всех имеющихся у меня взаимоотношений, и это может грозить массам конфликтов. Но право, которое мы сталкиваемся в своей жизни, как несправедливость, право на неизменную любовь и уважение, право на долгую жизнь для себя и для своей семьи, это все сами по себе фантастические желания. Если сегодня я узнаю, что я неизлечимо болен, или не проживу больше 5 лет, то с этой минуты я могу превратиться в очень несчастного и ожесточенного человека и оставаться таким до последней минуты своей жизни, потому что мое право на долгую жизнь было ущемлено. Было ущемлено даже Богом. Мне совершенно все равно, что кто-то страдает еще больше, чем я, потому что я живу эгоистическим желанием, собственным решением ожесточиться из-за непредсказуемого мне укороченного века. Я могу заточить себя в темницу уныния и горького разочарования на все оставшиеся годы жизни. Но с другой стороны, если я откажусь от этого права, тогда мне откроется возможность быть благодарным за каждый день, в начале которого Бог меня пробуждает. Я вспоминаю, как однажды человек радовался тому, что он целый день не курил. И каждый раз он умолял Бога о том, чтобы следующий день, который наступил в его жизни, он провел без табакокурения. На самом деле человек с благодарностью воспринимает то, что ему дано сейчас.
мне также откроется возможность испытать благодарность за все прожитые годы, каждый из которых, как день, становится для нас подарком. Вот почему повседневная молитва не обыденная, не традиционная, а ваша личная, когда вы благодарите Бога за каждый день, который дан в вашей жизни, за каждую возможность, которая у вас появляется. Вы принимаете это как подарок от Бога, но вы оставили свои права. Права, что у вас все получится, права, что у вас все будет нормально, и вас все любят, и вас все уважают. Право на такое же отношение к себе, какое я выказываю окружающим. Это уже не право, а это обязанность. Право на неизменное соблюдение окружающими обещаний, данных мне, и так далее. Это эгоистическая природа человека. Но это замечательно ослабляет стресс, когда мы уступаем свои права Богу, который оберегает вас от тяжелого и неприятного переживания. Уступка своих прав – это сделать то, что сделал на вечере Иисус Христос. Я обращаю ваше внимание на Священное Писание, на 13 главу Евангелия от Иоанна. Это самый яркий пример, как Христос переменил свое право на свою обязанность. Когда среди своих учеников, которые спорили в тот момент, кто должен встать и поучаствовать в омовении ног грязных, Христос встает, и хотя Он, как учитель, имел полное право сидеть и получать эту услугу, Он встает, как написано в Священном Писании, снимает с себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, припоясался. Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученика и отирать полотенцем, которым и был припоясан. Только подумайте, что сам Бог снизошел до такого состояния. Оставив свои права, Он применил свою любовь. И в последующем Иисус Христос в следующем стихе пишет: «Как я дал вам пример сей». Если быть дословным, в 13 главе, в 15 стихе Он говорит: «Ибо я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что я сделал вам». И вы знаете, в христианской церкви по сей день, по-библейски, этот принцип существует и поныне, когда люди перед вечерей Господней смиряют свои сердца, понимая, что их права, их право на любовь, на справедливость должно быть оставлено, как сделал это Иисус Христос, чтобы символически, омывая ноги своему брату по вере, вспомнить, как сделал это Иисус Христос ради человека. Дальше, как мы знаем, по библейским событиям был Голгофский крест. Его тоже можно считать той обязанностью, которую совершил Иисус Христос. И Христос сделал самое удивительное, когда умер на Голгофском кресте. Ученики, видевшие и осознающие все события, произошедшие, писали, как написал однажды ученик Иисуса Христа Иоанн: «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир потому не знает нас, что не познал Его. И я желаю для каждого из вас познать Иисуса Христа в своей жизни, потому что это перевернет ваше представление, порождающее стресс, на здоровые, нормальные отношения с обязанностями человеколюбия. И помните, выход есть».

0: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Бог, непорочен путь Его, чисто слово Господа, щит Он для всех, уповающих на Него. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет Вера Левтер.

0: Так написано. Тора. Первые 5 книг Библии. Ведущий Александр Болотников.
1: Итак, добро пожаловать на уникальный цикл изучения Священного Писания «Тора, пророки и Писание». И мы начинаем нашу тему с первой недельной главы, которая в оригинале на иврите называется «Берешит» – «В начале». Бытие, первая глава, первый стих по 6 глава, 7 текст. Это начало начал. История творения, история грехопадения, убийство Авеля Каином, рождение Сифа, родословная потомков Адамовых и кризис, когда потомки Сифа, сыны Сифа, начали брать в жены дочерей Каина, что привело к рождению неких нефилимов, которые в синодальном переводе называются гигантами, но в оригинале слово «нефилим» происходит от слова «нафаль» – «падать», то есть рождению падших людей, которые, как пишет оригинал, были славными людьми благодаря силе. Иными словами, первая недельная глава проводит нас по огромному отрезку историческому. Как минимум 5 столетий. Очень кратко, очень сжато рассказывается нам, благодаря тому, что Моисей узнал, находясь в пустыне Мадиамской, от творения до истории, предваряющей потоп. Этой недельной главе соответствует отрывок из Гафтары, который взят из книги пророка Исаии, 42 и 43 главы. Этот отрывок состоит из нескольких пророческих изречений, в которых удивительнейшим образом тема творения пересекается с еще одной важной темой. С одной стороны, постоянно звучит мотив. Так, например, 42 глава, 1 текст. «Ныне же так, говорит Господь, сотворивший тебя». Или 5 текст 42 главы. «Так, говорит Господь, сотворивший небеса и пространство их, распространяющий землю с произведениями ее, дающий дыхание народу на ней и дух, ходящим по ней». Вот почему мудрецы выбрали эти две главы, эти два отрывка истории из пророков, поставив их в единое соответствие. Но мы сможем более глубоко понять, почему эти два отрывка сопоставимы друг с другом, когда мы сузим нашу тему до избранных стихов, над которыми и будем размышлять с вами. Итак, Бытие, первая глава, первый текст. «Вначале сотворил Бог небо и землю». Берешит бара Элохим эт ха-шамаим ве эт ха-арец. Я запишу первые два слова. Берешит бара. Вы слышите, начинается с буквы Б, со звука Б, что соответствует еврейской букве «бет». Это не первая буква алфавита. Первая буква алфавита – это «алев». Отсюда мы имеем интересный вопрос, который мудрецы задавали на протяжении долгого времени. Почему первые строчки Библии не начать бы с первой буквы алфавита, задавали они вопрос. Почему так? Ответ оказался весьма интересным. Оказывается, буква «бет», она выглядит как бы вот таким вот незаконченным прямоугольником. Она имеет три ограничителя. Ограничитель сверху, ограничитель снизу, ограничитель сзади. О чем многие мудрецы говорят, свидетельствует тот факт, что Господь поставил определенные рамки нашего доступного знания. Нам недоступно взобраться на небо и узнать самостоятельно, что находится там, без соответствующего Божьего откровения. Нам недоступно спуститься в глубину и узнать, что находится там. Нам недоступно пойти в предысторию и узнать, что находится и что было перед творением. Удивительный факт, не правда ли? Но это все сбывается и в науке очень красиво отражено. Наши представления о внутреннем строении Земли ограничены весьма косвенными исследованиями, ибо самая глубокая скважина, которая пробурена на Кольском полуострове, не превышает глубины 12 километров. Все остальное – это уже косвенные исследования на основании скорости отражения волн. Нам недоступно понять до конца, что находится в глубине Вселенной. Максимум, что мы можем достигнуть, это получить фотографии с космического телескопа. Но расстояние до самой ближайшей звезды, до соседней звезды, Альфа Центавры, составляет несколько световых лет. Не говоря уже о расстояниях до тех галактик, которые видит телескоп, и мы заранее знаем, что эти объекты никогда не будут доступны человечеству, ибо самая предельная скорость, согласно теории относительности, это 300 тысяч километров в секунду, или скорость света, которую не в состоянии достигнуть ни один космический корабль. Мы не в состоянии понять, что было до творения. И говоря даже о теории Большого Взрыва, если эта гипотеза когда-либо была правдой, ученые не в состоянии ответить на вопрос, откуда взялась эта маленькая частичка, которая потом взорвалась и создала Вселенную. А что было до этого? Ученые не знают и никогда знать не будут. Большой адронный коллайдер, который сейчас запущен под альпийскими горами Швейцарии и Франции, не сможет ответить на этот вопрос. И не пытается даже. Вот она, эта история. Все, что человек видит, это то, что происходит после творения. Вот эта часть буквы «Бет» открыта для человеческого познания. Что же еще открыто для человеческого познания в этом тексте? Открыта еще одна чрезвычайно важная деталь. Вначале сотворил Берешит Бара. Бара – это очень интересный глагол. Что этот глагол обозначает? Во-первых, если посмотреть использование этого глагола в Священном Писании, то обнаружится, что это действие «бара» используется только по отношению к Богу. Бог может действовать бара, а человек не может. Действия человека, поступки человека, творчество человека может быть отображено другими глаголами. Аса, яцар, другие, масса других глаголов. Я не хочу загружать вас еврейской грамматикой, но слово бара относится только к Богу. Мудрецы давно обнаружили, что слово «бара» используется только тогда, когда Всевышний творит что-то из ничего. Это отличает творчество Божье от творчества человеческого, который создает что-то из чего-то. Даже то, чего боятся сегодняшние многие люди, клонирование, да, пытается его, этот момент запретить, это исследование клеток, аргументируя к тому, или апеллируя к тому, что человек пытается подменить Бога. Не стоит переживать об этом. Человек не подменит Бога. Для того, чтобы склонировать овцу, нужна была овца. Даже для того, чтобы склонировать человека, если такое когда-нибудь произойдет, все равно нужен будет исходный генетический материал. А вот создать что-то без исходного материала, создать что-то, не имея в пробирке никакого химического вещества, никакого атома, никакого материала, человеку не под силу и никогда не будет под силу. Потому что человек ограничен. Вот почему вот эта буква «бет», мудрецы ее очень мудро подметили, сказав, что это определенный ограничитель. Но есть что-то интересное в этом слове «бара». У этого слова есть очень интересный корень. Корень этого слова «бар» существует в арамейском языке. Слово «бар» в арамейском языке означает «сын». Что это может быть? Получается какая-то интересная концепция. Вначале Бог как бы осынил небо и землю. Нет такого глагола в русском языке, трудно подобрать. Нет такой концепции, но это удивительная концепция Божьего творения. Вот это творение, которое Бог делает из ничего, вот это творческое начало – в своем корне, в своей этимологии содержит вот этот арамейское существительное «бар» – «сын». Этим словом позже называет себя Иисус в Евангелиях. Какая же связь между тем, что мы с вами только что прочитали в книге «Бытие» первой части и в пророческих книгах Исаии? Давайте сфокусируем наше внимание на определенном отрывке из Гафтары, который записан в книге Исаии, 42 глава, 5 по 7 текст. «Так говорит Господь Бог, сотворивший небеса и пространство их, распростерший землю с произведениями ее, дающий дыхание народу на ней и дух, ходящим по ней». Мы говорили уже об этом. Этот текст является эхом первой главы «Бытие». Но дальше пророк Исаия сменяет немножечко, смещает акцент, и следующий текст звучит очень интересно. «Я, Господь, призвал тебя в правду и буду держать тебя за руку, хранить тебя и поставлю тебя в завет для народа, во свет для язычников, чтобы открыть глаза слепых, чтобы узников вывести из заключения и сидящих во тьме из темницы». Удивительные слова. Господь кого-то ставит в завет для народа. Вот эти вот главы книги пророка Исаии исследователи очень часто называют поэмами о рабе. Известная 53 глава говорит о страждущем рабе, перенесшем казнь и унижение. Эти главы являются предметом спора между христианами и иудеями, ибо христиане твердо веруют в то, что раб, изображенный в книге Исаии, 53 глава, является никем иным, как Мессией, Спасителем мира. На что многие раввины говорят так: извините, но по контексту пророк Исаия использует слово «раб» только лишь по отношению к Израилю. 43 глава неоднократно повторяет о том, что «раб мой Яков Израиль». Здесь же интересный оборот используется. В первом тексте у нас действительно говорится о рабе. «Вот отрок мой, которого я держу за руку, избранный мой, к которому благоволит душа моя, положу дух мой на него и возвестит народом суд». Не возопьет и не возвысит голоса своего, и не даст услышать его на улицах, трости надломленной не переломит, льна курящего не угасит, будет произносить суд по истине. Кто этот отрок? Кто этот раб? Является ли он в этом тексте Исаии 42 главы Яковом или Израилем? Шестой текст конкретно говорит: «Буду держать тебя за руку». Все правильно, здесь у нас это есть. «Хранить тебя». Но дальше написано: «Поставлю тебя в завет для народа». Может ли народ израильский быть поставлен в завет для народа? Это, пожалуй, не имеет смысла. А что же имеет смысл тогда? А имеет смысл то, что в 7 текст 42 главы явным образом перекликается с тем, что записано в 61 главе Исаии. «Чтобы открыть глаза слепых, чтобы узника вывести из заключения и сидящих во тьме из темницы». Здесь у нас очень четко это написано в 61 главе словами: «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенным сердцем, проповедовать пленникам освобождение, узникам открытые темницы». Видите, как сходятся эти слова? «Кого же помазал Дух Господа Бога?» Вот это слово «помазал» – «машах». «Машах» – это слово, оно в своем корне, глаголе, включает в себя еврейское слово «машиах», которое на русском языке звучит как «мессия». Помазанник Божий, тот, кого помазал Дух Господа Бога. В Израиле было много помазанников. Всякий царь и священник помазывались елеем. Но этот помазанник помазывался не простым елеем, а помазывался непосредственно Духом Господа Бога. Удивительная параллель, не правда ли? От такого слабого намека вначале сотворил, бара, осынил. И как ни странно, когда я ссылаюсь, говоря, мудрецы, которые выбрали эти тексты, я, естественно, ссылаюсь на ранних иудейских мудрецов. Что это говорит нам? Такие параллели проводят не христиане, их проводят сами иудеи. Это говорят о том, насколько ясно и четко иудеи, читая Библию на еврейском языке, могли эти параллели увидеть, что сегодня до сих пор в синагогах читается 1 глава Бытия и 42 глава Исаии, говорящая о некоем отроке, который поставлен в завет для народа и во свет для язычников. Вот почему нашим соответствием этим главам мы выбрали первую главу Евангелия от Иоанна. Вначале было Слово, и Слово было Богом, и Слово было у Бога. И Слово было Бог. Оно вначале было у Бога, и через Него все начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. Иудеи давно понимали эту концепцию, что прежде чем мир был сотворен, в самом начале Бог создал свой закон. Вот это слово, греческое «логос», евреи понимают его как Тора. Да, действительно, Бог все творил под принципом своего святого закона. Но Иоанн обращается, идет дальше. И от темы творения он переходит к теме воплощения. 13 текст. 14 текст. «И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». Удивительные параллели, не правда ли? От творения, от Торы, через пророки и к Евангелиям у нас проходит единая красная нить. Нить того, что в самом начале творения все было сотворено через Сына. Брешит бара. Вначале осынил. Говорит Бытие. Вначале было Слово, вторит ему Иоанн. Слово Божье едино и нераздельно передает мысль о том, как было создано этот мир.

0: Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло».
1: Для вас поет Светлана Михайлова.

0: Территория реальности. Ведущий Вадим Трусюк.
1: Привет. Ты можешь много, а делаешь мало? Почему? Не хватает сил? Физическое благополучие человека во многом зависит от того, как он живет. И это подвластно корректировке. В состоянии физического благополучия находятся и силы, и время достигать цели и реализовывать мечты. Тебе интересно, как другим удается использовать свой потенциал по максимуму? И ты тоже хочешь этому научиться? Как? Оставайся с нами, и ты узнаешь. Друзья, мы продолжаем съемки третьего сезона нашего молодежного проекта «Территория реальности». И мы приветствуем всех вас, кто находится сейчас здесь, в нашей студии. Мы и рады всем вам, кто нас смотрит онлайн в прямой трансляции на YouTube или в социальных сетях. А также мы приветствуем всех тех, кто нас смотрит в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу «Территорию реальности». Итак, друзья, сегодня мы будем говорить с вами на тему того, как использовать свой потенциал по максимуму. Наш сегодняшний гость и спикер расскажет о принципах здорового образа жизни и о том, как провести реформу здоровья в своей жизни. Для этого я приглашаю на эту сцену многократную чемпионку России, финалистку Олимпийских игр в Лондоне, мастера спорта по гребле на каноэ и байдарках Юлию Качалову. Встречайте.
2: Спасибо, друзья. Приветствую всех.
1: Юля, ты действительно используешь свой потенциал по максимуму?
2: Во всяком случае, я делаю определенные шаги, которые помогают мне в этом. А какие это шаги, я поделюсь в нашей программе.
1: Отлично, ты ответила на мой второй вопрос, как ты этого добиваешься. Спасибо большое. Друзья, будьте активными. Вы пишите свои вопросы к нам в чат на YouTube или в комментариях к видео в соцсетях. А после программы мы обязательно в прямом эфире все эти вопросы Юле зададим и постараемся на них ответить. Ну что, Юля, я передаю тебе слово.
2: Спасибо.
1: А всех вас приветствую на нашей территории реальности.
2: Я уже немножко рассказывала о себе, что большую часть своей жизни я занималась спортом профессионально. И в спорте, особенно когда ты уже достигаешь какого-то определенного уровня, я выступала на различных соревнованиях международного класса, то каждая мелочь имеет значение. И когда ты подходишь к пределу своих физических возможностей, нет ничего, что не скажется на твой результат. Поэтому очень важно, когда мы что-то делаем, когда речь касается нашего здоровья, обращать внимание не просто в целом, да, а на каждую мелочь, и уделять определенное внимание деталям. Вообще, что мы сегодня вкладываем в понятие здоровья? Мы понимаем, что даже Всемирная организация здравоохранения объясняет этот термин как комплекс. Комплекс нашего физического, эмоционального благополучия, да, и духовного. Но то, что определило как здоровье вот эта организация, это далеко не ново. Давайте посмотрим, что еще апостол Павел в первом веке желал последователям, своим последователям, ученикам и верующим людям, и людям в целом. Он желает благословения и говорит такие слова: «Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». То есть здоровье – это комплексный человек. Это не просто физическое наше состояние, но также духовное, эмоциональное, да, состояние. А что движет людьми в соблюдении здорового образа жизни? Особенно в наше время сейчас мы особо понимаем актуальность этого вопроса. Очень много людей поняли, насколько здоровье хрупко, насколько иммунная система сегодня у людей не справляется с теми вызовами, да, которые мы встречаем в обществе, находясь на скоплении людей и, ну, когда мы встречаем какие-то трудности, стрессовые ситуации. Так вот, Что это стало актуальным сегодня? Эта тема повсюду пропагандируется. Но что движет сегодня людьми? Это стало модно. К тому же это насущно. К тому же это у кого-то может быть частью религии, да, или какого-то мировоззрения. А кто-то опять в поисках таблетки для молодости вечной, да, и так далее. То есть мы должны себе поставить вопрос, а какая мотивация у нас? То есть мы на прошлой нашей встрече рассматривали,

держались поставленной вот траектории, чтобы заботиться и стать на страже своего здоровья. И вот это очень важный момент. То есть какова ваша мотивация, чтобы быть здоровыми? И знаете ли вы, что есть очень большая разница между здоровым образом жизни, который сегодня пропагандируется, с тем здоровым образом жизни, который предусмотрел для нас Господь? И цель ведения здорового образа жизни, он не был предназначен просто для долголетия. Да, долголетие, оно может стать, и чаще всего так и есть, что это становится таким приятным бонусом, когда мы заботимся о нашем здоровье. Но это не самоцель. И тем более не повод для гордости и превозношения. Потому что часто сегодня такие батлы, да, там, зожники против, там, не знаю, ведущих какой-то неправильный образ жизни, веганы против мясоедов, и такие батлы, кто может там быть круче в этом вопросе, или сравнивают, тягаются силами даже. То есть цель ведения ЗОЖ, она не для превозношения, не для продления жизни. Почему? Потому что мы знаем, что наша жизнь, в конце концов, она в руке у Бога. И если Господь предназначил кому-то и знает, что вот за этот определенный отрывок времени, который человек прожил, он сделал свой выбор, сделал ту миссию, которую, возможно, он мог осуществить, да, только Господь знает, почему Он кому-то дает полноту жизни, да, в виде там 100 лет, больше, может быть, кому-то, а кому-то сокращает, что дети погибают в очень раннем возрасте. И на этот человек, не видя всей картины целиком, мы не можем адекватно на это ответить. Для этого просто это не наше дело на самом деле даже, потому что наша жизнь дана нам, в принципе, по милости Творца. Но продолжим дальше. Если ЗОЖ это не преследует цели просто долголетия, продления молодости, то для чего же она нужна? Для чего такой образ жизни нужен? И он нужен для восстановления Божьего образа в нас. И в дальнейшем мы поговорим, что же это за образ. А послушание Божьим принципам станет следствием осознания того, что мы храм живущего в нас Бога живого, Духа Святого. А осквернять и разрушать этот храм – это грех. То есть, если раньше был храм Господень, представляете, кто-то бы взял что-то нечистое и принес бы в этот храм. Как вы думаете, что бы случилось с тем человеком? Да его на месте бы камнями побили, наверное. Но, по крайней мере, то есть, это показывает отношение самого человека к святыне, да, к Богу. Поэтому Господь говорит, что вы есть храм живущего в вас Бога живого. Поэтому мы должны бережно относиться к тому ресурсу, которым Господь нас благословил. Сегодня каждому из нас звучит призыв: «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо и землю и источники вод». Эти строки записаны в заключительном разделе Библии, Священного Писания, и в контексте повествования мы видим ангела, летящего по всему лицу земли. И эта весть предназначена для каждого человека в отдельности. И сказано, что вот эта весть — это часть вечного Евангелия. Это не просто вот что-то отдельное, да, здоровье отдельно, наша духовность отдельно, наше взаимоотношение с Богом отдельно, а наша физическая жизнь тоже как-то, да, другая сторона жизни. Нет, это все часть. Вот эта весть, которая говорит нам, что мы должны Бога прославить, она включает в себя следующие разделы. Что бы вы ни делали, едите ли, пьете ли, иное, что делаете, все делайте во славу Бога.
Вот таким образом проявляется наш трепет, наше благоговейное отношение, основанное на любви к Богу.

0: Господь говорит, что тем, что вы едите, то, что вы пьете, то, что находится на вашем столе, то, что попадает внутрь вашего организма, вы этим можете либо прославлять Бога, либо бесславить Его. Грубо говоря, если человек сидит вот за столом, поставил рюмочку, поставил разгорячительные напитки и пытается Бога вот попросить, чтобы Он благословил вот то, что перед нами находится. Как вы думаете, будет в этом благословение? Господь не предназначал, чтобы к благословению то, что Он сказал, это вас убьет. Поэтому ровно так же, если это такой пример очень наглядный, да, утрированный, то очень много людей ставят на стол то, что тоже не пойдет на пользу. Когда мы едим фастфуд, огромное количество рафинированной пищи, и той пищи, которая, в принципе, в наш организм, наверное, не должна была попадать никогда, то и мы, часто верующие люди, да, молимся об этом и иногда пренебрегаем процессами воздержания, когда нужна определенная доза, да, определенное количество даже самой лучшей пищи. Мы тоже несем за это ответ. И поэтому Господь говорит, что вот все, что вы делаете, делайте во славу мою. И это весть, это часть вечного Евангелия. Евангелия для спасения. Мы созданы Богом и для Него. Мы созданы для поклонения. А раз в этом смысл жизни, то и по-настоящему счастливыми мы можем быть только тогда, когда поступаем в согласии с Его замыслом о нас. Но как прекрасно служить тому, кто хочет, чтобы нам было хорошо и чтобы мы были счастливы, правда? Он нас задумал, и даже когда в мире мы встречаемся с принципами того, когда человек что-то делает, да, он вот это то, что он делает, он предназначает для чего-то. На примере машин. Те люди, которые создали машину, они знают, как эта машина должна работать. И, соответственно, если вы покупаете машину, на которой производитель написал «заправлять только 95-м и выше бензином», да? А человек думает, вот еще, а мне удобнее сегодня дизелем заправить. И решает, ну я сейчас заправлю быстренько. Что произойдет с этой машиной? Как минимум она не заведется. То есть машина будет испорчена, нужно будет ремонтировать, вкладывать деньги, усилия, время и так далее. Но почему мы считаем, что тот, кто нас создал, ему без разницы, чем мы должны себя питать, давать энергию, да, и так далее. То есть он также, если мы понимаем, что человек, создав что-то, знает, как правильно об этом ухаживать, и любую вещь, когда мы покупаем, есть инструкция по применению, да, то также Господь. Мы, если говорим о том, что мы созданы, чтобы быть счастливыми, то наверняка вот эти принципы, которые Господь наверняка дал, они должны быть простыми и общедоступными, а также они должны быть известными. То есть Господь должен был как-то об этом предупредить, инструкцию по эксплуатации дать. Да? Давайте же посмотрим, какие из принципов нам известны. И я сразу такую иллюстрацию введу. Да? То есть здесь сразу отображены некоторые принципы, которые мы сейчас по порядочку перечислим. Здесь мы видим, что все эти принципы, они очень естественны, они гармоничны. Это и вода, это и воздух, это и солнечный свет, правильное питание, а также воздержание и умеренность во всем, физические упражнения, соответственный отдых, а также любовь и доверие, то есть неуклонная верность и доверие тому, кто это создал. И по сути, я часто говорю, что вот этот принцип любовь и доверие, он основополагающий, потому что если его нету, то все остальное в принципе бессмысленно. Мы на нашей встрече уже говорили, да, смысл только в Боге. Мы созданы им и для Него. Мы созданы на добрые дела, мы созданы, чтобы любить, мы созданы, чтобы общаться, любить Бога и наших ближних. И чтобы у нас был потенциал для этого, нам необходимо всего лишь немного принципов знать и использовать их верно. Причем вот эти средства, они естественны. Они Они общедоступны. Сегодня мы не платим, да, вот люди лежат в больнице, и они платят за то, чтобы дышать, если попадают в трудную ситуацию. А Господь нам дарует воздух, и мы все дышим. И на протяжении всей нашей жизни мы не платим за это. Поэтому вот эти целительные средства, и когда человек ими пренебрегает, человек заболевает, портится, ломается. Для этого требуется много средств, времени, усилий, и порой деньги не способны вернуть наше здоровье и жизнь. Они являются подлинными, естественными средствами исцеления, доступными каждому человеку. И, кстати говоря, когда действительно соблюдение этих принципов в условиях городских сегодня, это стало требовать усилия, требовать постоянства какого-то. Поэтому мы должны что-то выдумывать, да, какие-то физические упражнения себе придумывать, что-то определенное изощряться, чтобы из замкнутых пространств выбираться, хоть чтобы чуть-чуть солнышко увидеть, да, и воздух, воздухом свежим подышать. Но изначально мы призваны жить на природе. Поэтому такой офф-топик будет сейчас небольшой. Задумайтесь о том, чтобы усмотреть место, которое, где бы вы могли жить вместе со своей семьей за городом. А возвращаясь к нашей теме, еще раз назову все эти принципы. Солнечный свет, воздух, вода, физические упражнения. Причем я не зря подобрала такую картинку. Физические упражнения — это не только вот в зале спортивном, когда люди берут железки и начинают мышцами, да, играть. Физические упражнения, они могут быть естественными. Если у вас есть земля, если у вас есть близкие, да, это прогулки совместные, это совместные какие-то упражнения. Если это сад, то там масса поля деятельности, да, в обрабатывании земли. То есть мне очень приятно было, вы знаете, я иногда рассказываю эту историю, мне очень было приятно и назидательно наблюдать за отношениями моих родителей. И папа, ну, мужчина, и он хотел тоже вот качаться, он это делал, и он сам для себя некоторые там гантельки создавал. Но когда он позанимался, он кладет это в определенную стопочку в зале. И после этого приходит мама, а маме теперь же нужно там пыль протереть, убраться. И мне казалось, что больше времени с этими железяками проводит мама, потому что она их сначала в одну сторону, потом в другую сторону, чтобы там попылесосить, убрать и так далее. И когда папа еще одну железку очередную притащил, поставил, мама говорит: «Зачем тебе эти железки? Не лучше ли я?» И она тогда легким движением запрыгивала ему на руки. И мне, как ребенку, было очень интересно наблюдать это, как взаимодействуют родители. То есть вот эти физические упражнения, они могут быть тоже естественными. Они могут быть не какими-то вот искусственными такими, которые, да, человек изощряется и создает в виде видов спорта и там прочих заморочек. А они могут просто из взаимоотношений. И это назидательно и созидательно как для самой молодой пары, да, так и для детей или окружающих, кто за этим наблюдает. Но пойдем дальше. Конечно же, во всех принципах нужна также принцип воздержания и умеренности. Воздержание от того, что в принципе не должно быть в жизни человека, того, что вредно, приносит ущерб, и умеренность даже в полезном. Если водичку мы выпьем, полезная водичка, да, нужно пить водичку. Сегодня, кстати говоря, очень много людей не пьют водичку, пейте воду, это очень важно. Но если вы выпьете сразу 10 литров, то реанимация даже не успеет, да, то есть это летальный исход грозит человеку. Поэтому во всем самом полезном нужна умеренность, норма где-то воздержания. Также отдых. И причем это отдельная очень интересная тема. На самом деле, вот те темы, которые я говорю часто, да, они... Я не говорю то, что мне неинтересно. Я говорю через то, что я сама пережила. Поэтому вот тот опыт, к которому я пришла, он полностью пережит. То, что я советую, я через это прошла сама лично. И частью такой подготовки, тренировки является также отдых. И отдых может быть разным. Причем, как говорил мой тренер, побеждает тот, кто умеет восстанавливаться. И даже во время гонки нужно ловить такие моменты, там, где ты можешь помочь своему организму эти доли секунды использовать, чтобы помочь мышцам немножко отдохнуть и восстановиться. Поэтому отдых может быть разным. И есть как пассивный, активный отдых, ежедневный, также есть еженедельный отдых, соблюдая который, мы уже говорили, да, как в моей жизни я начала соблюдать субботу, и я увидела, насколько мудро Господь заложил вот этот принцип в недельном цикле. Сегодня, сейчас не буду останавливаться на этом, но это очень интересная тема, даст Господь, может быть, когда-нибудь мы разберем ее в полноте, чтобы помочь восстанавливаться как посреди дня лучше, потому что это очень важный вопрос, так и мы увидим красоту вплетенного закона во все мироздание. Так, чуть-чуть пролисталась. Ага. Один из принципов также питание. И правильное питание — это, наверное, особая тема, на которой я хотела бы остановиться больше сегодня, потому что для меня это стало особо актуально, так как я рассказывала, я выросла в семье, которая не знала библейских принципов здоровья. Ну что дети любят кушать? То, что вкусненько, то любят кушать, да? И у нас, я выросла в частном доме, там, где у нас было свое хозяйство. Я очень любила мясо, и это повлекло себе уже в детском возрасте определенные проблемы со здоровьем. И то, что говорили диетологи, ну, мало ли что вредно, да? Это все равно как бы не работало. Какое-то время это работало, но за недостатком информации, за недостатком мотивации это все сводилось все равно к соблазнам, потому что то, что вкусно, мы это употребляем. И поэтому, когда я уже поступила, мне была тема интересна, это питание в дальнейшем, чтобы решать и свою проблему, и в частности разбираться в чем-то. Когда я поступила в ВУЗ, то я писала научную работу в сфере питания, то есть продолжая эту тему, и то, к чему я в итоге дошла, то, оказавшись уже потом в церкви, узнав больше о системе библейского учения относительно диетологии, а также как-то я свою бабушку в возрасте 86 лет ей подарила путевку в санаторий. Наш очень интересный ЗАСовский санаторий, адвентийский. И она, будучи 86 лет, за эти 10 дней, которые она побыла в санатории, она почувствовала очень сильные изменения. Лучше себя начала чувствовать, по-другому и мысль стала, и такое воодушевление на нее появилось, желание и жить, и вести какое-то вот преобразование, да, менять свою жизнь. Но самое главное, когда я приехала ее встречать, то пока я ждала, я подошла, там такая небольшая библиотека в холле стоит, и книга «Служение исцеления». Я открыла эту книгу и начала пролистывать, значит, там, где содержание было. И, прошу прощения, это была книга «Основа здорового питания». Да, это потом уже я к книге «Служение исцеления» перешла. Так вот, я когда увидела тему «Сыры», мне стало интересно, что же там написано. А почему мне стало это интересно? Потому что незадолго до этого я имела определенный опыт. И опыт этот был связан с двумя сборами, следующими друг за другом, практически с небольшим перерывом. Мы проходили подготовку в Греции, и на тот момент я уже мясо не ела. И для меня в ресторанчике там готовили специально, там иногда рыбку давали, но в основном все обогащенное там овощами. И Это их средиземноморская, да, кухня, очень много овощей, очень много брокколи, очень много оливок, оливкового масла, лука, салата, ну, то есть это вот в таком неограниченном количестве. Ну, и гарниры, да. И я заметила, что когда мы приехали со сбора, то организм работал просто как часики. Мы стали выполнять и держать физическую нагрузку легче. Показатели биохимии были просто прекраснейшие. И я так думаю, неплохо, хорошо, но не сразу связал это с питанием. Ну, как бы отчасти я понимала, что да, повлияло, но думаю, ну хорошо, мы подготовились. И потом, следом за этим, у нас был сбор в Италии, где неотъемлемой частью нашего рациона были любые сорта сыра. Там и пармиджано-реджано, там и моцарелла, там и что, чего только нету, и козьи, и овечьи, и там буйволины, и каких только нету. Ну, сыр-то это вкусно, особенно выдержанные вот эти твердые сорта сыра. И уже к середине сбора я почувствовала, что мы не держим той нагрузки, которую мы держали до этого. То есть должен быть прогресс, а нету сил, нету выносливости. Совершенно другие показатели. Показатели биохимии зашкаливают, там непонятно, какой разброс идет. Я начала задумываться, так, с чем это связано? Ну, я начала проверять, что мы кушаем больше всего. Думаю, проверь-ка я, что такое сыр. Ну, то есть я на тот момент уже писала научную работу, мне это было интересно, и я решила покопать. В общем, не вдаваясь во все подробности, да, физиологии нашего организма, биохимии и тому подобного, когда я проанализировала вот все то, что вот тот поток информации, который через меня прошел, я поняла, что сыр – это тот продукт, конечный продукт распада, по сути, особенно выдержанные сорта сыра, которые даже уже вот эти микроорганизмы, бактерии, они уже не знают, что с ним сделать. То есть это уже конечная стадия разложения продукта, по сути. И я тогда поняла, что это очень сильно зашлаковывает организм. Я эти параметры сразу связала с теми показателями, которые мы имели, потому что то есть с нами постоянно работала научно-исследовательская бригада. Мы сдавали там, через каждые два дня кровь из пальца. Мы сдавали различные параметры там, слюны и так далее. Ну, то есть экспериментальная база была довольно большая. Это не были просто субъективные мои там, размышления. Это были вот, действительно вот, конкретные факты, да, конкретные исследования. И хорошо, я позвонила тут же родителям, брату, говорю, с этого момента мы сыр не покупаем. А мы любили молочный продукт, очень любили. И я говорю, я приеду, я все расскажу, все объясню. И спустя какое-то время я попадаю вот в этот санаторий. И когда я открываю, думаю, ну-ну, посмотрим. Я уже тут набрала информации, я уже с этим вопросом знакома, почитаю, что же написано в этой книге по поводу сыра. И я вижу, автор пишет, это не должно попадать в организм живого человека. Сыр не предназначен для еды. Это меня так озадачило, потому что автор этой книги жила еще в конце XIX века. И мне стало интересно, какие же научные исследования она проводила. Продолжение истории буквально через несколько секунд. В Библии мы видим, что Господь, когда нас создал, в тот же день Он дал рацион питания, Он дал диету. Точно так же, как мы приводили пример с машинами, да? То есть когда выпущена машина, создана, сразу же производитель говорит, вот это подходит. Также и Господь, только Он создал человека, Он не оставил человека, ну иди поищи там, да, что там найдешь, поешь. А нет, Господь говорит, вот такая пища тебе будет пища. Это питание. Мы видим, что, как Господь взаимодействует с человеком. И видим, что на протяжении истории, когда менялись определенные условия, условия жизни, климатические условия, то Господь даже вносил коррективы в питание. И мы можем пронаблюдать за вот этим прогрессом, вот этими изменениями на страницах Священного Писания. Сегодня очень коротко коснусь этого. При сотворении Господь дал определенную пищу. Это была растительная пища, да, плод, сеющий семя. Также после грехопадения Господь добавляет зелень травную человеку, то есть изменяется немножко диетология. Почему? Потому что если человек согрешил, изменились условия. Грех вошел в мир, и начался процесс гниения, начался процесс смерти. Дальше, после потопа, Господь дозволяет человеку в пищу животную пищу. И вместе с ним сразу, если мы пронаблюдаем, как только было введено и дозволено животная пища, сразу же в несколько раз сократилась длительность жизни у человека. Это связано не только с питанием, но отчасти также. А также мы видим, после выхода из египетского рабства до вхождения в землю обетованную, Господь дает такое временное ограничение, когда народ идет по пустыне, и Он говорит: «Тебе будет манна в пище». То есть с неба Господь определенное дает поручение, да, то есть и мы часто, если мы прочитаем историю выхода народа израильского из рабства, до их входа в землю обетованную, это очень хороший прообраз последнего времени, когда Господь говорит, что «я хочу вас ввести вот в это Царствие Небесное, Царствие Божие, в обители вечное, там, где уже не будет зла, там, где будет вечное счастье, и в то же время там не будет скучно, там будет интересно, мы будем познавать много нового». Но мы сегодня, написано, что стоим на пороге уже Царства обетованного, земли обетованной. Поэтому как прообраз для нас мы читаем, что в последнее время также, и мы видим сегодня, что окружающая среда, окружающий нас мир, он очень сильно изменился. Он не таков даже, как 30 лет назад. Я помню, чем мы питались, когда я маленькая была, да? И сейчас такой индустрии, таких технологий, всего того загрязнения, изменений, которые сегодня переживает человечество, такого никогда не было. И каждый раз, когда что-то колоссально изменяется, Господь не оставляет это без своего присмотра, без своего внимания. И как прообраз для нас выход из египетского рабства, у нас есть прообраз то, что Господь тоже приготовил нам особую диетологию. Господь предлагает нам вернуться к первоначальной пище на какое-то время. Господь ничего не делает, не открыв свои тайны рабам своим пророкам. Продолжая начатую мною тему, когда я увидела и прочитала вот те труды, и я на сырах потом не остановилась, мне было очень интересно, что это за книга такая. На тот момент я уже была довольно продолжительное время в церкви, и я слышала что-то о реформе здоровья, я слышала что-то об авторе, вокруг имени которого сегодня есть очень много скептицизма, очень много критики, очень много непонимания. Но когда я начала изучать труды, я увидела, насколько то, что она писала, опередило время. И сегодня мы еще больше и больше в этом утверждаемся. Так вот, нам дано пророчество. Пророчество развития нынешних событий еще 1,5 века назад. И причины, по которым те принципы, к которым весь мир приходит только сегодня, мы имели еще с конца 19 века. Причем, если бы мы внимательно отнеслись к этим предостережениям, то мы бы не потеряли те ниши, которые сегодня занимают восточные религии и такая религия даже, как мусульманство. Потому что, я не знаю, сталкивались ли вы с этим, но я когда отказалась сначала вот от нечистой пищи, да, и приходила, мы приезжали в определенное место, в очередное место какое-нибудь и спрашивали вот какие-то предпочтения. Я говорю, там, где будет свинина, предупредите меня, или же как бы заменить нужно будет, или я просто как бы пропущу. И с этим не было проблем, в принципе. Но меня спрашивали, ты что, мусульманка? Я говорю, да нет, вы знаете, я христианка, об этом в Библии написано. И многие удивлялись. На основании этого завязывался диалог интересный. Но дальше, когда я отказалась полностью от животной пищи, то меня многие спрашивали, а ты что, буддистка? Или там занимаешься восточными практиками? Я говорю, да нет, я христианка. И здесь было немножечко сложнее уже объяснить некоторые принципы, но тем людям, которые вникали, и вы знаете, моя напарница, она сначала так тоже очень критично относилась, и она находила всякую возможность мне подсунуть какой-нибудь стейк или там мясо найти. Когда мы были в Москве, она меня затащила в еврейские магазинчики, кафешки там, где можно было кошерное что-то, по ее словам, найти. Но потом она, когда сама пережила это, она... Я слышала, как звонила уже своим родителям и говорит, вы знаете, попробуйте отказаться от мяса. Это такие преимущества дает. У меня кожа стала чище. Ну и начинала описывать. И мне так было это интересно. И когда я уже ушла из спорта потом, тоже мы с ней разговаривали, она говорит, ты знаешь, часто, когда речь заходила о еде, и ты рассказывала так всем, говорит, меня это иногда раздражало. Думала, зачем вот это поднимать? А когда теперь тебя нету, а она начала питаться точно так же. Она говорит, меня теперь начали все рассказывать, расспрашивать, и я начала теперь всем рассказывать. В общем, и она, в общем, продолжила эту линию, делилась. Потому что, когда ты узнаешь лучшее, ну, тебя больше не удовлетворяет то, что тебя разрушает. Так вот, если бы вот этому предупреждению вняли бы с самого начала, то огромное бы благословение имела наша церковь как течение, как движение по всему миру. Мы ведь мирная церковь. Но как часто мы пренебрегаем словами пророков, особенно теми словами, которые мы не всегда понимаем, как это работает. Так вот, очень интересно, что буквально в 2020 году в журнале National Geographic, наверняка все знают, да, о таком журнале за январь. Можно, кстати говоря, найти в архивах, в интернете. Оно есть в открытом доступе. За январь 2020 года включает в себя статью Дэна Бьютнера. Это всемирно известный журналист, исследователь голубых зон, так называемых зон, где он исследовал привычки долгожителей. То есть, и он выделил во всем мире 5 зон, где живут, ну, где наиболее большее количество жизни, да, у людей. Так вот, одной из таких, это цитата уже, одной из таких зон является местечко Лома-Линда, где живут адвентисты седьмого дня. Причем те адвентисты, которые следуют цельной растительной диете, живут дольше, а качество их жизни полноценнее. Мы говорили, да, что долгожительство – это одна тема, но нас интересует, как мы можем реализовать свой потенциал по максимуму, как мы можем реализовать свою жизнь и увеличить качество жизни. Для чего? Чтобы прославить Бога. И он говорит, те адвентисты, которые соблюдают, они живут лучше, да? Качество жизни их становится лучше. Но ведь адвентисты — это не какое-то локальное явление в местечке Лома-Линда в Америке. Мы Всемирная Церковь. Представляете, какое бы благословение было, если бы он везде путешествуя говорил, я приезжаю, и все адвентисты там приехал, там лучше живут, там приехал, там везде, где адвентисты, там качество жизни лучше. И мы должны сейчас верить в свои пути. Будь мы адвентисты или не адвентисты, верующие только на пути поиска правильного и верного образа, да, жизни, веры. Мы все хотим, чтобы наше качество жизни было лучше. И Господь хочет, вне зависимости от того, любим ли мы Господа или нет, вы знаете, вот удивительная любовь Божия тем, что Он любит нас. И Он хочет, чтобы мы были счастливы. Даже если мы выберем просто прожить по-своему вот этот какой-то кусок времени. Он говорит, даже этим куском я хочу, чтобы ты был, чтобы тебе хорошо было. Поэтому Господь вот эти принципы нам дал, чтобы, воплощая их, мы имели качество этой жизни. Так вот, люди страдают от последствий своего образа жизни. Большинство вот основных болезней, они связаны с неправильным образом жизни. Пусть врачи, которые понимают истину для нашего времени, не рекомендуют больным употреблять мясо. Вскоре небезопасно будет употреблять любую пищу животного происхождения. Это очень серьезный вопрос. Тут нет места легкомыслию. Те, кто станет внимать каждому Слову Божьему и повиноваться Его заповедям, от всего сердца обретут благословение. Это было написано после того откровения, которое Господь дал молодой девушке Эллен Гарман Уайт в 1896 году. Она не была кем-то особенным. Она не была кем-то вот выдающимся таким там с Нобелевскими премиями. Она была обычной молодой девушкой, которая открыла свое сердце, чтобы внимать тому, что Господь говорит, и чтобы делиться этим с кем-то. Потому что очень многие люди, которые получают сегодня откровения, которые идут вразрез или очень резонансно, да, в нашем обществе, просто боятся делиться тем, что Господь открывает. И поэтому они теряют. Но Господь сегодня, так же, как и во все времена, продолжает даровать открытия свои, откровения тем людям, кто чуткие, кто желает служить, кто желает прославлять Его. Поэтому, когда ей было это откровение, она просто записала его и передала дальше. И сегодня я прошу заметить, что все ведущие клиники нашего мира сегодня используют ее труды для того, чтобы помогать людям за счет образа жизни корректировать вот качество жизни, да, их и получать преимущество от этого. Еще несколько цитат. Уже в 1902 году она говорила: «Скоро придет время, когда уже нельзя будет безопасно употреблять яйца, молоко, сливки или масло, потому что заболевания в мире животных будут умножаться и увеличиваться соразмерно возрастанием беззакония среди людей. Научите людей раньше, как приготовлять здоровую пищу без молока и сливочного масла. Уже недалеко то время, когда грехи павшего человечества достигнут такой степени, что весь животный мир будет стенать под бременем болезней, поражающих нашу планету». И еще буквально несколько цитат, послушайте внимательно. «Придет время, когда будет необходимо оставить употребление таких продуктов, как молоко, яйца, сметана. Сами обстоятельства потребуют этого, и Господь приготовит перед вами путь». Каким образом Он приготовит путь? «Во всех частях мира будут предприняты определенные меры к тому, чтобы приготовить заменители молока и яиц, и Господь откроет нам то время, когда мы должны будем оставить эти продукты». Это 1909 год. Это примерно полвека до того, как люди впервые начали создавать такие термины, как веганство. То есть она шла впереди того процесса, когда это стало заметно, что в этом человек нуждается. И она говорит, скоро настанет время. В то время еще таких индустрий не было, как сейчас, таких заводов, да, распространения машин и так далее. И она говорила, скоро настанет время. И когда это время настанет, то Господь приготовит путь. Приготовит путь в виде чего? Альтернативы. Но давайте посмотрим теперь, что пишут мировые новости. Я немножечко прогуглила этот момент. и нашла такие вещи. Я буквально короткие такие цитаты зачитаю. На фоне падения продаж традиционной молочки производители расширяют портфель с помощью нишевых продуктов растительных видов молока. Люди по всему миру активно ищут новый опыт и предложения. Такие огромные корпорации, как молочные производители, сегодня понимают, что они не выживут, если не будут предлагать альтернативу. Это очень важный момент. Это буквально исполнение пророчеств, которое мы читаем еще век назад. Объем потребления альтернативы животному молоку в Западной Европе в 2016 году вырос на 31% по данным Tetra Pak. Tetra Pak, наверное, на слуху, да, у всех, то есть очень крупная корпорация. И они говорят, что молочка, уже альтернатива на 31% выросла, да? Бог не требует от своих детей, чтобы они проявляли самоотречение в ущерб своему здоровью. Он требует только, чтобы они повиновались законам здоровья, чтобы сохранить бодрость тела, а, соответственно, и духа. Поэтому... А тут немножечко такое нескромный. Нескромности с моей стороны. А здесь известные спортсмены, но в том числе и я, так вы теперь меня знаете тоже, я тоже теперь вам известна. Тех, кто не просто выжил, да, на растительной диете, там как-то доживал свои дни несчастно и бедно, а будучи в большом спорте, достигая довольно-таки хороших результатов, работая на пределе своих усилий, да, и это все без употребления животной пищи. Поэтому на растительной пище можно жить и довольно-таки неплохо. Как бы вы меня видите, я еще жива. Вот. Ну, на этом я, наверное, коротко хотела бы завершить по поводу питания. И заключительный восьмой принцип. Ради чего все это? Это любовь и доверие, это доверие Богу. Мы должны помнить, что знание и соблюдение принципов здорового образа жизни призваны не надмевать, не разделять, но восстановить наше физическое здоровье, принести душевный мир и сформировать кроткий и проницательный, понимающий характер. Таким образом, эти принципы Господь заповедал нам, чтобы у нас было больше посвящения и возможности послужить Ему. Евангелие должно быть представлено не как мертвая буква, а как наши жизни, полные бодрости, энергии, сил и качества, чтобы служить Ему и прославлять Его в радости. Пора расширять границы света. Лома Линда — это не локальное явление. Мы с вами сегодня можем сами испробовать это. Ощутить это в своей жизни и передать тем, кто нашим рядом, кто с нами рядом. Попробуйте использовать эти принципы в своей жизни. И я верю, что когда вы это испробуете, когда вы это ощутите на себе, вы не сможете этим не делиться. Потому что мы всегда хотим делиться тем, что мы имеем, когда мы понимаем, что это лучшее. Держитесь лучшего, будьте здоровы. Божьих вам благословений.
1: Ответы на вопросы.
2: Юля, спасибо большое за эту тему. Давай мы прочитаем вопросы, которые к нам пришли.
0: Очень интересно.
2: И первый вопрос. Какое образование у тебя по питанию?
0: На самом деле я училась в Институте физкультуры, но заканчивала не на кафедре гребли, да, не на своей специализации, но заканчивала на кафедре биохимии. Зав кафедры у меня, она очень интересный человек, очень посвящённый, она доктор, имеет многие степени. И она, увидев, что мне интересна эта тема, мы с ней определённую выбрали, как бы такое направление, да. Поэтому, и так как мне самой было это интересно, то я копала это не просто в теории. То есть все те исследования, которые помимо своей научной работы, я также провела исследования на экспериментальная база у меня была очень большая, потому что в сборной я была с основной сборной, да, где большое количество времени этому уделялось. Я была с 2018 года и по 2011 года и по 2018 год это был тот объем информации, mm-hmm. который включал в себя ежедневные исследования, то есть показатели крови, соотношение с физической работоспособностью, с питанием. Ну, то есть это очень много факторов. Поэтому как такового, я не диетолог, но я нутрициолог. То есть это такая специфика относительно питания. Именно как медицинского образования у меня нету, но большую часть своей жизни я уделила этому вопросу. И в частности, в виде экспериментов, в виде самообразования.
2: Спасибо большое. Следующий вопрос. Если не есть мясо, то откуда возьмется витамин В12 в организме? Ведь из растительных продуктов он практически не усваивается, а ведь дефицит железа в организме является причиной болезней.
0: Это хороший вопрос, на самом деле. Это один из самых частых задаваемых вопросов для веганов, точнее, для людей, которые держатся растительной диеты. На самом деле В12 животные тоже не воспроизводят. То есть у животных тоже его нету. И они получают именно из растительных источников. Но, вы знаете, я в Краснодаре недавно, вот, проезжая мимо дорог, я обратила внимание на огромные билборды. Билборды с рекламой лабораторий, там, где делают анализы различные. И там не было просто реклама там, лаборатории в очередной раз, а там было именно «делаем анализы, какой у вас показатель В12, да, есть ли у вас дефицит или нет В12, приходите к нам». Вы знаете, Краснодар хоть и южный город, но это Кавказ. И там в основном много мясоеды. Большая часть населения — это мясоеды. Но сегодня медицина современная бьет тревогу о том, что дефицит В12, он уже касается не только тех людей, которые придерживаются растительного питания, но также в эту же группу риска входят и люди, которые всеядные. Поэтому сегодня из-за того, что все стерилизуется, все обрабатывается, к сожалению, вот этот витамин, который, он же бактерия, просто погибает. И даже животные сегодня его не восполняют. Поэтому в зоне риска мы все. Если вы кушаете мясо, то вы также можете иметь риск дефицита В12. И поэтому нужно восполнять, просто брать эти витаминки.
2: Следующий вопрос, даже два, наверное, мы объединим два вопроса в один. Даже если соблюдаешь все эти принципы, гарантированно будешь здоровым? Наверное, есть факторы, ухудшающие здоровье, которые не зависят от воли человека. Экология, например. Или следующий вопрос. Возможно ли сохранить здоровье, если все продукты модифицированы, напичканы химией, а воздух отравлен?
0: Ну, это правда, да, что мы живем сегодня в такой экосистеме, которая несовершенна. Но процент, да, который составляют болезни по причине экологии, он не входит... Вот те болезни, которые от экологии, они не входят в топ-10 даже причины смертности населения. В основном причиной являются такие заболевания, как сердечно-сосудистые заболевания, рак, диабет, самоубийство, кстати говоря, потому что бессмысленно жить без Бога человеку. Так вот, вот эти заболевания, они являются как раз-таки следствием неправильного образа жизни. Поэтому, если вы чувствуете проблемы со здоровьем, обратите внимание на вот эти 8 принципов. И они все взаимосвязаны. Если вот вы не найдете, скажете, что вот со всеми, с каждым из этих принципов у меня все в порядке, тогда можно считать, что да, может быть, там, какая-то доля генетики, Божьего какого-то вот допущения или же окружающей среды действительно повлияло.
2: Еще один вопрос. Вы считаете, что БПшка, фастфуд – это всегда и везде грех? А если такая ситуация вдруг случилась? Или же предобморочное состояние, хоть что-то, разные ситуации в жизни бывают?
0: Нет, но я хочу сказать как. Мы всегда, у нас есть всегда выбор, да, что положить на свой язык. И чаще всего человек знает, что он в течение дня столкнется с какой-то ситуацией, когда ему некогда будет там покушать полноценно. И если человек будет относиться ну, просто легкомысленно к своему здоровью, ну да, человек неподготовлен оказался. И тогда нужно будет, конечно, пренебрегать принципами здоровья и делать какие-то перекусы нездоровые, да. Но всегда можно с собой взять пару фиников. Кстати говоря, хороший лайфхак. Если вдруг вы понимаете, что вы долго не кушали и боитесь сорваться, когда начнете есть, съешьте хотя бы 1-2 финичка, и это убережет вас от переедания. Но там взбить, я не знаю, лен с кунжутом, с фиником вместе в блендерчике, сделать такой смузи, это составит 2 секунды. То есть чисто вот на время жужжания вашего блендера. И вы с собой смузик возьмете, который будет сытный, питательный, калорийный, и он будет здоровый. То есть всегда человек может придумать отговорку. Это абсолютный факт, что сегодня нет времени готовить. Это абсолютный факт, что сегодня темп жизни таков, что нам ни на что не хватает времени. Но этот человек может обосновать свою вот ленность, непродуманность такими абсолютно логичными, правдоподобными фактами. Но наше здоровье в наших руках.
2: Спасибо большое, Юлия. У нас довольно-таки много вопросов остались неохваченными. Мы можем попросить тебя, чтобы после этой программы ты кому-то ответила на YouTube в комментариях к этому видео.
0: Я зайду, обязательно отвечу. А если же вдруг не в YouTube, то у меня есть Instagram-канал. Наверное, вы его видите на своих экранах.
2: Мы добавим его в описании.
0: Да, и мне лично в сообщениях, потому что чаще мне удобнее наговорить. Поэтому присылайте сообщения по мере возможностей, своей компетенции и Божьего вдохновения. Я постараюсь вам ответить лучшим образом.
2: Спасибо большое, спасибо за эту тему и спасибо за те ответы, которые ты дала на вопросы, которые к нам пришли.
0: Спасибо большое вам. Всего доброго.
2: Друзья, Бог желает, чтобы каждый из нас состоялся в этой жизни. Он наделил нас ресурсами, и у каждого они разные. Но предназначение у них одно – служить и распространять ценности Царства Божьего. Что мы делаем с этими ресурсами, определяет, станем ли мы теми, кем задумал для нас Бог. Наша передача подходит к концу. Спасибо, что вы были это время с нами. Пишите нам свои вопросы, звоните, оставляйте комментарии к видео на YouTube или в социальных сетях. Мы ждем всех вас на наших следующих встречах. Всего вам доброго. До свидания.

0: все дышащее да хвалит Господа. Аллилуйя!
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Что есть Евангелие? Ведущая Юлия Уткина.
1: Любовь к врагу. Возлюби врага. Любите своих врагов. Разве такое возможно? Здравствуйте, дорогие друзья! Мы вновь приветствуем вас на наших встречах, посвященных 30-летию телекомпании «Три ангела». Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич, я Юлия Ефимовна Уткина. Исследуем Евангелие от Луки, потому что что лучшее может телекомпания «Три ангела» исследовать, как не Божье Слово? И сегодня... Уже много достаточно встреч у нас с вами позади. Вот давайте вспомним, о каких существенных, важных моментах мы говорили с вами, о том, что такое Евангелие. Евангелие. У всех на слуху это слово «Евангелие». А что все-таки это такое? Вот я хотела бы вернуться к тому, что вообще греческое слово «Евангелие» означает «благая весть». И совсем не обязательно «благая весть о Боге». Это совсем не обязательно религиозная фраза. Например, когда воцарялся император, то глашатые провозглашали «Евангелие, благая весть, там такой-то император воцарился». И вот в Слове Божьем используется это понятие «Евангелие, благая весть». Вот давайте скажем, о чем же благая весть относительно Иисуса Христа? Вот так, наверное, можно сформулировать.
2: Ну да, вот эта весть приобретает духовный смысл. Если вот в земном выражении там,

0: плачущие. Ну, да, это Евангелие такого рода. Но факт то, что Бог говорит человеком, с человеком, и человек может говорить с Богом, это мы тоже подметили, как одна из основных черт Евангелия, что ли, описания Евангелия. Бог говорит с человеком, а человек говорит с Богом. Захария в храме, там, ему ангел предстает, говорит ему, вот такая-то весть тебе, благая от Бога.
1: Лен, что-то добавить хочешь?
2: Вот хочется как-то тоже вспомнить о том, о чем мы говорили, что Господь приходит к человеку, да, и человек начинает с ним общаться. И вот это вот общение, налаживание отношений с Богом, это и есть вот, поворотный момент, что я шла в одном направлении, да, а Бог пришел ко мне и говорит, повернись ко мне лицом, мы будем с тобой общаться лицом к лицу.
1: Угу. Общаемся мы через Слово Божие, через молитву.
2: Да, через Духа Святого, который непосредственно обращается к человеку. И это самое важное, потому что Господь всегда ищет человека. С самого начала, с Эдемского сада, Господь говорит, где ты? Где ты? Вернись ко мне.
1: Вспоминая еще то, о чем мы с вами говорили на прошлых встречах, вот Евангелие, благая весть, я считаю, еще заключается в том, что Бог дает человеку силу к покаянию. Мне кажется, что без покаяния, то есть пока мы не признаем себя грешными, мы и не можем установить вот те отношения с Богом, про которые ты говоришь.
0: А на меня почему-то подействовала вот эта весть, как, благая, вот я считаю, что это очень благая весть, когда я впервые узнал, что Христос жив. Это было для меня, вот я тогда уже начал читать Библию, работал в цеху в Гальваническом, и я по этому цеху носился, Христос жив, Христос-то жив, оказывается. Вот что меня вот так вот, я не понимал даже, что меня вот так вот обрадовало, вот что
1: то
0: такая
1: есть,
0: благая
1: это
0: весть.
1: Это было вдохновляющие
0: он живой,
1: мысли,
0: не,
1: да?
0: Не просто там в книге написано, а он живой. Вот как-то дошло, и действительно, вот эта весть потом, мы читаем в Писаниях, разносили апостолы по всей Европе. И вот это было фундаментальным таким камнем. Христос живой, Он воскрес.
2: Он воскрес, да.
1: Он жив и для каждого из тех, кто нас смотрит, например, сейчас, да? То есть, мы знаем, Библия нам даже говорит о том, что Христос находится в небесном святилище, что Он совершает ходатайственное служение за каждого человека. Но Он жив для каждого?
0: Конечно, Он независимо от людей, как бы... верим мы в это, не верим мы в это абсолютно не зависит. Потому что Христос, Он жив. Абсолютно вот такая вот истина. Это Он жив, несмотря ни на что. Ни на нашу веру, ни на наше неверие.
2: Действительно, Он жив, несмотря ни на что. Но Он жив становится именно для меня, то есть, если я в это верю, если я принимаю это утверждение, которое в Слове Божьем и которое провозглашает Евангелие, что Христос воскрес. И Он воскрес и не умирает уже. Он воскрес однажды и теперь живет вечно.
1: И что ж, дорогие друзья, давайте еще вспомним то, о чем мы в прошлый раз говорили. Коля уже упомянул, что Нагорная проповедь Иисуса Христа, то, как она описана в Евангелии от Луки, заповеди блаженства, вот первая заповедь блаженства, мы в прошлый раз с вами об этом говорили, блаженны нищие духом, это Евангелие. Лена, в чем тебе тут видится Евангелие?
2: Блаженство, счастье в том, что если я могу перед Богом распяться, что я ничто, и все только Он, и тогда вот это вот блаженство и приходит, потому что написано, что блаженны нищие духом, ибо их есть Царствие Божие. Угу. То есть я ничто, то есть я вообще никто, ничто. Я признаю Бога единственно важным в жизни своей и в жизни других людей.
1: А разве это хорошо? Я никто, и зовут меня никак, и я ничто, и так далее. Разве это правильная вообще жизненная позиция? Разве так нас учат, что вот правильно жить, так к себе относясь?
0: Вот мне сейчас пришла в голову мысль. Нищета духом – это как бы возможность… Я даю возможность Богу меня наполнить. Вот все, вот это вот стакан у нас с водой, да? А мне нужно не воды, а, допустим, апельсиновый сок сюда. Что я должен сделать с водой? Эту воду должен куда-то вылить, поставить.

0: смертью пустой, и тогда Господь начинает меня наполнять вот своей благодатью, своим духом, своим, ну,
1: силой.
0: Своей силой, верой, ну, вот все, что мы читаем в Евангелии, то есть Он начинает меня наполнять собой, что ли. Угу. И не случайно говорит, Христос в вас должен жить, и Христос вообще в вас. Такой есть текст прямо.
1: Ну вот, и когда мы продолжаем с вами читать Евангелие от Луки, Нагорную проповедь, то следующее, то, вот, что мы заявили в начале, «возлюби врага твоего, любите ваших врагов». Вот это является частью Евангелия? Можно в целом сказать, что это часть Евангелия?
0: Да, конечно, потому что написано «Бог есть любовь». Евангелие – это весть о любви Божьей к нам.
1: Вот еще одно определение. Евангелие – это весть о Божьей любви к нам.
0: Ну и, соответственно, Бог хочет, чтобы мы были Ему подобны в этом качестве, то есть любили всех людей, невзирая на то, враги они тебе или друзья. Это достаточно вообще не просто вот
2: и вот даже принять, что ли. Очень хороший текст есть, когда как раз в послании, первом послании Иоанна о любви, то есть я как бы продолжу вашу мысль, да, возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. То есть вот это вот важно, что Бог есть любовь, да, и если вы любите друг друга, то тем самым свидетельствуете о том, что вы рождены от Бога, вы рождены от любви, и эта любовь пребывает в вас.
1: Ну, это все очень красиво, интересно звучит, а как насчет того, чтобы любить врага?
0: А вот давайте почитаем все-таки текст.
1: Так друг друга?
0: Текст, как тут написано, в 27-м. Но вам, слушающим, говорю...
1: Какая глава?
0: Это у нас шестая мы продолжаем шестую главу, 27 стих этой главы говорит, слова Христа. «Но вам, слушающим, говорю, любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас». Вот он говорит «слушающим». Тем, если мы немножко выше посмотрим, что это за слушающие, это слушающие пророков, которые говорили не совсем приятные вести народу. Пророки Богом посылались в кризисные времена, когда они впадали в идолопоклонство, отступали, и, в общем, творились такие неприглядные вещи в Божьем народе. Бог посылает пророков. Покайтесь, одумайтесь, остановитесь, вернитесь к Богу. А люди не слышат, этого не хотят. Какая же это благая весть? Он мне тут... Прекратите то, что мне нравится. Нет, я буду этим заниматься. А дальше Иисус говорит... А вот лжепророки всегда говорили хорошо. Они говорили, успокаивали, давайте, давайте, ничего страшного. Бог не суждает, Бог вас любит, и такие, какие вы есть.
1: Иисус... То есть это лжепророки так говорят, что Бог вас любит такими, какие вы есть?
0: И если лжепророк подтверждает тот мой образ жизни и говорит, что все это правильно, хотя этот образ жизни совершенно далек от Божьего и от соблюдения его заповедей, то, конечно, да, они говорят об этом. Сегодняшний христианский мир много говорит, что заповеди вообще-то не очень нужны. Главное – люби Бога, верь в Него. А заповеди – это не обязательно.
1: Это ложная позиция.
0: Конечно, потому что если любите меня, Иисус сказал, то соблюдите мои заповеди. И Он пришел не менять что-то в заповедях, не отменять их, а Он пришел их соблюдать и учить этому нас. Угу. Поэтому к лжепророкам...
2: Да, мы, наверное, с вами должны задаться вопросом, а кто ж такие враги для нас? Потому что мне вот вспоминается текст из Священного Писания, тоже из речи Иисуса Христа. Он говорит, что враги вам ближние ваши. Вот, а кто враг-то? Ну, самый ближний, с кем мы чаще всего вступаем в какие-то конфликты, в какие-то непонимания, в какие-то желания, ну, может быть, свое мнение отстоять, и тогда как бы нарушается мнение другого человека, и тогда возникает конфликт. И это возникает именно с людьми, с которыми мы чаще всего общаемся. Как не может быть врагом тот, ну, кто далек от меня, кого я никогда и не видел, и не знаю, и это.
1: То есть легко любить кого-то?
2: Да.
1: Когда я его не знаю, когда я с ним не сталкиваюсь в повседневной жизни, где проявляются все его особенности, где проявляются все мои особенности. А такого человека легко любить. А ближнего, то есть того, кто ближе ко мне, поближе.
0: Ну, Иисус говорит и не только о ближних, потому что написано тут об обижающих вас и ударящих у тебя по щеке, подставь другую, отнимающий у тебя что-то. То есть это враг,
1: возлюбить. Который... Возлюбить надо.
0: Вот это вот, да, вот эти врага я должен возлюбить. Ну, Иисус призывает к этому. Тут рисуется нам картина такого сильного человека, который имеет власть, имеет возможность, имеет положение, может быть, так поступать, отбирать у меня что-то, там, бить меня даже, может быть, даже куда-то посадить в какую-то тюрьму, может быть, вот. То есть такие...
1: Но это в те времена. Сейчас как-то все времена. Более тонко, наверное.
0: Здесь, ну, тюрьмы у нас тоже не пустые, поэтому и там люди попадают туда. От тюрьмы говорят, не зарекайся, да?
2: И от сумы тоже.
0: И от сумы. То есть от сумы. Кто меня делает бедным? Вот мой враг, он взял меня и обокрал, например. А я говорю, а вора ты должен полюбить вообще-то по Евангелию. Вот и тут вопрос возникает.
1: Да, как? Тогда вообще возникает вопрос, добрая ли это весть?
0: Да.
1: Вообще, благая ли это весть, что я должен полюбить того, кто мне сделал очень-очень-очень плохо?
0: Вот и нужно с этим разобраться все-таки. О чем тут говорит Христос? Всякому, а вот дальше, 30 стих говорит, «Всякому просящему тебя давай, и от взявшего твое не требуй назад. И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними».
1: То есть ты это связываешь с заповедью «возлюби врага».
0: Это Христос связал. Он все, вот тут вот, весь этот вот отрывок, он говорит о любви к врагам. Вплоть даже вот до 35 стиха. «Но вы любите врагов ваших». Опять же, вот он повторяет это. Это контекст любви к врагам все. И получается, что сначала мы встречаемся с врагом, который нас обижает, ударяет, там, отнимает.
1: Сначала ближний, вот как Лена сказала, возлюби ближнего твоего к самому себя. Так что врагом может быть и ближний. Потом тот, кто обижает.
0: Да, вот такой вот враг. Ну, он действительно враг. Он уже мне делает плохо, он делает мне зло. А кто такой враг? Это тот, кто мне делает зло. Вот если просто вот сказать вот так. Вот, я не знаю, вот я так вот вижу врага.
2: Но вот мне кажется, да, вот кто мне делает зло, ну, как мы сказали, там, взял что-то у меня, да, или что-то, мне кажется, вот такого простить проще. Простить и как бы, ну, полюбить, да, полюбить – это что такое? То есть простить, да, и отстраниться. А вот тот, кто ближний с тобой, ты от него никак не отстранишься. А с ним ты постоянно можешь быть в каких-то таких особых отношениях. Ну, я думаю, что каждый из нас в семье, с родителями, с детьми, мы, ну, то есть есть вот эти проблемы родителей и детей, она вечная, она никуда
1: на
2: не
1: работе,
2: девается.
1: На работе, к сожалению,
2: на работе, к сотрудникам, да.
1: Из людей, да.
2: И мне кажется, вот здесь вот любить вот именно ближнего гораздо труднее, чем тот, кто меня обокрал, кто у меня что-то взял. Ну да, вспоминает Иов, ну, Бог дал, Бог взял. Да, благословенное имя Господне, да, ну, как-то все равно легко мы вот можем расстаться с тем, что нам, ну, так, ну, было-было, не стало хорошо или плохо, ну, как бы это забывается, мне кажется, легко.
1: Да.
2: Но я вот но по это своему опыту, да. Вот, своим жизненному, может быть,
1: вот
2: говорю.
1: Именно на это мы, Лен, с тобой перешли, все-таки на жизненный опыт. А Коля, он вот строго придерживается того, что в Священном Писании
0: написано. У нас война с ним.
1: Вот, поэтому, Коля, ты вот читаешь то, что именно тот, кто обидел, тот, кто вас проклинает.
0: Ну, а кто еще? Вот если он этого не делал, какой же он враг-то?
1: Ну, хорошо. И все-таки в чем Евангелие это тут? Вот возлюби врага. Ведь Евангелие, вот, например, мне нравится такое определение. Евангелие – это сила Божья ко спасению. Это записано в послании к римлянам. У меня не очень хорошие очки, поэтому у нас Елена Валентиновна читает, Коля читает, а я только
2: вспоминаю.
1: Но вот из Евангелия, из послания к римлянам, первой главы, не помню точно какой текст, вот Евангелие – это сила Божья ко спасению. Так что в чем же тут вот Евангелие «возлюби врага»?
0: Нужно еще одну деталь тут подметить в этих словах Христа. Враг как бы тут меняется. Он из ударившего тебя, он вдруг становится просящим. 30 стих. «Всякому просящему тебя давай, и взявшего твое не требуй назад. И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так вы поступайте с ними. То есть враг превращается, враг отнимающий превращается в врага просящего. Вот если мы берем наши семьи, да, всегда ли мы вот так вот конфликтуем там дома? Наступают моменты, когда наступает мир. То есть мы почему-то каким-то образом там, я не знаю, какие-то события происходят там в семье, семейные там дела или еще что-то, но вдруг мы уже как бы общаемся, как ни в чем не бывало, как будто вот этой ссоры не было. Ну, родные люди, да, то есть мы как-то это все улаживаем. Но вот с неродными людьми как это улаживать? Который тебя обижает, который тебя бьет, а потом вдруг становится, потом что-то у тебя просит. Это как вот? Что за трансформация?
1: Возлюбить.
0: Такая?
1: Трудно возлюбить того, кто у тебя просит?
0: Ты не то, что... ведь любовь выражается в чем? Что ты отдаешь ему что-то. Она не просто говорит, а, я тебе, ты мне симпатичен, я тебе... Вот, миловидность, там, внешность, там, ну, внутренние какие-то... Да. Но как бы вот так, отстраненно. А любовь требует каких-то действий. Любовь, там, да, у Павла, не завидует, не превозносит, не гордится, не ищет своего, все покрывает, мы верим, всему надеяться, и так далее. Она милосердствует, она проявляет страдание, она проявляет сострадание, она проявляет дружелюбие, то есть она как бы какие-то действия, я со своей стороны, и вот меня просят что-то, дай мне рубашку, там, какую-то.
1: А у тебя она всего одна.
0: А почему? Ну, это да. А почему вдруг враг стал меня просить о рубашке? Ведь речь идет все о враге. Вот я могу глубоко убеждать, что все о враге. Вот вплоть до 35-го текста. То есть у врага какая-то проблема. Он так просто меня, враг, меня. Я у него враг тоже, наверное. И он меня начинает просить. Почему? Потому что он увидел мое доброе к нему отношение. Что я в ответ не дал сдачи ему. Я в ответ не отомстил. И вот мне кажется, любовь к врагам начинается с того, что я оставляю всякое желание отомстить.
1: Я своими силами? Ты своими силами можешь оставить всякое желание отомстить?
0: А своими силами никто, человек, вот ничего доброго человек делать вообще не может своими силами. Вот я тоже в это верю.
1: Прямо вот готов ты так утверждать, да, во всеуслышание, что ничего доброго человек своими силами делать не может.
0: Все, что во мне есть доброго, во всяком случае, вот я себе могу сказать, что все, что во мне есть доброе, это от Бога только. Моего, к сожалению.
1: А тебя это унижает? Тебя это как-то принижает?
0: Меня это делает, во-первых, нищим духом, во-вторых, плачущим и алчущим того, чего мне не хватает. Я поэтому, Господи, вот этого мне не хватает.
1: Но ты блаженный при этом, счастливый?
0: Если я вижу, что это качество проявляется во мне, я начинаю, да, радоваться. Я чувствую себя счастливым. Потому что у меня есть тот, откуда... То есть вот этот источник, откуда я могу черпать все, то, что мне не достает. И мы с вами все вечно голодные, мы вечно плачущие, потому что нам всегда чего-то не хватает. Мы всегда делаем какие-то ошибки, которых сожалеем, может быть, плачем и просим Господи, ну, сделай так что-нибудь, чтобы я больше так не поступал, чтобы вот такую ситуацию больше не оказывался, чтобы не укорял себя никогда больше, потому что ну, не хочу вот таким быть. Господи, меняй меня.
1: И получается?
0: Наверное.
2: Ну, мне хочется вот подтвердить, как бы мы читали, я уже текст этот читал, что любящие друг друга, они рождены от Бога. И вот то, как сказал да, Николай Геннадьевич, я читала этот текст как раз из послания апостола Иоанна. И Николай Геннадьевич сказал, что все доброе – это только от Бога. Если я рожден от Бога, да, то любовь его, она проявляется через меня. И вот Николай Генрихович читал текст и уже прочитал 31-й, и мне вот хочется обратить внимание, это золотое правило. Я думаю, что многие слышали о золотом правиле. Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. То есть вот это золотое правило, оно как-то всегда останавливает даже нас, когда мы хотим, ну, может быть, по своей вот плотской натуре сотворить что-то нехорошее человеку. Но Господь напоминает, как хотите, чтобы с вами поступали, так и вы поступаете. Вы поступаете не так, как того заслуживают люди, а то, как вы хотите, чтобы с вами поступали. И это вот очень важно. Для нас, вот действительно, помнить, вот, ну, для меня вот это вот золотое правило, оно и в Евангелии от Матфея есть, и вот в Евангелии от Луки оно повторяется, да, что вот оно важно. То есть всегда, ну, как Господь говорит, возлюби ближнего своего, как самого себя. То есть он всегда обращает вот внимание на то, что мы должны быть настроены вот на ближних, как на самих себя.
1: А с врагом это можно связать? Возлюби врага и возлюби ближнего, как самого себя.
2: Да, да. Я думаю, что если я с человеком с этим встретилась на данный момент, да, или он со мной встретился, то он мне стал ближним. То есть я вступил с ним во взаимоотношения, или он вступил со мной во взаимоотношения, может быть, без моего желания. Но эти взаимоотношения, как бы, они произошли. И поэтому, ну, мы друг для друга ближний. И ну, вопрос, кто ближний твой, да, то есть это тот, кто оказался рядом.
1: Ну да, я не знаю, слишком ли это запутанная у меня конструкция такая мысленная, мыслительная получилась, но возлюби врага и возлюби ближнего, как самого себя. Ты ведь сам себе тоже бываешь врагом, и зачастую ты делаешь плохо себе, плохо, и сам того не желая, и сам того не понимая. Вот, ну то есть возлюби врага, значит, и себя тоже возлюби, даже когда ты враг сам себе. То есть вот в заповедях блаженства и вообще в Евангелии там нет того, что человека унижает, что человека уничтожает, когда человек говорит: «Я сам ни на что хорошее не способен, без Бога я ничто». Так это как раз наоборот, оно позволяет человеку возлюбить себя, потому что Бог его возлюбил.
0: Да.
2: Да, любовь творит чудеса.
0: Вот не всегда вот мы поступаем согласно, ну, соответственно, Божьей силе, Божьему характеру. Когда нам делают больно, мы просто не можем по-другому иногда реагировать.
1: Да,
0: это очень, ну, просто иногда невозможно. Вот иногда ночью спишь, да, и пьян компания под окном, тебя будет там в 2 часа ночи, какие у тебя добрые слова к этим людям возникают. Ну, я как-то говорил проповедь о молитве за врагов. Ну как я молиться могу за этих людей? Господи, усмири ты их, разгони в конце концов, чтобы они разошлись, успокоились, чтобы мне дали поспать немножко. Потому что...
1: А как правильно молиться?
0: Я не знаю, как правильно, я вот так молюсь.
2: Ну, я тоже как бы пришла не сразу к этому, да, я тоже раздражалась, меня особенно раздражает те люди, я, может, даже не вижу кто, которые оставляют мусор. И вот ты, когда проходишь мимо этого мусора, и просто у меня что-то внутри очень так плохо я начинаю думать об этих людях. Но вот в какой-то один момент я вот думаю, что 2 года назад у меня как-то вот пришла на мысль, что «Господи, прости им, ибо не знают, что делают». И вот у меня пришла молитва Иисуса Христа перед его распятием. Даже не перед его распятием, а уже на распятии, на кресте, когда он молился за своих врагов и говорил: «Господи, прости им, ибо не знают, что делают». И вот часто у меня, когда вот возникают такие желания внутри по отношению к тем людям, даже которых я, может, и не знаю, но доставляет то, что мне неприятность, и у меня вот начинают вот эти слова вспоминать. И совершенно в другое в сердце отношение к этим людям.
1: То есть можно сказать, что Господь дает тебе силу.
2: Да,
1: Он тебе дает
2: да.
1: силу преодолеть
2: нелюбовь. Вот этот негатив, да, вот этот да. негатив по отношению к людям.
0: Через какое-то время, да, какое-то время, много это или мало, но ты понимаешь, что, ну, жалко их становится. Просто этих людей становится жалко. У них какие-то ценности какие-то, ну, не божьи, что
1: от
0: ли.
1: От которых они тоже несчастливы.
0: От которых они страдают сами. Может быть, это и приводит их там ночью под окно ко мне с бутылками, там как-то вот, я не знаю, но то, что это вот какая-то ожесточенность, вот эта вот, она проходит силой Божией, это точно. Потому что мы доверяем нас Богу, чтобы как вот просто как нищий духом, Бог наполнил своей благодатью, наполнил своей силою, в том числе и силою прощать врагов своих и не относиться к ним. Ну, со злобой адекватно, что не отвечать им той
1: злом
0: же монетой, да, то злом на зло, но все-таки постараться вот эту нашу бурю укрощать, опять же, Божьей силой.
1: А как призвать Божью силу? Что именно надо сделать? Да, ну вот мы сказали, без Бога не могу ничего, и хорошего ничего не сделаю. А как Бога-то пригласить? Что именно надо сделать, чтобы Божья сила смогла во мне заработать? Все-таки механизм-то есть какой-то, наверное?
0: Ну, только обращаться к Нему. Я другого
1: как?
0: Механизма не знаю. Господи, прости, во-первых, меня, что я так думаю вот, плохо о людях, а во-вторых, дай мне силы все-таки не быть подобными вот, не быть подобным, что ли, не делать людям зло, что ли, вот такое же. Угу. Но это, опять же, я прошу у Бога обычными своими словами, как с другом. Бог же нам же друг. Да. Он же нас любит.
2: Но вот сразу вот Николай Генрихович, когда сказал, да, то вспоминается молитва мытаря и молитва фарисея, да? Фарисей как молился: «Господи, благодарю тебя, что я не такой, как этот мытарь», да? А мытарь молился и стоял в храме и говорил: «Господи, прости меня грешного,
1: будь милостив ко мне грешному».
2: Угу. То есть вот нищета духа как раз и проявляется в том, что: «Господи, я понимаю, что я грешный, и прости по милости своей, будь милостив ко мне». То есть милость Божия – это как раз и есть то Евангелие, которое Господь открывает нам. Милость Божия не по нашим заслугам, не по нашим делам хорошим, а именно по милости, благодати и любви Божией.
1: Но они приняты всегда верой. Да? Да, да. То есть вот ты говорила в самом начале нашей встречи, вот когда есть взаимоотношения с Богом. Да? Я не помню уже, в связи с чем ты это упомянула, но что нужны отношения с Богом. Вот отношения с Богом – это вот именно отношение веры. Если я из своего опыта знаю, что: «Господи, я знаю, что вот сейчас эта ситуация вызовет во мне озлобление, она сейчас у меня вызовет негативное что-то. Я не могу сейчас возлюбить этого человека, он мне враг сейчас». То я просто это понимаю уже из своего опыта, что я сейчас могу сказать: «Господи, помоги». То есть просто сказать: «Господи, помоги». Но понимая, что я сейчас на самом деле обращаюсь к Богу, и понимая, что я на самом деле хочу Его помощи. Вот. И именно вот это, наверное, Евангелие, срабатывающее через мою веру, то, что он начинает, ну, вот, менять вообще. То есть он, ну, вплоть до того, что, ведь, например, гнев там, это же гормональное какое-то проявление, да, и любое, ну, мы люди, мы так созданы, что в нас наши эмоции, они сопровождаются какими-то, ну...
2: физиологическими процессами.
1: Да, физиологическими процессами. То есть вплоть до того, что Господь, он меняет физиологический фон в это время, именно на уровне выработки гормонов каких-то, да?
0: Ну, я не знаю, как Бог делает это, но то, что Он не запрещает нам гневаться, в Библии однозначно сказано: гневайтесь, но только не согрешайте при этом. То есть не становитесь, не уподобляйтесь тому, кто вам делает зло, и не делайте зло в ответ. И тут же Христос это же говорит: если любите, любящий, как вам, так, так, так. Вот то, что Елена прочитала: если хотите, чтобы с вами поступали, так и вы поступаете с ними. Если взаймы даете тем, которых надеетесь получить, какая вам за это благодарность? Ибо грешники дают взаймы, чтобы получить, но вы любите врагов ваших, благотворите и взаймы давайте, не ожидая ничего. То есть... Он просит от нас быть милосердными, милостивыми. И вот можно, конечно, посмотреть, вот, что значит «не давайте ничего», «не ожидайте ничего, давая». И я считаю, что вот если мы следуем динамике обращения врага в результате нашего непротивления ему и в результате нашего милости в отношении, то есть мы не мстим, мы не ругаемся в ответ, мы не бьем в ответ и не хотим мести никакой. И враг это видя, через какое-то время он может к нам обратиться за помощью, когда ему плохо, когда у него действительно горе какое-то произойдет, и он вспомнит, что есть такие люди, которые исповедуют милосердие, несмотря ни на что.
1: Да, то есть люди не слепые, и они понимают, что, несмотря на его такое отношение к тебе, он тебе не враг. И поэтому он к тебе и обращается,
0: да, в трудную минуту. Да, он в трудную минуту обращается. И что мы в этот момент делаем, когда враг так вот просит нас что-то помочь там как-то в чем-то? Конечно, мы ему окажем эту помощь. Потому что Христос в нас, он действует своей силой, он действует своей любовью в нас, через нас. Угу. Мы как, вот не знаю, как это, конечно, звучит не очень, как послушное орудие, да, в руках Божьих, но ведь мы все рабы Божьи по Библии, да, и в то же время мы его дети, и мы его братья, как Иисус говорит: «Вы братья мои». Угу. То есть мы настолько с ним тесно связаны, с Богом, даже если мы отстраняемся от него, все равно он нас не оставляет, он все равно как-то пытается нас привести. И то, что мы делаем с нашими врагами, когда они просят нас, ну, человек в нужде, человек там что-то потерял. Неужели мы будем просить обратно? Ну-ка, я тебе дал, ну-ка, давай-ка потом мне обратно верни.
1: Ну, по-человечески-то будем.
0: Я думаю, что нет, потому что откуда он это возьмет? У него нет ничего, он потерял. И мы будем ждать, что, ну вот он, когда он разбогатеет, он нам вернет этот долг наш, или что мы ему там благотворили чем. Вряд ли мы будем это делать, потому что мы сами находились в нужде. Если мы сами находились в нужде, мы его поймем. Но все равно мы можем понять человека, которому нечего дать тебе и нечего тебе вернуть. Mm-hmm. И, конечно, ну что тут сделаешь? Ну, пользуйся, конечно. Только живи и живи. Может быть, ты Бога поблагодаришь в результате.
2: А мне вот вспоминаю я текст, но вот не могу точно сказать, то ли это в Евангелии от Матфея о том, что с врагом нужно поступать так, чтобы собирать ему горящие уголья на голову.
0: И вот этим мы собираем как раз.
2: Да, но не когда даже просят, да, а когда он не просит у тебя, а ты делай ему добрые дела. И тогда тем самым, то есть ты как бы обличаешь его. Обличаешь его тем, что он относится к тебе плохо, а ты относишься, несмотря на его отношение к тебе, относишься к нему хорошо. И это совесть его за это обличает, что как ты можешь поступать с человеком так, который к тебе милостив, добр, любит тебя и не оставляет тебя без того, в чем ты нуждаешься.
1: А я вот такой вопрос хотела задать. Ну, разве это нормально, если я, например, думаю, ой, я сейчас возлюблю моего врага, я сейчас соберу ему горящие уголья на голову, вот я сейчас ему сделаю доброе дело. Это разве на самом деле возлюбить врага? Или же просто Бог говорит, что Иисус Христос говорит, что результатом будет его покаяние, а не то, что я должен вот сейчас так себя повести?
0: Это может быть, да, возможно, что ты послужишь каким-то мостиком между ним и Богом в какой-то момент его жизни, но может такого не быть. И в большинстве случаев, наверное, и не бывает так. Но, тем не менее, Иисус говорит, вы потенциально вот тот мостик, который может быть, если вы будете вести себя вот таким вот образом, не отвечая злом на зло, не желая отомстить, и не делая то, что сделали тебе.
2: Да, и делая доброе дело, да, для того, чтобы прославили не тебя, а Отца твоего Небесного. То есть вот важно то, что ты делаешь, и, как мы говорили, не своей силой, а силой Божией, чтобы не присваивать это себе, а чтобы всю славу отдать Богу. Вот это тоже важно, и это тоже признание нищеты духа.
1: Хорошо. Не знаю, дорогие друзья, становится ли понятно вот это вот, что же это такое «возлюби ближнего своего», и становится ли как-то нам вот понятно, что это возможно силою Божьей, что в этом и заключается Евангелие. Коля, мы продолжим по 6 главе, да? Может быть,
2: но
1: еще...
2: мы все-таки «возлюби врага». Ты сказала «ближнего», а все-таки мы говорим о враге.
1: Да.
2: Вот. Но враг может стать твоим ближним.
0: Но вывод из всего сказанного выше, Христом 36-м. «Итак, будьте милосердны, как Отец ваш милосерд». Вот к чему Иисус призывает всех своих учеников. Быть милосердным. А вот дальше идут 37-й. «Не судите, и не будете судимы, не осуждайте, не будете осуждены, прощайте, и прощены будете». Вот в этом тексте я вижу тройной параллелизм. То есть об одном и том же Иисус говорит трижды. Сначала говорит «не судите», потом говорит «не осуждайте», потом говорит «прощайте». И получается так, что прощение моего врага – это то, что я его не осуждаю. Я его не сужу вот этим судом к смерти, например. Ты виновен, тебя нужно наказать. Я просто не имею вот этого, не имею вот этого желания сделать ему боль какую-то, плохо. Ах, раз мне так, значит, и на тебе тоже. Вот этого желания у меня нет просто. И Иисус к этому как раз и говорит. Вот это и есть прощение. Ты как бы врага этого не осудил, а ты
1: это
0: его
1: помиловал.
0: Это и есть
1: возлюбить врага.
0: Это и есть возлюбить врага. Ну, по-моему.
2: Ну, то есть та молитва, о которой я говорила Иисуса Христа на кресте. «Господи, прости им, ибо не знают, что делают». То есть это не осуждение, а желание прощения и возвеличивания человека. И возможность дать ему к покаянию.
0: И вот тут дальше Христос говорит, «Давайте, и дастся вам», это 38-й, «Мирой добрую, трясенную, нагнетенную, переполненную отсыплют вам в лоно ваше, ибо какую меру мерите, такое же отмерит вам». Вот еще один такой вот мощный вывод из того, что он сказал выше. Напоминает третий закон Ньютона. Действие равно противодействию. Как ты это поведешь, вот такой же силой тебе все это вернется. А в духовной, если мы в плоскости этот закон применим, то он будет звучать так: что посеет человек, то он и пожнет. Если ты будешь сеять добро, милосердие, да, благотворить людям, помогать им, то и в ответ пожнешь. Тебе тоже помогут, тебя тоже будут благотворить, тебя тоже поймут. Ну и, соответственно, и в негативной плоскости тоже так же. Угу. Если будешь делать одно зло, то в ответ будешь получать тоже зло.
1: Так что возлюбить ближнего и возлюбить врага, и вообще возлюбить – это лучшее то, что… Потому что Господь сам есть любовь, и Он это лучшее в нас вложил. Это лучшее, что может… Это тот лучший образ жизни, который может быть для нас, ну, что ли, который может делать нас счастливыми. Спасибо вам огромное, дорогие друзья. Спасибо, Лена. Спасибо, Николай. Ждем новых встреч с вами. Еще очень-очень много интересного по Евангелию от Луки мы будем с вами открывать. До свидания.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Как драгоценна милость Твоя, Боже!
1: Для вас поет Светлана Батурская.

0: лицом к лицу.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В Библии через пророка Исаию Бог однажды сказал такие слова: «Забудет ли женщина грудное дитя свое? Но даже если и забудет, я не забуду тебя». Сегодня у нас в гостях Елена, в жизни которой эти слова исполнились. Здравствуйте, Елена.
2: Здравствуйте.
1: Действительно ли Бог заботится о вас?
2: Да, Он заботится каждую минуту, каждую секунду моей жизни. Он всегда рядом. Даже если я отхожу от Него, Он все равно остается рядом.
1: Да, но это сейчас. А всегда ли в вашей жизни ощущалось присутствие Бога? Или когда-то вы были одиноки?
2: Я была одинока, но это я так думала. На самом деле нет. Оглядываясь на свою жизнь, анализируя все, что происходило раньше, я поняла, что Господь, Он всегда был рядом. Во всех моих жизненных ситуациях, во всех проблемах Он всегда был рядом и помогал.
1: А скажите, а с какого момента вы вообще стали задумываться о Боге? Случилось ли это в детстве или, может быть, в юности?
2: Ну, в детстве не было ничего о Боге, потому что, ну, так воспитаны мы были.
1: То есть у вас была обычная советская семья?
2: Обычная советская семья, да, в которой о Боге никогда не говорили, и вообще не возникало даже мысли, что вот есть какой-то Бог, и что Он может заботиться о нас. О Боге я знала, что есть книга Библия.
1: Вот, мне а как её... вы об этом узнали?
2: Ну, просто услышала, вот я даже не помню, от кого-то услышала, что существует такая книга. Мне очень захотелось ее прочитать, потому что они так рассказывали, что вот она чудеса творит, и мне... Но ее нигде невозможно было достать, она нигде не продавалась в те времена. Это середина 80-х годов, и поэтому... Так получилось, я ее очень долго искала и нашла уже, ну, мне было 21, наверное, где-то так. Вот, и я ее достала, с трудом достала, начала читать, ничего не поняла, конечно, и забросила. Поняла, что эта книга не для меня, что она для кого-то, для других. Вот. Потом уже через много лет я ее опять достала и начала уже осознанно читать. Это уже когда я узнала о Боге непосредственно близко. Из того, что Он сделал в моей жизни. Одна моя приятельница стала рассказывать о Боге. В то время я болела очень сильно. Действительно болела, и лечение не помогало. Приятельница рассказывала мне, вот, что есть Бог, что Он любит нас, что Он заботится. Я долго ее слушала, но не решалась прийти в церковь, переступить через себя, через какую-то боязнь. Это было очень тяжело. Вот. И потом то состояние, в котором я находилась, мне вообще очень тяжело было двигаться, передвигаться, потому что каждое движение давалось с трудом. Была тяжелая форма анемии, когда кислорода не хватало. То есть дышать было очень тяжело всему организму, каждой клеточке организма. Вот, то есть это в буквальном смысле слова нехватка кислорода.
1: А вы вот в то время обращались сама к Богу, то есть вот
2: нет,
1: в молитвах?
2: Нет, нет, нет, я не знала ни молитвы, ничего, что надо обращаться, вот, что разговаривать с Богом, что просить, нет, этого ничего
1: то
2: не
1: есть,
2: было.
1: То есть познавали Бога только через вот слова своей подруги?
2: Да, только то, что она рассказывала. И в один прекрасный момент я решила, думаю, ну я же все равно ничего не потеряю, если схожу в церковь и там посмотрю вообще, что это такое. Вот, пошла. Мне понравилось. Я вот первый раз за этот период своей жизни, я когда вышла из церкви, когда видела общение людей, вот там люди общались между собой, я никого там не знала. В это время у меня подруги не оказалось вот как раз в этот день в церкви. И оттуда домой первый раз бежала. То есть я именно бежала, я летела. Я видела общение людей, как люди между собой общались. Да? Потом я первый раз присутствовала на молитве. Я увидела вообще, что такое молитва и какую силу она имеет. Потому что это было вот самое первое мое знакомство с Богом. И на следующей неделе я опять пришла.
1: Уже без страха, да?
2: Уже без страха, да. Я искала опять свою подругу, ее опять не оказалось. И потом я заметила, что первый раз я этого не видела, что люди сидят и читают книги. Ну, открывают, читают. И мне очень стало интересно, а что же они такое читают. Я первый раз подошла к незнакомому человеку и спросила, что это такое. Мне сказали, это Библия. Я говорю, у меня же она есть. Но только она где-то заброшена. Да? Я домой пришла и нашла ее, и стала тоже ее читать. Вот то, что я запомнила из проповеди, какие тексты говорили. И вот тогда Господь открывался мне. Вот
1: уже через Библию, да?
2: Через Библию, да, стал открываться. И после этого я стала выздоравливать. То есть мое выздоровление пошло очень быстро. Если вот перед этим год лечения ничего не давало, то за месяц я полностью вылечилась. И врач даже сказал, какое мы лечение хорошее нашли. Я тогда еще тоже не осознавала, что это лечение было от Бога.
1: Вы тогда обращались к Богу за помощью, чтобы Нет. вот он вам помог исцелиться?
2: Нет, тогда я еще тоже не обращалась, но он помог.
1: Но при этом вот вы пришли как раз в этот период в церковь, да?
2: То да, есть да. То есть это вот был 94-й год, когда я приняла крещение, и у меня появились новые подруги, то есть было общение хорошее.
1: Ваша семья как относилась к тому, что вы стали верующим человеком?
2: В то время они никак не относились, потому
1: они
2: что...
1: Они знали об этом?
2: Ну, я рассказала, да. Я сказала, что стала ходить в церковь, но они это так восприняли, ну... ходишь, ну, как в клуб по интересам, ходишь и ходи там. Посмотрели, что ничего плохого не происходит, ну, значит, можешь дальше продолжать.
1: У вас к тому моменту своя семья была?
2: Нет, это, к тому моменту не было. Она появилась попозже чуть-чуть, но с появлением семьи, с появлением ребенка я перестала ходить в церковь и ушла. Так постепенно получилось, ушла от Бога и на много-много лет. За все эти годы отступничества, так можно сказать, я один раз обратилась только к Богу. Тогда была такая ситуация, что я работала, зарплата была очень маленькая, устроилась еще на одну работу, вечерами ходила, убиралась. И вот в двух местах работала, и нам этих денег с ребенком хватало еле-еле, чтобы вот как-то свести концы с концами. И так получилось, что на второй моей работе сказали, что фирма закрывается, что в моих условиях больше не нуждаются во мне. И вот тогда я обратилась к Богу. Я говорю, Господи, ты же знаешь, что вот на те деньги, которые у нас остались, мы не проживем с ребенком вдвоем, мы не сможем. И в понедельник я вышла на работу, на свою, и мне мой руководитель говорит, вот ты прямо сейчас не раздеваясь, едешь в другое место, там говоришь с руководителем, если все устраивает, то тебя возьмут на работу. Я поехала, поговорила, мне все понравилось, и мне там дали зарплату в полтора раза больше, чем я получала на обеих двух своих вместе взятых тех работах.
1: То есть вам это... теперь уже не надо было вечерами убегать?
2: Нет, не надо было ни убираться, ничего. То есть это вот был прямой ответ Бога на ту мою молитву. Да? Хотя вроде бы я к нему не обращалась столько лет. Я не вспоминала, я вообще даже не вспоминала о нем. Не то, что обращаться, что вот он есть. И я поняла, что вот он... рядом, что он всегда был рядом, что он только ждал того момента, когда же вот я к нему обращусь, что вот ну, сколько же можно вот терпеть вот, и жить так вот, как ты живешь, да, он ждал этого момента. Это я поняла уже намного позже, опять через несколько лет только, когда вот вернулась в церковь, вернулась к Богу, вернулась к Библии, я ее открыла для себя вновь, да, и самое главное, после своего второго крещения, когда я приняла, я непосредственно научилась видеть Бога в своей жизни. Если раньше это как-то воспринималось, ну, само собой, что вот это так и должно быть, что вот он всегда рядом, то здесь я поняла, что он настолько близко, что он отвечает абсолютно везде. Вот, то есть я обращалась к нему в молитве с какими-то вопросами, которые меня беспокоили на данный момент. И он отвечал мне, отвечал отовсюду. Я приходила в церковь и слышала проповедь, понимала, что это все для меня, что Господь ее приготовил именно для меня, потому что вот она сейчас, это вот ответ на мою молитву, что вот именно вот этот ответ. Я шла где-то на улице, на работе или дома, общалась со своим близким, причем с неверующими людьми, и они говорили мне словами Бога. То есть Бог говорил через них непосредственно ко мне, что вот так вот ты должна сейчас делать, вот так должна поступить.
1: То есть теперь Бог уже перестал быть просто добрым волшебником или палочкой-выручалочкой, да? Он действительно стал личностью в вашей жизни, и вы чувствовали не только его заботу, но и его силу могущества, так?
2: Да. В прошлом году так произошло. Осенью я заболела. Я дома была на больничном,
1: вот лежала. Это как раз тот момент был, да, когда он спас вас от смерти.
2: Ну да, это уже третий раз. Я лежала дома с температурой, с большой. А получилось так, что несколько лет назад мы застеклили балкон. И вот все эти годы, 2 года, у меня до него не доходили руки его помыть. Он был, стоял грязный весь такой. Я лежу, смотрю на это грязное окно и говорю: Господи, вот я чувствую, что завтра мне уже будет легче, что у меня уже не будет этой температуры, я его намою. И буквально через некоторое время ко мне в комнату входит сын мой и говорит: мам, у нас балкон упал. Сначала даже не поняла, говорю, как балкон упал? Ну, не балкон, а вот эта вот рама, которая там была со стеклом. Я такая выхожу на балкон, мне так плохо, и вижу это вот простор. А у нас дом стоит, и окна выходят на лес. И вот этот простор, красота. И я смотрю вниз, у нас 5-й этаж, и лежит вся вот эта рама, разбитая в дребезги.
1: То есть она упала на внешнюю сторону?
2: На улицу упала, да. Я прихожу домой и говорю: мам, у нас упала рама. Мы с ней ничего так не сказали, промолчали. А на следующий день, когда я к ней уже весь день молилась, я благодарила Бога, что я говорю: Господи, ты спас меня, да, ты спас мне жизнь, ты спас от того, что меня ожидало. Если бы я вот 2 года ты меня уводил от этого, да, у тебя получалось, но сейчас я была уже настолько решительно настроена, что я должна это сделать, пускай даже больная, но я должна. И ты мне показал, от чего ты меня спас. И вот с этими мыслями я подхожу к маме, говорю: мам, ты понимаешь, что произошло? И она, неверующий человек, она мне говорит: да, я поняла, что Бог спас тебя. Вот в этот момент я Бога благодарила еще больше, что Господь работает и с сердцами моих близких людей. То, что Он показывает им, что Он рядом не только со мной, но и с ними, потому что это могло случиться с любым из нас, кто бы облокотился чуть посильнее на эту раму и мог бы вместе с ней так и вылететь, да?
1: Да, Господь есть... говорит, что Он распространяет благословение не только на верующего человека, да, но и на весь дом его, на все семейство его. Были ли еще случаи, когда Бог вот так вот ярко, да, заботился о вас?
2: То, что я заболела, это был... то, к чему привел мой образ жизни нашей современной молодежи, да, вот как сейчас молодежь себя ведут в основном, как они проводят свой досуг, встречи в компаниях, это выпивка, да, то есть, ну, вот такой вот вольный образ жизни. И вот в одной из компаний, когда мы находились, то, ну, там случилась очень такая неприятная история. И после этого я не видела выхода из случившейся ситуации, как только покончить жизнь самоубийством. То есть я решила спрыгнуть с лоджии. Мы были
1: в гостях. Это было уже такое твердое решение.
2: Да, это было твердое решение. Причем я находилась в комнате одна. Я вышла на лоджию, села на перила и уже с мыслями уже собралась. Да? И вот в момент прыжка меня схватили чьи-то руки сильные. Да? Как потом оказалось, вошла в комнату моя подруга и увидела, что я прыгаю. И как она говорила, насколько у нее сил хватило, она бросилась ко мне и схватила в момент прыжка. Да, я очнулась только уже на полу лоджии, когда она била меня по щекам и говорила: ты чего делаешь, разве так можно? То есть вот и то, что Бог спас меня, я поняла это через много лет только, да. То есть Господь именно все так сотворил, что вот Он через этот вел меня непосредственно к себе небольшими такими шагами. Он предостерегал меня, но я опять-таки в тот момент не поняла этого, да, что это было его предостережение, что тот образ жизни, который я веду, он приведет вот именно к смерти, да, что вот видишь, ты подошла уже близко к ней, что надо менять. А в тот момент я этого не поняла. И тогда следующим шагом была это вот моя болезнь, и вот уже через болезнь я пришла к Богу.
1: То есть Бог был настолько долготерпелив, что Он допускал разные ситуации в жизни, Он долго ждал. Сколько лет Он ждал вот от момента того, когда вы задумались о Боге, и когда вы уже окончательно второй раз пришли в церковь?
2: Ну, 10 лет.
1: 10 лет, не такой уж малый срок, да? И только через 10 лет вы научились действительно благодарить Бога, да, за оказанную заботу. А расскажите, пожалуйста, как сейчас вы реагируете на проявление заботы в вашей жизни?
2: Ну, жизнь, конечно, моя не стала безоблачной такой, что в ней все так хорошо, идеально, проблем очень много, и они, от них никуда не денешься, да, в этом мире. Но я научилась их принимать с тем, что Бог рядом, и Он в любой трудной ситуации, Он всегда приходит на помощь. То есть Он не делает за меня мою работу, но Он в этой работе мне помогает. Он дает помощь, Он дает облегчение и подсказывает, как лучше выйти из, вот, казалось бы, из безвыходной ситуации. Он всегда показывает именно тот выход, который непосредственно самый лучший. Оказывается, если вот анализировать, потом анализируешь ситуацию, то именно этот, получается, решение самое лучшее. Решение от Бога.
1: Вы его благодарите теперь за то, что он
2: конечно,
1: проявляет заботу?
2: Конечно, я его благодарю каждый день, каждую минуту. Сейчас вообще, чтобы не помолиться, если раньше я там проснулась, не помолилась, ну подумаешь, не помолилась, ничего от этого не произойдет, из-за чего я и ушла в свое время от Бога, отошла, да? То есть началось все с того, что не помолилась утром, не помолилась вечером, перестала читать Библию. Ну, подумаешь, не читаю. Ну, подумаешь, один раз пропустила служение. Но опять-таки, это же ничего страшного. Я же в этот раз не пришла, на следующей неделе я приду. Ну, и вот постепенно так вот оно постепенное отхождение получилось, привело к тому, что я вообще на долгие годы ушла из церкви.
1: Вот. То есть фактически не создай Бог такую критическую ситуацию, да, даже не допусти ее, и вы бы в церковь уже не пришли второй раз, возможно, уже не вспомнили бы о том, как Бог заботится.
2: Нет, вот я пока не ходила в церковь, но у меня была одна сестра, с которой я общалась из церкви. Мы общались с ней все эти долгие годы, как она потом сказала, они с мужем молились за меня, за то, чтобы я вернулась, чтобы я обратилась опять к Богу. И поэтому состояние вот это, особенно последние вот несколько лет перед тем, как вернуться, было что-то такое вот в сердце, которое, что не давало покоя, но я не могла понять, что это такое, да, пока не пришла опять к Богу, пока не встала на колени перед Богом, не обратилась в молитве, я поняла, что же это было за беспокойство в сердце, то есть не было именно этого спокойства, которое дает Бог, который во всей вот нашей жизни такой бурной, кипучей, эмоциональной должны быть минуты спокойствия и тишины, когда ты обращаешься к Богу. Вот этого в моей жизни не было. Каждый человек в своей жизни должен помнить, что Господь всегда рядом находится и что Он только ждет, когда мы к Нему обратимся, когда вот в этой суете мы просто встанем и обратимся к Богу со словами благодарности, что Он никогда не покидает нас, что Он заботится о нас. Он дал нам эту жизнь и дал нам право выбирать в этой жизни, как ее прожить, и право быть с Ним, обращаться к Нему с любой, даже, казалось, незначительной просьбой, потому что для Бога ничего незначительного нет.
1: Спасибо, Елена. Пусть Господь и дальше заботится о вас, в вашей жизни. Дорогие друзья, Господь сказал о себе, как о Боге многомилостивом и человеколюбивом. Помните о том, что Бог не просто смотрит на нас с небес и наблюдает за тем, как меняется наша жизнь. Он проживает вместе с нами каждую минуту этой жизни. А как Бог заботится о вас? Напишите нам, позвоните. Всего доброго. До свидания.

0: Код города 831, телефон 279-9222. А также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Анжелика Вишня.

0: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
1: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
2: Есть совершенно великолепная книга Иова в Библии.
3: И, собственно, мое знакомство с Библией началось с книги Иова.
4: Мы знакомимся с библейскими героями, и это помогает нам решать очень важную задачу. Нам легче читать саму Библию, и мы понимаем то, что в ней сказано.
0: В этой программе тема книги Иова, структура книги Иова, испытания Иова, духовные вопросы книги Иова.
4: Иов, Исаия и Иона – это личности, с каждым из которых связана своя драматическая история. О них нам рассказывают библейские книги, носящие их имена. Кстати, если книга носит имя библейского героя, это не значит, что он ее написал. В одном из современных русских переводов избранной книги Ветхого Завета, которые изданы были игуменом Иннокентием Павловым, я видел название «Книга об Иове» или «Об Иове». Вы наверняка слышали, о нем говорят как о многострадальце, то есть человеке, который пережил в своей жизни много бед. Поэтому его история – это история страдания. И главный вопрос, который беспокоит каждого человека на земле. Почему на земле случаются беды, горести? Кто за все это в ответе и будет ли этому конец? Задает эти вопросы сам Иов. Вот, например, его слова, обращенные к Богу.
0: «Ты сказал, кто это безрассудно омрачает мой промысел? Говорил я так потому, что не разумел деяний твоих чудных, непостижимых для меня. О них не ведал. Раньше я лишь слышал о тебе, а теперь вижу тебя своими очами. Потому отрекаюсь я от слов своих и раскаиваюсь в прахе и пепле».
4: Это глава 42, где поиск заканчивается. Книгу Иова можно по праву считать уникальной. На ее страницах едва ли не впервые действительно звучала тема о незаслуженном или невинном страдании человека. И несмотря на то, что такие сюжеты встречаются в месопотамских и египетских источниках эпохи Ветхого Завета, книга Иова возвышается как пирамида в истории литературы, без предшественника, без соперника. Книга начинается с пролога, главы 1 и 2, в котором говорится о праведном, богобоязненном человеке. «Жил некогда человек в земле Уц. Звали его Иов. Был он непорочен, честен. Пред Богом он благоговел и избегал зла. Но в один из дней на него одна за другой обрушились беды. Сначала Иов лишается всего нажитого добра. Потом он пережил ужасную смерть 10 детей, которые погибли под развалинами рухнувшего дома. А затем поражен он был лютыми язвами с ног до головы. И при этом он сокрушен язвительными, жестокими словами собственной жены, посоветовавшей ему похулить Создателя. Ты все еще тверд в непорочности своей. Уж лучше прокляни Бога и умри. О случившемся несчастье Иову прослышали трое его друзей – Элифаз, Бильдад и Цафар, которые пришли к нему поддержать его и утешить страдальца. 7 дней, 7 ночей, подчеркивает рассказчик, сидели они рядом, пытаясь ответить на главный мучивший его вопрос. Почему? За какую провинность он страдает? У каждого из них свой взгляд, своя точка зрения, которую каждый из них пытается отстоять и доказать. И порой язвительные укоры всезнающих друзей больно ранят чуткого Иова. Он ошеломлен близорукостью жалких утешителей, как он их называет, дерзостью их неслыханных обвинений. Большая часть книги с главы 3 по 31 состоит из ярких речей и живых диалогов друзей Иова.
0: Главная тема книги – незаслуженное страдание праведника. Почему Бог допускает, чтобы страдал невиновный человек? Друзья Иова убеждены, что страдания посылаются Богом как наказание за грехи.
4: Но их объяснение упускает из виду один из наиболее трагических вопросов. Почему праведные страдают, При этом нечестивцы процветают, если Бог справедлив. Иов отказывается принять их мертвящие душу, формально правильные, но неуместные ответы. Они идут вразрез с его жизнью, его собственным духовным опытом. Он обращается за ответом к самому Богу и открыто выражает ему протест.
0: «Нет, не буду я сдерживать свой язык. Поведаю о том, как дух мой страдает. Выскажу огорчение души моей. Разве море я или чудище морское, что ты стражу ко мне приставил? Лишь подумаю, постель моя принесет утешение сном, ложе облегчит страдания, когда забудусь. Как ты и во сне насылаешь ужас, видениями на меня страх наводишь. Предпочел бы я, чтобы удушили меня. Лучше смерть, чем жизнь в таком теле. Опротивила она мне. Но живу я не вечно. Отступись от меня, ведь дни мои словно выдох».
4: Ему кажется, что он отвергнут Богом. Бог лишил его милости и стал его неумолимым врагом. «Зачем ты скрываешь свое лицо? Меня врагом своим считаешь?» Вот это ощущение богооставленности для Иова мучительнее всех понесенных им утрат и физической боли. Зачем жизнь тому, чей путь потерян, кому Бог поставил преграду? Ответ Бога Иову из бури неожидан, парадоксален и не содержит ожидаемого Иовом объяснения причин своих страданий. Это скорее вызов Иову. В вопросах Бога к Иову о его способности постичь тайны мироздания содержится намек на том, что знание человека – ограниченное. У рационального познания есть пределы. В книге Иова ставится не богословская и не философская задача, скорее духовная, религиозная. Явление Бога Иова – это прежде всего действие благодати Божьей. Бог заверяет и свидетельствует, что в нынешних страданиях он не отвергнут, Бог его не оставил. Из пролога нам становится известно, что у Бога есть противник, враг, который ставит под вопрос бескорыстность и непорочность Иова. Бог позволил сатане подвергнуть Иову испытанию.
0: «Однажды вновь собрались сыны Божии, чтобы предстать пред Господом. Вместе с ними пришел и противник, чтобы также пред Господом предстать. И сказал Господь противнику: „Ты приметил слугу моего Иова? Нет больше на земле такого человека. Непорочен он и честен. Предо мной благоговеет и избегает зла. Он по-прежнему тверд в своей непорочности, хотя ты убеждал меня разорить его беспричинно“. И возразил противник Господу: „Каждый шкуру свою спасает. Все, что не есть у него, отдаст человек за свою жизнь. Но лишь протяни свою руку, коснись костей его и плоти его, и тогда он открыто проклянет тебя“. И сказал Господь противнику: „Вот он весь в твоей власти. Только жизнь ему сохрани“».
4: Но об этом диалоге Иов не знает. От него сокрыто то, что мы, читатели, узнаем с первых страниц. В Вышнем мире происходит великий спор между Богом и сатаной. Спор, который и объясняет случившуюся трагедию. В книге Иова поставлены важнейшие духовные вопросы о справедливости Божьей, о его верности обетованиям. Может ли человек бескорыстно доверять Богу, служить ему? Сам автор в этой книге открывается как великий художник слова, поэт-мыслитель. Он избирает диалог как форму разрешения глубочайшей проблемы. И вот это новый тип художественного мышления, который тысячелетия спустя назовут полифоническим мышлением по отношению к творчеству Достоевского. Скажет об этом Михаил Бахтин. Позволив всем участникам спора изложить свои точки зрения, автор древнего текста отдает предпочтение честно вопрошавшему к Богу Иову, а не знатокам-ортодоксам, которые выражают немало ценных и бесспорных идей, но им не по силам понять, что же случилось с Иовом и что он переживает в глубине души. Они догматики, их представления догматичные и односторонние. Их идеи, они настолько любят свои идеи, что, находясь рядом с человеком, который гниет заживо, они внутренне к нему безразличны.
0: Книга Иова отвергает примитивные и поспешные попытки решить проблему незаслуженных страданий, истинные причины которых нередко остаются тайной. Глубочайший духовный опыт Иова – это опыт духовного роста и мужания. Страдания не всегда, но очень часто приближают человека к Богу, и многие, проходя огненные испытания, возрастают в вере. «И отошел сатана от лица Господня и поразил Иова проказою лютую, от подошвы ноги его по самое теме его. И взял он себе черепицу, чтобы скоблить себя ею, и сел в пепел, вне селения. И сказала ему жена его: ты все еще тверд в непорочности твоей? Похули Бога и умри». Но он сказал ей: ты говоришь, как одна из безумных. Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать? Во всем этом не согрешил Иов устами своими. И услышали трое друзей Иова о всех этих несчастьях, постигших его, и пошли каждый из своего места. Елифаз фимонитянин, Велдат савхиянин и Сафар наамитянин, и сошлись, чтобы идти вместе, сетовать с ним и утешать его. И, подняв глаза свои издали, они не узнали его. И возвысили голос свой, и зарыдали, и разодрал каждый верхнюю одежду свою, и бросали пыль над головами своими к небу. И сидели с ним на земле 7 дней и 7 ночей, и никто не говорил ему ни слова, ибо видели, что страдание его весьма велико.
4: Самое ценное в опыте Иова то, что, страдая, он не отрекается от Бога. Это великий пример для нас. Это духовный подвиг. Он направляет к Богу все свои вопросы и горечь отчаяния. Вот его слова, которые говорит он, исповедуясь перед Богом.
0: «Твои руки сотворили меня. Ты даровал мне жизнь и любовь свою. И твоим попечением дышу я. Знаю, ты можешь все. Для тебя нет неисполнимых замыслов. Раньше я лишь слышал о тебе, а теперь вижу тебя своими очами. Потому отрекаюсь я от слов своих и раскаиваюсь в прахе и пепле».
4: Близость Бога, присутствие Божье и заверение в том, что он принят и оправдан Богом, для Иова дороже и целительнее того ответа, который он надеялся получить. Завершается книга эпилогом, в котором звучат бодрые слова о том, что при жизни праведника для него есть достойное воздаяние. Все потерянное возвращено Иову. Но гораздо важнее для нас тот опыт, который Иов пережил, оставшись верным Богу, и тем прославил его. Слуга Божий Иов говорит о нем правду. И книга Иова перекликается с пророчеством Исаии о страдающем слуге Божьем и предвосхищает весть Евангелия об искупительной жертве Иисуса Христа.
3: Первая встреча с Библией случилась тогда, это назывался город Ленинград. Я стала аспиранткой Ленинградского государственно-педагогического университета, тогда института имени Герцена. Начинающая аспирантка, получила я определенные задания по литературе, в том числе и о том, что познакомиться с Библией. Дело в том, что в моей семье не было Библии, и мои мама с папой не были воцерковленными людьми, хотя в душе у мамы это всегда было, вот и до самых ее последних дней. Я начала читать Библию на самом верху Казанского собора. Тогда это был музей истории религии и атеизма. И там я взяла Библию, начала читать, и я вам хочу сказать, что, прочитав 6-7 страниц, я закрывала. Я понимала, что я... Теперь я понимаю лучше. Я не готова воспринимать. Для меня была совершенно неожиданная по форме, по содержанию, толкование. И это случалось, наверное, раз 4-5. То есть я начинала читать и закрывала. Кто от кого произошел. Я закрывала. И потом пришла и рассказала руководителю кафедры, тогда это был замечательный, светлая ему память, замечательный человек, ученый, Николай Семенович Гордиенко. И я с ним посоветовалась просто и сказала: ну не идет, не принимает душа. И он мне сказал: а как вы читаете? Я говорю: ну как, сначала, как книги читают, сначала. Он говорит: нет, вы постарайтесь сделать иначе. И он мне посоветовал начать с книги Иова. И, собственно, мое знакомство с Библией началось с книги Иова. Это вот, как я понимаю, такой мостик между Ветхим и Новым Заветом. По своему содержанию считаю очень сильной книгой, поскольку как раз вопрос «За что?» «За что? Виноват ли человек, не виноват ли?» Вот этот, ну, удивительнейший, я говорю даже мурашки, вот этот удивительнейший, конечно, момент и ответ. Я читала, как вы понимаете, потом книгу «Экклезиаста», книгу «Складень мудрости», и «Бытие», и «Второзаконие». В общем, это вот потом пошло, как оно должно быть.
5: Мерцанием звезд далеких безразлично был поворот дороги озарен. Дорога шла вокруг горы Масличной. Внизу под нею протекал Кедрон. Лужайка обрывалась с половины, за нею начинался Млечный Путь. Седые серебристые маслины пытались вдаль по воздуху шагнуть. В конце был чей-то сад, надел земельный. Учеников оставив за стеной, он им сказал: «Душа скорбит смертельно. Побудьте здесь и бодрствуйте со мной». Он отказался без противоборства, как от вещей, полученных взаймы, от всемогущества и чудотворства, и был теперь как смертный, как мы. Ночная даль теперь казалась краем уничтожения и небытия. Простор вселенной был необитаем, и только сад был местом для житья. И глядя в эти черные провалы, пустые без начала и конца, чтобы эта чаша смерти миновала, в поту кровавом он молил отца. Смягчив молитвой смертную истому, он вышел за ограду. На земле ученики, осиленные дремой, валялись в придорожном ковыле. Он разбудил их: «Вас Господь сподобил жидвни мои. Вы ж разлеглись, как пласт. Час Сына Человеческого пробил. Он в руки грешников себя предаст». И лишь сказал: «Неведомо откуда толпа рабов и скопище бродяг, огни, мечи, и впереди Иуда с предательским лобзанием на устах. Петр дал мечом отпор головорезам, и ухо одному из них отсек, но слышит. Спор нельзя решать железом. Вложи свой меч на место, человек. Неужто тьмы крылатых легионов отец не снарядил бы мне сюда? И волоска тогда на мне не тронув, враги рассеялись бы без следа. Но книга жизни подошла к странице, которой дороже всех святынь. Сейчас должно написанное сбыться. Пускай же сбудется оно. Аминь. Ты видишь, ход веков подобен притче и может загореться на ходу. Во имя страшного ее величия я в добровольных муках гроб сойду. Я в гроб сойду и в третий день восстану, и как сплавляют по реке плоты, ко мне на суд, как баржи каравана, столетия поплывут из темноты».

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: В эфире радиоканал «Три ангела».
2: Для вас поет Светлана Малова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Принято считать.
3: Здравствуйте! Свадьба – одно из самых незабываемых событий в нашей жизни. Но после нее начинаются семейные будни. Что нужно знать молодоженам для того, чтобы их отношения становились крепче? Об этом мы сегодня будем говорить с Еленой Архиповой, психологом по семейным отношениям. Известно, что первый год жизни, наряду с тем, что это такие счастливые моменты, хорошее время, но также в это время является таким проблемным, и можно совершить какие-то ошибки. Что нельзя делать в этот период?
4: Ну, в общем-то, это такие правила, наверное, больше касаются вообще всех отношений, любых отношений, да, то есть это нельзя повышать друг на друга голос, нельзя обзывать, нельзя конфликтовать с такой концовкой, когда молодая жена уходит к маме, или когда муж хлопает дверью и уходит в неизвестном направлении. То есть вот изначально нужно решить, что все, теперь мы в одной лодке, мы одна семья, и мы теперь вот должны существовать вместе.
3: То есть конфликты должны решаться конструктивно, не на разрыв, а на приходить к какому-то единому решению, да?
4: Да, потому что вот молодые люди чаще всего не умеют решать конфликты. И если раньше они жили отдельно, во-первых, получается, что не было бытовых вопросов, которые чаще всего являются центром проблем. Это во-первых. А во-вторых, они встречались на какое-то время, были на свидании, а потом расходились по домам. То есть они, даже если был какой-то конфликт, каждый мог пойти к себе домой, потом они созванивались, потом они как-то встречались, успокаивались, да? И решались. А здесь получается, что вот произошел конфликт,
3: и они живут
4: и
3: уже
4: здесь
3: вместе.
4: Же тебе нужно решать, и у тебя уже нет времени успокаиваться, да, потому что человек мог до этого психануть, пойти там полдня подумать, а потом прийти сказать хорошее слово, а здесь вот у него нет полдня. Ему сейчас, здесь и сейчас нужно принимать какое-то решение.
3: То есть обстоятельства
4: даже
3: изменились, да?
4: Да, даже если ему нужно подумать, то он не может просто зайти в комнату, молча закрыть дверь и сидеть, потому что супруг или супруга придет и скажет: а что ты молчишь? То есть ему даже вот этот момент, когда ему нужно подумать, ему нужно правильно его обернуть, то есть сказать, что ты знаешь, вот я сейчас не могу ничего тебе сказать, мне надо подумать.
3: То есть нужно перестроиться уже до свадьбы к такому образу поведения? Или это уже все равно на ходу, уже когда люди поженились, они начинают как-то подстраиваться друг под друга?
4: Ну, в общем-то, до свадьбы абсолютно ко всему подстроиться невозможно. То есть все равно большую часть придется подстраиваться уже вот в домашних условиях семейной жизни. Но, в общем-то, те люди, у которых были братья, сестры, особенно противоположного пола, для них более естественно вливание уже в семейную жизнь. Потому что если у мужчины, ну вот в детстве он был мальчиком, у него была старшая сестра, например, то есть он понимал, что у старшей сестры есть перепады настроения, у нее есть личная территория, у нее есть свои тумбочки, шкафчики, в которых залазить нельзя, там, что с ней нужно обращаться вот определенным образом. То есть он к этому готов.
3: То есть он уже научился как-то сосуществовать с противоположным полом, да?
4: Да, поэтому для него такого особенного шока не будет, что вот эта его жена, она не похожа полностью на него. А если, конечно, мужчина, он был, рос в одной единственным ребенком в семье, или было два мальчика, он привык к таким играм, что дернул за ногу там, то есть какие-то там пошутил таким каким-то черным юмором, и все должны смеяться и хохотать. А здесь он попадает вот в одну семью, и это противоположный пол, и он пытается также пошутить, дергая за ногу или ставя под ножку, когда она бежит мимо него, или как высказывая какую-то такую шутку странную, которую она не может понять. то, конечно, вот, не зная этих моментов, конечно, он будет попадать в такие очень сложные ситуации, когда ему придется просить прощения, оправдываться. Вот. И вот это будет усложняться. Поэтому, конечно, до замужества, до женитьбы желательно иметь какое-то общение. Не сожительство, я имею в виду, да, не свидание со всеми подряд, а именно какое-то общение с противоположным полом.
3: Чтобы научиться взаимодействовать, да?
4: Да, то есть если это церковная структура, то это какие-то совместные проекты благотворительные, да, какое-то участие в театре, в служении в каком-то. То есть когда вы можете вот как-то все-таки понять, какие мужчины, какие женщины. Вот.
3: То есть важно научиться видеть и понимать различия между психологией, да, может быть, биологией мужчины и женщины. Да?
4: Да, это очень важно. И вот в этом человек уже подготовлен. Его какие-то моменты не шокируют, не смущают. Он просто к этому относится как к норме.
3: Ну, понятно, что в основном все рекомендуют молодой паре жить отдельно. Но какие, может быть, еще есть рекомендации, что нельзя делать?
4: Мало того, что семья должна жить отдельно, она не должна свои внутренние проблемы перекладывать на своих родителей.
3: То есть нельзя рассказывать все, что происходит вот в этой новоиспеченной семье своим родителям.
4: Да, то есть это правило такое, потому что вы, может, живете отдельно, но вы еще так и не отлепились от своих родителей, получается. Вы все, что происходит, но обычно этим грешат женщины, да, то есть получается, мама спрашивает, ну как? А она говорит, ой, да сегодня поссорились, и он сегодня такой-сякой, и он пришел вот это. Даже если мама хорошо относилась к этому зятю, да, к своему, она будет к нему относиться плохо, и она сразу же начнет к нему относиться как к врагу. Она будет давать советы ей, как с ним справиться. Вот бери его в ежовые рукавицы,
3: победить, да?
4: Или не давай ему спуска, или если он так сделает, то все, говори, что я с тобой разведусь. То есть вот мама начинает давать какие-то такие советы для того, чтобы защитить свою дочь. А на самом деле, может быть, дочь защищать не надо. Может быть, у дочери проблемы с мудростью.
3: Защищать нужно зятя, да?
4: Может быть, зятя, да. А вот родственники начинают нагнетать эту обстановку.
3: То есть вообще нельзя ничего рассказывать своим родителям? Или нельзя рассказывать какую-то негативную информацию?
4: Негативную информацию лучше не рассказывать. То есть вообще есть опыт, вот зарубежный опыт, как люди вот в долг не берут друг у друга, а берут в долг у банка для того, чтобы не портить отношения. Точно так же люди не обращаются к родителям за помощью, а они обращаются к профессионалу, к психологу или к пастору, или к консультанту какому-то, да? Потому что вот эти лишние проблемы, которые вы пройдете, они естественны. Вот эти лишние проблемы никому не нужны. То есть и вашим родителям эта информация абсолютно не нужна.
3: Вот, Елена, вы как раз коснулись финансовой темы, вот зависимости молодой пары от своих родителей. Ну, сложно молодым начать жизнь вот с чистого листа и в современном мире без какой-то поддержки. Что можете сказать об этом?
4: А если родители дарят эти деньги, и они не претендуют на то, чтобы иметь полный контроль над семьей, то, конечно, в общем-то, семья может это брать и расходовать по своему усмотрению. Но бывает так, что родители полностью все контролируют.
3: То есть они за деньги покупают право вмешиваться в семейные отношения.
4: Да, они дают деньги, потом говорят, вы знаете, дайте нам на всякий случай ключик от вашей квартиры, вдруг мы в этом районе будем, мы к вам зайдем. Таким образом, когда дети на работе, родители могут прийти и потом сказать своему сыну, что у тебя жена неряха, постель не заправлена, полки все перевернуто на полках, посуда не помыта. То есть они за то, что дают деньги, они имеют право прийти в дом, вот это все смотреть и потом высказать.
3: Покупают, да?
4: То есть они это покупают. Поэтому если молодежи это не нравится, да, молодой семье, то и они понимают, что, беря деньги, родители будут претендовать на что-то больше, лучше отказаться от этих денег, лучше грызть сухарь какой-то, да, и отказать себе в каких-то покупках, чем разрешить родителям вламываться в жизнь. И бывает так, что некоторые жалуются, да, и говорят, что вот родители там такие-сякие, они приходят в любое время, они критикуют, они там еще что-то. Но если посмотреть, что Дети постоянно у родителей, родители постоянно привозят продукты, родители покупают вещи, родители сняли квартиру, в которой вы живете. То есть и вы еще недовольны тем, что они к вам претензии предъявляют, они вас критикуют.
3: Это ваша плата за те условия, за те блага, которые вы получаете, да?
4: Да, это ваша плата. Почему вы считаете, что делая все это для вас, родители не имеют права ворчать на то, что вы не можете взять себя в руки или не можете заработать деньги. Они ворчат, потому что реально они вот это все делают для вас и тянут вас на себе. Поэтому, если вы не хотите, чтобы они ворчали, берите все это на себя, перестаньте перекладывать ответственность на родителей и несите ответственность на своих плечах. Это труднее, но зато вы не будете подвержены таким нападкам со стороны родителей.
1: Принято считать.
3: Какие еще есть рекомендации вот для семьи в первый год их совместной жизни?
4: Ну, кроме того, что налаживается какое-то общение, еще налаживается и сексуальные отношения в паре. И это всегда такой не очень простой тоже момент, потому что пара должна привыкнуть друг к другу, пара должна пройти какой-то этап смущения. То есть мы говорим о паре, конечно, у которой не было каких-то сексуальных отношений до брака. И, конечно, вот этот момент сексуальной близости, его не стоит торопить слишком быстро, потому что если пара до брака, она, допустим, пара религиозная, она пара не, даже не обнималась и не целовалась, то представить себе, что вот первая брачная ночь и все, то есть если, допустим, даже не было какого-то такого этапа,
3: опыта,
4: да, а здесь вот все, давай теперь должны быть сексуальные отношения, потому что так заведено. То есть иногда в семье получается эта первая брачная ночь как насилие просто. И для женщины это шок. То есть и вот для верующей девушки это шок, потому что она представляла, что это вот как раз с началом семейной жизни это начнутся ухаживания, там поцелуи, там объятия. А здесь вот все, вот жесткий секс, короче, и все же. Вот, и без ничего, то есть и без всяких каких-то. А если еще эта семья, она склонна к тому, что нельзя использовать контрацепцию, допустим, вера не позволяет, тут получается, что через 2 недели она узнает, что она еще и беременная плюс ко всему. Ну, это вообще, то есть это шок по полной программе.
3: То есть обычно у людей какие-то нереалистичные ожидания, да, по поводу их сексуальной жизни, и когда это их ожидания не реализуются, то это первый такой серьезный кризис в семье, да?
4: Да, это такой глубокий кризис, потому что мужчина, например, если он видит, что вот девушка, ну, вот уже жена, то есть вот она не отвечает вот так, как он себе представлял, он думает, ну, может, это я ошибся, может быть, мы как-то не подходим друг к другу. На самом деле нужно время. То есть, ну...
3: С профессионалами в этом вопросе невозможно стать в одну ночь, да?
4: Конечно, то есть нужно время. И, конечно, должен быть какой-то этикет, да, то есть как-то желание, ну, не навредить человеку, желание не обидеть его. То есть нельзя смеяться, да, над какими-то анатомическими особенностями, да, особенно если человек увидел это в первый раз, то он может там, допустим, девушка, она может и не со зла там, да, но как-то, значит, смеяться, да, или как-то, потому что она, может быть, никогда ничего такого не видела. А мужчину это может оскорбить, потому что вот...
3: Он подумает, что что-то с ним не то, да?
4: Да, или, например, когда муж новоиспеченный такой, да, он вот посмотрит и скажет, что-то ты какая-то кривая там, или что-то ты какая-то так... То есть
3: неровная.
4: У него неровная или что-то, то есть вот как-то... То есть у него тоже могут быть свои какие-то были представления, и вот это узнавание друг друга, оно вот в чем-то оно может оскорбить друг друга.
3: То есть важно в этот период как-то вместе, наверное, узнавать информацию, да, о сексуальности, читать, наверное, какую-то литературу, да?
4: Да, желательно, чтобы или до свадьбы, или уже во время пара читала какую-то литературу такую и вот обсуждали что-то, то есть совместно обсуждали. Вот. И желательно, вот, чтобы в это время люди не давали друг другу каких-то кличек. Да? Вот семья иногда бывает, ну, начинает как-то друг друга называть по каким-то или параметрам, да, или по каким-то особенностям, называя друг друга, ну, давая какие-то клички, эти клички потом к ним привязываются, и потом всю жизнь этот человек, он слоном там, да, и он или слон, или он там медведь, или заяц, или кто-то он еще, ну, то есть он, вот какие-то такие клички, которые даются с одной стороны вроде как в шутку, а с другой стороны они подчеркивают какой-то недостаток или какую-то особенность. А вот это тоже это неправильно. То есть это в результате ну, унижает как бы, человека, что вот у него что-то вроде как не то. Да? Ну, то есть вот этого делать тоже не следует.
3: А, ну, Елена, а что следует, вот, что бы вы порекомендовали делать?
4: А вот стоит, во-первых, относиться легче ко всему. Даже если что-то не получается, ничего страшного. У семьи вся жизнь впереди, это не трагедия.
3: Да, то есть что это просто процесс какого-то научания, да, научения.
4: Научения, да. То есть это, допустим, не получился обед, но это не значит, что у жены руки растут не
3: из того места.
4: Да, то есть, вот, как говорится, да, что жена этого сделать не смогла. Она научится, то есть ничего страшного. А муж не смог там починить кран там, или затопили соседи. То есть, ну ничего страшного, вызовите сантехника, он это сделает. А вот, вот есть ли такое отношение, что ну ничего страшного.
3: То есть нельзя быть категоричным, да?
4: Да, вот нельзя какую-то вот впадать в какие-то крайности. Все, трагедия, я думала, что вот он такой, а он другой, все, я развожусь. Вот что бывает, какой такой момент бывает, особенно... люди, которые вот мало встречались, мало друг друга знали, поженились, вот все, свадьба прошла, первая брачная ночь прошла, люди прибегают к родителям, там же жена эта вот молодая, да, или прибегают к пастору, говорят, пастор, все, разводите нас, мы не хотим так жить, мы думали, что все по-другому, оказалось все вот так, все.
3: Мы не подходим
4: мы
3: друг
4: не
3: другу.
4: Подходим друг к другу, то есть вот эта паника, а вот от нее нужно избавляться.
3: Но из-за чего эта паника? Из-за того, что у людей были нереалистичные ожидания, да?
4: Да, у человека были нереалистичные иллюзии. Допустим, девушка представляла, что она с утра проснется, там он там цветы, кофе, там, то есть, а парень представлял, что он проснется,
3: и
4: жена
3: и
4: на
3: будет
4: кухне,
3: кофе, да?
4: Да, жена на кухне уже все приготовит и все принесет в постель. Вот они просыпаются, один и второй, и оба голодны.
3: И у одного и второго есть свои иллюзии, да?
4: Да, и один и второй ждет.
3: Они не совпадают. Точнее, они совпадают, но только для себя.
4: Да, и они ждут. И потом один говорит, так что ты, ну, собираешься что-то готовить? А второй говорит, а я думал, что ты пойдешь готовить. И вот элементарно с самого утра возникает такой вопрос, кто будет готовить. И кто-то идет готовить, потом возникает вопрос, кто моет посуду. Потом возникает вопрос, кто убирает. Потом возникает вопрос, кто выбрасывает мусор. Кто идет за продуктами и так далее и тому подобное. Вот каждый день семейной жизни он начинает ставить перед семьей новые задачи.
3: То есть в основном в первый год семейной жизни формируется то, кто какие роли будет исполнять, да? То есть распределение ролей, кто все-таки, кто стирает, кто моет, кто жарит, кто парит.
4: Да, то есть вот распределение ролей происходит. И опять же, вот мой совет, относиться легче ко всему. То есть вот не надо говорить, мой папа, он всегда делал вот так, и ты должен быть такой же. Или вот моя мама делала так. Ты женился не на своей маме, и вышла ты замуж не за своего папу. Все, они остались уже за пределами этой семьи. То есть вы выбрали абсолютно другого человека. То есть это отдельный человек, это не папа, не мама. И вот теперь именно с ним нужно научиться жить. То есть именно с ним нужно научиться строить быт. То есть не надо ставить для себя цели переделывать этого человека. То есть если вы уже выбрали, значит, вы согласны, что человек будет таким. И теперь вот вы такой, он такой. Вы вместе что-то строите. А когда цель «я его переделаю под своего папу» или «я ее переделаю под свою маму», вот это начинаются конфликты самые большие. Потому что человек протестует, он говорит, что я достоин, чтобы меня уважали таким, какой я есть. И вот баталии разгораются.
3: Ну как вот, еще может быть какой-то совет, как избежать этих конфликтов и баталий в первый год жизни?
4: Научиться прощать, самое главное. То есть, что бы ни происходило, нужно простить. Нужно общаться, поговорить на эту тему и пойти дальше.
3: Мне кажется, что важно еще не искать справедливости, потому что когда ты зациклен на том, чтобы восторжествовала истина и справедливость, то неминуемо столкнешься с серьезными проблемами в семье.
4: Да.
3: Спасибо большое, Елена, за эту беседу. Если вы совсем недавно создали свою семью, прислушайтесь к этим советам и будьте счастливы. До свидания.
0: Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Когда мы знакомимся с библейскими героями, мы решаем одну важную задачу. Нам легче будет читать саму Библию и понимать то, что в ней сказано.
1: В этой программе «Весть об Иисусе Христе в Ветхом Завете. Значение имени Иисуса Христа. Первое пришествие Иисуса Христа. Благовещение. История Марии».
3: Иисус и Мария. Христос и та, которая родила Его. О них нам рассказывают Евангелие.
1: Иосиф из города Назарета, что в Галилее, отправился в Иудею, в город Давида, называемый Вифлеемом, потому что был он из рода Давида, его потомком. Пошел он на перепись вместе с Марией, обрученной с ним. Она ожидала ребенка, и пока они находились в Вифлееме, пришло ей время родить. Родила она сына, своего первенца, спеленала его и положила в ясли в хлеву, потому что на постоялом дворе места для них не нашлось.
3: Если мы подходим к Библии с христианских позиций, мы понимаем, что вся она, и Ветхий Завет, и Новый, говорит о Христе Иисусе. Ветхий Завет провидит его жизнь, предсказывает события его жизни в мелочах, место, где он родился, предательство, смерть его, многое другое. Он сам сказал, что если исследовать Писание, в то время Нового Завета еще не было, в них можно найти свидетельство о нем, об Иисусе Христе. Одна из первых проповедей Филиппа Благовестника была основана на книге пророка Исаии. Ее читал, когда ехал на колеснице, знатный евнух Ефиоплянин. В книге «Деяния апостолов» рассказывается, что Филипп спросил Ефиоплянина, понимает ли он прочитанное. Тот ответил, даже не знаю, о ком это пишет пророк. А читал он такое место – как овца приведен он был на заклание, как ягненок пред стригущим его безгласен, так и он уз своих не отверзает.
1: Евнух же сказал Филиппу, «Прошу тебя сказать, о ком пророк говорит это? О себе ли или о ком другом?» Филипп отверз уста свои и, начав от сего писания, благовествовал ему об Иисусе. Между тем, продолжая путь, они приехали к воде, и евнух сказал, «Вот вода. Что препятствует мне креститься?» Филипп же сказал ему, «Если веруешь от всего сердца, можно». Он сказал в ответ, «Верую, что Иисус Христос есть Сын Божий». И приказал остановить колесницу, и сошли оба в воду, Филипп и евнух, и крестил его.
3: Слова «Иисус Христос» мы сегодня воспринимаем как два личных имени. И в отношении первого Иисус – это так. Иисуса назвали по имени помощника Моисея Иисуса Навина.
1: Иисус – греческая форма еврейского имени Иешуа, Егошуа, что значит «Бог спасает».
3: В Евангелии от Матфея значение этого имени обыгрывается, поэтому в первой главе, где есть эта игра слов в переводе, требуется пояснение. «Родит она сына, и ты назовешь его Иисусом», что значит Господь Спаситель, потому что спасет Он народ свой от его грехов.
1: Христос от греческого слова «хрио» – «мазать». Ему соответствует русское слово «помазанник». Так называли при монархии царя – «помазанник Божий». Это буквальный перевод еврейского слова «машиах», в современном звучании «мессия».
3: Иисус и есть обетованный Мессия. Надо немножко сказать о Мессии, кто он такой. Один из догматов еврейского учителя Рамбама звучит так.
1: «Ани маамин. Я всем сердцем верю в приход Машиаха. И хотя оно может задержаться, я буду ждать его каждый день».
3: В концлагерях, говорят, многие евреи пели «Анима Амин», направляясь в газовые камеры. Еврейская традиция утверждает 5 важных вещей в отношении миссии. Он будет происходить из рода Давида, даст Израилю независимость,

0: все еще ждут первого пришествия. В Новом Завете ключевым сюжетом является Боговоплощение. Бог становится человеком. Иисус появляется на свет в Палестине, в городе Вифлееме, в хлеву, а девушке по имени Мария, которая становится Богородицей. Он живет до 30 лет среди бедного народа в городе Назарете, а потом выходит на служение и 3,5 года возвещает весь спасение. Что он делает эти 30 лет? Одна христианская писательница Эллен Уайт пишет об этом.
1: Иисус, казалось, жил вне этого мира. Он был счастлив, когда оказывался наедине с природой и с Богом. Всякий раз, когда выдавалось свободное от работы время, он отправлялся на лоно природы, чтобы там, в зеленых долинах, на склоне горы или в лесу, поразмышлять, побеседовать с Богом. Раннее утро часто заставало его в каком-нибудь уединенном месте, где он размышлял, изучал Писание или молился. После этого он возвращался домой, чтобы выполнять свой долг и служить примером терпеливого труда.
0: Через 3,5 года после того, как Иисус возвещает весь спасение, он по ложному обвинению распят на кресте, а на третий день воскрес. 40 дней он являлся ученикам, вознесся на небо и грядет однажды силой и славой великой во второй раз. Это и будет второе пришествие. Сегодня, когда новость состоит из того, что случилось плохого на свете, хорошие новости или добрые вести дорогого стоят.
1: Слово «Евангелие» означает в переводе с греческого «благая весть». Отсюда русское слово «благовествование». Синонимы этого выражения – радостное известие, хорошая новость, добрая весть.
0: Евангелистов 4, но рассказывают они об одном событии, как об этом говорит большая часть никео-цареградского символа веры.
1: «Верую во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, ради нас, людей, и нашего ради спасения, сошедшего с небес и воплотившегося от Духа Святого и Марии Девы, и вочеловечившегося, распятого за нас при Понтии Пилате, страдавшего и погребенного, и воскресшего в третий день, согласно Писанию, и восшедшего на небеса и справа от Отца Сидящего, и грядущего вновь со славой судить живых и мертвых. Царствию же его не будет конца».
0: Два слова «воплотившегося во человечество» описывают саму суть Евангелия. Бог явился во плоти. Это событие называется Боговоплощение. Под знаком Боговоплощения надо читать все книги Нового Завета. У Матфея это доказывается ссылкой на Ветхий Завет, причем он начинает с родословия, с Давида, самого славного царя в истории древнего единого Израиля и поэта, и Авраама, праотца Божьего народа. Да и сегодня, по словам Павла, верующие суть сыны Авраама. Но история Мессии, Иисуса Христа, на земле начинается с рождения, с Рождества. И эта история записана в Евангелии от Матфея.
1: И вот как произошло рождение Иисуса Христа. Его мать Мария была обручена с Иосифом, но прежде чем они сочетались браком, оказалось, что носит она под сердцем ребенка от Духа Святого. Будущий ее муж Иосиф был человеком праведным. Он не захотел выставлять ее на позор и потому решил тайно расторгнуть помолвку. Но как только он это задумал, явился ему во сне ангел Господень и сказал: «Иосиф, сын Давида, не бойся принять Марию, жену твою, ожидаемый ею ребенок от Духа Святого. Родит она сына, и ты наречешь ему имя Иисус, потому что спасет он народ свой от грехов его». Все это произошло во исполнение сказанного Господом через пророка. «И вот дева понесет и родит сына, которого назовут Эммануил, что в переводе значит «с нами Бог». Пробудившись ото сна, Иосиф сделал так, как велел ему ангел Господень. Он принял Марию, жену свою, но не прикасался к ней, пока не родила она сына, и назвал его Иосиф Иисусом.
0: Вот этот текст – это первый из 5 рассказов Евангелия о рождении и детстве Иисуса в этом Евангелии. Таких рассказов здесь 5 рождения –

0: волхвы с востока, бегство в Египет, избиение младенцев и возвращение из Египта. Обручение или помолвка, о которой идет здесь речь, она не равна помолвке в наши дни. Сегодня, когда мы говорим помолвке в церкви, это свидетельство того, что двое членов церкви, девушка и юноша, питают по отношению друг к другу серьезные намерения и готовы об этом сказать всем. И это не дозволяется или одобряются интимные отношения между людьми, но никаких обязательств помолвленные друг перед другом не имеют. Они вольны не осуществить своего намерения жениться. В Израиле же обручение есть первый шаг на пути к замужеству. Более того, обрученная юридически уже жена, и блуд невесты наказывается побиением камнями. Расторжение обручения требует процедуры развода, поэтому, хотя и Иосиф и Мария еще не живут вместе, а он называется ее мужем. Иосиф был богобоязненным человеком, это тот, кто выполняет заповеди Божьи. А может означать, что он человек праведный, справедливый или даже добрый. Процедура развода могла происходить публично, тогда на Марию легло бы пятно позора, а могла проводиться в узком кругу. Вероятно, именно так и намеревался поступить Иосиф. Но пришел ангел, вестник Божий, и это греческое слово «ангелос», это слово вошло в русский язык. Вмешательство вестника открывает Иосифу скрытый замысел Божий. Сам Бог даровал ей беременность свыше, без вмешательства человека. Дважды указывается, что у Марии и Иосифа не было супружеских отношений. Ни до беременности, ни до рождения. Рождение Иисуса – это чудо Божье. Вера в непорочное зачатие есть доверие авторитету Библии. Иисус ведь мог родиться как Адам, не имея ни отца, ни матери, но он родился от одной лишь матери Марии. Автор Евангелия Матфей, показав нам генеалогию Иисуса из рода Авраама и из рода Давидова, переходит к рассказу о чудесном рождении Мессии. Его зачатие и рождение произошли без человеческого вмешательства чудесным образом. Если первая часть первой главы доказывает, что муж Марии был по закону отцом Иисуса, то вторая доказывает, что слухи о факте незаконнорожденности Иисуса сильно преувеличены. По-другому описывает Рождество и события до него евангелист Лука. Есть подробный рассказ о Благовещении Марии, Богородицы. То есть Рождеству Христову предшествует история Благовещения, история Марии. «Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобой».
1: Тогда Мария сказала: «Превозносит душа моя Господа, и дух мой ликует и радуется Богу, Спасителю моему, ибо Он удостоил вниманием рабу свою, такую ничтожную, и отныне все поколения людей будут называть меня блаженной, ибо великое совершил для меня сильный, свято имя Его, и милость Его из рода в род к почитающим Его. Явил Он мощь руки Своей, рассеял возомнивших о себе гордецов, свергнул сильных с престолов их и возвысил униженных».
0: В русской поэзии сюжет о Благовещении достаточно популярен. Приведем только одно стихотворение Валерия Яковлевича Брюсова 1902 года «Благовещение».
2: «Ты была единой от нас, днем твоей мечтой владела пряжа, но к тебе, святой, вечерний час приступила ангельская стража. О, царица всех мирских цариц, дева, предреченная пророком, Гавриил, войдя, склонился ниц пред тобой в смирении глубоком. Внемли непостижное уму, ты покорно опустила очи. Буди мне по слову твоему, свят, свят, свят твой голос, о пророче».
0: Девушке Марии из Назарета выпала великая честь стать матерью Сына Божьего. Ее радость и боль может понять каждая мать. Мария пережила рождение Иисуса и его смерть. Она видела его новорожденным младенцем и распятым Спасителем. До явления ангела Гавриила жизнь Марии шла своим чередом. Незадолго до этого она обручилась с местным плотником Иосифом, готовилась к семейной жизни. Но в судьбе Марии должны были произойти значительные перемены. Ангелы не назначают людям время визита. Марию это озадачило и даже испугало. Она услышала то, что хотела бы услышать любая женщина в Израиле. Ее сын будет Мессией, обещанным Богом Спасителем. Мария не усомнилась в этой вести, но ей было непонятно, как она может стать беременной раньше замужества. Гавриил сказал ей, что ее ребенок будет сыном Бога. В ответ Мария произнесла слова, которые Бог хотел бы услышать от каждого из нас. хорошо, я готова служить Господу. Пусть будет так, как ты сказал. Страдание, которое вместе с радостью стало частью материнства Марии, заключалось в том, что ее сын будет отвержен и распят на кресте теми, кого он пришел спасти. Нетрудно представить себе, что если бы Мария заранее знала о такой участи, ответ ее был бы таким же. Нам трудно постичь, каково это быть матерью Иисуса Христа, быть причастным к его рождению, стать свидетелем детства, взросления и смерти сына Мессии. Но мы знаем, что она полностью доверилась Богу, хорошо зная Священное Писание. Мы можем сделать вывод, что лучшие служители Бога – это обычные люди, полностью доверяющие Богу. И именно это делает их потом людьми необычными. Божьи замыслы совершают в жизни обычных людей чудеса. Характер же человека проявляется в том, как он реагирует на неожиданности. Мария все сделала по воле Божьей. Таких людей и ищет себе Бог.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: В эфире радиоканал «Три ангела».
2: Для вас поет Расимя Шишова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Веселая школа здоровья».
3: Солнце встало над землей, встречи ждет оно со мной. Я веселый, я смеюсь, бодрячком зовусь. Тайну я могу открыть, как таким счастливым быть. Научить я буду рад наших маленьких ребят, с целым миром подружиться, удивляться, песни петь с нашей школы, с чудесной. Вам не заболеть к играм, шуткам и забавам. Каждый здесь готов, кто мои секреты знает, тот всегда здоров.
0: Здравствуйте, дорогие друзья! Моя веселая школа здоровья снова открыла для вас свои двери. И я хочу представить вам моих учеников Анечка, Мирослав и моя неизменная помощница Наденька. Дорогие ребята, а кто может из вас быстро-быстро сказать, что помогает нам быть здоровыми? Ну, там, бегать, прыгать, кувыркаться.
4: Спорт,
0: правильно.
5: Добро.
0: Ох, да. Ну
6: а
0: что
6: еду,
0: же?
6: Какую вам говорят есть родители?
5: Разные каши там, супы. Но в основном макароны там.
0: Наденька имеет в виду здоровое, правильное питание. Умничка, молодец.
7: Я люблю есть фрукты.
0: Фрукты?
7: И киви.
0: Да, фрукты.
7: Виноград.
0: Витамины, правильно.
6: Да, Умничка. Они очень вкусные.
0: Угу. Так, а еще мне называли сладкий сон и прогулки на природе.
6: Обожаю.
0: Ну что же, все это правильно. Вы у меня молодцы. Вы очень порадовали. Сегодня я хочу рассказать вам еще кое о чем, что помогает нам быть здоровыми. И я хочу загадать вам одну загадку. Грусть, тоска, ее боится. С ней всегда нам веселей. Если с ней ты, значит, рад, словно откопал вдруг клад.
7: Радости.
0: То не соска и не скрипка, а обычная. Вы правильно? Нет.
6: Улыбка?
0: Да, правильно. Когда вы сказали радость, вы были близко, близко, близко. Обычная улыбка, радость и веселье. Но вы молодцы.
6: Профессор Бодрячок, а я знаю одни очень веселые загадочки. Сейчас отгадаете?
0: Ага, да. Эстафету принимает моя помощница. Так, ну давай, давай, сейчас.
6: Итак, спорт любить всегда готова, развеселая...
0: Корова!
6: Нет.
0: А кто же?
6: Еще предположение?
0: Ну?
6: Это детвора.
0: Так, какая хитрая загадка. Ну, так. Ну, ладно.
6: В фруктах точно знает толк. Умный, веселый, а зовут его...
0: Ну уж не волк, точно, это мы уже ученые. Так, во фруктах вот точно я. Знает толк. Кто же это может быть, а? Фрукт.
6: Это человек. Не любит он друзья реветь, а зовут его...
7: Медведь.
6: Нет.
0: Нет, не медведь. Это, наверное, загадка про меня.
6: Почти.
5: Профессор Бодрячок.
6: Это весельчак.
0: Да, все правильно, Наденька, молодец. Бог сказал, что веселье помогает быть здоровым. Это правда.
6: Да, но только если это доброе веселье. А то я однажды видела такого мальчика, он облил грязью своих друзей. Ему было весело, он смеялся, а вот друзья обиделись.
0: Ну да. Правильно. Шутки, они тогда хороши, когда радостно всем. Тогда у всех будет больше хорошего здоровья. Поэтому сейчас давайте прогоним всякую грусть, печаль и тоску.
6: Профессор Бодрячок, а я знаю, как это сделать на перегонки.
0: На перегонки? Прекрасно! Как это на перегонки?
6: Я вам сейчас расскажу.
1: как сыграть в одну такую игру. Видите, вон там вот шарики лежат. Это грусть, интересно. Печаль и тоска.
0: Ух ты!
1: Мы их будем прогонять. Каждый будет прогонять свой цвет, свои шарики. Сейчас я вам раздам каждому по ведерочку. Это тебе ведерочко.
4: Так, мне со здоровьем.
1: Так, тогда вам вот этот профессор Бодрячок.
0: Ну, тоже? Ого.
1: Каждому еще дается по венику. Это тебе. Это тебе. А это вам, профессор Бодрячок.
0: Отлично.
4: Так.
1: Сейчас вам нужно встать одной ногой в ведерочко. Попробуйте встать.
4: У меня нога не, по-моему, не
8: я не помещаюсь.
1: Она у всех не помещается. В этом и сама загадка. Потом берем в одну руку вот так вот веник, а во вторую руку берем ручку от ведерка. И сейчас на счет три мы должны все эти шарики, грусть, печаль и обиду прогнать до здоровульки.
8: Вот так.
1: Кто будет первым, тот получит приз. Итак, на старт... Подождите, еще не сказала три, а я знаю, какие быстрые. На старт, внимание, три!
0: Ура!
1: Ура!
0: Ура!
4: Ура! Ес! Все, я забил! Я забил их!
1: Ну что, молодцы! Все, я забил! Все прогнали грусть и печаль. Выстраивайтесь вот здесь. Оставляйте ведерко. Выстраивайтесь в ряд. Сейчас получите подарочки. Итак, вам в подарочке чистейшая вода, чтобы вы пили и были здоровыми. Вот, держите каждому по бутылочке. Это
0: отлично.
1: Вам, профессор Бодрячок, а это мне.
0: Дорогие ребята, когда мы прогоняли эту грусть, печаль и тоску, мы все улыбались. А улыбка притягивает много интересных вещей. Давайте-ка проведем эксперимент. Сейчас я кое-что сделаю. Так, у меня здесь кое-что есть. Так, так.
4: Хвостики.
0: Анечка.
4: Хвостики. Зачем?
0: Да. Как вы думаете, что это такое?
4: Косточка. Да.
0: Нет, нет, нет, нет.
4: Железка.
0: Железка ближе, теплее. Нет, нет, нет, нет.
4: Железная.
0: Это самый настоящий магнит.
4: Магнит? А да. Как он действует?
0: Вот. У этого магнита есть одно чудесное свойство.
4: Он притягивает.
0: Может... Да. Да, он
4: железо.
0: Может притягивать металлические предметы. Вот я рассыпал гвоздики. Теперь, Мирослав, возьми магнит и поводи этим магнитом рядом с шурупчиками. А что мы увидели?
1: Притянулись.
0: Дадим магнит Анечке. Анечка. Так,
4: а
0: так, попробуй ты.
4: Ура! Все. А где мы остались,
0: да.
4: Возьмем?
0: Посмотрите. Посмотрите, мои дорогие, как интересно. Вот точно так же, как магнит притягивает вот эти гвоздики, точно так же и улыбка притягивает много сил, хорошего настроения и прекрасных друзей. И я хочу спеть вам об этом одну чудесную песенку. Я улыбки собираю, словно бабочек ловлю, а потом их отпускаю, улыбаться я люблю. Ведь улыбка, как магнит, всех скорей к себе манит. Радость прыгает за ней с целой кучей друзей. Все лекарства убираю, если рядом доктор смех. С ним смеюсь я и играю, лечит он быстрее всех. Ведь улыбка, как магнит, много сил к себе манит. Радость прыгает за ней с целой кучей друзей. Я с улыбкой открываю двери счастья и чудес, потому что Бог нас любит, словно принцев и принцесс. Ведь улыбка, как магнит, чудеса к себе манит. Радость прыгает за ней с целой кучей друзей. Да-да, дорогие мои. Да, с целой кучей друзей, друзья мои. Садитесь, садитесь. Вот, дорогие ребята, а скажите, пожалуйста, что нужно для того, чтобы всегда радоваться?
4: Друзья.
7: Улыбка.
4: А? Надо рассмешить как-то себя,
0: да,
4: повеселиться.
0: Так. Ты близко, ты недалеко от истины.
1: Сыграть в игру, как раз развеселиться,
0: что
1: да?
0: Что ж, можно и в игру. А если игру, то какую? Что за игра?
1: Вот сейчас смотрите.
7: Догонялки.
1: Добранька.
0: Догонялки.
1: Добранька.
0: Даже еще варианты.
1: У меня есть еще предложение в игры.
0: Давай.
1: Смотрите, у вас есть правая рука? Покажите мне правую ручку.
0: Вот правая рука.
1: Теперь этой правой ручкой возьмите левое ушко.
0: Берем левое ушко.
1: Свое левое ушко.
0: Левое. Угу.
1: Так. А потом оставшейся рукой возьмитесь за носик.
4: Вот ничего.
1: А потом нужно хлопнуть и поменять руки. Смотрите.
0: Хлоп. Что будет?
1: Хоп.
0: Ой.
1: Запутались?
0: Ой, а?
1: Потом хлоп и опять поменять.
0: Ой.
1: Нет, у тебя наоборот.
0: Я хочу вам открыть, ребята, один секрет. Дело в том, что для того, чтобы быть радостным, нужно сделать радостным кого-нибудь другого. Подарить ему радость. Сделать что-нибудь доброе.
7: Принести подарок.
0: Принести подарок. Или что-нибудь еще.
4: Сказать приятные слова.
0: Да. Помочь как-нибудь. И тогда вы почувствуете, что тоже стали радостными.
1: Профессор Бодрячок, а я думаю, что подарить как раз-таки улыбку на палочке тоже будет доброе дело.
0: Да, Бог сказал, что тот, кто радуется, обязательно будет здоровым. Поэтому я думаю, что для здоровья улыбка на палочке тоже подойдет.
1: Тут да. Есть вот такие вот улыбочки. Это тебе улыбочка, это тебе.
0: Ты даже это приготовила
1: мне.
0: Улыбочки.
1: Это вам.
0: Ох ты, мне да. Большая. Ну, спасибо.
1: Их сейчас нужно будет вырезать. А? Вот ножницы. Это тебе.
7: Я их буду вырезать сейчас.
0: Так, вырезать.
7: Можно я сейчас уже начну вырезать?
1: Да, ее нужно вырезать.
0: Так.
1: Получается у вас?
7: У меня, да.
0: Совершенно верно.
1: Вот. Мирослав закончил, а вы как?
0: Сейчас мы.
4: Это же палка для мороженого.
1: Да, можно использовать палки для мороженого. Или если нет палок для мороженого, можно использовать разные карандаши. Ага. Карандаши же всегда под рукой.
4: Да.
0: Опа. Все. Ну все? О,
1: у вас уже
0: ну
1: все?
0: Вот.
1: Вот, молодцы. Смотрите. Дальше берете палочку, берите поклею.
7: Я уже знаю.
1: И клейте сначала палочку, а потом к ней прикрепляйте улыбку.
4: Ой, легкотня.
1: Ну вот и хорошо. Быстро и красиво.
4: Готово.
1: Оп. Смотрите, профессор Бодрячок, какие мы красивые все.
0: Да, дорогие ребята, какие добрые дела делают вас радостными. Нарисуйте, нам будет очень приятно посмотреть.
1: И даже очень радостно.
0: Да, и порадоваться вместе с вами. Ну а сейчас мы прощаемся. Всего вам доброго. До скорых встреч.
1: Пока.

0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
1: Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит, и выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Песня «Добрые дела» исполняет Марк Латухин.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий – священнослужитель Андрей Довгель.
2: Мир вам, друзья! Мечтали ли вы когда-нибудь получить наследство? Огромное, чтобы оно вот взяло и просто свалилось на вас. Каюсь, мне иногда такие мысли в голову приходят. Но пока не случилось. А вот один уважаемый человек по имени Луис Карлос де Нарняк из Португалии, аристократ, умирая и понимая, что у него не осталось наследников, взял телефонную книгу, наугад выбрал 70 фамилий и распределил свое наследство этим 70 счастливчикам. Другой человек, канадский юрист Чарльз Ванс Миллер, поступил более замысловато. Он определил, что свое наследство он оставит семьям, которые спустя 4 года после его смерти родят наибольшее число детей. И эти 4 года в Канаде называли гонкой аистов. В результате наследство получили 4 женщины, умудрившиеся за 4 года родить 9 детей. Но больше всего меня удивил 67-летний житель Боливии Томас Мартинес из городка Санта-Крус-де-Ла-Сьерра. Этот господин бомж. Ну, так получилось, что он выпивал, не вел неправильный образ жизни, потерял семью, потерял дом, оказался на улице. Но в один день к нему пришли полицейские и сказали, что бывшая жена скончалась, и ему осталось наследство – 6 миллионов долларов. Но он сбежал. Сбежал, не поверив полиции, подумав, что это какая-то опасность ему грозит и что-то невероятное. Надеюсь, что мы с вами так никогда не поступим, потому что мы с вами наследники. Чего-то большего, чем денежные средства или особняки. Посмотрите, что говорит нам Священное Писание. В 11 стих 1 главы послания к Ефесянам. «В нем, в Иисусе Христе, мы и сделались наследниками, быв предназначены к тому, по определению, совершающему все по изволению воли своей». Мы наследники. Наследники Небесного Царства. И это решение Бога. Он не просто в телефонную книгу указал или поставил какое-то условие, которое мы должны исполнить. Нет. Он просто сделал нас своим волевым решением наследниками Небесного Царства. Царство радости, счастья, благодати и того, что невозможно оценить никакими денежными средствами, наследниками вечной жизни. В последние дни своей жизни Стив Джобс каждый день на поддержание своего здоровья тратил 300 тысяч долларов. За каждый день. Но, к сожалению, это не продлило надолго его жизнь. Но мы с вами получили дар бесконечной жизни, подаренной, которую мы наследуем от нашего любящего Отца. И я хочу, чтобы в этот день эта мысль, эта радость о бесконечно великом наследстве, законное право, в которое мы вступили, приняв крещение, приняв Иисуса в свое сердце, будет согревать нас. Хорошего вам дня!
3: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону, код города 831 телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
4: Воспойте Господу песнь новую, воспойте Господу вся земля. –

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
2: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
3: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
4: Мы знакомимся с библейскими героями, чтобы нам решить очень важную задачу – легче понимать Библию и то, что в ней происходит, то, что в ней сказано.
2: В этой программе значение книг Ездры и Есфири, «Сыны Израиля», переселение евреев после Вавилонского плена, восстановление храма, ключевые темы и суть книги Есфирь.
4: Ездра и Есфирь – герои, которые живут в конце периода пленения еврейского народа в Вавилоне. О них нам рассказывают библейские книги, которые носят их имена. Ездра и Неемия – это история восстановления храма и города Иерусалима после Вавилонского плена. А книга Есфирь – суровая повесть о дворцовых интригах и зависящих от них судьбах народов. Когда мы говорим об этих книгах, то нужно припомнить, что вся священная история Ветхого Завета – это описание судьбы богоизбранного народа, который ведет свое происхождение от Авраама. Недаром сегодня три религии называются авраамические религии – это иудаизм, христианство и ислам. Вокруг чего эта история строится? Ну, начинается с исхода из Египта. Причем интересно здесь еще и вопрос датировки, потому что датировка исхода из Египта, она, там существует большой разброс сегодня. Начинают говорить о 21 веке, говорят, до Рождества Христова, до 11 века. Мы можем предположить, что исход состоялся в 13 веке, а в Библии Гетце, был такой пастор в Варшаве, указан 15 век. В книгах Иисуса Навина «Судей» рассказывается история еврейского народа или сынов Израилева.
2: Сыны Израиля, сокращенно израильтяне, потомки Иакова, названного Израилем, от которого пошло 12 племен еврейского народа.
4: Конечно, эти израильтяне, которых не надо путать с граждане современного государства Израиль. Дело в том, что это уже немножко другое, да? Хотя язык тот же, но это другие люди. От смерти Моисея до последнего судьи, вождя в Израиле, продолжается эта история. Потом возникает монархия, эпоха трех первых царей. Саула, годы правления его где-то с 1029 года по 1005 год. Давид с 1005 по 965 год. И Соломон, 965-928 год. Вот эти даты, они в какой-то мере приблизительные, потому что мы могли себе с чем-то соотнести. Уже период разделенного государства, Северное царство, просуществовало с 900 года по 700 год, да, то есть вот два века. Иудейское царство Южное просуществовало с этого же времени, с 930 года до 586, когда храм Соломонов был сожжен. Вся эта история описана в книгах царств. Затем еще есть книги летописного цикла «Паралипоменон». И вот Вавилонский плен. Вавилонский плен продолжается с 598 по 539 год. И вот эта история описана отчасти в книге пророка Даниила. Поствавилонская история – последние три книги исторического цикла. То есть книга Езры, Неемии и Есфири. Вот как раз об этих героях мы говорим. История этих героев помогает нам понять эти три важные книги.
2: В VI веке до Рождества Христова евреи попали в Вавилонский плен. Храм был разрушен. Через 70 лет, по пророчеству пророка Иеремии, они должны вернуться домой.
4: Далеко не все евреи пошли в землю. Они устроились, живут здесь довольно долго. А там, куда ты уйдешь, там когда-то жили предки. Но они жили там, я живу здесь, зачем мне туда идти?
2: Книги Ездры и Неемии рассказывают о первой и второй волнах переселения евреев из Вавилона на родину, в Иерусалим. А книга Есфири описывает время между этими переселениями. Ездра начинает рассказ с первого года правления персидского царя Кира, 538-539 годы до нашей эры.
4: Потом были проблемы с тем, что цари останавливали строительство храма. возобновили строительство только 29 августа 520 года до Рождества Христова. Храм был построен к третьему дню месяца Адара 6 года правления царя Дария. То есть вероятная дата восстановления 12 марта 516 года. Вообще, с датировкой у нас всегда возникает такая проблема. Библия иногда очень точно указывает даты. В разных книгах они немножко разные, чуть-чуть. И вопрос, какой счет используется здесь, еврейский, включающий счет, или счет, который используют другие народы. И тогда пишут через косую черту два разных года.
2: Ездра начал свое путешествие из Вавилона 1-го Нисана. 8 апреля 458 года до Рождества Христова. И прибыл в Иерусалим 1 Авва, 4 августа 458 года. То есть переход занял почти 4 месяца.
4: Персидский царь Ксеркс I, сын Дария I Великого. Он правил с 486 по 465 год. В его время происходят события книги Есфирь. В частности, история замужества Есфирь происходит между декабрем 479 года и январем 478. Неемия начинает свою историю уже с 445 года.
2: Слова Неемии сына Ахалиина. «В месяце Кислеве в 20 году я находился в Сузах, престольном городе. И пришел Ханани, один из братьев моих, он и несколько человек из Иудеи. И спросил я их об уцелевших иудеях, которые остались от плена, и об Иерусалиме. И сказали они мне: оставшиеся, которые остались от плена, находятся там, в стране своей, в великом бедствии и уничижении. И стена Иерусалима разрушена, и ворота его сожжены огнем. Услышав эти слова, я сел и заплакал. И печален был несколько дней, и постился, и молился пред Богом Небесным».
4: Он собирает экспедицию и отправляется на восстановление города Иерусалима, где пробыл наместником 12 лет. История возможной гибели народа, которая описана в книге Есфирь, показывает, что евреям нужно жить в своей земле. Не по воле персидского монарха, а по воле Божьей. Исполняя Божий закон, живя подле храма, куда нужно приходить на праздники 3 раза в году. Итак, теперь подробно. Книга Езры. Езра, главный герой своей книги, говорит о себе в первом лице, и поэтому, согласно иудейской традиции, считается ее автором. Он был книжником, знатоком закона. Он возглавил одну из основных групп иудеев, которые вернулись из Вавилонии в страну своих предков, в Ханаан, на землю израильскую. Книга Езры содержит первую половину повествования о возвращении из плена, а завершается оно уже в книге Неемии. В древнееврейских и древнегреческих рукописях иудейской традиции это вообще две книги составляют одно целое. В христианской традиции они разделились. Там представлена историческая канва событий. Иудея оказалась под властью несокрушимого Вавилона, армия его захватила Иерусалим, разрушила храм, увела множество иудеев в плен, в свою собственную страну. Но и империя была не вечна, ее завоевали персы и медийцы. Кстати, об этом рассказывает книга Даниила. Валтасаров пир происходит как раз в это время. Могущественный персидский царь Кир, который триумфально вошел в Вавилон, стал правителем прежних обширных владений. Его власть по отношению к покоренным народам была более мягкой, чем предыдущих правителей. Если ассирийцы депортировали народ, Вавилон тоже забирал с собой пленников, персидский владыка говорит, что там, где народы живут, они должны поклоняться тем богам, которым они поклоняются, чтобы у меня было процветание. Сам Эзра вернулся из Вавилонии на землю предков позднее, где-то в 458 году до Рождества Христова.
2: «В первый год правления персидского царя Кира, во исполнение слова Господнего, сказанного Иеремией, Господь побудил дух персидского царя Кира, и тот велел провозгласить по всему своему царству письменно и устно. Так говорит Кир, царь персидский: все царства земли даровал мне Господь, Бог небесный, и теперь он повелел мне построить ему храм в Иерусалиме, что в Иудее. Каждый из вас, кто принадлежит к его народу, да пребудет с ним его Бог, пусть отправится теперь в Иерусалим, что в Иудее, и строит храм Господу Богу Израиля, тому Богу, который в Иерусалиме».
4: Восстановить стены и даже возобновить жертвоприношение было только частью задачи вернувшихся из Вавилонии иудеев. Причем это не самая сложная задача. гораздо сложнее было восстановить жизнь целого народа. А в центре этой жизни должен быть находиться храм и закон. И именно Эзра, по сути, заложил основу того уклада религиозной жизни, который иудеи сохранили в последующие времена, вплоть до Нового Завета.
2: Когда строители положили основание храма Господня, священники в облачениях с трубами и левиты, потомки Асафа, с кимвалами, выступили, чтобы восславить Господа, как повелел Давид, царь Израиля. И они пели попеременно, хваля и благодаря Господа. «Ибо Он благ, ибо вечна любовь Его, неизменная к Израилю». Весь народ с громкими возгласами хвалы ликовал пред Господом, радуясь тому, что заложено было основание храма Господня.
4: Книга Эзра, которую увековечила многие факты, события и жизни израильского народа, безусловно, выходит за рамки чисто исторического повествования. В ней заложен уже богословский смысл, который раскрывается во взаимоотношении Бога со своим народом. Это один из самых драматичных периодов ее истории. Из плена люди возвращаются, естественно, они без имущества, беспомощные, разбойники. Они угрожали им на дороге. Враждебно относятся к ним иноземцы. В их отсутствии там кто-то живет. И теперь, естественно, что им не нравится, что кто-то приходит сюда. Это тот же самый конфликт, который сегодня происходит в Палестине и в Израиле, да, между ними, да. Законы персидских владык ущемляли их права и интересы. Сами они мало что могли изменить в этом положении вещей. И вот книга из Эзры показывает израильтянам, как Бог, верховный владыка, спаситель мира, осуществляет свою волю в жизни доверяющихся ему людей. Указывает на то, как важно ограждать себя от пагубных влияний, хранить чистоту веры, жизни, питать душу Словом Божьим. Вот когда мы сегодня ищем выход из бесконечных жизненных тупиков, находимся под давлением этого мира, вот эта книга показывает нам, что есть надежда на освобождение из плена греха и возвращение в блаженное состояние покоя и свободы. Оно возможно только в Боге и верности Его завету.
2: Храм был построен к третьему дню месяца Адара, шестого года правления царя Дария. Израильтяне, священники, левиты и все остальные возвратившиеся переселенцы осветили этот храм с ликованием. В 14-й день первого месяца все переселенцы отпраздновали Пасху. Священники к тому дню очистились, как и левиты, и были все как один чисты. Они заклали пасхальную жертву для всех остальных возвратившихся переселенцев и для собратьев своих священников, и для самих себя. Эти жертвы ели вернувшиеся из изгнания израильтяне и все, кто отделился от языческой нечистоты и обратился к Господу, Богу Израиля, почитая Его.
4: Книга Исфирь. У нее имя Исфирь, если еврейское имя, то Эстер. У нее есть еще еврейское имя Гадасса или Адасса, она главная героиня книги. Слово Гадасса, это имя происходит от еврейского слова «хадас мирт». В греческих вариантах текста оно отсутствует.
2: Эстер. В синодальном переводе – Исфирь. Этимологически это имя может быть связано с именем вавилонской богини Иштар. Сравните Мордехай – Мардук. Или с древнеперсидским словом «стара» – «звезда». Еврейский мидраш связывает его с глаголом «хастер» – «скрывать», в частности, с сокрытием лица Господня, упомянутым во Второзаконии 31 главе 18 стихе. «И я сокрою лицо мое от него в тот день за все беззакония его, которые он сделает, обратившись к иным богам». Мотив сокрытия очень важен для книги. В частности, Эстер до поры до времени скрывает свое происхождение. Не сказывала Исфирь ни о народе своем, ни о родстве своем, потому что Мордехай дал ей приказание, чтобы она не сказывала.
4: Один из каверзных вопросов на празднике Пурим, собственно, книга Исфирь описывает возникновение этого праздника, кем приходится Исфирь Мордехаю? Она дочь его дяди, то есть двоюродная сестра. И она его приемная дочь. То есть у нее двойное родство. В столице Персии, городе Сузе,
5: Сузы по приказу царя полгода длится празднество. Но царь решил похвалиться красотой своей жены перед всеми. Жена в это время дает свой пир для женщин во дворце, не желает унижать свое достоинство царицы перед пьяными мужчинами. За это она наказывается отлучением от царя. Больше она ему на глаза не появится. Не пришла сейчас, не придешь никогда. Царю нужна новая жена. Объявляется конкурс невест. Во дворец берут всех красивых девушек империи. Среди этих девушек наша героиня Эсфирь. В это время Мардохей раскрывает заговор против царя. Любимчик царя Аман возненавидел Мардохея за то, что тот не кланяется ему, и решает погубить не только Мардохея, и весь иудейский народ по всей империи, назначает дату, бросая жребий. Жребий по-еврейски пур, по-персидское слово пур. И получает заплату разрешения у царя на это злодейство. Эсфирь по просьбе Мардохея решается просить царя спасения. Она с риском для жизни идет к царю, потому что являешься к царю незваной, будешь убит. И царь все-таки обратил на нее внимание и спросил, что ты хочешь. Царь говорит, приди вместе с Аманом на пир. А просьбу обещает высказать на следующий день, на следующий день после пира. Ночью царю не спится. Он читает царскую хронику.

0: «Если снискала я твое благоволение, о царь, — отвечала царица Эсфирь, — и если это угодно царю, то да будет дарована мне моя жизнь, таково мое желание, вместе с жизнью моего народа, такова моя просьба. Я и мой народ проданы на уничтожение, обречены на убийство и истребление. Если бы нас продали лишь в рабство, я бы смолчала. Из-за такой беды не стоило бы тревожить царя». «Кто он?» — спросил царь Ксеркс у царицы Эсфири. «Где он, тот, кто осмелился задумать такое?» «Вот он», — отвечала Эсфирь. «Наш гонитель и враг — злобный Аман». И Аман затрепетал от страха пред царем и царицей. Царь в ярости встал от трапезы, за которой пил вино, и вышел в дворцовый сад. А Аман остался умолять царицу Эсфирь о пощаде, так как видел, что царь уже решил его участь. Царь возвратился из дворцового сада в комнату, где они пировали, и видит. Аман припал к ложу, на котором возлежала Эсфирь. «Он еще и царицей хочет при мне овладеть, прямо у меня в доме!» — воскликнул царь. Слово слетело с уст царя, и Аману накрыли лицо.
1: Аман убит, его дети убиты, евреи получили возможность напасть на тех, кто хотел их убить, на один день раньше. Так они и делают. В книге переплетаются несколько ключевых тем. Повествование начинается с описания событий, которые происходят во времена царя Ксеркса, который устроил пир для вельмож, не только для вельмож, но и для простого народа. И вот царские пиры в этой книге, они служат фоном, на котором происходят основные события. Красной нитью через всю книгу проходит тема повиновения и неповиновения царским указам. Царские указы не подлежат отмене. Кстати, тоже такая черта интересная. Вряд ли царские указы нельзя было отменить, иначе такое царство не могло бы управляться. То есть одни законы, если противоречат, они должны быть убраны, эти законы. Но в книге это важно. Потому что стержнем повествования в этой книге, безусловно, является тема спасения народа от уничтожения. Хотя немножко непонятно, почему сам Мардохей ведет себя так, что гневает Амана. Он не кланяется, ему задают вопрос, почему ты нарушаешь царский приказ, почему не поклоняешься Аману? И ответ этот не ясен. Дело, кажется, в еврейском запрете на поклонение идолам. И интересно, что об этом все говорят. Но в тексте не сказано, что Аман требовал для себя божественных почестей. Да это было бы и странно, учитывая, что все-таки он не первое лицо в государстве. Да? Евреям, однако, никогда не запрещалось кланяться в знак почтения. Эта проблема решается, если принять еврейское предание, согласно которому Аман носил на груди небольшого идола. Так что всякий, кто клонился Аману, поклонялся и этому идолу. Но, собственно, не в этом дело. Суть книги в другом. Эсфирь сказала, воспитатель ее приходит к Эсфирь и говорит, народ твой погибнет.
0: Мардохей сказал ей, не думай, что в царском дворце тебе не грозит та же участь, что ждет всех остальных иудеев. Если ты сейчас промолчишь, то помощь и избавление будут дарованы иудеям иным путем, а ты и весь род ваш погибнете. Как знать, быть может, для этого времени ты и достигла царского звания.
1: Вот это суровое предостережение с отвагой и бесстрашием принимает Эсфирь, главная героиня библейского повествования, готовая пожертвовать собой перед угрозой, нависшей над ее народом. В нашем мире сегодня, где мы живем, это сложный противоречивый мир. Несмотря на многие усилия людей доброй воли, межнациональные столкновения, насильственное подчинение малых этносов более крупными, ответная месть, истребление целых народов, преследование отдельных людей по национальному религиозному признаку остается горькой повседневной реальностью современного мира. Проблемы межнациональных отношений сложны и трудноразрешимы. И темы, затронутые в этой древней книге, для каждого поколения по-новому злободневны.
2: Стоны, стоны, истомные, бездомные, долгие звоны похоронные, стоны, стоны. Жалобы, жалобы на отца, жалость изъявящая, жаркая, жажда конца, жалобы, жалобы. Узел туши.

туже, путь все круче, круче, все уже, уже, уже, угрюми тучи, ужас душу рушит, узел душит, узел туже, туже, туже. Господи, Господи, нет, вещи сердце верит, Боже мой, нет. Мы под крылами твоими, ужас и стоны, и тьма, а над ними твой немеркнущий свет.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Благословен Господь Бог Израилев от века и до века.
2: Для вас играет Анжелика Вишня.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет. Мы и наше окружение. Мамины секреты. Ведущая Ольга Козуля.
1: Здравствуйте, дорогие мамы! В этой передаче мы поговорим о явлении, которое хорошо знакомо нам, взрослым. Это стресс. Стресс – реакция организма на неожиданные изменения, новую информацию, чаще всего негативного характера. И реакция человека может быть самой разной – от слез до тихого ухода в себя. Мы, взрослые, уже имеем некоторый опыт по преодолению стресса. А что можно сказать о детском стрессе? Может быть, кому-то детские переживания и кажутся незначительными, но дети, так же, как и мы, подвержены стрессу. Конечно, лучше бы стрессов совсем не было, ни детских, ни взрослых. Но будем реалистами, это явление существует, поэтому нам необходимо быть готовыми к тому, чтобы оказать ребенку поддержку. Восстановление после стресса жизненно необходимо, и материнское внимание играет в этом первостепенную роль. Иногда причина детского стресса ясна и, как говорится, лежит на поверхности. Например, ребенок стал свидетелем громкой ссоры между членами семьи. Бывает, что взрослые уже успевают помириться, а их ребенок все еще переживает стресс по поводу их разлада. Имейте это в виду, если захотите выяснить отношения. Еще один немаловажный факт. Чем более взрослый ребенок по возрасту, тем сильнее он переживает стресс. Грудные младенцы переживают стрессы, вызванные чаще всего физическими причинами. Когда он голоден, находится в мокром белье или ему холодно. Когда физическая причина устранена, младенец тут же забывает об этом. Но не так обстоит дело со взрослеющими детьми. Их сознание уже обладает более развитой фантазией, ребенок способен развивать ситуацию, придумывая страшные детали. Кроме того, у более взрослого ребенка хорошо работает память, и он способен снова и снова прокручивать в своем сознании то, что его взволновало. Чаще всего детский стресс можно узнать по несвойственной ребенку вялости или, наоборот, неестественному возбуждению. Часты при детском стрессе нарушение сна и аппетита. Как бы то ни было, внимательные родители чаще всего замечают, что с ребенком происходит что-то не то. Существуют особенности детского стресса. Во-первых, для ребенка это состояние, которое он не может объяснить не только взрослым, но даже самому себе. Поэтому, не имея четкого представления о том, что с ним происходит, ребенок и не пытается выйти из этого состояния. Медики предупреждают, что долгое пребывание в состоянии стресса опасно для здоровья ребенка. Другая особенность детского стресса состоит в том, что он полностью поглощен своим переживанием. Это происходит благодаря детской способности всецело отдаваться чему-либо одному на определенное время. Это для нас, взрослых, неприятная ситуация является только определенной частью жизненных сфер, например, касается работы. Но у нас в сознании есть еще сферы, которых данный стресс не коснулся. Например, если стресс произошел на работе, то мы держим в сознании свою семью, где на данный момент стресса нет. И есть еще многие сферы, которые стресс не затронул. Это общение с друзьями, любимые хобби, личная жизнь. У ребенка же стресс занимает сразу все эти сферы. И поэтому переживания могут быть даже более глубокими, чем у нас, взрослых. Итак, стресс для ребенка менее объясним и более эмоционален. Как же помочь своему чаду справиться с этой ситуацией? Нам следует знать, что от нашего поведения в момент переживания ребенка зависит не только его состояние сегодня, но и его духовность в будущей жизни. Да-да, именно духовность. Ведь ребенок учится доверию Богу через доверие родителям. Как вы станете действовать сейчас, так в сознании ребенка действует Бог. Глядя на вас, он либо будет в будущем искать поддержки у Бога, либо нет. Не забывайте, что настанут времена, когда вы уже не сможете быть рядом с вашим ребенком, и ему придется уже самостоятельно справляться со стрессами и жизненными бурями. Первая скорая помощь при стрессе ребенка – это прикосновение, физический контакт с ним. Ласковое объятие, поглаживание по голове, прикосновение к плечу – все это, знакомое с детства, напомнит ребенку: «Ты не один, я с тобой». Верующие родители знают, что именно так Бог успокаивает их самих во время переживаний напоминает о себе, о том, что вы не один на один со своей проблемой. Так что нежно и осторожно прикоснитесь к ребенку. Большинство детей после этого сразу откликаются и приступают к следующему этапу выхода из стресса, рассказывают его причину. Но в некоторых случаях ребенок может остаться замкнутым или даже оттолкнуть ласкающую его руку. Будьте готовы и к такому повороту событий. Не заостряйте внимание на том, что он оттолкнул вас. Постарайтесь выяснить причину состояния ребенка. Возможно, это вовсе не стресс, а только перепад настроения или способ привлечь к себе ваше внимание. Не отказывайте ему во внимании в такой момент, и настроение быстро улучшится. Однако со стрессом дело обстоит сложнее. Даже после того, как причина стресса высказана, а ребенок обласкан вами, изменения могут и не произойти немедленно. Необходимо время. Используйте его для того, чтобы выразить поддержку и понимание в сложившейся ситуации. Избегайте также и крайних оценок. Например, если стресс ребенка вызван ссорой с ровесниками, не стоит тут же начинать ругать их и оскорблять. Не стоит также давать понять ребенку: «Да ты у меня всегда прав, так им и надо». Многие дети обладают обостренным чувством справедливости, и они поймут, что в сложившейся ситуации есть и их доля вины. Психологи утверждают, что дети даже больше мучаются не из-за того, что кто-то обидел их, а из-за того, что кого-то обидели они. Поэтому тут будут уместны не оценочные фразы, а слова поддержки вообще. Например, «Я тебя понимаю» или «Бедный, как тебе сейчас плохо». Старайтесь говорить не о причине стресса, а о чувствах ребенка. Чаще всего именно в такие моменты ребенок эмоционально высвобождается. Он может даже заплакать. Вообще слезы – это знак эмоционального освобождения. Пусть лучше ребенок, что называется, выплачет стресс, чем перемолчит его. А знаете ли вы, что при стрессе можно оказать ребенку не только психологическую, но и физическую поддержку? Дело в том, что состав нашего физического питания оказывает влияние на сознание. То, чем мы кормим ребенка, может помочь справиться со стрессом, либо усугубить его. Ослабление нервной системы ребенка может быть вызвано недостатком определенных веществ. Прежде всего, это витамины группы В. При недостатке витамина В1 человек становится раздражительным, подавленным, мнительным. Чтобы этого избежать, включите в рацион ребенка, а заодно и в свой, такие продукты, как овсянка, семечки и орехи. Больше всего антистрессового витамина В1 содержится в бобовых. Небольшое количество зеленого горошка на завтрак или фасолевый суп на обед поддержит нервную систему. Впрочем, есть опасность уничтожить эти витамины даже после того, как вы их употребили. Как? Очень просто. Большим количеством сладкого. Многие родители, чтобы порадовать своего ребенка после стресса, спешат дать ему шоколад или конфеты. Я и сама, ничего не подозревая, часто использовала этот успокоительный прием. Между тем, сахар в таких концентрациях, как в шоколаде, уничтожает витамины группы В. К тому же, вопреки распространенному мнению, сахар тормозит, а вовсе не стимулирует умственную деятельность, так как делает кровь более густой. А густая кровь приносит в мозг меньше кислорода. Так что в состоянии стресса или расстройства лучше порадовать ребенка сухофруктами или соком, вкусным йогуртом или попкорном. Согласно исследованиям, также прекрасно поддерживает организм во время переживаний морковь, цитрусовые и яблоки. Итак, запомним: нет шоколаду, да фруктам. Итак, мы рассмотрели два вида помощи детям при стрессе – духовный и физический. Я желаю всем вам, дорогие родители, использовать оба этих способа в гармонии. Пусть ваши дети будут спокойными, здоровыми и с вашей помощью научатся противостоять стрессам. Всего вам доброго. До свидания.
2: Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его. Но что исходит из него, то оскверняет человека.
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
4: для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий – священнослужитель Андрей Довгель.
2: Мир вам, друзья! Мы живем во время оптимальных решений, практичных людей, оптимизации всего и вся. И очень часто мы с вами встречаем такие названия, там, 3 в 1, 5 в 1, мультитулы всяческие. Или наше любимое изобретение, вот, мобильный телефон. Тут и телефон, и фотоаппарат, и библиотека, и кинотеатр. Но мне не хватает еще, чтобы здесь был, например, бритва и электросварка. Ну, невозможно все вместить. Мы понимаем в здравом уме, что это невозможно. А бывает в нашей духовной жизни также необходимость совмещения. Совмещение занятий наших, того, что радует нас. Например, мы говорим, что мы радуемся Слову Божьему, тому, что молимся, ходим в церковь. И в то же время мы радуемся, когда выезжаем на природу, там, на шашлычки или погонять в футбол. И иногда наше увлечение и то, что приносит нам радость, ну, не совсем сочетаются. Бывают перекосы какие-то или что-то не помещается просто во время или по нашим силам. И вот мы с вами находим в Священном Писании, в послании к Ефесянам, в 1 главе, обещание. Я рассматриваю как обещание этот стих, что по Божьему благоволению в Иисусе Христе мы с вами получаем, чтобы небесное и земное соединились под главою Христом. Это означает, что в Иисусе Христе мы можем соединить или найти соединенными все необходимые радости, все необходимые развлечения, все необходимые действия, которые Он своим присутствием осветит. И это означает, все, что нам нужно в жизни, это Иисус. В Нем соединена и радость, и польза, и занятия, и возможности. И это очень огромный спектр нашей жизни. Когда-то Иисус, когда являлся своим ученикам, уже после воскрешения, Он им рассказывал о небесных вещах. Ну и шашлычки рыбные Он им тоже приготовил. Поэтому, дорогие друзья, в этот новый день ищите Иисуса Христа, наполняйтесь им, и Его присутствие наполнит вашу жизнь избытком ощущений, радости, полнотою настоящей жизни.
3: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей» и план Антихриста. Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Всегда радуйтесь!

0: В эфире детская программа «Библейские истории».
1: Итак, люди решили восстать против Бога и не слушать его повеления расселяться по лицу всей земли.
2: Тима, а ты помнишь, какой ответ они дали Богу?
3: Они решили построить огромный город с огромной башней, высотой до самых небес.
2: Правильно. Они планировали построить мегаполис с огромной башней, чтобы там могли жить они и их многочисленные потомки.
4: И говорили они все на одном языке.
1: Потому что все эти люди были потомками Ноя и произошли от одной семьи.
3: Откуда же взялось так много языков?
1: Бог увидел их дела и сказал: «Не перестанут они делать то, что задумали делать. Сойдем же и смешаем там язык их, так, чтобы один не понимал речи другого».
4: Господь Бог сошел к этим людям и дал им каждому новый язык.
5: Это как?
6: Как?
1: Каждый из них стал говорить на унальтралингва.
4: Мит мондалурам?
1: Там ми унапала.
4: Я вас не понимать.
1: Комедер тило? Там ми унапала.
4: Сеньор, я вас есть не понимать.
1: Не понимать, не понимать. Дай лопату. Так примерно и происходило. Один строитель просил другого принести воду.
4: А тот другой не мог понять слово «вода» и приносил вместо этого кирпич.
1: В другом месте строитель просил принести кирпич.
6: А ему приносили веревку.
7: Они совсем запутались.
2: Они перестали понимать друг друга.
6: Совсем-совсем не понимали?
4: Нет, нет, они совсем трух-труха не понимают.
2: Как вы думаете, после этого они смогли достроить свое строение?
6: Нет!
1: Конечно же нет! Они оставили свою затею и перестали строить сначала башню, а потом и город.
8: Получается, их башня так и осталась недостроенной.
2: Получается так. Им стало невозможно общаться друг с другом. Поэтому дальше они вместе жить не смогли.
7: Они ушли из города?
2: Да, они стали ссориться, и им пришлось расселяться далеко друг от друга.
6: Они все-таки расселились по земле, как Бог и хотел.
1: Да, но именно с тех пор люди стали говорить на разных языках.
8: Мне их жалко. Почему они были такими непослушными?
4: Не все люди были такими. На земле всегда были люди, верные Богу.
8: Правда? Значит, не все строили Вавилонскую башню?
1: Нет, не все захотели участвовать в восстании против Бога. И они отказались строить башню высотою до небес.
7: Ура! У Бога были послушные детки.
2: Да, эти послушные детки слушались Бога и ушли далеко от этого города, которому после разделения всех людей на народы дали название Вавилон.
4: Те, кто ушел подальше от Вавилона, рассказали эту историю своим потомкам и заповедовали им слушаться Бога и соблюдать его заповеди.
6: А как звали этих людей?
1: Это были потомки старшего сына Ноя, которого звали Сим. Вот их имена. У Сима родился Арфаксад. У Арфаксада родился Сала, а у Салы родился Ивер.
4: Многие исследователи Библии считают, что именно при его жизни стали строить Вавилон.
1: Есть также мнение, что правнук Сима Ивер и его сын Фалек не были участниками строительства Вавилонской башни.
4: Они оставили после себя множество потомков, но один из них был особенным человеком. Этого человека звали Авраам.
1: Дорогие ребята, а вот кто такой Авраам и почему он назван другом Божьим, вы узнаете в наших следующих сериях. До новых встреч!
9: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.
10: Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое не сокрыто от Тебя.
9: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
0: Для вас поет детский хор

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа,
2: распятого за нас при Понтии Пилате,
3: воскресшего в третий день,
4: и в Духа Святого, Господа Животворящего,
5: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
1: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Вы слушаете программу «Верую». В студии священнослужитель Вадим Макиян.
7: Здравствуйте. На мой взгляд, есть очень интересный и актуальный вопрос, который задают очень часто люди. Закон Моисеев, 10 заповедей Скрижали. Кому на Синае были даны? Израильтянам, или как еще называют, евреям, или всем людям? Кто их должен соблюдать? Давайте посмотрим, что Библия вообще говорит на эту тему. И начнем наше изучение с того, где впервые встречается слово «Израиль». Скрываем книгу Бытие, 32 главу. Книга Бытие, 32 глава. Читаем с 27 по 28 стих. «И сказал Господь, как имя твое?» Он сказал: «Иаков». И сказал: «Отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом и человеков одолевать будешь». Поначалу имя Израиль относится только к одному человеку, это к Иакову, который, если мы прочитаем предысторию, боролся с Богом и выпросил у него благословения. В следующий раз имя Израиль встречается в Священном Писании немножко дальше. Это в Бытие, 47 главе, в 27 тексте. Сказано так: «И жил Израиль в земле египетской, в земле Гесем, и владели они ею, и плодились, и весьма умножились». Теперь имя Израиль относится уже к народу. Народу более многочисленному. Вначале был Иаков, он был один. И имя Израиль использовалось в случае к одному человеку. Далее имя Израиль использовалось к его потомкам, уже к народу, как таковому. Давайте посмотрим, кто вообще входил в понятие «Израиль» в этническом смысле. Какие национальности, народности туда входили? Для того, чтобы немножко разобраться с этим вопросом, мы должны сделать небольшой анализ. Когда народ израильский размножился, вот я вам расскажу историю, которая описана в книге «Бытие», в книге «Исход». Когда народ израильский размножился, они стали грешны очень перед Богом. И по этой причине попали в рабство в землю египетскую. И когда они в рабстве жили, они очень сильно размножились. И прошло время, когда Господь захотел их вывести из земли египетской, из дома рабства. В тот момент их было, в Священном Писании говорится, 600 человек. Это были люди, которые готовы были к войне от 20 до 60 лет. И плюс к 600 тысячам человек надо было прибавить людей, которых было за 60 лет и до 60 лет мужчины, и плюс женщины. То есть это была многомиллионная уже нация. И вот когда Бог решил вывести их из земли египетской, из этого дома рабства, вот что написано в Библии. Кто же выходил с ними из земли египетской? Исход, 12 глава, 37 и 38 тексты. «И отправились сыны Израилевы из Раамсеса в Сакхов до 600 тысяч пеших мужчин, кроме детей». И, внимание, то, что нам нужно. «Множество разноплеменных людей вышли с ними, и мелкий и крупный скот, стадо весьма большое». То есть мы читаем, что помимо самих израильтян, множество разноплеменных людей вышли вместе с ними. А давайте посмотрим Может быть, даже вспомним, как так получилось, что кто-то еще с ними вышел. Я расскажу маленькую предысторию, которую вы можете прочитать в книге «Исход» и в конце «Бытия». Так получилось, что царь египетский не хотел их отпускать. И в конце всей этой истории, когда царь их держал, были на египтян излиты язвы. Последняя язва была такова. Каждый первенец в народе должен был умереть. Но Бог дал шанс спастись каждому. Все, кто помажут косяки своей кровью агнца, то есть ягненка, которую они должны были убить и исполнить закон Пасхи, они могли быть живы. И вот те, кто помазали косяки, те и выжили. Очень интересно написано в Исход 12 главе, кто должен был мазать косяки, кто мог помазать косяки. И вот так тут написано. «Если же поселится у тебя пришелец и захочет совершить Пасху Господню, то обрежь у него всех мужеского пола, и тогда пусть он приступит к совершению ее и будет как природный житель земли, а никакой необрезанный не должен есть ее». Один закон да будет для природного жителя и для пришельца, поселившегося между вами. И сделали все сыны Израилевы, как повелел Господь Бог Моисею и Аарону. И сделали так. То есть мы видим, что человек, чтобы ему помазать косяк своей двери кровью агнца, должен был быть обрезан. И должен был заключить таким образом завет к Богу и быть причислен к народу Божьему. И тут написано, и будет он как природный житель земли. И будет у вас один закон и для природного жителя, и для пришельцев. То есть эти люди посредством заключения завета через обрезание становились частью того народа. И когда люди выходили, народ израильский, все пришельцы вместе с ними, кто захотели выйти и заключили завет, они вышли, и ни один первенец у них не умер. Чем занимались остальные египтяне? К большому сожалению, они вынуждены были хоронить своих умерших, потому что не воспользовались шансом, который им дал Бог, чтобы спастись. Давайте посмотрим далее, что говорит Господь на эту тему. Вот прошло 40 лет. Люди вышли из земли египетской. Те, кто помазали косяки, у них первенцы выжили, и они все вместе с иноплеменниками вышли и ушли. И вот 40 лет они бродили по пустыне. И в то время народу израильскому, как мы в самом начале уже сказали, был дан Синайский закон. И вот теперь вопрос. Кому же он был дан? Кому был дан Синайский закон на основании Священного Писания? Я хочу сделать небольшой вывод. Мы увидели, что вначале слово «Израиль» относилось к одному человеку. Потом слово «Израиль» использовалось в смысле народа, потомков. Потом мы видим, народ израильский был выведен из земли египетской, и с ними вышли множество, написано, многоплеменных народов. То есть люди из разных племен, разной национальности, с разной этнической принадлежностью. И вот читаем Второзаконие, 29 главу. Я немножко опишу, что это за время. Это время, когда народ израильский уже подошел к земле обетованной, и когда Моисей, их вождь, должен был погибнуть. Об этом говорит Библия. И вот что Моисей сделал и сказал. Послушайте внимательно. Второзаконие, 29 глава, с 10 текста и по 15. «Вы все сегодня стоите перед лицом Господа Бога вашего, начальники колен ваших, старейшины ваши, надзиратели ваши и все израильтяне, дети ваши, жены ваши и пришельцы твои, находящиеся в стане твоем, от секущего дрова твои, дочерпывающего воду твою. чтобы вступить тебе в завет Господа Бога твоего и в клятвенный договор с Ним, который Господь Бог твой сегодня поставляет с тобою. Дабы соделать тебя сегодня Его народом, и Ему быть тебе Богом, как Он говорил тебе, и как клялся отцам твоим Аврааму, Исааку и Иакову. Не с вами только одними я поставляю завет сей, и сей клятвенный договор. И тут, внимание, это то, что нам сейчас нужно. Внимание, послушаем, с кем же еще составляется клятвенный договор? 15 стих, читаем. «Но и как с теми, которые сегодня здесь с нами стоят пред лицом Господа Бога нашего, так и с теми, которых нет здесь с нами сегодня». Я хочу еще раз обратить ваше внимание на несколько прочитанных текстов. 11 стих написано так. «Дети ваши, жены ваши и пришельцы твои». И 15 стих говорится, что не только с теми, которые стоят здесь пред лицом Божьим, но и с теми, которых здесь нету. Как думаете, кого с ними тогда не было? Конечно же, первое, кого не было, это их дети. Их с ними не было, они должны были когда-то родиться. Но мы не можем сказать, что речь шла только о них. Всякий, кто хотел заключить завет с Богом, мы уже прочитали, что они должны были сделать. В Исход 12 главе, 37 и 38 стихе было написано, что всякий, кто хочет заключить завет с Богом и приносить Пасху, они должны обрезать крайнюю плоть, то есть заключить завет с Богом. Всякий пришелец мог это сделать и стать частью народа Божия. Об этом говорит Священное Писание. Сделаем пару шагов вперед и прочитаем, что говорит пророк Исаия в 56 главе с 3 по 7 стих. «Да не говорит сын иноплеменника, присоединившийся к Господу, Господь совсем отделил меня от своего народа. Да не говорит евнух, вот я сухое дерево. Ибо Господь так говорит об евнухах, которые хранят мои субботы и избирают угодное мне и крепко держат за завета моего. Тем дам я в доме моем и в стенах моих место и имя лучшее, нежели сыновьям и дочерям». Дам им вечное имя, которое не истребится. И сыновей иноплеменников, присоединившихся к Богу, чтобы служить Ему и любить имя Его, быть рабами Его, всех хранящих субботу от осквернения ее и твердо державшихся завета моего, я приведу на святую гору мою и обрадую их в моем доме молитвы. Все сожжения их и жертвы их будут благоприятны на жертвеннике моем, ибо дом мой назовется домом молитвы для всех народов». Священное Писание, пророк Исаия говорит, что дом молитвы, который будет в будущем в Иерусалиме, наречется домом молитвы для всех народов. Об этом говорит Библия. Очень внятно, на мой взгляд, и понятно. Пророк Амос тоже говорит очень интересные и важные слова на эту тему. Книга пророка Амоса, 9 глава, 7 стих. «Не таковы ли, как сыны эфиоплян, и вы для меня, сыны Израилевы, говорит Господь? Не я ли вывел Израиля из земли египетской и филистимлян из Кафтора и арамлян из Кира?» Вот так интересно, говорит Господь. Так интересно передает Божьи слова пророк Амос. Внимание! «Не таковы ли, как сыны эфиоплян, и вы для меня сыны Израилевы?» Бог говорит, я ко всем отношусь одинаково. «И к тех, кто хотят быть моим народом, чтить мой закон, мои заповеди, они могут быть ими». Вы скажете, зачем это все нужно? Зачем чтить некий закон, когда я могу жить и без него? Ответ на этот вопрос содержится в Библии. Бог говорит, не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», спасется. Бог приготовил для меня и для вас вечную жизнь. То, что мы когда-то потеряли, то, что потеряли наши праотцы Адам и Ева. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего за нас, Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Вот это важный вопрос. Жизнь вечная. Да, от Израиля должен был произойти Мессия. Но каждый человек, желающий быть частью Израиля, мог стать частью этого процесса. Вот интересно описано родословие Иисуса Христа. Давайте почитаем. Матфея, 1 глава, 1 стих. Начинается родословие. Первый я не буду читать стих. Второй прочитаю. Иуда родил Фареса и Зару от Фомари. Вспомните, что Фомарь не была израильтянкой. Читаем 5 стих. Соломон родил Вооза

египтянин. Почему духовный? Потому что к Израилю мог причислиться каждый, кто заключил завет с Богом. Часто слышу такую мысль. Новый завет для язычников, благодать для язычников, закон для израильтян и для евреев. Но Библия об этом не говорит. Иеремия 31 глава, 31 стих и 33 прочитаем. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. И вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, — говорит Господь, — вложу законы мои во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом». И ту же самую мысль повторяет Павел в послании к евреям, 7 главе, 10 стихе. «Вот завет, который завещаю дому Израилеву после тех дней, — говорит Господь, — вложу законы мои в мысли их и напишу их на сердцах их, и буду их Богом, и они будут моим народом». Бог заключает новый завет с Израилем, с духовным Израилем, который был, где были иноплеменники и всякие, кто хотел присоединиться к Господу. Далее во 2 Коринфянам описано так, 3 глава, 2-3 стих. «Вы, письмо Христово, написанное в сердцах ваших, узнаваемое и читаемое всеми человеками, вы показываете собой, что вы, письмо Христово, через служение наше, написанное не чернилами, но Духом Бога Живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца». Теперь Дух Божий написал закон Божий в нашем разуме и сердце. Теперь, когда мы соединены с Иисусом Христом, только с Ним мы можем соблюдать Его. Да, мы будем падать, но каждый раз мы будем все больше и больше очищать свою жизнь от всяких грехов, которые нас могут с Богом разделять. И вот очень интересно, послание апостола Павла к Ефесянам, 2 главе, описана история и ситуация с язычниками. «Итак, помните, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемым руками». Некогда язычники были такими, но теперь они уже не таковы. Теперь они вместе с Богом, и они уже не язычники, они духовный Израиль. 12 стих. «Что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды завета в обетование, не имели надежды и были безбожники в мире. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близко кровью Христовою». Только через кровь Христа в Новом Завете можно было приобщиться к Израилю, духовному Божию. Ефесянам 2:19. «Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу». Те язычники, которые приняли Иисуса Христа, стали согражданами и своими Богу. Очень интересно сказано о духовном Израиле в послании апостола Павла к Римлянам, 9 главе, 6 стихе. «Но не то, чтобы Слово Божие не сбылось, ибо не все те израильтяне, которые от Израиля». То есть от израильтян могли родиться дети, которые не хотели ничего иметь общего с Богом, и они уже не считались духовным Израилем. Галатам 7 глава, 3 стих. «Познайте же, что верующие – суть сыны Авраама». Только верующий в Иисуса Христа, в Бога, есть суть сын Авраама, а не тот, кто родился по плоти от него, говорит Господь. Галатам 3:8. Читаем далее. «И Писание
провидя, что Бог верою

оправдает язычников, предвозвестила Аврааму: в тебе благословятся все племена земные. Священное Писание говорит о том, что в Аврааме благословлятся все земные племена. То есть не только его последователи, но все племена земные, потому что от его колена родится Христос, по его линии родится Иисус и умрет за каждого на этой земле. И каждый сможет быть благословен, вступив в завет с Иисусом. Итак, Галатам 3:9. «Верующие благословляются с верным Авраамом». Дорогой друг, я бы хотел сделать вывод. Мы только что с тобой увидели, что вместе с израильтянами вышли из Египта много иноплеменников. И когда они пришли к горе Синай и получили скрижали, 10 заповедей, и заключили завет с Богом, они были все вместе. И когда они подходили к Ханаану, то Бог сказал через Моисея, что «я заключаю с вами завет». С иноплеменниками, с теми, которых даже сегодня нет здесь, он заключает завет, то есть договор. Новый завет после рождения Иисуса Христа четко говорит нам, что не те дети Авраама, что произошли от Авраама, а верующие становятся детьми Авраама. Итак, каждый человек, который захочет унаследовать вечную жизнь, которую обещал Господь любящим и верующим в Него, может ее унаследовать. Каждый человек, который хочет заключить завет с Богом обрядом крещения, может это сделать. Каждому доступно сегодня спасение. Ни один человек, когда Иисус вернется на эту землю, не сможет сказать: «Я не знал, что таким образом можно, веря в Тебя, обрести спасение». Каждому будет дан шанс, и каждый примет решение, пойду я за Иисусом или нет, соблюдать мне Его закон или не соблюдать. Один мой друг, когда-то мы с ним общались, его звали Михаил, сказал мне: «Вадим, я успею пойти за Христом, успею заключить с Ним завет, дай мне просто пожить в своих грехах». Он заключил завет несколько лет назад. Но с нами также был друг Денис. Я ему говорил: «Денис, заключи завет с Богом». Он всегда мне отвечал: «Вадим, я всегда успею». Он говорил: «Я успею, придет старость, может быть, я стану постарше, повзрослее, придет время, я приду к Богу и обязательно заключу завет и унаследую жизнь вечную». Но, к большому сожалению, этого не произошло. Произошла трагедия. Он погиб неожиданно и для него, и для его родителей, и, конечно, для меня, как для его друга. Это большая печаль. Жизнь человека может оборваться в любой момент. Каждый день мы находимся на грани того, что, возможно, через время что-то произойдет, что-то случится, столько трагедий, столько несчастий бывает в жизни, и не знаешь, будешь ли жив завтра. Поэтому, когда сегодня, дорогой друг, Иисус призывает тебя: «Приди ко мне, заключи завет со мною, поверь в меня, что я твой Спаситель, и будешь жить вечно вместе со мной на новой земле после моего второго пришествия». Не ожесточите сердец ваших, примите призыв Христа, заключите с Ним завет, начните быть верными Ему в Его законе. Потому что не только Израилю был дан этот закон. Этот закон был дан каждому, кто этого захочет. Будьте благословенны. Всего вам доброго. До свидания.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Велика милость Господа!

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье. Телерадиокомпания «Три ангела» представляет программу «Готовим вместе».
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Завтрак съешь сам, обед раздели с другом, ужин отдай врагу. Думаю, что это высказывание известно многим. Но насколько стоит серьезно относиться к нему? Ведь утром столько неотложных дел. Кажется, что ни на что не хватает времени, все делается в спешке. И единственное, что мы успеваем, это перехватить бутерброд с чаем на ходу, и все разбегаются по своим делам. К завтраку нужно относиться серьезнее. Хотя, наверное, не все согласятся начать день с банальной, пусть и очень полезной каши. Для того, чтобы и мы, и наши близкие привыкли к хорошему завтраку, нужно предложить что-то необычное.
3: Мюсли. 2-3 столовые ложки сахарного песка и 2-3 столовых ложки растительного масла без запаха смешать с 1/3 стакана кипятка. Полученную смесь тонкой струйкой вылить в овсяные хлопья геркулес, стараясь равномерно увлажнить их. Хлопья выложить на противень, поставить в теплую духовку, изредка помешивать. 1 стакан изюма соединить с 2/3 стакана смеси орехов и семечек и высыпать в хлопья. Противень поставить обратно в духовку, выключить ее и дать остыть.
2: Благодаря такому сочетанию хлопьев, изюма, семечек и орехов мюсли не только восхитительно выглядят, но это прекрасное питание для нашего мозга. Они богаты витаминами группы В, они богаты сложными углеводами, которые обеспечат энергией нас как сразу после завтрака, так еще и потом в течение нескольких часов. Есть мюсли можно или просто так, или с йогуртом, или с соком. Я думаю, что такой завтрак обеспечит хороший день. Будьте здоровы и приятного аппетита! Пишите нам, дорогие друзья.
1: 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
2: Делитесь своими впечатлениями. Расскажите о тех блюдах, которые с радостью и вдохновением готовите вы.
4: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
5: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
4: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
5: Начало мудрости – страх Господень.
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Возрождение. Ведущий – священнослужитель Павел Жуков.
2: Слово «доктрина» вызывает отторжение у людей, стремящихся к искренности, душевности и чувственности в религиозной сфере. Среднестатистический обыватель ассоциирует с этим понятием таких противников Христа, как фарисеи, книжники, законники. И, конечно, может позволить себе банальное выражение – спасает не доктрина, а Евангелие. Или нужны отношения, а не доктрина. Действительно ли доктрина – это искусственное нагромождение, исходящее от религиозных людей, клерикалов, и оно противно настоящей духовности? А может быть, скептическое отношение к доктринам формируется по причине увеличивающейся религиозной безграмотности? Были ли у Христа доктрины? В чем разница между доктринами и догмами? Сегодня, друзья, в нашей программе «Возрождение» мы попытаемся задаться вопросом «Христово учение» или «Ой, доктрина поломалась». Действительно, так происходит в жизни, что ломаются человеческие доктрины, да и само слово очень часто употребляется в том, чтобы формировать человеческое общество. Есть военная доктрина, социальная доктрина, экономическая, то есть люди живут по доктринам. Но как дело касается религиозности, так никакой доктрины не хочется. Все хотят свободы духа, максимальной искренности, честности. А доктрина как бы кажется жесткой или недейственной, непрактичной. В общем, серьезный вопрос. И сегодня попытаемся взять разные сюжеты и определения, и библейские наставления, и понять, доктрина, это слово уместно в Священном Писании или нет. С чего начнем? Ну, наверное, со словарного определения. Что такое доктрина? Это учение. Совокупность знаний о чем-либо, стройная логическая система, готовый к практическому применению идеологический рычаг. И как только мы убежали от этого слова, а пошли в смысл, в значение этого определения, сразу стало больше ясности. Но давайте еще детали проговорим. Итак, это учение. То есть слово «доктрина» в Священном Писании вы не встретите, но многократно встретите это же слово, просто по-другому сказанное «учение». А есть ли в Священном Писании учение? Конечно же, есть. В Священном Писании есть совокупность знаний о чем-либо. Ну, допустим, о человеке, о происхождении этого мира, об избранном Божьем народе, о плане спасения и так далее. Есть ли доктрина в Священном Писании? Конечно же. А еще очень важно определение «стройная логическая система». Мне очень нравится, что к Священному Писанию применима логика. Однажды, учась в колледже, изучая науки, в частности философию, мне довелось читать и писать рецензию на научный труд Рене Декарта, в котором он с помощью логики доказывает существование Бога. А всем советую третье размышление Декарта о Боге, что он действительно существует. Настойчиво рекомендую обратиться к этому произведению, друзья. Человек, который является светилом науки, который является отцом классического анализа и отцом классических наук, он доказывает, что Бог действительно есть. С помощью чего? С помощью логики. И вот это торжество логики или стройная логическая система говорит о том, что Библия имеет доктрину о Боге. Ну, опять же, слово «доктрина» может кому-то не нравиться. Давайте найдем это слово «учение», она же «доктрина», напоминаю, это одно и то же. В результате нашей программы мы все убедимся, что в Библии очень много доктрин. Найдем их в Священном Писании. Псалом 31, стих 1. «Блажен, кому отпущены беззакония, чьи грехи открыты». То, что мы сейчас прочитали, это начало учения. И заставка к этому псалму говорит так. Псалом Давида – учение. То есть в поэтической книге «Псалтирь» не просто псалмы для песнопения, не просто стихи. Давид поэтически выражает учение и говорит о том, что есть особый рецепт счастья. Вот давайте посмотрим на этот рецепт. Блажен или счастлив, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты. То есть, я сейчас просто кратко пытаюсь сформулировать доктрину от царя Давида. Если ты хочешь иметь счастье, это такое внутреннее состояние, ты должен осознать, что твои беззакония, которых у тебя, может быть, было немало, они отпущены, а грехи твои покрыты. То есть ты избавляешься от чувства вины. Тут, мы, наверное, следующий вопрос – чувство вины. И нужно поискать в Библии доктрину о вине, не про алкоголь, конечно, речь, а о виноватости, о справедливости. Изучить это учение, эту доктрину и быть счастливым. Вы чувствуете, мы только обратились к одному из библейских стихов и уже получили стройное логическое определение. Оно согласуется и с психологикой, и с эмоциональным миром человека и так далее. Есть еще определение от нашего Господа Иисуса Христа в Евангелии от Иоанна, в главе 7, когда Иисус упоминает, что есть у Него доктрина, и Он говорит такие слова: «Мое учение не мое, но пославшего Меня». Напоминаю, слово «учение» в русском языке – это синоним слова «доктрина». То есть Господь говорит: «У Меня есть доктрина, она не моя, но пославшего Меня Бога». И еще раз напоминаем определение: «У Меня есть совокупность знаний о чем-либо». Кто может представить Бога на земле сегодня? Иисус Христос. С чем Он может представить Бога? Со Своим учением, со Своей доктриной. Но давайте посмотрим еще на призывы от апостолов. В частности, апостол Иоанн в своем втором письме говорит, что «всякий, приступающий учение Христова и не пребывающий в нем, не имеет Бога. Пребывающий в учении Христовом имеет и Отца, и Сына». Друзья, если у вас раньше было такое скептическое отношение к доктринам, и вы говорите: «Я не вникаю в эти доктрины, я не хочу разбираться, это все в академиях, это все богословы делают», вам отрезвляющие слова из Священного Писания. Забудьте про слово «доктрина», читайте про учение, что то же самое, и переживайте о том, что если вы преступаете учение Христова и не пребываете в этом учении, вы не будете иметь Бога. А пребывающий в учении Христовом имеет и Отца, и Сына. К религии нельзя относиться как к мистической практике. Я что-то пошепчу, я что-то заговорю, я свечку поставлю, я какой-то ритуал совершу, и все Бог сделает. Нет, не ты управляешь Богом. Это Бог хочет управлять тобою через твой разум. А твой разум, ну, это такое явление, которое зависит от твоего мозга. И печальная сейчас всем весть: в вашем организме самый ленивый орган – это мозг. Категорически не хочет работать. И поэтому, когда вопрос изучения религиозного чего-нибудь, мозг говорит: «А зачем? Мне же нужны эмоции. Я поклонюсь святому храму, я поклонюсь какому-то изображению, я послушаю красивое духовное пение, я сам помолюсь, попрошу чего-нибудь, и все». Мозг в этот момент особо работать не будет. И особенно печально, когда есть религиозные практики, отключающие разум, отключающие сознание. Какая может быть логика, если твой разум отключен? Как ты можешь воспринять учение Иисуса Христа, если ты не получаешь совокупности знаний о чем-либо? Ты не вникаешь. Некоторые люди говорят: «Ну да, я хожу в храм, в церковь, там, в синагогу, еще куда-то, разово. Я не такой фанатик. Я не фанатичный, я так умеренно верующий». То есть люди пытаются выработать отношение, что если кто-то сильно вникает в Библию, вот прям много читает, молится так предметно, изучает, какие-то курсы проходит, это фанатик. Серьезно? То есть ты не вник в то, что учит твой Господь, но ты ему регулярно отправляешь молитвы, ты его просишь, ты ему что-то указываешь, ты им манипулируешь. А как ты этого Бога знаешь? Какой это Бог? Какие у него ценности? Какие у него идеалы? Какие у него требования? Обо всем этом, об этой совокупности знаний говорит доктрина или учение. И если ты вникнешь в это учение, тогда будешь иметь Бога. Если не вникнешь, тогда ты Бога знать не будешь. Но настолько это важно, звучит сегодня из древности это наставление. Давайте еще посмотрим на важные обращения апостолов, которые были сказаны 2000 лет назад. В первом письме к Тимофею, 4 главе, известный стих, 16. Уверен, многим он нравится, христианам, кто читает Священное Писание. «Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая и себя спасешь, и слушающих тебя». Какой замечательный совет. Очевидно, здесь никакого фанатизма. Апостол Павел говорит, ты хочешь спасти себя, ты хочешь еще другим принести спасение, вникай. Ну, слово «вникай», очевидно, понятно, да, это про разум, это про какое-то усердие, усилие, прилагаемое интеллектуально. То есть Библия – это не просто сфера душевных размышлений. Так, я уже добавил слово «размышления», потому что хочется всего разумного. Библия – это не сфера душевных каких-то ощущений. Это разумное что-то. Ты это осмысливаешь, и чтобы это осмыслить, надо потратить время. Надо с кем-то общаться, надо советоваться, надо читать, надо слушать. Это труд. Уверен, мы, наверное, с уважением относимся к тем, кто посвятил себя интеллектуальному труду. Знаем, уважаем, правда? Не пытаемся всех интеллигентных людей назвать гнилыми и отречься, и откинуть знания. Нет, мы ценим знания и сами хотим его приобретать. Об этом же апостол Павел говорит в письме к Титу и просит его такими словами. «Ты же говори то, что сообразно с здравым учением». Учение должно быть здраво. И когда ты что-то говоришь, проповедуешь, действуешь, оно согласовывается с этой доктриной. Почему я так сильно повторяю эту важную идею? Мы часто склонны оценивать друг друга. Ну, приходится. Мы же с людьми сталкиваемся, мы ищем адекватных людей и пытаемся определить опасных людей. С плохими сообществами не будем общаться. Это логичный совет, правда? И детей своих вы тоже воспитываете, оценивать все, что происходит вокруг. Не быть доверчивыми всему и всем. Вот прям все, что не сказали, все воспринимай. Нет, мы говорим ребенку быть бдительным, не каждого слушать. Там того не слушай, туда не ходи. Есть запреты, правда? Логично. Так вот, если мы оцениваем людей, есть риск оценивать людей через призму просто самого человека, его поступков, его слов, его действий. И в этом плане есть соблазн. Если мы будем оценивать библейских героев, у нас будут серьезные проблемы. Они все не выдерживают критики. Огромное количество библейских героев уличены в самых страшных грехах. Прелюбодей, убийца, многоженец, мошенник. Это я сейчас называю характеристики патриархов или писателей Библии. Были ли они таковыми всегда по жизни? Нет. Это конкретные их грехи, которые, может быть, повторялись долгое время, но их учение было не таким. Они не делали это, потому что у них была такая философия. Нет. Были изъяны, были соблазны. Где-то человек дал слабинку, просто испугался или просто расслабился, как царь Давид. Да, это были грехи людей, но их учение было чистым. Они проповедовали правду, а потом от этой правды нечаянно отвернулись. Против этой правды согрешили и потом мучились, сильно мучились. Они переживали, что они говорили одно, у них были правильные проповеди, правильные наставления для всех людей, для семьи своей, но они дали слабину. Это печально. То есть, вот таким рассуждением мы должны с вами понять простую вещь. Когда есть соблазн оценивать людей, нужно посмотреть, а что человек исповедует. Он это сделал из-за минутной слабости, пусть даже не минутная, многочасовая слабость, да. Или он это сделал на основании доктрины. Вот если доктрина не здравая, то даже если человек будет вам подмасливать, угождать, подарки дарить, это уже проблема. Нездравое учение обязательно приведет к погибели. Нездравое учение приведет к мракобесию, мистике и ко многим страшным явлениям. Мы сейчас эти вещи и рассмотрим. Поэтому апостол говорит, да мы все согрешили, да мы все совратились, но мы приняли правильное, здравое учение от самого Господа, мы его передаем, учим других, и даже если вдруг нечаянно я упаду, говорит апостол, или еще кто-то отвратится, вы-то примите учение, и вы справитесь. Пример. Был один пророк, Валаам, пророк, но однако мы его все знаем как нечестивого, который помер вместе с врагами Израиля, его убили мечом. Но однажды этот пророк говорил Божью правду. Так вот, у нас есть представление о Валааме как о человеке, закончившем жизнь свою печально. Но вот та доктрина, которую выдавал Валаам, она была верна, это было пророчество, это было предсказание о судьбах Израиля, о многих народах, пророчество действенное, и оно потом исполнялось. То есть мы должны услышать доктрину, высказанную Валаамом, пророческую доктрину, но не повторять грехов самого Валаама. Он возлюбил денежки, он пошел по пути нечестивого царя, он захотел предать Божий народ, предать свои идеалы. Идеалы остаются идеалами, даже если Валаам едет на ослице проклинать Израиля. У него будут свои проблемы. Доктрина от этого не ломается. Чувствуете? Доктрина не ломается. Ломается человек, он ее не исповедует. Сегодня ты, может быть, соприкасался с христианами. Они тебе так насолили, они так тебя обидели, они так плохо о тебе сказали. Это их проблема. Если ты знаешь, что христиане должны были поступить правильно и не поступили, значит, ты знаешь Христово учение. Аллилуйя! Ты знаешь, как должно быть хорошо. Бери и делай хорошо. Разве это не чудесно? Да, печально, что ты учишься методом от противного. Ты видишь, как не должно, но при этом оцениваешь и знаешь, как должно. Так сделай хорошо. Если многие люди совратились и не выполняют Христовы заповеди, так это их проблема. Но мы же знаем Христовы заповеди, мы же можем их исполнить. Значит, давайте вперед с песнями, с псалмами, с ликованием. Это замечательный рецепт. Давайте еще посмотрим, я сейчас нарисую общую картину относительно доктрин. Какие могут быть примеры доктрин? Допустим, учение о человеке. Можем ли мы узнать из Библии, что есть человек? И когда считать человека человеком? С момента зачатия или с момента рождения? Внимание, библейское учение о человеке говорит, что существо, появившееся в чреве матери, зародыш – это уже человек. И следуя этой доктрине, мы получаем систему ценностей – о том, что человека, который находится в утробе матери, убивать нельзя. Много ли людей сегодня исповедуют это учение библейское, эту доктрину о человеке? Нет. Потому что людям удобнее верить, что человек – это появившийся после 9-месячной беременности младенец. Вот тогда этот человек, его уже трогать нельзя, обижать его нельзя. А если ему 2 месяца? Если ему 3 месяца, его можно химически абортировать, его можно разорвать клещами, его можно выкинуть на помойку. Вот вам как работает нелепая доктрина. Сегодня сколько миллионов людей на планете убиваются вот так, тихо, аккуратно. Почему? Потому что у каждого свое представление о человеке. Люди думают, что они сами хозяева своего тела. Женщина – хозяйка своего тела. Да, я уверен, много будет гневных комментариев, недовольства под этим видео. Друзья, что вы хотите? Либо доктрина работает и спасает нас от человекоубийства, либо мы продолжаем жить в своем нечестии. И не будем потом переживать о том, какие наказания и суды Божии падут на нашу голову. При неправильном учении, при неправильной, нездравой доктрине. Можно посмотреть на другие учения. Учение о втором пришествии. Есть такое в Священном Писании. Господь грядет в этот мир, чтобы утвердить свое царство. Но люди, не зная этой доктрины, либо извращая ее, рождают какую-то ложную доктрину, ложные представления. И думают о судьбе этого мира, стращают, пугают Третьей мировой войной, каким-то зомби-апокалипсисом. Кстати, слово туда «апокалипсис» тоже нельзя применять, потому что апокалипсис – это откровение. Если хотите, доктрина о конце истории Земли. Но люди, не зная даже значения слова «апокалипсис», по-гречески означает «откровение», берут и стращают этим словом. Всадники апокалипсиса, зомби-апокалипсис. И что в итоге? Люди видят эту книгу «Откровение», «Апокалипсис», но думают, что там что-то страшное, мистическое, уничтожение, опустошенная земля и так далее. Да, это все есть, но это для тех, кто не верит в Бога. А для тех, кто верит в Бога, есть замечательная весть о втором пришествии, о спасении во Христе. Мы не будем выживать на этой опустошенной земле, мы пойдем в Царство Божье. Наверное, это больше дает смысла и радости жизни. Так нужна нам такая доктрина? Или все еще будем перебирать рейтинги, как же наша земля уйдет в тартарары, как мы себя уничтожим, как мы все пропадем и от этого страха будем издыхать? А Библия так и говорит, что люди будут издыхать в ожидании бедствий, от страха будут издыхать. А так разве не происходит? Как вы думаете, те, кто сводят счеты со своей жизнью, почему они это делают? А ведь это просто лавина, это эпидемия по всей планете. Миллионы людей сводят счеты с жизнью, потому что у них нет надежды, нет утешения, нет ответов на их жизненные тяжелые ситуации. И они считают, что все закончилось. Ладно бы это где-то в тяжелых, действительно в голодных, страшных условиях, в благополучных странах. Люди, не имея мира в сердце, имея хороший достаток, имея полную упаковку по жизни, они не имеют мира в сердце, не имеют учения, которое бы как-то управило их, как-то настроило на позитив. Нет, они уходят из жизни. И молодые люди. Это все очень страшно. То же самое касается учения о церкви. Люди неправильно воспринимают, что Бог считает церковью. Люди тратят на строительство храмов, забывая о строительстве тела своего, забывая о здоровом образе жизни. Люди угождают Богу тем, что дают ему произведение рук своих. Они хотят предоставить Богу свое сердце. И поэтому тратятся миллионы средств на угождение Богу какими-то строениями. А можно потратить в разы меньше, но созидать себя, созидать отношения, созидать семьи. Этого нет. Учение о спасении, я уверен, слышали не раз эти споры, спасаемся мы по вере или по делам. Да, и люди, озадаченные этой доктриной, при этом отринув Священное Писание, начинают бить друг друга не только по лицу, а и серьезно по голове, лишая друг друга жизни. Это религиозные войны. Ну, история средних веков всем в помощь. То есть, когда не было единства взглядов по каким-то библейским учениям, и вообще не было восприятия библейского учения о том, что ценно, что жизнь человеческая ценна, люди начинали эту жизнь отбирать у других. Сколько миллионов людей от этого погибает? Трагично и печально. Сегодня, друзья, нам нужно с вами быть в Божьем учении, в Божьей доктрине, в Божьем слове. Евангелие от Иоанна, глава 8, дает нам некую подсказку, как быть в Христовом учении. Мы читаем такие слова в стихе 31-32. «И когда сказал Иисус уверовавшим в Него иудеям, «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». То есть доктрина сегодня нам нужна, чтобы почувствовать себя свободными. Забудьте об этом стереотипе, что доктрина загонит вас куда-то в дремучие цепи и лишит каких-то радостей жизни. Нет. Христово учение делает свободным. Христово учение делает всех его исповедующих его учениками. То есть Христос явил Бога, Христос есть любовь, Христос Спаситель, и я ученик Бога любви, Спасителя. Так это чудесно. Это радость. На самом деле, когда мы боимся слова «доктрина», мы боимся не этого слова, а другого. Догма. Что такое догма? Это аксиома, официально признанное обществом убеждение, принимаемое за бесспорный факт. Вы знаете, даже в Библии нету догм. Кто-то хочет аксиом, кто-то хочет, но невероятно жестких утверждений. Даже в Библии нету догм. Догмы придумывают люди, чтобы управлять другими людьми. Друзья, Библия содержит доктрину, учение, там есть логика, там есть практическое применение, и, конечно, это идеологический рычаг, но он практичный, созидательный. Конечно, мы должны как-то управлять обществом, должны управлять своими детьми, собою, семьёю, веренным нам местом нашего служения и работы, управления. Не диктат, не манипуляция. И для этого нужна доктрина. А догма нужна, к сожалению, ну не нужна, а пользуется догмой те, кто хотят управлять, кто дает такое жесткое утверждение, в котором нет никакой свободы, нету подхода личностного, нету интереса в жизни человека. Иисус сам боролся с догмами. Он показывал, что догмы – это учения человеческие, которыми пытаются давить, через которые пытаются заставлять людей повиноваться, держать в страхе. Сегодня у нас, друзья, есть возможность выбирать, пребывая в слове, пребывая в молитве, и, имея общение Святого Духа, мы можем сохранить учение Иисуса Христа. Нам не придется причитать и переживать на тему «Ой, доктрина поломалась». Нет, учение Христа, оно истинное, оно вечное. Оно дает свободу, оно дает счастье. И если ты будешь его изучать постоянно, это не утомительно. Ты начнешь вести себя как человек, имеющий царя в голове, имеющий какую-то здравость, логичность, последовательность, предсказуемость, при этом имея способность искать нужды других людей и отвечать на эти нужды. Как мы все в этом нуждаемся? Сегодня выбирай учение Иисуса Христа. Пусть доктрина будет тебе серьезным помощником.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое.
1: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Дело всей жизни. Ведущие Ирина Кириченко и Михаил Севастьянов.
2: У этого человека было всего два класса образования. Но он сумел выйти за рамки культурного и религиозного мышления того времени и повлиять на самую разнообразную аудиторию. Его называли Шекспиром среди проповедников. Будучи человеком скромного происхождения, он написал самую популярную повесть в мировой истории. Его жизнь отражала того, ради кого он жил.
1: Дело всей жизни. Джон Буньян.
2: Джон Буньян родился 28 ноября 1628 года в небольшом селе в центре Англии, недалеко от Бетфорда. Его отец был лудильщиком. Он чинил предметы домашней металлической утвари, зарабатывал тем самым скудное пропитание для семьи. Также он обучал этому ремеслу сына. Сам о себе Буньян впоследствии писал.
3: «Мое происхождение, как это хорошо известно многим, было из низкого, незначительного рода. Семья моего отца относилась к тому классу, который был самым простым и презренным среди всех семейств страны. Поэтому я не могу, как другие, похвастаться благородной кровью или высокородным положением по плоти. Тем не менее, приняв все во внимание, я восхваляю Его Небесное Величество за то, что таким путем Он привел меня в этот мир принять участие в благодати и жизни, которая во Христе, через Евангелие».
2: В 16 лет Буньян потерял мать и двух сестер, после чего отец женился в третий раз. Джон поспешил оставить отчий дом, пойдя в солдаты. Он воевал в течение 3 лет, а потом вернулся домой, чтобы открыть свое дело – лудильщика. Будучи подростком, Буньян и слышать не хотел о вере в Бога и даже прослыл пьяницей. В книге «Благодать изобильная» для главного из грешников своей духовной автобиографии он так описывал свою порочность в этот период своей жизни.
3: «Я наслаждался тем, что угодил в плен к дьяволу, будучи преисполненным всякого нечестия, которое так сильно действовало во мне и проявлялось, что едва ли можно было встретить человека, способного превзойти меня в проклятиях, ругательствах, лжи и богохульствах на святое имя Божие».
2: Буньян вспоминал, что во время игры в Чижика на сельской площади он однажды услышал голос, который спросил:
3: «Ты отречешься от своих грехов и попадешь в рай, или продолжишь грешить и попадешь в ад?»
2: Он понял, что это был голос Божий. Позже он вспоминал:
3: «Каким беднягой я был! Все это время я не знал Иисуса Христа и расхаживал, поставляя свою собственную праведность. И погиб бы в ней, не покажи мне Бог по милости больше о моем истинном состоянии».
2: Буньян пишет, что начало его обращения было обусловлено браком с богобоязненной девушкой. Его избранница Мэри была из бедной семьи, и все ее приданое состояло из 2 книг, оставленных ей отцом. Это были «Путь в рай» простого человека и «Практика благочестия». Молодожены, по словам самого Буньяна, были настолько бедны, насколько бедными вообще можно было быть, и что у них не было ни чашки, ни ложки. Важную роль в возрождении и покаянии Буньяна сыграл Джон Гиффорд, пастор церкви в Бетфорде, который Буньян стал посещать, а впоследствии проповедовать там. Надежду и радость, обретенные благодаря благой вести, Буньян описывает в книге «Благодать изобильная».
3: «Однажды я

0: проходил через поле, все еще слегка мучимую корми совести, ибо я боялся, что не все хорошо. Как вдруг мне на душу упали слова: «Твоя праведность на небе». Мне также показалось, что духовным взором я увидел Христа, одесную Бога. Вот моя праведность. И потому, где бы я ни был и что бы ни делал, Бог не скажет, что мне недостает праведности, ибо она всегда перед Ним. Я также понял, что неблагость моего сердца делает мою праведность совершеннее, как нечестие моего сердца не делает праведность хуже. Ибо праведность моя – это сам Иисус Христос, который и вчера, и сегодня, и вовеки тот же.
1: Когда умер Гиффорд, Буньян был избран пастором той же церкви. Джон Буньян в основном известен как писатель, но в первую очередь он был проповедником Слова Божьего. На богослужениях собирались огромные толпы народа, и множество людей каялись. Популярность и известность Буньяна росли, и он все более и более становился излюбленной целью для клеветы и злословия. С 1660 года закон запрещал проводить святые богослужения в несоответствии с ритуалами церкви и без распоряжения епископа на обращение к пастве. Буньян больше не мог свободно проповедовать. Он лишился права, которым он пользовался во время Пуританской республики. И 12 ноября 1660 года его арестовали во время частной проповеди в Нижнем Самселе, к югу от Бетфорда. Его посадили в тюрьму за упорное нежелание посещать обязательные службы в англиканских церквях и за проповедование на незаконных собраниях. Во время тюремного заключения, которое длилось 12 лет, он начал писать книги, преимущественно богословского содержания, которые впоследствии получили широкое признание и издавались большими тиражами. В те долгие дни и месяцы Буньян и написал самые знаменитые труды. Это «Благодать изобильная», его духовная автобиография, «Духовная война», в которой изображена борьба церкви с сатаной, и наиболее популярное его произведение «Путешествие пилигрима». Эта повесть описывает путь человека по имени Христианин из города Гибели в небесный город. Произведение по количеству переводов и изданных экземпляров стоит на втором месте после Библии. В своих трудах и проповедях Буньян неизменно отстаивал евангельские истины.
0: Христос является тем путем, благодаря которому душа имеет доступ к Богу, и без которого ни одно прошение, ни одно наше желание не может достичь ушей Господа Саваофа. Я не могу выразить все, что знаю о нашем Боге. Я благоговею перед Ним. Жизнь, слава, благословение и всецело удовлетворяющая душу благость, которая есть в Боге, все это невозможно выразить словами. Правильные мысли о Боге способны восхищать сердце человека. Но насколько счастливее тот человек, который лично познал Бога и служит Ему.
1: После освобождения Буньян сразу же приступил к пасторской работе в Бетфорде. Вскоре собрание верующих в его общине выросло до 4000 душ. Где бы ни был Джон Буньян, он неизменно представлял истину Божью. Когда его арестовали, правительственные чиновники предлагали отпустить его, если он пообещает не проповедовать, на что Буньян ответил:
0: «Если вы отпустите меня сегодня, завтра я буду проповедовать».
2: Дело всей жизни. Джон Буньян.
1: Почти каждому из нас случалось в жизни сомневаться в благодати Божьей. Как мы справляемся с этими переживаниями? Джон Буньян так обращался к унывающим.
0: Преступление закона уже грех. но сомнение в силе благодати Божьей способно и оправдать нас, и избавить от осуждения – великий грех. Поэтому выслушай меня, унывающая душа. К тебе обращаюсь я. Прекрати сомневаться. Стряхни робость и страх. Поверь, что ты имеешь на то полное право, ибо существует река жизни, струи которой – благодать и милость. И когда случится тебе видеть людей, которые ради телесного здоровья стараются поселиться вблизи целебных вод, вспомни, что и у тебя должно быть только одно стремление – найти эту воду жизни, так как для твоего исцеления от духовных недугов, от страха и сомнений необходима именно она –

0: Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Вопрос-ответ. В студии священнослужитель Александр Синицын.
2: В каких случаях христианин имеет право на повторный брак, спрашивают нас? А прежде всего, нам нужно обратиться к Священному Писанию и посмотреть, что по этому поводу говорит Библия. Мы посмотрим на Евангелие от Матфея, 5 главу, и прочитаем стих 32, где Христос дает комментарий по поводу развода. «А я говорю вам, кто разводится с женой своей, кроме вины любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать, и кто женится на разведенной, тот прелюбодействует». Если мы смотрим на слова Иисуса Христа именно в контексте, то он как раз поднимает проблему развода и говорит, что развод возможен только по причине прелюбодеяния. И таким образом отсюда мы делаем вывод, что в этом случае невиновная сторона, то есть христианин, который не изменял своему супругу, он имеет право на повторный брак в том случае, если брак уже невозможно восстановить. Второй случай, который мы находим, у нас записан в первом послании к Коринфянам, в 7 главе, где апостол Павел дает сразу две причины, по которой христианину можно вступать в повторный брак. Мы посмотрим вначале на предпоследний текст 7 главы, это 39, где Павел говорит: «Жена связана с законом, доколе жив муж ее». «Если же муж ее умрет, свободно выйти за кого хочет, только в Господе». Что хочет сказать апостол Павел? Что смерть одного из супругов может стать причиной для повторного брака, но только в Господе. Он делает такое условие. Подразумевается, что если человек верующий, то, естественно, ему лучше найти и спутника жизни или спутницу жизни именно по своей вере. И, наконец, третья причина – по которой можно верующему человеку вступать в брак повторно, находится в этой же главе, хотя она косвенная, и не все, конечно, с этим соглашаются. Тем не менее, если мы смотрим на проблему, которую апостол Павел поднимает в этой главе, то он поднимает проблемы именно взаимоотношений в браке верующего и неверующего. И получается такой момент или ситуация, когда неверующий муж или неверующая жена хотят уйти и развестись. Они не хотят жить с верующим человеком. В этом случае, если же неверующий хочет развестись, говорит апостол Павел в 15 стихе, «пусть разводится. Брат или сестра в таких случаях не связаны. К миру призвал нас Господь». Что это значит? Конечно, здесь апостол Павел прямо не говорит, что теперь христианин имеет на повторный брак, но тем не менее все равно, если неверующий муж или жена отказались вообще жить с верующим, разводятся с ним и уходят от него, то в этом отношении что теперь остается делать христианину или христианке, да, если он не может жить один, и если он действительно находится, например, с женщина находится там с двумя детьми или с тремя детьми, которых нужно поднимать, кормить и воспитывать, да, и нужен отец. В этом отношении все-таки Священное Писание дает некую разрешение, что можно вступить в повторный брак. Все остальные случаи, безусловно, которые возникают в нашей жизни, очень важно, чтобы мы их всегда рассматривали в контексте самой той ситуации. Потому что невозможно, чтобы Священное Писание на все случаи жизни давало какой-то конкретный ответ. Есть определенные принципы, которыми мы руководствуемся, да, это Священное Писание, и определенные конкретные утверждения. А в целом, когда мы подходим уже к решению какой-то проблемы, мы смотрим на саму ситуацию и пытаемся ее понять, в чем же все-таки был смысл, какие были причины для развода и есть ли действительно основания для повторного брака. А так, если мы обращаемся к Священному Писанию, то мы видим три причины для повторного брака для христианина. Первое – это измена или супружеская неверность, да, и когда семья распадается. Второе – это смерть одного из супругов. И третье – если брак был и верующий, где был верующий и неверующий, то и неверующий не хочет жить, да, то, соответственно, у верующего человека есть возможность повторно выйти в брак, но тоже в Господе.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа.
2: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
3: Для вас поет Андрей Балкан.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий, магистр общественного здравоохранения Андрей Прокопьев.
2: Здравствуйте. В наше время люди все чаще требуют соблюдения их прав. Но давайте подумаем, каким конфликтом приводит знание этих прав и чем права отличаются от обязанностей. Зачем я говорю об этом? Дело в том, что защита своих личных прав ведет к конфликту и к стрессу. Чаще всего, когда вы вступаете с кем-то в личный конфликт, это происходит от того, что вы считаете, что этот человек нарушил какое-то ваше личное право. Вы не обязательно думаете именно так. Все происходит инстинктивно, но если вы тщательно проанализируете, прокрутите назад конфликт, из-за чего он произошел, то чаще всего вы обнаружите то, что он разгорелся из-за какого-то права, имеющегося у вас и которое было нарушено. Я предлагаю вам книгу «Исцеление личности» доктора Пола Турнье, весьма уважаемого психиатра, который разбирает проблему стресса на фоне того, когда люди спорят о соблюдении или несоблюдении каких-то личных прав. Он приводит следующий случай из собственного опыта, очень такой банальный, но это повседневно часто может происходить в нашей жизни. Однажды воскресным утром его жена попросила выгулить собаку. Но вы знаете, в воскресенье люди хотят выспаться довольно-таки хорошо. Собака не ждала. И жена, по сути, они договорились перед этим. Ее очередь была гулять с собакой. Но она сказала: «Милый, ну погуляй, пожалуйста». И вот Пол Турнье встает и идет гулять с собакой. Его посещает мысль, он раздумывает про себя: у меня есть право поспать воскресным утром подольше. Он, наверное, даже не отдавал себе отчета в том, что существует подобное право, пока оно не было нарушено и не привело вот к такому конфликту. К необходимости вставать и примешивать к этому жалость себе, как говорит он дальше, я снова лег в постель. Но негативные мысли все время крутились у меня в голове. В результате я не мог опять уснуть. Из-за этого у меня появились негативные мысли и недовольство. И теперь его задачей было определить, какие из его представлений превратили простую просьбу в источник охватившего его неприятного раздражения. В этом случае Пол Турнье признал, что у него действительно было представление, порождающее стресс, которое изрядно раздуло простую просьбу жены выгулить собаку в целую эпопею. Убежденность, что он родился с этим неотъемлемым правом поспать в воскресенье утром подольше. Так вот, представление доктора Турнье о том, что он обладает этим правом поспать подольше, превратило простую нейтральную просьбу его жены в настоящее переживание для него лично. Вы знаете, точно подобное может происходить каждый раз у нас в разных ситуациях. Доктор Турнье применил в своей жизни в последующем принцип. Он осознал, что мешало ему уснуть. Не его утренняя прогулка, потому что он погулял по свежему воздуху и чуть-чуть взбодрился, а то, что у него сформировались неправильные мысли. Обратите внимание, что происходит в человеке. Он осознает настоящий раздражитель, что не просьба жены, а его собственное представление, порождающее стресс. Но что нужно сделать в данном случае? Вы знаете, вы ничего не сделаете, если у вас въевшееся природное право, и вы каждый раз с пеной у рта отстаиваете это право. Но вы можете усомниться в этом праве и сказать, что это не так, что вы добрый человек, вы хотите выручить своего товарища, вы хотите помочь своему спутнику по жизни немножко дольше поспать. Вы тем самым усомнитесь в этом праве. Когда это сделал Пол Турнье и понял это, он мгновенно уснул. «Я пал жертвой собственного отношения, — говорит он в дальнейшем, — а не обстоятельств. Поняв это, я сразу же уснул». Конечно, испытать подобное и выйти победителем из данной ситуации – дело непростое. Можно много размышлять, анализировать, заниматься теорией, как это сделать в своей личной, собственной жизни. Когда вы с кем-то повздорили, напрягите внимание, прокрутите конфликт назад, посмотрите, не нарушено ли было ваше личное какое-то право, которое для вас считаемо самым важным, неотъемлемым и незыблемым. Таким образом, можно довольно точно выяснить, на что вы предъявляете свои права. В подобных мелочах использование права очень поможет нам духовная составляющая. Я хочу представить с вами на минуточку, а какие права по отношению к нам имеет Бог? Я думаю, что это должно задеть нас за живое. У него есть права или у Бога нет прав? Вы знаете, мы знаем о Боге из Священного Писания, что Он имеет право царя, Он имеет право судьи, право Творца человечества. Он может потребовать права беспрекословно, бесконечно, чтобы Ему подчинялись. Может Он это иметь, это право или нет? Что считают люди, когда они представляют Бога? Может быть, самое разное. Но я хотел бы посмотреть с вами на источник того права, которое имеет Бог, и как это право Бог изменил на обязанность. И в этом случае нам нужно сконцентрироваться на личности, божественной личности Иисуса Христа. Он пришел в этот мир, как читаем мы в Библии, оставив свое право судить. И когда люди спрашивали его, для чего пришел Сын Человеческий, он отвечал им, как записано в Евангелии от Луки, 19 главе и в 10 стихе, «Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Пришел в человеческом облике, оставив свои божественные права, свои регалии в человеческом естестве, чтобы принести все искушения, которые переносит человек. А вот вопрос, ему это надо было? По какому такому праву он это делал? Но ответ мы находим опять-таки в Священном Писании. Это послание апостола Павла к евреям. «Ибо мы имеем такого Христа, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха». А дальше мы узнаем, что Христос умирает на Голгофе. За свои грехи? Нет. Он умирает в тяжелых муках за грехи наши. По праву мы должны были умереть за наши грехи. Но Он пришел в этот мир для того, чтобы спасти погибшее. И я скажу вам, это не право, а это обязанность любви, которую проявил Бог к человеку. И принимая христианскую обязанность с верой во Христа, мы изменяем вот эти вот корыстные эгоистические права. И тогда мы возрастаем в человека любви. В следующем занятии мы как раз-таки посмотрим с вами самые зловредные эгоистические права, с которыми каждый раз мы живем, жалуемся, раздражаемся и конфликтуем. И все эти права мы можем оставить благодаря правильному христианскому мировоззрению. И помните, выход есть.

0: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме. «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».А я на Тебя, Господи, уповаю. Я говорю, Ты мой Бог.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Светлана Малова.

0: секретно. Ведущий – священнослужитель Андрей Юнак.
1: Приветствую, друзья. Продолжаем наши животрепещущие темы о деньгах. И сегодня поговорим о взятках. Вот христианин, христианство и взятки. Как вообще это сочетается?
2: Андрей Юнак – священнослужитель. Любит изучать характеры людей, дискутировать на случайные темы. Наслаждается тишиной и темнотой. Считает, что все материальные блага принадлежат прежде всего Богу. Девиз «Счастье не зависит от обстоятельств». Дмитрий Булатов, священнослужитель, доктор практической теологии. Любит природу, ценит в людях доброжелательность и открытость. Считает, что материальное благо – это неплохо, но это не главное в жизни. Роман Маринин, священнослужитель. Имеет образование в области администрирования и финансов. Любит интересные дискуссии, увлекается горным туризмом. Женат, воспитывает двоих детей. Артем Сорокин. Владелец сети цветочных магазинов в Хакасии и Красноярском крае. Маркетолог по образованию. Работал маркетологом в СМИ. Увлекается профессиональной фотографией. Любит путешествовать. Женат.
3: Вопрос действительно актуальный, потому что люди еще и рассуждают, а что будет являться взяткой, а что нет.
1: Ага.
3: То есть иногда это грех, а иногда и не грех. Такие рассуждения тоже есть.
1: Ну вот надо будет эти обсуждения тоже вытащить наружу обязательно, да.
4: Слышал множество рассуждений от друзей и знакомых. Вот представляешь, как здорово моя проблема решилась. И входишь в ситуацию, слушаешь, думаешь, да, действительно, интересный вариант был. А потом мысль приходит, может быть, так не нужно было.
1: То есть он воспринял, что Бог благословил и решил его проблему, а она, оказывается, это совершенно не по Божьей воле решилась, да?
4: Он считает, что Бог ему дал мудрости.
1: Он считает, что Бог благословил.
4: Как правильно сказать, преподнести этот вопрос.
1: Ага, интересно.
5: Граничит с ситуативной этикой, да, то есть в какой ситуации взятка, в какой не взятка. Ну, мне будет интересно послушать мнение специалистов.
3: А что ты, наверное, заготовил?
1: Ну, давайте сначала определимся, это всегда плохо с точки зрения христианства или нет? Ну, вот так вот сходу рубанем. Или есть варианты, когда может быть позволительно христианину?
4: Ну, под взяткой что подразумевается? Вот конкретно какое-то более определение. Если я пришел и там руководителю какого-то направления или собственного бизнеса дал подарок, чтобы мой вопрос решался быстрее. Это его бизнес. Он не нанятый человек, он не государственный деятель. Это является взяткой или это все-таки подарок будет?
1: А в чем отличие взятки от подарка?
3: Ну, вот вопрос можно задать? А вы этот подарок до решения какого-то вопроса предложите или после?
5: А какая разница? Какая разница? Почему бы не подарить подарок, да, или проявить благодарность в подходящий момент? Что здесь плохого?
3: Так вот, в одном случае это благодарность, а в другом – стимул.
5: Вопрос, из какой мотивации этот подарок или это благодарность. Но это хорошо или плохо? Ну, пусть многие люди делают добрые поступки совершенно из неправильной мотивации, но это все равно добрый поступок. Мы обсуждаем, это взятка или это благодарность, или это, ну, или это, вот, что это хорошо или плохо. Вот в чем вопрос, а не в том, из какой мотивации это сделано.
3: Предложу пример. Пришел студент на экзамен с коробочкой конфет. Он может вручить ее в начале, до экзамена, а может вручить после оглашения оценок.
4: Главное ее поставить вот так перед собой, чтобы видно было.
1: Что он с ней пришел.
5: Ну?
3: Ну вот в одном случае это будет действительно благодарность, и не более того, даже за плохую оценку. А в другом случае это будет благодарность в кавычках.
5: Почему?
3: Потому что есть желание, чтобы эта коробочка конфет повлияла на оценку.
5: И что здесь плохого? Что плохого в этом желании?
3: Ну, как минимум, не совсем справедливая оценка знаний.
5: А почему эта коробочка вообще должна повлиять на оценку? Мудрый преподаватель, он как-то
1: скажет
5: должен...
1: спасибо, поставит два, да?
3: Ну, действительно, в моей школе была одна педагог, которая говорила на экзамены, перед экзаменом даже ни в коем случае ничего
5: конечно.
3: Не приносите, это никак не повлияет на ваши оценки. Она это говорила вслух. Но не все же так поступают.
5: Несите после экзамена, да.
4: Тут вопрос в том, что внутри мы чувствуем. И к кому мы идем? Потому что вот тот пример, про который я сказал, когда ты идешь к предпринимателю и что-то ему даришь, то он сам вправе принимать решение. А в другом случае государство наделяет его принимать решение. И он может это сделать в ту сторону или в другую сторону. И если он обязан будет в одну сторону решение принять, но наш подарок меняет его решение, это, наверное, будет взятка. Но если мы идем с добрым сердцем и этот подарок отдаем, будет ли это подарок или взятка все-таки?
3: Тут есть еще одна сторона. Это случай, когда я конкретно нарушил закон и при помощи каких-то средств пытаюсь выйти сухим
5: откупиться,
3: из воды, откупиться. Да.
5: Да.
3: Еду на автомобиле, нарушил правила дорожного движения, и вместо того, чтобы заплатить штраф в определенном размере, я плачу в два раза меньше, к примеру. Вот здесь уже конкретный вариант взятки.
4: Ну, более того, мы знаем эту практику, когда так сидят